что он таким образом относится к творению, и он властвует в этом своем желании над всеми, определяет все. То есть раскрытие Творца, оно является спасением для нас, как с точки зрения понимания, что такое замысел творения, как он реализуется Творцом, каким образом мы можем примкнуть к нему, к этому замыслу, войти в него, или то, что то же самое, сблизиться и слиться с Творцом. И человек, который начинает видеть человечество, то есть быть подобным Творцу, он начинает совершенно по-другому воспринимать все существующее, себя и всех остальных. Вот об этом и говорится в этой статье Баля Сулама «Скрытие и раскрытие Творца». Вчера мы говорили об этом, и позавчера говорили об этом, как предисловие к тому, что сегодня мы будем изучать. Мы увидим, насколько человек переживает крайние состояния, совершенно непонятные трансформации. Но оно действительно так происходит. И при том, как мы уже говорили, переход Махсома, он может быть таким, что человек то высовывается в высший мир, то немножко уходит, то немножко высовывается, то немножко уходит. И получается, что вот эти переходы, они изучаются им как бы на грани, такие пограничные явления. Вот попытаемся мы одновременно с тем, что читаем этот текст, переживать в себе эти состояния. А затем, после того, как мы попытаемся найти в себе нечто подобное, попытаемся проанализировать и понять, откуда, почему, чем определяются эти состояния. Для чего нужны такие занятия? Не писать тут, рисовать миры, сфероты, как-то все. Все это все уже знаете. Мы с вами занимаемся уже давно на наших виртуальных уроках. Ничего нового я вам сказать особенно не могу. Все новое, оно должно быть изнутри нас. Когда мы начинаем переживать, пытаемся войти в эти состояния, мы пытаемся их в себе создать, мы в себе как бы создаем будущее свое состояние, предпосылку. Мы пытаемся вообразить себя на более высшем уровне. В этой мере, в мере устремления к этому более высшему уровню, мы вызываем на себя окружающий свет. Тавили с Кабала Лиматхилин Мельешем. Улайкан, Габриэль, ну? А, может, здесь внизу. Здесь под вами есть книга. А, ешь, зел. Маспик. Туда.

Ei foc de maleta, să-ți le duc în... Aha. Tu da. Валя Сулам рассказывает, я повторяю опять, но неважно, а вы еще раз по-новому переживайте эти слова. Валя Сулам в пункте 155 в Талмуде, в предисловии к Талмуд Сферот говорит нам, что все изучение Каббалы, которое является, в принципе, нашим самым главным, ну, есть практическая Каббала, это наша... Участие в группе и построение наших отношений в группе по подобию более высшей ступени. Это вызывает окружающий свет на нас, потому что мы желаем этой высшей ступени. Это практическая каббала. И теоретическая каббала – это когда мы в процессе учебы изучаем о более высшей ступени, как она себя ведет, какие там законы в каких-то мирах. И также в мере желания, устремления – быть, находиться, подняться в эти миры, мы в этой мере вызываем на себя окружающий свет. Он поэтому и пишет, что каббалисты пишут книги для себя, для того, чтобы обмениваться духовной информацией и помогать таким образом проходить быстро духовные состояния друг другу из поколения в поколение. Мы сегодня можем читать книги, которые написаны 2-3 тысячи лет назад. Они для нас не являются какими-то закрытыми книгами. Тот же язык, те же определения, абсолютно то же самое. Методика, конечно, для начинающих меняется кардинально, потому что души все новые и новые. То есть те же самые души, но уже в более обновленном эгоизме, нисходят в наш мир, облачаются в тела. А для человека, который постигает высший мир, для него же время нет. И он находится с теми же, кто там... находится, неважно, из каких гильгулим, кругооборотов жизни. То есть, может быть, он пережил когда-то это давно, кто-то другой сегодня и так далее, то есть неважно. Но каббалисты пишут поэтому свои книги, они являются актуальными для всех, кто находится в высших мирах, неважно, из какой эпохи они написаны. А для чего они пишут это нам? Так он здесь говорит, Бали Сулам, они пишут эти книги нам только для того, чтобы мы во время учебы пожелали быть на этих уровнях, о которых говорится в этих книгах. Таким образом мы привлекаем на себя высший свет. Так он и пишет. Вафаль пишет, и нам и вини машелом дим, или митохэшек вэрацона хазак лавин машелом дим, и ури малеем это урод, а мы кефим это нешматам. То есть из того... что они, люди, мы, которые находятся в этом мире, очень желают узнать, что же происходит в высшем мире с их душами, в каком состоянии они на самом деле должны быть уже сейчас, как им к этому состоянию подняться. Вот это их желание, оно вызывает свыше, притягивает свыше Ормакив, окружающий свет, который подтягивает нас вверх. Так вот, два вида есть таких действий. Это в группе, когда мы создаем искусственное такое состояние якобы более высшей ступени, относимся друг к другу якобы с любовью, якобы с участием. Естественно, якобы все мы эгоисты, но мы, поднимая себя таким образом, искусственно приподнимая, вызываем на себя окружающий свет. И во время учебы, когда мы стремимся оказаться там, где мы, что мы учим, на том уровне, который учим, также вызываем на себя окружающий свет. Поэтому давайте представлять себе эти состояния, о которых мы с вами будем проходить. Мы с вами говорим о том, что человек проходит... в своем движении духовном два состояния. Можно это скрытие двойное, скрытие одинарное, затем махсом, так называемое
вознаграждение и наказание и любовь. А это гмартикун. До этого у него есть состояние, которое называется бессознательными. Бессознательное состояние. И это состояние, оно может продолжаться тысячи лет. Естественно. Тысячи лет мы с вами были в бессознательных состояниях. Мы дошли до состояния, когда мы начинаем с вами ощущать точку в сердце. И начинаем входить в эти состояния скрытия. Двойное, одинарное. Затем вознаграждение и наказание. И любовь. Так вот, давайте посмотрим, как Баля Сулам описывает эти состояния. Мы увидим, что в принципе были мы в них, не были мы в них, иногда бываем, иногда не бываем. Это, в общем, не имеет значения. Эти состояния, они могут быть пройдены очень быстро человеком. Они духовные, в духовном времени нет. В духовном есть только наработка усилий, отработка тех решимот, которые из нас поднимаются. Как только мы это решимо реализуем, сразу же другое. Поэтому пройти этот путь мы можем очень быстро. Как только мы входим в скрытие, одинарное, двойное, здесь уже измеряется все не так, как здесь в бессознательном состоянии тысячелетиями, а измеряется уже нашими усилиями. Здесь только наша реакция определяет время. Мозганы работают? Кондиционеры, да? Нормально? Да? Так вот он пишет, Баля Сулам. Двойное скрытие. В книгах оно называется скрытием в скрытии. Это означает, что человек не видит даже обратную сторону Творца. То есть он когда-то ее видел, а сейчас он понимает, что он ее не видит. Что значит обратную сторону Творца? Прямая сторона Творца называется паним, лицо. Это доброе отношение Творца ко всем и к человеку, к самому. Так он это чувствует. Это уже раскрытие, лицо. Обратная сторона – это когда человек чувствует себя плохо, но понимает, что это исходит из Творца. Тогда он ощущает обратную сторону Творца. А двойное скрытие, скрытие в скрытии, это скрытие обратной стороны. То есть человек даже не понимает того, что не ощущает того, что все, что в нем есть, это исходит из Творца. То есть человек не видит даже обратную сторону Творца и говорит, что Творец покинул его, не обращает на него внимания. Смотрите, то есть человек говорит о том, что Творец покинул, не обращает на него внимания. То есть человек понимает, что он находится в мире, в котором существует Творец, но Творец от него абсолютно отрезан даже своим отрицательным воздействием. Находимся ли мы всегда в таком состоянии? Мы часто переходим в бессознательное состояние и усилиями должны себя вводить в состояние одиночного или двойного скрытия. Ничего страшного, потому что все эти состояния, они переживаются очень быстро. От них и до Махсома может быть мгновенный переход. А все страдания, которые он получает, он относит за счет судьбы и слепой природы, поскольку пути управления становятся для него настолько сложными, запутанными, он настолько не понимает вообще, что с ним происходит, что это приводит его к неверию. То есть, что значит неверие?
он теряет всякую мысль о том, что существует какая-то единая сила, которая всем управляет. Он считает, что в мире есть зависимость от жены, детей, начальника, окружающих, там, правительства, полиции и так далее. Эти состояния все называются состояниями двойного скрытия. Но он понимает, знает, что он находится в этом состоянии. Иначе это состояние не называется двойным скрытием. Скрытие или раскрытие человек ощущает в себе, относительно себя. Если есть контакт с Творцом, он начинается отсюда. Двойное скрытие, одиночное, раскрытие первое и раскрытие второе. Давайте мы здесь напишем. Двойное одиночное скрытие, а здесь раскрытие 1 и раскрытие 2. В таком состоянии молится о своих бедах и совершает добрые поступки, но не получает ответа. То есть он понимает, он пытается что-то делать, но он не чувствует на них никакого ответа от Творца. То есть я что-то делаю в группе, в учебе, прикладываю огромное количество усилий. Проходят месяцы, никаких результатов я не вижу. Результаты от меня скрыты. Оно в тот момент, когда перестает молиться о своих несчастьях, получает ответ. То есть он как бы видит, что мир управляется не в мере его связи с Творцом. Всякий раз, когда собирает силы верить в высшее управление и исправляет свои действия, то есть усиливает свое влияние в группе, участие в занятиях, отворачивается от него удача, и он безжалостно отбрасывается назад. Приходят ко мне люди, говорят, полгода занимаюсь, год занимаюсь, ничего нет, наоборот, все хуже, на работе, здоровье, дома, вообще. Все идет, все сыпется. Двойное скрытие Творца. Если вы скажете наоборот, значит, вы полностью вообще отрицаете власть, влияние и управление Творцом. Значит, вы находитесь уже еще до того, как сознательно, как вошли в какую-то связь. А когда отбрасывает веру, то есть мысль о том, что это все-таки исходит из Творца, и ухудшает свои действия, тогда обретает большую удачу и живет, дышит полной грудью. Это пишет Бааля Сулам, и очень четко он при этом ставит ударение на все эти ощущения человеком. Попытайтесь действительно представить себе, что это так. Вы этими своими упражнениями сократите свои пребывания в этих состояниях. Вы уже сейчас можете их отработать. Не получается у него зарабатывать честным путем, а только через обман. Но осквернением шаббата имеется в виду не то, что религиозные исправляют субботу, а имеется в виду все те законы, по которым человек должен войти в высший мир. Наоборот, чем он их не исправляет, не обращает внимания на группу ни на что, он ходит гордый, что вот якобы он преуспевает больше остальных, все его знакомые, выполняющие Тору и заповеди, то есть каким-то образом пытающиеся себя исправить. Тут все говорится, конечно, на уровне не обычных верующих, а на уровне тех, кто занимается своей внутренней работой. Они страдают от бедности, многочисленных болезней, презренны в глазах людей, кажутся некультурными, глупыми, лицемерными до такой степени, что мерзко ему даже мгновение сидеть с ними. А знакомые, высмеивающие его веру, то есть те, кто считают, что они сами хозяева в этом мире, что они этим управляют, они преуспевающие, здоровые, находятся в полном согласии с собой, не знающие, что такое болезнь, умные, обладающие хорошими качествами, симпатичные во всем. Так ему кажется мир, таким образом он его градуирует. К этому его тянет, а к этому нет. Вследствие определенного скрытия Творца. Естественно, что человек находится, ну вот, как какой-то
кусочек железа над магнитом. Магнит приближается, железо приподнимается. Магнит отдаляется, железо опускается. То есть человек тут, конечно, ничего с собой не может делать. Он не может никоим образом определять никакие свои состояния. Все его состояния определяются свыше приближением или удалением Творца от него. Так, естественно, те слова, все то, что человек сейчас ощущает, все то, что он говорит, то, что Бааль ха-Сулам описывает, все это является именно мерой такого скрытия Творца. То есть, если мы здесь начертим какой-то другой график, то мы можем начертить так. Двойное скрытие Творца, одиночное и как бы приближение Творца к человеку, света к человеку. Но я не так бы нарисовал. Я тут не могу по-другому нарисовать. В принципе, это заканчивается здесь, а потом уже входит в... Давайте так напишем. Здесь плюс эгоизм, а здесь минус эгоизм. То есть...

минус эгоизм. То есть здесь Творец удален от человека. Начиная с Максома и дальше, он уже внутри человека. И насколько внутри человека, это уже определяется ступенями за Максомом. Когда высшее управление устраивает это человеку таким образом, это называется скрытием вскрытии. Тогда человек стремится сбросить этот груз и не может продолжать укреплять себя, чтобы верить в то, что страдания приходят к нему от Творца. Это означает, что он не видит даже обратную сторону Творца. И в этом состоянии человек получает страдания. То есть, естественно, все ощущения наших страданий в мире, они происходят только в мере удаления Творца от нас. И поэтому тут пишется «недостаточный заработок», «избегает товарищей», «когда делает плохие поступки, то наоборот». Они вознаграждаются как бы, то есть, поступая честным путем, видит, что он, при этом он проигрывает и так далее. То есть все есть в таком состоянии ощущения его исходят из того, что обратное скрытие, оно дается человеку для того, чтобы он, преодолев все именно эти сомнения и все то, что видится ему положительного вскрытия Творца, обратил это в отрицательное. То есть, вот все то, что мы видим в таких состояниях, направленное против духовного продвижения, мы должны понять, Творец специально создает нам эти условия именно своим двойным скрытием, для того, чтобы мы на эти условия сделали свои исправления. Понятно. Только для этого и вызвано это двойное скрытие и это ощущение в нас. Если человек не отрывается от того, что эти ощущения в нем вызываются Творцом, то, соответственно, этим он и двигается вперед. Следующее состояние. Если человек преодолел определенное количество раз, несмотря на то, что ему кажется, что идти своим путем, не сближаясь с Творцом, выигрываешь, все-таки предпочитает сближение, притяжение Творца к себе, то он переходит в одиночное скрытие. Одиночное скрытие. Творец скрыт. То есть он ведет себя по отношению к человеку не так, как подобает ему в соответствии с именем «добрый, творящий добро», а наоборот. Чем отличается двойное скрытие от одиночного? Мы уже говорили, в одиночном скрытии человек чувствует отношение доброе или недоброе Творца, он понимает, что оно недоброе. Допустим, все проблемы, которые у меня есть в мире, я уже связываю с Творцом. Вот на меня там кто-то накричал, вот на меня кто-то рассердился, кто-то мне что-то плохое сделал, я что-то потерял. Все, чтобы не было со мной плохо, я уже связываю с Творцом. В двойном скрытии я не связываю это с Творцом. Я чувствую, что я получаю это от Творца, я понимаю разумом, что я получаю это от Творца, но чувствами я это не ощущаю. В одиночном скрытии я ощущаю, что это мне подсовывает Творец. Он мне делает все эти подлости. В этом случае человек не видит хорошую сторону лика Творца, но он верит, что все же Творец устроил ему все это в качестве наказания за то, что он совершил. Или для того, чтобы сделать добро впоследствии. Как сказано, кого полюбит Творец, того и взыщет. В этом состоянии, в общем-то, находимся мы. Проблема у нас только в том, что мы не желаем усилиями воли находиться все время в этом состоянии. Оно требует от нас внутренних больших усилий. Но, в принципе, большинство из нас находится в нем. И остерегись сказать, что все это приходит к нему по воле слепого.

всякого случая и природы без расчета и знания. То есть получается, что и здесь у нас существует сомнение, происходит ли это от Творца или нет. До тех пор, пока Творец не раскрывается, до самого Махсома, у нас нет абсолютно никакого четкого ощущения Творца, и всегда у нас есть возможность сказать, есть его управление, нет, мы ощущаем его или нет. Все это абсолютно расплывчато, поэтому и называется окружающим светом. А укрепляющийся в вере, видя, что Творец надзирает за ним таким образом, считается, что видит обратную сторону Творца, так и получает от него страдания. То есть, до тех пор, пока мы не прошли Махсом, до тех пор, пока мы находимся в двойном или одиночном скрытии, мы все время чувствуем отрицательные свойства, отрицательное управление на себе. Мы все время должны какими-то усилиями давить себя вперед, прилагать какие-то усилия, заставлять себя включаться в группу, в работу, в какую-то, в распространение, во что-то. Мы не видим в этом ничего положительного, но само нас не тянет. Описание. Или ему не хватает заработка, если у него многочисленные кредиторы, которые отравляют ему существование, и весь день он полон забот и хлопот, или он страдает от болезней, или неуважаем людьми. Это все отрицательные свойства, которые он ощущает на себе от стороны Творца в таком виде. Ни один план, который задумал, не осуществляется, и каждый день у него нет душевного покоя. Наши обычные состояния в наших группах. Что можно здесь предпринять? Мы, в принципе, находимся, часто выпадаем в бессознательное состояние, часто в скрытие двойное, в одиночное скрытие и вплотную даже где-то подходим сюда. Вуаль, дальше. Все зависит только от наших очень больших усилий. Эти большие усилия, они нас будут толкать все равно по всему этому диапазону, от Махсома и обратно, туда и обратно, мы будем все время ходить. Мы не сможем никоим образом взять себя, удержать где-то в каком-то месте и систематически приближать себя к Махсому. Мы не можем. Для этого нам необходима окружающая среда. Только окружающая среда может на нас постоянным образом давить в дополнение к раскрывающемуся Творцу, создавать такое поле вокруг нас, которое нас бы постоянно давило бы, двигало вперед. Люди, которые не занимаются этим, не включают себя в окружающую среду, они гуляют здесь по этим состояниям от бессознательного к двойному и к одиночному скрытию и обратно десятки лет. Десятки лет. Здесь необходимо обязательно добавить силу группы. Без этого тут вообще невозможно. То есть, почему Бааль Сулам пишет в «Свободе воли» о чем? Он говорит, каждый раз, выбирая для себя все более и более и более и более лучшее общество, человек приближается к реализации духовной своей, к переходу Махсома. Здесь нет никакой возможности двигаться вперед. Вы всегда будете болтаться немножко вперед, немножко назад. Если у вас такие неуправляемые внутренние состояния, это значит, вам необходима окружающая среда, добавлять каждый раз ее все время. Если есть какое-то движение назад, если даже на секунду человек упал назад, это значит, он не был поддержан группой. Потому что в идеальном состоянии, как только появляется положительная сила от группы, так сразу же должна появиться отрицательная добавка к ней, чтобы она скомпенсировалась и пошла вперед. То есть самым правильным методом продвижения является продвижение, когда у тебя есть запас сил, тебе подбавили воодушевление, силы, уверенность от группы, и в это время в тебе происходит, соответственно, этому подъем твоего эгоизма из всей твоей этой самой коробочки, в которой весь он находится в скрытом состоянии. Так, чтобы
именно в той мере, это значит, я обгоняю свои события. Называется «Ани миурерта шахар», как Давид Амелах об этом, царь Давид об этом писал, что идти всегда в положение. В той мере, в которой группа тебя ведет и поднимает положительно, в той, она должна тебя в такой мере вести положительно, чтобы максимально, оптимально в тебе в это время раскрывался эгоизм. Если это идет правильно, тогда человек все время растет. Все время растет. Естественно, тут все определяется только группой и его... слиянием с группой. Значит, наша задача заключается в том, чтобы создать такое общее поле, такую общую мысль, желание, которое бы нас постоянно, постоянно двигало вперед. И каждый должен внутренними своими усилиями пытаться это сделать так, чтобы в первую очередь ощущая ответственность за то, что если он на секунду вылетает из этой работы, из этого устремления вперед, он этим просто предает своих товарищей. Раскрытие. Требование человека во время скрытия укрепиться в вере, то есть в том же отношении к человечеству, как и у Творца. В вере в то, что Творец управляет миром, приводит его к книгам. В Торе он получает свечение, то есть ормакиф, и понимает, как укрепиться в вере в управление Творца. Верой называется свойство отдачи, которое потихоньку начинает проявляться в нас. И это свечение, сосредоточенность, которую он получает с помощью Торы, называется исправлением средством Торы. А когда соберутся они до определенной степени, Творец смилуется. То есть, что значит смилуется? Когда до определенной степени наберется устремление вперед на каком-то определенном уровне эгоизма, то есть достигнется какое-то накопление внутреннее этой энергии на эгоистической силе, то человек, Творец, что называется, смилуется над ним. Что значит смилуется над ним? Человек проходит махсом. Смилуется, это значит милость, это свойство бины, да, милосердие. То есть человек получает свойство бины. Это перевод на русский язык очень старый, неисправленный, записки Баля Сулама, который написал. Это его не статья, это то, что он написал просто как пометку, пометки свои. Поэтому текст здесь не обработан даже на иврите и тем более на русском языке. Вот, и прольется на него свыше Божественный Дух, то есть он получает свыше уже Ор-Макив, который постепенно входит в него и становится уже Ор-Пними. Здесь это Ор-Макив, здесь это уже Ор-Пними. Свет, который входит внутрь эгоизма. Это эгоизм здесь. Но это происходит только после того, как он раскрыл во всей полноте исправляющие средства, то есть свет Торы. Если он притягивает на себя Ор-Макив в достаточном количестве, тот в конечном итоге его исправляет и придает ему свои свойства. Свет исправляет кли, это мы знаем. То есть свет Торы, который человек вдыхает в тело, в свой эгоизм, вследствие укрепления веры Творца, приобретает свойство бины, он становится пригоден для надзора раскрытием Творца. То есть человек начинает раскрывать в себе свойства, что Творец добрый, творящий добро. Это то, что он начинает видеть. И в таком случае, что он ощущает? Получающий от Творца огромное благо и бескрайний покой. Это первое ощущение при переходе Махсома. Мы его уже описывали здесь с вами в наших занятиях, во всевозможных вариациях. Всегда находится в душевном удовлетворении, так как зарабатывает легко и в достаточном количестве. Но мы знаем, что человек, когда проходит Махсом, мы с вами говорили, в первую очередь аннулируется его «я», то есть он перестает думать о себе как о существующем вне общего клея.

Творец и все человечество, или все это кли общее? Человечество. Так вот, если я хочу приблизиться к Творцу, здесь миры. Асия, Ецера, Брия, Ацилут и Адам Кадмон. А здесь я. Это Махсум. Если я хочу приблизиться к Творцу, значит, что мне надо сделать? Я должен относиться к человечеству, к этому общему кли, так же, как Творец. Я – это точка в сердце. В таком случае я прошу раскрытия Творца. Что значит раскрытие Творца? Покажи мне твое отношение к человечеству. Покажи мне, кто ты. Покажи мне, каким образом ты относишься к ним. Если я именно об этом прошу, Творец раскрывается мне. А откуда я это прошу? Я это прошу из того внутреннего гена, который во мне постепенно разворачивается, реализуется. Вот у меня отработанная тут спиралька уже, а это сейчас постепенно раскручивается. Так вот, во мне появляется желание, я на это желание произвожу силовое устремление к Творцу, желаю стать ему подобным. Подобие – это только относительно общего кли, там, где он раскрывается. Мы с вами говорили, что это происходит уже в стадии 1, да? Нулевая стадия – это сплошной свет, а первая стадия – это уже раскрытие отношения Творца к творению. Творец создает кли и наполняет его полностью собой. Уже в первой стадии это происходит. Поэтому и вне этого нет ничего. Так? Затем это кли разбивается на мельчайшие частички. Что значит разбивается? Ничего не разбивается на самом деле. Это все только относительно нас. Существует только одно вот это единственное состояние. Потом в нем начинает появляться второе состояние. Кли желает уподобиться Творцу, потому что свет так себя проявляет. Третье состояние, где оно проверяет, насколько оно может быть подобным Творцу. Четвертое состояние, где оно раскрывает полностью свою эгоистическую природу. Пятое состояние – цимцум. И так далее. Все эти состояния – это внутреннее ощущение кли. На самом деле, ведь в нем ничего не происходит. Здесь кли начала чувствовать Творца, поэтому она говорит: «Я не хочу получать свет». Я его не ощущаю, я его не получаю. Что значит, я не получаю? Я не хочу его ощущать, но свет-то в нем существует. Первое состояние существует внутри второго, потому что второе, оно порождено первым состоянием, оно на нем базируется, оно находится внутри него и так далее. Затем, когда происходит цимцум, вот здесь вот цимцум алиф, тоже ведь все остается внутри. Только я не хочу таким образом себя ощущать. Как бы закрывая глаза, я, как ребенок, не ощущаю, не вижу, не слышу. На самом деле состояние не меняется. Факт, то, что создано кли, и Творец его наполняет, это остается постоянным. И то же самое происходит с состоянием разбиения сосуда, потом его падения в наш мир. Это все относительно внутреннего ощущения самого кли. Разбивается, затем через некоторое там количество действий кли разбивается. Что значит разбивается? Каждая его частичка начинает ощущать себя самостоятельно, не связанной с другими частичками. Просто она так себя начинает ощущать. Со стороны света, со стороны Творца, мы находимся в полностью наполненном виде, в полностью исправленном виде, в полном слиянии с ним. Ничего нам не мешает. Относительно нас он... относительно

0: на него мы находимся в абсолютно неизменном состоянии. Об этом говорит основной закон науки Каббала. Свет находится в полном покое. Ора Ильон немцаба минуха мухлетет. Так это звучит на иврите. А затем происходит именно вот это. Все вот эти состояния, они и нужны для того, чтобы выделить каждого из нас. Я, еще я, и таких много-много я. Всего 600 тысяч я. Мы об этом говорили. Для чего? Для того, чтобы каждый из нас теперь сознательно пришел к тому, что он желает, чтобы это состояние существовало. Он желает, чтобы Творец его наполнил. И он этого состояния сознательно достигает своими собственными усилиями. Таким образом, как бы он строит свое кли. Если я отношусь теперь ко всему остальному кли, так как относится к нему Творец, значит, я это первое кли создаю. Я его строю. И если я при этом своими действиями к этому кли, к этим, к остальным душам, это вот то же самое, да? Если я к этим остальным душам проявляю себя как проводник света Творца, то я, значит, их и наполняю. То есть я таким образом произвожу вот это действие. Вот это действие в итоге я произвожу. Я – это точка в сердце. Это точка бины. Точка бины, точка Творца, которая во мне есть. Это не точка Малхут. Это не точка этого клей самого. Точка я, которая в нас, это так называемая хелики луками мал. Часть Творца свыше. Это то, что дано в нас, это то, чего нет вне, ни живой, ни в растительной, ни в животной природе. Опираясь на эту точку, если она во мне начала говорить, я начинаю строить вот это кли на самом деле. Или другими словами, вот это, которое дано мне в таком разобщенном виде. То есть я полностью здесь уподавляюсь Творцу. По действию я строю кли и затем наполняю его светом. Я при этом управляю Творцом, как исправляющим светом. Я призываю его свет и говорю, дай мне возможность соединить все это кли. Я хочу, чтобы оно было соединено. Такие должны быть мои отношения к нему. Это и называется вот тут раскрытие уже вознаграждением, наказанием и затем любовь. Там есть несколько стадий. То есть я этим склеиваю обратно кли, а потом через меня оно наполняется светом. То есть таким образом человек и достигает такого состояния, когда он создает только из своей точки, которую ему дал Творец, он создает абсолютно то же действие, то есть полностью уподобляется Творцу, то есть потом он выходит на такой уровень, здесь вот, который называется, допустим, Творец, тоже его назовем, я не хочу более высоко с вами сейчас пока залезать, то есть он выходит на такой уровень, когда он понимает все замыслы Творца, потому что сделал то же самое, он понимает все действия Творца, все его мысли, все его... все то, как Творец относится к творению, потому что проделал совершенно те же действия. Совершил абсолютно ту же работу, только из себя. Причем что тут получается? Получается так, что Творец создал вот это вот кли из ничего. То есть, что значит из ничего? Из какой-то точки, в которой нет никакого начала. Ешмиайн, так называемое. Из ничего. Желание получить... Оно создано ничего, из ничего. А человек, потому как получил желание отдавать маленькое вот это от Творца, смог перекинуть мостик в обратную сторону. И таким образом он уходит в состояние, которое было до сотворения своего собственного. Он поднимается туда, где на такой уровне существует только сам Творец. Вот это все, что мы с вами практически сейчас начинаем реализовывать. И это все реализуется, естественно, как пишет Баля Сулам, только в отношении нас ко всем остальным душам. Значит, что в таких случаях человек ощущает? Но опять-таки, здесь Баля Сулам приводит такие красивые слова, что вроде бы для эгоизма они очень приятны. Получает от Творца огромное благо, бескрайний покой, всегда находится в душевном творении. Эти все ощущения, они ведь ощущаются уже в альтруистических желаниях, а не в эгоистических. Это следствие именно того, что человек перешел в другую, следствие того, что он вышел из своего «я», вселился в остальных, свое «я» потерял, свое «я» у него существует только в мере его нахождения внутри остальных келим. Именно, то есть не здесь он ощущает эти состояния, а в той мере, в которой он находится здесь, внутри остальных душ. Вот здесь он ощущает эти состояния. Огромное благо, бескрайний покой, душевное удовлетворение, легко зарабатывает, всегда в достаточном количестве, никогда не знает заботы и беспокойства, не знаком с болезнями, очень уважаем людьми. Болезнями это, я вам уже объяснял, болезни, они не зависят только от конкретного человека, и вообще и неприятности тоже. Он рисует здесь идеальный случай, конечно, потому что до тех пор, пока не будет полного исправления всех душ, пока каждый из нас, я, свое не исправит своим отношением к общему кли, к Адаму, так называемому, да, до тех пор любой самый большой каббалист будет болеть и страдать в какой-то определенной мере, потому что он зависит от всех остальных келим. Но все равно ощущения, они относительно такие, как он пишет. Уважаем людьми, так он все ощущает, в той мере, в которой включается в этом. С легкостью заканчивает все начатое им и преуспевает, за что бы ни взяться. Когда не хватает, молится и все получает. Желание немедленно откликается Творец. Ни одна молитва не остается ненаполненной и так далее. И наоборот, когда небрежен, в той же мере падает его успех. В принципе, ничего здесь особенно нового нет. Если Творец, Свет, создал нас, Он создал под себя кли, и все, что находится в нем, таким образом ощущается в кли как приятное, потому что себя, собою Он создал кли. То есть Он отпечатал в желании насладиться свою форму. От чего наслаждаться, что ощущать как наслаждение, а что ощущать как страдание, обратное. То, что есть в Творце, поэтому мы ощущаем как наслаждение, а то, что нету в нем, ощущаем как страдание. И в той мере, в которой проявляются в нем какие-то свойства большие, в той мере мы ощущаем их в большем виде как наслаждение. В той мере, в которой они меньше в нем проявляются, мы ощущаем их тоже как более-менее, как меньшее удовольствие. А если в нем совершенно нет этих свойств, то в нас они ощущаются как страдание. Вот отсюда это исходит, потому что свет создал кли и отпечатал в кли все свои свойства. Откуда в кли появились вообще все эти желания, 620 желаний, 600 тысяч душ, там разбиение на тарах, рапах, шас и так далее, 288, там 320, 248. Откуда все эти свойства, все эти разделения на желания, на всяких сопряжения между собой? Это все в свете заложено. Творец таким образом сделал отпечатку. И поэтому мы автоматически, что бы мы в мире ни находили, ни делали, ни чувствовали, чтобы в нас не ощущалось, как внешний мир, как внутренний мир, неважно как. Это все ощущается только относительно вот этого вот первого штампа, который он у нас сделал. Если это больше подобно ему, ощущается как положительное, меньше подобно, менее подобно ему, ощущается как отрицательное страдание. Поэтому, естественно, в той мере, в которой мы увеличим свое правильное отношение к остальным душам, естественно, мы переходим сразу же в ощущение, которое здесь Бали-Сулам описывает. И наоборот, все его знакомые идут честным путем, хорошо зарабатывают, незнакомы с болезнями и так далее, и так далее. А все те, которые не идут тем же путем, не имеют заработка, их осуждают кредиторы, выглядят глупыми, некультурными, плохими и так далее. То есть, в принципе, поразительно, насколько в человеке меняется, причем это интересно. Ну, как можно сказать о человеке якобы в нашем мире, ну, зарабатывает миллион, а этот сидит еле-еле на своей зарплате. Это, в принципе, объективные, в принципе, вещи. Проверь их счета в банке. И скажешь, сколько есть у одного, а сколько есть у другого. А здесь говорится, нет, не об этом. Я, если меняю свое состояние, свое отношение к общему кли, я вдруг вижу, что тот, у которого, может быть, миллионы в банке, абсолютно несчастен, ему не хватает на жизнь, у него на самом деле ничего нет. А тот, который живет на скромненькую зарплату, чуть ли не впроголодь, у него все достаточно. Ничего ему нет того, чтобы не доставало в жизни. Откуда такое может быть? Вроде бы, ведь объективные какие-то здесь должны быть мерки, измерения. Это же мы можем все измерить со стороны. Не от того каббалиста, который их видит. А на самом деле нет. Все наше ощущение мира, мы с вами уже говорили не раз, оно абсолютно субъективно. И только внутри нас отпечатывается. Поэтому трудно, может быть, объяснить эту картину. Но на самом деле человек, который видит в свете Творца, он начинает видеть все человечество не в той мере, в которой они оценивают себя из своего эгоизма, а в той мере, в которой каждый из них в большей степени включен в выполнение общего замысла Творца. И в этой мере он оценивает каждого из них как преуспевающего или нет. Не получилось как-то мне сказать это правильно. Что я хотел бы сказать этим? У меня эта статья «Скрытие и раскрытие Творца» находится в рукописи Бали-Сулама на таком обрывочке. Это всего то, что он написал. Чем она хороша? Она хороша тем, что она показывает нам, насколько ощущение мира, оно субъективно. Оно только внутри нас. Оно только в той мере, в которой мы уподобляемся Творцу, мы ощущаем более истинную картину мира. Отходим, отдаляемся от Творца, ощущаем более искаженную картину мира. Нет у нас никакого другого выхода правильно себя почувствовать, регулировать себя, свои состояния, где находиться, кроме как притяжением на себя окружающего света, кроме как попыткой видеть свое существование в свете Творца. В таком виде, в таком случае, мы поднимаемся над уровнем наших гильгулим. Мы об этом вчера с вами тоже говорили, что в неуправляемом состоянии мы можем ощущать или высший мир, когда мы вне нашего земного существования, когда мы существуем как точка внутри общего кли, как точка, не ощущаемая практически себя, или как в нашем мире существуют все люди, в абсолютно бессознательном, то есть неосознанно от духовного, неосознанном существовании. В том и в другом состоянии мы существовали с вами в течение многих-многих гильгулим, в течение тысяч лет. Сегодня у нас другая с вами задача, чтобы в течение этой жизни достичь такого состояния, когда бы мы находились бы в обоих состояниях одновременно. И в земной жизни в этой, и в высшей жизни в той одновременно. Что нам это дает? Нам это дает полное ощущение обоих жизней. В духовной жизни, если человек в этой жизни ничего не достигает, он всего лишь существует в виде зародыша, в виде семени, потому что он действительно из себя ничего не развил. Развитие духовного семени начинается от Махсома и далее. Если человек не начал это развитие, на всех этих стадиях, если он биологически умирает, он остается в своем первом нереализованном решимо, которое называется зера, семя. И неважно, сколько он проходит тут жизни, не проходит жизни, он все время остается в этом. Есть у него тело, значит, он чувствует себя в этом теле, как все люди в нашем мире. Нет у него тела, он чувствует себя как существующим просто в точке. В точке, как вам сказать, что может ощущать собою капля семени? И только если человек начинает развивать себя уже с помощью экрана, тогда он начинает сопоставлять эти два вида жизни. То есть биологическую и духовную. А Гмартикун, как вы знаете, он достигается в этом мире. Как только человек достигает Гмартикун, тогда его уже состояния духовные не определяются нахождением в этом мире или в духовном. До полного исправления, до Гмартикуна, все равно он продолжает исправляться только в течение жизни в нашем мире. Вопросы? Да.
1: А что значит заработать честным, нечестным путем?
0: Что значит заработать честным или нечестным путем здесь?
1: Нет. Понятно, что заработок до максимума...
0: Духовно или как? Нет, здесь он говорит о взгляде человека. Если человек еще не исправлен, ему кажется, что нечестным путем он может заработать больше. Это то, что здесь пишет Баль Сулам. То есть в мере своего исправления, уподобления Творцу возникает другая картина совершенно мира. То есть, когда начинаешь ощущать себя за Махсумом, то начинаешь видеть, каким образом на самом деле происходит управление, каким образом люди автоматически выполняют все желания и действия Творца, и таким образом к ним вообще уже не относишься. То есть к обычным людям, выполняющим автоматически все желания и действия Творца, нечего относиться, потому что каждый из них не самостоятелен. А выделяется из всей этой огромной массы, которую человек начинает видеть, только те, которые вышли за Махсом. Или они находятся в нашем мире, в телах, или они находятся вне тел, существующие как силы, как каждый из них имеет свой образ. Образ имеется в виду свой характер, свою силу. Это все каббалисты, все постигшие, вышедшие за Махсом в течение всех тысячелетий. И вот эти все вышедшие за Махсом, вне тел существующие уже, и те, которые в телах, находится, то есть в этой жизни реальной вместе с вами, в биологической, конкретно протекающей по часам в нашем мире, все они называются Исраэль, устремленные к Творцу. Независимо ни от пола, ни от возраста в нашем мире, ни от национальности, ни от чего. Они называются Исраэль, потому что именно они устремляются к нему, устремляются к подобию Творцу. Да.
2: Упоминали, что состояние после выхода за Максом, оно неизменно. То есть мы не можем возвращаться к состоянию первого, второго сплития назад. А сейчас мы показали, что вы сказали, что после Максома возможны такие переходы.
0: Наверное. Ян вас зовут, да? Вы правы, у меня уже и вчера был каждый день этот вопрос. Видно, у людей это запало хорошо. Я подчеркивал всегда, что состояние, когда человек проходит Максом, оно неизменно, обратно у него уже выхода нет. То есть перешли, все, слава Богу, мы уже там. Любое состояние наше, и даже то, которое здесь, допустим, я отработал, оно тоже уже прошло, оно тоже уже во мне реализовалось, я его уже отработал, и во мне оно уже больше не вернется. Оно может во мне якобы повториться, но это уже все равно на другом решимо. Подойдет следующий раз, и следующий раз, и следующий раз, и я буду чувствовать себя еще, еще, еще, как бы находящимся в том же состоянии. Невозможно дважды войти в одну реку, но состояния эти могут повторяться. Переход Максома, он одноразовый, он резкий, он не имеет возврата, но... Любое состояние, оно состоит из множества внутренних состояний. Я должен в этом состоянии при переходе Максома отработать себя. Я вхожу, выхожу, я сам по своей воле, своими усилиями, меня учат. Это любое состояние, оно состоит из ибурьи, камухин. Любое состояние, оно... не протекает мгновенно, но все состояния, в том числе и это, они абсолютно только в одну сторону. Маалим бекодыш вело маридим бекодыш. Есть такой закон, что вообще все человечество и все мы ежесекундно продвигаемся только вперед. Назад нет ничего. А в духовном, когда начинаешь работать, это абсолютно явно ощущается. Если мы перейдем, мы перейдем. Обратно не будет возврата. Обратно не бывает. У нас есть хорошие к этому предпосылки. У нас есть к этому хорошие предпосылки. На самом деле, насколько... Вот вы чувствуете сегодня как-то... Завтра будет, может, по-другому, через пару часов будет другое настроение. Вы видите, как все меняется. Вот эти вот состояния, именно такие, что сегодня вроде бы как-то тяжелее немножко стало, это, наоборот, хорошо. Я смотрю с другой стороны, как Баля Сулам пишет, двойное скрытие-раскрытие. Оно хорошее. Когда человеку добавляют немножко тяжести в его работе, а не вот это вот простого такого парения. Это хорошо, когда поют тут песни наши ребята. А в духовной работе, когда она идет немного так через силу, это самое продуктивное. И мы сейчас находимся в таком состоянии, когда в той мере, в которой мы можем получить, нам добавляют, еще немножко сможем, еще добавят. Вот сейчас нам надо по возрастающей начинать устремляться к этому. Поэтому я вас очень прошу, вы... пытайтесь оказаться по ту сторону. Нам надо представить себе именно такое состояние. Я думаю о других. Мне стыдно за себя, что я не могу их поддержать и помочь в том, чтобы они оказались на следующей духовной ступени, на первой духовной ступени. Это зависит от меня. И я этого им не могу сделать. Да.
3: После раскрытия точки в сердце человек переходит к одиночному скрытию или к двойному? И к максовому переходит из двойного скрытия или из одиночного?
0: Двойное одиночное скрытие, они чередуются. Чередуется сначала двойное, как правило, потом одиночное, но и выход и туда, и обратно, он очень такой назиль, как сказать, ну, гладкий. Как?
1: Размытый.
0: Размытый, о, плавный. Да. До тех пор, пока человек максома не перешел, и окончательно, и точно, то есть не начал растить в себе и бур, масах на нулевой уровень эгоизма, то есть становится уже зародышем. То есть что значит зародышем? Он тут начинает, к нему тут начинает перешел. Что значит перешел? Вот эта точка в сердце, с которой ты все время устремлялся, она получила здесь свой первый экран. А теперь к тебе начинает добавляться все твое нулевое эгоистическое желание. То столько, сколько добавится, ты даже не знаешь сколько. Но на все на это ты должен единственное, что сделать, раствориться в этом едином, единственном управлении мысли, замысли, который окружает и наполняет все. Это так, как и капля семени в матери. Она полностью находится под властью бины, да, под властью развития силы бины. Эгоизм все время добавляется снизу. Сила бины, мать, да, это има, добавляется все время сверху. И таким образом происходит развитие нулевого уровня экрана. Нулевой уровень экрана – это все отталкиваю, ничего мне не надо для себя. Я весь только на то, чтобы войти, вмыться, влиться во все мироздание, в котором безраздельно и полностью властвует единственная сила и Творец. Сколько бы во мне ни добавлялись всевозможных помех, вот сегодня они уже начинают добавляться в нас, несмотря на это, я все равно в эти состояния обязан себя поднимать, входить. Если мы начнем вот сейчас это делать, постоянно, раз за разом, каждую секунду, как нас будут добавляться, мы будем все время стремиться почувствовать себя находящимся в одной единственной силе, в которой все мы едины, которая всем этим управляет, все в сердцах нас наполняет. Мы начнем ее постепенно, постепенно ощущать, как она действительно властвует в нас, как она в нас сидит, находится в нас, и все, что я делаю, и каждый из нас, это все потому, что она нами таким образом управляет. А мы, со своей стороны, желаем, чтобы она нами управляла. Мы единственное, чего еще желаем от себя, почувствовать, как она нами управляет. Если мы постоянно сейчас будем стремиться это ощутить, это и будет то, что должен делать зародыш, капля семени в духовном мире. В нашем мире зародыш ничего не делает, потому что он находится на чисто материальном уровне. Зародыш духовный, что значит духовный, он должен добавлять свои личные участия в своем духовном развитии. Вот это и есть его участие. То есть я хочу пассивно в Творце существовать. Это наша первая стадия. Вот я надеюсь, что мы к ней постепенно в течение этих дней адаптируемся, подойдем. Если мы это сделаем, то мы начнем, по крайней мере, переходить этот махсом.
3: После точки стыда, которую продуцировали, естественный или, наоборот, искусственный созданный, что дальше должно происходить, наши действия? Что Ормакив вызывается в мире того, насколько человеку стыдно, что все, что с ним происходит, происходит ради себя. Он должен в себе это держать, тогда он будет в миру этого просить исправления, именно из-за стыда. И что он должен делать дальше? Он должен развивать это ощущение, как-то его на себе возобновлять.
0: не надо зацикливаться только на одной точке стыда, которая... Потому что человек, который... Человек всегда находится в тех мыслях, в которых он сейчас находится. Это и называется его нахождением. Поэтому я бы советовал, по крайней мере, сейчас, эти дни, не уходить в левую линию, в отрицательные свои свойства, не возбуждать их, не начинать в них жить. А включение в махсом, оно должно быть все время в правой линии, в повышенной, возвышенной. Оно должно быть именно выходом из своего «я», отрывом от своего эгоизма. Ничего во мне нет, никакого эгоизма, ничего во мне нет. Я просто не существую. Так же, как Творец пишет в статье, мы вчера тоже об этом говорили, к окончанию книги «Зор». Он пишет, что самое кардинальное, первое, главное отличие от Творца наше в том, что у Творца нет понятия своего «я». Я существую, я действую, я делаю, я. У него этого нет. Так же и мы. Прохождение махсома заключается в том, что мое «я» пропадает. Я выпадаю из него, я переселяюсь в других. И в них я существую. В них мои мысли, в них мои чувства, в них все мое. Я вышел в них, и все. И никакой мысли обратно, а только в них. Если это я могу сделать над собой, я могу произвести такие внутренние свои действия, ну, естественно, это все пока в воображении, а не в действии. Но таким образом я вызываю на себя окружающий свет, который меня втащит в такие состояния. Я должен как можно больше пытаться модулировать в себе следующие духовные ступени, следующие духовные состояния. И этим я вызываю на себя окружающий свет. Я его могу вызывать или в процессе учебы, когда я изучаю там какие-то миры и желаю как-то с ними. Он пишет тут, в мере того, как ты желаешь их познать это значит сблизиться, быть в них, да? Вот. Сделать зивук в них, то есть познал Адам в Хава, да? Человек познал, значит, женщину. Что значит познал? Слился, сблизился. То же самое здесь. Познать имеется в виду соединиться. В той мере, в которой ты желаешь соединиться с этими мирами во время учебы, в той мере ты вызываешь на себя из них окружающий свет. Также, но это теоретически, в учебе. А здесь мы практически в группе, все вместе, если желаем выйти из себя и находиться в группе, вне себя, только я, тогда я реализую свою точку в сердце. Что моя точка в сердце на самом деле? Моя точка в сердце – это бина, данная мне Творцом. Это часть Творца свыше, которая во мне. Если я из нее, именно ее в себе нахожу, и именно из нее выскакиваю в остальных, то я уже нахожусь в них. Я уже в этой точке подобен Творцу, значит, я уже превращаюсь в каплю семени. И дальше происходит уже развитие. Какое развитие? Мне добавляется немножко эгоизм. Я снова выпадаю из этого состояния и снова себя должен включить. И снова выпаду, и снова включить. Сколько раз? У каждого свое. У каждого свое количество раз. То есть, что значит у каждого свое? В принципе, оно, конечно, фиксировано, но мы не можем их просчитать. Потому что часть из них проходит подсознательно и часть сознательно. Часть в ощущениях, часть в разуме. То есть мы просто должны это делать. И когда мы это отработаем, тогда в нас раскроется в мере отработки этих наших действий, включение в остальных. В этой мере мы начнем ощущать действительно, что мы внутри них живем. И тогда ты начнешь ощущать здесь, когда ты будешь внутри них, ты начнешь ощущать то, что их наполняет, Творца. То, что здесь только ты и можешь его ощутить. Где он находится? Творец находится в кли. В едином, в этом. Ни в чем другом ты его не ощутишь. В себе никогда. В том, как, насколько ты включишься в остальных, вот там ты это ощутишь. Тогда это кли становится твоим. Теперь, как ты его ощутишь? Дающим добро, наполняющих всех, как Баля Сулам тут пишет, в таком случае ты уже начнешь ощущать его как дающего добро, как успокоение, умиротворение, всевозможные абсолютно положительные и добрые для тебя ощущения, потому что Творец-то создал тебя, как мы уже говорили, своей отпечаткой. И все, что в нем, ощущается тобой как наполнение. Вот и все. И значит, вот эта капля семени, которую ты из себя делаешь, духовную, ты ее отрабатываешь таким образом все время туда и туда. После какого-то состояния, это называется гимель ямейклита тазера, 3 дня прикрепления семени в матке. На 3-й день только полностью семя прикрепляется к детскому месту. Образуется там место, контакт его с Высшим. Вот что такое 3 дня, тоже проходит как бы 24 часа, ну, это мы все будем изучать, но, в принципе, нам сейчас-то все равно непонятно. Это все проходит, ты должен только все время пытаться там прикрепиться. Прикрепиться. Вот в этом состоянии, внутри. А где эта матка? А матка – это вот это вот. Это наше общее кли. Это мы все. И когда ты там прикрепляешься, ты начинаешь получать оттуда питание. Вот тогда ты начинаешь уже ощущать взаимодействие с Творцом через всех остальных. Ты уже чувствуешь не только группу, ты даже начинаешь ощущать человечество, как оно колышется, как оно взаимодействует, как оно полностью, абсолютно управляет Творцом. Все во власти Творца. Все вот эта вот система. И ты начинаешь с ней взаимодействовать. Как? Ты хочешь растить себя в подобии этой силы. То есть ты желаешь знать, как она действует, чтобы стать таким, как она, как ребенок. Смотрит и желает быть таким же. И тут уже происходит внутриутробное развитие. 40 дней Арбаим Йом Яцирата Влад. 40 дней появления всех частей тела зародыша. Как в нашем мире. То есть ты начинаешь чувствовать в себе всевозможные виды взаимодействия с Творцом. И из этого в тебе возникают те или иные уже зачатки твоих реакций осмысленных, как относиться к группе, к человечеству, как Творец это делает, и ты соответствующим образом делаешь. Это и называются твои органы, твои как сказать, твои воздействия на них, ну и так далее. Это все в Талмуде Сарсферот это объясняется на сотнях страниц. Каждое из этих состояний. Тогда ты будешь смотреть в Талмуде Сарсферот и будешь видеть, как тебе объясняется каждое из этих состояний, как Баля Сулам тебе говорит, где ты сейчас находишься, что ты должен делать, что над тобой происходит. И только зародыш, как называется, ну, только состояние зародыша, то есть развитие только на нулевом уровне эгоизма, прикрепление с нулевым уровнем эгоизма внутри вот этого вот человечества, внутри этого состояния, оно в Талмуде Сверот где-то, наверное, 300 страниц. Что, но тогда учеба становится...
3: Ребенку нужен пример.
0: Ребенку нужен пример, да. Вот при, пример, он нужен ребенку, когда у него появляется голова. Послушай, это не просто. То есть, когда он в состоянии осознать и повторить. А мы начинаем с абсолютного нуля. Чтобы у нас не оставалось потом никакого... Мы должны уподобиться Творцу, то есть с абсолютнейшего нуля. Получили от него точку бины. И весь наш эгоизм, начиная с нулевого уровня, ноль-нуля, да, мы должны с нее подниматься. У нас при этом не может быть сразу же с первого нашего действия никаких... нет рожь в парцуфе. Еще парцуфа нет. Поэтому мы не можем просить о подобии, мы не можем просить о... то есть мы просим, но Творец проявляет себя, ты прав. Но я сейчас, я на самом деле, не могу сразу подойти с двух сторон. Творец не может тебе показать все... нюансы, все офаним, как сказать, образы, все вариации своего отношения к мирозданию и к тебе. Ты этого все равно не поймешь, тебе не в чем это понимать еще. У тебя еще не образовалась кли, у тебя еще не образовался рядом с кли разум духовный. Он тебе единственное, что показывает, он тебя не учит. Он тебе просто дает понимание того, что, включаясь в это состояние, вот так вот просто от души входя в него, ты этим идешь вперед. Подбавляется эгоизм, и на нем еще дальше. Все равно иди вперед. И еще подбавляется эгоизм, все равно я вхожу в группу, все равно я там хочу найти Творца. То есть эти состояния, в них нет никаких пока отдельных частей и проявлений. Они просто вот такие. Это подобно точно состояние зародыша, как развивается в нашем мире. Можешь брать пример. Мы ничего не можем требовать от зародыша, и только начинаем от ребенка после двухлетнего возраста, как правило, считается. В двухлетнем возрасте он заканчивает этот возраст вскармливания, и после этого мы начинаем его... После этого он становится годным для воспитания. Так считается.
3: Бальсон, два условия правильного желания. У тебя этого нет. Раз, ты четко представляешь, что тебе надо. Два. Вот у нас нет второго. Четкого представления, что же нам надо.
0: Ты не слышишь, что я тебе говорю, чего тебе не хватает. Я не понимаю. Ты сидишь здесь уже несколько дней. Возьми предыдущие уроки. Каждый раз я выражаю это все по-другому. Я не думаю, что вполне возможно, что мы найдем еще какие-то методы выражения. Но я могу станцевать. Я не представляю, каким образом. Просто надо немножко больше думать. Ты считаешь, что я сейчас тебе спроецирую прямо где-то на сердце и на разум твой это состояние, и так оно, ты в нем будешь находиться... Может быть, как-то плавать, чего-то там еще. Нет. Ты должен своими внутренними усилиями представить себе, как выйти из своего «я», находиться в других, жить в других. Потому что ты сейчас прикреплен к эгоистическому своему «я». А ты возьми прикрепись к той точке в сердце, которую дал тебе Творец, только к устремлению к Нему. Тогда ты начнешь развиваться как зародыш. Из той точки, не из точки эгоистической «я», а из точки в сердце, из бины, начнется твое развитие. Из малхут развитие не начинается. Ты сначала должен взрастить в себе нулевой и первый уровень, то есть гальгальтовый наим, отдающий килим. Только потом ты будешь работать с эгоистическими. Поэтому сегодня наша единственная задача, самая основная, главная, это выйти из себя, выбросить себя, знаешь, вот так вот, на остальных. Это чисто внутренние усилия, которые мы должны предпринимать ежесекундно. И это и называется работой в группе. Ну, как тут еще можно выразить? Помогите мне, я не поэт. Ну, да.
3: как человек.

0: ответ может не возгордиться от того, что он относится к группе поверхности.
1: Как человек может не возгордиться тем, что он относится к группе как творец? Потому что творец не гордится. Не знаю. Он начинает видеть, насколько он нуждается в группе. Начинает видеть, как он нуждается. То есть это называется цара шхина. То есть на самом деле творец нуждается в нас. Так как мы бы вознуждались бы в нем, если бы полностью раскрыли все свое кли и обнаружили, что его там нет. То есть, но это с нашей точки зрения, это еще не полностью, потому что он-то находится при том еще на уровне бины. Сказано же, больше, чем теленок желает сосать, корова желает дать, да? Ютерми эгель, что цели ног, а парару целоник. То есть, потому что в дающем, находящемся в совершенстве, отсутствие возможности дать – это страшнейшие страдания. В нашем мире даже это большие страдания, когда прекращают кормить. Вот. Но это же животные, уже следствие. А вообще, потому что спуститься с совершенного уровня, не реализовать совершенство – это ужасные страдания. Так что уподобляющийся Творцу, он единственное, что видит, насколько он нуждается в остальных, чтобы провести Творца к ним. Способствовать этому. Нет. Гордости тут нет. Наоборот, это. Притом начинает же ощущаться стыд. Стыд – это не такой, как у нас стыд. Стыд – это ощущается отличие еще своего неисправленного состояния от состояния Творца, да? Дающего от получающего. Ты сам себя относительно Творца-то ощущаешь уже как получающим, если ты начинаешь работать с эгоистическими желаниями. То есть зазнаваться тут нечем совершенно. Но ощущается ответственность, конечно, ощущается богоизбранность. В том, что надо действовать. Да. Да-да.
2: Войти в общее кли. Это значит постараться понять кого на другой точке зрения, смотреть на...
1: Войти в общее кли, это не значит понять другого. Абсолютно. Нет. Если я начну другого понимать, от этого мне лучше не будет. Я окунусь в его эгоизм. Это совершенно не то, что земными нашими благими теориями нам объясняется. Войти в общее кли, это значит, я договариваюсь с остальными в группе, то есть я нашел еще нескольких людей в мире, недалеко от себя, которые, так же, как и я, желаем подняться на уровень совершенства и вечности, в котором на самом деле мы существуем, но не ощущаем этого существования. Мы желаем в себе его проявить. Проявить себе мы его можем только нашими общими усилиями, потому что в наших общих желаниях, усилиях, устремлениях раскроется вот эта высшая сила. Это наша настоящая форма существования. Мы как бы прозреем, мы выйдем из или спящего, или бессознательного состояния, мы очнемся. Вот мы пытаемся вместе это сделать. Значит, я нахожу таких людей. Я с ними вместе пытаюсь совместно создать вот такое кли. Если мы совместно устремляемся, это кли, оно, это какая-то, это идея. Это духовное такое, как бы, наше состояние, внутреннее, общее, где мы сливаемся, где мы желаем таким образом ощутить в нашем слиянии вот эту общую силу. Творца, который наполняет нас. Значит, я договариваюсь с этими людьми о том, чтобы мы таким образом действовали между собой. Вся эта работа, она наша внутренняя работа. Это устремление желаний. Не механики нашего мира, не живой, растительной или животной нашей природы. Это все оболочки, которые совершенно ничего не означают. Они просто в наших пяти органах чувств существуют. На самом деле их нет. На самом деле их нет. Мы увидим потом совершенно другое существование. Вне этих тел, вне этих ни растений, ничего, ничего этого нет. Это все кажется нам. Этот мир так и накажется. Весь этот мир до Махсома, он называется Улам Амидуме на иврите. То есть, как? Надуманный, мнимый мир. Он на самом деле такой, мнимый, настолько. Потому что у нас случайно оказались якобы такие органы чувств, так мы его таким представляем. Так он нам ощущается, изменяются органы чувств, исчезают эти органы чувств, мы его и не ощущаем. Он и не существует. Он существует только субъективно относительно нас, ощущающих его так. Так вот, мы создаем с вами, еще не находясь в истинном этом мироздании, от которого мы заслонены вот этими телами, всякими этими объектами, мы его создаем как бы искусственно, это состояние. Что значит искусство? Мы устремляемся к нему, мы его желаем представить, мы его желаем в себе искусственно создать. В этой мере мы притягиваем его к себе, воздействие его на себя, того духовного состояния. И оно-то нас потом, когда мы сделаем достаточное количество устремлений, усилий, мы вместе. Что значит вместе? Я один не могу, потому что в духовном мы существуем вместе все. Значит, я должен создать какую-то модель, подобную духовному. Это мы создаем внутри нашей группы. Значит, когда я создал такую модель, мы более-менее в ней создали такие условия искусственные, не настоящие, потому что мы все еще эгоисты, но мы искусственно желаем этого. Мы делаем какие-то такие усилия, нас всасывает. Вдруг всасывает в это духовное состояние, на самом деле мы оказываемся там. Притом этот переход, он действительно резкий. Он, ну, как, не знаю, он но до этого перехода есть всевозможные колебания. Туда-сюда, немножко такие флуиды, какие-то предчувствия, что ли. Более близкие, более дальние. И на них мы должны отработать свои усилия. Вчера нам было легче как-то себе это представить. Сегодня труднее. Сейчас опять может быть легче. Через полчаса снова будет труднее. И мы должны именно радоваться, когда нам немножко понижают настроение, отупляют нас немножко, нам дают возможность добавить к этому еще свои усилия. Значит, мы можем быстрее реализовать это нужное определенное количество усилий, после которого нас туда всосет. И при этом естественным образом я вообще не вхожу в проблемы моих товарищей, земные какие-то у них там есть, никуда. Мы с ними занимаемся только вот этим вот общим нашим усилием к раскрытию, к подобию духовной ступени, к Творцу. Все. В идеале, неважно, здесь могут быть мужчины, женщины, никто не... Просто нам это пока мешает. Но, в принципе, тут устремления, а не просто устремления. Поэтому, видите, мы здесь, хотя и разделены, чтобы не мешать чисто животными нашими качествами, неисправленными, чтобы не мешать нашему духовному стремлению. Но, с другой стороны, в какой можно, мы стремимся подкрепиться друг другом. Да.
3: Условие нахождения после Махсома это состояние раскрытия Творца и состояние любви ко всему человечеству. Вопрос у меня такой. Подразумевается ли под человечеством, вот те все 5 миллиардов людей, включая...
1: Под человечеством подразумевается все человекоподобные, прямоходящие Homo sapiens, независимо ни от пола, ни от национальности, ни от расы, ни от чего. Все-все. Начиная, во-первых, с того, что национальностей не было-то вообще, вы знаете.

А его сын, Раби Элазар, везде в своих источниках говорит об общем исправлении мира. Баля Сулам в статье «Дарование Торы», здесь оно у меня называется «Кабалы», чтобы просто не путали люди, что это вообще, в принципе, одно и то же. Вот. Или поручительство там постоянно говорится о том, что Гмар Тикун имеется в виду абсолютное исправление полностью всех душ. То есть, представьте себе, как на нашей земле все 7 миллиардов или сколько их там людей. Причем в статье «Последнее поколение» он буквально нам так расписывает, что надо создать группу, которая потихоньку будет примыкать люди со всего мира. Сначала как бы сливки со всего мира, а потом все больше и больше группы отваливаться и примыкать к нам. Значит, допустим, там страны и так далее. Он не делит это совершенно ни по какому признаку. Поэтому есть два вида вообще исправления человечества. Один в идеале, он должен был бы быть таким, но это два параллельных пути исправления. Одно исправление — это когда исправляется на земном уровне Израиль, а потом остальные народы мира. А параллельно ему идет исправление именно благодаря рассеянию, разбиению келим. В нашем мире это воплотилось как рассеяние между остальными. Значит, то есть распространением кабалы. Вследствие этого есть параллельный путь, когда наоборот все устремляющиеся со всех сторон, то есть от всех народов к Творцу, они собираются вместе сначала, а все остальные уже постепенно по мере их авиюта, насколько свет, проводимый уже этой особой группой, будет светить и выявлять в остальных тоже стремление к Творцу. Но как бы то ни было, мы увидим с вами здесь еще... в нашем понимании самые отсталые, может быть, народы, которые проявят себя, как и среди них появится устремляющийся к Творцу сильнее, тоньше, ближе, чем развитые. Это не имеет значения, потому что душа, она совершенно не относится к уровню какого-то земного развития, цивилизации. Мы когда-то жили с вами в прошлых кругооборотах в пещерах. Вы можете считать с точки зрения какого-то европейского просветительства и ихнего там гуманизма или там прогресса, что это, конечно, дикари. На самом деле я вам говорю с точки зрения духовной, та же сегодняшняя Европа — это те же самые дикари. Ничем совершенно не выросшие, вы только снимите с них немножко этот лоск, вы увидите там того же дикаря абсолютно. А те народы, которые живут где-то в джунглях, в своей, может быть, ментальности, культуре, неважно, они относительно духовного развития могут быть и ближе. То есть наш взгляд совершенно неверен. И... То есть с духовной точки зрения нет отсталых народов и нет продвинутых народов, кроме Израиля, потому что здесь уже систематически в течение тысячелетий это культивировалось. В наш век, конечно, произошли здесь тоже огромные изменения со времен просветительства, конечно, это все произошло. Но заложено просто потому, что сам народ образовался из духовных корней. Не то, что народ, а его устройство. То есть в этом народе не было никогда рабовладельчества. Никто никого не покорял, никто никого не понукал. Всегда было равноправие. Вы представляете себе несколько тысяч лет назад, на протяжении тысячелетий, когда все в мире жрали друг друга, здесь кошерные законы, когда там убивали или порабощали

0: друг друга считали рабов как скотину. Здесь этого не было никогда, было абсолютно равноправие. И сегодня в израильской армии это видно, да, что рядовой разговаривает с генералом как равный. Это просто находится внутри народа. Никогда не было разделения народа на касты или на какие-то аристократии и другой народ. Все, единственное, что выделялось, ты мудрец или нет. Только это приветствовалось, только это всегда. Никогда не было такого, чтобы мальчик с трехлетнего возраста не умел читать и писать. Вы представляете, когда вы говорите о Европе там 500 лет назад или 300 лет назад? Да, там, даже эти мануфактурные, этот период или что там, поголовная безграмотность, или там 500 лет назад, там, или 1000 лет назад, там чуть ли не на деревьях еще жили. То есть здесь это подготовлено историей таким образом. Но все равно мы видим в наше время относительно духовного это не срабатывает. То есть, в принципе, выполнена эта миссия в том виде, что идея пронесена, да, таким образом, искусственно, через такую группу, которая называется народ, неважно в нашем мире, хотя это не народ совершенно. Возьмите наши гены, и вы увидите, что они ничем не отличаются от персидских. Не от арабов, а от персов, которые там живут, тоже есть еще. То есть, когда из духовного мира, то вообще нет такого понятия отсталая душа или продвинутая душа. Человек находится вот здесь, значит продвинутый. Находится здесь, значит отсталый. Это может быть и итальянец, и африканец, и еврей, и русский, неважно кто. Но все 7 миллиардов обязаны достичь Гмар Тикуна. И мы, когда относимся, как только вы ходите за махсом, у вас теряется, честное слово, у вас теряется вообще какое-то бы то ни было различие. Вы начинаете видеть души, а не тела. И для вас все они являются одним и тем же кли. О чем тогда говорить вообще? То есть вы не видите лиц. Так что... Что такое? Сейчас, секундочку. Тов. А, вопросы хорошие, но они все по теме. Я думал, что я их затронул. Что можно сделать, чтобы не привязываться к старым состояниям? Вы знаете, жена Лота, вы читали, да, этот рассказ в Торе? Жена Лота, за то, что оглянулась назад, она превратилась в соляной столб. Соль – это... соль и вода – это, ну, практически есть еще, конечно, некоторые виды. Это одни из немногих видов неживой природы, которые мы употребляем в пищу. То есть оглядываться, которая не портится, соль. Оглядываться назад нельзя. Человек себя консервирует этим абсолютно. Он не продвигается. Он наносит этим себе больше вред, чем если начинает, я не знаю, уходить в какие-то... Ну, посторонние от духовного мысли, там, состояния, какие-то иллюзии, не знаю, чего там, планы. Я советую ни в коем случае не думать о прошлом. Ничего в прошлом плохого у вас не было. Вы не виноваты, если вам кажется, что вы чего-то там не доделали или сделали в том, что произошло. Что бы ни произошло, неважно что. По вашей вине, там, какое-то там, что-то случилось с другими, то-то, все. Ерунда это все, ничего это не ваше. Это просто абсолютная ересь, если вы говорите о том, что что-то вообще вы в прошлом могли сами сделать, и что-то вы кому-то что-то причинили, или себе, или чего-то не доделали, были лентяем, или наоборот Это, то есть все прошлое до настоящего момента, это все было задумано и сделано, реализовано Творцом так, как Он желал. И от меня ничего не зависело. И поэтому нечего мне туда возвращаться. Это не мое. Это не мое. Все состояния от настоящего назад не мои. Все состояния от меня и далее только полностью в моей власти. Начиная откуда? Начиная именно с этого мгновения. Вот сейчас, это мгновение, все, что будет со мной, только в этом, не в прошлом, а только начиная отсюда и в будущее, я на 100% определяю свое будущее, свои состояния. Вот и все. Как у Адама решен, интересный вопрос. Как у Адама выскочило решимо? Вопрос правильный? И подпись «Спасибочки». Так. Но дорогой рав с сердечком. Значит, как у Адама выскочило решимо. Дело в том, что после того, как кли разбилось, и оно упало здесь вот в наш мир, я тут не нарисовал, то есть до самого конца, когда произошло смешение абсолютно всех решимот, друг с другом, абсолютно до самого последнего решимо, в самом последнем решимо, включенные до бесконечности друг в друга, так, что не было, не осталось ни одного свойства, которое бы включало в себя все остальные, тогда только лишь начался процесс выявления их уже обратно под воздействием окружающего света. Ведь до тех пор, пока происходит, как вам сказать, есть парцуф, Адам. На этот парцуф снизошел свет Апсак, там, допустим, свет Гмартикуна, и этот парцуф начинает разрушаться. То есть он разрушается, происходит исторжение экрана, происходит четыре парцуфа, ну, исхождение света, да, истолкута аурот, следующий парцуф, и следующий, и так далее. То есть все пять парцуфим, как бы, все накудот должны уйти из него, все света должны уйти вверх, а все эти килим должны упасть вниз. Как только после того, как упали все килим вниз, и, соответственно, все света ушли вверх, только после этого, что произошло? Самое последнее решимо, которое разбилось. А какое решимо самое последнее разбилось? Самое тоненькое. Да? Оно остается выше всех к свету. Они располагаются, все решимот, по мере своего авиюта, по мере своего эгоизма. Получается, что здесь больше эгоизм, а здесь меньше эгоизм. Вот самое маленькое решимо стало здесь, а здесь света. И свет располагается, соответственно. И вот этот свет начинает действовать на это решимо. Естественным путем. Как только все они разбились, все упали, а эти все ушли, то свет действует на это решимо, на самое последнее. И начинается постепенно их реализация, пока они не соберутся вместе. Ор и кли. Решимо превратится с помощью экрана в парцов. Вот и... Для того, чтобы двинуться вперед, нам необходимо все наши возможные виды деятельности соединить вместе. На всех уровнях. Для этого мы уже все вместе обучаемся на одних и тех же виртуальных уроках. Мы, надеюсь, после этого Суккота начнем проводить совместные собрания виртуальные. Групповые, так сказать, одна общая группа. Тот, который здесь сейчас существует, находится. И так далее. Мы должны начать общую работу. То есть мы должны сделать все предпосылки на уровне нашего мира, как пишет Баля Сулам. чтобы у нас было общее кли, чтобы у нас была общая организация, чтобы у нас было общее государство, наше государство. Он пишет, что надо создать такое государство. Это не на земле, это не должна быть какая-то территория, но это должно быть такое общество, в котором бы существовал бы прообраз вообще всего того, что должно быть в будущем, только на духовных законах. Поэтому буквально главное, что мы можем сделать в нашем мире вместе между собой, это наша организация, связь между нами. Над ним мы сможем быть связаны между собой, напоминать друг другу о себе, где-то какие-то группы будут появляться и так далее. Нам надо эту схему всем хорошо знать. Нам надо в этой схеме жить. Нам надо строить в ней такие связи, которые бы и не путали нас друг с другом, но, с другой стороны, чтобы помогали нам ощущать всех и вся. Мы начинаем эту работу. У нас нет никакой возможности увидеть в прошлом примеры этого. Но мы с вами первые в этом мире, которые начинают строить этот будущий мир. Когда духовный мир и земной мир будут одновременно существовать здесь. К этому должно прийти человечество. Читали уже статьи «Последнее поколение» или нет? У вас была эта статья? Есть. Нет? Была. Итак, ну, есть еще много. Я начну выпускать. Я совершенно забыл, что у меня существует, оказывается, еще целый архив Бали-Сулама, который не выставлен нигде. Ни в интернете, нигде. Надо срочно сейчас будет приехать, переводить его и выставлять. Что я хочу сказать? У нас сейчас будет сегодня для того, чтобы действительно двигаться вперед. Это не важно, что мы должны миру что-то там, книжки распространять, лекции кому-то давать. Это надо для нас. Это надо для нас, это необходимо для нас. Все, что я достиг не потому, что занимался с Равом своим. Я достиг потому, что после того, как я занимался с ним, я распространял. Я свои первые книги написал в 83-м году. А в 81-м году, в 80-м, 81-м начал преподавать каббалу. И в течение 10-11 лет, когда я был рядом с ним, я этим занимался. Там были периоды, когда я полностью должен был быть рядом с ним и все время только с ним, но, в принципе, я этим занимался. Я распространял все равно, эти книги расходились и так далее. Лекции читал везде. И он принимал активное в этом участие. Он звонил в то место, где я делал лекцию, тогда еще не было этих телефонов, и спрашивал, ну как, что и так далее. Еще до того, как я приеду к нему, вернусь и расскажу. Это очень важно было для него. То есть, а сегодня, когда у нас есть такая возможность заниматься всеми видами медиа, вообще связями между собой, давайте мы с вами обязательно все вместе посидим и послушаем, каким образом мы организуем эту организацию. Как она устроена, из каких частей. Чтобы вы советовали нам критически, каким образом ее переделать. Сегодня мы просто обязаны это выслушать от вас. Вчера, кто тут был, присутствовал на собрании интернет-проблем, интернет-связи, видели, что люди говорили по делу, и многие выступали, и давали очень хорошие нам замечания. Действительно, это все нам надо будет немедленно после Суккота исправлять. То же самое по поводу организации. Во-первых, вы не знаете, что есть. А во-вторых, вы, может быть, подскажете нам, что надо, чтобы было. Я вас очень прошу, участвовать абсолютно все. Это просто дает нам всем возможность знать, где мы, что мы, кто мы. Я очень советую. Не обкрадывайте себя, это неразумно, если вы будете убегать от каких бы то ни было совместных таких вот собраний. Хорошо? Ну, а сейчас... Я вас еще прошу, что у нас сегодня будет еще один урок, да, по расписанию. Я вас прошу, приносите с собой вашу папочку с этими статьями. Мы начнем проходить другую статью. Спасибо.
1: Садна.
2: Семинар. Подведем итоги, что мы слышали, что мы почувствовали, что берем для реализации в десятке. 6 минут, пожалуйста.
3: Что мы учили? Рав говорит, что наше «я» существует в той мере, в которой я нахожусь в других душах. И страдание всегда будет, потому что все зависит от общего исправления душ. Отсюда можно понять закон, который называется закон поручительства, когда одна единица влияет на другую, но в той мере, в которой мы включаемся в других, мы ощущаем Творца как доброго и творящего добро.
2: Прежде всего, впечатление от Рава, от его сил, ощущение, что он говорит с нами из бесконечности, а мы берем то, что способны. Тяжело подводить итог такому уроку. Столько многое там. Но то, что наверняка, что у нас есть великий Рав, и если мы будем быть с ним в слиянии, в конце концов мы придем к цели.
3: Да, вот именно. В десятке мы хотим все воодушевление Рава, чтобы не потеряться на этом пути. Мы действительно находимся в мире бесконечности, просто мы этого не чувствуем. Но мы хотим это почувствовать, мы хотим ощутить это. Давайте поможем друг другу войти в это. И мы просто должны это сделать.
2: Да, потому что только помощь, которую мы даем друг другу, с ее помощью раскроется что-то. Мы сможем посмотреть на что-то, увидеть управление. Весь этот урок был одним цельным переходом человека из того места, где он находится ниже всего и погружен в себя, пока не приходит к ощущению, постижению, где там даже нет слов, чтобы говорить, такой единый общий чертеж. Нам, прежде всего, нужно углубиться в эту картину, в этой картине наша жизнь, и постараться понять ее. И если будем стараться, то что-нибудь раскроется. Все раскроется через эту связь, которую мы создаем.
3: Да, урок очень сильный, очень много разных вещей. Я могу сказать, что все объяснение Рава об исправлении, всего процесса исправления и нашего, как десятка, группы и всего человечества, очень сильное объяснение этого процесса. Все зависит от того, что происходит между нами в десятке, в нашей духовной работе. Это исправление, желание получать. И так мы продолжаем дальше вперед к исправлению всего человечества.
2: Да, мы находимся в слиянии со своим эго, а руханиют — это как нечто излишнее. А мы, но Рав говорит, что нужно прилепиться именно к точке в сердце. Она является главной, и она поднимет меня в духовное.
4: Никуда зот и ло гуделит бацма.
3: Эта точка сама по себе не растет. Все наше продвижение только в меру связи между нами. Насколько мы добавляем, включаемся в точки в сердце товарищей, строим мощную связь. И в результате этой работы очень короткое время и очень концентрированно мы можем продвигаться и ускорять наше продвижение именно на конгрессах во время праздника. Вот сейчас можно сделать такое усилие и почувствовать продвижение всей группы.
2: Да, какую великую вещь сделал Творец, что весь мир, каждый без исключения, должен прийти к концу исправления и получить замысел Творца, каждый, по отношению ко всему кли. В этом все желание, а мы передаем этот свет, передаем свет, и это государство, государство Каббалы, которое мы строим. Это отношение между нами, которое мы строим, и то, что мы выходим из наших свойств, свойств Творца.
3: Рав открыл весь путь от двойного скрытия до любви, а затем объяснил, как можно быстрее пройти его. И так мы должны проходить его, и не только мы, но и все. И тут вдруг он говорит: не думайте о себе, только о товарищах, и все время думать, куда мы приближаемся, к какому будущему, следующая ступень. Так мы притягиваем свет, возвращающий к источнику, только так.
2: Сейчас, друзья, мы идем дальше. Переходим к следующей части урока, который является подготовкой к конгрессу. И как подготовку к уроку сегодня провели 6-я и 7-я турецкие десятки, они же проведут и подготовку к конгрессу. Переходим к следующей части.

0: Merhaba sevgili dostlar, merhaba Dünya Kilisesi. Bu sabah dersinde Rav'la birlikte çok güçlü bir ders yaptık.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, мировой кли.
0: Ve kendimizi iptal etmeye dönük çok güçlü izlenimler aldık. Ve yarına şükürler olsun ki bizler de onlu olarak...
1: Мы хотим прийти к объединению и научиться отменять себя друг перед другом. Такое большое воодушевление, благодарение Творцу за то, что мы смогли встретиться. Все последние уикенды мы сидели, мы работали вместе и были наполнены радостью.
2: İstanbul'da toplandık ve bir arada yemek yedik dostlar. Ve
1: и дали нам поработать как десятка. И все товарищи приехали в Стамбул, соединились на единой трапезе. И мы почувствовали, что мы уже находимся вместе на региональном конгрессе. И это объединение произошло благодаря любви между нами, поскольку каждый вкладывал свои силы, и мы делились этими силами. И сейчас мы хотим поделиться и дать всем то, что Творец дал нам, эти силы.
3: Мы хотим, чтобы весь мир ощутил это, чтобы мы пришли на этот конгресс в полном объединении, и весь мир, чтобы это почувствовал, и также соединить наши силы, чтобы повести всех к большому конгрессу. Ребята, давайте мы под управлением Мутлу мы готовились к этому конгрессу с 25-го года. Через вот эти рамки наших десяток всего турецкого кли и с теми силами, которые мы получили, конгрессу укрепить Турцию, весь мир, мы вас всех любим всегда. Лехай.
0: Макалено 921. Aşağıdan bir eylem için ihtiyaç. Kişinin tek ihtiyacı ihsan etme gücünü istediğini keşfetmek ve Yaradan'dan ona bu gücü vermesini istemektir. Buna adamın tarafında seçim.
1: Человек должен только раскрыть, что он желает силу отдавать. Он просит Творца, чтобы тот дал ему эту силу. И это называется выбором со стороны человека, что только это является пробуждением снизу. Еще раз. Отрывок из Рабаша. Человек должен лишь раскрыть, что он желает силу отдачи, и пусть просит Творца, чтобы он дал ему эту силу. И это называется выбором со стороны человека. И лишь это является свойством пробуждения снизу. Давайте посмотрим клип с Равом на эту тему. Вопрос. Только после того, как мы одолели наше эго, мы можем войти в отдачу. Нам нужно прийти к выходу из Египта. Это только после того, как мы одолели нашу природу, только тогда может произойти.
3: Конечно. Что же называется выходом из Египта? Египет — это желание получать, это власть, желание получать над человеком. Это называется Египет. Власть и желание отдавать. Это называется земля Израиля. Мы пока что находимся в Египте. И таким образом, что мы даже не осознаем, насколько желание получать ради получения властвует над нами. Мы должны это раскрыть. Как мы можем раскрыть в той мере, в которой мы стараемся создать между нами желание отдавать, отношение отдачи? В этой степени мы обнаруживаем, что мы не находимся в этом, что между нами все время раскрываются получающие свойства. И я не знаю, что делать. Я борюсь, я не знаю, что делать. Я начинаю кричать и просить. Я начинаю видеть, что мне что-то мешает, что есть какая-то сила зла, которая все время давит на меня и вводит в мое сердце и разум получающие свойства. Что делать? Тогда я кричу, это называется «И вы запили, сыны Израиля, от работы». Но исходя из того, что мы кричим, этот крик, он как раз достигает высшей силы Творца, и он начинает нам уже давать силы отдачи.
1: А смысл отдачи, вкус отдачи приходит свыше. Так что зависит от нас?
3: От нас зависит, чтобы это пришло. От нас зависит только молитва, просьба. Есть одна сила высшая. Либо она дает нам эгоистическое злое начало, либо дает нам доброе начало, любовь и отдачу. Но все зависит от нашей просьбы. От нас зависит, как мы требуем у нее, чтобы она дала нам силу добра вместо силы зла.

0: efektif çalıştay sorusu. Kongrede aramızda nasıl çalışmalıyız ki ihsan etme gücüne olan gerçek ihtiyacımızı
1: активный семинар. Каким образом нам работать вместе на Конгрессе, чтобы раскрыть истинную необходимость, нашу в силе отдачи, и чтобы мы попросили ее у Творца? Еще раз, как нам вместе работать на Конгрессе так, чтобы мы раскрыли истинную необходимость в силе отдачи и попросили ее у Творца? Активный семинар.
2: Да, на этом конгрессе у нас колоссальная возможность немножко так перемешаться со всеми товарищами, пропитаться ими, получать от них, давать им. Я думаю, что много времени мы не делали такого массивного действия, смешения с товарищами. Я думаю, что из этого выйдет только польза для десяток, и для моей десятки, и для других десяток. Только нужно подготовиться и прийти с полной силой и требованием, чтобы воздействие этого конгресса было полным, общим, как и прошлый конгресс, по крайней мере, чтобы это произошло.
1: Да, и для этого нужно тяжело работать. Мы не просто так приходим и ждем этого воодушевления, а строим его. И с помощью того, что мы вкладываем, что мы хотим слушать других товарищей, поддерживать их внутренне, хотим думать о группе больше, чем я думаю о себе. И во всех наших попытках мы видим, что мы не способны, и тогда мы как можно быстрее сможем прийти к глубокому обращению, к силе отдачи для всех.
2: Да, может быть, слушать товарищей, представлять себе, что они просят, что они хотят, и брать эти хистронот и смотреть, насколько я прошу это, чтобы хотеть это для себя, для них. Главное, чтобы это было. И выйти из этого состояния, когда у тебя нет просьбы, нет ничего, может быть, это время проснуться на желание товарищей, на требования товарищей, войти через них в просьбу правильную, чтобы она подействовала. Я прошу через этих товарищей.
1: Да, действительно, это как пример Турции 6 и 7, которые делают действия по сближению между ними, и нам помогают сблизиться. В этом вся работа, все наше продвижение как группы. Наша все зависит от любви между нами, от сближения между нами. Только так мы придем к свойству отдачи.
2: Да, чтобы просить у Творца, не нужен конгресс, можно и сейчас попросить. Каждый урок должен быть молитвой. И подготовка к уроку — это тоже молитва к Творцу.
1: Да, работая сейчас во время подготовки к конгрессу и на самом конгрессе, раскрыть сердце, выделить это место товарищам, дать товарищам все, что есть хорошее в нас, и просить у Творца, чтобы он дал нам истинную любовь, и чтобы между нами воцарилась эта сила.
2: Конгресс сейчас.
1: Как Раф сказал на уроке, что нужно максимально внести точку в сердце в работу, через точку в сердце смотреть на товарищей и только о ней думать. И тогда мы войдем в состояние Ибура истины.
3: Selamlar dostlar. Neybarut'ta dünyanın her köşesinden dostlarımız var. Hepimizin yüzleri, görüşleri, yaşadığı şehirler farklı. Ama şükürler olsun ki
2: у нас есть товарищи из Небарху по всему миру, наши товарищи.
3: Tek bir şey istiyoruz.
2: Может быть, наши лица выглядят разными, но наше желание, оно едино. Это желание сближает нас. Мы все хотим одного и того же. Подняться над любовью к себе и прийти к истинной, особенной любовью между нами. Каждый день, каждую секунду мы просим этого. И неважно, мы виртуальные или физически мы встречаемся, мы хотим пробудить снизу высшую силу свыше. Спасибо Творцу, что Он пробудил нас изначально свыше, что дал нам точку вот эту, прийти сюда. Теперь пришла наша очередь, друзья. Неважно, какие условия находятся перед нами, давайте продолжать двигаться вместе по этому пути. И неважно, где бы мы ни были в мире, расстояния исчезнут, нет расстояний между товарищами, и не будет между нами расстояний на ближайшем конгрессе вместе в одном желании. И Творец поможет нам, даст свет принести всему человечеству и доставить наслаждение ему. Спасибо. Слыхаем, друзья.
4: Sana doğru olan niyetimizin önemini arttır ve niyetimizi çabamızla taçlandır. Aramızdaki bağı güçlendir. Sana doğru gerçek bir arzu oluşturabilmemize yardım et.
5: Творец, помоги нам усилить объединение между нами. Мы хотим выстроить истинное желание по отношению к Тебе. Помоги нам думать о товарищах все время. Сделай нас едиными, единым с Тобой всех. Прими нашу молитву.
6: Dostlarımızın son ıslahta olduklarını aklen ve kalben düşünelim.
2: Sessiz çalışalım. Дорогие друзья, семинар в молчании. Давайте удержать в разуме и в сердце образ наших товарищей в полном исправлении, в Гмартикуне. Давайте удерживать в разуме и в сердце образ наших товарищей в Гмартикуне.

0: Sevgili dostlar, şükürler olsun ki Yaradan'a aynı sukotun altında bir bayramı da
1: дорогие друзья,
0: tek kalpte, tek adam olmaya
1: çalıştık. Объединимся под единой сукой. Мы вместе праздновали единым сердцем, единый человек с единым сердцем. И мы страстно ожидаем конгресса в октябре, затем в феврале, чтобы быть едиными со всем миром. С нашим желанием в одном направлении давайте будем единым человеком с единым сердцем. И огромное лехаим от товарищей из Турции.
2: Спасибо нашим друзьям из Турции, что вы дали нам такой прекрасный урок. И в конце урока, который мы видели сегодня из Ситрина, Рав попросил нас, чтобы мы участвовали во всем, что наша организация делает, чтобы мы узнали. Он сказал, мы не знаем, что делает наша организация. Он пригласил нас участвовать, потому что наше мнение важно, и вместе мы можем сформировать наше развитие отныне и далее. И это именно то, что мы хотим вместе сделать в ближайший четверг, 1 октября. Это как раз реализует то приглашение от Рава прийти и участвовать вместе. Этот день начнется 9:30 утром и продолжится до трапезы Ушпизин в 6 вечера. Мы будем здесь вместе сидеть, заседать, и большинство времени мы будем обсуждать и рассуждать вместе на разные темы, которые повлияют на наше духовное будущее и вообще. В течение дня у нас будут 8 обсуждений на разные темы, и в каждом таком обсуждении голос каждого товарища, каждой подруги очень важен, потому что без него и каждый здесь особенный, этого не произойдет. Мы увидим в течение дня много объяснений Рава о распространении, постараемся вместе понять и почувствовать, куда он нас направляет, как мы хотим, как мы должны продвигаться вместе. И мы узнаем, как сказал Рав, много важных вещей, чтобы действительно быть настоящими участниками, не пассивными, а активными, как работает наша организация, куда мы идем, какие задачи стоят перед нами. И то, что мы решим в этот день, это повлияет на нас всех, поэтому важно, желательно и требуется, чтобы все были, чтобы мы все соединились, все приглашаются, открыта запись на сайте, записывайтесь, чтобы мы чисто логистически смогли организовать место, у нас будут всякие угощения, трапезы и так далее. Давайте участвовать, а пока что закончим песню.

0: Семинар в молчании. Попросим услышать каждое слово на уроке из желания найти Творца между нами. Строим духовное общество. Здравствуйте, друзья. На первой части урока мы продолжим слушать серию уроков с Равом из Конгресса Ситрин. Сегодня у нас урок номер 5 от 13 октября 2003 года. Пожалуйста.
1: Сейчас чувствуется, что действительно так. Все, кто должны были собраться, собрались. Поэтому я и повторю, и, может быть, буду повторяться, но повторений никогда нет. Мы знаем, что вообще все действия, они происходят одинаково вроде бы. И бур, и ника, мухин, и бур, и ника, мухин. Каждый день механически, если посмотришь на него со стороны, он один и тот же, но никогда он не похож на другой. И также и в духовном. Парцов поднимается на следующую ступень. Механически это выражается одними и теми же стадиями роста. Но на самом деле они все различные. Причем потрясающие отличия. Характер, свойства, стиль, ощущения, проявления Творца, наполнение, стремление к Нему. Все абсолютно разное. И каждый день он абсолютно... Если в нашем мире есть что-то похожее с одного дня на другой день, даже если как бы не меняли эти дни, но все равно что-то в них прошлое, и даже нам это приятно, мы пытаемся добавить к прошлому что-то новое, приятное, но оно нас все-таки тянет, оно дает нам ощущение уверенности, ощущение... своего «я», существования, то в духовном наоборот. Чем больше отрываешься от прошлого и переживаешь совершенно новое состояние, без всякой оглядки на прошлое, в этой мире ощущается жизнь, существование, и наоборот. Малейшее повторение прошлого, это просто смерть, это исчезновение ощущения жизни. Поэтому мы с вами будем вроде бы говорить о тех же вещах, но вы пытайтесь переживать их сегодня, слушая те же слова, пытайтесь переживать их уже по-другому, на другом уровне, сегодняшним вашим усилием. Ваши усилия создают новое ощущение на тех же прошлых вроде бы формулировках. Поэтому старого быть не должно. Если вы присутствуете на каком-то уроке у себя, неважно, кто его проводит, и вам кажется, что все, вы уже это слышали, незачем сидеть. Это просто невероятно... Это неправильно, абсолютно неправильное отношение к нашему материалу. На протяжении многих лет я с Равом приезжал в Тверью раз в неделю, иногда раз в две недели. И каждый раз мы изучали 16-ю часть Талмуда Сарасфирот, и из этой 16-й части, ну, может быть, страниц 30. На протяжении многих лет. Причем занимались мы в Твери подряд 7-8 часов. Допустим, там, с 2 часов дня и где-то до 9 вечера. С перерывом там на ужин. Не считая утренних занятий. И все время одним и тем же. Это рассказывается там о строении Адама и каким образом он находится в объеме миров нашего мира и в объеме других миров по, так сказать, внутри концентрических окружностей. Это один и тот же текст. Я его знаю на память. Но каждый раз в этом-то и была тренировка, чтобы каждый раз усилием пытаться пережить его по-новому. И именно вот такие усилия, когда ты глубже и глубже и глубже уходишь вроде бы в одну и ту же информацию, она и эти усилия, они-то и создают вот эти ходы, туннели, как бы, по которым ты входишь внутрь этого мира. Или наоборот, можно сказать, изнутри, из себя, снаружи, через все эти объекты нашего мира, через все эти внешние ощущения, в более внутренние, пока не ощущаешь эту единую силу, которая всем управляет, властвует над всем. Это мысль, которая дает нам всем мысли, а мы просто автоматически ее мгновенно выполняем, без всякой задержки со своей стороны, без всяких своих каких-то решений. Просто являемся абсолютно полными, цельными, совершенными частичками в том смысле, что действуем в соответствии с движением этой мысли. Так человек обнаруживает себя, когда он оказывается по ту сторону Махсома. А далее ему начинают поставлять всевозможные ощущения, помехи, благодаря которым он продолжает все равно выявлять единство этой силы, что нет иных сил, свойств, намерений, мыслей, кроме ее единственной. И даже то, что кажется она какой-то там двутриликой, это все неверно. Человек начинает понимать, что это все только в нем происходящие изменения, помехи, так называемые помехи, благодаря которым он выясняет все больше и больше единства одной управляющей силы. И в той мере, в которой выясняет это, все больше и больше включается в нее, сливается с ней. И начинает сопоставлять себя с ней, пытается и просит, чтобы она ему открылась для того, чтобы уподобиться ей. А уподобление, как мы уже с вами говорили, оно может быть по внешнему проявлению Творца относительно творений. Потому что сам Творец скрыт, абсолютно полностью скрыт. Это называется ацмуто. Мы не постигаем его в этом виде. Мы постигаем его только внутри нашего кли. Свет создал кли, и кли постигает то, что его наполняет. Когда человек начинает стремиться к тому, чтобы походить на эту высшую силу, слиться с ней, соединиться с ней, то есть, значит, походить ей, другого метода сближения в духовном нет, только методом подобия. Как он может узнать, как ведет себя эта высшая сила? Он начинает просить. Он начинает просить Творца, чтобы тот проявил его себе, ему. А Творец проявляет себя внутри кли, внутри того кли, который он создал. То есть человек обнаруживает себя стоящим снаружи всего человечества, и он видит, где бы он ни находился, что бы он ни слышал, что бы он себе ни представлял, он видит, как Творец относится ко всем творениям. Как он полностью властвует в них, определяет все их состояния, движения, мысли, поступки. И все это исходит из абсолютнейшей любви и доброты. И в этой мере человек начинает сам проникаться любовью и добротой ко всему человечеству. Вывод. Мы сами никогда не можем понять, что такое любовь и доброта к ближнему. Закон «возлюби ближнего, как самого себя» – это закон, по которому Творец относится к творениям. выполнение этого закона относительно других ставит нас в соответствии с Творцом. То есть в мере нашего подобия в этом Творцу мы сближаемся с Ним, сливаемся с Ним и, или другими словами, поднимаемся по ступеням духовной лестницы. И никакого исправления на наш эгоизм сегодня, на наше желание любыми путями использовать других ради любой своей выгоды, никакое исправление этому не может.

видеть человечество, то есть быть подобным Творцу, он начинает совершенно по-другому воспринимать все существующее, себя и всех остальных. Вот об этом и говорится в этой статье Бааля Сулама «Скрытие и раскрытие Творца». Вчера мы говорили об этом, и позавчера говорили об этом, как предисловие к тому, что сегодня мы будем изучать. Мы увидим, насколько человек переживает крайние состояния, совершенно непонятные трансформации. Но оно действительно так происходит. И при том, как мы уже говорили, переход Махсома, он может быть таким, что человек то высовывается в высший мир, то немножко уходит, то немножко высовывается, то немножко уходит. И получается, что вот эти переходы, они изучаются им как бы на грани, такие пограничные явления. Вот попытаемся мы одновременно с тем, что читаем этот текст, переживать в себе эти состояния. А затем, после того, как мы попытаемся найти в себе нечто подобное, попытаемся проанализировать и понять, откуда, почему, чем определяются эти состояния. Для чего нужны такие занятия? Не писать тут, рисовать миры, сфероты, как-то все. Все это все уже знаете. Мы с вами занимаемся уже давно на наших виртуальных уроках. Ничего нового я вам сказать особенно не могу. Все новое, оно должно быть изнутри нас. Когда мы начинаем переживать, пытаемся войти в эти состояния, мы пытаемся их в себе создать, мы в себе как бы создаем будущее свое состояние, предпосылку. Мы пытаемся вообразить себя на более высшем уровне. В этой мере, в мере устремления к этому более высшему уровню, мы вызываем на себя окружающий свет. Тавили с Каббала Лиматхилин Мельешем. Улайкан, Габриэль, ну? А, может, здесь внизу. Здесь под вами есть книги. А, ешь, зел. Маспик. Туда.

Ei foc de maleta, să ți le duc în? Aha. Tu da. Баля Сулам рассказывает, я повторяю опять, но не важно, а вы еще раз по-новому переживайте эти слова. Баля Сулам в пункте 155 в Талмуде, в предисловии к Талмуду Сферот говорит нам, что все изучение Каббалы, которое является в принципе нашим самым главным, ну, есть практическая Каббала, это наша участие в группе и построение наших отношений в группе по подобию более высшей ступени. Это вызывает окружающий свет на нас, потому что мы желаем этой высшей ступени. Это практическая каббала. И теоретическая каббала – это когда мы в процессе учебы изучаем о более высшей ступени, как она себя ведет, какие там законы в каких-то мирах. И также в мере желания, устремления быть, находиться, подняться в эти миры, мы в этой мере вызываем на себя окружающий свет. Он поэтому и пишет, что каббалисты пишут книги для себя, для того, чтобы обмениваться духовной информацией и помогать таким образом проходить быстро духовные состояния друг другу, из поколения в поколение. Мы сегодня можем читать книги, которые написаны 2-3 тысячи лет назад. Они для нас не являются какими-то закрытыми книгами. Тот же язык, те же определения, абсолютно то же самое. Методика, конечно, для начинающих меняется кардинально, потому что души все

Новые, то есть те же самые души, но уже в более обновленном эгоизме, нисходят в наш мир, облачаются в тела. А для человека, который постигает высший мир, для него же время нет. И он находится с теми же, кто там находится, неважно из каких гильгулим, кругооборотов жизни. То есть, может быть, он пережил когда-то это давно, кто-то другой сегодня и так далее, то есть неважно. Но каббалисты пишут поэтому свои книги, они являются актуальными для всех, кто находится в высших мирах, неважно, из какой эпохи они написаны. А для чего они пишут это нам? Так он здесь говорит, Баалисулам, они пишут эти книги нам только для того, чтобы мы во время учебы пожелали быть на этих уровнях, о которых говорится в этих книгах. Таким образом мы привлекаем на себя высший свет. Так он и пишет. Вафаль пишет, и нам вини машелом дим, или митохешек верацона хазак лавин машелом дим, и урим алеем это урод, а мы кефим это нешматам. То есть из того, что они, люди, мы, которые находятся в этом мире, очень желают узнать, что же происходит в высшем мире с их душами, в каком состоянии они на самом деле должны быть уже сейчас, как им к этому состоянию подняться. Вот это их желание, оно вызывает свыше, притягивает свыше Ормакив, окружающий свет, который подтягивает нас вверх. Так вот, два вида есть таких действий. Это в группе, когда мы создаем искусственное такое состояние якобы более высшей ступени, относимся друг к другу якобы с любовью, якобы с участием. Естественно, якобы все мы эгоисты, но мы, поднимая себя таким образом искусственно, приподнимая, вызываем на себя окружающий свет. И во время учебы, когда мы стремимся оказаться там, где мы, что мы учим, на том уровне, который учим, также вызываем на себя окружающий свет. Поэтому давайте представлять себе эти состояния, о которых мы с вами будем проходить. Мы с вами говорим о том, что человек проходит в своем движении духовном два состояния. Можно это скрытие двойное, скрытие одинарное, затем махсом, так называемое вознаграждение и наказание, и любовь. А это гмартику. До этого у него есть состояние, которое называется бессознательными. Бессознательное состояние. И это состояние, оно может продолжаться тысячи лет. Естественно. Тысячи лет мы с вами были в бессознательных состояниях. Мы дошли до состояния, когда мы начинаем с вами ощущать точку в сердце. И начинаем входить в эти состояния скрытия. Двойное, одинарное. Затем вознаграждение и наказание, и любовь. Так вот, давайте посмотрим, как Баалисулам описывает эти состояния. Мы увидим, что в принципе были мы в них, не были мы в них, иногда бываем, иногда не бываем. Это в общем не имеет значения. Эти состояния, они могут быть пройдены очень быстро человеком. Они духовные, в духовном времени нет. В духовном есть только наработка усилий. Отработка тех решимот, которые из нас поднимаются. Как только мы это решимо реализуем, сразу же другое. Поэтому пройти этот путь
мы можем очень быстро, как только мы входим в вскрытие, одинарное, двойное, здесь уже измеряется все не так, как здесь в бессознательном состоянии тысячелетиями, а измеряется уже нашими усилиями. Здесь только наша реакция определяет время. Мозганы работают? Кондиционеры, да? Нормально? Да? Так вот он пишет, Баля Сулам. Двойное скрытие. В книгах оно называется скрытием вскрытии. Это означает, что человек не видит даже обратную сторону Творца. То есть он когда-то ее видел, а сейчас он понимает, что он ее не видит. Что значит обратную сторону Творца? Прямая сторона Творца называется паним, лицо. Это доброе отношение Творца ко всем и к человеку, к самому. Так он это чувствует. Это уже раскрытие, лицо. Обратная сторона – это когда человек чувствует себя плохо, но понимает, что это исходит из Творца. Тогда он ощущает обратную сторону Творца. А двойное скрытие, скрытие в скрытии, это скрытие обратной стороны. То есть человек даже не понимает того, что не ощущает того, что все, что в нем есть, это исходит из Творца. То есть человек не видит даже обратную сторону Творца и говорит, что Творец покинул его, не обращает на него внимания. Смотрите, то есть человек говорит о том, что Творец покинул, не обращает на него внимания. То есть человек понимает, что он находится в мире, в котором существует Творец, но Творец от него абсолютно отрезан даже своим отрицательным воздействием. Находимся ли мы всегда в таком состоянии? Мы часто переходим в бессознательное состояние и усилиями должны себя вводить в состояние одиночного или двойного скрытия. Ничего страшного, потому что все эти состояния, они переживаются очень быстро. От них и до Махсома может быть мгновенный переход. А все страдания, которые он получает, он относит за счет судьбы и слепой природы, поскольку пути управления становятся для него настолько сложными, запутанными, он настолько не понимает вообще, что с ним происходит, что это приводит его к неверию. То есть, что значит неверие? Он теряет всякую мысль о том, что существует какая-то единая сила, которая всем управляет. Он считает, что в мире есть зависимость от жены, детей, начальника, окружающих, там, правительства, полиции и так далее. Эти состояния все называются состояниями двойного скрытия. Но он понимает, знает, что он находится в этом состоянии. Иначе это состояние не называется двойным скрытием. Скрытие или раскрытие. Человек ощущает в себе, относительно себя. Если есть контакт с Творцом, он начинается отсюда. Двойное скрытие, одиночное, раскрытие первое, раскрытие второе. Давайте мы здесь напишем. Двойное одиночное скрытие, а здесь раскрытие один и раскрытие 2. В таком состоянии молится о своих бедах и совершает добрые поступки, но не получает ответа. То есть он понимает, он пытается что-то делать, но он не чувствует на них никакого ответа от Творца. То есть я что-то делаю в группе, в учебе, прикладываю огромное количество усилий, проходят месяцы, никаких результатов я не вижу. Результаты от меня скрыты. Оно в тот момент, когда перестает молиться о своих несчастьях, получает ответ. То есть он как бы видит, что мир управляется не в мере его связи с Творцом. Всякий раз, когда собирает силы верить в высшее управление и исправляет свои действия,
то есть усиливает свое влияние в группе, участие в занятиях, отворачивается от него удача, и он безжалостно отбрасывается назад. Приходят ко мне люди, говорят, полгода занимаюсь, год занимаюсь, ничего нет, наоборот, все хуже, на работе, здоровье, дома, вообще, все идет, все сыпется. Двойное скрытие Творца. Если вы скажете наоборот, значит, вы полностью вообще отрицаете власть, влияние, управление Творцом. Значит, вы находитесь уже еще до того, как сознательно, как вошли в какую-то связь. А когда отбрасывает веру, то есть мысль о том, что это все-таки исходит из Творца, и ухудшает свои действия, тогда обретает большую удачу и живет, дышит полной грудью. Это пишет Бааль ха-Сулам, и очень четко он при этом ставит ударение на все эти ощущения человеком. Попытайтесь действительно представить себе, что это так. Вы этими своими упражнениями сократите свои пребывания в этих состояниях. Вы уже сейчас сможете их отработать. Не получается у него зарабатывать честным путем, а только через обман. Ну, осквернением шаббата имеется в виду не то, что религиозные исправляют субботу, а имеется в виду все те законы, по которым человек должен войти в высший мир. Наоборот, чем он их не исправляет, не обращает внимания на группу ни на что, он ходит гордый, что вот якобы он преуспевает больше остальных. Все его знакомые, выполняющие Тору и заповеди, то есть каким-то образом пытающиеся себя исправить, тут все говорится, конечно, на уровне не обычных верующих, а на уровне тех, кто занимается своей внутренней работой. Они страдают от бедности, многочисленных болезней, презренны в глазах людей, кажутся некультурными, глупыми, лицемерными, до такой степени, что мерзко ему даже мгновение сидеть с ними. А знакомые, высмеивающие его веру, то есть те, кто считают, что они сами хозяева в этом мире, что они этим управляют, они преуспевающие, здоровые, находятся в полном согласии с собой, не знающие, что такое болезнь, умные, обладающие хорошими качествами, симпатичные во всем. Так ему кажется мир, таким образом он его градуирует. К этому его тянет, а к этому нет. Вследствие определенного скрытия Творца. Естественно, что человек находится, ну вот, как какой-то кусочек железа над магнитом. Магнит приближается, железо приподнимается. Магнит отдаляется, железо опускается. То есть человек тут, конечно, ничего с собой не может делать. Он не может никоим образом определять никакие свои состояния. Все его состояния определяются свыше приближением или удалением Творца от него. Так, естественно, те слова, все то, что человек сейчас ощущает, все то, что он говорит, то, что Бааль ха-Сулам описывает, все это является именно мерой такого скрытия Творца. То есть, если мы здесь начертим какой-то другой график, то мы можем начертить так. Двойное скрытие Творца, одиночное и да, как бы приближение Творца к человеку, света к человеку. Но я не так бы нарисовал. Я тут не могу по-другому нарисовать. В принципе, это заканчивается здесь, а потом уже входит в. Давайте так напишем. Здесь плюс эгоизм, а здесь минус эгоизм. То есть

Минус эгоизм. То есть здесь творец удален от человека, начиная с Максома и дальше, он уже внутри человека, и насколько внутри человека, это уже определяется ступенями за Максомом. Когда высшее управление устраивает это человеку таким образом, это называется скрытием вскрытии. Тогда человек стремится сбросить этот груз и не может продолжать укреплять себя, чтобы верить в то, что страдания приходят к нему от Творца. Это означает, что он не видит даже обратную сторону Творца. И в этом состоянии человек получает страдания. То есть, естественно, все ощущения наших страданий в мире, они происходят только в мере удаления Творца от нас. И поэтому тут пишется: недостаточный заработок, избегает товарищей. Когда делает плохие поступки, то наоборот, они вознаграждаются как бы. Поступая честным путем, видит, что он, при этом он проигрывает и так далее. То есть все есть в таком состоянии ощущения его исходят из того, что обратное скрытие, оно дается человеку для того, чтобы он, преодолев все именно эти сомнения и все то, что видится ему положительного вскрытия Творца, обратил это в отрицательное. То есть, вот все то, что мы видим в таких состояниях, направленное против духовного продвижения, мы должны понять, Творец специально создает нам эти условия именно своим двойным скрытием, для того, чтобы мы на эти условия сделали свои исправления. Понятно. Только для этого и вызвано это двойное скрытие и это ощущение в нас. Если человек не отрывается от того, что эти ощущения в нем вызываются Творцом, то, соответственно, этим он и двигается вперед. Следующее состояние. Если человек преодолел определенное количество раз, несмотря на то, что ему кажется, что идти своим путем, не сближаясь с Творцом, выигрываешь, все-таки предпочитает сближение, притяжение Творца к себе, то он переходит в одиночное скрытие. Одиночное скрытие. Творец скрыт. То есть он ведет себя по отношению к человеку не так, как подобает ему в соответствии с именем «добрый, творящий добро», а наоборот. Чем отличается двойное скрытие от одиночного? Мы уже говорили, в одиночном скрытии человек чувствует отношение доброе или недоброе Творца. Он понимает, что оно недоброе. Допустим, все проблемы, которые у меня есть в мире, я уже связываю с Творцом. Вот на меня там кто-то накричал, вот на меня кто-то рассердился, кто-то мне что-то плохое сделал, я что-то потерял. Все, чтобы не было со мной плохо, я уже связываю с Творцом. В двойном скрытии я не связываю это с Творцом. Я чувствую, что я получаю это от Творца, я понимаю разумом, что я получаю это от Творца, но чувствами я это не ощущаю. В одиночном скрытии я ощущаю, что это мне подсовывает Творец. Он мне делает все эти подлости. В этом случае человек не видит хорошую сторону лика Творца, но он верит, что все же Творец устроил ему все это в качестве наказания за то, что он совершил. Или для того, чтобы сделать добро впоследствии. Как сказано, кого полюбит Творец, того и взыщет. В этом состоянии, в общем-то, находимся мы. Проблема у нас только в том, что мы не желаем усилиями воли находиться все время в этом состоянии. Оно требует от нас внутренних больших усилий. Но, в принципе, большинство из нас находится в нем. И остерегись сказать, что все это приходит к нему по воле слепого случая и природы без расчета и знания. То есть получается, что и здесь у нас существует сомнение, происходит ли это от Творца или нет. До тех пор, пока Творец не раскрывается, до самого Максома у нас нет
абсолютно никакого четкого ощущения Творца, и всегда у нас есть возможность сказать, есть его управление, нет, мы ощущаем его или нет. Все это абсолютно расплывчато, поэтому и называется окружающим светом. А укрепляющийся в вере, видя, что Творец надзирает за ним таким образом, считается, что видит обратную сторону Творца, так и получает от него страдания. То есть, до тех пор, пока мы не прошли махсом, до тех пор, пока мы находимся в двойном или одиночном скрытии, мы все время чувствуем отрицательные свойства, отрицательное управление на себе. Мы все время должны какими-то усилиями давить себя вперед, прилагать какие-то усилия, заставлять себя включаться в группу, в работу, в какую-то, в распространение, во что-то. Мы не видим в этом ничего положительного, но само нас не тянет. Описание. Или ему не хватает заработка, если у него многочисленные кредиторы, которые отравляют ему существование, и весь день он полон забот и хлопот, или он страдает от болезней, или неуважаем людьми. Это все отрицательные свойства, которые он ощущает на себе от стороны Творца в таком виде. Ни один план, который задумал, не осуществляется, и каждый день у него нет душевного покоя. Наши обычные состояния в наших группах. Что можно здесь предпринять? Мы, в принципе, находимся часто выпадаем в бессознательные состояния, часто в скрытие двойное, в одиночное скрытие и вплотную даже где-то подходим сюда. Вуаль, дальше. Все зависит только от наших очень больших усилий. Эти большие усилия, они нас будут толкать все равно по всему этому диапазону, от махсома и обратно, туда и обратно мы будем все время ходить. Мы не сможем никоим образом взять себя, удержать где-то в каком-то месте и систематически приближать себя к махсому. Мы не можем. Для этого нам необходима окружающая среда. Только окружающая среда может на нас постоянным образом давить в дополнение к раскрывающемуся Творцу, создавать такое поле вокруг нас, которая нас бы постоянно давила бы, двигала вперед. Люди, которые не занимаются этим, не включают себя в окружающую среду, они гуляют здесь по этим состояниям, от бессознательного к двойному и к одиночному скрытию и обратно, десятки лет. Десятки лет. Здесь необходимо обязательно добавить силу группы. Без этого тут вообще невозможно. То есть, почему Бааль Сулам пишет в «Свободе воли» о чем? Он говорит, каждый раз, выбирая для себя все более и более и более и более лучшее общество, человек приближается к реализации духовной своей, к переходу махсома. Здесь нет никакой возможности двигаться вперед. Вы всегда будете болтаться немножко вперед, немножко назад. Если у вас такие неуправляемые внутренние состояния, это значит, вам необходима окружающая среда, добавлять каждый раз ее все время. Если есть какое-то движение назад, если даже на секунду человек упал назад, это значит, и он не был поддержан группой. Потому что в идеальном состоянии, как только появляется положительная сила от группы, так сразу же должна появиться отрицательная добавка к ней, чтобы она скомпенсировалась и пошла вперед. То есть самым правильным методом продвижения является продвижение, когда у тебя есть запас сил, тебе подбавили воодушевление, силы, уверенность от группы, и в это время в тебе происходит, соответственно, этому подъем твоего эгоизма из всей твоей этой самой коробочки, в которой весь он находится в скрытом состоянии. Так, чтобы именно в той мере, это значит, я обгоняю свои события, называется «Аним миурер та шахар», как Давид Амелах об этом, царь Давид об этом писал, что
идти всегда в той мере, в которой группа тебя ведет и поднимает положительно, она должна тебя в такой мере вести положительно, чтобы максимально, оптимально в тебе в это время раскрывался эгоизм. Если это идет правильно, тогда человек все время растет. Все время растет. Естественно, тут все определяется только группой и его слиянием с группой. Значит, наша задача заключается в том, чтобы создать такое общее поле, такую общую мысль, желание, которое бы нас постоянно двигало вперед. И каждый должен внутренними своими усилиями пытаться это сделать так, чтобы, в первую очередь, ощущая ответственность за то, что если он на секунду вылетает из этой работы, из этого устремления вперед, он этим просто предает своих товарищей. Раскрытие. Требование человека во время скрытия укрепиться в вере, то есть в том же отношении к человечеству, как и у Творца. В вере в то, что Творец управляет миром, приводит его к книгам. В Торе он получает свечение, то есть Ормакиф, и понимает, как укрепиться в вере в управление Творца. Верой называется свойство отдачи, которое потихоньку начинает проявляться в нас. И это свечение и сосредоточенность, которую он получает с помощью Торы, называется исправлением средством Тор. А когда соберутся они до определенной степени, Творец смилуется, то есть, что значит смилуется? Когда до определенной степени наберется устремление вперед на каком-то определенном уровне эгоизма, то есть достигнется какое-то накопление внутреннее этой энергии на эгоистической силе, то человек, Творец, что называется, смилуется над ним. Что значит смилуется над ним? Человек проходит махсом. Смилуется, это значит милость, это свойство бины, да, милосердие. То есть человек получает свойство бины. Это перевод на русский язык очень старый, неисправленный. Записки Баля Сулама, который он написал. Это его не статья, это то, что он написал просто как пометку, пометки свои. Поэтому текст здесь не обработан даже на иврите и тем более на русском языке. Вот. И прольется на него свыше божественный дух, то есть он получает свыше уже Ормакив, который постепенно входит в него и становится уже Орпними. Здесь это Ормакив, здесь это уже Орпними. Свет, который входит внутрь эгоизма. Это эгоизм здесь. Но это происходит только после того, как он раскрыл во всей полноте исправляющее средство, то есть свет Торы. Если он притягивает на себя Ормакив в достаточном количестве, тот в конечном итоге его исправляет и придает ему свои свойства. Свет исправляет кли, это мы знаем. То есть свет Торы, который человек вдыхает в тело, в свой эгоизм, вследствие укрепления веры Творца, приобретает свойство бины, он становится пригоден для надзора раскрытием Творца. То есть человек начинает раскрывать в себе свойства, что Творец добрый, творящий добро. Это то, что он начинает видеть. И в таком случае, что он ощущает? Получающий от Творца огромное благо и бескрайний покой. Это первое ощущение при переходе Махсома. Мы его уже описывали здесь с вами в наших занятиях, в всевозможных вариациях. Всегда находится в душевном удовлетворении, так как зарабатывает легко и в достаточном количестве. Но мы знаем, что человек, когда проходит Махсо, мы с вами говорили, в первую очередь аннулируется его «я», то есть он перестает думать о себе как о существующем вне общего кли. Он явно видит это общее кли и Творца, наполняющий его, то есть находится уже в полном ощущение высшего мира. Высший мир называется видение общего кли, собрание всех душ и Творца в нем. Это ощущение диктует уже человеку все его
отношение к себе и к окружающим. Значит, огромное благо, бескрайний покой всегда находится в душевном удовлетворении, так как легко зарабатывает и в достаточном количестве. Я уже вчера это описывал по-другому даже, что в той мере, в которой человеку раскрывается Творец, и человек автоматически начинает ощущать Творца, мы с вами рисовали такую картинку. Я, каждый из нас, Творец, и все человечество, или все это кли общее. Человечество. Так вот, если я хочу приблизиться к Творцу, здесь миры. Асия, Ецера, Брия, Ацилут и Адам Кадмон. А здесь я. Это Махсум. Если я хочу приблизиться к Творцу, значит, что мне надо сделать? Я должен относиться к человечеству, к этому общему кли, так же, как Творец. Я – это точка в сердце. В таком случае я прошу раскрытия Творца. Что значит раскрытие Творца? Покажи мне твое отношение к человечеству. Покажи мне, кто ты. Покажи мне, каким образом ты относишься к ним. Если я именно об этом прошу, Творец раскрывается мне. А откуда я это прошу? Я это прошу из того внутреннего гена, который во мне постепенно разворачивается, реализуется. Вот у меня отработанная тут спиралька уже, а это сейчас постепенно раскручивается. Так вот, во мне появляется желание, я на это желание произвожу силовое устремление к Творцу, желаю стать ему подобным. Подобие – это только относительно общего кли, там, где он раскрывается. Мы с вами говорили, что это происходит уже в стадии 1, да? Нулевая стадия – это сплошной свет, а первая стадия – это уже раскрытие отношения Творца к творению. Творец создает кли и наполняет его полностью собой. Уже в первой стадии это происходит. Поэтому и вне этого нет ничего. Так? Затем это кли разбивается на мельчайшие частички. Что значит разбивается? Ничего не разбивается на самом деле. Это все только относительно нас. Существует только одно вот это единственное состояние. Потом в нем начинает появляться второе состояние. Кли желает уподобиться Творцу, потому что свет так себя проявляет. Третье состояние, где оно проверяет, насколько оно может быть подобно Творцу. Четвертое состояние, где оно раскрывает полностью свою эгоистическую природу. Пятое состояние – цимцум. И так далее. Все эти состояния – это внутреннее ощущение кли. На самом деле, ведь в нем ничего не происходит. Здесь кли начала чувствовать Творца, поэтому она говорит: «Я не хочу получать свет». Я его не ощущаю, я его не получаю. Что значит «я не получаю»? Я не хочу его ощущать, но свет-то в нем существует. Первое состояние существует внутри второго, потому что второе, оно порождено первым состоянием, оно на нем базируется, оно находится внутри него и так далее. Затем, когда происходит цимцум, вот здесь вот цимцум алев, тоже ведь все остается внутри. Только я не хочу таким образом себя ощущать. Как бы закрывая глаза, я, как ребенок, не ощущаю, не вижу, не слышу. На самом деле состояние не меняется. Факт, то, что создано кли, и Творец его наполняет, это остается постоянным. И то же самое происходит с состоянием разбиения сосуда, потом его падения в наш мир. Это все относительно
внутреннего ощущения самого кли. Разбивается затем через некоторое там количество действий, кли разбивается. Что значит разбивается? Каждая его частичка начинает ощущать себя самостоятельно, не связанной с другими частичками. Просто она так себя начинает ощущать. Со стороны света, со стороны Творца, мы находимся в полностью наполненном виде, в полностью исправленном виде, в полном слиянии с Ним. Ничего нам не мешает. Относительно нас Он, то есть

0: Относительно него мы находимся в абсолютно неизменном состоянии. Об этом говорит основной закон науки Каббала. Свет находится в полном покое. Ора Ильон немца беминуха мухлетет. Так это звучит на иврите. А затем происходит именно вот это. Все вот эти состояния, они и нужны для того, чтобы выделить каждого из нас. Я, еще я, и таких много-много я. Всего 600 тысяч я. Мы об этом говорили. Для чего? Для того, чтобы каждый из нас теперь сознательно пришел к тому, что он желает, чтобы это состояние существовало. Он желает, чтобы Творец его наполнил. И он этого состояния сознательно достигает своими собственными усилиями. Таким образом, как бы он строит свое кли. Если я отношусь теперь ко всему остальному кли так, как относится к нему Творец, значит, я это первое кли создаю, я его строю. И если я при этом своими действиями к этому кли, к этим, к остальным душам, это вот то же самое, да? Если я к этим остальным душам проявляю себя как проводник света Творца, то я, значит, их и наполняю. То есть я таким образом произвожу вот это действие. Вот это действие в итоге я произвожу. Я – это точка в сердце. Это точка бины. Точка бины, точка Творца, которая во мне есть. Это не точка Малхут. Это не точка этого клей самого. Точка я, которая в нас, это так называемая хелики луками мал. Часть Творца свыше. Это то, что дано в нас, это то, чего нет вне в неживой, не в растительной, не в животной природе. Опираясь на эту точку, если она во мне начала говорить, я начинаю строить вот это кли на самом деле. Или другими словами, вот это, которое дано мне в таком разобщенном виде. То есть я полностью здесь уподавляюсь Творцу. По действию я строю кли и затем наполняю его светом. Я при этом управляю Творцом, как исправляющим светом. Я призываю его свет и говорю, дай мне возможность соединить все это кли. Я хочу, чтобы оно было соединено. Такие должны быть мои отношения к нему. Это и называется вот тут раскрытие уже вознаграждением, наказанием и затем любовь. Там есть несколько стадий. То есть я этим склеиваю обратно кли, а потом через меня оно наполняется светом. То есть таким образом человек и достигает такого состояния, когда он создает только из своей точки, которую ему дал Творец, он создает абсолютно то же действие, то есть полностью уподобляется Творцу, то есть потом он выходит на такой уровень, здесь вот, который называется, допустим, Творец, тоже его назовем, я не хочу более высоко с вами сейчас пока залезать, то есть он выходит на такой уровень, когда он понимает все замыслы Творца, потому что сделал то же самое, он понимает все действия Творца, все его мысли, все его... все то, как Творец относится к творению, потому что проделал совершенно те же действия. Совершил абсолютно ту же работу, только из себя. Причем, что тут получается? Получается так, что Творец создал вот это вот кли из ничего. То есть, что значит из ничего? Из какой-то точки, в которой нет никакого начала. Ешмиайн, так называемое. Из ничего. Желание получить... Оно создано ничего, из ничего. А человек, потому как получил желание отдавать маленькое вот это от Творца, смог перекинуть мостик в обратную сторону. И таким образом он уходит в состояние, которое было до сотворения своего собственного. Он поднимается туда, где на такой уровне существует только сам Творец. Вот это все, что мы с вами практически сейчас начинаем реализовывать. И это все реализуется, естественно, как пишет Бааля Сулам, только в отношении нас ко всем остальным душам. Значит, что в таких случаях человек ощущает? Но опять-таки, здесь Бааля Сулам приводит такие красивые слова, что вроде бы для эгоизма они очень приятны. Получает от Творца огромное благо, бескрайний покой, всегда находится в душевном творении. Эти все ощущения, они ведь ощущаются уже в альтруистических желаниях, а не в эгоистических. Это следствие именно того, что человек перешел в другую, как сказать, он не состояние, как бы, следствие того, что он вышел из своего «я», вселился в остальных, свое «я» потерял, свое «я» у него существует только в мере его нахождения внутри остальных келим. Именно, то есть не здесь он ощущает эти состояния, а в той мере, в которой он находится здесь, внутри остальных душ. Вот здесь он ощущает эти состояния. Огромное благо, бескрайний покой, душевное удовлетворение, легко зарабатывает, всегда в достаточном количестве, никогда не знает забот и беспокойства, не знаком с болезнями, очень уважаем людьми. Болезнями это, я вам уже объяснял, болезни, они не зависят только от конкретного человека, и вообще и неприятности тоже. Он рисует здесь идеальный случай, конечно, потому что до тех пор, пока не будет полного исправления всех душ, пока каждый из нас, я, свое не исправит своим отношением к общему кли, к Адаму, так называемому, да, до тех пор любой самый большой каббалист будет болеть и страдать в какой-то определенной мере, потому что он зависит от всех остальных келим. Но все равно ощущения, они относительно такие, как он пишет. Уважаем людьми, так он все ощущает, в той мере, в которой включается в этом. С легкостью заканчивает все начатое им и преуспевает, за что бы ни взяться. Когда не хватает, молится и все получает. Желание немедленно откликается Творец. Ни одна молитва не остается ненаполненной и так далее. И наоборот, когда небрежен, в той же мере падает его успех. В принципе, ничего здесь особенно нового нет. Если Творец, Свет, создал нас, Он создал под себя кли, и все, что находится в нем, таким образом ощущается в кли как приятное, потому что себя, собою Он создал кли. То есть Он отпечатал в желании насладиться свою форму. От чего наслаждаться, что ощущать как наслаждение, а что ощущать как страдание, обратное. То, что есть в Творце, поэтому мы ощущаем как наслаждение, а то, что нету в нем, ощущаем как страдание. И в той мере, в которой проявляются в нем какие-то свойства большие, в той мере мы ощущаем их в большем виде как наслаждение. В той мере, в которой они меньше в нем проявляются, мы ощущаем их тоже как более-менее, как меньшее удовольствие. А если в нем совершенно нет этих свойств, то в нас они ощущаются как страдание. Вот отсюда это исходит, потому что свет создал кли и отпечатал в кли все свои свойства. Откуда в кли появились вообще все эти желания, 620 желаний, 600 тысяч душ, там разбиение на тарах, рапах, шас и так далее, 288, там 320, 365... 248. Откуда все эти свойства, все эти разделения на желания, на всяких сопряжения между собой? Это все в свете заложено. Творец таким образом сделал отпечатку. И поэтому мы автоматически, что бы мы в мире ни находили, ни делали, ни чувствовали, чтобы в нас не ощущалось, как внешний мир, как внутренний мир, неважно как. Это все ощущается только относительно вот этого вот первого штампа, который он у нас сделал. Если это больше подобно ему, ощущается как положительное, меньше подобно, менее подобно ему, ощущается как отрицательное страдание. Поэтому, естественно, в той мере, в которой мы увеличим свое правильное отношение к остальным душам, естественно, мы переходим сразу же в ощущение, которое здесь Бали-Сулам описывает. И наоборот, все его знакомые идут честным путем, хорошо зарабатывают, незнакомы с болезнями и так далее, и так далее. А все те, которые не идут тем же путем, не имеют заработка, их осуждают кредиторы, выглядят глупыми, некультурными, плохими и так далее. То есть, в принципе, поразительно, насколько в человеке меняется, причем это интересно. Ну как можно сказать о человеке якобы в нашем мире, ну зарабатывает миллион, а этот сидит еле-еле на своей зарплате. Это, в принципе, объективные, в принципе, вещи. Проверь их счета в банке. И скажешь, сколько есть у одного, а сколько есть у другого. А здесь говорится, нет, не об этом. Я, если меняю свое состояние, свое отношение к общему кли, я вдруг вижу, что тот, у которого, может быть, миллионы в банке, абсолютно несчастен, ему не хватает на жизнь, у него на самом деле ничего нет. А тот, который живет на скромненькую зарплату, чуть ли не впроголодь, у него все достаточно. Ничего ему нет того, чтобы не доставало в жизни. Откуда такое может быть? Вроде бы, ведь объективные какие-то здесь должны быть мерки, измерения, это же мы можем все измерить со стороны, не от того каббалиста, который их видит, а на самом деле нет. Все наше ощущение мира, мы с вами уже говорили не раз, оно абсолютно субъективно. И только внутри нас отпечатывается. Поэтому трудно, может быть, объяснить эту картину, но на самом деле человек, который видит в свете Творца, он начинает видеть все человечество не в той мере, в которой они оценивают себя из своего эгоизма, а в той мере, в которой каждый из них в большей степени включен в выполнение общего замысла Творца. И в этой мере он оценивает каждого из них как преуспевающего или нет. Не получилось как-то мне сказать это правильно. Что я хотел бы сказать этим? У меня эта статья «Скрытие и раскрытие Творца» находится в рукописи Бали-Сулама на таком обрывочке. Это всего то, что он написал. Чем она хороша? Она хороша тем, что она показывает нам, насколько ощущение мира, оно субъективно. Оно только внутри нас. Оно только в той мере, в которой мы уподобляемся Творцу, мы ощущаем более истинную картину мира. Отходим, отдаляемся от Творца, ощущаем более искаженную картину мира. Нет у нас никакого другого выхода правильно себя почувствовать, регулировать себя, свои состояния, где находиться, кроме как притяжением на себя окружающего света, кроме как попыткой видеть свое существование в свете Творца. В таком виде, в таком случае, мы поднимаемся над уровнем наших гильгулим. мы об этом вчера с вами тоже говорили, что в неуправляемом состоянии мы можем ощущать или высший мир, когда мы вне нашего земного существования, когда мы существуем как точка внутри общего кли, как точка, не ощущаемая практически себя, или как в нашем мире существуют все люди, в абсолютно бессознательном, то есть неосознанно от духовного, неосознанном существовании. В том и в другом состоянии мы существовали с вами в течение многих-многих гильгулим, в течение тысяч лет. Сегодня у нас другая с вами задача, чтобы в течение этой жизни достичь такого состояния, когда бы мы находились бы в обоих состояниях одновременно. И в земной жизни в этой, и в высшей жизни в той одновременно. Что нам это дает? Нам это дает полное ощущение обоих жизней. В духовной жизни, если человек в этой жизни ничего не достигает, он всего лишь существует в виде зародыша, в виде семени, потому что он действительно из себя ничего не развил. Развитие духовного семени начинается от Махсома и далее. Если человек не начал это развитие, на всех этих стадиях, если он биологически умирает, он остается в своем первом нереализованном решимо, которое называется зера, семя. И неважно, сколько он проходит тут жизни, не проходит жизни, он все время остается в этом. Есть у него тело, значит, он чувствует себя в этом теле, как все люди в нашем мире. Нет у него тела, он чувствует себя как существующим просто в точке. В точке, как вам сказать, что может ощущать собою капля семени? И только если человек начинает развивать себя уже с помощью экрана, тогда он начинает сопоставлять эти два вида жизни, то есть биологическую и духовную. А Гмар Тикун, как вы знаете, он достигается в этом мире. Как только человек достигает Гмар Тикун, тогда его уже состояние духовное не определяются нахождением в этом мире или в духовном. До полного исправления, до Гмар Тикуна, все равно он продолжает исправляться только в течение жизни в нашем мире. Вопросы? Да.
1: А что значит заработать честным, нечестным?
0: Что значит заработать честным или нечестным путем здесь?
1: Нет. Понятно, что заработок дома, всема как...
0: Духовно или как? Нет, здесь он говорит о взгляде человека. Если человек еще не исправлен, ему кажется, что нечестным путем он может заработать больше. Это то, что здесь пишет Баль Сулам. То есть в мере своего исправления, уподобления Творцу возникает другая картина совершенно мира. То есть, когда начинаешь ощущать себя за Махсомом, то начинаешь видеть, каким образом на самом деле происходит управление, каким образом люди автоматически выполняют все желания и действия Творца, и таким образом к ним вообще уже не относишься. То есть к обычным людям, выполняющим автоматически все желания и действия Творца, нечего относиться, потому что каждый из них не самостоятелен. А выделяется из всей этой огромной массы, которую человек начинает видеть, только те, которые вышли за Махсом. Или они находятся в нашем мире, в телах, или они находятся вне тел, существующие как силы, как каждый из них имеет свой образ. Образ имеется в виду свой характер, свою силу. Это все каббалисты, все постигшие, вышедшие за Махсом в течение всех тысячелетий. И вот эти все вышедшие за Махсом, вне тел, существующие уже, и те, которые в телах находятся, то есть в этой жизни реальной вместе с вами,

0: Вчера был каждый день этот вопрос. Видно, у людей это запало хорошо. Я подчеркивал всегда, что состояние, когда человек проходит махсом, оно неизменно, обратно у него уже выхода нет. То есть перешли, все, слава Богу, мы уже там. Любое состояние наше, и даже то, которое здесь, допустим, я отработал, оно тоже уже прошло, оно тоже уже во мне реализовалось, я его уже отработал, и во мне оно уже больше не вернется. Оно может во мне якобы повториться, но это уже все равно на другом режиме. Подойдет следующий раз, и я буду чувствовать себя еще, как бы находящимся в том же состоянии. Невозможно дважды войти в одну реку, но состояния эти могут повторяться. Переход махсома, он одноразовый, он резкий, он не имеет возврата, но... Любое состояние, оно состоит из множества внутренних состояний. Я должен в этом состоянии при переходе махсома отработать себя. Я вхожу, выхожу, я сам по своей воле, своими усилиями, меня учат. Это любое состояние, оно состоит из ибурни, ника, мухин. Любое состояние, оно... не протекает мгновенно, но все состояния, в том числе и это, они абсолютно только в одну сторону. Маалим бикодеш вело моридим бикодеш. Есть такой закон, что вообще все человечество и все мы ежесекундно продвигаемся только вперед. Назад нет ничего. А в духовном, когда начинаешь работать, это абсолютно явно ощущается. Если мы перейдем, мы перейдем. Обратно не будет возврата. Обратно не бывает. У нас есть хорошие к этому предпосылки. У нас есть к этому хорошие предпосылки. На самом деле, насколько... Вот вы чувствуете сегодня как-то... Завтра будет, может, по-другому, через пару часов будет другое настроение. Вы видите, как все меняется. Вот эти вот состояния, именно такие, что сегодня вроде бы как-то тяжелее немножко стало. Это, наоборот, хорошо. Я смотрю с другой стороны, как Баля Сулам пишет, двойное скрытие-раскрытие. Оно хорошее. Когда человеку добавляют немножко тяжести в его работе, а не вот этого вот простого такого парения. Это хорошо, когда поют тут песни наши ребята. А в духовной работе, когда она идет немного так через силу, это самое продуктивное. И мы сейчас находимся в таком состоянии, когда в той мере, в которой мы можем получить, нам добавляют, еще немножко сможем, еще добавят. Вот сейчас нам надо по возрастающей начинать устремляться к этому. Поэтому я вас очень прошу, вы... пытайтесь оказаться по ту сторону. Нам надо представить себе именно такое состояние. Я думаю о других. Мне стыдно за себя, что я не могу их поддержать и помочь в том, чтобы они оказались на следующей духовной ступени, на первой духовной ступени. Это зависит от меня. И я этого им не могу сделать. Да.
1: После раскрытия точки в сердце человек переходит к одиночному скрытию или к двойному? И к махсовому переходит из двойного скрытия или из одиночного?
0: Двойное одиночное скрытие, они чередуются. Чередуется сначала двойное, как правило, потом одиночное, но и выход и туда, и обратно, он очень такой назиль, как сказать, ну, гладкий. Как?
2: Размытый.
0: О, плавный.

0: До тех пор, пока человек Максома не перешел, и окончательно, и точно. То есть не начал растить в себе и бур, масах на нулевой уровень эгоизма, то есть становиться уже зародышем. То есть что значит зародышем? Он тут начинает, к нему тут начинает перешел. Что значит перешел? Вот эта точка в сердце, с которой ты все время устремлялся, она получила здесь свой первый экран. А теперь к тебе начинает добавляться все твое нулевое эгоистическое желание. То столько, сколько добавится, ты даже не знаешь сколько. Но на все на это ты должен единственное, что сделать, раствориться в этом едином, единственном управлении мысли, замысли, который окружает и наполняет все. Это так, как и капля семени в матери. Она полностью находится под властью бины, да, под властью развития силы бины. Эгоизм все время добавляется снизу, сила бины, мать, да, это има, добавляется все время сверху, и таким образом происходит развитие нулевого уровня экрана. Нулевой уровень экрана – это все отталкиваю, ничего мне не надо для себя, я весь только на то, чтобы войти, вмыться, влиться во все мироздание, в котором безраздельно и полностью властвует единственная сила и Творец. Сколько бы во мне ни добавлялись всевозможных помех, вот сегодня они уже начинают добавляться в нас, несмотря на это, я все равно в эти состояния обязан себя поднимать, входить. Если мы начнем вот сейчас это делать, постоянно, раз за разом, каждую секунду, как нас будут добавляться, мы будем все время стремиться почувствовать себя находящимся в одной единственной силе, в которой все мы едины, которая всем этим управляет, все в сердцах нас наполняет, мы начнем ее постепенно, постепенно ощущать, как она действительно властвует в нас, как она в нас сидит, находится в нас. И все, что я делаю, и каждый из нас, это все потому, что она нами таким образом управляет. А мы, со своей стороны, желаем, чтобы она нами управляла. Мы единственное, чего еще желаем от себя, почувствовать, как она нами управляет. Если мы постоянно сейчас будем стремиться это ощутить, это и будет то, что должен делать зародыш, капля семени в духовном мире. В нашем мире зародыш ничего не делает, потому что он находится на чисто материальном уровне. Зародыш духовный, что значит духовный, он должен добавлять свои личные участия в своем духовном развитии. Вот это и есть его участие. То есть я хочу пассивно в Творце существовать. Это наша первая стадия. Вот я надеюсь, что мы к ней постепенно в течение этих дней адаптируемся, подойдем. Если мы это сделаем, то мы начнем, по крайней мере, переходить этот махсом.
1: После точки стыда, которую продуцировали, естественный или наоборот искусственный созданный, что дальше должно происходить, наши действия? Что Ормакин вызывается в мире того, насколько человеку стыдно, что все, что с ним происходит, происходит ради себя. Если в себе это держать, тогда он будет в миру этого просить исправления, именно из-за стыда. И что он должен делать дальше? Он должен развивать это ощущение, как-то его на себе возобновлять.
0: Не надо зацикливаться только на одной точке стыда, которая... Потому что человек, который... Человек всегда находится в тех мыслях, в которых он сейчас находится. Это и называется его нахождением. Поэтому я бы советовал, по крайней мере, сейчас, эти дни... не уходить в левую линию, в отрицательные свои свойства, не возбуждать их, не начинать в них жить. А включение в махсом, оно должно быть все время в правой линии, в повышенной, возвышенной. оно должно быть именно выходом из своего «я», отрывом от своего эгоизма. Ничего во мне нет, никакого эгоизма, ничего во мне нет. Я просто не существую. Так же, как Творец пишет в статье, мы вчера тоже об этом говорили, к окончанию книги «Зоар». Он пишет, что самое кардинальное, первое, главное отличие от Творца наше в том, что у Творца нет понятия своего «я». Я существую, я действую, я делаю, я. У него этого нет. Так же и мы. Прохождение Максома заключается в том, что мое «я» пропадает. Я выпадаю из него, я переселяюсь в других. И в них я существую. В них мои мысли, в них мои чувства, в них все мое. Я вышел в них, и все. И никакой мысли обратно, а только в них. Если я могу сделать над собой, я могу произвести такие внутренние свои действия, ну, естественно, это все пока в воображении, а не в действии, но таким образом я вызываю на себя окружающий свет, который меня втащит в такие состояния. Я должен как можно больше пытаться модулировать в себе следующие духовные ступени, следующие духовные состояния. И этим я вызываю на себя окружающий свет. Я его могу вызывать или в процессе учебы, когда я изучаю там какие-то миры и желаю как-то с ними. Он пишет тут, в мере того, как ты желаешь их познать это значит сблизиться, быть в них, да? Вот. Сделать зивук в них, то есть познал Адам Вехава, да? Человек познал, значит, женщину. Что значит познал? Слился, сблизился. То же самое здесь. Познать имеется в виду соединиться. В той мере, в которой ты желаешь соединиться с этими мирами во время учебы, в той мере ты вызываешь на себя из них окружающий свет. Также, но это теоретически, в учебе. А здесь мы практически в группе, все вместе, если желаем выйти из себя и находиться в группе, вне себя, только я, тогда я реализую свою точку в сердце. Что моя точка в сердце на самом деле? Моя точка в сердце – это бина, данная мне Творцом. Это часть Творца свыше, которая во мне. Если я из нее, именно ее в себе нахожу, и именно из нее выскакиваю в остальных, то я уже нахожусь в них. Я уже в этой точке подобен Творцу, значит, я уже превращаюсь в каплю семени. И дальше происходит уже развитие. Какое развитие? Мне добавляется немножко эгоизм. Я снова выпадаю из этого состояния, и снова себя должен включить, и снова выпаду, и снова включить. Сколько раз? У каждого свое. У каждого свое количество раз. То есть, что значит у каждого свое? В принципе, оно, конечно, фиксировано, но мы не можем их просчитать. Потому что часть из них проходит подсознательно и часть сознательно. Часть в ощущениях, часть в разуме. То есть мы просто должны это делать. И когда мы это отработаем, тогда в нас раскроется в мере отработки этих наших действий, включение в остальных. В этой мере мы начнем ощущать действительно, что мы внутри них живем. И тогда ты начнешь ощущать здесь, когда ты будешь внутри них, ты начнешь ощущать то, что их наполняет, Творца. То, что здесь только ты и можешь его ощутить. Где он находится? Творец находится в кли. В едином, в этом. Ни в чем другом ты его не ощутишь. В себе никогда. В том, как, насколько ты включишься в остальных, вот там ты это ощутишь. Тогда это кли становится твоим. Теперь, как ты его ощутишь? Дающим добро, наполняющих всех, как Баля Сулам тут пишет, в таком случае ты уже начнешь ощущать его как дающего добро, как успокоение, умиротворение, всевозможные абсолютно положительные и добрые для тебя ощущения, потому что Творец-то создал тебя, как мы уже говорили, своей отпечаткой. И все, что в нем, ощущается тобой как наполнение. Вот и все. И значит, вот эта капля семени, которую ты из себя делаешь, духовную, ты ее отрабатываешь таким образом все время туда и туда. После какого-то состояния, это называется гимель ямайклита тазера, 3 дня прикрепления семени в матке. На 3-й день только полностью семя прикрепляется к детскому месту. Образуется там место, контакт его с высшим. Вот что такое 3 дня, тоже проходит как бы 24 часа, но мы это все будем изучать. Но, в принципе, нам сейчас-то все равно непонятно. Это все проходит, ты должен только все время пытаться там прикрепиться. Прикрепиться. Вот в этом состоянии, внутри. А где эта матка? А матка это вот это вот. Это наше общее кли. Это мы все. И когда ты там прикрепляешься, ты начинаешь получать оттуда питание. Вот тогда ты начинаешь уже ощущать взаимодействие с Творцом через всех остальных. Ты уже чувствуешь не только группу, ты даже начинаешь ощущать человечество, как оно колышется, как оно взаимодействует, как оно полностью, абсолютно управляет Творцом. Все во власти Творца. Все вот эта вот система. И ты начинаешь с ней взаимодействовать, как ты хочешь растить себя в подобии этой силы. То есть ты желаешь знать, как она действует, чтобы стать таким, как она, как ребенок. Смотрит и желает быть таким же. И тут уже происходит внутриутробное развитие. 40 дней арбаим йом яцират авлад. 40 дней появления всех частей тела зародыша, как в нашем мире. То есть ты начинаешь чувствовать в себе всевозможные виды взаимодействия с Творцом. И из этого в тебе возникают те или иные уже зачатки твоих реакций осмысленных, как относиться к группе, к человечеству, как Творец это делает, и ты соответствующим образом делаешь. Это и называются твои органы. Твои как сказать, твои воздействия на них. Ну и так далее. Это все в Талмуд Эсер Сферот это объясняется на сотнях страниц. Каждое из этих состояний. Тогда ты будешь смотреть в Талмуд Эсер Сферот и будешь видеть, как тебе объясняется каждое из этих состояний, как Баал Сулам тебе говорит, где ты сейчас находишься, что ты должен делать, что над тобой происходит. И только зародыш, как называется, только состояние зародыша, то есть развитие только на нулевом уровне эгоизма, прикрепление с нулевым уровнем эгоизма внутри вот этого вот человечества, внутри этого состояния, оно в Талмуд Сферот где-то, наверное, 300 страниц. Что, ну тогда учеба становится...
1: Ребенку нужен пример.
0: Ребенку нужен пример, да. Вот при... Пример, он нужен ребенку, когда у него появляется голова. Послушай, это не просто. То есть, когда он в состоянии осознать и повторить. А мы начинаем с абсолютного нуля, чтобы у нас не оставалось потом никакого... мы должны уподобиться Творцу, то есть с абсолютнейшего нуля. Получили от него точку бины, и весь наш эгоизм, начиная с нулевого уровня, ноль-нуля, да, мы должны с нее подниматься. У нас при этом не может быть сразу же, с первого нашего действия, никаких... нет рожь в парцуфе. Еще парцуфа нет. Поэтому... мы не можем просить о подобии. Мы не можем просить о... То есть мы просим, но Творец проявляет себя, ты прав. Но я сейчас, я на самом деле не могу сразу подойти с двух сторон. Творец не может тебе показать все нюансы, все офаним, как сказать? Образы. Все вариации своего отношения к мирозданию и к тебе. Ты этого все равно не поймешь. Тебе не в чем это понимать еще. У тебя еще не образовалась кли. У тебя еще не образовался рядом с кли разум духовный. Он тебе единственное, что показывает, он тебя не учит. Он тебе просто дает понимание того, что включаясь в это состояние, вот так вот просто от души входя в него, ты этим идешь вперед. Подбавляется эгоизм, и на нем еще дальше. Все равно иди вперед. И еще подбавляется эгоизм, все равно я вхожу в группу, все равно я там хочу найти Творца. То есть эти состояния, в них нет никаких пока отдельных частей и проявлений. Они просто вот такие. Это подобно точно состоянию зародыша, все, как развивается в нашем мире. Можешь брать пример. Мы ничего не можем требовать от зародыша, и только начинаем от ребенка после двухлетнего возраста, как правило, считается. В двухлетнем возрасте он заканчивает этот возраст вскармливания, и после этого мы начинаем его, после этого он становится годным для воспитания. Так считается.
1: В общем, два условия правильного желания. У тебя этого нет. Раз, ты четко представляешь, что тебе надо. Два. Вот у нас нет второго. Четкого представления, что же нам надо.
0: Ты не слышишь, что я тебе говорю, чего тебе не хватает? Я не понимаю. Ты сидишь здесь уже несколько дней. Возьми предыдущие уроки. Каждый раз я выражаю это все по-другому. Я не думаю, что... Вполне возможно, что мы найдем еще какие-то методы выражения. Но я могу станцевать. Я не представляю, каким образом. Ты просто надо немножко больше думать. Ты считаешь, что я сейчас тебе спроецирую прямо где-то на сердце и на разум твой это состояние, и так оно, ты в нем будешь находиться, там, может быть, как-то плавать, чего-то там еще. Нет. Ты должен своими внутренними усилиями представить себе, как выйти из своего «я», находиться в других, жить в других. Потому что ты сейчас прикреплен к эгоистическому своему «я». А ты возьми прикрепись к той точке в сердце, которую дал тебе Творец, только к устремлению к нему. Тогда ты начнешь развиваться как зародыш. Из той точки, не из точки эгоистической «я», а из точки в сердце, из бины, начнется твое развитие. Из малхут развитие не начинается. Ты сначала должен взрастить в себе нулевой и первый уровень, то есть гальгальтовый наим, отдающий килим. Только потом ты будешь работать с эгоистическими. Поэтому сегодня наша единственная задача, самая основная, главная, это выйти из себя, выбросить себя, знаешь, вот так вот, на остальных. Это чисто внутренние усилия, которые мы должны предпринимать ежесекундно. И это и называется работой в группе. Ну, как тут еще можно выразить? Помогите мне, я не поэт. Ну, да.
1: Как человек может не возгордиться от того, что он относится к группе, как к творец?
0: Как человек может не возгордиться тем, что он относится к группе как творец? Потому что Творец не гордится, не знаю. Он начинает видеть, насколько он нуждается в группе. Начинает видеть, как он нуждается. То есть это называется цара шхина. То есть на самом деле Творец нуждается в нас. Э, э, так, как мы бы вознуждались бы в нем, если бы полностью раскрыли все свое кли и обнаружили, что его там нет. То есть, но это с нашей точки зрения, это еще не полностью, потому что он-то находится при том еще на уровне бины. Сказано же, больше, чем теленок желает сосать, корова желает дать, да? Итермия Эгель, что цели ног, а парару целоник. То есть, потому что в дающем, находящемся в совершенстве, отсутствие возможности дать – это страшнейшие страдания. В нашем мире даже это большие страдания, когда прекращают кормить. Вот. Но это же животные уже следствие. А вообще, потому что спуститься с совершенного уровня, не реализовать совершенство, это ужасные страдания. Так что уподобляющийся Творцу, он единственное, что видит, насколько он нуждается в остальных, чтобы провести Творца к ним. Способствовать этому. Нет. Гордости тут нет. Наоборот. Притом начинает же ощущаться стыд. Стыд это не такой, как у нас стыд. Стыд это ощущается отличие еще своего неисправленного состояния от состояния Творца. Да? Дающего от получающего. Ты сам себя относительно Творца-то ощущаешь уже как получающим, если ты начинаешь работать с эгоистическими желаниями. То есть зазнаваться тут нечем совершенно. Но ощущается ответственность, конечно, ощущается богоизбранность. В том, что надо действовать. Да. Да-да.
2: Вы сказали, войти в общее кли. Это значит постараться понять кого-то другой точки зрения, смотреть на...
0: Войти в общее кли, это не значит понять другого. Абсолютно. Нет. Если я начну другого понимать, от этого мне лучше не будет. Я окунусь в его эгоизм. Это совершенно не то, что земными нашими благими теориями нам объясняется. Войти в общее кли, это значит, я договариваюсь с остальными в группе, то есть я нашел еще нескольких людей в мире, недалеко от себя, которые, так же, как и я, желаем подняться на уровень совершенства и вечности, в котором на самом деле мы существуем, но не ощущаем этого существования. Мы желаем в себе его проявить. Проявить себе мы его можем только нашими общими усилиями, потому что в наших общих желаниях, усилиях, устремлениях раскроется вот эта высшая сила. Это наша настоящая форма существования. Мы как бы прозреем, мы выйдем из или спящего, или бессознательного состояния, мы очнемся. Вот мы пытаемся вместе это сделать. Значит, я нахожу таких людей, я с ними вместе пытаюсь совместно создать вот такое кли. Если мы совместно устремляемся, это кли, оно, это какая-то это идея. Это духовное такое, как бы наше состояние, внутреннее, общее, где мы сливаемся, где мы желаем таким образом ощутить в нашем слиянии вот эту общую силу Творца, которая наполняет нас. Значит, я договариваюсь с этими людьми о том, чтобы мы таким образом действовали между собой. Вся эта работа, она наша внутренняя работа, это устремление желаний. Не механики нашего мира, не живой, растительной или животной нашей природы. Это все оболочки, которые совершенно ничего не означают. Они просто в наших пяти органах чувств существуют. На самом деле их нет. На самом деле их нет. Мы увидим потом совершенно другое существование. Вне этих тел, вне этих ни растений, ничего этого нет. Это все кажется нам этот мир так и накажется. Весь этот мир до Махсома, он называется Улам Амидуме на иврите. То есть, как? Надуманный, мнимый мир. Он на самом деле такой, мнимый, настолько. Потому что у нас случайно оказались якобы такие органы чувств, так мы его таким представляем. Так он нам ощущается, изменяются органы чувств, исчезают эти органы чувств, мы его и не ощущаем. Он не существует. Он существует только субъективно относительно нас, ощущающих его так. Так вот, мы создаем с вами, еще не находясь в истинном этом мироздании, от которого мы заслонены вот этими телами, всякими этими объектами, мы его создаем как бы искусственно, это состояние. Что значит искусство? Мы устремляемся к нему, мы его желаем представить, мы его желаем в себе искусственно создать. В этой мере мы притягиваем его к себе, воздействие его на себя, того духовного состояния. И оно-то нас потом, когда мы сделаем достаточное количество устремлений, усилий, мы вместе. Что значит вместе? Я один не могу, потому что в духовном мы существуем вместе все. Значит, я должен создать какую-то модель, подобную духовному. Это мы создаем внутри нашей группы. Значит, когда я создал такую модель, мы более-менее в ней создали такие условия искусственные, не настоящие, потому что мы все еще эгоисты, но мы искусственно желаем этого. Мы делаем какие-то такие усилия, нас всасывает. Вдруг всасывает в это духовное состояние, на самом деле мы оказываемся там. Притом этот переход, он действительно резкий. Он, ну как, не знаю, он но до этого перехода есть всевозможные колебания. Туда-сюда, немножко такие флуиды, какие-то предчувствия, что ли. Более близкие, более дальние. И на них мы должны отработать свои усилия. Вчера нам было легче как-то себе это представить. Сегодня труднее. Сейчас опять может быть легче. Через полчаса снова будет труднее. И мы должны именно радоваться, когда нам немножко понижают настроение, отупляют нас немножко. Нам дают возможность добавить к этому еще свои усилия. Значит, мы можем быстрее реализовать это нужное определенное количество усилий, после которого нас туда всосет. И при этом естественным образом я вообще не вхожу в проблемы моих товарищей, земные какие-то у них там есть, никуда. Мы с ними занимаемся только вот этим вот общим нашим усилием к раскрытию, к подобию духовной ступени, к Творцу. Все. В идеале, неважно, здесь могут быть мужчины, женщины, никто не... Просто нам это пока мешает. Но, в принципе, тут устремления, они просто устремления. Поэтому, видите, мы здесь, хотя и разделены, чтобы не мешать чисто животными нашими качествами, неисправленными, чтобы не мешать нашему духовному стремлению. Но с другой стороны, в какой можно, мы стремимся подкрепиться друг другом. Да.
1: Условием нахождения после Максома это состояние раскрытия Творца и состояние любви ко всему человечеству. Вопрос у меня такой. Подразумевается ли под человечеством, вот те все 5 миллиардов людей, включая...
0: Под человечеством подразумевается все человекоподобные, прямоходящие Homo sapiens, независимо ни от пола, ни от национальности, ни от расы, ни от чего. Все-все. Начиная, во-первых, с того, что национальностей не было-то вообще. Вы знаете, что за древний мир, какой там были национальности. Авраам в том числе тоже был, я уже не раз говорил об этом, просто древний бедуин там, да, в этом самом, в Междуречье, ничем не отличавшийся от всех остальных. То есть была вручена методика исправления человеку, который просто начал интересоваться ею, высшим миром. Выскочило в нем это решимо. Вот и все. Начиная с книги Зоар и далее, потому как происходило огромнейшее рассеяние и уже перемешивание то Раби Шимон, он говорит о частном исправлении, а его сын, Раби Элазар, везде в своих источниках говорит об общем исправлении мира. Бааль ха-Сулам в статье «Дарование Торы», здесь оно у меня называется «Кабалы», чтобы просто не путали люди, что это вообще, в принципе, одно и то же. Вот. Или «Поручительство», там постоянно говорится о том, что Гмар Тикун имеется в виду абсолютное исправление полностью всех душ. То есть, представьте себе, как на нашей земле все 7 миллиардов или сколько их там людей. Причем в статье «Последнее поколение» он буквально нам так расписывает, что надо создать группу, которой потихоньку будут примыкать люди со всего мира. Сначала как бы сливки со всего мира, а потом все больше и больше группы отваливаться и примыкать к нам. Значит, допустим, там страны и так далее. Он не делит это совершенно ни по какому признаку. Поэтому есть два вида вообще исправления человечества. Один в идеале, он должен был бы быть таким, но это два параллельных пути исправления. Одно исправление — это когда исправляется на земном уровне Израиль, а потом остальные народы мира. А параллельно ему идет исправление именно благодаря рассеянию, разбиению келим. В нашем мире это воплотилось как рассеяние между остальными. Значит, то есть распространением кабалы. Вследствие этого есть параллельный путь, когда наоборот все устремляющиеся со всех сторон, то есть от всех народов к Творцу, они собираются вместе сначала, а все остальные уже постепенно по мере их авиюта, насколько свет, проводимый уже этой особой группой, будет светить и выявлять в остальных тоже стремление к Творцу. Но как бы то ни было, мы увидим с вами здесь еще... В нашем понимании самые отсталые, может быть, народы, которые проявят себя, как и среди них появится устремляющийся к Творцу сильнее, тоньше, ближе, чем развитые. Это не имеет значения, потому что душа, она совершенно не относится к уровню какого-то земного развития, цивилизации. Мы когда-то жили с вами в прошлых кругооборотах в пещерах. Вы можете считать с точки зрения какого-то европейского просветительства и ихнего там гуманизма или там прогресса, что это, конечно, дикари. На самом деле, я вам говорю с точки зрения духовной, та же сегодняшняя Европа – это те же самые дикари, ничем совершенно не выросшие. Вы только снимите с них немножко этот лоск, вы увидите там того же дикаря абсолютно. А те народы, которые живут где-то в джунглях, в своей, может быть, ментальности, культуре, неважно, они относительно духовного развития могут быть и ближе. То есть наш взгляд совершенно неверен. То есть с духовной точки зрения нет отсталых народов и нет продвинутых народов, кроме Израиля, потому что здесь уже систематически в течение тысячелетий это культивировалось. В наш век, конечно, произошли здесь тоже огромные изменения со времен просветительства. Конечно, это все произошло, но заложено просто потому, что сам народ образовался из духовных корней. Не то, что народ, а его устройство. То есть в этом народе не было никогда рабовладельчества. Никто никого не покорял, никто никого не не понукал, всегда было равноправие. Вы представляете себе несколько тысяч лет назад, на протяжении тысячелетий, когда все в мире сжирали друг друга, здесь кошерные законы, когда там убивали или порабощали друг друга, считали рабов как скотину, здесь этого не было никогда, было абсолютно равноправие. И сегодня в израильской армии это видно, да, что рядовой разговаривает с генералом как равный. Это просто находится внутри народа. Никогда не было разделения народа на касты или на какие-то аристократии и другой народ. Все, единственное, что выделялось, ты мудрец или нет. Только это приветствовалось, только это всегда. Никогда не было такого, чтобы мальчик с трехлетнего возраста не умел читать и писать. Вы представляете, когда вы говорите о Европе там 500 лет назад или 300 лет назад, да, там, даже эти мануфактурные этот период или что там, поголовная безграмотность или там 500 лет назад, там, или 1000 лет назад там чуть ли не на деревьях еще жили. То есть здесь это подготовлено историей таким образом. Но все равно мы видим в наше время относительно духовного это не срабатывает. То есть в принципе выполнена это миссия в том виде, что идея пронесена, да, таким образом, искусственно, через такую группу, которая называется народ, неважно в нашем мире, хотя это не народ совершенно. Возьмите наши гены, и вы увидите, что они ничем не отличаются от персидских. Не от арабов, а от персов, которые там живут, тоже есть еще. То есть... А из духовного мира, то вообще нет такого понятия отсталая душа или продвинутая душа. Человек находится вот здесь, значит продвинутый, находится здесь, значит отсталый. Это может быть и итальянец, и африканец, и еврей, и русский, неважно кто. Но все 7 миллиардов обязаны достичь Гмар Тикуна. И мы, когда относимся, как только вы ходите за махсом, у вас теряется, честное слово, у вас теряется вообще какое-то бы то ни было различие. Вы начинаете видеть души, а не тела. И для вас все они являются одним и тем же кли. О чем тогда говорить вообще? То есть вы не видите лиц. Так что... Что такое? Сейчас, секундочку. Тов. А, вопросы хорошие, но они все по теме. Я думал, что я их затронул. Что можно сделать, чтобы не привязываться к старым состояниям? Вы знаете, жена Лота, вы читали, да, этот рассказ в Торе? Жена Лота, за то, что оглянулась назад, она превратилась в соляной столб. Соль – это... соль и вода – это, ну, практически есть еще, конечно, некоторые виды. Это одни из немногих видов неживой природы, которые мы употребляем в пищу. То есть оглядываться, которая не портится, соль. Оглядываться назад нельзя. Человек себя консервирует этим абсолютно. Он не продвигается. Он наносит этим себе больше вред, чем если начинает, я не знаю, уходить в какие-то... Ну, посторонние от духовного мысли, там, состояния, какие-то иллюзии, не знаю, чего там, планы. Я советую ни в коем случае не думать о прошлом. Ничего в прошлом плохого у вас не было. Вы не виноваты, если вам кажется, что вы чего-то там не доделали или сделали в том, что произошло. Что бы ни произошло, неважно что. По вашей вине, там, какое-то там, что-то случилось с другими, то-то, все. Ерунда это все, ничего это не ваше. Это просто абсолютное ересь, если вы говорите о том, что что-то вообще вы в прошлом могли сами сделать, и что-то вы кому-то что-то причинили, или себе, или чего-то не доделали, были лентяем, или наоборот. То есть все прошлое до настоящего момента, это все было задумано и сделано, реализовано Творцом так, как Он желал. И от меня ничего не зависело. И поэтому нечего мне туда возвращаться. Это не мое. Это не мое. Все состояния от настоящего назад не мои. Все состояния от меня и далее только полностью в моей власти. Начиная откуда? Начиная именно с этого мгновения. Вот сейчас, это мгновение, все, что будет со мной, только в этом, не в прошлом, а только начиная отсюда и в будущее, я на 100% определяю свое будущее, свои состояния. Вот и все. Как у Адама решен, интересный вопрос. Как у Адама выскочило решимо? Вопрос правильный. И подпись «Спасибочки». Так. Но дорогой раб с сердечком. Значит, как у Адама выскочило решимо. Дело в том, что после того, как кли разбилось, и оно упало здесь вот в наш мир, я тут не нарисовал, то есть до самого конца, когда произошло смешение абсолютно всех решимот, друг с другом, абсолютно до самого последнего решимо, в самом последнем решимо, включенные до бесконечности друг в друга, так, что не было, не осталось ни одного свойства, которое бы включало в себя все остальные, тогда только лишь начался процесс выявления их уже обратно под воздействием окружающего света. Ведь до тех пор, пока происходит, как вам сказать, есть парцуф, Адам. На этот парцуф снизошел свет Апсак, там, допустим, свет Гмартикуна, и этот парцуф начинает разрушаться. То есть он разрушается, происходит исторжение экрана, происходит четыре парцуфа, ну, исхождение света, да, истолкута аурот, следующий парцуф, и следующий, и так далее. То есть все пять парцуфим, как бы, все накудот должны уйти из него, все света должны уйти вверх, а все эти килим должны упасть вниз. Как только после того, как упали все килим вниз, и, соответственно, все света ушли вверх, только после этого, что произошло? Самое последнее решимо, которое разбилось, а какое решимо самое последнее разбилось? Самое тоненькое. Да? Оно остается выше всех к свету. Они располагаются, все решимот, по мере своего авиюта, по мере своего эгоизма. Получается, что здесь больше эгоизма, а здесь меньше эгоизм. Вот самое маленькое решимо стало здесь, а здесь света. И свет располагается, соответственно. И вот этот свет начинает действовать на это решимо. Естественным путем. Как только все они разбились, все упали, а эти все ушли, то свет действует на это решимо, на самое последнее. И начинается постепенно их реализация, пока они не соберутся вместе. Ор и кли. Решимо превратится с помощью экрана в парцов. Вот и... Для того, чтобы двинуться вперед, нам необходимо все наши возможные виды деятельности соединить вместе. На всех уровнях. Для этого мы уже все вместе обучаемся на одних и тех же виртуальных уроках. Мы, надеюсь, после этого Суккота начнем проводить совместные собрания виртуальные. Групповые, так сказать, одна общая группа. тот, который здесь сейчас существует, находится. И так далее. Мы должны начать общую работу. То есть мы должны сделать все предпосылки на уровне нашего мира, как пишет Баля Сулам, чтобы у нас было общее кли, чтобы у нас была общая организация, чтобы у нас было общее государство, наше государство. Он пишет, что надо создать такое государство. Это не на земле, это не должна быть какая-то территория. Но это должно быть такое общество, в котором бы существовал бы прообраз вообще всего того, что должно быть в будущем, только на духовных законах. Поэтому буквально главное, что мы можем сделать в нашем мире вместе между собой, это наша организация, связь между нами. Над ним мы сможем быть связаны между собой, напоминать друг другу о себе, где-то какие-то группы будут появляться и так далее. Нам надо эту схему всем хорошо знать. Нам надо в этой схеме жить. Нам надо строить в ней такие связи, которые бы и не путали нас друг с другом, но, с другой стороны, чтобы помогали нам ощущать всех и вся. Мы начинаем эту работу. У нас нет никакой возможности увидеть в прошлом примеры этого. Но мы с вами первые в этом мире, которые начинают строить этот будущий мир. Когда духовный мир и земной мир будут одновременно существовать здесь. К этому должно прийти человечество. Читали уже статьи «Последнее поколение» или нет? У вас была эта статья? Есть. Нет? Была. Итак, ну, есть еще много. Я начну выпускать. Я совершенно забыл, что у меня существует, оказывается, еще целый архив Баля Сулама, который не выставлен нигде. Ни в интернете, нигде. Надо срочно сейчас будет приехать, переводить его и выставлять. Что я хочу сказать? У нас сейчас будет сегодня для того, чтобы действительно двигаться вперед. Это не важно, что мы должны миру что-то там, книжки распространять, лекции кому-то давать. Это надо для нас. Это надо для нас, это необходимо для нас. Все, что я достиг не потому, что занимался с равом своим. Я достиг потому, что после того, как я занимался с ним, я распространял. Я свои первые книги написал в 83-м году. А в 81-м году, в 80-м, 81-м начал преподавать каббалу. И в течение 10-11 лет, когда я был рядом с ним, я этим занимался. Там были периоды, когда я полностью должен был быть рядом с ним и все время только с ним, но, в принципе, я этим занимался. Я распространял все равно, эти книги расходились и так далее. Лекции читал везде. И он принимал активное в этом участие. Он звонил в то место, где я делал лекцию, тогда еще не было этих телефонов, и спрашивал, ну как, что и так далее. Еще до того, как я приеду к нему, вернусь и расскажу. Это очень важно было для него. То есть, а сегодня, когда у нас есть такая возможность заниматься всеми видами медиа, вообще связями между собой, давайте мы с вами обязательно все вместе посидим и послушаем, каким образом мы организуем эту организацию. Как она устроена, из каких частей. Чтобы вы советовали нам критически, каким образом ее переделать. Сегодня мы просто обязаны это выслушать от вас. Вчера, кто тут был, присутствовал на собрании интернет-проблем, интернет-связи, видели, что люди говорили по делу, и многие выступали, и давали очень хорошие нам замечания. Действительно, это все нам надо будет немедленно после Суккота исправлять. То же самое по поводу организации. Во-первых, вы не знаете, что есть. А во-вторых, вы, может быть, подскажете нам, что надо, чтобы было. Я вас очень прошу, участвовать абсолютно всем. Это просто дает нам всем возможность знать, где мы, что мы, кто мы. Я очень советую. Не обкрадывайте себя, это неразумно, если вы будете убегать от каких бы то ни было совместных таких вот собраний. Хорошо? Ну, а сейчас... Я вас еще прошу, что у нас сегодня будет еще один урок, да, по расписанию. Я вас прошу, приносите с собой вашу папочку с этими статьями. Мы начнем проходить другую статью. Спасибо.
3: Семинар. Подведем итоги, что мы слышали, что мы почувствовали, что берем для реализации в десятке. 6 минут, пожалуйста.
4: Что мы учили? Рав говорит, что наше «я» существует в той мере, в которой я нахожусь в других душах. И страдание всегда будет, потому что все зависит от общего исправления душ. Отсюда можно понять закон, который называется закон поручительства, когда одна единица влияет на другую, но в той мере, в которой мы включаемся в других, мы ощущаем Творца как доброго и творящего добро.
3: Прежде всего, впечатление от Рава, от его сил, ощущение, что он говорит с нами из бесконечности, а мы берем то, что способны. Тяжело подводить итог такому уроку, столько многое там. Но то, что наверняка, что у нас есть великий Рав, и если мы будем быть с ним в слиянии, в конце концов мы придем к цели.
4: Да, вот именно. В десятке мы хотим все воодушевление Рава, чтобы не потеряться на этом пути. Мы действительно находимся в мире бесконечности, просто мы этого не чувствуем. Но мы хотим это почувствовать, мы хотим ощутить это. Давайте поможем друг другу войти в это. И мы просто должны это сделать.
3: Да, потому что только помощь, которую мы даем друг другу, с ее помощью раскроется что-то, мы сможем посмотреть на что-то, увидеть управление. Весь этот урок был одним цельным переходом человека из того места, где он находится ниже всего и погружен в себя, пока не приходит к ощущению, постижению, где там даже нет слов, чтобы говорить такой единый общий чертеж. Нам прежде всего нужно углубиться в эту картину, в этой картине наша жизнь, и постараться понять ее. И если будем стараться, то что-нибудь раскроется. Все раскроется через эту связь, которую мы создаем.
4: Да, урок очень сильный, очень много разных вещей. Я могу сказать, что все объяснение Рава об исправлении, всего процесса исправления и нашего, как десятка, группы и всего человечества, очень сильное объяснение этого процесса. Все зависит от того, что происходит между нами, в десятке, в нашей духовной работе. Это исправление, желание получать. И так мы продолжаем дальше вперед к исправлению всего человечества.
3: Да, мы находимся в слиянии со своим эго, а руханиют — это как нечто излишнее. А мы, но Рав говорит, что нужно прилепиться именно к точке в сердце. Она является главной, и она поднимет меня в духовное.
5: Никуда зовут... И лого делит бацма.
4: Эта точка сама по себе не растет. Все наше продвижение только в меру связи между нами. Насколько мы добавляем, включаемся в точки в сердце товарищей, строим мощную связь. И в результате этой работы очень короткое время и очень концентрировано мы можем продвигаться и ускорять наше продвижение именно на конгрессах во время праздника. Вот сейчас можно сделать такое усилие и почувствовать продвижение всей группы.
6: Да, какой великий

0: Богом, но и все. И тут вдруг он говорит: не думать о себе, только о товарищах, и все время думать, куда мы приближаемся, к какому будущему, следующая ступень. Так мы притягиваем свет, возвращающий к источнику, только так.
1: Сейчас, друзья, мы идем дальше. Переходим к следующей части урока, который является подготовкой к конгрессу. И как подготовку к уроку сегодня провели 6 и 7 турецкие десятки, они же проведут и подготовку к конгрессу. Переходим к следующей части.

0: Merhaba sevgili dostlar, merhaba Dünya Kilisesi. Bu sabah dersinde Raul'la birlikte çok güçlü bir ders yaptık.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, мировой Кли.
0: Ve kendimizi iptal etmeye dönük çok güçlü izlenimler aldık. Ve yarına şükürler olsun ki bizler de onlu olarak...
1: Мы хотим прийти к объединению и научиться отменять себя друг перед другом. Такое большое воодушевление, благодарение Творцу за то, что мы смогли встретиться. Все последние уикенды мы сидели, мы работали вместе и были наполнены радостью.
2: İstanbul'da toplandık ve bir arada yemek yedik dostlar. Ve
1: и дали нам поработать как десятка. И все товарищи приехали в Стамбул, соединились на единой трапезе. И мы почувствовали, что мы уже находимся вместе на региональном конгрессе. И это объединение произошло благодаря любви между нами, поскольку каждый вкладывал свои силы, и мы делились этими силами. И сейчас мы хотим поделиться и дать всем то, что Творец дал нам, эти силы.
3: Мы хотим, чтобы весь мир ощутил это, чтобы мы пришли на этот конгресс в полном объединении, и весь мир, чтобы это почувствовал, и также соединить наши силы, чтобы повести всех к большому конгрессу. Ребята, давайте, мы под управлением Мутлу, мы готовились к этому конгрессу с 25 года. Через вот эти рамки наших десяток всего турецкого Кли и с теми силами, которые мы получили, конгрессу укрепить Турцию, весь мир, мы вас всех любим всегда. Захар.
0: Макалено 921. Aşağıdan bir eylem için ihtiyaç. Kişinin tek ihtiyacı ihsan etme gücünü istediğini keşfetmek ve Yaradan'dan ona bu gücü vermesini istemektir. Buna adamın tarafında seçim.
1: Baş. Человек должен только раскрыть, что он желает силу отдавать. Он просит Творца, чтобы тот дал ему эту силу. И это называется выбором со стороны человека, что только это является пробуждением снизу. Еще раз. Отрывок из Рабаша. Человек должен лишь раскрыть, что он желает силу отдачи, и пусть просит Творца, чтобы он дал ему эту силу. И это называется выбором со стороны человека. И лишь это является свойством пробуждения снизу. Давайте посмотрим клип с Равом на эту тему. Вопрос. Только после того, как мы одолели наше эго, мы можем войти в отдачу. Нам нужно прийти к выходу из...

0: из Египта. Это только после того, как мы одолели нашу природу? Только тогда может произойти?
1: Конечно. Что же называется выходом из Египта? Египет — это желание получать, это власть, желание получать над человеком. Это называется Египет. Власть и желание отдавать. Это называется земля Израиля. Мы пока что находимся в Египте. И таким образом, что мы даже не осознаем, насколько желание получать ради получения властвует над нами. Мы должны это раскрыть. Как мы можем раскрыть в той мере, в которой мы стараемся создать между нами желание отдавать, отношение отдачи, в этой степени мы обнаруживаем, что мы не находимся в этом, что между нами все время раскрываются получающие свойства. И я не знаю, что делать. Я борюсь, я не знаю, что делать. Я начинаю кричать и просить. Я начинаю видеть, что мне что-то мешает, что есть какая-то сила зла, которая все время давит на меня и вводит в мое сердце и разум получающие свойства. Что делать? Тогда я кричу, это называется «И вы запили, сыны Израиля, от работы». Но исходя из того, что мы кричим, этот крик, он как раз достигает высшей силы Творца, и он начинает нам уже давать силы отдачи.
0: А смысл отдачи, вкус отдачи приходит свыше. Так что зависит от нас?
1: От нас зависит, чтобы это пришло. От нас зависит только молитва, просьба. Есть одна сила высшая. Либо она дает нам эгоистическое злое начало, либо дает нам доброе начало, любовь и отдачу. Но все зависит от нашей просьбы. От нас зависит, как мы требуем у нее, чтобы она дала нам силу добра вместо силы зла.

0: aktif çalıştay sorusu. Kongrede aramızda nasıl çalışmalıyız ki ihsan etme gücüne olan gerçek ihtiyacımızı
1: Активный семинар. Каким образом нам работать вместе на Конгрессе, чтобы раскрыть истинную необходимость, нашу силу и отдачу, и чтобы мы попросили ее у Творца? Еще раз, как нам вместе работать на Конгрессе, так чтобы мы раскрыли истинную необходимость в силе и отдаче и попросили ее у Творца? Активный семинар.
2: Да, на этом конгрессе у нас колоссальная возможность немножко так перемешаться со всеми товарищами, пропитаться ими, получать от них, давать им. Я думаю, что много времени мы не делали такого массивного действия, смешения с товарищами. Я думаю, что из этого выйдет только польза для десяток, и для моей десятки, и для других десяток. Только нужно подготовиться и прийти с полной силой и требованием, чтобы воздействие этого конгресса было полным, общим, как и прошлый конгресс, по крайней мере, чтобы это произошло.
1: Да, и для этого нужно тяжело работать. Мы не просто так приходим и ждем этого воодушевления, а строим его. И с помощью того, что мы вкладываем, что мы хотим слушать других товарищей, поддерживать их внутренне, хотим думать о группе больше, чем я думаю о себе. И во всех наших попытках мы видим, что мы не способны, и тогда мы как можно быстрее сможем прийти к глубокому обращению, к силе отдачи для всех.
2: Да, может быть, слушать товарищей, представлять себе, что они просят, что они хотят, и брать эти хистронот и смотреть, насколько я прошу это, чтобы хотеть это для себя, для них. Главное, чтобы это было. И выйти из этого состояния, когда у тебя нет просьбы, нет ничего, может быть, это время проснуться на желание товарищей, на требования товарищей, войти через них в просьбу правильную, чтобы она подействовала. Я прошу через этих товарищей.
1: Да, действительно, это как пример Турции 6 и 7, которые делают действия по сближению между ними, и нам помогают сблизиться. В этом вся работа, все наше продвижение как группы. Наша все зависит от любви между нами, от сближения между нами. Только так мы придем к свойству отдачи.
2: Да, чтобы просить у Творца, не нужен конгресс, можно и сейчас попросить. Каждый урок должен быть молитвой. И подготовка к уроку — это тоже молитва к Творцу.
1: Да, работа сейчас во время подготовки к конгрессу и на самом конгрессе. Раскрыть сердце, выделить это место товарищам, дать товарищам все, что есть хорошее в нас, и просить у Творца, чтобы он дал нам истинную любовь, и чтобы между нами воцарилась эта сила.
2: Конгресс сейчас.
1: Как Рав сказал на уроке, что нужно максимально внести точку в сердце в работу, через точку в сердце смотреть на товарищей и только о ней думать. И тогда мы войдем в состояние Ибура истинное.
3: Selamlar dostlar. Neybarut'ta dünyanın her köşesinden dostlarımız var. Hepimizin yüzleri, görüşleri, yaşadığı şehirler farklı. Ama şükürler olsun ki
2: у нас есть товарищи из Небарухо по всему миру, наши товарищи.
3: Tek bir şey istiyoruz.
2: Может быть, наши лица выглядят разными, но наше желание, оно едино. Это желание сближает нас. Мы все хотим одного и того же. Подняться над любовью к себе и прийти к истинной, особенной любовью между нами. Каждый день, каждую секунду мы просим этого. И неважно, мы виртуальные или физически мы встречаемся, мы хотим пробудить снизу высшую силу свыше. Спасибо Творцу, что Он пробудил нас изначально свыше, что дал нам точку вот эту, прийти сюда. Теперь пришла наша очередь, друзья. Неважно, какие условия находятся перед нами, давайте продолжать двигаться вместе по этому пути. И неважно, где бы мы ни были в мире, расстояния исчезнут, нет расстояний между товарищами, и не будет между нами расстояний на ближайшем конгрессе вместе в одном желании. И Творец поможет нам, даст свет принести всему человечеству и доставить наслаждение ему. Спасибо. Лахаим, друзья.
4: Sana doğru olan niyetimizin önemini arttır ve niyetimizi çabamızla taçlandır. Aramızdaki bağı güçlendir. Sana doğru gerçek bir arzu oluşturabilmemize yardım et.
1: Творец, помоги нам усилить объединение между нами. Мы хотим выстроить истинное желание по отношению к Тебе. Помоги нам думать о товарищах все время. Сделай нас едиными, единым с Тобой всех. Прими нашу молитву.
4: Dostlarımızın son ıslahta olduklarını aklen ve kalben düşünelim.
2: Sessiz çalışalım. Дорогие друзья, семинар в молчании. Давайте удержать в разуме и в сердце образ наших товарищей в полном исправлении, в Гмартикуне. Давайте удерживать в разуме и в сердце образ наших товарищей в Гмартикуне.

0: Sevgili dostlar, şükürler olsun ki Yaradan'a aynı skotun altında bir bayramı da
1: дорогие друзья,
0: hep beraber tek kalpte, tek adam olmaya
1: çalışıyoruz. Объединимся. Под единой сукой мы вместе праздновали единым сердцем, единый человек с единым сердцем. И мы страстно ожидаем конгресса в октябре, затем в феврале, чтобы быть едиными со всем миром. С нашим желанием в одном направлении. Давайте будем единым человеком с единым сердцем. И огромное лехаим от товарищей из Турции.
2: Спасибо нашим друзьям из Турции, что вы дали нам такой прекрасный урок. И в конце урока, который мы видели сегодня из Ситрина, Рав попросил нас, чтобы мы участвовали во всем, что наша организация делает, чтобы мы узнали. Он сказал, мы не знаем, что делает наша организация. Он пригласил нас участвовать, потому что наше мнение важно, и вместе мы можем сформировать наше развитие отныне и далее. И это именно то, что мы хотим вместе сделать в ближайший четверг, 1 октября. Это как раз реализует то приглашение от Рава прийти и участвовать вместе. Этот день начнется 9:30 утром и продолжится до трапезы Ушпизин в 6 вечера. Мы будем здесь вместе сидеть, заседать, и большинство времени мы будем обсуждать и рассуждать вместе на разные темы, которые повлияют на наше духовное будущее и вообще. В течение дня у нас будут 8 обсуждений на разные темы, и в каждом таком обсуждении голос каждого товарища, каждой подруги очень важен, потому что без него и каждый здесь особенный этого не произойдет. Мы увидим в течение дня много объяснений Рава о распространении. Постараемся вместе понять и почувствовать, куда он нас направляет, как мы хотим, как мы должны продвигаться вместе. И мы узнаем, как сказал Рав, много важных вещей, чтобы действительно быть настоящими участниками, не пассивными, а активными, как работает наша организация, куда мы идем, какие
1: блага. Семинар в молчании. Попросим услышать каждое слово на уроке из желания найти Творца между нами. Строим духовное общество. Здравствуйте, друзья. На первой части урока мы продолжим слушать серию уроков с Равом из конгресса Ситрин. Сегодня у нас урок номер 5 от 13 октября 2003 года. Пожалуйста.
3: Сейчас чувствуется, что действительно так. Все, кто должны были собраться, собрались. Поэтому я и повторю, и, может быть, буду повторяться, но повторений никогда нет. Мы знаем, что вообще все действия, они происходят одинаково вроде бы. И бур, и ника мухин, и бур, и ника мухин. Каждый день механически, если посмотришь на него со стороны, он один и тот же, но никогда он не похож на другой. И также и в духовном. Парцов поднимается на следующую ступень. Механически это выражается одними и теми же стадиями роста. Но на самом деле они все различные. Причем потрясающие отличия. Характер, свойства, стиль, ощущения, проявления Творца, наполнение, стремление к Нему. Все абсолютно разное. И каждый день он абсолютно... Если в нашем мире есть что-то похожее с одного дня на другой день, даже если как бы не меняли эти дни, но все равно что-то в них прошлое, и даже нам это приятно, мы пытаемся добавить к прошлому что-то новое, приятное, но оно нас все-таки тянет, оно дает нам ощущение уверенности, ощущение своего «я», существования, то в духовном наоборот. Чем больше отрываешься от прошлого и переживаешь совершенно новое состояние, без всякой оглядки на прошлое, в этой мере ощущается жизнь, существование, и наоборот. Малейшее повторение прошлого, это просто смерть, это исчезновение ощущения жизни. Поэтому мы с вами будем вроде бы говорить о тех же вещах, но вы пытайтесь переживать их сегодня, слушая те же слова, пытайтесь переживать их уже по-другому, на другом уровне, сегодняшним вашим усилием. Ваши усилия создают новое ощущение на тех же прошлых вроде бы формулировках. Поэтому старого быть не должно. Если вы присутствуете на каком-то уроке у себя, неважно, кто его проводит, и вам кажется, что все, вы уже это слышали, незачем сидеть. Это просто невероятно. Это неправильное, абсолютно неправильное отношение к нашему материалу. На протяжении многих лет я с Равом приезжал в Тверью раз в неделю, иногда раз в две недели. И каждый раз мы изучали 16-ю часть Талмуда Сверот, и из этой 16-й части, ну, может быть, страниц 30. На протяжении многих лет. Причем занимались мы в Твери подряд 7-8 часов. Допустим, там, с 2 часов дня и где-то до 9 вечера. С перерывом там на ужин. Не считая утренних занятий. И все время одним и тем же. Это рассказывается там о строении Адама и каким образом он находится в объеме миров нашего мира и в объеме других миров по, так сказать, внутриконцентрических окружностей. Это один и тот же текст. Я его знаю на память. Но каждый раз в этом-то и была тренировка, чтобы каждый раз усилием пытаться пережить его по-новому. И именно вот такие усилия, когда ты глубже и глубже и глубже уходишь вроде бы в одну и ту же информацию, она и эти усилия, они-то и создают вот эти ходы, туннели, как бы, по которым ты входишь внутрь этого мира, или наоборот, можно сказать, изнутри, из себя, снаружи, через все эти объекты нашего мира, через все эти внешние ощущения, в более внутренние, пока не ощущаешь эту единую силу, которая всем управляет, властвует над всем. Это мысль, которая дает нам всем мысли, а мы просто автоматически ее мгновенно выполняем, без всякой задержки со своей стороны, без всяких своих каких-то решений. Просто являемся абсолютно полными, цельными, совершенными частичками в том смысле, что действуем в соответствии с движением этой мысли. Так человек обнаруживает себя, когда он оказывается по ту сторону Махсома. А далее ему начинают поставлять всевозможные ощущения, помехи, благодаря которым он продолжает все равно выявлять единство этой силы, что нет иных сил, свойств, намерений, мыслей, кроме ее единственной. И даже то, что кажется она какой-то там двутриликой. Это все неверно. Человек начинает понимать, что это все только в нем происходящие изменения, помехи, так называемые помехи, благодаря которым он выясняет все больше и больше единства одной управляющей силы. И в той мере, в которой выясняет это, все больше и больше включается в нее, сливается с ней. И начинает сопоставлять себя с ней, пытается и просит, чтобы она ему открылась для того, чтобы уподобиться ей. А уподобление, как мы уже с вами говорили, оно может быть по внешнему проявлению Творца относительно творений. Потому что сам Творец скрыт, абсолютно полностью скрыт. Это называется ацмуто. Мы не постигаем его в этом виде. Мы постигаем его только внутри нашего кли. Свет создал кли, и кли постигает то, что его наполняет. Когда человек начинает стремиться к тому, чтобы походить на эту высшую силу, слиться с ней, соединиться с ней, то есть, значит, походить ей, другого метода сближения в духовном нет, только методом подобия. Как он может узнать, как ведет себя эта высшая сила? Он начинает просить. Он начинает просить Творца, чтобы тот проявил его себе, ему. А Творец проявляет себя внутри кли, внутри того кли, который он создал. То есть человек обнаруживает себя стоящим снаружи всего человечества, и он видит, где бы он ни находился, что бы он ни слышал, что бы он себе ни представлял, он видит, как Творец относится ко всем творениям. Как он полностью властвует в них, определяет все их состояния, движения, мысли, поступки. И все это исходит из абсолютнейшей любви и доброты. И в этой мере человек начинает сам проникаться любовью и добротой ко всему человечеству. Вывод. Мы сами никогда не можем понять, что такое любовь и доброта к ближнему. Закон «возлюби ближнего, как самого себя» – это закон, по которому Творец относится к творениям. Выполнение этого закона относительно других ставит нас в соответствие с Творцом. То есть в мере нашего подобия в этом Творцу мы сближаемся с ним, сливаемся с ним и, или другими словами, поднимаемся по ступеням духовной лестницы. И никакого исправления на наш эгоизм сегодняшний, на наше желание любыми путями использовать других ради любой своей выгоды, никакое исправление этому не может быть до тех пор, пока не увидим Творца и не обнаружим, что Он таким образом относится к творению, и Он властвует в этом своем желании над всеми, определяет все. То есть раскрытие Творца, оно является спасением для нас, как с точки зрения понимания, что такое замысел творения, как он реализуется Творцом, каким образом мы можем примкнуть к нему, к этому замыслу, войти в него, или то, что то же самое, сблизиться и слиться с Творцом. И человек, который начинает видеть человечество, то есть быть подобным Творцу, он начинает совершенно по-другому воспринимать все существующее, себя и всех остальных. Вот об этом и говорится в этой статье Баля Сулама «Скрытие и раскрытие Творца». Вчера мы говорили об этом, и позавчера говорили об этом, как предисловие к тому, что сегодня мы будем изучать. мы увидим, насколько человек переживает крайнее состояние, совершенно непонятные трансформации. Но оно действительно так происходит. И при том, как мы уже говорили, переход Махсома, он может быть таким, что человек то высовывается в высший мир, то немножко уходит, то немножко высовывается, то немножко уходит. И получается, что вот эти переходы, они изучаются им как бы на грани, такие пограничные явления. Вот попытаемся мы одновременно с тем, что читаем этот текст, переживать в себе эти состояния. А затем, после того, как мы попытаемся найти в себе нечто подобное, попытаемся проанализировать и понять, откуда, почему, чем определяются эти состояния. Для чего нужны такие занятия? Не писать тут, рисовать миры, сфероты, как-то все. Все это все уже знаете. Мы с вами занимаемся уже давно на наших виртуальных уроках. Ничего нового я вам сказать особенно не могу. Все новое, оно должно быть изнутри нас. Когда мы начинаем переживать, пытаемся войти в эти состояния, мы пытаемся их в себе создать, мы в себе как бы создаем будущее свое состояние, предпосылку. Мы пытаемся вообразить себя на более высшем уровне. В этой мере, в мере устремления к этому более высшему уровню, мы вызываем на себя окружающий свет. Тавили с Кабала Лиматхилин Мельешем. Улайкан, Габриэль, ну? А, может, здесь внизу. Здесь под вами есть книги. А, ешь, зел. Маспик. Туда. איפה הקדמה לטס אצלנו כאן? 198. תודה. בעלי סולם рассказывает, я повторяю опять, но не важно, а вы еще раз по-новому переживайте эти слова. Бали Сулам в пункте 155 в Талмуде, в предисловии к Талмуд Сверд говорит нам, что все изучение Кабалы, которое является, в принципе, нашим самым главным. Ну, есть практическая Кабала, это наше участие в группе и построение наших отношений в группе по подобию более высшей ступени. Это вызывает окружающий свет на нас, потому что мы желаем этой высшей ступени. Это практическая Кабала. И теоретическая Кабала – это когда мы в процессе учебы изучаем, а о более высшей ступени, как она себя ведет, какие там законы в каких-то мирах. И также в мере желания, устремления быть, находиться, подняться в эти миры, мы в этой мере вызываем на себя окружающий свет. Он поэтому и пишет, что каббалисты пишут книги для себя, для того, чтобы обмениваться духовной информацией и помогать таким образом проходить быстро духовные состояния друг другу, из поколения в поколение. Мы сегодня можем читать книги, которые написаны 2-3 тысячи лет назад. Они для нас не являются какими-то закрытыми книгами. Тот же язык, те же определения, абсолютно то же самое. Методика, конечно, для начинающих меняется кардинально, потому что души все новые и новые. То есть те же самые души, но уже в более обновленном эгоизме, нисходят в наш мир, облачаются в тела. А для человека, который постигает высший мир, для него же времени нет. И он находится с теми же, кто там находится, неважно, из каких гильгулим, кругооборотов в жизни. То есть, может быть, он пережил когда-то это давно, к кто-то другой сегодня и так далее, то есть неважно. Но каббалисты пишут поэтому свои книги, они являются актуальными для всех, кто находится в высших мирах, неважно, из какой эпохи они написаны. А для чего они пишут это нам, так он здесь говорит, Бааль ха-Сулам, они пишут эти книги нам только для того, чтобы мы во время учебы пожелали быть на этих уровнях, о которых говорится в этих книгах. Таким образом, мы привлекаем на себя высший свет. Так он и пишет. Вафаль пишет, и нам и вини машелом дим, или митохэшек ве рацон ахазак лавин машелом дим, и урим алеем это урод, а мы кефим это нешматам. То есть из того, что они, люди, мы, которые находятся в этом мире, очень желают узнать, что же происходит в высшем мире с их душами, в каком состоянии они на самом деле должны быть уже сейчас, как им к этому состоянию подняться. Вот это их желание, оно вызывает свыше, притягивает свыше Ор-Макиф, окружающий свет, который подтягивает нас вверх. Так вот, два вида есть таких действий. Это в группе, когда мы создаем искусственное такое состояние якобы более высшей ступени, относимся друг к другу якобы с любовью, якобы с участием, естественно, якобы все мы эгоисты, но мы, поднимая себя таким образом, искусственно приподнимая, вызываем на себя окружающий свет. И во время учебы, когда мы стремимся оказаться там, где мы, что мы учим, на том уровне, который учим, также вызываем на себя окружающий свет. Поэтому давайте представлять себе эти состояния, о которых мы с вами будем проходить. Мы с вами говорим о том, что человек проходит в своем движении духовном два состояния. Можно это скрытие двойное, скрытие одинарное, затем махсом. Так называемое вознаграждение и наказание, и любовь. А это гмартику. До этого у него есть состояние, которое называется бессознательными. Бессознательное состояние. И это состояние, оно может продолжаться тысячи лет. Естественно. Тысячи лет мы с вами были в бессознательных состояниях. Мы дошли до состояния, когда мы начинаем с вами ощущать точку в сердце. И начинаем входить в эти состояния скрытия. Двойное, одинарное. Затем вознаграждение и наказание и любовь. Так вот, давайте посмотрим, как Бааль ха-Сулам описывает эти состояния. Мы увидим, что в принципе были мы в них, не были мы в них, иногда бываем, иногда не бываем. Это, в общем, не имеет значения. Эти состояния, они могут быть пройдены очень быстро человеком. Они духовные, в духовном времени нет. В духовном есть только наработка усилий. Отработка тех решимот, которые из нас поднимаются. Как только мы это решимо реализуем, сразу же другое. Поэтому пройти этот путь мы можем очень быстро. Как только мы входим в скрытие, одинарное, двойное, здесь уже измеряется все не так, как здесь в бессознательном состоянии, тысячелетиями, а измеряется уже нашими усилиями. Здесь только наша реакция определяет время. Мозганы работают? Кондиционеры, да? Нормально? Да? Так вот он пишет Баля Сулам. Двойное скрытие. В книгах оно называется «Скрытием в скрытии». Это означает, что человек не видит даже обратную сторону Творца. То есть он когда-то ее видел, а сейчас он понимает, что он ее не видит. Что значит обратную сторону Творца? Прямая сторона Творца называется «паним», «лицо». Это доброе отношение Творца ко всем и к человеку, к самому. Так он это чувствует. Это уже раскрытие, лицо. Обратная сторона – это когда человек чувствует себя плохо, но понимает, что это исходит из Творца. Тогда он ощущает обратную сторону Творца. А двойное скрытие, скрытие в скрытии, это скрытие обратной стороны. То есть человек даже не понимает того, что не ощущает того, что все, что в нем есть, это исходит из Творца. То есть человек не видит даже обратную сторону Творца и говорит, что Творец покинул его, не обращает на него внимания. Смотрите, то есть человек говорит о том, что Творец покинул, не обращает на него внимания. То есть человек понимает, что он находится в мире, в котором существует Творец, но Творец от него абсолютно отрезан даже своим отрицательным воздействием. Находимся ли мы всегда в таком состоянии? Мы часто переходим в бессознательное состояние и усилиями должны себя вводить в состояние одиночного или двойного скрытия. Ничего страшного, потому что все эти состояния, они переживаются очень быстро. От них и до Махсома может быть мгновенный переход. А все страдания, которые он получает, он относит за счет судьбы и слепой природы, поскольку пути управления становятся для него настолько сложными, запутанными, он настолько не понимает вообще, что с ним происходит, что это приводит его к неверию. То есть, что значит неверие? Он теряет всякую мысль о том, что существует какая-то единая сила, которая всем управляет. Он считает, что в мире есть зависимость от жены, детей, начальника, окружающих там, правительства, полиции и так далее. Эти состояния все называются состояниями двойного скрытия. Но он понимает, знает, что он находится в этом состоянии. Иначе это состояние не называется двойным скрытием. Скрытие или раскрытие. Человек ощущает в себе, относительно себя. Если есть контакт с Творцом, он начинается отсюда. Двойное скрытие, одиночное, раскрытие первое и раскрытие второе. Давайте мы здесь напишем. Двойное одиночное скрытие, а здесь раскрытие один и раскрытие 2. В таком состоянии молится о своих бедах и совершает добрые поступки, но не получает ответа. То есть он понимает, он пытается что-то делать, но он не чувствует на них никакого ответа от Творца. То есть я что-то делаю в группе, в учебе, прикладываю огромное количество усилий, проходят месяцы, никаких результатов я не вижу. Результаты от меня скрыты. Оно в тот момент, когда перестает молиться о своих несчастьях, получает ответ. То есть он как бы видит, что мир управляется не в мере его связи с Творцом. Всякий раз, когда собирает силы верить в высшее управление и исправляет свои действия, то есть усиливает свою влияние в группе, участие в занятиях, отворачивается от него удача, и он безжалостно отбрасывается назад. Приходят ко мне люди, говорят, полгода занимаюсь, год занимаюсь, ничего нет, наоборот, все хуже, на работе, здоровье, дома, вообще, все идет, все сыпется. Двойное скрытие Творца. Если вы скажете наоборот, значит, вы полностью вообще отрицаете власть, влияние, управление Творцом. Значит, вы находитесь уже еще до того, как сознательно, как вошли в какую-то связь. А когда отбрасывает веру, то есть мысль о том, что это все-таки исходит из Творца, и ухудшает свои действия, тогда обретает большую удачу и живет, дышит полной грудью. Это пишет Бааль ха-Сулам, и очень четко он при этом ставит ударение на все эти ощущения человеком. Попытайтесь действительно представить себе, что это так. Вы этими своими упражнениями сократите свои пребывания в этих состояниях. Вы уже сейчас можете их отработать. Не получается у него зарабатывать честным путем, а только через обман. Ну, осквернением шаббата имеется в виду не то, что религиозные исправляют субботу, а имеется в виду все те законы, по которым человек должен войти в высший мир. Наоборот, чем он их не исправляет, не обращает внимания на группу ни на что, он ходит гордый, что вот якобы он преуспевает больше остальных. Все его знакомые, выполняющие Тору и заповеди, то есть каким-то образом пытающиеся себя исправить, тут все говорится, конечно, на уровне не обычных верующих, а на уровне тех, кто занимается своей внутренней работой. Они страдают от бедности, многочисленных болезней, презренны в глазах людей, кажутся некультурными, глупыми, лицемерными, до такой степени, что мерзко ему даже мгновение сидеть с ними. А знакомые, высмеивающие его веру, то есть те, кто считают, что они сами хозяева в этом мире, что они этим управляют, они преуспевающие, здоровые, находятся в полном согласии с собой, не знающие, что такое болезнь, умные, обладающие хорошими качествами, симпатичные во всем. Так ему кажется мир, таким образом он его градуирует. К этому его тянет, а к этому нет. Вследствие определенного скрытия Творца. Естественно, что человек находится, ну вот, как какой-то кусочек железа над магнитом. Магнит приближается, железо приподнимается. Магнит отдаляется, железо опускается. То есть человек тут, конечно, ничего с собой не может делать. Он не может никоим образом определять никакие свои состояния. Все его состояния определяются свыше приближением или удалением Творца от него. Так, естественно, те слова, все то, что человек сейчас ощущает, все то, что он говорит, то, что Бааль ха-Сулам описывает, все это является именно мерой такого скрытия Творца. То есть, если мы здесь начертим какой-то другой график, то мы можем начертить так. Двойное скрытие Творца, одиночное и приближение Творца к человеку, света к человеку. Ну, я не так бы нарисовал. Я тут не могу по-другому нарисовать. В принципе, это заканчивается здесь, а потом уже входит в... Давайте так напишем. Здесь плюс эгоизм, а здесь... минус эгоизм. То есть

минус эгоизм. То есть здесь творец удален от человека, начиная с Максома и дальше, он уже внутри человека, и насколько он внутри человека, это уже определяется ступенями за Максомом. Когда высшее управление устраивает это человеку таким образом, это называется скрытием вскрытии. Тогда человек стремится сбросить этот груз и не может продолжать укреплять себя, чтобы верить в то, что страдания приходят к нему от Творца. Это означает, что он не видит даже обратную сторону Творца. И в этом состоянии человек получает страдания. То есть, естественно, все ощущения наших страданий в мире, они происходят только в мере удаления Творца от нас. И поэтому тут пишется: недостаточный заработок, избегает товарищей, когда делает плохие поступки, то наоборот – они вознаграждаются как бы, то есть поступая честным путем, видит, что он, при этом он проигрывает и так далее. То есть все есть в таком состоянии ощущения его исходят из того, что обратное скрытие, оно дается человеку для того, чтобы он, преодолев все именно эти сомнения и все то, что видится ему положительного вскрытия Творца, обратил это в отрицательное. То есть, вот все то, что мы видим в таких состояниях, направленное против духовного продвижения, мы должны понять, Творец специально создает нам эти условия именно своим двойным скрытием, для того, чтобы мы на эти условия сделали свои исправления. Понятно. Только для этого и вызвано это двойное скрытие и это ощущение в нас. Если человек не отрывается от того, что эти ощущения в нем вызываются Творцом, то, соответственно, этим он и двигается вперед. Следующее состояние. Если человек преодолел определенное количество раз, несмотря на то, что ему кажется, что идти своим путем, не сближаясь с Творцом, выигрываешь, все-таки предпочитает сближение, притяжение Творца к себе, то он переходит в одиночное скрытие. Одиночное скрытие. Творец скрыт. То есть он ведет себя по отношению к человеку не так, как подобает ему в соответствии с именем «добрый, творящий добро», а наоборот. Чем отличается двойное скрытие от одиночного? Мы уже говорили, в одиночном скрытии человек чувствует отношение доброе или недоброе Творца, он понимает, что оно недоброе. Допустим, все проблемы, которые у меня есть в мире, я уже связываю с Творцом. Вот на меня там кто-то накричал, вот на меня кто-то рассердился, кто-то мне что-то плохое сделал, я что-то потерял. Я все, чтобы не было со мной плохо, я уже связываю с Творцом. В двойном скрытии я не связываю это с Творцом. Я чувствую, что я получаю это от Творца, я понимаю разумом, что я получаю это от Творца, но чувствами я это не ощущаю. В одиночном скрытии я ощущаю, что это мне подсовывает Творец. Он мне делает все эти подлости. В этом случае человек не видит хорошую сторону лика Творца, но он верит, что все же Творец устроил ему все это в качестве наказания за то, что он совершил. Или для того, чтобы сделать добро впоследствии. Как сказано, кого полюбит Творец, того и взыщет. В этом состоянии, в общем-то, находимся мы. Проблема у нас только в том, что мы не желаем усилиями воли находиться все время в этом состоянии. Оно требует от нас внутренних больших усилий. Но, в принципе, большинство из нас находится в нем. И остерегись сказать, что все это приходит к нему по воле слепого случая и природы без расчета и знания. То есть получается, что и здесь у нас существует сомнение, происходит ли это от Творца или нет. До тех пор, пока Творец не раскрывается, до самого Максома, у нас нет
абсолютно никакого четкого ощущения Творца, и всегда у нас есть возможность сказать, есть его управление, нет, мы ощущаем его или нет. Все это абсолютно расплывчато, поэтому и называется окружающим светом. А укрепляющийся в вере, видя, что Творец надзирает за ним таким образом, считается, что видит обратную сторону Творца, так и получает от него страдания. То есть, до тех пор, пока мы не прошли махсом, до тех пор, пока мы находимся в двойном или одиночном скрытии, мы все время чувствуем отрицательные свойства, отрицательное управление на себе. Мы все время должны какими-то усилиями давить себя вперед, прилагать какие-то усилия, заставлять себя включаться в группу, в работу, в какую-то, в распространение, во что-то. Мы не видим в этом ничего положительного, но само нас не тянет. Описание. Или ему не хватает заработка, если у него многочисленные кредиторы, которые отравляют ему существование, и весь день он полон забот и хлопот, или он страдает от болезней, или неуважаем людьми. Это все отрицательные свойства, которые он ощущает на себе от стороны Творца в таком виде. Ни один план, который задумал, не осуществляется, и каждый день у него нет душевного покоя. Наши обычные состояния в наших группах. Что можно здесь предпринять? Мы, в принципе, находимся, часто выпадаем в бессознательные состояния, часто в скрытие двойное, в одиночное скрытие и вплотную даже где-то подходим сюда. Вуаль, дальше. Все зависит только от наших очень больших усилий. Эти большие усилия, они нас будут толкать все равно по всему этому диапазону, от махсома и обратно, туда и обратно, мы будем все время ходить. Мы не сможем никоим образом взять себя, удержать где-то в каком-то месте и систематически приближать себя к махсому. Мы не можем. Для этого нам необходима окружающая среда. Только окружающая среда может на нас постоянным образом давить в дополнение к раскрывающемуся Творцу, создавать такое поле вокруг нас, которое нас бы постоянно давило бы, двигало вперед. Люди, которые не занимаются этим, не включают себя в окружающую среду, они гуляют здесь по этим состояниям от бессознательного к двойному и к одиночному скрытию и обратно десятки лет. Десятки лет. Здесь необходимо обязательно добавить силу группы. Без этого тут вообще невозможно. То есть, почему Бааль Сулам пишет в «Свободе воли» о чем? Он говорит, каждый раз, выбирая для себя все более и более и более и более лучшее общество, человек приближается к реализации духовной своей, к переходу махсома. Здесь нет никакой возможности двигаться вперед. Вы всегда будете болтаться немножко вперед, немножко назад. Если у вас такие неуправляемые внутренние состояния, это значит, вам необходима окружающая среда, добавлять каждый раз ее все время. Если есть какое-то движение назад, если даже на секунду человек упал назад, это значит, и он не был поддержан группой. Потому что в идеальном состоянии, как только появляется положительная сила от группы, так сразу же должна появиться отрицательная добавка к ней, чтобы она скомпенсировалась и пошла вперед. То есть самым правильным методом продвижения является продвижение, когда у тебя есть запас сил, тебе подбавили воодушевление, силы, уверенность от группы, и в это время в тебе происходит, соответственно, этому подъем твоего эгоизма из всей твоей этой самой коробочки, в которой весь он находится в скрытом состоянии. Так, чтобы именно в той мере, это значит, я обгоняю свои события, называется «Аним миурерта шахар», как Давид Амелах об этом, царь Давид об этом писал, что
идти всегда в той мере, в которой группа тебя ведет и поднимает положительно, она должна тебя в такой мере вести положительно, чтобы

ответственность за то, что если он на секунду вылетает из этой работы, из этого устремления вперед, он этим просто предает своих товарищей. Раскрытие. Требование человека во время скрытия укрепиться в вере, то есть в том же отношении к человечеству, как и у Творца. В вере в то, что Творец управляет миром, приводит его к книгам. В Торе он получает свечение, то есть ормакиф, и понимает, как укрепиться в вере в управление Творца. Верой называется свойство отдачи, которое потихоньку начинает проявляться в нас. И это свечение, сосредоточенность, которую он получает с помощью Торы, называется исправлением средством Тор. А когда соберутся они до определенной степени, Творец смилуется, то есть, что значит смилуется? Когда до определенной степени наберется устремление вперед на каком-то определенном уровне эгоизма, то есть достигнется какое-то накопление внутреннее этой энергии на эгоистической силе, то человек, Творец, что называется, смилуется над ним. Что значит смилуется над ним? Человек проходит махсом. Смилуется, это значит милость, это свойство бины, да, милосердие. То есть человек получает свойство бины. Это перевод на русский язык очень старый, неисправленный. Записки Баля Сулама, который он написал. Это его не статья, это то, что он написал просто как пометку, пометки свои. Поэтому текст здесь не обработан, даже на иврите, и тем более на русском языке. Вот. И прольется на него свыше Божественный Дух, то есть он получает свыше уже Ор-Макив, который постепенно входит в него и становится уже Ор-Пними. Здесь это Ор-Макив, здесь это уже Ор-Пними. Свет, который входит внутрь эгоизма. Это эгоизм здесь. Но это происходит только после того, как он раскрыл во всей полноте исправляющие средства, то есть свет Торы. Если он притягивает на себя Ор-Макив в достаточном количестве, тот в конечном итоге его исправляет и придает ему свои свойства. Свет исправляет кли, это мы знаем. То есть свет Торы, который человек вдыхает в тело, в свой эгоизм, вследствие укрепления веры Творца, приобретает свойство бины, он становится пригоден для надзора раскрытием Творца. Да. То есть человек начинает раскрывать в себе свойство, что Творец добрый, творящий добро. Это то, что он начинает видеть. И в таком случае, что он ощущает? Получающий от Творца огромное благо и бескрайний покой. Это первое ощущение при переходе Махсома. Мы его уже описывали здесь с вами в наших занятиях, во всевозможных вариациях. Всегда находится в душевном удовлетворении, так как зарабатывает легко и в достаточном количестве. Но мы знаем, что человек, когда проходит Махсом, мы с вами говорили, в первую очередь аннулируется его «я», то есть он перестает думать о себе как о существующем вне общего кли. Он явно видит это общее кли и Творца, наполняющий его, то есть находится уже в полном ощущении высшего мира. Высший мир называется видение общего кли, собрание всех душ и Творца в нем. Это ощущение диктует уже человеку все его отношения к себе и к окружающим. Значит, огромное благо, бескрайний покой, всегда находится в душевном удовлетворении, так как легко зарабатывает и в достаточном количестве. Я уже вчера это описывал по-другому даже, что в той мере, в которой человеку раскрывается Творец, и человек автоматически начинает ощущать Творца, мы с вами рисовали такую картинку. Я, каждый из нас, Творец и все человечество, или все это кли общее. Человечество. Так вот, если я хочу приблизиться к Творцу,

0: здесь миры. Асия, Ецера, Брия, Ацилут и Адам Кадмон. А здесь я. Это Махсум. Если я хочу приблизиться к Творцу, значит, что мне надо сделать? Я должен относиться к человечеству, к этому общему кли, так же, как Творец. Я – это точка в сердце. В таком случае я прошу раскрытия Творца. Что значит раскрытие Творца? Покажи мне твое отношение к человечеству. Покажи мне, кто ты. Покажи мне, каким образом ты относишься к ним. Если я именно об этом прошу, Творец раскрывается мне. А откуда я это прошу? Я это прошу из того внутреннего гена, который во мне постепенно разворачивается, реализуется. Вот у меня отработанная тут спиралька уже, а это сейчас постепенно раскручивается. Так вот во мне появляется желание, я на это желание произвожу силовое устремление к Творцу, желаю стать ему подобным. Подобие – это только относительно общего кли, там, где он раскрывается. Мы с вами говорили, что это происходит уже в стадии 1, да? Нулевая стадия – это сплошной свет, а первая стадия – это уже раскрытие отношения Творца к творению. Творец создает кли и наполняет его полностью собой. Уже в первой стадии это происходит. Поэтому и вне этого нет ничего. Так? Затем это кли разбивается на мельчайшие эти частички. Что значит разбивается? Ничего не разбивается на самом деле. Это все только относительно нас. Существует только одно вот это единственное состояние. Потом в нем начинает появляться второе состояние. Кли желает уподобиться Творцу, потому что свет так себя проявляет. Третье состояние, где оно проверяет, насколько оно может быть подобным Творцу. Четвертое состояние, где оно раскрывает полностью свою эгоистическую природу. Пятое состояние – цимцум. И так далее. Все эти состояния – это внутреннее ощущение кли. На самом деле, ведь в нем ничего не происходит. Здесь кли начала чувствовать Творца, поэтому она говорит, я не хочу получать свет. Я его не ощущаю, я его не получаю. Что значит, я не получаю? Я не хочу его ощущать, но свет-то в нем существует. Первое состояние существует внутри второго, потому что второе, оно порождено первым состоянием, оно на нем базируется, оно находится внутри него и так далее. Затем, когда происходит цимцум, вот здесь вот цимцум алиф, тоже ведь все остается внутри. Только я не хочу таким образом себя ощущать. Как бы закрывая глаза, я, как ребенок, не ощущаю, не вижу, не слышу. На самом деле состояние не меняется. Факт, то, что создано кли, и Творец его наполняет, это остается постоянным. И то же самое происходит с состоянием разбиения сосуда, потом его падения в наш мир. Это все относительно внутреннего ощущения самого кли. Разбивается, затем через некоторое там количество действий кли разбивается. Что значит разбивается? Каждая его частичка начинает ощущать себя самостоятельно, не связанной с другими частичками. Просто она так себя начинает ощущать. Со стороны света, со стороны Творца, мы находимся в полностью наполненном виде, в полностью исправленном виде, в полном слиянии с ним. Ничего нам не мешает. Относительно нас он... относительно него мы находимся в абсолютно неизменном состоянии. Об этом говорит основной закон науки Каббала. Свет находится в полном покое. Ора Элион немца беминуха мухлетет. Так это звучит на иврите. А затем происходит именно вот это. все вот эти состояния, они и нужны для того, чтобы выделить каждого из нас. Я, и еще я, и таких много-много я. Всего 600 тысяч я. Мы об этом говорили. Для чего? Для того, чтобы каждый из нас теперь сознательно пришел к тому, что он желает, чтобы это состояние существовало. Он желает, чтобы Творец его наполнил. И он этого состояния сознательно достигает своими собственными усилиями. Таким образом, как бы он строит свое кли. Если я отношусь теперь ко всему остальному кли, так как относится к нему Творец, значит, я это первое кли создаю, я его строю. И если я при этом своими действиями к этому кли, к этим, к остальным душам, это вот то же самое, да? Если я к этим остальным душам проявляю себя как проводник света Творца, то я, значит, их и наполняю. То есть я таким образом произвожу вот это действие. Вот это действие в итоге я произвожу. Я – это точка в сердце. Это точка бины. Точка бины, точка Творца, которая во мне есть. Это не точка Малхут. Это не точка этого клей самого. Точка я, которая в нас, это так называемая хелик и луками мал. Часть Творца свыше. Это то, что дано в нас, это то, чего нет вне, ни живой, ни в растительной, ни в животной природе. Опираясь на эту точку, если она во мне начала говорить, я начинаю строить вот это кли на самом деле. Или другими словами, вот это, которое дано мне в таком разобщенном виде. То есть я полностью здесь уподавляюсь Творцу. По действию я строю кли и затем наполняю его светом. Я при этом управляю Творцом как исправляющим светом. Я призываю его свет и говорю: дай мне возможность соединить все это кли. Я хочу, чтобы оно было соединено. Такие должны быть мои отношения к нему. Это и называется вот тут раскрытие уже вознаграждением, наказанием и затем любовь. Там есть несколько стадий. То есть я этим склеиваю обратно кли, а потом через меня оно наполняется светом. То есть таким образом человек и достигает такого состояния, когда он создает только из своей точки, которую ему дал Творец, он создает абсолютно то же действие, то есть полностью уподобляется Творцу, то есть потом он выходит на такой уровень, здесь вот, который называется, допустим, Творец, тоже его назовем, я не хочу более высоко с вами сейчас пока залезать, то есть он выходит на такой уровень, когда он понимает все замыслы Творца, потому что сделал то же самое, он понимает все действия Творца, все его мысли, все его... все то, как Творец относится к творению, потому что проделал совершенно те же действия. Совершил абсолютно ту же работу, только из себя. Причем что тут получается? Получается так, что Творец создал вот это вот кли из ничего. То есть, что значит из ничего? Из какой-то точки, в которой нет никакого начала. Ешмиайн, так называемая. Из ничего. Желание получить... Оно создано ничего, из ничего. А человек, потому как получил желание отдавать маленькое вот это от Творца, смог перекинуть мостик в обратную сторону. И таким образом он уходит в состояние, которое было до сотворения своего собственного. Он поднимается туда, где на такой уровне существует только сам Творец. Вот это все, что мы с вами практически сейчас... начинаем реализовывать. И это все реализуется, естественно, как пишет Баля Сулам, только в отношении нас ко всем остальным душам. Значит, Что в таких случаях человек ощущает? Но опять-таки, то здесь Баля-Сулам приводит такие красивые слова, что вроде бы для эгоизма они очень приятны. Получает от Творца огромное благо, бескрайний покой, всегда находится в душевном творении. Эти все ощущения, они ведь ощущаются уже в альтруистических желаниях, а не в эгоистических. Это следствие именно того, что человек перешел в другую, следствие того, что он вышел из своего «я», вселился в остальных, свое «я» потерял, свое «я» у него существует только в мере его нахождения внутри остальных келим. Именно, то есть не здесь он ощущает эти состояния, а в той мере, в которой он находится здесь, внутри остальных душ. Вот здесь он ощущает эти состояния. Огромное благо, бескрайний покой, душевное удовлетворение, легко зарабатывает, всегда в достаточном количестве, никогда не знает заботы и беспокойства, не знаком с болезнями, очень уважаем людьми. Болезнями это, я вам уже объяснял, болезни, они не зависят только от конкретного человека, и вообще и неприятности тоже. Он рисует здесь идеальный случай, конечно, потому что до тех пор, пока не будет полного исправления всех душ, пока каждый из нас, я, свое не исправит своим отношением к общему кли, к адаму, так называемому, да, до тех пор любой самый большой каббалист будет болеть и страдать в какой-то определенной мере, потому что он зависит от всех остальных келим. Но все равно ощущения, они относительно такие, как он пишет. Уважаем людьми, так он все ощущает, в той мере, в которой включается в этом. С легкостью заканчивает все начатое им и преуспевает, за что бы ни взяться. Когда не хватает, молится и все получает. Желание немедленно откликается Творец. Ни одна молитва не остается ненаполненной и так далее. И наоборот, когда небрежен, в той же мере падает его успех. В принципе, ничего здесь особенно нового нет. Если Творец, Свет, создал нас, он создал под себя кли, и все, что находится в нем, таким образом ощущается в кли как приятное, потому что себя, собою он создал кли. То есть он отпечатал в желании насладиться свою форму. От чего наслаждаться, что ощущать как наслаждение, а что ощущать как страдание, обратное. То, что есть в Творце, поэтому мы ощущаем как наслаждение, а то, что нету в нем, ощущаем как страдание. И в той мере, в которой проявляются в нем какие-то свойства большие, в той мере мы ощущаем их в большем виде как наслаждение. В той мере, в которой они меньше в нем проявляются, мы ощущаем их тоже как более-менее, как меньшее удовольствие. А если в нем совершенно нет этих свойств, то в нас они ощущаются как страдания. Вот отсюда это исходит, потому что свет создал кли и отпечатал в кли все свои свойства. Откуда в кли появились вообще все эти желания, 620 желаний, 600 тысяч душ, там разбиение на тарах, рапах, шас и так далее, 288, там 320, 365, 248. Откуда все эти свойства, все эти разделения на желания, на всяких сопряжения между собой? Это все в свете заложено. Творец таким образом сделал отпечатку. И поэтому мы автоматически, что бы мы в мире ни находили, ни делали, ни чувствовали, чтобы в нас не ощущалось, как внешний мир, как внутренний мир, неважно как. Это все ощущается только относительно вот этого вот первого штампа, который он у нас сделал. Если это больше подобно ему, ощущается как положительное, меньше подобно, менее подобно ему, ощущается как отрицательное страдание. Поэтому, естественно, в той мере, в которой мы увеличим свое правильное отношение к остальным душам, естественно, мы переходим сразу же в ощущение, которое здесь Бааля Сулам описывает. И наоборот, все его знакомые идут честным путем, хорошо зарабатывают, незнакомы с болезнями и так далее, и так далее. А все те, которые не идут тем же путем, не имеют заработка, их осуждают кредиторы, выглядят глупыми, некультурными, плохими и так далее. То есть, в принципе, поразительно, насколько в человеке меняется, причем это интересно. Ну, как можно сказать о человеке якобы в нашем мире, ну, зарабатывает миллион, а этот сидит еле-еле на своей зарплате. Это, в принципе, объективные, в принципе, вещи. Проверь их счета в банке. И скажешь, сколько есть у одного, сколько есть у другого. А здесь говорится, нет, не об этом. Я, если меняю свое состояние, свое отношение к общему кли, я вдруг вижу, что тот, у которого, может быть, миллионы в банке, абсолютно несчастен, ему не хватает на жизнь, у него на самом деле ничего нет. А тот, который живет на скромненькую зарплату, чуть ли не впроголодь, у него все достаточно. Ничего ему нет того, чтобы не доставало в жизни. Откуда такое может быть? Вроде бы, ведь объективные какие-то здесь должны быть мерки, измерения. Это же мы можем все измерить со стороны. Не от того каббалиста, который их видит. А на самом деле нет. Все наше ощущение мира, мы с вами уже говорили не раз, оно абсолютно субъективно. И только внутри нас отпечатывается. Поэтому трудно, может быть, объяснить эту картину. Но на самом деле человек, который видит в свете Творца, он начинает видеть все человечество не в той мере, в которой они оценивают себя из своего эгоизма, а в той мере, в которой каждый из них в большей степени включен в выполнение общего замысла Творца. И в этой мере он оценивает каждого из них как преуспевающего или нет. Не получилось как-то мне сказать это правильно. Что я хотел бы сказать этим? У меня эта статья «Скрытие и раскрытие Творца» находится в рукописи Бааля Сулама на таком обрывочке. Это всего то, что он написал. Чем она хороша? Она хороша тем, что она показывает нам, насколько ощущение мира, оно субъективно. Оно только внутри нас. Оно только в той мере, в которой мы уподобляемся Творцу, мы ощущаем более истинную картину мира. Отходим, отдаляемся от Творца, ощущаем более искаженную картину мира. Нет у нас никакого другого выхода правильно себя почувствовать, регулировать себя, свои состояния, где находиться, кроме как притяжением на себя окружающего света, кроме как попыткой видеть свое существование в свете Творца. В таком виде, в таком случае, мы поднимаемся над уровнем наших гильгулим. Мы об этом вчера с вами тоже говорили, что в неуправляемом состоянии мы можем ощущать или высший мир, когда мы вне нашего земного существования, когда мы существуем как точка внутри общего кли, как точка, неощущаемое практически себя, или как в нашем мире существуют все люди, в абсолютно бессознательном, то есть неосознанно от духовного, неосознанном существовании. В том и в другом состоянии мы существовали с вами в течение многих-многих гульгулим, в течение тысяч лет. Сегодня у нас другая с вами задача, чтобы в течение этой жизни достичь такого состояния, когда бы мы находились бы в обоих состояниях одновременно. И в земной жизни в этой, и в высшей жизни в той одновременно. Что нам это дает? Нам это дает полное ощущение обоих жизней. В духовной жизни, если человек в этой жизни ничего не достигает, он всего лишь существует в виде зародыша, в виде семени, потому что он действительно из себя ничего не развил. Развитие духовного семени начинается от Махсома и далее. Если человек не начал это развитие, на всех этих стадиях, если он биологически умирает, он остается в своем первом нереализованном решимо, которое называется зера, семя. И неважно, сколько он проходит тут жизни, не проходит жизни, он все время остается в этом. Есть у него тело, значит, он чувствует себя в этом теле, как все люди в нашем мире. Нет у него тела, он чувствует себя как существующим просто в точке. В точке, как вам сказать, ну что может ощущать собою капля семени? И только если человек начинает развивать себя уже с помощью экрана, тогда он начинает сопоставлять эти два вида жизни. То есть биологическую и духовную. А Гмар Тикун, как вы знаете, он достигается в этом мире. Как только человек достигает Гмар Тикун, тогда его уже состояния духовные не определяются нахождением в этом мире или в духовном. До полного исправления, до Гмар Тикуна, все равно он продолжает исправляться только в течение жизни в нашем мире. Вопросы? Да.
1: А что значит заработать честным, нечестным?
0: Что значит заработать честным или нечестным путем здесь?
1: Нет. Понятно, что заработок дома, все, а как...
0: Духовно или как? Нет, здесь он говорит о взгляде человека. Если человек еще не исправлен, ему кажется, что нечестным путем он может заработать больше. Это то, что здесь пишет Бали Сулам. То есть в мере своего исправления, уподобления Творцу возникает другая картина совершенно мира. То есть, когда начинаешь ощущать себя за Махсумом, то начинаешь видеть, каким образом на самом деле происходит управление, каким образом люди автоматически выполняют все желания и действия Творца, и таким образом к ним вообще уже не относишься. То есть к обычным людям, выполняющим автоматически все желания и действия Творца, нечего относиться, потому что каждый из них не самостоятелен. А выделяется из всей этой огромной массы, которую человек начинает видеть, только те, которые вышли за Махсом. Или они находятся в нашем мире, в телах, или они находятся вне тел, существующие как силы, как каждый из них имеет свой образ. Образ имеется в виду свой характер, свою силу. Это все каббалисты, все постигшие, вышедшие за Махсом в течение всех тысячелетий. И вот эти все вышедшие за Махсом, вне тел существующие уже, и те, которые в телах находятся, то есть в этой жизни реальной вместе с вами, в биологической, конкретно протекающей по часам в нашем мире, все они называются Исраэль, устремленные к Творцу. Независимо ни от пола, ни от возраста в нашем мире, ни от национальности, ни от чего. Они и называются Исраэль. Потому что именно они устремляются к нему. Устремляются к подобию Творцу. Да.
2: Упоминали, что состояние после выхода за Максом, оно неизменно. То есть мы не можем возвращаться к состоянию первого-второго сплития назад. А сейчас мы сказали, что вы сказали, что после Максома возможны такие переходы.
0: Да. Ян вас зовут, да? Вы правы, у меня уже и вчера был каждый день этот вопрос. Видно, у людей это запало хорошо. Я подчеркивал всегда, что состояние, когда человек проходит Махсом, оно неизменно, обратно у него уже выхода нет. То есть перешли, все, слава Богу, мы уже там. Любое состояние наше, и даже то, которое здесь, допустим, я отработал, оно тоже уже прошло, оно тоже уже во мне реализовалось, я его уже отработал, и во мне оно уже больше не вернется. Оно может во мне якобы повториться, но это уже все равно на другом решимо. Подойдет следующий раз, и следующий раз, и следующий раз, и я буду чувствовать себя еще, еще, еще, как бы находящимся в том же состоянии. Невозможно дважды войти в одну реку, но состояния эти могут повторяться. Переход Максома, он одноразовый, он резкий, он не имеет возврата, но... Любое состояние, оно состоит из множества внутренних состояний. Я должен в этом состоянии при переходе Махсома отработать себя. Я вхожу, выхожу, я сам по своей воле, своими усилиями, меня учат. Это любое состояние, оно состоит из ибур, яника, мухин. Любое состояние, оно... не протекает мгновенно, но все состояния, в том числе и это, они абсолютно только в одну сторону. Маалим бикодыш вело маридим бикодыш. Есть такой закон, что вообще все человечество и все мы ежесекундно продвигаемся только вперед. Назад нет ничего. А в духовном, когда начинаешь работать, это абсолютно явно ощущается. Если мы перейдем и перейдем. Обратно не будет возврата. Обратно не бывает. У нас есть хорошие к этому предпосылки. У нас есть к этому хорошие предпосылки. На самом деле, насколько... Вот вы чувствуете сегодня как-то... Завтра будет, может, по-другому, через пару часов будет другое настроение. Вы видите, как все меняется. Вот эти вот состояния, именно такие, что сегодня вроде бы как-то тяжелее немножко стало. Это, наоборот, хорошо. Я смотрю с другой стороны, как Баля Сулам пишет, двойное скрытие-раскрытие. Оно хорошее. Когда человеку добавляют немножко тяжести в его работе, а не вот это вот простого такого парения. Это хорошо, когда поют тут песни наши ребята. А в духовной работе, когда она идет немного так через силу, это самое продуктивное. И мы сейчас находимся в таком состоянии, когда в той мере, в которой мы можем получить, нам добавляют, еще немножко сможем, еще добавят. Вот сейчас нам надо по возрастающей начинать устремляться к этому. Поэтому я вас очень прошу, вы... пытайтесь оказаться по ту сторону. Нам надо представить себе именно такое состояние. Я думаю о других. Мне стыдно за себя, что я не могу их поддержать и помочь в том, чтобы они оказались на следующей духовной ступени, на первой духовной ступени. Это зависит от меня. И я этого им не могу сделать. Да.
3: после раскрытия точки в сердце человек переходит к одиночному скрытию или к двойному? И к максимуму переходит из двойного скрытия или из одиночного?
0: Двойное одиночное скрытие, они чередуются. Чередуется сначала двойное, как правило, потом одиночное, но и выход и туда, и обратно, он очень такой назиль, как сказать, ну, гладкий. Как?
1: Размытый.
0: Размытый, плавный. Да. До тех пор, пока человек максома не перешел, и окончательно, и точно, то есть не начал растить в себе ибур, масах на нулевой уровень эгоизма, то есть становится уже зародышем. То есть что значит зародышем? Он тут начинает, к нему тут начинает перешел. Что значит перешел? Вот эта точка в сердце, с которой ты все время устремлялся, она получила здесь свой первый экран. А теперь к тебе начинает добавляться все твое нулевое эгоистическое желание. То столько, сколько добавится, ты даже не знаешь сколько. Но на все на это ты должен единственное, что сделать, раствориться в этом едином, единственном управлении мысли, замысли, который окружает и наполняет все. Это так, как и капля семени в матери. Она полностью находится под властью бины, да, под властью развития силы бины. Эгоизм все время добавляется снизу, сила бины, мать, да, это има, добавляется все время сверху, и таким образом происходит развитие нулевого уровня экрана. Нулевой уровень экрана – это все отталкиваю, ничего мне не надо для себя, я весь только на то, чтобы войти, вмыться, влиться во все мироздание, в котором безраздельно и полностью властвует единственная сила и Творец. Сколько бы во мне ни добавлялись всевозможных помех, вот сегодня они уже начинают добавляться в нас, несмотря на это, я все равно в эти состояния обязан себя поднимать, входить. Если мы начнем вот сейчас это делать, постоянно, раз за разом, каждую секунду, как нас будут добавляться, мы будем все время стремиться почувствовать себя находящимся в одной единственной силе, в которой все мы едины, которая всем этим управляет, все в сердцах нас наполняет, мы начнем ее постепенно, постепенно ощущать, как она действительно властвует в нас, как она в нас сидит, находится в нас, и все, что я делаю, и каждый из нас, это все потому, что она нами таким образом управляет. А мы, со своей стороны, желаем, чтобы она нами управляла, мы единственное, чего еще желаем от себя, почувствовать, как она нами управляет. Если мы постоянно сейчас будем стремиться это ощутить, это и будет то, что должен делать зародыш, капля семени, в духовном мире. В нашем мире зародыш ничего не делает, потому что он находится на чисто материальном уровне. Зародыш духовный, что значит духовный, он должен добавлять свои личные участия в своем духовном развитии. Вот это и есть его участие. То есть я хочу пассивно в Творце существовать. Это наша первая стадия. Вот я надеюсь, что мы к ней постепенно в течение этих дней адаптируемся, подойдем. Если мы это сделаем, то мы начнем, по крайней мере, переходить этот махсом.
3: После точки стыда, которую продуцировали, естественный или, наоборот, искусственный созданный, что дальше должно происходить, наши действия? Что Ормакин вызывается в мире того, насколько человеку стыдно, что все, что с ним происходит, происходит ради себя. Он должен в себе это держать, тогда он будет в мире этого просить исправления, именно из-за стыда. И что он должен делать дальше? Он должен развивать это ощущение, как-то его на себе возобновлять.
0: Не надо зацикливаться только на одной точке стыда, которая... Потому что человек, который... человек всегда находится в тех мыслях, в которых он сейчас находится. Это и называется его нахождением. Поэтому я бы советовал, по крайней мере, сейчас, эти дни, не уходить в левую линию, в отрицательные свои свойства, не возбуждать их, не начинать в них жить. А включение в махсом, оно должно быть все время в правой линии, в повышенной, возвышенной. Оно должно быть именно выходом из своего «я», отрывом от своего эгоизма. Ничего во мне нет, никакого эгоизма, ничего во мне нет. Я просто не существую. Так же, как Творец пишет в статье, мы вчера тоже об этом говорили, к окончанию книги «Зор». Он пишет, что самое кардинальное, первое, главное отличие от Творца наше в том, что у Творца нет понятия своего «я». Я существую, я действую, я делаю, я. У него этого нет. Так же и мы. Прохождение Махсома заключается в том, что мое «я» пропадает. Я выпадаю из него, я переселяюсь в других. И в них я существую. В них мои мысли, в них мои чувства, в них все мое. Я вышел в них, и все. И никакой мысли обратно, а только в них. Если я могу сделать над собой, я могу произвести такие внутренние свои действия, ну, естественно, это все пока в воображении, а не в действии, но таким образом я вызываю на себя окружающий свет, который меня втащит в такие состояния. Я должен как можно больше пытаться модулировать в себе следующие духовные ступени, следующие духовные состояния. И этим я вызываю на себя окружающий свет. Я его могу вызывать или в процессе учебы, когда я изучаю там какие-то миры и желаю как-то с ними. Он пишет тут, в мере того, как ты желаешь их познать это значит сблизиться, быть в них, да? Вот. Сделать зивук в них, то есть познал Адам Вехава, да? Человек познал, значит, женщину. Что значит познал? Слился, сблизился. То же самое здесь. Познать имеется в виду соединиться. В той мере, в которой ты желаешь соединиться с этими мирами во время учебы, в той мере ты вызываешь на себя из них окружающий свет. Также, но это теоретически, в учебе. А здесь мы практически в группе, все вместе, если желаем выйти из себя и находиться в группе, вне себя, только я, тогда я реализую свою точку в сердце. Что моя точка в сердце на самом деле? Моя точка в сердце – это бина, данная мне Творцом. Это часть Творца свыше, которая во мне. Если я из нее, именно ее в себе нахожу, и именно из нее выскакиваю в остальных, то я уже нахожусь в них. Я уже в этой точке подобен Творцу, значит, я уже превращаюсь в каплю семени. И дальше происходит уже развитие. Какое развитие? Мне добавляется немножко эгоизм. Я снова выпадаю из этого состояния и снова себя должен включить. И снова выпаду, и снова включить. Сколько раз? У каждого свое. У каждого свое количество раз. То есть, что значит у каждого свое? В принципе, оно, конечно, фиксировано, но мы не можем их просчитать. Потому что часть из них проходит подсознательно и часть сознательно. Часть в ощущениях, часть в разуме. То есть мы просто должны это делать. И когда мы это отработаем, тогда в нас раскроется в мере отработки этих наших действий, включения в остальных. В этой мере мы начнем ощущать действительно, что мы внутри них живем. И тогда ты начнешь ощущать здесь, когда ты будешь внутри них, ты начнешь ощущать то, что их наполняет, Творца. То, что здесь только ты и можешь его ощутить. Где он находится? Творец находится в кли. В едином, в этом. Ни в чем другом ты его не ощутишь. В себе никогда. В том как, насколько ты включишься в остальных, вот там ты это ощутишь. Тогда этот клей становится твоим. Теперь, как ты его ощутишь, дающим добро, наполняющих всех, как Баля Сулам тут пишет, в таком случае ты уже начнешь ощущать его как дающего добро, как успокоение, умиротворение, всевозможные абсолютно положительные и добрые для тебя ощущения, потому что Творец-то создал тебя, как мы уже говорили, своей отпечаткой. И все, что в нем, ощущается тобой как наполнение. Вот и все. И значит, вот эта капля семени, которую ты из себя делаешь, духовную, ты ее отрабатываешь таким образом все время туда и туда. После какого-то состояния, это называется гимель ямейклита тазера, 3 дня прикрепления семени в матке. На 3-й день только полностью семя прикрепляется к детскому месту. Образуется там место, контакт его с высшим. Вот что такое 3 дня, тоже проходит как бы 24 часа, но ну, это мы все будем изучать, но в принципе нам сейчас-то все равно непонятно. Это все проходит, ты должен только все время пытаться там прикрепиться. Прикрепиться. Вот в этом состоянии, внутри. А где эта матка? А матка это вот это вот. Это наша общая кли. Это мы все. И когда ты там прикрепляешься, ты начинаешь получать оттуда питание. Вот тогда ты начинаешь уже ощущать взаимодействие с Творцом через всех остальных. Ты уже чувствуешь не только группу, ты даже начинаешь ощущать человечество, как оно колышется, как оно взаимодействует, как оно полностью, абсолютно управляет Творцом. Все во власти Творца. Вся вот эта вот система. И ты начинаешь с ней взаимодействовать, как ты хочешь растить себя в подобии этой силы. То есть ты желаешь знать, как она действует, чтобы стать таким, как она, как ребенок. Смотрит и желает быть таким же. И тут уже происходит внутриутробное развитие. 40 дней Арбаим Йом Яцирата Влад. 40 дней появления всех частей тела зародыша, как в нашем мире. То есть ты начинаешь чувствовать в себе всевозможные виды взаимодействия с Творцом. И из этого в тебе возникают те или иные уже зачатки твоих реакций осмысленных, как относиться к группе, к человечеству, как Творец это делает, и ты соответствующим образом делаешь. Это и называется твои органы. Твои как сказать, твои воздействия на них. Ну и так далее. Это все в Талмуде Сферот это объясняется на сотнях страниц. Каждое из этих состояний. Тогда ты будешь смотреть в Талмуд Эстрасферот и будешь видеть, как тебе объясняется каждое из этих состояний, как Баля Сулам тебе говорит, где ты сейчас находишься, что ты должен делать, что над тобой происходит. И только зародыш, как называется, ну, только состояние зародыша, то есть развитие только на нулевом уровне эгоизма, прикрепление с нулевым уровнем эгоизма внутри вот этого вот человечества, внутри этого состояния, оно в Талмуде Сферот где-то, наверное, 300 страниц. Что, ну тогда учеба становится...
3: Ребенку нужен пример.
0: Ребенку нужен пример, да. Вот при... А пример, он нужен ребенку, когда у него появляется голова. Послушай, это не просто. То есть, когда он в состоянии осознать и повторить. А мы начинаем с абсолютного нуля, чтобы у нас не оставалось потом никакого... мы должны уподобиться Творцу, То есть с абсолютнейшего нуля получили от него точку бины, и весь наш эгоизм, начиная с нулевого уровня, ноль-нуля, да, мы должны с нее подниматься. У нас при этом не может быть сразу же с первого нашего действия никаких... нет рожь в парцуфе. Еще парцуфа нет. Поэтому... мы не можем просить о подобии, мы не можем просить о... то есть мы просим, но Творец проявляет себя, ты прав. Но я сейчас, я на самом деле не могу сразу подойти с двух сторон. Творец не может тебе показать все нюансы, все офаним, как сказать, образы, все вариации своего отношения к мирозданию и к тебе. Ты этого все равно не поймешь, тебе не в чем это понимать еще. У тебя еще не образовалась кли, у тебя еще не образовался рядом с кли разум духовный. Он тебе единственное, что показывает, он тебя не учит. Он тебе просто дает понимание того, что, включаясь в это состояние, вот так вот просто от души входя в него, ты этим идешь вперед. Подбавляется эгоизм, и на нем еще дальше. Все равно иди вперед. И еще подбавляется эгоизм, все равно я вхожу в группу, все равно я там хочу найти Творца. То есть эти состояния, в них нет никаких пока отдельных частей и проявлений. Они просто вот такие. Это подобно точно состоянию зародыша, все, как развивается в нашем мире. Можешь брать пример. Мы ничего не можем требовать от зародыша, и только начинаем от ребенка после двухлетнего возраста, как правило, считается. В двухлетнем возрасте он заканчивает этот возраст вскармливания, и после этого мы начинаем его... После этого он становится годным для воспитания. Так считается.
3: Бальзам, два условия правильного желания. У тебя этого нет. Раз, ты четко представляешь, что тебе надо. Два. Вот у нас нет второго. Четкого представления, что же нам надо.
0: Ты не слышишь, что я тебе говорю, чего тебе не хватает. Я не понимаю. Ты сидишь здесь уже несколько дней. Возьми предыдущие уроки. Каждый раз я выражаю это все по-другому. Я не думаю, что вполне возможно, что мы найдем еще какие-то методы выражения. Но я могу станцевать. Я не представляю, каким образом. Ты просто надо немножко больше думать. Ты считаешь, что я сейчас тебе спроецирую прямо где-то на сердце и на разум твой это состояние, и так оно, ты в нем будешь находиться, там, может быть, как-то плавать, чего-то там еще. Нет, ты должен своими внутренними усилиями представить себе, как выйти из своего «я», находиться в других, жить в других. Потому что... Ты сейчас прикреплен к эгоистическому своему «я», а ты возьми прикрепись к той точке в сердце, которую дал тебе Творец, только к устремлению к Нему. Тогда ты начнешь развиваться как зародыш. Из той точки, не из точки эгоистической «я», а из точки в сердце, из бины, начнется твое развитие. Из малхут развитие не начинается. Ты сначала должен взрастить в себе нулевой и первый уровень, то есть гальгальтовый наим, отдающий килим. Только потом ты будешь работать с эгоистическими. Поэтому сегодня наша единственная задача, самая основная, главная, это выйти из себя, выбросить себя, знаешь, вот так вот, на остальных. Это чисто внутренние усилия, которые мы должны предпринимать ежесекундно. И это и называется работой в группе. Ну, как тут еще можно выразить? Помогите мне, я не поэт. Ну, да.
3: Как человек может не возгордиться от того, что он относится к группе, к человеку?
0: как человек может не возгордиться тем, что он относится к группе как творец? Потому что творец не гордится. Не знаю. Он начинает видеть, насколько он нуждается в группе. Начинает видеть, как он нуждается. То есть это называется цара-шхина. То есть на самом деле Творец нуждается в нас. Так как мы бы вознуждались бы в нем, если бы полностью раскрыли все свое кли и обнаружили, что его там нет. То есть, но это с нашей точки зрения, это еще не полностью, потому что он-то находится при том еще на уровне бины. Сказано же, больше, чем теленок желает сосать, корова желает дать, да? Ютерми эгель, что цели ног, а парару цела ник. То есть, потому что в дающем, находящемся в совершенстве, отсутствие возможности дать – это страшнейшие страдания. В нашем мире даже это большие страдания, когда прекращают кормить. Вот. Но это же животные уже следствие. А вообще, потому что спуститься с совершенного уровня, не реализовать совершенство – это ужасные страдания. Так что уподобляющийся Творцу, он единственное, что видит, насколько он нуждается в остальных, чтобы провести, провести Творца к ним. Способствовать этому. Нет. Гордости тут нет. Наоборот, это... Притом начинает же ощущаться стыд. Стыд это не такой, как у нас стыд. Стыд это ощущается отличие еще своего неисправленного состояния от состояния Творца, да? Дающего от получающего. Ты сам себя относительно Творца-то ощущаешь уже как получающим, если ты начинаешь работать с эгоистическими желаниями. То есть зазнаваться тут нечем совершенно. Но ощущается ответственность, конечно, ощущается богоизбранность. О. В том, что надо действовать. Да. Да-да.
4: Вы сказали, войти в общее кли. Это значит постараться понять кого-то другой точки зрения, смотреть на...
0: Войти в общее кли, это не значит понять другого. Абсолютно. Нет. Если я начну другого понимать, от этого мне лучше не будет. Я окунусь в его эгоизм. Это совершенно не то, что земными нашими благими теориями нам объясняется. Войти в общее кли, это значит, я договариваюсь с остальными в группе, то есть я нашел еще нескольких людей в мире, недалеко от себя, которые, так же, как и я, желаем подняться на уровень совершенства и вечности, в котором на самом деле мы существуем, но не ощущаем этого существования. Мы желаем в себе его проявить. Проявить в себе мы его можем только нашими общими усилиями, потому что в наших общих желаниях, усилиях, устремлениях раскроется вот эта высшая сила. Это наша настоящая форма существования. Мы как бы прозреем, мы выйдем из или спящего, или бессознательного состояния, мы очнемся. Вот мы пытаемся вместе это сделать. Значит, я нахожу таких людей, я с ними вместе пытаюсь совместно создать вот такое кли. Если мы совместно устремляемся, это кли, оно, это какая-то это идея. Это духовное такое, как бы, наше состояние, внутреннее, общее, где мы сливаемся, где мы желаем таким образом ощутить в нашем слиянии вот эту общую силу Творца, которая наполняет нас. Значит, я договариваюсь с этими людьми о том, чтобы мы таким образом действовали между собой. Вся эта работа, она наша внутренняя работа. Это устремление желаний. Не механики нашего мира, не живой, растительной или животной нашей природы. Это все оболочки, которые совершенно ничего не означают. Они просто в наших пяти органах чувств.

0: ощущающих его так. Так вот, мы создаем с вами, еще не находясь в истинном этом мироздании, от которого мы заслонены вот этими телами, всякими этими объектами, мы его создаем как бы искусственно, это состояние. Что значит искусственно? Мы устремляемся к нему, мы его желаем представить, мы его желаем в себе искусственно создать. В этой мере мы притягиваем его к себе, воздействие его на себя, того духовного состояния. И оно-то нас потом, когда мы сделаем достаточное количество устремлений, усилий, мы вместе. Что значит вместе? Я один не могу, потому что в духовном мы существуем вместе все. Значит, я должен создать какую-то модель, подобную духовному. Это мы создаем внутри нашей группы. Значит, когда я создал такую модель, мы более-менее в ней создали такие условия искусственные, не настоящие, потому что мы все еще эгоисты, но мы искусственно желаем этого. Мы делаем какие-то такие усилия, нас всасывает. Вдруг всасывает в это духовное состояние, на самом деле мы оказываемся там. Притом этот переход, он действительно резкий. Он, ну как, не знаю, он... Но до этого перехода есть всевозможные колебания. Туда-сюда, немножко такие флюиды, какие-то предчувствия, что ли. Более близкие, более дальние. И на них мы должны отработать свои усилия. Вчера нам было легче как-то себе это представить, сегодня труднее. Сейчас опять может быть легче, через полчаса снова будет труднее. И мы должны именно радоваться, когда нам немножко понижают настроение, отупляют нас немножко, нам дают возможность добавить к этому еще свои усилия. Значит, мы можем быстрее реализовать это нужное определенное количество усилий, после которого нас туда всосет. И при этом естественным образом я никоим, я вообще не вхожу в проблемы моих товарищей, земные какие-то у них там есть, никуда. Мы с ними занимаемся только вот этим вот общим нашим усилием к раскрытию, к подобию духовной ступени, к Творцу. Все. В идеале, неважно, здесь могут быть мужчины, женщины, никто не... Просто нам это пока мешает. Но, в принципе, тут устремления, а не просто устремления. Поэтому, видите, мы здесь, хотя и разделены, чтобы не мешать чисто животными нашими качествами, неисправленными, чтобы не мешать нашему духовному стремлению. Но с другой стороны, в какой можно, мы стремимся подкрепиться друг другом. Да.
1: Условием нахождения после Максома это состояние раскрытия Творца и состояние любви ко всему человечеству. Вопрос у меня такой. Подразумевается ли под человечеством, вот те все 5 миллиардов людей, включая...
0: Под человечеством подразумевается все человекоподобные, прямоходящие Homo sapiens, независимо ни от пола, ни от национальности, ни от расы, ни от чего. Все-все. Начиная, во-первых, с того, что национальностей не было-то вообще. Вы знаете, что за древний мир, какой там были национальности. Авраам в том числе тоже был, я уже не раз говорил об этом, просто древний бедуин там, да, в этом самом, в Междуречье, ничем не отличавшийся от всех остальных. То есть была вручена методика исправления человеку, который просто начал интересоваться ею, высшим миром, выскочила в нем это речимо. Вот и все. Начиная с книги Зоар и далее, потому как происходило огромнейшее рассеяние и уже перемешивание, то Раби Шимон, он говорит о частном исправлении, а его сын, Раби Элазар, везде в своих источниках говорит об общем исправлении мира. Баля Сулам в статье «Дарование Торы», здесь оно у меня называется «Кабалы», чтобы просто не путали люди, что это вообще, в принципе, одно и то же. Вот. Или поручительство там постоянно говорить.

Говорится о том, что гмар-тикун имеется в виду абсолютное исправление полностью всех душ. То есть, представьте себе, как на нашей земле все 7 миллиардов или сколько их там людей. Причем в статье «Последнее поколение» он буквально нам так расписывает, что надо создать группу, которой потихоньку будут примыкать люди со всего мира. Сначала как бы сливки со всего мира, а потом все больше и больше группы отваливаться и примыкать к нам. Значит, допустим, там страны и так далее. Он не делит это совершенно ни по какому признаку. Поэтому есть два вида вообще исправления человечества. Один в идеале, он должен был бы быть таким, но это два параллельных пути исправления. Одно исправление — это когда исправляется на земном уровне Израиль, а потом остальные народы мира. А параллельно ему идет исправление именно благодаря рассеянию, разбиению келим. В нашем мире это воплотилось как рассеяние между остальными. Значит, то есть распространением кабалы. Вследствие этого есть параллельный путь, когда наоборот все устремляющиеся со всех сторон, то есть от всех народов к Творцу, они собираются вместе сначала, а все остальные уже постепенно по мере их авиюта, насколько свет, проводимый уже этой особой группой, будет светить и выявлять в остальных тоже стремление к Творцу. Но как бы то ни было, мы увидим с вами здесь еще... В нашем понимании самые отсталые, может быть, народы, которые проявят себя, как и среди них появится устремляющийся к Творцу сильнее, тоньше, ближе, чем развитые. Это не имеет значения, потому что душа, она совершенно не относится к уровню какого-то земного развития, цивилизации. Мы когда-то жили с вами в прошлых кругооборотах в пещерах. Вы можете считать с точки зрения какого-то европейского просветительства и ихнего там гуманизма или там прогресса, что это, конечно, дикари. На самом деле, я вам говорю с точки зрения духовной, та же сегодняшняя Европа – это те же самые дикари. Ничем совершенно не выросшие, вы только снимите с них немножко этот лоск, вы увидите там того же дикаря абсолютно. А те народы, которые живут где-то в джунглях, в своей, может быть, ментальности, культуре, неважно, они относительно духовного развития могут быть и ближе. То есть наш взгляд совершенно неверен. То есть с духовной точки зрения нет отсталых народов и нет продвинутых народов, кроме Израиля, потому что здесь уже систематически в течение тысячелетий это культивировалось. В наш век, конечно, произошли здесь тоже огромные изменения со времен просветительства. Конечно, это все произошло, но заложено просто потому, что сам народ образовался из духовных корней. Не то, что народ, а его устройство. То есть в этом народе не было никогда рабовладельчества. Никто никого не покорял, никто никого не понукал. Всегда было равноправие. Вы представляете себе несколько тысяч лет назад, на протяжении тысячелетий, когда все в мире сжирали друг друга, здесь кошерные законы, когда там убивали или порабощали друг друга, считали рабов как скотину. Здесь этого не было никогда, было абсолютно равноправие. И сегодня в израильской армии это видно, да, что рядовой разговаривает с генералом как равный. Это просто находится внутри народа. Никогда не было разделения народа на касты.
или на какие-то аристократии и другой народ. Все, единственное, что выделялось, ты мудрец или нет. Только это приветствовалось, только это всегда. Никогда не было такого, чтобы мальчик с трехлетнего возраста не умел читать и писать. Вы представляете, когда вы говорите о Европе там 500 лет назад или 300 лет назад? Да, там, даже эти мануфактурные, этот период или что там, поголовная безграмотность, или там 500 лет назад, там, или 1000 лет назад, там чуть ли не на деревьях еще жили. То есть здесь это подготовлено историей таким образом. Но все равно мы видим в наше время относительно духовного это не срабатывает. То есть, в принципе, выполнена эта миссия в том виде, что идея пронесена. Да, таким образом, искусственно, через такую группу, которая называется народ, неважно в нашем мире, хотя это не народ совершенно. Возьмите наши гены, и вы увидите, что они ничем не отличаются от персидских. Не от арабов, а от персов, которые там живут, тоже есть еще. То есть, из духовного мира, то вообще... Нет такого понятия «отсталая душа» или «продвинутая душа». Человек находится вот здесь, значит, продвинутый. Находится здесь, значит, отсталый. Это может быть и итальянец, и африканец, и еврей, и русский, неважно кто. Но все 7 миллиардов обязаны достичь Гмартикуна. И мы, когда относимся, как только вы ходите за Махсом, у вас теряется... Честное слово, у вас теряется вообще какое-то бы то ни было различие. Вы начинаете видеть души, а не тела. И для вас все они являются одним и тем же кли. О чем тогда говорить вообще? То есть вы не видите лиц. Так что... Что такое? Сейчас, секундочку. Тов. Вопросы хорошие, но они все по теме. Я думал, что я их затронул. Что можно сделать, чтобы не привязываться к старым состояниям? Вы знаете, жена Лота, вы читали, да, этот рассказ в Торе? Жена Лота, за то, что оглянулась назад, она превратилась в соляной столб. Соль – это... соль и вода – это, ну, практически есть еще, конечно, некоторые виды. Это одни из немногих видов неживой природы, которые мы употребляем в пищу. Оглядываться, которая не портится. Соль. Оглядываться назад нельзя. Человек себя консервирует этим абсолютно. Он не продвигается. Он наносит этим себе больше вред, чем если начинает, уходить в какие-то посторонние от духовного мысли, там, состояния, какие-то иллюзии, не знаю, чего там, планы. Я советую ни в коем случае не думать о прошлом. Ничего в прошлом плохого у вас не было. Вы не виноваты, если вам кажется, что вы чего-то там не доделали или сделали в том, что произошло. Что бы ни произошло, неважно что. По вашей вине, там какое-то там, что-то случилось с другими, то-то, все. Ерунда это все, ничего это не ваше. Это просто абсолютное... ересь, если вы говорите о том, что что-то вообще вы в прошлом могли сами сделать, и что-то вы кому-то что-то причинили, или себе, или чего-то не доделали, были лентяем, или наоборот. То есть все прошлое до настоящего момента, это все было задумано и сделано, реализовано Творцом так, как Он желал. И от меня ничего не зависело. И поэтому нечего мне туда возвращаться, это не мое. Это не мое. Все состояния от настоящего назад не мои. Все состояния
от меня и далее только в полностью в моей власти. Начиная откуда? Начиная именно с этого мгновения. Вот сейчас, это мгновение, все, что будет со мной, только в этом, не в прошлом, а только начиная отсюда и в будущее, я на 100% определяю свое будущее, свое состояние. Вот и все. Как у Адама решен, интересный вопрос, как у Адама выскочило решимо? Вопрос правильный? И подпись «Спасибочки». Так. Но дорогой рав с сердечком. Значит, как у Адама выскочило решимо? Дело в том, что после того, как кли разбилось, и оно упало здесь вот в наш мир, я тут не нарисовал, то есть до самого конца, когда произошло смешение абсолютно всех решимот, друг с другом, абсолютно до самого последнего решимо, в самом последнем решимо, включенные до бесконечности друг в друга, так, что не было, не осталось ни одного свойства, которое бы включало в себя все остальные, тогда только лишь начался процесс выявления их уже обратно под воздействием окружающего света. Ведь до тех пор, пока происходит, как вам сказать, есть парцуф, Адам. На этот парцуф снизошел свет Апсак, там, допустим, свет Гмартикуна, и этот парцуф начинает разрушаться. То есть он разрушается, происходит исторжение экрана, происходит четыре парцуфа, ну, истолкут, исхождение света, да, истолкута аурот, следующий парцуф, и следующий, и так далее. То есть все пять парцуфим, как бы, все накудот должны уйти из него, все света должны уйти вверх, а все эти килим должны упасть вниз. Как только после того, как упали все килим вниз, и, соответственно, все света ушли вверх, только после этого, что произошло? Самое последнее решимо, которое разбилось, а какое решимо самое последнее разбилось? Самое тоненькое. Да? Оно остается выше всех к свету. Они располагаются, все решимот, по мере своего авиюта, по мере своего эгоизма. Получается, что здесь больше эгоизм, а здесь меньше эгоизм. Вот самое маленькое решимо стало здесь, а здесь света. И свет располагается, соответственно. И вот этот свет начинает действовать на это решимо. Естественным путем. Как только все они разбились, все упали, а эти все ушли, то свет действует на это решимо, на самое последнее. И начинается постепенно их реализация, пока они не соберутся вместе. Ор и кли. Решимо превратится с помощью экрана в парцов. Вот и... Для того, чтобы двинуться вперед, нам необходимо все наши возможные виды деятельности соединить вместе. На всех уровнях. Для этого мы уже все вместе обучаемся на одних и тех же виртуальных уроках. Мы, надеюсь, после этого Суккота начнем проводить совместные собрания виртуальные. Групповые, так сказать, одна общая группа, тот, которая здесь сейчас существует, находится. И так далее. Мы должны начать общую работу. То есть мы должны сделать все предпосылки на уровне нашего мира, как пишет Баля Сулам, чтобы у нас было общее кли, чтобы у нас была общая организация, чтобы у нас было общее государство, наше государство. Он пишет, что надо создать такое государство. Это не на земле, это не должна быть какая-то территория. Но это должно быть такое общество, в котором бы существовали
существовал бы прообраз вообще всего того, что должно быть в будущем.

0: только на духовных законах. Поэтому буквально главное, что мы можем сделать в нашем мире вместе между собой, это наша организация, связь между нами. Над ним мы сможем быть связаны между собой, напоминать друг другу о себе, где-то какие-то группы будут появляться и так далее. Нам надо эту схему всем хорошо знать. Нам надо в этой схеме жить. Нам надо строить в ней такие связи, которые бы и не путали нас друг с другом, но, с другой стороны, чтобы помогали нам ощущать всех и вся. Мы начинаем эту работу. У нас нет никакой возможности увидеть в прошлом примеры этого. Но мы с вами первые в этом мире, которые начинают строить этот будущий мир. Когда духовный мир и земной мир будут одновременно существовать здесь. К этому должно прийти человечество. Читали уже статьи «Последнее поколение» или нет? У вас была эта статья? Есть. Нет? Была. Итак, ну, есть еще много. Я начну выпускать. Я совершенно забыл, что у меня существует, оказывается, еще целый архив Бали-Сулама, который не выставлен нигде. Ни в интернете, нигде. Надо срочно сейчас будет приехать, переводить его и выставлять. Что я хочу сказать? У нас сейчас будет сегодня для того, чтобы действительно двигаться вперед. Это не важно, что мы должны миру что-то там, книжки распространять, лекции кому-то давать. Это надо для нас. Это надо для нас, это необходимо для нас. Все, что я достиг не потому, что занимался с равом своим. Я достиг потому, что после того, как я занимался с ним, я распространял. Я свои первые книги написал в 83-м году. А в 81-м году, в 80-м, 81-м начал преподавать каббалу. И в течение 10-11 лет, когда я был рядом с ним, я этим занимался. Там были периоды, когда я полностью должен был быть рядом с ним и все время только с ним, но, в принципе, я этим занимался. Я распространял все равно, эти книги расходились и так далее. Лекции читал везде. И он принимал активное в этом участие. Он звонил в то место, где я делал лекцию, тогда еще не было этих телефонов, и спрашивал, ну как, что и так далее. Еще до того, как я приеду к нему, вернусь и расскажу. Это очень важно было для него. То есть, а сегодня, когда у нас есть такая возможность заниматься всеми видами медиа, вообще связями между собой, давайте мы с вами обязательно все вместе посидим и послушаем, каким образом мы организуем эту организацию. Как она устроена, из каких частей. Чтобы вы советовали нам критически, каким образом ее переделать. Сегодня мы просто обязаны это выслушать от вас. Вчера, кто тут был, присутствовал на собрании интернет-проблем, интернет-связи, видели, что люди говорили по делу, и многие выступали, и давали очень хорошие нам замечания. Действительно, это все нам надо будет немедленно после Суккота исправлять. То же самое по поводу организации. Во-первых, вы не знаете, что есть. А во-вторых, вы, может быть, подскажете нам, что надо, чтобы было. Я вас очень прошу участвовать абсолютно всем. Это просто дает нам всем возможность знать, где мы, что мы, кто мы. Я очень советую. Не обкрадывайте себя, это неразумно, если вы будете убегать от каких бы то ни было совместных таких вот собраний. Хорошо? Ну, а сейчас... Я вас еще прошу, что... У нас сегодня будет еще один урок, да, по расписанию. Я вас прошу, приносите с собой вашу папочку с этими статьями. Мы начнем проходить другую статью. Спасибо.
1: Садна.
2: Семинар. Подведем итоги, что мы слышали, что мы почувствовали, что берем для реализации в десятке. 6 минут, пожалуйста.
3: Что мы учили? Рав говорит,
1: что наше «я» существует в той мере, в которой я нахожусь в других душах. И страдание всегда будет, потому что все зависит от общего исправления душ. Отсюда можно понять закон, который называется закон поручительства, когда одна единица влияет на другую, но в той мере, в которой мы включаемся в других, мы ощущаем Творца как доброго и творящего добро. Прежде всего, впечатление от Рава, от его сил, ощущение, что он говорит с нами из бесконечности, а мы берем то, что способны. Тяжело подводить итог такому уроку, столько многое там. Но то, что наверняка, что у нас есть великий Рав, и если мы будем быть с ним в слиянии, в конце концов мы придем к цели.
3: Да, вот именно. В десятке мы хотим все воодушевление Рава, чтобы не потеряться на этом пути. Мы действительно находимся в мире бесконечности, просто мы этого не чувствуем. Но мы хотим это почувствовать, мы хотим ощутить это. Давайте поможем друг другу войти в это. И мы просто должны это сделать.
1: Да, потому что только помощь, которую мы даем друг другу, с ее помощью раскроется что-то, мы сможем посмотреть на что-то, увидеть управление. Весь этот урок был одним цельным переходом человека из того места, где он находится ниже всего и погружен в себя, пока не приходит к ощущению, постижению, где там даже нет слов, чтобы говорить такой единый общий чертеж. Нам прежде всего нужно углубиться в эту картину, в этой картине наша жизнь, и постараться понять ее. И если будем стараться, то что-нибудь раскроется. Все раскроется через эту связь, которую мы создаем.
3: Да, урок очень сильный, очень много разных вещей. Я могу сказать, что все объяснение Рава об исправлении, все его процессы исправления и нашего, как десятка, группы и всего человечества, очень сильное объяснение этого процесса. Все зависит от того, что происходит между нами в десятке, в нашей духовной работе. Это исправление, желание получать. И так мы продолжаем дальше вперед к исправлению всего человечества.
1: Да, мы находимся в слиянии со своим эго, а руханьют — это как нечто излишнее. А мы, но Рав говорит, что нужно прилепиться именно к точке в сердце. Она является главной, и она поднимет меня в духовное.
4: Никуда зовут... Эта
3: точка сама по себе не растет. Все наше продвижение только в меру связи между нами, насколько мы добавляем, включаемся в точки в сердце товарищей, строим мощную связь. И в результате этой работы очень короткое время и очень концентрированно мы можем продвигаться и ускорять наше продвижение именно на конгрессах во время праздника. Вот сейчас можно сделать такое усилие и почувствовать продвижение всей группы.
1: Да, какую великую вещь сделал Творец, что весь мир, каждый без исключения, должен прийти к концу исправления и получить замысел Творца, каждый, по отношению ко всему кли. В этом все желание, а мы передаем этот свет передаем свет, и это государство, государство Каббалы, которое мы строим. Это отношение между нами, которое мы строим, и то, что мы выходим из наших свойств, свойств Творца.
3: Рав открыл весь путь от двойного скрытия до любви, а затем объяснил, как можно быстрее пройти его, и так мы должны проходить его, и не только мы, но и все. И тут вдруг он говорит: не думать о себе, только о товарищах, и все время думать, куда мы приближаемся, к какому будущему, следующая ступень. Так мы притягиваем свет, возвращающий к источнику. Только так.
1: Сейчас, друзья, мы идем дальше. Переходим к следующей части урока, который является подготовкой к конгрессу. И как подготовку к уроку сегодня провели 6 и 7 турецкие десятки, они же проведут и подготовку к конгрессу. Переходим к следующей части.

0: Merhaba sevgili dostlar, merhaba Dünya Kilisesi. Bu sabah dersinde Raul'la birlikte çok güçlü bir ders yaptık.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, мировой кли.
0: Ve kendimizi iptal etmeye dönük çok güçlü izlenimler aldık. Ve yarına şükürler olsun ki bizler de onlu olarak...
1: Мы хотим прийти к объединению и научиться отменять себя друг перед другом. Такое большое воодушевление, благодарение Творцу за то, что мы смогли встретиться. Все последние уикенды мы сидели, мы работали вместе и были наполнены радостью.
2: İstanbul'da toplandık ve bir arada yemek yedik dostlar. Ve
1: и дали нам поработать как десятка. И все товарищи приехали в Стамбул, соединились на единой трапезе. И мы почувствовали, что мы уже находимся вместе на региональном конгрессе. И это объединение произошло благодаря любви между нами, поскольку каждый вкладывал свои силы, и мы делились этими силами. И сейчас мы хотим поделиться и дать всем то, что Творец дал нам, эти силы.
3: Мы хотим, чтобы весь мир ощутил это, чтобы мы пришли на этот конгресс в полном объединении, и весь мир, чтобы это почувствовал, и также соединить наши силы, чтобы повести всех к большому конгрессу. Ребята, давайте мы под управлением Мутлу мы готовились к этому конгрессу с 25 года. Через вот эти рамки наших десяток всего турецкого кли и с теми силами, которые мы получили, конгрессу укрепить Турцию, весь мир, мы вас всех любим всегда. Захар.
0: Макале но 921. Aşağıdan bir eylem için ihtiyaç. Kişinin tek ihtiyacı ihsan etme gücünü istediğini keşfetmek ve Yaradan'dan ona bu gücü vermesini istemektir. Buna adamın tarafında seçilmiş.
1: Человек должен только раскрыть, что он желает силу отдавать. Он просит Творца, чтобы тот дал ему эту силу. И это называется выбором со стороны человека, что только это является пробуждением снизу. Еще раз. Отрывок из Рабаша. Человек должен лишь раскрыть, что он желает силу отдачи, и пусть просит Творца, чтобы он дал ему эту силу. И это называется выбором со стороны человека. И лишь это является свойством пробуждения снизу. Давайте посмотрим клип с Равом на эту тему. Вопрос. Только после того, как мы одолели наше эго, мы можем войти в отдачу. Нам нужно прийти к выходу из Египта. Это только после того, как мы одолели нашу природу, только тогда может произойти.
3: Конечно. Что же называется выходом из Египта? Египет — это желание получать, это власть, желание получать над человеком. Это называется Египет. Власть и желание отдавать. Это называется земля Израиля. Мы пока что находимся в Египте. И таким образом, что мы даже не осознаем, насколько желание получать ради получения властвует над нами, мы должны это раскрыть. Как мы можем раскрыть в той мере, в которой мы стараемся создать между нами желание отдавать, отношение отдачи, в этой степени мы обнаруживаем, что мы не находимся в этом, что между нами все время раскрываются получающие свойства. И я не знаю, что делать. Я борюсь, я не знаю, что делать. Я начинаю кричать и просить. Я начинаю видеть, что мне что-то мешает, что есть какая-то сила зла, которая все время давит на меня и вводит в мое сердце и разум получающие свойства. Что делать? Тогда я кричу, это называется «И вы запили, сыны Израиля, от работы». Но исходя из того, что мы кричим, этот крик, он как раз достигает высшей силы Творца, и он начинает нам уже давать силы отдачи.
1: А смысл отдачи, вкус отдачи приходит свыше. Так что зависит от нас?
3: От нас зависит, чтобы это пришло. От нас зависит только молитва, просьба. Есть одна сила высшая. Либо она дает нам эгоистическое злое начало, либо дает нам доброе начало, любовь и отдачу. Но все зависит от нашей просьбы. От нас зависит, как мы требуем у нее, чтобы она дала нам силу добра вместо силы зла.

0: çalıştay sorusu. Kongrede aranızda nasıl çalışmalıyız ki ihsan etme gücüne olan gerçek ihtiyacımızı
1: aktivni seminar. Каким образом нам работать вместе на конгрессе, чтобы раскрыть истинную необходимость, нашу всей отдачи и чтобы мы попросили ее у Творца? Еще раз, как нам вместе работать на конгрессе так, чтобы мы раскрыли истинную необходимость всей отдачи и попросили ее у Творца? Активный семинар.
2: כן, הכנס הזה יש לנו הזדמנות אדירה.
3: Да, на этом конгрессе у нас колоссальная возможность немножко так перемешаться со всеми товарищами, пропитаться ими, получать от них, давать им. Я думаю, что много времени мы не делали такого массивного действия, смешения с товарищами. Я думаю, что из этого выйдет только польза для десяток, и для моей десятки, и для других десяток. Только нужно подготовиться и прийти с полной силой и требованием, чтобы воздействие этого конгресса было полным, общим, как и прошлый конгресс, по крайней мере, чтобы это произошло.
1: Да, и для этого нужно тяжело работать. Мы не просто так приходим и ждем этого воодушевления, а строим его. И с помощью того, что мы вкладываем, что мы хотим слушать других товарищей, поддерживать их внутренне, хотим думать о группе больше, чем я думаю о себе. И во всех наших попытках мы видим, что мы не способны, и тогда мы как можно быстрее сможем прийти к глубокому обращению, к силе отдачи для всех.
3: Да, может быть, слушать товарищей, представлять себе, что они просят, что они хотят, и брать эти хистронот и смотреть, насколько я прошу это, чтобы хотеть это для себя, для них. Главное, чтобы это было. И выйти из этого состояния, когда у тебя нет просьбы, нет ничего, может быть, это время проснуться на желание товарищей, на требования товарищей, войти через них в просьбу правильную, чтобы она подействовала. Я прошу через этих товарищей.
1: Да, действительно, это как пример Турции 6.7, которые делают действия по сближению между ними, и нам помогают сблизиться. В этом вся работа, все наше продвижение как группы. Все зависит от любви между нами, от сближения между нами. Только так мы придем к свойству отдачи.
3: Да, чтобы просить у Творца, не нужен конгресс. Можно и сейчас попросить. Каждый урок должен быть молитвой. И подготовка к уроку — это тоже молитва к Творцу.
1: Да, работа сейчас во время подготовки к конгрессу и на самом конгрессе. Раскрыть сердце, выделить это место товарищам, дать товарищам все, что есть хорошее в нас, и просить у Творца, чтобы он дал нам истинную любовь, и чтобы между нами воцарилась эта сила.
3: Конгресс сейчас.
1: Как Рав сказал на уроке, что нужно максимально внести точку в сердце в работу, через точку в сердце смотреть на товарищей и только о ней думать. И тогда мы войдем в состояние Ибура истины.
4: Selamlar dostlar. Ney Barut'ta dünyanın her köşesinden dostlarımız var. Hepimizin yüzleri, görüşleri, yaşadığı şehirler farklı. Ama şükürler olsun ki
3: у нас есть товарищи из Небороха по всему миру, наши товарищи.
4: Tek bir şey istiyoruz.
3: Может быть, наши лица выглядят разными, но наше желание, оно едино. Это желание сближает нас. Мы все хотим одного и того же. Подняться над любовью к себе и прийти к истинной, особенной любовью между нами. Каждый день, каждую секунду мы просим этого. И неважно, мы виртуальные или физически мы встречаемся, мы хотим пробудить снизу высшую силу свыше. Спасибо Творцу, что Он пробудил нас изначально свыше, что дал нам точку вот эту, прийти сюда. Теперь пришла наша очередь, друзья. Неважно, какие условия находятся перед нами, давайте продолжать двигаться вместе по этому пути. И неважно, где бы мы ни были в мире, расстояния исчезнут, нет расстояний между товарищами, и не будет между нами расстояний на ближайшем конгрессе вместе в одном желании. И Творец поможет нам, даст свет принести всему человечеству и доставить наслаждение ему. Спасибо. Лахаим, друзья.
5: Sana doğru olan niyetimizin önemini arttır ve niyetimizi çabamızla taçlandır. Aramızdaki bağı güçlendir. Sana doğru gerçek bir arzu oluşturabilmemize yardım et.
1: Творец, помоги нам усилить объединение между нами. Мы хотим выстроить истинное желание по отношению к Тебе. Помоги нам думать о товарищах все время. Сделай нас едиными, единым с Тобой всех. Прими нашу молитву.
5: Dostlarımızın son ıslahta olduklarını aklen ve kalben düşünelim.
3: Sessiz çalışalım. Дорогие друзья, семинар в молчании. Давайте удерживать в разуме и в сердце образ наших товарищей в полном исправлении, в Гмар-Тикуне. Давайте удерживать в разуме и в сердце образ наших товарищей в Гмар-Тикуне.

0: Sevgili dostlar, şükürler olsun ki Yaradan'a aynı skotun altında bir bayramı da
1: дорогие друзья,
0: tek kalpte, tek adam olmaya çalışıyoruz.
1: Объединимся под единой сукой. Мы вместе праздновали единым сердцем, единый человек с единым сердцем. И мы страстно ожидаем конгресса в октябре, затем в феврале, чтобы быть едиными со всем миром. С нашим желанием в одном направлении. Давайте будем единым человеком с единым сердцем. И огромное лехаим от товарищей из Турции.
2: Спасибо нашим друзьям из Турции, что вы дали нам такой прекрасный урок. И в конце урока, который мы видели сегодня из Ситрина, Рав попросил нас, чтобы мы участвовали во всем, что наша организация делает, чтобы мы узнали. Он сказал, мы не знаем, что делает наша организация. Он пригласил нас участвовать, потому что наше мнение важно, и вместе мы можем сформировать наше развитие отныне и далее. И это именно то, что мы хотим вместе сделать в ближайший четверг, 1 октября. Это как раз реализует то приглашение от Рава прийти и участвовать вместе. Этот день начнется 9:30 утром и продолжится до трапезы Ушпизин в 6 вечера. Мы будем здесь вместе сидеть, заседать, и большинство времени мы будем обсуждать и рассуждать вместе на разные темы, которые повлияют на наше духовное будущее и вообще. В течение дня у нас будут 8 обсуждений на разные темы, и в каждом таком обсуждении голос каждого товарища, каждой подруги очень важен, потому что без него, и каждый здесь особенный, этого не произойдет. Мы увидим в течение дня много объяснений Рава о распространении, постараемся вместе понять и почувствовать, куда он нас направляет, как мы хотим, как мы должны продвигаться вместе. И мы узнаем, как сказал Рав, много важных вещей, чтобы действительно быть настоящими участниками, не пассивными, а активными, как работает наша организация, куда мы идем, какие
1: блага. Семинар в молчании. Попросим услышать каждое слово на уроке из желания найти Творца между нами. Строим духовное общество. Здравствуйте, друзья. На первой части урока мы продолжим слушать серию уроков с Равом из Конгресса Ситрин. Сегодня у нас урок номер 5 от 13 октября 2003 года. Пожалуйста.
3: Сейчас чувствуется, что действительно так. Все, кто должны были собраться, собрались. Поэтому я и повторю, и, может быть, буду повторяться, но повторений никогда нет. Мы знаем, что вообще все действия, они происходят одинаково вроде бы. И бур-яника Мухин, и бур-яника Мухин. Каждый день механически, если посмотришь на него со стороны, он один и тот же, но никогда он не похож на другой. И также и в духовном. Парцов поднимается на следующую ступень. Механически это выражается одними и теми же стадиями роста. Но на самом деле они все различные. Причем потрясающие отличия. Характер, свойства, стиль, ощущения, проявления Творца, наполнение, стремление к нему. Все абсолютно разное. И каждый день он абсолютно... Если в нашем мире есть что-то похожее с одного дня на другой день, даже если как бы не меняли эти дни, но все равно что-то в них прошлое, и даже нам это приятно, мы пытаемся добавить к прошлому что-то новое, приятное, но оно нас все-таки тянет, оно дает нам ощущение уверенности, ощущение своего «я», существования, то в духовном наоборот. Чем больше отрываешься от прошлого и переживаешь совершенно новое состояние, без всякой оглядки на прошлое, в этой мере ощущается жизнь, существование, и наоборот. Малейшее повторение прошлого, это просто смерть, это исчезновение ощущения жизни. Поэтому мы с вами будем вроде бы говорить о тех же вещах, но вы пытайтесь переживать их сегодня, слушая те же слова, пытайтесь переживать их уже по-другому, на другом уровне, сегодняшним вашим усилием. Ваши усилия создают новое ощущение на тех же прошлых вроде бы формулировках. Поэтому старого быть не должно. Если вы присутствуете на каком-то уроке у себя, неважно, кто его проводит, и вам кажется, что все, вы уже это слышали, незачем сидеть. Это просто невероятно. Это неправильное, абсолютно неправильное отношение к нашему материалу. На протяжении многих лет я с Равом приезжал в Тверью раз в неделю, иногда раз в две недели. И каждый раз мы изучали 16-ю часть Талмуда Сверот, и из этой 16-й части, ну, может быть, страниц 30. На протяжении многих лет. Причем занимались мы в Твери подряд 7-8 часов. Допустим, там, с 2 часов дня и где-то до 9 вечера. С перерывом там на ужин. Не считая утренних занятий. И все время одним и тем же. Это рассказывается там о строении Адама и каким образом он находится в объеме миров нашего мира и в объеме других миров по, так сказать, внутри концентрических окружностей. Это один и тот же текст. Я его знаю на память. Но каждый раз в этом-то и была тренировка, чтобы каждый раз усилием пытаться пережить его по-новому. И именно вот такие усилия, когда ты глубже и глубже и глубже уходишь вроде бы в одну и ту же информацию, она и эти усилия, они-то и создают вот эти ходы, туннели, как бы, по которым ты входишь внутрь этого мира, или наоборот, можно сказать, изнутри, из себя, снаружи, через все эти объекты нашего мира, через все эти внешние ощущения, в более внутренние, пока не ощущаешь эту единую силу, которая всем управляет, властвует над всем. Это мысль, которая дает нам всем мысли, а мы просто автоматически ее мгновенно выполняем, без всякой задержки со своей стороны, без всяких своих каких-то решений. Просто являемся абсолютно полными, цельными, совершенными частичками в том смысле, что действуем в соответствии с движением этой мысли. Так человек обнаруживает себя, когда он оказывается по ту сторону Махсома. А далее ему начинают поставлять всевозможные ощущения, помехи, благодаря которым он продолжает все равно выявлять единство этой силы, что нет иных сил, свойств, намерений, мыслей, кроме ее единственной. И даже то, что кажется она какой-то там двутриликой. Это все неверно. Человек начинает понимать, что это все только в нем происходящие изменения, помехи, так называемые помехи, благодаря которым он выясняет все больше и больше единства одной управляющей силы. И в той мере, в которой выясняет это, все больше и больше включается в нее, сливается с ней. И начинает сопоставлять себя с ней, пытается и просит, чтобы она ему открылась для того, чтобы уподобиться ей. А уподобление, как мы уже с вами говорили, оно может быть по внешнему проявлению Творца относительно творений. Потому что сам Творец скрыт, абсолютно полностью скрыт. Это называется ацмуто. Мы не постигаем его в этом виде. Мы постигаем его только внутри нашего кли. Свет создал кли, и кли постигает то, что его наполняет. Когда человек начинает стремиться к тому, чтобы походить на эту высшую силу, слиться с ней, соединиться с ней, то есть, значит, походить ей, другого метода сближения в духовном нет, только методом подобия. Как он может узнать, как ведет себя эта высшая сила? Он начинает просить. Он начинает просить Творца, чтобы тот проявил его себе, ему. А Творец проявляет себя внутри кли, внутри того кли, который он создал. То есть человек обнаруживает себя стоящим снаружи всего человечества, и он видит, где бы он ни находился, что бы он ни слышал, что бы он себе ни представлял, он видит, как Творец относится ко всем творениям. Как он полностью властвует в них, определяет все их состояния, движения, мысли, поступки. И все это исходит из абсолютнейшей любви и доброты. И в этой мере человек начинает сам проникаться любовью и добротой ко всему человечеству. Вывод. Мы сами никогда не можем понять, что такое любовь и доброта к ближнему. Закон «возлюби ближнего как самого себя» – это закон, по которому Творец относится к творениям. Выполнение этого закона относительно других ставит нас в соответствие с Творцом. То есть в мере нашего подобия в этом Творцу мы сближаемся с ним, сливаемся с ним и, или другими словами, поднимаемся по ступеням духовной лестницы. И никакого исправления на наш эгоизм сегодняшний, на наше желание любыми путями использовать других

видеть человечество, то есть быть подобным Творцу, он начинает совершенно по-другому воспринимать все существующее, себя и всех остальных. Вот об этом и говорится в этой статье Бааля Сулама «Скрытие и раскрытие Творца». Вчера мы говорили об этом, и позавчера говорили об этом, как предисловие к тому, что сегодня мы будем изучать. Мы увидим, насколько человек переживает крайние состояния, совершенно непонятные трансформации. Но оно действительно так происходит. И при том, как мы уже говорили, переход Махсома, он может быть таким, что человек то высовывается в высший мир, то немножко уходит, то немножко высовывается, то немножко уходит. И получается, что вот эти переходы, они изучаются им как бы на грани, такие пограничные явления. Вот попытаемся мы одновременно с тем, что читаем этот текст, переживать в себе эти состояния. А затем, после того, как мы попытаемся найти в себе нечто подобное, попытаемся проанализировать и понять, откуда, почему, чем определяются эти состояния. Для чего нужны такие занятия? Не писать тут, рисовать миры, сфероты, как-то все. Все это все уже знаете. Мы с вами занимаемся уже давно на наших виртуальных уроках. Ничего нового я вам сказать особенно не могу. Все новое, оно должно быть изнутри нас. Когда мы начинаем переживать, пытаемся войти в эти состояния, мы пытаемся их в себе создать, мы в себе как бы создаем будущее свое состояние, предпосылку. Мы пытаемся вообразить себя на более высшем уровне. В этой мере, в мере устремления к этому более высшему уровню, мы вызываем на себя окружающий свет. Тавили с Каббала Лиматхилин Мельешем. Улайкан, Габриэль, ну? А, может, здесь внизу. Здесь под вами есть книга. А, ешь, зел. Маспик, туда.

Ei foc de mai lita să se lăsă când? Aha. Tudă. Баля Сулам рассказывает, я повторяю опять, но не важно, а вы еще раз по-новому переживайте эти слова. Баля Сулам в пункте 155 в Талмуде, в предисловии к Талмуд Сверд говорит нам, что все изучение Каббалы, которое является, в принципе, нашим самым главным, ну, есть практическая Каббала, это наше участие в группе и построение наших отношений в группе по подобию более высшей ступени. Это вызывает окружающий свет на нас, потому что мы желаем этой высшей ступени. Это практическая каббала. И теоретическая каббала – это когда мы в процессе учебы изучаем о более высшей ступени, как она себя ведет, какие там законы в каких-то мирах. И также в мере желания, устремления быть, находиться, подняться в эти миры, мы в этой мере вызываем на себя окружающий свет. Он поэтому и пишет, что каббалисты пишут книги для себя, для того, чтобы обмениваться духовной информацией и помогать таким образом проходить быстро духовные состояния друг другу, из поколения в поколение. Мы сегодня можем читать книги, которые написаны 2-3 тысячи лет назад. Они для нас не являются какими-то закрытыми книгами. Тот же язык, те же определения, абсолютно то же самое. Методика, конечно, для начинающих меняется кардинально, потому что

все новые и новые. То есть те же самые души, но уже в более обновленном эгоизме, нисходят в наш мир, облачаются в тела. А для человека, который постигает высший мир, для него же время нет. И он находится с теми же, кто там находится, неважно, из каких гильгулим, кругооборотов жизни. То есть, может быть, он пережил когда-то это давно, кто-то другой сегодня и так далее, то есть неважно. Но каббалисты пишут поэтому свои книги, они являются актуальными для всех, кто находится в высших мирах, неважно, из какой эпохи они написаны. А для чего они пишут это нам? Так он здесь говорит, Баали Сулам, они пишут эти книги нам только для того, чтобы мы во время учебы пожелали быть на этих уровнях, о которых говорится в этих книгах. Таким образом мы привлекаем на себя высший свет. Так он и пишет. Вафаль пишет, и нам вини машелом дим, или митохешек верацона хазак лавин машелом дим, и урим алеем это урод, а мы кефим это нешматам. То есть из того, что они, люди, мы, которые находятся в этом мире, очень желают узнать, что же происходит в высшем мире с их душами, в каком состоянии они на самом деле должны быть уже сейчас, как им к этому состоянию подняться. Вот это их желание, оно вызывает свыше, притягивает свыше Ормакив, окружающий свет, который подтягивает нас вверх. Так вот, два вида есть таких действий. Это в группе, когда мы создаем искусственное такое состояние якобы более высшей ступени, относимся друг к другу якобы с любовью, якобы с участием. Естественно, якобы все мы эгоисты, но мы, поднимая себя таким образом, искусственно приподнимая, вызываем на себя окружающий свет. И во время учебы, когда мы стремимся оказаться там, где мы, что мы учим, на том уровне, который учим, также вызываем на себя окружающий свет. Поэтому давайте представлять себе эти состояния, о которых мы с вами будем проходить. Мы с вами говорим о том, что человек проходит в своем движении духовном два состояния. Можно это скрытие двойное, скрытие одинарное, затем махсом, так называемое вознаграждение и наказание, и любовь. А это гмартику. До этого у него есть состояние, которое называется бессознательными. Бессознательное состояние. И это состояние, оно может продолжаться тысячи лет. Естественно. Тысячи лет мы с вами были в бессознательных состояниях. Мы дошли до состояния, когда мы начинаем с вами ощущать точку в сердце. И начинаем входить в эти состояния скрытия. Двойное, одинарное. Затем вознаграждение и наказание, и любовь. Так вот, давайте посмотрим, как Баали Сулам описывает эти состояния. Мы увидим, что в принципе, были мы в них, не были мы в них, иногда бываем, иногда не бываем, это в общем не имеет значения. Эти состояния, они могут быть пройдены очень быстро человеком. Они духовные, в духовном времени нет. В духовном есть только наработка усилий. Отработка тех решимот, которые из нас поднимаются. Как только мы это решимо реализуем, сразу же другое. Поэтому пройти этот путь
мы можем очень быстро, как только мы входим в вскрытие, одинарное, двойное, здесь уже измеряется все не так, как здесь в бессознательном состоянии тысячелетиями, а измеряется уже нашими усилиями. Здесь только наша реакция определяет время. Мозганы работают? Кондиционеры, да? Нормально? Да? Так вот он пишет, Баля Сулам. Двойное скрытие. В книгах оно называется «Скрытием в скрытии». Это означает, что человек не видит даже обратную сторону Творца. То есть он когда-то ее видел, а сейчас он понимает, что он ее не видит. Что значит обратную сторону Творца? Прямая сторона Творца называется «паним», «лицо». Это доброе отношение Творца ко всем и к человеку, к самому. Так он это чувствует. Это уже раскрытие, лицо. Обратная сторона – это когда человек чувствует себя плохо, но понимает, что это исходит из Творца. Тогда он ощущает обратную сторону Творца. А двойное скрытие, скрытие в скрытии, это скрытие обратной стороны. То есть человек даже не понимает того, что не ощущает того, что все, что в нем есть, это исходит из Творца. То есть человек не видит даже обратную сторону Творца и говорит, что Творец покинул его, не обращает на него внимания. Смотрите, то есть человек говорит о том, что Творец покинул, не обращает на него внимания. То есть человек понимает, что он находится в мире, в котором существует Творец, но Творец от него абсолютно отрезан даже своим отрицательным воздействием. Находимся ли мы всегда в таком состоянии? Мы часто переходим в бессознательное состояние и усилиями должны себя вводить в состояние одиночного или двойного скрытия. Ничего страшного, потому что все эти состояния, они переживаются очень быстро. От них и до Махсома может быть мгновенный переход. А все страдания, которые он получает, он относит за счет судьбы и слепой природы, поскольку пути управления становятся для него настолько сложными, запутанными, он настолько не понимает вообще, что с ним происходит, что... Это приводит его к неверию. То есть, что значит неверие? Он теряет всякую мысль о том, что существует какая-то единая сила, которая всем управляет. Он считает, что в мире есть зависимость от жены, детей, начальника, окружающих там, правительства, полиции и так далее. Эти состояния все называются состояниями двойного скрытия. Но он понимает, знает, что он находится в этом состоянии. Иначе это состояние не называется двойным скрытием. Скрытие или раскрытие. Человек ощущает в себе, относительно себя. Если есть контакт с Творцом, он начинается отсюда. Двойное скрытие, одиночное, раскрытие первое, раскрытие второе. Давайте мы здесь напишем. Двойное одиночное скрытие, а здесь раскрытие один и раскрытие 2. В таком состоянии молится о своих бедах и совершает добрые поступки, но не получает ответа. То есть он понимает, он пытается что-то делать, но он не чувствует на них никакого ответа от Творца. То есть я что-то делаю в группе, в учебе, прикладываю огромное количество усилий, проходят месяцы, никаких результатов я не вижу. Результаты от меня скрыты. Оно в тот момент, когда перестает молиться о своих несчастьях, получает ответ. То есть он как бы видит, что мир управляется не в мере его связи с Творцом. Всякий раз, когда собирает силы верить в высшее управление и исправляет свои действия,
То есть усиливает свое влияние в группе, участие в занятиях. Отворачивается от него удача, и он безжалостно отбрасывается назад. Приходят ко мне люди, говорят, полгода занимаюсь, год занимаюсь, ничего нет, наоборот, все хуже. На работе, здоровье, дома, вообще. Все идет, все сыпется. Двойное скрытие Творца. Если вы скажете наоборот, значит, вы полностью вообще отрицаете власть, влияние, управление Творцом. Значит, вы находитесь уже еще до того, как сознательно, как вошли в какую-то связь. А когда отбрасывает веру, то есть мысль о том, что это все-таки исходит из Творца, и ухудшает свои действия, тогда обретает большую удачу и живет, дышит полной грудью. Это пишет Бааль ха-Сулам, и очень четко он при этом ставит ударение на все эти ощущения человеком. Попытайтесь действительно представить себе, что это так. Вы этими своими упражнениями сократите свои пребывания в этих состояниях. Вы уже сейчас сможете их отработать. Не получается у него зарабатывать честным путем, а только через обман. Ну, осквернением шаббата имеется в виду не то, что религиозно исправляют субботу, а имеется в виду все те законы, по которым человек должен войти в высший мир. Наоборот, чем он их не исправляет, не обращает внимания на группу ни на что, он ходит гордый, что вот якобы он преуспевает больше остальных. Все его знакомые, выполняющие Тору и заповеди, то есть каким-то образом пытающиеся себя исправить. Тут все говорится, конечно, на уровне не обычных верующих, а на уровне тех, кто занимается своей внутренней работой. Они страдают от бедности, многочисленных болезней, презренны в глазах людей, кажутся некультурными, глупыми, лицемерными, до такой степени, что мерзко ему даже мгновение сидеть с ними. А знакомые, высмеивающие его веру, то есть те, кто считают, что они сами хозяева в этом мире, что они этим управляют, они преуспевающие, здоровые, находятся в полном согласии с собой, не знающие, что такое болезнь, умные, обладающие хорошими качествами, симпатичные во всем. Так ему кажется мир, таким образом он его градуирует. К этому его тянет, а к этому нет. Вследствие определенного скрытия Творца. Естественно, что человек находится, ну вот, как какой-то кусочек железа над магнитом. Магнит приближается, железо приподнимается, магнит отдаляется, железо опускается. То есть человек тут, конечно, ничего с собой не может делать, он не может никоим образом определять никакие свои состояния. Все его состояния определяются свыше приближением или удалением Творца от него. Так, естественно, те слова, все то, что человек сейчас ощущает, все то, что он говорит, то, что Бааль ха-Сулам описывает, все это является именно мерой такого скрытия Творца. То есть, если мы здесь начертим какой-то другой график, то мы можем начертить так. Двойное скрытие Творца, одиночное и приближение Творца к человеку, света к человеку. Но я не так бы нарисовал. Я тут не могу по-другому нарисовать. В принципе, это заканчивается здесь, а потом уже входит в... Давайте так напишем. Здесь плюс эгоизм, а здесь... минус эгоизм. То есть

0: Минус эгоизм. То есть здесь творец удален от человека. Начиная с Максома и дальше, он уже внутри человека. И насколько он внутри человека, это уже определяется ступенями за Максомом. Когда высшее управление устраивает это человеку таким образом, это называется скрытием вскрытии. Тогда человек стремится сбросить этот груз и не может продолжать укреплять себя, чтобы верить в то, что страдания приходят к нему от Творца. Это означает, что он не видит даже обратную сторону Творца. И в этом состоянии человек получает страдания. То есть, естественно, все ощущения наших страданий в мире, они происходят только в мере удаления Творца от нас. И поэтому тут пишется: недостаточный заработок, избегает товарищей. Когда делает плохие поступки, то наоборот, они вознаграждаются как бы. Поступая честным путем, видит, что он, при этом он проигрывает и так далее. То есть все в таком состоянии ощущения его исходят из того, что обратное скрытие, оно дается человеку для того, чтобы он, преодолев все именно эти сомнения и все то, что видится ему положительного вскрытия Творца, обратил это в отрицательное. То есть вот все то, что мы видим в таких состояниях, направленное против духовного продвижения, мы должны понять, Творец специально создает нам эти условия именно своим двойным скрытием, для того, чтобы мы на эти условия сделали свои исправления. Понятно. Только для этого и вызвано это двойное скрытие и это ощущение в нас. Если человек не отрывается от того, что эти ощущения в нем вызываются Творцом, то, соответственно, этим он и двигается вперед. Следующее состояние. Если человек преодолел определенное количество раз, несмотря на то, что ему кажется, что идти своим путем, не сближаясь с Творцом, выигрываешь, все-таки предпочитает сближение, притяжение Творца к себе, то он переходит в одиночное скрытие. Одиночное скрытие. Творец скрыт. То есть он ведет себя по отношению к человеку не так, как подобает ему в соответствии с именем «добрый, творящий добро», а наоборот. Чем отличается двойное скрытие от одиночного? Мы уже говорили, в одиночном скрытии человек чувствует отношение доброе или недоброе Творца. Он понимает, что оно недоброе. Допустим, все проблемы, которые у меня есть в мире, я уже связываю с Творцом. Вот на меня там кто-то накричал, вот на меня кто-то рассердился, кто-то мне что-то плохое сделал, я что-то потерял. Я все, чтобы не было со мной плохо, я уже связываю с Творцом. В двойном скрытии я не связываю это с Творцом. Я чувствую, что я получаю это от Творца, я понимаю разумом, что я получаю это от Творца, но чувствами я это не ощущаю. В одиночном скрытии я ощущаю, что это мне подсовывает Творец. Он мне делает все эти подлости. В этом случае человек не видит хорошую сторону лика Творца, но он верит, что все же Творец устроил ему все это в качестве наказания за то, что он совершил. Или для того, чтобы сделать добро впоследствии. Как сказано, кого полюбит Творец, того и взыщет. В этом состоянии, в общем-то, находимся мы. Проблема у нас только в том, что мы не желаем усилиями воли находиться все время в этом состоянии. Оно требует от нас внутренних больших усилий. Но, в принципе, большинство из нас находится в нем. И остерегись сказать, что все это приходит к нему по воле слепого случая и природы без расчета и знания. То есть получается, что и здесь у нас существует сомнение, происходит ли это от Творца или нет. До тех пор, пока Творец не раскрывается, до самого Максома у нас нет абсолютно никакого четкого ощущения Творца, и всегда у нас есть возможность сказать, есть его управление, нет, мы ощущаем его или нет. Все это абсолютно расплывчато, поэтому и называется окружающим светом. А укрепляющийся в вере, видя, что Творец надзирает за ним таким образом, считается, что видит обратную сторону Творца, так и получает от него страдания. То есть до тех пор, пока мы не прошли махсом, до тех пор, пока мы находимся в двойном или одиночном скрытии, мы все время чувствуем отрицательные свойства, отрицательное управление на себе. Мы все время должны какими-то усилиями давить себя вперед, прилагать какие-то усилия, заставлять себя включаться в группу, в работу, в какую-то, в распространение, во что-то. Мы не видим в этом ничего положительного, но само нас не тянет. Описание. Или ему не хватает заработка, если у него многочисленные кредиторы, которые отравляют ему существование, и весь день он полон забот и хлопот, или он страдает от болезней, или неуважаем людьми. Это все отрицательные свойства, которые он ощущает на себе от стороны Творца в таком виде. Ни один план, который задумал, не осуществляется, и каждый день у него нет душевного покоя. Наши обычные состояния в наших группах. Что можно здесь предпринять? Мы, в принципе, находимся, часто выпадаем в бессознательное состояние, часто в скрытие двойное, в одиночное скрытие и вплотную даже где-то подходим сюда. Вуаль, дальше. Все зависит только от наших очень больших усилий. Эти большие усилия, они нас будут толкать все равно по всему этому диапазону, от махсома и обратно, туда и обратно, мы будем все время ходить. Мы не сможем никоим образом взять себя, удержать где-то в каком-то месте и систематически приближать себя к махсому. Мы не можем. Для этого нам необходима окружающая среда. Только окружающая среда может на нас постоянным образом давить, в дополнение к раскрывающемуся Творцу, создавать такое поле вокруг нас, которое нас бы постоянно давило бы, двигало вперед. Люди, которые не занимаются этим, не включают себя в окружающую среду, они гуляют здесь по этим состояниям, от бессознательного к двойному и к одиночному скрытию и обратно, десятки лет. Десятки лет. Здесь необходимо обязательно добавить силу группы. Без этого тут вообще невозможно. То есть, почему Бааль Сулам пишет в «Свободе воли» о чем? Он говорит, каждый раз, выбирая для себя все более и более и более и более лучшее общество, человек приближается к реализации духовной своей, к переходу махсома. Здесь нет никакой возможности двигаться вперед. Вы всегда будете болтаться немножко вперед, немножко назад. Если у вас такие неуправляемые внутренние состояния, это значит, вам необходима окружающая среда, добавлять каждый раз ее все время. Если есть какое-то движение назад, если даже на секунду человек упал назад, это значит, и он не был поддержан группой. Потому что в идеальном состоянии, как только появляется положительная сила от группы, так сразу же должна появиться отрицательная добавка к ней, чтобы она скомпенсировалась и пошла вперед. То есть самым правильным методом продвижения является продвижение, когда у тебя есть запас сил, тебе подбавили воодушевление, силы, уверенность от группы, и в это время в тебе происходит, соответственно, этому подъем твоего эгоизма из всей твоей этой самой коробочки, в которой весь он находится в скрытом состоянии. Так, чтобы именно в той мере, это значит, я обгоняю свои события, называется «Аним миурер та шахар», как Давид Амелах об этом, царь Давид об этом писал, что идти всегда в той мере, в которой группа тебя ведет и поднимает положительно, она должна тебя в такой мере вести положительно, чтобы максимально, оптимально в тебе в это время раскрывался эгоизм. Если это идет правильно, тогда человек все время растет. Все время растет. Естественно, тут все определяется только группой и его слиянием с группой. Значит, наша задача заключается в том, чтобы создать такое общее поле, такую общую мысль, желание, которое бы нас постоянно двигало вперед. И каждый должен внутренними своими усилиями пытаться это сделать так, чтобы, в первую очередь, ощущая ответственность за то, что если он на секунду вылетает из этой работы, из этого устремления вперед, он этим просто предает своих товарищей. Раскрытие. Требование человека во время скрытия укрепиться в вере, то есть в том же отношении к человечеству, как и у Творца. В вере в то, что Творец управляет миром, приводит его к книгам. В Торе он получает свечение, то есть Ормакиф, и понимает, как укрепиться в вере в управление Творца. Верой называется свойство отдачи, которое потихоньку начинает проявляться в нас. И это свечение и сосредоточенность, которую он получает с помощью Торы, называется исправлением средством Тор. А когда соберутся они до определенной степени, Творец смилуется, то есть, что значит смилуется? Когда до определенной степени наберется устремление вперед на каком-то определенном уровне эгоизма, то есть достигнется какое-то накопление внутреннее этой энергии на эгоистической силе, то человек, Творец, что называется, смилуется над ним. Что значит смилуется над ним? Человек проходит махсом. Смилуется – это значит милость, это свойство бины, да, милосердие. То есть человек получает свойство бины. Это перевод на русский язык очень старый, неисправленный, записки Баля Сулама, который он написал. Это его не статья, это то, что он написал просто как пометку, пометки свои. Поэтому текст здесь не обработан даже на иврите и тем более на русском языке. Вот. И прольется на него свыше Божественный Дух, то есть он получает свыше уже Ор-Макив, который постепенно входит в него и становится уже Ор-Пними. Здесь это Ор-Макив, здесь это уже Ор-Пними. Свет, который входит внутрь эгоизма. Это эгоизм здесь. Но это происходит только после того, как он раскрыл во всей полноте исправляющее средство, то есть свет Торы. Если он притягивает на себя Ор-Макив в достаточном количестве, тот в конечном итоге его исправляет и придает ему свои свойства. Свет исправляет кли, это мы знаем. То есть свет Торы, который человек вдыхает в тело, в свой эгоизм, вследствие укрепления веры Творца, приобретает свойство бины, он становится пригоден для надзора раскрытием Творца. Да. То есть человек начинает раскрывать в себе свойство, что Творец добрый, творящий добро. Это то, что он начинает видеть. И в таком случае, что он ощущает? Получающий от Творца огромное благо и бескрайний покой. Это первое ощущение при переходе Махсома. Мы его уже описывали здесь с вами в наших занятиях, во всевозможных вариациях. Всегда находится в душевном удовлетворении, так как зарабатывает легко и в достаточном количестве. Но мы знаем, что человек, когда проходит Махсом, мы с вами говорили, в первую очередь аннулируется его «я», то есть он перестает думать о себе как о существующем вне общего кли. Он явно видит это общее кли и Творца, наполняющий его, то есть находится уже в полном ощущении высшего мира. Высший мир называется видение общего кли, собрание всех душ и Творца в нем. Это ощущение диктует уже человеку все его отношение к себе и к окружающим. Значит, огромное благо, бескрайний покой всегда находится в душевном удовлетворении, так как легко зарабатывает и в достаточном количестве. Я уже вчера это описывал по-другому даже, что в той мере, в которой человеку раскрывается Творец, и человек автоматически начинает ощущать Творца, мы с вами рисовали такую картинку. Я, каждый из нас, Творец, и все человечество, или все это кли общее. Человечество. Так вот, если я хочу приблизиться к Творцу, здесь миры. Асия, Яцера, Брия, Ацилут и Адам Кадмон. А здесь я. Это Махсум. Если я хочу приблизиться к Творцу, значит, что мне надо сделать? Я должен относиться к человечеству, к этому общему кли, так же, как Творец. Я – это точка в сердце. В таком случае я прошу раскрытия Творца. Что значит раскрытие Творца? Покажи мне твое отношение к человечеству. Покажи мне, кто ты. Покажи мне, каким образом ты относишься к ним. Если я именно об этом прошу, Творец раскрывается мне. А откуда я это прошу? Я это прошу из того внутреннего гена, который во мне постепенно разворачивается, реализуется. Вот у меня отработанная тут спиралька уже, а это сейчас постепенно раскручивается. Так вот, во мне появляется желание, я на это желание произвожу силовое устремление к Творцу, желаю стать ему подобным. Подобие – это только относительно общего кли, там, где он раскрывается. Мы с вами говорили, что это происходит уже в стадии 1, да? Нулевая стадия – это сплошной свет, а первая стадия – это уже раскрытие отношения Творца к творению. Творец создает кли и наполняет его полностью собой. Уже в первой стадии это происходит. Поэтому и вне этого нет ничего. Так? Затем это кли разбивается на мельчайшие частички. Что значит разбивается? Ничего не разбивается на самом деле. Это все только относительно нас. Существует только одно вот это единственное состояние. Потом в нем начинает появляться второе состояние. Кли желает уподобиться Творцу, потому что свет так себя проявляет. Третье состояние, где оно проверяет, насколько оно может быть подобным Творцу. Четвертое состояние, где оно раскрывает полностью свою эгоистическую природу. Пятое состояние – цимцум. И так далее. Все эти состояния – это внутреннее ощущение кли. На самом деле, ведь в нем ничего не происходит. Здесь кли начала чувствовать Творца, поэтому она говорит: «Я не хочу получать свет». Я его не ощущаю, я его не получаю. Что значит «я не получаю»? Я не хочу его ощущать, но свет-то в нем существует. Первое состояние существует внутри второго, потому что второе, оно порождено первым состоянием, оно на нем базируется, оно находится внутри него и так далее. Затем, когда происходит цимцум, вот здесь вот цимцум алев, тоже ведь все остается внутри. Только я не хочу таким образом себя ощущать. Как бы закрывая глаза, я, как ребенок, не ощущаю, не вижу, не слышу. На самом деле состояние не меняется. Факт, то, что создано кли, и Творец его наполняет, это остается постоянным. И то же самое происходит с состоянием разбиения сосуда, потом его падения в наш мир. Это все относительно внутреннего ощущения самого кли. Разбивается затем через некоторое там количество действий, кли разбивается. Что значит разбивается? Каждая его частичка начинает ощущать себя самостоятельно, не связанной с другими частичками. Просто она так себя начинает ощущать. Со стороны света, со стороны Творца, мы находимся в полностью наполненном виде, в полностью исправленном виде, в полном слиянии с Ним. Ничего нам не мешает. Относительно нас Он, относительно Него мы находимся в абсолютно неизменном состоянии. Об этом говорит основной закон науки Каббала. Свет находится в полном покое. Ора Ильон немцаба минуха мухлетет. Так это звучит на иврите. А затем происходит именно вот это. Все вот эти состояния, они и нужны для того, чтобы выделить каждого из нас. Я, еще я, и таких много-много я. Всего 600 тысяч я. Мы об этом говорили. Для чего? Для того, чтобы каждый из нас теперь сознательно пришел к тому, что он желает, чтобы это состояние существовало. Он желает, чтобы Творец его наполнил. И он этого состояния сознательно достигает своими собственными усилиями. Таким образом, как бы он строит свое кли. Если я отношусь теперь ко всему остальному кли, так как относится к нему Творец, значит, я это первое кли создаю, я его строю. И если я при этом своими действиями к этому кли, к этим, к остальным душам, это вот то же самое, да? Если я к этим остальным душам проявляю себя как проводник света Творца, то я, значит, их и наполняю. То есть я таким образом произвожу вот это действие. Вот это действие в итоге я произвожу. Я – это точка в сердце. Это точка бины. Точка бины, точка Творца, которая во мне есть. Это не точка Малхут. Это не точка этого клей самого. Точка я, которая в нас, это так называемая хелики луками мал. Часть Творца свыше. Это то, что дано в нас, это то, чего нет вне, в ни живой, ни в растительной, ни в животной природе. Опираясь на эту точку, если она во мне начала говорить, я начинаю строить вот это кли на самом деле. Или другими словами, вот это, которое дано мне в таком разобщенном виде. То есть я полностью здесь уподавляюсь Творцу. По действию я строю кли и затем наполняю его светом. Я при этом управляю Творцом как исправляющим светом. Я призываю его свет и говорю: дай мне возможность соединить все это кли. Я хочу, чтобы оно было соединено. Такие должны быть мои отношения к нему. Это и называется вот тут раскрытие уже вознаграждением, наказанием и затем любовь. Там есть несколько стадий. То есть я этим склеиваю обратно кли, а потом через меня оно наполняется светом. То есть таким образом человек и достигает такого состояния, когда он создает только из своей точки, которую ему дал Творец, он создает абсолютно то же действие, то есть полностью уподобляется Творцу, то есть потом он выходит на такой уровень, здесь вот, который называется, допустим, Творец, тоже его назовем, я не хочу более высоко с вами сейчас пока залезать, то есть он выходит на такой уровень, когда он понимает все замыслы Творца, потому что сделал то же самое, он понимает все действия Творца, все его мысли, все его... все то, как Творец относится к творению, потому что проделал совершенно те же действия. Совершил абсолютно ту же работу, только из себя. Причем что тут получается? Получается так, что Творец создал вот это вот кли, Из ничего. То есть, что значит из ничего? Из какой-то точки, в которой нет никакого начала. Ешмиайн, так называемое. Из ничего. Желание получить, оно создано ничего, из ничего. А человек, потому как получил желание отдавать маленькое вот это от Творца, смог перекинуть мостик в обратную сторону. И таким образом он уходит в состояние, которое было до сотворения своего собственного. Он поднимается туда, где на такой уровне существует только сам Творец. Вот это все, что мы с вами практически сейчас начинаем реализовывать. И это все реализуется, естественно, как пишет Бааля Сулам, только в отношении нас ко всем остальным душам. Значит, что в таких случаях человек ощущает? Но опять-таки, здесь Бааля Сулам приводит такие красивые слова, что вроде бы для эгоизма они очень приятны. Получает от Творца огромное благо, бескрайний покой, всегда находится в душевном творении. Эти все ощущения, они ведь ощущаются уже в альтруистических желаниях, а не в эгоистических. Это следствие именно того, что человек перешел в другую, как сказать, он не состояние, как бы следствие того, что он вышел из своего «я», вселился в остальных, свое «я» потерял, свое «я» у него существует только в мере его нахождения внутри остальных келим. Именно, то есть не здесь он ощущает эти состояния, а в той мере, в которой он находится здесь, внутри остальных душ. Вот здесь он ощущает эти состояния. Огромное благо, бескрайний покой, душевное удовлетворение, легко зарабатывает, всегда в достаточном количестве, никогда не знает забот и беспокойства, не знаком с болезнями, очень уважаем людьми. Болезнями это... Я вам уже объяснял, болезни, они не зависят только от конкретного человека, и вообще и неприятности тоже. Он рисует здесь идеальный случай, конечно, потому что до тех пор, пока не будет полного исправления всех душ, пока каждый из нас, я, свое не исправит своим отношением к общему кли, к Адаму, так называемому, да, до тех пор любой самый большой каббалист будет болеть и страдать в какой-то определенной мере, потому что он зависит от всех остальных келим. Но все равно ощущения, они относительно такие, как он пишет. Уважаем людьми, так он все ощущает, в той мере, в которой включается в этом. С легкостью заканчивает все начатое им и преуспевает, за что бы ни взяться. Когда не хватает, молится и все получает. Желание немедленно откликается Творец. Ни одна молитва не остается ненаполненной. И так далее. И наоборот, когда небрежен, в той же мере падает его успех. В принципе, ничего здесь особенно нового нет. Если Творец, Свет, создал нас, он создал под себя кли, и все, что находится в нем, таким образом ощущается в кли как приятное, потому что себя, собою он создал кли. То есть он отпечатал в желании насладиться свою форму. От чего наслаждаться, что ощущать как наслаждение, а что ощущать как страдание. Обратное. То, что есть в Творце, поэтому мы ощущаем как наслаждение, а то, что нету в нем, ощущаем как страдание. И в той мере, в которой проявляются в нем какие-то свойства большие, в той мере мы ощущаем их в большем виде как наслаждение. В той мере, в которой они меньше в нем проявляются, мы ощущаем их тоже как более-менее, как меньшее удовольствие. А если в нем совершенно нет этих свойств, то в нас они ощущаются как страдания. Вот отсюда это исходит. Потому что свет создал кли и отпечатал в кли все свои свойства. Откуда в кли появились вообще все эти желания, 620 желаний, 600 тысяч душ, там разбиение на тарах, рапах, шас и так далее. 288, там 320, 365, 248. Откуда все эти свойства, все эти разделения на желания, на всяких сопряжения между собой? Это все в свете заложено. Творец таким образом сделал отпечатку. И поэтому мы автоматически, что бы мы в мире ни находили, ни делали, ни чувствовали, чтобы в нас не ощущалось, как внешний мир, как внутренний мир, неважно как, это все ощущается только относительно вот этого вот первого штампа, который он у нас сделал. Если это больше подобно ему, ощущается как положительное, меньше подобно, менее подобно ему, ощущается как отрицательное страдание. Поэтому, естественно, в той мере, в которой мы увеличим свое правильное отношение к остальным душам, естественно, мы переходим сразу же в ощущение, которое здесь Бааля Сулам описывает. И наоборот, все его знакомые идут честным путем, хорошо зарабатывают, незнакомы с болезнями и так далее, и так далее. А все те, которые не идут тем же путем, не имеют заработка, их осуждают кредиторы, выглядят глупыми, некультурными, плохими и так далее. То есть, в принципе, поразительно, насколько в человеке меняется, причем это интересно. Ну, как можно сказать о человеке якобы в нашем мире, ну, зарабатывает миллион, а этот сидит еле-еле на своей зарплате. Это, в принципе, объективные, в принципе, вещи. Проверь их счета в банке. И скажешь, сколько есть у одного, а сколько есть у другого. А здесь говорится, нет, не об этом. Я, если меняю свое состояние, свое отношение к общему кли, я вдруг вижу, что тот, у которого, может быть, миллионы в банке, абсолютно несчастен, ему не хватает на жизнь, у него на самом деле ничего нет. А тот, который живет на скромненькую зарплату, чуть ли не впроголодь, у него все достаточно. Ничего ему нет того, чтобы не доставало в жизни. Откуда такое может быть? Вроде бы, ведь объективные какие-то здесь должны быть мерки, измерения. Это же мы можем все измерить со стороны. Не от того каббалиста, который их видит. А на самом деле нет. Все наше ощущение мира, мы с вами уже говорили не раз, оно абсолютно субъективно. И только внутри нас отпечатывается. Поэтому трудно, может быть, объяснить эту картину. Но на самом деле человек, который видит в свете Творца, он начинает видеть все человечество не в той мере, в которой они оценивают себя из своего эгоизма, а в той мере, в которой каждый из них в большей степени включен в выполнение общего замысла Творца. И в этой мере он оценивает каждого из них как преуспевающего или нет. Не получилось как-то мне сказать это про... Что я хотел бы сказать этим? У меня эта статья «Скрытие и раскрытие Творца» находится в рукописи Бааля Сулама на таком обрывочке. Это всего то, что он написал. Чем она хороша? Она хороша тем, что она показывает нам, насколько ощущение мира, оно субъективно. Оно только внутри нас. Оно только в той мере, в которой мы уподобляемся Творцу, мы ощущаем более истинную картину мира. отходим, отдаляемся от Творца, ощущаем более искаженную картину мира. Нет у нас никакого другого выхода правильно себя почувствовать, регулировать себя, свои состояния, где находиться, кроме как притяжением на себя окружающего света, кроме как попыткой видеть свое существование в свете Творца. В таком виде, в таком случае мы поднимаемся над уровнем наших гильгулим. Мы об этом вчера с вами тоже говорили, что в неуправляемом состоянии мы можем ощущать или высший мир, когда мы вне нашего земного существования, когда мы существуем как точка внутри общего кли, как точка, не ощущаемая практически себя, или как в нашем мире существуют все люди, в абсолютно бессознательном, то есть неосознанно от духовного, неосознанном существовании. В том и в другом состоянии мы существовали с вами в течение многих-многих гильгулим, в течение тысяч лет. Сегодня у нас другая с вами задача, чтобы в течение этой жизни достичь такого состояния, когда бы мы находились бы в обоих состояниях одновременно. И в земной жизни в этой, и в высшей жизни в той одновременно. Что нам это дает? Нам это дает полное ощущение обоих жизней. В духовной жизни, если человек в этой жизни ничего не достигает, он всего лишь существует в виде зародыша, в виде семени, потому что он действительно из себя ничего не развил. Развитие духовного семени начинается от Махсома и далее. Если человек не начал это развитие, на всех этих стадиях, если он биологически умирает, он остается в своем первом нереализованном решимо, которое называется зера, семя. И неважно, сколько он проходит тут жизни, не проходит жизни, он все время остается в этом. Есть у него тело, значит, он чувствует себя в этом теле, как все люди в нашем мире. Нет у него тела, он чувствует себя как существующим просто в точке. В точке, как вам сказать, что может ощущать собою капля семени? И только если человек начинает развивать себя уже с помощью экрана, тогда он начинает сопоставлять эти два вида жизни. То есть биологическую и духовную. А Гмар Тикун, как вы знаете, он достигается в этом мире. Как только человек достигает Гмар Тикун, тогда его уже состояния духовные не определяются нахождением в этом мире или в духовном. До полного исправления, до Гмар Тикуна, все равно он продолжает исправляться только в течение жизни в нашем мире. Вопросы? Да.
1: А что значит заработать честным, нечестным?
0: Что значит заработать честным или нечестным путем здесь?
1: Нет. Понятно, что заработок дома, всема как...
0: Духовно или как? Нет, здесь он говорит о взгляде человека. Если человек еще не исправлен, ему кажется, что нечестным путем он может заработать больше. Это то, что здесь пишет Баль Сулам. То есть в мере своего исправления, уподобления Творцу возникает другая картина совершенно мира. То есть, когда начинаешь ощущать себя за Махсомом, то начинаешь видеть, каким образом на самом деле происходит управление, каким образом люди автоматически выполняют все желания и действия Творца, и таким образом к ним вообще уже не относишься. То есть к обычным людям, выполняющим автоматически все желания и действия Творца, нечего относиться, потому что каждый из них не самостоятелен. А выделяется из всей этой огромной массы, которую человек начинает видеть, только те, которые вышли за махсом. Или они находятся в нашем мире, в телах, или они находятся вне тел, существующие как силы, как каждый из них имеет свой образ. Образ имеется в виду свой характер, свою силу. Это все каббалисты, все постигшие, вышедшие за махсом в течение всех тысячелетий. И вот эти все вышедшие за махсом, вне тел существующие уже, и те, которые в телах находятся, то есть в этой жизни реальной вместе

0: да? Вы правы, у меня уже и вчера был каждый день этот вопрос. Видно, у людей это запало хорошо. Я подчеркивал всегда, что состояние, когда человек проходит махсом, оно неизменно, обратно у него уже выхода нет. То есть перешли, все, слава Богу, мы уже там. Любое состояние наше, и даже то, которое здесь, допустим, я отработал, оно тоже уже прошло, оно тоже уже во мне реализовалось, я его уже отработал, и во мне оно уже больше не вернется. Оно может во мне якобы повториться, но это уже все равно на другом рещимо. Подойдет следующий раз, и следующий раз, и следующий раз, и я буду чувствовать себя еще, еще, еще, как бы находящимся в том же состоянии. Невозможно дважды войти в одну реку, но состояния эти могут повторяться. Переход махсома, он одноразовый, он резкий, он не имеет возврата, но... Любое состояние, оно состоит из множества внутренних состояний. Я должен в этом состоянии при переходе махсома отработать себя. Я вхожу, выхожу, я сам по своей воле, своими усилиями. Меня учат. Это любое состояние, оно состоит из ибурьяника, мухин. Любое состояние, оно... не протекает мгновенно, но все состояния, в том числе и это, они абсолютно только в одну сторону. Маалим бикодеш вело моридим бикодеш. Есть такой закон, что вообще все человечество и все мы ежесекундно продвигаемся только вперед. Назад нет ничего. А в духовном, когда начинаешь работать, это абсолютно явно ощущается. Если мы перейдем, мы перейдем. Обратно не будет возврата. Обратно не бывает. У нас есть хорошие к этому предпосылки. У нас есть к этому хорошие предпосылки. На самом деле, насколько вот вы чувствуете сегодня как-то, завтра будет, может, по-другому, через пару часов будет другое настроение. Вы видите, как все меняется. Вот эти вот состояния, именно такие, что сегодня вроде бы как-то тяжелее немножко стало, это наоборот хорошо. Я смотрю с другой стороны, как Барри Сулам пишет, двойное скрытие-раскрытие, оно хорошее. Когда человеку добавляют немножко тяжести в его работе, а не вот этого вот простого такого парения. Это хорошо, когда поют тут песни наши ребята. А в духовной работе, когда она идет немного так через силу, это самое продуктивное. И мы сейчас находимся в таком состоянии, когда в той мере, в которой мы можем получить, нам добавляют, еще немножко сможем, еще добавят. Вот сейчас нам надо по возрастающей начинать устремляться к этому. Поэтому я вас очень прошу, вы... пытайтесь оказаться по ту сторону. Нам надо представить себе именно такое состояние. Я думаю о других. Мне стыдно за себя, что я не могу их поддержать и помочь в том, чтобы они оказались на следующей духовной ступени, на первой духовной ступени. Это зависит от меня. И я этого им не могу сделать. Да.
1: После раскрытия точки в сердце человек переходит к одиночному скрытию или к двойному? И к махсовому переходит из двойного скрытия или из одиночного?
0: Двойное одиночное скрытие, они чередуются. Чередуется сначала двойное, как правило, потом одиночное, но и выход и туда, и обратно, он очень такой назиль, как сказать,

0: гладкие. Как? Размытые. О, плавные. Да. До тех пор, пока человек Максома не перешел, и окончательно, и точно, то есть не начал растить в себе и бур, масах на нулевой уровень эгоизма, то есть становиться уже зародышем. То есть что значит зародышем? Он тут начинает, к нему тут начинает перешел. Что значит перешел? Вот эта точка в сердце, с которой ты все время устремлялся, она получила здесь свой первый экран. А теперь к тебе начинает добавляться все твое нулевое эгоистическое желание. То столько, сколько добавится, ты даже не знаешь сколько. Но на все на это ты должен единственное, что сделать, раствориться в этом едином, единственном управлении мысли, замысли, который окружает и наполняет все. Это так, как и капля семени в матери. Она полностью находится под властью бины, да, под властью развития силы бины. Эгоизм все время добавляется снизу, сила бины, мать, да, это има, добавляется все время сверху, и таким образом происходит развитие нулевого уровня экрана. Нулевой уровень экрана – это все отталкиваю, ничего мне не надо для себя, я весь только на то, чтобы войти, вмыться, влиться во все мироздание, в котором безраздельно и полностью властвует единственная сила – Творец. Сколько бы во мне ни добавлялись всевозможных помех, вот сегодня они уже начинают добавляться в нас, несмотря на это, я все равно в эти состояния обязан себя поднимать, входить. Если мы начнем вот сейчас это делать, постоянно, раз за разом, каждую секунду, как нас будут добавляться, мы будем все время стремиться почувствовать себя находящимся в одной единственной силе, в которой все мы едины, которая всем этим управляет, все в сердцах нас наполняет, мы начнем ее постепенно, постепенно ощущать, как она действительно властвует в нас, как она в нас сидит, находится в нас. И все, что я делаю, и каждый из нас, это все потому, что она нами таким образом управляет. А мы, со своей стороны, желаем, чтобы она нами управляла. Мы единственное, чего еще желаем от себя, почувствовать, как она нами управляет. Если мы постоянно сейчас будем стремиться это ощутить, это и будет то, что должен делать зародыш, капля семени в духовном мире. В нашем мире зародыш ничего не делает, потому что он находится на чисто материальном уровне. Зародыш духовный, что значит духовный, он должен добавлять свои личные участия в своем духовном развитии. Вот это и есть его участие. То есть я хочу пассивно в Творце существовать. Это наша первая стадия. Вот я надеюсь, что мы к ней постепенно в течение этих дней адаптируемся, подойдем. Если мы это сделаем, то мы начнем, по крайней мере, переходить этот махсом.
1: После точки стыда, которую продуцировали, естественный или наоборот искусственный созданный, что дальше должно происходить, наши действия? Что Ормакин вызывается в мире того, насколько человеку стыдно, что все, что с ним происходит, происходит ради себя. Если в себе это держать, тогда он будет в мире этого просить исправления, именно из-за стыда. И что он должен делать дальше? Он должен развивать это ощущение, как-то его на себе возобновлять.
0: Не надо зацикливаться только на одной точке стыда, которая... Потому что человек, который... Человек всегда находится в тех мыслях, в которых он сейчас находится. Это и называется его нахождением. Поэтому я бы советовал, по крайней мере, сейчас, эти дни... не уходить в левую линию, в отрицательные свои свойства, не возбуждать их, не начинать в них жить. А включение в махсом оно должно быть все время в правой линии, в повышенной, возвышенной. Оно должно быть именно выходом из своего «я», отрывом от своего эгоизма. Ничего во мне нет, никакого эгоизма, ничего во мне нет. Я просто не существую. Так же, как Творец пишет в статье, мы вчера тоже об этом говорили, к окончанию книги «Зоар». Он пишет, что самое кардинальное, первое, главное отличие от Творца наше в том, что у Творца нет понятия своего «я». Я существую, я действую, я делаю, я. У него этого нет. Так же и мы. Прохождение Максома заключается в том, что мое «я» пропадает. Я...

0: Шалом, хаверим якарим.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы рады вас видеть снова с нами, особенно сейчас, когда уже сегодня мы начнем говорить об очень важной, очень практической теме. Мы приближаемся к нашему конгрессу. Мы уже говорили об этом в последние недели, что в конце октября будут локальные конгрессы, региональные конгрессы по всему миру. И мы, конечно, ожидаем увидеть вас там. И для части из вас это, скорее всего, первый конгресс, первая встреча вообще. Может быть, некоторые из вас были на каких-то локальных встречах, но очень важно, чтобы мы прошли такой процесс подготовки. Почему? Потому что мы хотим прийти на конгресс подготовленными. Мы хотим, мы, конечно, слышали уже о конгрессе, может быть, вы где-то видели какие-то клипы, фотографии, но нам важно сегодня передать и на следующих уроках, не только сегодня, что особенного в конгрессе. Почему важно собираться и почему вообще важно делать такую основательную подготовку. И сегодня я уже ожидаю с вами начать подготовку очень так, в такой теплой, интересной форме, которая действительно даст вам воодушевление вместе с нашими преподавателями. Сегодня Михаил будет с нами в Зуме, Авиу с нами тут. Здравствуйте.
2: Шалом, шалом лекулам.
1: Здравствуйте, здравствуйте, приветствуем всех. Вы слышите нас?
2: Йофи. Аим атем роим
1: отан? Прекрасно. А вы видите нас? Прекрасно.
2: Аим атем смехим лирот отан?
1: А вы рады нас видеть? Ну, это не обязательно, да, но в принципе, да. Часть рады видеть нас, часть не очень, часть еще не знают, рады они или нет. Наверное, в течение урока они решат, но в принципе мы очень рады быть с вами. Мы очень рады начать еще один урок, еще одну встречу, еще одна возможность для объединения точек в сердце. Мы знаем, что человек получает точку, особенную точку, точку стремления к Творцу. И эту точку он должен соединить с другими точками. И когда он пытается соединить эту точку с другими точками, то постепенно она начинает расцветать. И это то, что мы хотим сделать сегодня. Сегодня и на каждом уроке. Приложить усилия, соединить наши точки в сердце, чтобы они были насколько возможно близки. Потому что тот, кто разделил нас, это Творец. А тот, кто может соединить нас, это тоже Творец. Но усилия, вот эти наши усилия, соединить точки в сердце, они притягивают свет, возвращающий к источнику. И эти усилия мы называем пробуждением снизу. И вы, может, удивитесь, а может быть и нет, это именно и есть темой нашего конгресса, который состоится в конце октября, с 29 по 31 октября. Мы все попытаемся пробудить свет, возвращающий к источнику, снизу. Это и будет нашей работой. И на этом мы сосредоточимся, это то, что для нас важно. И мы хотим сегодня официально объявить месяц интенсивной подготовки к конгрессу. Насколько это возможно? Мы не хотим ждать конца октября. Мы вообще не хотим ждать. Мы хотим все сейчас и здесь. Но в ближайший месяц мы будем прилагать усилия, чтобы подготовиться. Чтобы подготовиться к чему? К особенной встрече, которую каждый из нас проживет со своими товарищами, подругами на своем языке, в своем регионе, у некоторых из нас это первая встреча, у некоторых из нас это не обязательно первая встреча, но она должна быть практически как первая, как в первый раз, как говорят каббалисты, что каждый день они будут в твоих глазах новыми. И это то, что мы будем делать с этого дня. И каждую неделю мы будем добавлять еще слой в этой подготовке. Почему? Потому что говорят, что подготовка важнее самого действия. И вообще каббалисты всегда находятся в подготовке. Мы находимся в подготовке к утреннему уроку, а потом к подготовке к дневному уроку, а потом в подготовке к встрече десятки, а потом опять в подготовке к утреннему уроку. Мы все время себя готовим. Все время готовим себя к следующему, следующей встрече с Творцом. Ну или с товарищами, это одно и то же, в принципе. Через товарищей мы хотим раскрыть Творца, мы все время хотим быть в подготовке. Потому что это вводит нас в такое состояние стремления. Когда Тараф привел такой пример, и он так отпечатался у меня в сердце. Вы, кошка, вот кошка, знаете, вот что такое кошка? Обычная кошка, да? Ну, мяу-мяу, да. Вот перед тем, как кошка прыгает, она вот делает такое движение, она готовится. Вот это то, что мы хотим сделать. Вот это вот движение, находиться в этом движении подготовки к прыжку. И сегодня, как вы заметили, наш товарищ Михаэль немного больной, но поскольку он настолько, настолько велика его самоотдача, самоотдача духовному пути, вам, всем товарищам, Раву, он не отступается, но все же мы находимся в физических телах, это тоже влияет на нас. И поэтому мы находимся в разных комнатах, чтобы не заражать друг друга. Михаил, слышишь ли ты нас? Видишь ли ты нас? И все ли хорошо?
3: Да, я слышу и рад находиться вместе с вами. Да, ты меня слышишь?
1: Да, я слышу прекрасно.
3: Отлично. Хорошо, и так мы в правильное время, в правильном дне. И как мы изучаем науки Каббала, все, что было секунду назад, это уже не относится к нам, а все это за счет Творца. А все, что мы можем сделать, это с этого момента определять свое будущее. Это очень важный принцип, это просто является законом науки Каббала, и мы сегодня находимся в подготовке на этом уроке к нашему будущему, а наше будущее как бы, не как бы, а уже написано это и есть. И Творец может видеть это будущее, но мы хотим еще его выстроить и выстроить сами. И давайте поэтому посвятим этот урок подготовки к большому конгрессу, который у нас состоится в конце месяца октябрь, и мы хотим подготовить себя. И вы наверняка даже не представляете себе, что такое конгресс. Конгресс — это слово «собраться», «объединиться», «находиться вместе». Кеннес на иврите от слова «кенус» — «собрание». Это очень древнее слово, и мы хотим себя привести в соответствие этому слову «конгресс».
1: Я уже могу сказать вам, что 1 ноября вы будете не теми людьми, которыми вы сейчас. То есть после окончания конгресса вы не сможете остаться такими же. Вы будете совершенно другими людьми. Но для того, чтобы это произошло, как пишет Баля Сулам, для того, чтобы этот ценный плод родился, нам нужно проделать подготовку, насколько мы способны. И именно это мы называем пробуждение снизу. Это название конгресса. Пробуждаем снизу. Что мы можем сделать? Что сделает Творец, это уже не наши расчеты. Но что мы можем сделать, вот только об этом с нами ведется расчет. И каждый здесь находится в разное время, в разном состоянии. Мы хотим создать окружение, которое будет подталкивать каждого, поддерживать каждого во всех регионах, на всех языках, но и здесь, на наших уроках. в течение ближайших недель мы будем читать отрывки, которые будут связаны с тем материалом, которым будем проходить на Конгрессе. Мы будем говорить о различных мероприятиях, которые будут на Конгрессе. Потому что вы знаете, на Конгрессе есть различные мероприятия. Не только уроки. И человек, который не совсем знает, ну даже тот, кто знает, нужно к этому готовиться. Но что это не обычные вещи. Мы познакомимся с такими понятиями, как «ешиват хаверим», то есть «собрание товарищей». Может быть, мы слышали, видели, но не совсем были на таком мероприятии. Мы поговорим о том, почему важна трапеза. Мы попытаемся понять, что это все за мероприятия, и что такого особенного в этих рамках, которые называются «конгресс», в которых человек входит как в такую, да, такую стирку, да? Конечно, по своему желанию. Он проходит очень интенсивное мероприятие, которое подталкивает его к объединению с товарищами и оттуда к раскрытию Творца. И конгресс — это очень концентрированные усилия. Мы можем сказать, что каждый день он как конгресс, но делать нечего. Человек не может постоянно находиться на том же уровне воодушевления и вклада в группу. И поэтому мы назначаем вот в течение года, три раза в год, у нас такие вот кульминационные точки, к которым мы готовимся. И одна из них вот будет в конце октября. Обычно у нас есть в феврале каждый год, к концу февраля, мировой конгресс. И мы всех приглашаем в Израиль. Часть более опытных студентов уже были. Мы пригласим вас и на февраль 2027 года. В мае также есть более внутреннее собрание, которое связано с работой в десятке. А в конце октября мы хотим собраться в регионах. То есть все товарищи в определенном регионе собираются вместе. Например, я живу в Чехии, например, и все ученики со всей Чехии, неважно на каком языке они учатся, они собираются вместе. Допустим, я учусь в Украине, на украинском языке, я живу где-то в каком-то регионе Украины. Мы все вместе собираемся в одно место, в одни даты, чтобы быть одновременно все вместе. И так происходит и по всему миру. То есть конгресс не происходит в одном месте, а все остальные смотрят на него, а происходит в разных местах. Мы будем говорить об этих местах проведения конгресса, но большинство из вас, неважно, где вы живете, у вас будет близкое место, куда вы сможете приехать на конгресс. Тут очень важная такая ценность, и очень важно собраться с людьми, которые живут в моем регионе. Мы будем говорить об этом. И это то, что нас ожидает. Мы начнем читать. Мы выбрали вам несколько таких отрывков на тему пробуждения снизу. Начнем читать. Но прежде мы посмотрим клип нашего дорогого учителя, рава доктора Михаила Лайтмана, который объясняет, почему важно вообще участвовать в конгрессе. Давайте посмотрим клип номер один, а потом начнем читать те отрывки, которые мы приготовили. Вы можете задавать вопросы, будем вместе выяснять. Но самое главное, начнем готовиться к конгрессу вместе. Все вместе уже начинаем готовиться. Вот помните, вот как кошечка, да? Она готовится к этому прыжку. К прыжку на конгресс — это то, что мы хотим сделать сегодня. Клип номер один.
3: Когда собираются люди, в особенности, которые изучают науку Каббала, высших законов нашего мира, они собираются в одну единую большую силу, которая может изменить и природу нашего мира, и их самих, вообще весь их путь. Я очень рекомендую такие конгрессы, когда люди говорят там об объединении между ними, законах объединения, И я очень надеюсь, что такие отношения и действия буквально вовлекают их внутрь в хорошее состояние.
1: Как участие в конгрессе может продвинуть духовно ученика, который только начал изучать науку?
3: На конгрессе мы соединяемся. Каждый, кто участвует, находится в конгрессе, да, в самом этом собрании он получает силы и направления. Это как берут его и подталкивают вперед к объединению, к тому, чтобы он увидел мир в более истинном виде. Поэтому я очень рекомендую всему мировому кли, вообще всему миру, всем миллиардам людей, на них это тоже воздействует, потому что этим самым мы создаем объединение между нами, даем огромный толчок всему человечеству, которое будет продолжать идти путем объединения между всеми к прекрасной, хорошей цели. Когда они почувствуют, что есть в мире еще место, еще путь. Я желаю всем тем, кто приходит на конгресс, чтобы они почувствовали, насколько их жизнь меняется к лучшему, насколько новости, которые придут к ним, будут более мягкими, более хорошими, приятными. И так мы будем надеяться, будем продвигаться от этого конгресса и дальше к хорошей жизни.
1: Продвинемся к хорошей жизни. Давайте начнем читать первый отрывок. Михаил, пожалуйста.
3: Да, отрывок номер один. Рабаш пишет так. Для любого дела нужно пробуждение снизу, ибо это дает ему желание и стремление к этому делу. Ибо невозможно дать человеку вещь, которую он не желает. Ведь даже если он примет ее, он выбросит ее, поскольку у него нет в ней потребности. Поэтому необходимо, чтобы у человека было пробуждение снизу, чтобы он нуждался в этом деле. Смотрите, то, что пишет здесь Рабаш, это очень правильно. В любой области. В науке Каббала это очень ярко выражено. Потому что в конечном счете, если у меня есть желание к чему-то и стремление, это уже не я. Творец создал это желание. Кроме желания, мы с вами изучали, да, в течение года, что кроме желания Творец ничего не создал. Поэтому, если есть что-то, к чему у меня есть стремление, или желание, или явление, или человек, неважно что, если есть у меня к этому желание, это уже не я. Есть там Творец до этого. То есть нет у меня там никакого выбора. Но как раз в пробуждении снизу. Что я хочу сказать этим? Тем, что я строю сам желание к чему-то, когда у меня нет изначального желания к этому, желание уподобиться Творцу, отдавать, любить, это не в нашей природе. Так здесь начинается человек. И поэтому в этом, что значит «я уподоблюсь»? Человек Адам — это «уподоблюсь Адаме» высшему. После того, как Творец создает желание, так я сам, он мне дает возможность выстроить желание, стремление к чему-то. И тогда этим действием я, по сути дела, уподобляю себя Творцу. И поэтому, когда есть такая возможность, ну, предположим, конгресс, когда одновременно много людей хотят каждый создать желание, которое изначально в нас не существует, это очень благословенная и важная вещь, потому что это сила. Если я это делаю сам, не то чтобы я не мог, у меня нет никакой возможности самому это сделать. Система устроена таким образом, что мы вместе. Каждый создает такую атмосферу, окружение и дух, который мы собираемся создать новое желание. Когда изначально оно не существует в нашей природе, уподобиться Творцу, тогда есть такая возможность добиться удачи. Авил.
1: Да, это очень особенно, потому что по всем нашей жизни мы это измеряем согласно наполнению, да, правда? То есть я работаю, чтобы в конечном итоге получить зарплату. Даже если это не денежное вознаграждение, я получаю почесть, меня ценят и так далее. Я учусь чему-то новому. Я хочу в конечном итоге получить вознаграждение. Допустим, я учусь, чтобы получить потом какой-то диплом, получить какие-то знания и так далее. То есть вознаграждение, вознаграждение, вознаграждение. Наука Каббала — это единственная наука, где нам нужно приобрести потребность. То есть нам нужно выстроить хиссарон, потребность к чему-либо. Запишите себе это. Мы должны выстроить хиссарон. Хиссарон есть нашей целью. Когда у нас есть правильный хиссарон, правильная потребность, хиссарон — это кли. Хиссарон — это потребность. Хиссарон — это требование. Хиссарон — это молитва. Когда у нас уже есть правильный хиссарон, то наполнение придет само собой. И поэтому, когда мы говорим о том, что называется «пробуждаем снизу», мы не говорим о наполнении, мы говорим о создании хиссарона, потребности, о выстраивании этой потребности, о выстраивании кли, стремление, требования. И это то, что человек не может выстроить сам своими силами. Он получает некую порцию, небольшую порцию хиссарона. Иначе его бы здесь не было. Но что делать? Этой порции недостаточно. Она дает ему первый такой толчок. Знаете, как когда мы подталкиваем машину, которая застряла. Это дает первый толчок. Да? Но потом машина едет, едет, и постепенно энергия заканчивается, и нужно наполнить ее не наполнением, а именно требованием. И это очень путает учеников, особенно на первых этапах обучения, потому что я хочу сделать действие и получить наполнение, сделать действие, вознаграждение, это все очень понятно. Это тот порядок, который мне знаком. Но когда я делаю действие, и ты получаешь еще больше потребности. Не наполнение, а потребности хиссарона. Делаю еще действие, получаю еще больше потребностей хиссарона. Делаю еще действие, получаю еще больше хиссарон. И постепенно во мне создается вот такой огромный хиссарон. Все больше и больше стремления, все больше и больше требования. Но нет наполнения. И это очень тяжело. И тут как раз и находится, может, не знаю, самый центр нашей работы, но тут одна из важных задач на нашем духовном пути. И берет очень много времени, пока я понимаю, что чем больше мы выстраиваем потребности, так мы больше продвигаемся. Потому что, когда у меня уже есть правильный хиссарон, тогда Творец и раскрывается. И одна из тех вещей, которые мы делаем на наших конгрессах, это организация конгресса. А что особенного в уроках конгресса, Михаил? Мы приходим сюда каждое воскресенье и будем продолжать. Если бы мы сейчас были на конгрессе, чем урок конгресса отличается от обычного урока? Чем он такой особенный?
3: Да, и здесь несколько вещей. Прежде всего, количество людей. Эта мощь очень важна. Если мы сейчас сидим, сколько там, 350-400 человек находятся одновременно, так на конгрессе мы иногда достигаем числа 5-6 тысяч человек, есть такие уроки. Есть разница, да? Но в нашем случае у нас глобальный курс, так есть у нас люди со всего мира, мы переводим урок на 32 языка, так на конгрессе, когда мы проводим конгресс в Израиле, здесь физически приезжает около 60 стран. А виртуально это достигает 140 стран. Тоже разница есть. И конгресс, кроме этого, три дня мы собираемся на обычно на урок полтора часа, а конгресс — это три дня. И наш конгресс каждый день начинается с утра до вечера, это по крайней мере 12 часов. Конечно же, это не только учеба. Вскоре мы подойдем и к самому расписанию. И здесь интенсивность, которая тоже очень важна. И если вы посчитаете, сколько часов, 12 часов помноженное на 3 дня, это как несколько месяцев изучать по полтора часа. Даже в таком простом виде мы экономим часы учебы. А если вы еще помножите на количество людей, которые здесь находятся, просто невозможно сравнить ту мощь, которую мы создаем на конгрессе, с обычным уроком. Да, и есть еще несколько вещей. Понятно, есть разные темы, которые мы изучаем, и еще мероприятия, которые, по сути дела, приводят к сближению друг с другом, кроме учебы. Хотя учеба является центральной вещью, но есть еще составляющие конгресса, которые очень важны, которые мы вскоре пройдем. Авил.
1: Да. Я не знаю, смогут ли нам показать. Может быть, мы можем посмотреть сайт конгресса. Если есть вот такая возможность, то мы были бы рады посмотреть сайт конгресса, где мы хотим начать как-то впечатляться от вот этого общего места, которое называется конгресс. Если вы можете показать нам сайт конгресса, показать сам сайт на экране, если можно. Я понимаю, что пока что невозможно. Да. Мне пишут, что скоро покажут. Хорошо, скоро покажут нам сайт конгресса, но мы ждем секундочку, если Юдит может нам показать. Что у нас есть? На сайте конгресса у нас есть очень много материалов. То есть есть возможность начинать готовиться к конгрессу. Этот конгресс, он очень особенный тем, что он отличается от других конгрессов. У нас будут три круга, можно сказать. Первый круг, он локальный. Допустим, я живу в Испании, я живу в Германии, или я живу в Украине, или, допустим, я живу в Чехии, или я живу в Балтии. Каждый, где он живет. Вот, мы видим сайт конгресса. Да? Вот это название конгресса. Вам пришлют ссылку convention.cli.one. Уже он есть на разных языках. Давайте посмотрим сайт. Действительно, мы видим название конгресса. Вы зайдете на этот сайт, не обязательно сейчас. И постепенно вы начнете понимать, что будет там происходить. Это очень важно. Потому что мы готовимся, вы помните, вот к этому прыжку. Мы уже сейчас готовимся к этому прыжку за месяц. Как бы можно сказать, что... А почему так заранее? Потому что что делать? Мое сердце к объединению нужно подготовить. Давайте посмотрим еще раз сайт. Конгресс построен из трех таких кругов. Первый круг — это круг моего региона. То есть мы будем находиться в каком-то физическом месте, и у нас там будет наше местное мероприятие. Мы, допустим, товарищи в Болгарии, соберемся в Болгарии в одном месте, у нас будет наше локальное мероприятие на нашем языке, его будут проводить наши товарищи на нашем языке, различные встречи. Например, одно из мероприятий называется «Ешиват Хаверим». Это называется «Собрание товарищей». Это очень важное мероприятие, и мы хотим понять, что это такое. Давайте посмотрим сначала клип Рава, который нам объяснит, что такое собрание товарищей. Давайте посмотрим клип номер 3, после этого продолжим. Второе действие называется «Ешиват Хаверим». Что это такое?
3: Это действие более общее. Оно тоже, конечно же, находится согласно тем же законам, как и в собрании, как на семинаре. Но собрание, оно более для общее. В собрании товарищей не входят выяснения настолько. Но там говорят о хороших вещах, насколько мы преуспеваем продвигаться к величию товарищей, к величию Учителя, к величию Творца, насколько мы уже так положительно видим себя, видим все наши занятия, продвигающие и поднимающие нас. Это, по сути дела, собрание товарищей. Оно всегда обычно выполняется в правой линии.
1: То есть?
3: Без критики.
1: Так а что, да?
3: Для того, чтобы поднять группу.
1: Поднять атмосферу, дух группы?
3: Да, потому что обычно это реализовывается в большой группе, где есть там очень много людей. И обычно мы делаем собрание товарищей в таком виде, когда не каждая десятка сохраняется в своей структуре, но все они находятся как одна десятка, как одно строение. Ну, скажем, приходят люди, 400 человек, так мы их не делим на 40 десяток, но все сидят в одном круге, все объединяются вместе, все чувствуют себя, что они одна десятка. Как десятка?
1: А какова цель такого, такой встречи?
3: Потому что, согласно науке Каббала, мы изучаем, что нет больше, чем авая, то есть 10, десятка. Нет больше, чем 10 свойств. И поэтому это может быть любое количество людей, и всегда это по отношению к общей структуре будет как десятка.
1: И вот это Ешиват Хаверим, как вы назвали ее, это встреча, цель которой — поднять дух группы и поднять важность того, что мы хотим сделать, важность Творца, важность нашей группы, нашего рава, нашего пути, поднять важность, да? То есть это цель встречи — поднять важность нашего развития духовного.
3: Верно.
1: Дайте мне одно правило, которое нужно соблюдать, чтобы эта встреча была правильно проведена.
3: Что все мы хотим почувствовать себя объединенными, но мы не обсуждаем здесь различные отрицательные там, или положительные вещи. Все, что находится в нас, все, что мы можем пробудить, как какой-то источник отдаления, не дай бог, конфликта, но все в направлении усиления величия Творца и величия группы.
1: Когда такое действие, вот Ешиват Хаверим, это собрание, заканчивается, как мы знаем, что это было успешное действие?
3: Когда я оттуда выхожу буквально переполненным ценностью группы, ценностью науки Каббала, Учителя, Творца надо всем, и чувствую себя самым счастливым.
2: Михаил, вакаша.
1: Михаил, пожалуйста.
3: Да. О собрании товарищей можно говорить часами. И на следующем этапе, когда вы перейдете в сообщество учащихся, мы будем изучать с вами на каждом этапе. Собрание товарищей строят те же ученики. Есть у нас указания в основном от наших учителей, от Рабаша, но есть у нас и собрание товарищей, свидетельство этого, где сотни лет назад. Это действия, которые совершали каббалисты с целью, скажем, сблизить сердца, объединиться так, чтобы внутреннее соединение желаний, идей, мыслей была целью, и тогда садятся вместе согласно определенному порядку. Этот порядок прописан нам очень четко Рабашем. Есть шесть этапов. Мы их не будем сейчас проходить, но только поймите, что главным образом мы говорим о величии цели. Когда собирается на собрание товарищей, цель прежде всего говорить, ну, может быть, любая цель. Мы хотим сейчас определить, что мы хотим говорить о величии Творца. Мы можем говорить о величии товарищей, мы можем говорить о величии методики, о величии учителей. Есть разные темы, но в общем порядок не меняется. Это всегда есть те же шесть этапов, которые обычно, и Раф объяснил тоже, что они без критики. Есть этап, когда мы критикуем себя. Достаточно ли мы вкладываем силы, чтобы продвигать наших товарищей к духовному? Но не критика друг друга, понятно. И есть этап, когда мы выясняем также пользу, когда каждый спрашивает как бы себя, какова польза этого собрания, которую может принести мне по сравнению с тем, что я могу сам себе дать. То есть мы создаем окружение очень поддерживающее и в течение часа. Обычно это не больше, чем 45 минут, час. Мы выбираем какое-то определенное количество товарищей, которых ведущие готовят заранее, и эти товарищи должны говорить около 2-3 минут о чем что-то очень приподнято. Это или рассказ о себе, или о другом товарище, или о пути, как он пришел. Словом, тот, кто будет на своем месте на конгрессе через месяц, вы наверняка увидите. Может быть, и у вас попросят тоже участвовать в этом по мере вашего желания и по мере того, что есть у вас рассказать о чем-то интересном. Обычно делают подготовку для товарищей, находят интересную историю, что-то, что может поднять всех остальных участников. Это очень особое действие собрания товарищей, стоит в нем поучаствовать. Не отказывайтесь, если вам предложат. Хотя бывает такой страх, как я могу выступить перед людьми, это верно. Но тот, кто может это преодолеть, очень стоит, потому что выигрыш полностью ваш. Авил.
1: Да. Мы хотим зачитать еще отрывок, который говорит о том, что о пробуждении снизу. Отрывок номер два. И мы уже сейчас хотим начать готовить наши сердца к конгрессу. Каждый из нас уже направляет себя к состоянию, внутреннему духовному состоянию, которое называется конгресс. Это не дата в календаре, это не место. Это внутреннее состояние, в которое я хочу войти. Давайте использовать все имеющиеся у нас инструменты, чтобы приблизиться к этому состоянию. Ведь место и время существуют только в нашем мире. Я могу внутренне войти в это состояние, и тогда не нужно ничего ждать. Давайте почитаем отрывок номер два. Он взят из очень особенной статьи Бааль Сулама. Бааль Сулам нам говорит, следует понять, зачем человек должен использовать уловки и советы, как ему прийти к Лишма. Ведь ему не помогут никакие советы. И если Творец не даст ему вторую природу, называемую желанием отдавать, человеку не помогут никакие усилия, чтобы достичь свойства Лишма. Посмотрите, как Бааль Сулам говорит так очень прямо. Может, знаете, немного как-то ослабить наш пыл. Потому что он говорит все очень четко, что нужно понимать, что для чего вообще человек должен использовать уловки и советы, чтобы прийти к Лишма, и говорит. Видимо, это не поможет. Не помогут никакие советы, неважно, что он будет делать. Если Творец не даст ему вторую природу, то ничего ему не поможет. Так что же мы тут делаем? А для чего тут собралось так много людей? Они не пошли на какие-то другие мероприятия, не поехали с семьей в отпуск или еще что-то, не сидят там где-то, едят и спят и так далее. Давайте посмотрим, что он говорит. Итак, ответ. Как говорит Бааль ха-Сулам, как сказали наши мудрецы, это очень важное изречение, которое нужно выучить, записать и запомнить, потому что оно будет сопровождать нас на всем нашем пути. Не ты должен завершить эту работу, но и не волен ты освободиться от нее. Как всегда, наши мудрецы, каббалисты, говорят как будто бы одну вещь и противоположную ей в одном изречении. Это как будто бы, потому что у каббалистов все соединяется воедино. Нам это кажется наоборот. Нет, ты должен завершить эту работу, то есть своими силами ты не можешь завершить работу, но, с другой стороны, не волен ты освободиться от нее. То есть тебя не освобождают от этой работы. Так что же от нас хотят? Если я не способен достичь этого своими силами, то почему мне говорят, что я не могу от этого освободиться? Давайте посмотрим, говорит Бааль ха-Сулам. Это взято из собрания, которое называется «Пиркей Авот», книга, которая была написана еще 2000 лет назад. Это очень короткое изречение, четкое, но и сложное, не очень понятное. Итак, объясняет Бааль ха-Сулам. Другими словами, человек обязан дать пробуждение снизу. Что это? Поскольку это является свойством молитвы. Ведь молитвой называется хиссарон. А без хиссарона нет наполнения. Поэтому, когда у человека есть потребность в свойстве лишма, приходит наполнение свыше. И тогда свыше приходит ответ на молитву. Свыше мы понимаем, что это не на втором этаже или на небе. Свыше — это свыше духовной ступени, на которой я еще не нахожусь. То есть он получает наполнение на свой хиссарон. Получается, что то, что для получения от Творца лишма требуется работа человека, обратите внимание, нужно лишь обретение хиссарона и кли, а наполнение человек никогда не может достичь сам. И это дар Творца. Однако молитва должна быть совершенной. Михаил, пожалуйста.

0: что мы находимся в нашей природе, мы в этой программе находимся. И для того, чтобы выйти из этой программы, нам нужна внешняя сила. Это как рыбки в аквариуме. Я не знаю, не могу этого доказать, но можно предположить, что рыбы не предполагают, что они в воде, и что есть жизнь кроме аквариума, кроме того, где они находятся, в воде. Также и мы, если нет пробуждения свыше, это буквально находится в самой программе, то есть на каком-то этапе нашего развития, часть людей получают такое знание, да? Что есть что-то вне этого. Это даже не знание, а своего рода такой внутренний посыл. Или, может быть, правильнее сказать, находится в наших генах, только это не гены, это решимот. У нас это в науке каббала называется решимот. То есть это записано, рашум, что на каком-то этапе развития мы должны пробудиться и выйти из этой программы, которая называется нашим эгоизмом. И для этого нам нужны уловки и советы. И он пишет, «Ведь ему не помогут никакие советы, если Творец не даст ему вторую природу, называемую желанием отдавать. Человеку не помогут никакие усилия, чтобы достичь свойства лишма». То есть мы обязаны получать эти уловки и советы, но после того, как мы их испробовали, мы в конечном счете понимаем, что и это нам не поможет. Но мы должны это сделать, потому что этот опыт, не то чтобы я сейчас прочитал, я понимаю, эти советы и уловки мне не помогут. То, что я прочел, это называется знанием. Но я пока еще этого не чувствую, так я должен это сделать. И тогда на самом деле быть уверен, что я сделал все, это не помогает. Я получаю много понимания и опыта, и чтобы понять, чтобы выйти из собственной природы, я все-таки должен обратиться к Творцу. Так можно сказать, почему же я сразу не могу обратиться к Творцу? Зачем мне терять время? Дело в том, что человек не может. Ты, конечно же, можешь обратиться к Творцу, проговорив устами, но ты же не управляешь своим сердцем, своими желаниями. Обращение к Творцу должно исходить из сердца. И поэтому для того, чтобы обращение было таким, тебе нужны советы, уловки и опыт, чтобы понять, что ты не можешь обратиться к нему. Так устроена система Авью.
1: Да, и снова. Весь наш фокус на этом уроке, вся наша концентрация на этом уроке — это построение хиссарона. Мы готовим потребность, пробуждаем снизу, как Баля Сулам пишет здесь. Это построение хиссарона. Не ты должен завершить работу. Смотрите, какое прекрасное изречение. Ты не можешь завершить работу сам, но и не волен ты от того, чтобы делать все, что в твоих силах. И вот в этом мы застряли как бы. Тут нет другого выхода. Невозможно обойти, нет окольных путей. Только из усилий своими силами прийти к тому, что я хочу. Я раскрою, что я не способен это сделать своими силами. И тогда во мне выстроится хиссарон, потребность к Творцу. Вы понимаете? У меня не будет иначе хиссарона. У меня нет естественного хиссарона к Творцу. Это что-то, что я должен пробуждать снизу через свою работу, через усилия, через вклад, через усилия. У меня этого нет. Приходят люди и спрашивают, почему я не получил наполнение? Потому что у тебя нет хиссарона. Нет кли. Нет куда дать это наполнение. У тебя нет этой потребности. Так с чем ты хочешь прийти к Творцу? И мы должны выстроить эту потребность. Она не существует в нас естественным образом. Не путайтесь. То, что в человеке пробудили точку в сердце, это действительно точка, в которой есть вот это впечатление от исправленного состояния. Это точка бины, это осколок масаха, то есть экрана. Иначе человек бы вообще здесь не был на этом обучении. Он бы был занят едой, сексом, семьей и так далее. Для работы, как все человечество. Подойдите к человеку на улице, спросите, в чем

0: цель жизни. Он скажет, не знаю, я сейчас хочу, там, что у меня был хороший день сегодня, завтра, и не пудрите мне мозги с какими-то вопросами, которые меня не касаются. А когда в человеке пробуждается эта точка в сердце, вдруг он начинает себе задавать эти вопросы, как говорит Бааля Сулам в предисловии к Талмуду 10 сферот. До этого в нем нет этих вопросов. Но уже когда он задает себе эти вопросы, у него до сих пор нет сильного такого хиссарона, мощной потребности, которая достаточна, чтобы раскрыть Творца. И это то, что нужно выстроить. И это то, что мы хотим сделать вот в этом процессе, который мы называем подготовкой к Конгрессу. Между нами Конгресс — это просто причина. Мы могли бы делать подготовку к чему-то другому. Это всего лишь повод, чтобы ввести нас в такое более интенсивное внутреннее состояние, в конце которого есть кульминационный момент, где мы все выстроим хиссарон общий, обратите внимание, общий хиссарон, общую потребность после всей этой подготовки, которую мы сделаем. И тогда мы уже можем продвигаться на следующую ступень. Тами, может быть, начнем с вопросов? Тами, да, пожалуйста. У нас вопрос или просьба от Кинги из Венгрии. Она просит... В первом клипе, который мы видели, Рав говорил о законах связи между людьми. Она просит, если вы можете немного объяснить эти законы, что это за законы.
1: Еще раз, там законы связи.
0: Законы связи между людьми.
1: Окей. Да, поскольку Творец скрыт. И мы не знаем, как именно наладить с ним связь, поэтому он сам создал систему, и это весь наш мир, неживой, растительный, животный, говорящий уровни. И мы, конечно же, говорим только о говорящем уровне. Мы не должны создавать связи с другими уровнями природы, мы должны создать связь между людьми, правильные связи, научиться им. И в результате этого мы также научимся, именно как следствие этого, не нужно концентрироваться на этом, а как связываться с другими уровнями природы. Но главное — это знать, как нам нужно относиться к Творцу, потому что если бы мы с ним напрямую работали, мы бы просто потеряли наш выбор, свободу выбора и самостоятельность. Так, каковы эти виды связи? Если мы понимаем, что Творец — это свойство отдачи, мы прежде всего должны проверить, что такое отдача между людьми, что это за вид связи. В общем, написано две вещи. Не делай товарищу то, что ненавистно тебе, и возлюби ближнего, как самого себя. Это два уровня. Это формы связи, но это буквально как лозунги такие, потому что эти вещи сказаны тысячи лет назад, все об этом слышали, но это уже настолько презренно, что мы понимаем, что мы этого сделать просто не можем. Поэтому каббалисты, такие как Рабаш, главным образом Рабаш, он написал 20 статей о группе, в которых он взял два этих принципа. Это как огромные такие заголовки, и буквально детализировал их каждый. И в результате этого у нас есть несколько десятков принципов, согласно которым мы создаем связь между нами. Эти принципы мы будем с вами изучать. Это будет на следующем этапе в сообществе учащихся, когда вы будете уже в группе, которая называется «десяткой». Это плюс-минус 10 людей. И теоретически нет смысла это объяснять, потому что мы должны сразу же объяснить, и вы должны будете это реализовывать. Это называется практической каббалой, реализовывать это в десятке. Хорошо? Так вот, вскоре, где-то через месяц, вы войдете в это сообщество учащихся, и мы сразу же начнем с вами изучать эти принципы. Авью.
0: У нас также вопрос в Зуме от Хосе на португальском, пожалуйста.
2: Окей. A minha pergunta é bastante simples. Depois de participarem no congresso, os amigos costumam partilhar testemunhos
1: sobre после того, как
2: atitude ou relação com o caminho espiritual. Gostaria de compreender melhor que tipo de transformação interior pode acontecer através da participação num congresso.
3: Yeah.
1: После того, как я участвую в конгрессе, должны ли мы делиться тем, что мы почувствовали, что прошли, как изменилось что-то? И я хочу понять, какое изменение мы проходим на конгрессе, то, о чем вы говорили.
0: Да, прежде всего, спасибо, Хосе, за твой вопрос. Это очень особенный вопрос. Я повторю его, чтобы все смогли получить перевод. Хосе спрашивает, после того, как я участвую в конгрессе, стоит ли обмениваться впечатлениями того, что прошло на конгрессе, и как они это восприняли относительно духовного пути? И вообще, он хотел бы понять, какое внутреннее изменение может произойти в результате участия в конгрессе. Хозе, я бы спросил у тебя и у всех товарищей и подруг, которые здесь находятся, а какое изменение я хочу? Для чего я здесь нахожусь? Почему я пришел сегодня на этот урок? Чего я хочу достичь? Что я хочу раскрыть? Для чего я вкладываюсь в учебу, может быть, по-разному, в разные формы участия? Это важно, чтобы мы задавали себе эти вопросы. Прежде чем я приезжаю на конгресс, и хорошо бы, конечно, уже зарегистрироваться и поучаствовать в конгрессе в вашем регионе, почему вообще я прихожу сюда? Какова моя цель? Почему я делаю эти действия? И чего я хочу достичь в результате них? Ты спрашиваешь, какое внутреннее изменение? Мы хотим приблизиться к духовной цели, для которой мы сюда и пришли. Мы не просто белок, который живет какое-то время на земле и потом гниет в земле. А в каждом из нас есть точка человека, точка, которая стремится уподобиться Творцу, хочет раскрыть полный смысл нашей жизни, всей общей системы. Каббалисты называют это «дать наслаждение Творцу». И эта точка нас подталкивает. Она находится в каждом из нас. И те, кто уже здесь находится в процессе обучения, в нем уже раскрылась точка в сердце, пробудилась очень активно, но она недостаточно сильная, чтобы толкать нас на протяжении всего пути. Она может запустить процесс, и теперь я должен сам начинать выстраивать ее, развивать ее, вкладывать в нее, взращивать ее, как любая другая вещь, которую ты делал в течение своей жизни, когда ты развивался, может быть, работал, может, учился, еще что-то делал, учил какую-то профессию, вот все, что ты делал в жизни. Но только тут, для того, чтобы развить эту точку в сердце, я должен соединиться с еще товарищами, у которых тоже есть точка в сердце. Вот это одно из внутренних изменений, которые я хочу, чтобы произошли. Я хочу соединиться с еще товарищами. Почему? Потому что от них я могу получить силы, от них я могу получить приближение к цели, могу получить важность духовной цели. Когда я сижу сам в Португалии или еще где-то, постепенно окружение не очень поддерживает мой духовный процесс. Оно занято другими ценностями. Власть, почести, богатство. Оно не занято духовным. А когда я прихожу в окружение людей, для которых именно это важно, или как минимум сейчас они откладывают в сторону все остальные свои ценности, ценности и поднимают точку в сердце, которая находится в них над всеми другими вещами, это действует и на меня. Даже если они это делают как бы искусственным образом, это все равно на меня действует, и я начинаю тоже думать все больше и больше о духовном, и что это великая вещь, что это важно, что я готов в это вкладываться. Я получаю важность, я получаю силы. Михаил говорил о силах. Есть такое изречение в большом количестве народа величие царя. То есть, когда есть много желаний к цели, то Творец, это царь, он становится великим в моих глазах. А когда я один, он менее важен в моих глазах. А я хочу, чтобы он был важен в моих глазах. И поэтому я иду туда, где он важен для всех людей, которые там находятся. И когда я включаюсь в них, это начинает быть важно и для меня. Я получаю еще силы, я получаю еще желания, я получаю еще стремление и воодушевление, и разные понимания, и еще очень много всего. Я хочу продвигаться в духовном пути, и для этого я прихожу туда. Да, Хозе? Понятно? Ты после конгресса нам расскажешь, произошло ли это или нет. Я уверена, что это произойдет. Тами, еще вопрос в зуме от Хенри.
3: Hello.
1: Меня слышно?
4: This is Henry from Nigeria. I want to confirm
3: Shmi.
4: The components of a complete
3: prayer. ואני רציתי להבין.
1: Из Нигерии я хотел бы понять, что является составляющими совершенной молитвы.
0: Спасибо. Михаил?
1: Да, это мы с вами тоже будем широко изучать в сообществе учащихся. Мы пока еще не очень так коснулись этого, но я отвечу тебе. Составляющие следующие. Прежде всего, есть молитва, предваряющая молитву. Да? Это очень важная вещь, как мы начали уже с вами говорить буквально в начале урока. То есть, если у меня уже есть правильная потребность к тому, чтобы обратиться к Творцу из глубины сердца, это уже произошло, потому что Творец сразу отвечает. А в большинстве случаев нет у нас правильной просьбы, исходящей из сердца. И поэтому молитва, предваряющая молитву, мы работаем именно над этим. Это первое. Второе. Есть также статья такая в Шамате, я рекомендую тебе почитать. Это переведено на английский. Три условия молитвы, где Бальсулам объясняет, какие условия должны быть у молитвы, прежде чем ты обращаешься к Творцу. Он говорит там, что прежде всего ты должен знать, к кому ты обращаешься и в каком виде ты это делаешь. Во-вторых, ты должен знать, что если ты обращаешься к Творцу с чем-то, что это есть у Него, иначе, может быть, ты обращаешься к Творцу с просьбой, на которую у Него нет ответа. Ты можешь сказать, что Он не способен сделать. Но, может быть, Он просто не заинтересован тебе это давать. И последнее, может быть, есть у Него то, что ты просишь, но Он не заинтересован это дать. Как, скажем, родители. Иногда ребенок что-то просит у родителя, у родителя это есть, но он ему не даст, потому что он это не думает, что это во благо ребенку. Если ребенок попросит молоток, а у родителя он есть, он ему не даст. Верно? И последнее, когда ты очень-очень хочешь, когда ты просишь буквально от всего сердца, и скажем, что это правильно, и это есть у Творца, но тебе это настолько нужно, что ты просто не можешь жить без этого. Ты ни секунды не можешь прожить без этого. Так, в тот момент, когда все эти условия осуществляются, они являются составляющими совершенной молитвы, тогда молитва становится на самом деле совершенной, и ты сразу же получишь ответ. Авиу.
0: Тами, у нас еще следующий вопрос. Есть следующий вопрос. Иран, Италия из Австралии. Дает ли Творец Хисарон только тому, у кого пробудилась точка в сердце? Дорогие Иран, Италия, мы прежде всего надеемся, что вы готовитесь уже к собранию в Австралии. Потому что будет конгресс в Австралии. Мы знаем, что Австралия — это очень такое большое место, да, очень большая страна. Это не 15 минут туда-сюда проехаться, огромные степи, но там тоже соберутся наши товарищи, которые изучают науку каббала в Австралии, поэтому приглашаем вас туда. Что такое точка в сердце? Вот что такое точка в сердце? Точка в сердце — это начало Хисарона к раскрытию Творца. То есть вы спрашиваете, дает ли Творец Хисарон только тому, у кого пробудилась точка в сердце. Точка в сердце, она и есть началом Хисарона, потребности. Точка в сердце — это решимо, то есть какое-то впечатление. Может быть, мы поговорим об этом более широко. Рав называет это как духовный заряд или духовная ДНК. Мы говорили об этом в статье «Свободы воли». Это некое впечатление от разбитого экрана. Что такое разбитый экран? Исправленное, в исправленном состоянии Адам решен, все души были связаны. И вот некое впечатление от этого исправленного состояния, но в разбитой его форме, находится в нас в том или иной форме, в той или иной мере. В каждом это существует. Только у тех, у кого это пробудилось активно, мы говорим, что точка в сердце пробудилась. Ну, это такая терминология. А сейчас эту точку мы должны начинать развивать, растить и превратить ее в настоящий хисарон, потому что этого хисарона еще недостаточно, чтобы толкать меня к духовной цели. Я должен постоянно выстраивать его, развивать его. А в чем большое преимущество конгресса и у вас в Австралии? Что когда вы сидите вместе, это прекрасно, что вы учитесь вместе, это объединяет между парой и объединяет товарищей вообще. Когда вы сидите вместе, у вас есть определенный хисарон, определенные силы. А этот хисарон увеличить можно по-разному. Но, как Михаил сказал, один из эффективных способов и таких концентрированных способов увеличить хисарон — это вместе поучаствовать в конгрессе, желательно физически. Если человек живет где-то на каком-то айсберге, где нет ни одной живой души, ну, понятно, да? И оттуда мы слышали вчера и получили очень много воодушевления. Мы слышали о наших товарищах из Малайзии, которые летят специально из Малайзии в Китай, чтобы там поучаствовать в конгрессе. Это очень большие усилия. Это усилие духовное. Это очень впечатляет. Это говорит о том, что вам это важно. Они понимают, что им важно. Они понимают, что очень важно соединиться с людьми дополнительными. И они готовы сделать это усилие. То есть каждый, кто думает, стоит ли мне проехаться час, два, три к ближайшему региональному конгрессу, или лучше подключиться на Zoom и так далее. Ну вот, возьмите пример товарища из Малайзии, которые летят несколько часов, едут несколько часов в Китай только для того, чтобы соединиться с товарищами, встретиться с ними. И я уверен, что вы сделаете эти усилия в Австралии, в любых других регионах. Мы можем брать примеры друг у друга и пробуждать зависть также, да? Это нас выталкивает из нашего, из зоны комфорта и дает нам возможность сделать то, что мы в другое время бы не сделали. Очень хорошо. Давича из Венгрии спрашивает, правильно ли я понимаю, что хисарон — это тоже подарок?
1: Это верно. И хисарон — это тоже подарок. Но в большинстве случаев Творец не дает нам это в виде подарка. Но, как мы и сказали, чтобы пробудиться снизу, мы должны сами пробудить этот хисарон. В этом вся наша работа. Иногда бывают ситуации, когда Творец нам это дает, это в начале. Но в целом это на самом деле работа человека.
0: Следующий вопрос от Вальды из Литвы. Она спрашивает: пробуждение снизу, когда оно истинное, оно начинается с моего личного хисарона к Творцу или с хисарона или с желания ради подруг? И как преобразить мой личный хисарон в просьбу десятки? Авио, это прекрасный вопрос, и он показывает о понимании, о том, что вы понимаете процесс продвижения, что я сама не могу достичь духовной цели. Вальда, ты все правильно понимаешь. Я беру свой личный хисарон и соединяю его еще с хисаронами. Ну, сейчас это мои подруги в десятке, это верно. Но, допустим, у вас, ты из Литвы, у вас будет конгресс всей Балтии, то есть Литва, Латвия, Эстония, все соберутся вместе. Я беру свой личный хисарон, который уже соединен, или я хочу, чтобы он был соединен с хисароном моих подруг в десятке, и наш общий хисарон я также привожу на конгресс и соединяю его с еще хисаронами. И так мы расширяем наш хисарон, и постепенно мы выстраиваем хисарон все более и более существенный, сильный. Ты спрашиваешь, как преобразить свой личный хисарон в хисарон ради подруг? Это очень правильно. Я бы перефразировал. Только когда я превращу свой личный хисарон в такой двигатель, который подталкивает моих подруг вперед, вот тогда это будет действовать. А иначе это опять «я хочу для себя». Когда я хочу продвинуть подруг в десятки, и когда я хочу, чтобы подруги в десятке получили свет, возвращающий к источнику, и чтобы в объединении между нами мы доставили наслаждение Творцу, то это уже все более и более высокие уровни хисарона. В хисароне у нас тоже есть разные уровни, да, с самого базисного, и потом он развивается и дальше, и дальше. Всегда наш рав говорит, что это аккумулятивный процесс, то есть он накапливается. Это не что-то одно, это постепенно развивается, мы добавляем его еще силы, и еще качество, еще количество, еще качество и количество. Тут общая такая работа, когда в конечном итоге я работаю не со своим личным хисароном, а с нашим общим хисароном. Я уже требую ради общего кли, не за себя, а за общее кли. То есть тут немало работы, да, да. И конгресс — это очень хорошая возможность. Вы, например, были на конгрессе в августе, и ты знаешь, что на конгрессе вдруг человек проходит различные ощущения, вдруг ты чувствуешь, что ты хочешь всех, кто здесь, продвинуть их к духовному, ты как бы растворяешься во всех, есть очень сильное ощущение объединения. Вот именно эта сила, она позволяет мне хотеть делать не только что-то из себя, а из общего объединения. Диана из Румынии спрашивает, как мы выстраиваем правильный экран, чтобы получить свет, возвращающий к источнику в течение конгресса?
1: Прежде всего, что такое экран? Экран — это антиэгоистическая сила, это своего рода сила, которая позволяет мне уравновесить свой эгоизм и приблизиться к кому-то другому, создав с ним связь, такое кли. И именно это мы будем делать на конгрессе. Весь конгресс только для этого. Так прежде всего, эти попытки сделать это и с вашей стороны, и со стороны других людей, которые будут пытаться это сделать. Все эти попытки пробуждают силу, которая называется свет, возвращающий к источнику. Эта сила, по сути дела, действительно нас исправляет.
0: У нас вопрос из Германии от Сабрины. Она спрашивает, понимание в разуме, оно соединяется с тем, что я чувствую в ощущении. Авио, что такое вообще разум? Сабрина, что такое разум? Разум — это нечто духовное? Или разум — это часть нашего духовного существования? Что такое разум? Мы — материал, который называется «желание получать». Всегда возвращайтесь на термины желаний. Рав всегда направляет нас на желание. Мы большой кусок желания получать, каждый из нас. И мы состоим из желания получать. Внутри желания получать есть маленькая точечка. Вы помните, да, вот это впечатление от разбитого экрана, которое называется точка в сердце. Но кроме этой точки в сердце, все остальное желание получать, у него есть единая цель. Максимум наслаждения. Постоянно получить максимум наслаждения. Чтобы прийти к максимальному наслаждению, у нас есть еще одна система, которая обслуживает это желание получать, чтобы прийти к наслаждению наиболее эффективным путем, и эта система называется разумом. Разум находится за желанием получать, не перед ним. Не думать, что потому что разум — это что-то такое нематериальное, то это близко к духовному. Нет. Разум обслуживает желание получать. То есть умный человек и более такой, можно назвать это хитрый, он умеет достичь много наслаждения маленькими усилиями, а менее такой умный, в кавычках, да, потому что это такой разум материальный, да. Он делает очень много усилий и достигает мало наполнение, наслаждение. Это единственная разница в развитом разуме. И поэтому разум не помогает нам в духовном продвижении. И иногда он даже мешает. Это не то, что он мешает, просто так Творец нас создал. Разум ведет нас к чувству? Нет. Объединение может вести нас к чувству, к ощущению. Внутренние усилия могут привести нас к ощущениям. И поэтому разделяйте умственное и понимание в разуме и ощущение. А что нам, в чем разум может нам помочь? Лучше понять материал, лучше связаться с первоисточником еще до того, как это уже укладывается на наши чувства. Это в начале, но со временем мы должны понять, что разум, логика и вся вот эта система, она только обслуживает желание получать. И постепенно мы хотим уже соединиться и с товарищами, и с нашим путем, и с целью уже из точки в сердце, из чего-то такого внутреннего, чувственного. И поэтому ее мы должны развивать. Тами, вопрос от Александра из Украины, он спрашивает. Он говорит, что он обратил внимание, что только когда он связывает материальное и духовное, тогда в нем вообще есть желание к жизни, не обязательно к духовному. Правильный ли это подход в работе над собой?
1: Повторите еще раз.
0: Я обращаю внимание, что только когда я связываю между материальным и духовным, во мне есть желание к жизни. Правильный ли это подход в работе над собой?
1: Да, можно так сказать. Ну, смотрите, если я правильно понимаю, то, что вы спрашиваете, желание к существованию, наше тело, я понимаю существование тела, правильно, Тами?
0: Еще раз.
1: Я понимаю, что он хотел спросить о существовании тела, да?
0: Да, связь между духовным и материальным.
1: Да, такая связь между материальным и духовным, это мы будем изучать, это не так-то просто. Вся материальность, которую мы видим нашими глазами, это вообще область, которая называется вообще восприятием реальности. А у нас есть достаточно понятные условия. Все, что происходит с нашим телом материальным, нужно работать таким образом, как будто Творец не существует. Может быть, это кажется странным, но, по крайней мере, в начале, по крайней мере, не путаться. И для того, чтобы развить духовное, ты можешь только с маленькой исследовательской группой где ты начинаешь развивать свое духовное. Ты не сразу же начинаешь во всем, в любом явлении, во всем происходящем с тобой давать комментарий, объяснение духовное, то, что объясняет наука Каббала. И почему? Потому что не сможешь. И поэтому каббалисты направляют нас прежде всего на работу в маленькой исследовательской группе. Моя жена ученая, и когда они разрабатывают лекарства, делают это прежде всего в лаборатории, пока лекарство не получит очень много подтверждений и разрешений, прежде чем войдет промышленное производство. И для того, чтобы здесь развить отношения и объяснение всего происходящему, нужно прежде всего это изучать в маленькой исследовательской группе. Это так вкратце. Но задавая затем вопросы, мы ответим, потому что связь, она очень ускользающая между духовным и материальным, но каббалисты оставили нам очень четкие правила, каким образом нужно относиться к явлениям в материальном, и как относиться к ним с духовной точки зрения. Это твоя внутренняя суть к этому явлению, и они иногда находятся в противоречии. Если со мной что-то происходит, я должен идти к адвокату, в полицию. И вместе с тем мое отношение должно быть, что нет никого, кроме него. Есть только единая сила, управляющая всей реальностью. И сочетать эти действия, когда я, с одной стороны, обуславливаю свою надежду там полицией, судом или там врачом, а с другой стороны, обуславливаю свою надежду, нет никого, кроме него. Это единая сила, и сочетание между ними, оно сложное, и мы будем изучать его.
0: Да, мы говорили о разуме, о чувствах, и Сабрина спросила, как мы приходим к чувствам. Так мы хотим вам дать вот такое небольшое, ну так, почувствовать немного в чувствах, что такое быть на конгрессе. Часть уже это прожили, часть еще нет. Давайте посмотрим клип номер 4, который даст нам такое ощущение, что такое быть на конгрессе, чтобы это ощущение вошло в наше сердце.
1: За окном дождь не прекращается, но здесь на конгрессе мы чувствуем такое тепло, такие сердца, когда ты чувствуешь, что ты пришел домой.
5: Кан за кенес каббала лаама олами.
1: Здесь конгресс мировой каббалы. Поэтому лица рады, радостные, обнимаются.
0: Когда родился в Иране, шла война. Я приехал в Европу, оказался в гетто, и это был хаос. Но после 4 лет изучения науки Каббала я обрел равновесие в жизни и полон надежды на будущее.
1: Вдруг чувствуем, что нет здесь разных государств, нет границ между людьми. Так они хотят жить. 3 дня продолжается это чудо. Это не лекция, это общая работа, когда ответы приходят из внутреннего поиска участвующих. Раф Лайтман направляет нас на цели. Это называется
0: сознание. Можно быть христианином, можно быть мусульманином. Главное, что сама человеческая природа и эта связь между людьми приносит решение всему. Именно метод из Израиля «Возлюби ближнего как самого себя» реализуется здесь. Неважно, кто ты, что ты, живешь ли ты в Израиле или нет, еврей ли ты или нет, не имеет значения. Елена, я знаю, что этот метод пришел из Израиля. Это страна с особым сердцем. Бернд, я чувствую себя частью Израиля.
1: Раф Лайтман начинает 40 лет опыта в преподавании науки Каббала.
6: Я не испытывал нигде.
0: Он чувствует аудиторию, связь между людьми и силы, действующие здесь.
1: Его учителя, великие каббалисты, даже не могли представить, что такое возможно, такая группа учеников со всего мира, создающая новое общество, новое человечество. Человечество, основанное на связи, а не на разделении. Это настоящая мудрость каббалы, предназначенная объединить мир.
0: Я чувствую, что это необходимо. Нужно в Европе, нужно во всем мире. Все человечество должно найти человеческую часть внутри себя.
1: Здесь все действует на практике и показывает, что можно построить другую реальность. Реальность, основанную на истинном единстве и связи между людьми. Я думаю, что так мы можем жить всегда, все время, весь мир, вся Европа.
0: Так мы можем жить и хотим жить, и должны жить всегда. Но сейчас ситуация немного другая, и поэтому это в наших руках. Это наши усилия, наша работа, наше объединение, которое выстроит новое общество с таким объединением между собой. И этот конгресс — это только начало. Мы делаем сейчас только первые шаги. Вы скоро закончите этот курс, и потом перейдете в сообщество обучающихся, и будете уже активной частью нашего сообщества. Мы слышали, что на прошлой неделе часть товарищей уже дали пожертвования на распространение нового курса. И есть товарищи, которые уже, так сказать, купили себе первую акцию в духовном продвижении. То есть если я уже взял из своего кошелька, достал деньги и дал пожертвование на распространение науки Каббала, не ради себя, а для распространения этой науки, чтобы она повлияла на других людей, точно так же, как эта наука влияет уже на меня в течение года. Я хочу, чтобы и с другими людьми это произошло, чтобы они тоже могли присоединиться к этому духовному процессу и к внутреннему смыслу жизни. Тот, кто уже пожертвовал, я слышал, что немало людей пожертвовали. Мы хотим поблагодарить вас за то, что вы решили быть активной частью в распространении науки Каббала. Не только прийти послушать и получить для себя. Это тоже важно, чтобы я изменился. А и чтобы эта магия происходила и с другими. Это уже одна форма активности, участия, что я превращаюсь из того человека, который получает, в того человека, который является партнером и частью распространения. Я даже не знаю, кому это, куда это придет и кому. Может быть, благодаря этих там 10, 20, 100 евро, которые я дал, может быть, 5 людей начнут учиться, может, 200 людей начнут учиться, может, это сделает их более счастливыми. Этим самым я уже являюсь частью распространения света Творца в этом мире. Есть еще возможность участвовать. Есть товарищи, которые 1 октября уже через 4 дня начинается курс для сопроводителей, для тьюторов, которые могут сопровождать новых студентов и вести их. И мы приглашаем вас участвовать в этом курсе. Михаил, почему это важно? Расскажи.
1: Ты знаешь, ты говорил сейчас о том, что ученик на каком-то этапе, и мы находимся как раз на таком этапе, должен превратиться не просто из потребителя, где он потребляет знания. Это вполне нормально на этом этапе. Мы уже такими были, чтобы стать участником, конечно же, продолжать потреблять знания, но в то же время стать участником. И когда я был в Исландии, я видел там очень много ледников. И только потом я понял, что когда ты смотришь на ледник, и ты видишь такую красивую горочку льда, ты понимаешь, что ты видишь только 10%, все остальное находится под водой. И, между прочим, когда они плывут по океану, это только и вследствие течений, а не ветра. И это подобно тому, как ученик, который сейчас видит: «О, сейчас есть урок». Но видят меня, тебя и Тами. И все. И они не понимают, что для того, чтобы обслуживать этот урок, есть 50 переводчиков, есть здесь целый этаж, где все там обслуживают студию, есть те, кто на миксере, те, кто на саунде, есть те, кто на переводах, есть те, кто работает с текстами перед тем, как их подают. И здесь есть десятки, даже сотни людей, которые обслуживают мероприятие, которое называется «Глобальный курс» или этот урок. Между прочим, и конгресс то же самое. Когда вы приедете на конгресс, вы увидите, что да, вдруг есть одна трапеза, вторая, третья, вдруг есть место, и все, есть что-то с экрана, кто-то это организовывает, кто-то это. Вы видите, что все тикает как часы. Вдруг вы начнете понимать, что здесь за всем этим 100 людей — это наши товарищи, которые этим занимаются. Если вы хотите знать немного больше об этом, так это как раз возможность для вас. Мы это делаем раз в год. 1 октября в четверг с утра до вечера мы собираем всех наших учеников и ветеранов, и также новых учеников. И мы им объясняем о тех 90%, которые находятся под невидимыми, и кто этим занимается, именно те же самые товарищи. И поэтому на самом деле нужно принять в этом участие. Это очень соответствует построению того свойства отдачи, о котором мы говорим. И вы вообще уже должны принять решение и войти в систему Арвуд, в сообщество учащихся. Система Арвуд — это та система, через которую мы транслируем все наши передачи, и уже перейти к следующему этапу. Мы буквально ждем вас увидеть там и продолжать вместе с вами этот путь. Авил.
0: Итак, мы хотим, чтобы вы повзрослели, перешли на следующий этап. Вы знаете, как птенец, который начинает распускать крылья, и что вы продвигались как можно быстрее. Поэтому все, кто пожертвовал, спасибо. Все, кто хотят пожертвовать, пожалуйста, это поможет еще людям учиться. Подумайте, что через 2-3 года вы будете где-то сидеть на конгрессе, и кто-то расскажет, что я зашел в интернет, написал смысл жизни, вот получил какой-то клип, увидел какой-то сайт, и с тех пор моя жизнь изменилась. А я, когда я пожертвовал там несколько евро, я был частью этого процесса. Мы не знаем точно, как это работает. Мы хотим вместе распространять этот свет, и мы начинаем пробуждать снизу. Давайте посмотрим слайд про конгресс. Наш конгресс с 29 по 31 октября. У нас есть также курс для тьюторов. С 1 октября начинается. Можете присоединиться к нему. И мы выстроим этот хиссарон вместе, чтобы раскрыть Творца. Тами, пожалуйста. Тами, мне нечего добавить. Я надеюсь, что мы увидимся 1 октября. Всего хорошего.

0: семинар в молчании, попросим услышать каждое слово на уроке из желания найти Творца между нами. Строим духовное общество. Здравствуйте, друзья! На первой части урока мы продолжим слушать серию уроков с Равом из Конгресса Ситрин. Сегодня у нас урок номер 5 от 13 октября 2003 года. Пожалуйста.
1: Сейчас чувствуется, что действительно так. Все, кто должны были собраться, собрались. Поэтому я и повторю, и, может быть, буду повторяться. Но повторений никогда нет. Мы знаем, что вообще все действия, они происходят одинаково вроде бы. И бурьяника Мухин, и бурьяника Мухин. Каждый день механически, если посмотришь на него со стороны, он один и тот же. Но никогда он не похож на другой. И также и в духовном. Парцов поднимается на следующую ступень. Механически это выражается одними и теми же стадиями роста. Но на самом деле они все различные. Причем потрясающие отличия. Характер, свойства.

стиль, ощущение, проявление Творца, наполнение, стремление к Нему, все абсолютно разное. И каждый день он абсолютно... Если в нашем мире есть что-то похожее с одного дня на другой день, даже если как бы не меняли эти дни, но все равно что-то в них прошлое, и даже нам это приятно, мы пытаемся добавить к прошлому что-то новое, приятное, но оно нас все-таки тянет, оно дает нам ощущение уверенности, ощущение своего «я», существования, то в духовном наоборот. Чем больше отрываешься от прошлого и переживаешь совершенно новое состояние, без всякой оглядки на прошлое, в этом мире ощущается жизнь, существование, и наоборот. Малейшее повторение прошлого, это просто смерть, это исчезновение ощущения жизни. Поэтому мы с вами будем вроде бы говорить о тех же вещах, но вы пытайтесь переживать их сегодня, слушая те же слова, пытайтесь переживать их уже по-другому, на другом уровне, сегодняшним вашим усилием. Ваши усилия создают новое ощущение на тех же прошлых вроде бы формулировках. Поэтому старого быть не должно. Если вы присутствуете на каком-то уроке у себя, неважно, кто его проводит, и вам кажется, что все, вы уже это слышали, незачем сидеть. Это просто невероятно... Это неправильное, абсолютно неправильное отношение к нашему материалу. На протяжении многих лет я с Равом приезжал в Тверью раз в неделю, иногда раз в две недели. И каждый раз мы изучали 16-ю часть Талмуда Сверот, и из этой 16-й части, ну, может быть, страниц 30. На протяжении многих лет. Причем занимались мы в Твери подряд 7-8 часов. Допустим, там, с 2 часов дня и где-то до 9 вечера. С перерывом там на ужин. Не считая утренних занятий. И все время одним и тем же. Это рассказывается там о строении Адама и каким образом он находится в объеме миров нашего мира и в объеме других миров по, так сказать, внутри концентрических окружностей. Это один и тот же текст. Я его знаю на память. Но каждый раз в этом-то и была тренировка, чтобы каждый раз усилием пытаться пережить его по-новому. И именно вот такие усилия, когда ты глубже и глубже и глубже уходишь вроде бы в одну и ту же информацию, она и... Эти усилия, они-то и создают вот эти ходы, туннели, как бы, по которым ты входишь внутрь этого мира, или наоборот, можно сказать, изнутри, из себя, снаружи, через все эти объекты нашего мира, через все эти внешние ощущения, в более внутренние, пока не ощущаешь эту единую силу, которая всем управляет, властвует над всем. Это мысль, которая дает нам всем мысли, а мы просто автоматически ее мгновенно выполняем, без всякой задержки со своей стороны, без всяких своих каких-то решений. Просто являемся абсолютно полными, цельными, совершенными частичками в том смысле, что действуем в соответствии с движением этой мысли. Так человек обнаруживает себя, когда он оказывается по ту сторону Махсома. А далее ему начинают поставлять всевозможные ощущения, помехи, благодаря которым он продолжает все равно выявлять единство этой силы.
что нет иных сил, свойств, намерений, мыслей, кроме ее единственной. И даже то, что кажется она какой-то там двутриликой, это все неверно. Человек начинает понимать, что это все только в нем происходящие изменения, помехи, так называемые помехи, благодаря которым он выясняет все больше и больше единства одной управляющей силы. И в той мере, в которой выясняет это, все больше и больше включается в нее, сливается с ней. И начинает сопоставлять себя с ней, пытается и просит, чтобы она ему открылась для того, чтобы уподобиться ей. А уподобление, как мы уже с вами говорили, оно может быть по внешнему проявлению Творца относительно творений. Потому что сам Творец скрыт, абсолютно полностью скрыт. Это называется ацмуто. Мы не постигаем его в этом виде. Мы постигаем его только внутри нашего кли. Свет создал кли, и кли постигает то, что его наполняет. Когда человек начинает стремиться к тому, чтобы походить на эту высшую силу, слиться с ней, соединиться с ней, то есть, значит, походить ей, другого метода сближения в духовном нет, только методом подобия. Как он может узнать, как ведет себя эта высшая сила? Он начинает просить. Он начинает просить Творца, чтобы тот проявил его себе, ему. А Творец проявляет себя внутри кли, внутри того кли, который он создал. То есть человек обнаруживает себя стоящим снаружи всего человечества, и он видит, где бы он ни находился, что бы он ни слышал, что бы он себе ни представлял, он видит, как Творец относится ко всем творениям. Как он полностью властвует в них, определяет все их состояния, движения, мысли, поступки. И все это исходит из абсолютнейшей любви и доброты. И в этой мере человек начинает сам проникаться любовью и добротой ко всему человечеству. Вывод. Мы сами никогда не можем понять, что такое любовь и доброта к ближнему. Закон «возлюби ближнего, как самого себя» – это закон, по которому Творец относится к творениям. Выполнение этого закона относительно других ставит нас в соответствие с Творцом. То есть в мере нашего подобия в этом Творцу мы сближаемся с Ним, сливаемся с Ним и, или, другими словами, поднимаемся по ступеням духовной лестницы. И никакого исправления на наш эгоизм сегодня, на наше желание любыми путями использовать других ради любой своей выгоды, никакое исправление этому не может быть до тех пор, пока не увидим Творца и не обнаружим, что Он таким образом относится к творению, и Он властвует в этом своем желании над всеми, определяет все. То есть раскрытие Творца, оно является спасением для нас, как с точки зрения понимания, что такое замысел творения, как он реализуется Творцом, каким образом мы можем примкнуть к нему, к этому замыслу, войти в него, или то, что то же самое, сблизиться и слиться с Творцом. И человек, который начинает видеть человечество, то есть быть подобным Творцу, он начинает совершенно по-другому воспринимать все существующее, себя и всех остальных. Вот об этом и говорится в этой статье Баля Сулама «Скрытие и раскрытие Творца».

изучаются им как бы на грани, такие пограничные явления. Вот попытаемся мы одновременно с тем, что читаем этот текст, переживать в себе эти состояния. А затем, после того, как мы попытаемся найти в себе нечто подобное, попытаемся проанализировать и понять, откуда, почему, чем определяются эти состояния. Для чего нужны такие занятия? Не писать тут, рисовать миры, сфероты, как-то все. Все это все уже знаете. Мы с вами занимаемся уже давно на наших виртуальных уроках. Ничего нового я вам сказать особенно не могу. Все новое, оно должно быть изнутри нас. Когда мы начинаем переживать, пытаемся войти в эти состояния, мы пытаемся их в себе создать, мы в себе как бы создаем будущее свое состояние, предпосылку. Мы пытаемся вообразить себя на более высшем уровне. В этой мере, в мере устремления к этому более высшему уровню, мы вызываем на себя окружающий свет. Тавили с Кабалали Матхилин Мельешем. Улайкан, Габриэль, ну? А, может, здесь внизу. Здесь под вами есть книги. А, ешь, зел. Маспик. Туда.

Jy fok de malie tas het nog in? Aha. Туда. Баля Сулам рассказывает, я повторяю опять, но не важно, а вы еще раз по-новому переживайте эти слова. Баля Сулам в пункте 155 в Талмуде, в предисловии к Талмуду Сферот говорит нам, что все изучение Каббалы, которое является в принципе нашим самым главным, ну, есть практическая Каббала, это наша участие в группе и в построение наших отношений в группе по подобию более высшей ступени. Это вызывает окружающий свет на нас, потому что мы желаем этой высшей ступени. Это практическая каббала. И теоретическая каббала – это когда мы в процессе учебы изучаем о более высшей ступени, как она себя ведет, какие там законы в каких-то мирах. И также в мере желания, устремления быть, находиться, подняться в эти миры, мы в этой мере вызываем на себя окружающий свет. Он поэтому и пишет, что каббалисты пишут книги для себя, для того, чтобы обмениваться духовной информацией и помогать таким образом проходить быстро духовные состояния друг другу, из поколения в поколение. Мы сегодня можем читать книги, которые написаны 2-3 тысячи лет назад. Они для нас не являются какими-то закрытыми книгами. Тот же язык, те же определения, абсолютно то же самое. Методика, конечно, для начинающих меняется кардинально, потому что души все новые и новые. То есть те же самые души, но уже в более обновленном эгоизме, нисходят в наш мир, облачаются в тела. А для человека, который постигает высший мир, для него же время нет. И он находится с теми же, кто там находится, неважно из каких гильгулим, кругооборотов в жизни. То есть, может быть, он пережил когда-то это давно, кто-то другой сегодня и так далее, то есть неважно. Но каббалисты пишут поэтому свои книги, они являются актуальными для всех, кто находится в высших мирах, неважно, из какой эпохи они написаны. А для чего они пишут это нам, так он здесь говорит, Баля Сулам, они пишут эти книги нам только для того, чтобы мы во время учебы пожелали быть на этих уровнях, о которых говорится в этих книгах. Таким образом мы привлекаем на себя высший свет. Так он и пишет. Вафаль пишет, и нам и вини машилом дим, или митохешек ве рацона хазак лавин машилом дим, и урим алеем это урод, а мы кефим это

атма там. То есть из того, что они, люди, мы, которые находятся в этом мире, очень желают узнать, что же происходит в высшем мире с их душами, в каком состоянии они на самом деле должны быть уже сейчас, как им к этому состоянию подняться. Вот это их желание, оно вызывает свыше, притягивает свыше Ормакив, окружающий свет, который подтягивает нас вверх. Так вот, два вида есть таких действий. Это в группе, когда мы создаем искусственное такое состояние якобы более высшей ступени, относимся друг к другу якобы с любовью, якобы с участием. Естественно, якобы все мы эгоисты, но мы, поднимая себя таким образом искусственно, приподнимая, вызываем на себя окружающий свет. И во время учебы, когда мы стремимся оказаться там, где мы, что мы учим, на том уровне, который учим, также вызываем на себя окружающий свет. Поэтому давайте представлять себе эти состояния, которых мы с вами будем проходить. Мы с вами говорим о том, что человек проходит в своем движении духовном два состояния. Можно это скрытие двойное, скрытие одинарное, затем махсом, так называемое вознаграждение и наказание, и любовь. А это гмартику. До этого у него есть состояние, которое называется бессознательными. Бессознательное состояние. И это состояние, оно может продолжаться тысячи лет. Естественно. Тысячи лет мы с вами были в бессознательных состояниях. Мы дошли до состояния, когда мы начинаем с вами ощущать точку в сердце. И начинаем входить в эти состояния скрытия. Двойное, одинарное. Затем вознаграждение и наказание. И любовь. Так вот, давайте посмотрим, как Баалясулам описывает эти состояния. Мы увидим, что в принципе... Были мы в них, не были мы в них, иногда бываем, иногда не бываем. Это, в общем, не имеет значения. Эти состояния, они могут быть пройдены очень быстро человеком. Они духовные, в духовном времени нет. В духовном есть только наработка усилий, отработка тех решимот, которые из нас поднимаются. Как только мы это решим, реализуем, сразу же другое. Поэтому пройти этот путь мы можем очень быстро. Как только мы входим в скрытие, одинарное, двойное, здесь уже измеряется все не так, как здесь в бессознательном состоянии тысячелетиями, а измеряется уже нашими усилиями. Здесь только наша реакция определяет время. Мозганы работают? Кондиционеры, да? Нормально? Да? Так вот он пишет, Баалясулам. Двойное скрытие. В книгах оно называется скрытием в скрытии. Это означает, что человек не видит даже обратную сторону Творца. То есть он когда-то ее видел, а сейчас он понимает, что он ее не видит. Что значит обратную сторону Творца? Прямая сторона Творца называется паним, лицо. Это доброе отношение Творца ко всем и к человеку, к самому. Так он это чувствует.
это уже раскрытие, лицо. Обратная сторона, это когда человек чувствует себя плохо, но понимает, что это исходит из Творца. Тогда он ощущает обратную сторону Творца. А двойное скрытие, скрытие в скрытии, это скрытие обратной стороны. То есть человек даже не понимает того, что не ощущает того, что все, что в нем есть, это исходит из Творца. То есть человек не видит даже обратную сторону Творца и говорит, что Творец покинул его, не обращает на него внимания. Смотрите, то есть человек говорит о том, что Творец покинул, не обращает на него внимания. То есть человек понимает, что он находится в мире, в котором существует Творец, но Творец от него абсолютно отрезан даже своим отрицательным воздействием. Находимся ли мы всегда в таком состоянии? Мы часто переходим в бессознательное состояние и усилиями должны себя вводить в состояние одиночного или двойного скрытия. Ничего страшного, потому что все эти состояния, они переживаются очень быстро. От них и до Махсома может быть мгновенный переход. А все страдания, которые он получает, он относит за счет судьбы и слепой природы, поскольку пути управления становятся для него настолько сложными, запутанными, он настолько не понимает вообще, что с ним происходит, что это приводит его к неверию. То есть, что значит неверие? Он теряет всякую мысль о том, что существует какая-то единая сила, которая всем управляет. Он считает, что в мире есть зависимость от жены, детей, начальника, окружающих, там, правительства, полиции и так далее. Эти состояния все называются состояниями двойного скрытия. Но он понимает, знает, что он находится в этом состоянии. Иначе это состояние не называется двойным скрытием. Скрытие или раскрытие человек ощущает в себе, относительно себя. Если есть контакт с Творцом, он начинается отсюда. Двойное скрытие, одиночное, раскрытие первое и раскрытие второе. Давайте мы здесь напишем. Двойное одиночное скрытие, а здесь раскрытие один и раскрытие 2. В таком состоянии молится о своих бедах и совершает добрые поступки, но не получает ответа. То есть он понимает, он пытается что-то делать, но он не чувствует на них никакого ответа от Творца. То есть я что-то делаю в группе, в учебе, прикладываю огромное количество усилий, проходят месяцы, никаких результатов я не вижу. Результаты от меня скрыты. Оно в тот момент, когда перестает молиться о своих несчастьях, получает ответ. То есть он как бы видит, что мир управляется не в мере его связи с Творцом. Всякий раз, когда собирает силы верить в высшее управление и исправляет свои действия, то есть усиливает свою влияние в группе, участие в занятиях, отворачивается от него удача, и он безжалостно отбрасывается назад. Приходят ко мне люди, говорят, полгода занимаюсь, год занимаюсь, ничего нет, наоборот, все хуже, на работе, здоровье, дома, вообще, все идет, все сыпется. Двойное скрытие Творца. Если вы скажете наоборот, значит, вы полностью вообще отрицаете власть, влияние и управление Творцом. Значит, вы находитесь уже еще до того, как сознательно, как вошли в какую-то связь. А когда отбрасывает веру, то есть мысль о том, что это все-таки исходит из Творца, и ухудшает свои действия, тогда обретает большую удачу и живет, дышит полной грудью. Это пишет Баля Сулам, и очень четко он при этом ставит ударение на все эти ощущения человеком. Попытайтесь действительно
представить себе, что это так. Вы этими своими упражнениями сократите свои пребывания в этих состояниях. Вы уже сейчас можете их отработать. Не получается у него зарабатывать честным путем, а только через обман. Ну, осквернением шаббата имеется в виду не то, что религиозные исправляют субботу, а имеется в виду все те законы, по которым человек должен войти в высший мир. Наоборот, чем он их не исправляет, не обращает внимания на группу ни на что, он ходит гордый, что вот якобы он преуспевает больше остальных. Все его знакомые, выполняющие Тору и заповеди, то есть каким-то образом пытающиеся себя исправить. Тут все говорится, конечно, на уровне не обычных верующих, а на уровне тех, кто занимается своей внутренней работой. Они страдают от бедности, многочисленных болезней, презренны в глазах людей, кажутся некультурными, глупыми, лицемерными, до такой степени, что мерзко ему даже мгновение сидеть с ними. А знакомые, высмеивающие его веру, то есть те, кто считают, что они сами хозяева в этом мире, что они этим управляют, они преуспевающие, здоровые, находятся в полном согласии с собой, не знающие, что такое болезнь, умные, обладающие хорошими качествами, симпатичные во всем. Так ему кажется мир, таким образом он его градуирует. К этому его тянет, а к этому нет. Вследствие определенного скрытия Творца. Естественно, что человек находится, ну вот, как какой-то кусочек железа над магнитом. Магнит приближается, железо приподнимается. Магнит отдаляется, железо опускается. То есть человек тут, конечно, ничего с собой не может делать. Он не может никоим образом определять никакие свои состояния. Все его состояния определяются свыше приближением или удалением Творца от него. Так, естественно, те слова, все то, что человек сейчас ощущает, все то, что он говорит, то, что Бааль Сулам описывает, все это является именно мерой такого скрытия Творца. То есть, если мы здесь начертим какой-то другой график, то мы можем начертить так. Двойное скрытие Творца, одиночное и как бы приближение Творца к человеку, света к человеку. Но я не так бы нарисовал. Я тут не могу по-другому нарисовать. В принципе, это заканчивается здесь, а потом уже входит в... Давайте так напишем. Здесь плюс эгоизм, а здесь минус эгоизм. То есть

минус эгоизм. То есть здесь Творец удален от человека, начиная с Максима и дальше, он уже внутри человека, и насколько он внутри человека, это уже определяется ступенями за Максимумом. Когда высшее управление устраивает это человеку таким образом, это называется скрытием в скрытии. Тогда человек стремится сбросить этот груз и не может продолжать укреплять себя, чтобы верить в то, что страдания приходят к нему от Творца. Это означает, что он не видит даже обратную сторону Творца. И в этом состоянии человек получает страдания. То есть, естественно, все ощущения наших страданий в мире, они происходят только в мере удаления Творца от нас. И поэтому тут пишется: недостаточный заработок, избегает товарищей, когда делает плохие поступки, то наоборот, они вознаграждаются как бы, то есть, поступая честным путем, видит, что при этом он проигрывает и так далее. То есть все в таком состоянии ощущения его исходят из того, что обратное скрытие, оно дается человеку для того, чтобы он, преодолев все именно эти сомнения и все то, что видится ему положительного в скрытии Творца, обратил это в отрицательное. То есть вот все то, что мы видим в таких состояниях, направленное против духовного продвижения, мы должны понять, Творец специально создает нам эти условия именно своим двойным скрытием, для того, чтобы мы на эти условия сделали свои исправления. Понятно. Только для этого и вызвано это двойное скрытие и это ощущение в нас. Если человек не отрывается от того, что эти ощущения в нем вызываются Творцом, то, соответственно, этим он и двигается вперед. Следующее состояние. Если человек преодолел определенное количество раз, несмотря на то, что ему кажется, что идти своим путем, не сближаясь с Творцом, выигрываешь, все-таки предпочитает сближение, притяжение Творца к себе, то он переходит в одиночное скрытие. Одиночное скрытие. Творец скрыт. То есть он ведет себя по отношению к человеку не так, как подобает ему в соответствии с именем «добрый, творящий добро», а наоборот. Чем отличается двойное скрытие от одиночного? Мы уже говорили, в одиночном скрытии человек чувствует отношение доброе или недоброе Творца. Он понимает, что оно недоброе. Допустим, все проблемы, которые у меня есть в мире, я уже связываю с Творцом. Вот на меня там кто-то накричал, вот на меня кто-то рассердился, кто-то мне что-то плохое сделал, я что-то потерял. Все, чтобы не было со мной плохо, я уже связываю с Творцом. В двойном скрытии я не связываю это с Творцом. Я чувствую, что я получаю это от Творца, я понимаю разумом, что я получаю это от Творца, но чувствами я это не ощущаю. В одиночном скрытии я ощущаю, что это мне подсовывает Творец. Он мне делает все эти подлости. В этом случае человек не видит хорошую сторону лика Творца, но он верит, что все же Творец устроил ему все это в качестве наказания за то, что он совершил. Или для того, чтобы сделать добро впоследствии. Как сказано, кого полюбит Творец, того и взыщет. В этом состоянии, в общем-то, находимся мы. Проблема у нас только в том, что мы не желаем усилиями воли находиться все время в этом состоянии. Оно требует от нас внутренних больших усилий. Но, в принципе, большинство из нас находится в нем. И остерегись сказать, что все это приходит к нему по воле слепого случая и природы без расчета и знания. То есть получается, что и здесь у нас существует сомнение, происходит ли это от Творца или нет. До тех пор, пока Творец не раскрывается, до самого Максима, у нас нет
абсолютно никакого четкого ощущения Творца, и всегда у нас есть возможность сказать, есть его управление, нет, мы ощущаем его или нет. Все это абсолютно расплывчато, поэтому и называется окружающим светом. А укрепляющийся в вере, видя, что Творец надзирает за ним таким образом, считается, что видит обратную сторону Творца, так и получает от него страдания. То есть, до тех пор, пока мы не прошли Махсом, до тех пор, пока мы находимся в двойном или одиночном скрытии, мы все время чувствуем отрицательные свойства, отрицательное управление на себе. Мы все время должны какими-то усилиями давить себя вперед, прилагать какие-то усилия, заставлять себя включаться в группу, в работу, в какую-то, в распространение, во что-то. Мы не видим в этом ничего положительного, но само нас не тянет. Описание. Или ему не хватает заработка, если у него многочисленные кредиторы, которые отравляют ему существование, и весь день он полон забот и хлопот, или он страдает от болезней, или неуважаем людьми. Это все отрицательные свойства, которые он ощущает на себе от стороны Творца в таком виде. Ни один план, который задумал, не осуществляется, и каждый день у него нет душевного покоя. Наши обычные состояния в наших группах. Что можно здесь предпринять? Мы, в принципе, находимся, часто выпадаем в бессознательные состояния, часто в скрытие двойное, в одиночное скрытие и вплотную даже где-то подходим сюда. Дальше. Все зависит только от наших очень больших усилий. Эти большие усилия, они нас будут толкать все равно по всему этому диапазону, от Махсома и обратно, туда и обратно, мы будем все время ходить. Мы не сможем никоим образом взять себя, удержать где-то в каком-то месте и систематически приближать себя к Махсому. Мы не можем. Для этого нам необходима окружающая среда. Только окружающая среда может на нас постоянным образом давить, в дополнение к раскрывающемуся Творцу, создавать такое поле вокруг нас, которое нас бы постоянно давило бы, двигало вперед. Люди, которые не занимаются этим, не включают себя в окружающую среду, они гуляют здесь по этим состояниям, от бессознательного к двойному и к одиночному скрытию и обратно, десятки лет. Десятки лет. Здесь необходимо обязательно добавить силу группы. Без этого тут вообще невозможно. То есть, почему Бааль Сулам пишет в «Свободе воли» о чем? Он говорит, каждый раз, выбирая для себя все более и более и более и более лучшее общество, человек приближается к реализации духовной своей, к переходу Махсома. Здесь нет никакой возможности двигаться вперед. Вы всегда будете болтаться немножко вперед, немножко назад. Если у вас такие неуправляемые внутренние состояния, это значит, вам необходима окружающая среда, добавлять каждый раз ее все время. Если есть какое-то движение назад, если даже на секунду человек упал назад, это значит, он не был поддержан группой. Потому что в идеальном состоянии, как только появляется положительная сила от группы, так сразу же должна появиться отрицательная добавка к ней, чтобы она скомпенсировалась и пошла вперед. То есть самым правильным методом продвижения является продвижение, когда у тебя есть запас сил, тебе подбавили воодушевление, силы, уверенность от группы, и в это время в тебе происходит, соответственно, этому подъем твоего эгоизма из всей твоей этой самой коробочки, в которой весь он находится в скрытом состоянии. Так, чтобы именно в той мере, это значит, я обгоняю свои события, называется «Аним миурер та шахар», как Давид Амелах об этом, царь Давид об этом писал, что
идти всегда в той мере, в которой группа тебя ведет и поднимает положительно, она должна тебя в такой мере вести положительно, чтобы максимально, оптимально в тебе в это время раскрывался эгоизм. Если это идет правильно, тогда человек все время растет. Все время растет. Естественно, тут все определяется только группой и его слиянием с группой. Значит, наша задача заключается в том, чтобы создать такое общее поле, такую общую мысль, желание, которое бы нас постоянно двигало вперед. И каждый должен внутренними своими усилиями пытаться это сделать так, чтобы в первую очередь ощущая ответственность за то, что если он на секунду вылетает из этой работы, из этого устремления вперед, он этим просто предает своих товарищей. Раскрытие. Требование человека во время скрытия укрепиться в вере, то есть в том же отношении к человечеству, как и у Творца. В вере в то, что Творец управляет миром, приводит его к книгам. В Торе он получает свечение, то есть Ормакиф, и понимает, как укрепиться в вере в управление Творца. Верой называется свойство отдачи, которое потихоньку начинает проявляться в нас. И это свечение, сосредоточенность, которую он получает с помощью Торы, называется исправлением средством Торы. А когда соберутся они до определенной степени, Творец смилуется, то есть, что значит смилуется? Когда до определенной степени наберется устремление вперед на каком-то определенном уровне эгоизма, то есть достигнется какое-то накопление внутреннее этой энергии на эгоистической силе, то человек, Творец, что называется, смилуется над ним. Что значит смилуется над ним? Человек проходит махсом. Смилуется, это значит милость, это свойство бины, да, милосердие. То есть человек получает свойство бины. Это перевод на русский язык очень старый, неисправленный, записки Баля Сулама, который он написал. Это его не статья, это то, что он написал просто как пометки свои. Поэтому текст здесь не обработан, даже на иврите, и тем более на русском языке. Вот. И прольется на него свыше Божественный Дух, то есть он получает свыше уже Ор-Макив, который постепенно входит в него и становится уже Ор-Пними. Здесь это Ор-Макив, здесь это уже Ор-Пними. Свет, который входит внутрь эгоизма. Это эгоизм здесь. Но это происходит только после того, как он раскрыл во всей полноте исправляющие средства, то есть свет Торы. Если он притягивает на себя Ор-Макив в достаточном количестве, тот в конечном итоге его исправляет и придает ему свои свойства. Свет исправляет кли, это мы знаем. То есть свет Торы, который человек вдыхает в тело, в свой эгоизм, вследствие укрепления веры Творца, приобретает свойство бины, он становится пригоден для надзора раскрытием Творца. Да. То есть человек начинает раскрывать в себе свойство, что Творец добрый, творящий добро. Это то, что он начинает видеть. И в таком случае, что он ощущает? Получающий от Творца огромное благо и бескрайний покой. Это первое ощущение при переходе Махсома. Мы его уже описывали здесь с вами в наших занятиях, во всевозможных вариациях. Всегда находится в душевном удовлетворении, так как зарабатывает легко и в достаточном количестве. Но мы знаем, что человек, когда проходит Махсом, мы с вами говорили, в первую очередь аннулируется его «я», то есть он перестает думать о себе как о существующем вне общего кли. Он явно видит это общее кли и Творца, наполняющий его, то есть находится уже в полном ощущении высшего мира. Высший мир называется видение общего кли, собрание всех душ и Творца в нем. Это ощущение диктует уже человеку все его
отношение к себе и к окружающим. Значит, огромное благо, бескрайний покой всегда находится в душевном удовлетворении, так как легко зарабатывает и в достаточном количестве. Я уже вчера это описывал по-другому даже, что в той мере, в которой человеку раскрывается Творец, и человек автоматически начинает ощущать Творца, мы с вами рисовали такую картинку. Я, каждый из нас, Творец, и все человечество, или все это кли общее. Человечество. Так вот, если я хочу приблизиться к Творцу, здесь миры. Асия, Ицира, Брия, Ацилут и Адам Кадмон. А здесь я. Это Махсум. Если я хочу приблизиться к Творцу, значит, что мне надо сделать? Я должен относиться к человечеству, к этому общему кли, так же, как Творец. Я – это точка в сердце. В таком случае я прошу раскрытия Творца. Что значит раскрытие Творца? Покажи мне твое отношение к человечеству. Покажи мне, кто ты. Покажи мне, каким образом ты относишься к ним. Если я именно об этом прошу, Творец раскрывается мне. А откуда я это прошу? Я это прошу из того внутреннего гена, который во мне постепенно разворачивается, реализуется. Вот у меня отработанная тут спиралька уже, а это сейчас постепенно раскручивается. Так вот, во мне появляется желание, я на это желание произвожу силовое устремление к Творцу, желаю стать ему подобным. Подобие – это только относительно общего кли, там, где он раскрывается. Мы с вами говорили, что это происходит уже в стадии 1, да? Нулевая стадия – это сплошной свет, а первая стадия – это уже раскрытие отношения Творца к творению. Творец создает кли и наполняет его полностью собой. Уже в первой стадии это происходит. Поэтому и вне этого нет ничего. Так? Затем это кли разбивается на мельчайшие эти частички. Что значит разбивается? Ничего не разбивается на самом деле. Это все только относительно нас. Существует только одно вот это единственное состояние. Потом в нем начинает появляться второе состояние. Кли желает уподобиться Творцу, потому что свет так себя проявляет. Третье состояние, где оно проверяет, насколько оно может быть подобным Творцу. Четвертое состояние, где оно раскрывает полностью свою эгоистическую природу. Пятое состояние – цимцум. И так далее. Все эти состояния – это внутреннее ощущение кли. На самом деле, ведь в нем ничего не происходит. Здесь кли начала чувствовать Творца, поэтому она говорит: «Я не хочу получать свет». Я его не ощущаю, я его не получаю. Что значит «я не получаю»? Я не хочу его ощущать, но свет-то в нем существует. Первое состояние существует внутри второго, потому что второе, оно порождено первым состоянием, оно на нем базируется, оно находится внутри него и так далее. Затем, когда происходит цимцум, вот здесь вот цимцум алев, тоже ведь все остается внутри. Только я не хочу таким образом себя ощущать. Как бы закрывая глаза, я, как ребенок, не ощущаю, не вижу, не слышу. На самом деле состояние не меняется. Факт, то, что создано кли, Творец его наполняет, это остается постоянным. И то же самое происходит с состоянием разбиения сосуда, потом его падения в наш мир. Это все относительно
внутреннего ощущения самого кли. Разбивается затем через некоторое там количество действий, кли разбивается. Что значит разбивается? Каждая его частичка начинает ощущать себя самостоятельно, не связанной с другими частичками. Просто она так себя начинает ощущать. Со стороны света, со стороны Творца, мы находимся в полностью наполненном виде, в полностью исправленном виде, в полном слиянии с Ним, ничего нам не мешает. Относительно нас Он, относительно Него мы находимся в абсолютно неизменном состоянии. Об этом говорит основной закон науки Каббала. Свет находится в полном покое. Ора Ильон немца бе минуха мухлетет. Так это звучит на иврите. А затем происходит именно вот это, все вот эти состояния, они и нужны для того, чтобы выделить каждого из нас, я, и таких много-много я, всего 600 тысяч я, мы об этом говорили. Для чего? Для того, чтобы каждый из нас теперь сознательно пришел к тому, что он желает, чтобы это состояние существовало. Он желает, чтобы Творец его наполнил. И он этого состояния сознательно достигает своими собственными усилиями. Таким образом, как бы он строит свое кли. Если я отношусь теперь ко всему остальному кли, так как относится к нему Творец, значит, я это первое кли создаю. Я его строю. И если я при этом своими действиями к этому кли, к этим, к остальным душам, это вот то же самое, да? Если я к этим остальным душам проявляю себя как проводник света Творца, то я, значит, их и наполняю. То есть я таким образом произвожу вот это действие. Вот это действие в итоге я произвожу. Я – это точка в сердце. Это точка бины, точка бины, точка Творца, которая во мне есть. Это не точка Малхут, это не точка этого клей самого. Точка Я, которая в нас, это так называемая хелик элука мимаал, часть Творца свыше. Это то, что дано в нас, это то, чего нет вне, в неживой, не в растительной, не в животной природе. Опираясь на эту точку, если она во мне начала говорить, я начинаю строить вот это кли на самом деле. Или другими словами, вот это, которое дано мне в таком разобщенном виде. То есть я полностью здесь уподавляюсь Творцу. По действию я строю кли и затем наполняю его светом. Я при этом управляю Творцом, как исправляющим светом. Я призываю его свет и говорю, дай мне возможность соединить все это кли. Я хочу, чтобы оно было соединено. Такие должны быть мои отношения к нему. Это и называется вот тут раскрытие уже вознаграждением, наказанием, и затем любовь. Там есть несколько стадий. То есть я этим склеиваю обратно кли. А потом через меня оно наполняется светом. То есть таким образом человек и достигает такого состояния, когда он создает только из своей точки, которую ему дал Творец, он создает абсолютно то же действие, то есть полностью уподобляется Творцу, то есть потом он выходит на такой уровень, здесь вот, которая называется, допустим, Творец, тоже его назовем, я не хочу более высоко с вами сейчас пока залезать. То есть он выходит на такой уровень, когда он понимает все замыслы Творца, потому что сделал то же самое. Он понимает все действия Творца, все его мысли, все его, все то, как Творец относится к творению, потому что проделал совершенно те же действия. Совершил абсолютно ту же работу, только из себя. Причем что тут получается? Получается так, что Творец создал вот это вот кли,
Из ничего. То есть, что значит из ничего? Из какой-то точки, в которой нет никакого начала. Ешмиайн, так называемое. Из ничего. Желание получить, оно создано ничего, из ничего. А человек, потому как получил желание отдавать маленькое вот это от Творца, смог перекинуть мостик в обратную сторону. И таким образом он уходит в состояние, которое было до сотворения своего собственного. Он поднимается туда, где на такой уровне существует только сам Творец. Вот это все, что мы с вами практически сейчас начинаем реализовывать. И это все реализуется, естественно, как пишет Баля Сулам, только в отношении нас ко всем остальным душам. Значит, что в таких случаях человек ощущает? Но опять-таки, то здесь Баля Сулам приводит такие красивые слова, что вроде бы для эгоизма они очень приятны. Получает от Творца огромное благо, бескрайний покой, всегда находится в душевном творении. Эти все ощущения, они ведь ощущаются уже в альтруистических желаниях, а не в эгоистических. Это следствие именно того, что человек перешел в другую, следствие того, что он вышел из своего «я», вселился в остальных, свое «я» потерял, свое «я» у него существует только в мере его нахождения внутри остальных келим. Именно, то есть не здесь он ощущает эти состояния, а в той мере, в которой он находится здесь, внутри остальных душ. Вот здесь он ощущает эти состояния. Огромное благо, бескрайний покой, душевное удовлетворение, легко зарабатывает, всегда в достаточном количестве, никогда не знает заботы и беспокойства, не знаком с болезнями, очень уважаем людьми. Болезнями это... Я вам уже объяснял, болезни, они не зависят только от конкретного человека, и вообще и неприятности тоже. Он рисует здесь идеальный случай, конечно, потому что до тех пор, пока не будет полного исправления всех душ, пока каждый из нас, я, свое не исправит своим отношением к общему кли, к Адаму, так называемому, да, до тех пор любой самый большой каббалист будет болеть и страдать в какой-то определенной мере, потому что он зависит от всех остальных келим. Но все равно ощущения, они относительно такие, как он пишет, уважаем людьми, так он все ощущает, в той мере, в которой включается в этом. С легкостью заканчивает все начатое им и преуспевает, за что бы ни взяться. Когда не хватает, молится и все получает. Желание немедленно откликается Творец. Ни одна молитва не остается ненаполненной. И так далее. И наоборот, когда небрежен, в той же мере падает его успех. В принципе, ничего здесь особенно нового нет. Если Творец, Свет, создал нас, он создал под себя кли, и все, что находится в нем, таким образом ощущается в кли как приятное, потому что себя, собою он создал кли. То есть он отпечатал в желании насладиться свою форму. От чего наслаждаться, что ощущать как наслаждение, а что ощущать как страдание. Обратное. То, что есть в Творце, поэтому мы ощущаем как наслаждение, а то, что нету в нем, ощущаем как страдание. И в той мере, в которой проявляются в нем какие-то свойства большие, в той мере мы ощущаем их в большем виде как наслаждение. В той мере, в которой они меньше в нем проявляются, мы ощущаем их тоже как более-менее, как меньшее удовольствие. А если в нем совершенно нет этих свойств, то в нас они ощущаются как страдания. Вот отсюда это исходит. Потому что свет создал кли и отпечатал в кли все свои свойства. Откуда в кли появились вообще все эти желания, 620 желаний, 600 тысяч душ, там разбиение на тарах, рапах, шас и так далее.
288, там 320, 365, 248. Откуда все эти свойства, все эти разделения на желания, на всяких сопряжения между собой? Это все в свете заложено. Творец таким образом сделал отпечатку. И поэтому мы автоматически, что бы мы в мире ни находили, ни делали, ни чувствовали, чтобы в нас не ощущалось, как внешний мир, как внутренний мир, неважно как, это все ощущается только относительно вот этого вот первого штампа, который он у нас сделал. Если это больше подобно ему, ощущается как положительное, меньше подобно, менее подобно ему, ощущается как отрицательное страдание. Поэтому, естественно, в той мере, в которой мы увеличим свое правильное отношение к остальным душам, естественно, мы переходим сразу же в ощущение, которое здесь Бааля Сулам описывает. И наоборот, все его знакомые идут честным путем, хорошо зарабатывают, незнакомы с болезнями и так далее, и так далее. А все те, которые не идут тем же путем, не имеют заработка, их осуждают кредиторы, выглядят глупыми, некультурными, плохими и так далее. То есть, в принципе, поразительно, насколько в человеке меняется, причем это интересно. Ну как можно сказать о человеке якобы в нашем мире, ну зарабатывает миллион,

0: Ладно, а этот сидит еле-еле на своей зарплате. Это, в принципе, объективные, в принципе, вещи. Проверь их счета в банке. И скажешь, сколько есть у одного, сколько есть у другого. А здесь говорится, нет, не об этом. Я, если меняю свое состояние, свое отношение к общему кли, я вдруг вижу, что тот, у которого, может быть, миллионы в банке, абсолютно несчастен, ему не хватает на жизнь, у него на самом деле ничего нет. А тот, который живет на скромненькую зарплату, чуть ли не впроголодь, у него все достаточно. Ничего ему нет того, чтобы не доставало в жизни. Откуда такое может быть? Вроде бы, ведь объективные какие-то здесь должны быть мерки, измерения. Это же мы можем все измерить со стороны. Не от того каббалиста, который их видит. А на самом деле нет. Все наше ощущение мира, мы с вами уже говорили не раз, оно абсолютно субъективно. И только внутри нас отпечатывается. Поэтому трудно, может быть, объяснить эту картину. Но на самом деле человек, который видит в свете Творца, он начинает видеть все человечество не в той мере, в которой они оценивают себя из своего эгоизма, а в той мере, в которой каждый из них в большей степени включен в выполнение общего замысла Творца. И в этой мере он оценивает каждого из них как преуспевающего или нет. Не получилось как-то мне сказать это правильно. Что я хотел бы сказать этим? У меня эта статья «Скрытие и раскрытие Творца» находится в рукописи Баля Сулама на таком обрывочке. Это всего то, что он написал. Чем она хороша? Она хороша тем, что она показывает нам, насколько ощущение мира, оно субъективно. Оно только внутри нас. Оно только в той мере, в которой мы уподобляемся Творцу, мы ощущаем более истинную картину мира. Отходим, отдаляемся от Творца, ощущаем более искаженную картину мира. Нет у нас никакого другого выхода правильно себя почувствовать, регулировать себя, свои состояния, где находиться, кроме как притяжением на себя окружающего света, кроме как попыткой видеть свое существование в свете Творца. В таком виде, в таком случае, мы поднимаемся над уровнем наших гильгулим. Мы об этом вчера с вами тоже говорили, что в неуправляемом состоянии мы можем ощущать или высший мир, когда мы вне нашего земного существования, когда мы существуем как точка внутри общего кли, как точка, неощущаемое практически себя, или как в нашем мире существуют все люди, в абсолютно бессознательном, то есть неосознанно от духовного, неосознанном существовании. В том и в другом состоянии мы существовали с вами в течение многих-многих гильгулим, в течение тысяч лет. Сегодня у нас другая с вами задача. Чтобы в течение этой жизни достичь такого состояния, когда бы мы находились бы в обоих состояниях одновременно. И в земной жизни в этой, и в высшей жизни в той одновременно. Что нам это дает? Нам это дает полное ощущение обоих жизней. В духовной жизни, если человек в этой жизни ничего не достигает, он всего лишь существует в виде зародыша, в виде семени, потому что он и действительно из себя ничего не развил. Развитие духовного семени начинается от Махсома и далее. Если человек не начал это развитие, на всех этих стадиях, если он биологически умирает, он остается в своем первом нереализованном решимо, которое называется зеро, семя. И неважно, сколько он проходит тут жизни, не проходит жизни, он все время остается в этом. Есть у него тело, значит, он чувствует себя в этом теле, как все люди в нашем мире. Нет у него тела, он чувствует себя как существующим просто в точке. В точке, как вам сказать, но что может ощущать собою капля семени? И только если человек начинает развивать себя уже с помощью экрана, тогда он начинает сопоставлять эти два вида жизни. То есть биологическую и духовную. А Гмар Тикун, как вы знаете, он достигается в этом мире. Как только человек достигает Гмар Тикун, тогда его уже состояние духовное не определяются нахождением в этом мире или в духовном. До полного исправления, до Гмар Тикуна, все равно он продолжает исправляться только в течение жизни в нашем мире. Вопросы? Да.
1: А что значит заработать честным, нечестным?
0: Что значит заработать честным или нечестным путем здесь?
1: Нет. Понятно, что заработок до максимума как...
0: Духовно или как? Нет, здесь он говорит о взгляде человека. Если человек еще не исправлен, ему кажется, что нечестным путем он может заработать больше. Это то, что здесь пишет Баль Сулам. То есть в мере своего исправления, уподобления Творцу возникает другая картина совершенно мира. То есть, когда начинаешь ощущать себя за Махсумом, то начинаешь видеть, каким образом на самом деле происходит управление, каким образом люди автоматически выполняют все желания и действия Творца, и таким образом к ним вообще уже не относишься. То есть к обычным людям, выполняющим автоматически все желания и действия Творца, нечего относиться, потому что каждый из них не самостоятелен. А выделяется из всей этой огромной массы, которую человек начинает видеть, только те, которые вышли за Махсом. Или они находятся в нашем мире, в телах, или они находятся вне тел, существующие как силы, как каждый из них имеет свой образ. Образ имеется в виду свой характер, свою силу. Это все каббалисты, все постигшие, вышедшие за Махсом в течение всех тысячелетий. И вот эти все вышедшие за Махсом, вне тел существующие уже, и те, которые в телах находятся, то есть в этой жизни реальной вместе с вами, в биологической, конкретно протекающей по часам в нашем мире, все они называются Исраэль, устремленные к Творцу. Независимо ни от пола, ни от возраста в нашем мире, ни от национальности, ни от чего. Они называются Исраэль. Потому что именно они устремляются к нему. Устремляются к подобию Творцу. Да.
2: Упоминали, что состояние после выхода за Максом, оно неизменно. То есть мы не можем возвращаться к состоянию первого, второго сплетия назад. А сейчас мы сказали, что вы сказали, что после Максома возможны такие переходы.
0: Да. Ян вас зовут, да? Вы правы, у меня уже и вчера был каждый день этот вопрос. Видно, у людей это запало хорошо. Я подчеркивал всегда, что состояние, когда человек проходит Махсом, оно неизменно, обратно у него уже выхода нет. То есть перешли Все, слава Богу, мы уже там.

0: он резкий, он не имеет возврата. Но любое состояние, оно состоит из множества внутренних состояний. Я должен в этом состоянии при переходе Махсома отработать себя. Я вхожу, выхожу, я сам по своей воле, своими усилиями, меня учат. Это любое состояние, оно состоит из ибур, яника, мухин. Любое состояние, оно не протекает мгновенно. Но все состояния, в том числе и это, они абсолютно только в одну сторону. Маалим бикодеш вело маридим бикодеш. Есть такой закон, что вообще все человечество и все мы ежесекундно продвигаемся только вперед. Назад нет ничего. А в духовном, когда начинаешь работать, это абсолютно явно ощущается. Если мы перейдем и перейдем, обратно не будет возврата. Обратно не бывает. У нас есть хорошие к этому предпосылки. У нас есть к этому хорошие предпосылки. На самом деле. Насколько... Вот вы чувствуете сегодня как-то... Завтра будет, может, по-другому. Через пару часов будет другое настроение. Вы видите, как все меняется. Вот эти вот состояния, именно такие, что сегодня вроде бы как-то тяжелее немножко стало. Это, наоборот, хорошо. Я смотрю с другой стороны, как Барис Улам пишет, двойное скрытие-раскрытие, оно хорошее. Когда человеку добавляют немножко тяжести в его работе, а не вот этого вот простого такого парения. Это хорошо, когда поют тут песни наши ребята. А в духовной работе, когда она идет немного так через силу, это самое продуктивное. И мы сейчас находимся в таком состоянии, когда в той мере, в которой мы можем получить, нам добавляют, еще немножко сможем, еще добавят. Вот сейчас нам надо по возрастающей начинать устремляться к этому. Поэтому я вас очень прошу, вы пытайтесь оказаться по ту сторону. Нам надо представить себе именно такое состояние. Я думаю о других. Мне стыдно за себя, что я не могу их поддержать и помочь в том, чтобы они оказались на следующей духовной ступени, на первой духовной ступени. Это зависит от меня. И я этого им не могу сделать. Да.
1: После раскрытия точки в сердце человек переходит к одиночному скрытию или к двойному? И к массовому переходит из двойного скрытия или из одиночного?
0: Двойное одиночное скрытие, они чередуются. Чередуется сначала двойное, как правило, потом одиночное, но и выход и туда, и обратно, он очень такой назиль, как сказать, ну, гладкий, как?
2: Размытый.
0: Размытый, плавный, да. До тех пор, пока человек Махсома не перешел, и окончательно, и точно, то есть не начал растить в себе ибур, масах на нулевой уровень эгоизма, то есть становиться уже зародышем. То есть что значит зародышем? Он тут начинает, к нему тут начинает перешел. Что значит перешел? Вот эта точка в сердце, с которой ты все время устремлялся, она получила здесь свой первый экран. А теперь к тебе начинает добавляться все твое нулевое эгоистическое желание. То столько, сколько добавится, ты даже не знаешь сколько. Но на все на это ты должен единственное, что сделать, раствориться в этом едином, единственном управлении мысли, замысли, который окружает и наполняет все. Это так, как и капля семени в матери. Она полностью находится под властью бины, да, под властью развития

0: силой бины. Эгоизм все время добавляется снизу, сила бины, мать, да, это има, добавляется все время сверху, и таким образом происходит развитие нулевого уровня экрана. Нулевой уровень экрана – это все отталкиваю, ничего мне не надо для себя, я весь только на то, чтобы войти, вмыться, влиться во все мироздание, в котором безраздельно и полностью властвует единственная сила и Творец. Сколько бы во мне ни добавлялись всевозможных помех, вот сегодня они уже начинают добавляться в нас, несмотря на это, я все равно в эти состояния обязан себя поднимать, входить. Если мы начнем вот сейчас это делать, постоянно, раз за разом, каждую секунду, как нас будут добавляться, мы будем все время стремиться почувствовать себя находящимся в одной единственной силе, в которой все мы едины, которая всем этим управляет, все в сердцах нас наполняет, мы начнем ее постепенно ощущать, как она действительно властвует в нас, как она в нас сидит, находится в нас, и все, что я делаю, и каждый из нас, это все потому, что она нами таким образом управляет. А мы, со своей стороны, желаем, чтобы она нами управляла, мы единственное, чего еще желаем от себя, почувствовать, как она нами управляет. Если мы постоянно сейчас будем стремиться это ощутить, это и будет то, что должен делать зародыш, капля семени в духовном мире. В нашем мире зародыш ничего не делает, потому что он находится на чисто материальном уровне. Зародыш духовный, что значит духовный, он должен добавлять свои личные участия в своем духовном развитии. Вот это и есть его участие. То есть я хочу пассивно в Творце существовать. Это наша первая стадия. Вот я надеюсь, что мы к ней постепенно в течение этих дней адаптируемся, подойдем. Если мы это сделаем, то мы начнем, по крайней мере, переходить этот махсов.
1: После точки стыда, которую продуцировали, естественный или, наоборот, искусственный созданный, что дальше должно происходить, наши действия? Смотри, что Ормакив вызывается в мере того, насколько человеку стыдно, что все, что с ним происходит, происходит ради себя. Если в себе это держать, тогда он будет в меру этого просить исправления, именно из-за стыда. И что он должен делать дальше? Он должен развивать это ощущение, как-то его на себе возобновлять.
0: Не надо зацикливаться только на одной точке стыда, которая... Потому что человек, который... Человек всегда находится в тех мыслях, в которых он сейчас находится. Это и называется его нахождением. Поэтому я бы советовал, по крайней мере, сейчас, эти дни... не уходить в левую линию, в отрицательные свои свойства, не возбуждать их, не начинать в них жить. А включение в махсом, оно должно быть все время в правой линии, в повышенной, возвышенной. Оно должно быть именно выходом из своего «я», отрывом от своего эгоизма. Ничего во мне нет. Никакого эгоизма, ничего во мне нет. Я просто не существую. Так же, как Творец пишет в статье, мы вчера тоже об этом говорили, к окончанию книги Зоар. Он пишет, что самое кардинальное, первое, главное отличие от Творца наше в том, что у Творца нет понятия своего «я». Я существую, я действую, я делаю, я. У него этого нет. Так же и мы. Прохождение махсома заключается в том, что мое «я» пропадает. Я выпадаю из него, я переселяюсь в других. И в них я существую. В них мои мысли, в них мои чувства, в них все мое. Я вышел в них, и все. И никакой мысли обратно, а только в них. Если это я могу сделать над собой, я могу произвести такие внутренние свои действия, ну, естественно, это все пока в воображении, а не в действии. Но таким образом я вызываю на себя окружающий свет, который меня втащит в такие состояния. Я должен как можно больше пытаться модулировать в себе следующие духовные ступени, следующие духовные состояния. И этим я вызываю на себя окружающий свет. Я его могу вызывать или в процессе учебы, когда я изучаю там какие-то миры и желаю как-то с ними. Он пишет тут, в мере того, как ты желаешь их познать это значит сблизиться, быть в них, да? Вот. Сделать зивук в них, то есть познал Адам Вехава, да? Человек познал, значит, женщину. Что значит познал? Слился, сблизился. То же самое здесь. Познать имеется в виду соединиться. В той мере, в которой ты желаешь соединиться с этими мирами во время учебы, в той мере ты вызываешь на себя из них окружающий свет. Также, но это теоретически, в учебе. А здесь мы практически в группе, все вместе, если желаем выйти из себя и находиться в группе, вне себя, только я, тогда я реализую свою точку в сердце. Что моя точка в сердце на самом деле? Моя точка в сердце – это бина, данная мне Творцом. Это часть Творца свыше, которая во мне. Если я из нее, именно ее в себе нахожу, и именно из нее выскакиваю в остальных, то я уже нахожусь в них. Я уже в этой точке подобен Творцу. Значит, я уже превращаюсь в каплю семени. И дальше происходит уже развитие. Какое развитие? Мне добавляется немножко эгоизм. Я снова выпадаю из этого состояния. И снова себя должен включить. И снова выпаду, и снова включить. Сколько раз? У каждого свое. У каждого свое количество раз. То есть, что значит у каждого свое? В принципе, оно, конечно, фиксировано. Но мы не можем их просчитать. Потому что часть из них проходит подсознательно и часть сознательно. Часть в ощущениях, часть в разуме. То есть мы просто должны это делать. И когда мы это отработаем, тогда в нас раскроется в мере отработки этих наших действий, включение в остальных. В этой мере мы начнем ощущать действительно, что мы внутри них живем. И тогда ты начнешь ощущать здесь, когда ты будешь внутри них, ты начнешь ощущать то, что их наполняет, Творца. То, что здесь только ты и можешь его ощутить. Где он находится? Творец находится в кли. В едином, в этом. Ни в чем другом ты его не ощутишь. В себе никогда. В том, как, насколько ты включишься в остальных, вот там ты это ощутишь. Тогда это кли становится твоим. Теперь, как ты его ощутишь? Дающим добро, наполняющих всех, как Баля Сулам тут пишет, в таком случае ты уже начнешь ощущать его как дающего добро, как успокоение, умиротворение, всевозможные абсолютно положительные и добрые для тебя ощущения, потому что Творец-то создал тебя, как мы уже говорили, своей отпечаткой. И все, что в нем, ощущается тобой как наполнение. Вот и все. И значит, вот эта капля семени, которую ты из себя делаешь, духовную, ты ее отрабатываешь таким образом все время туда и туда. После какого-то состояния, это называется гимель ямайклита тазера, 3 дня прикрепления семени в матке. На 3-й день только полностью семя прикрепляется к детскому месту. Образуется там место, контакт его с Высшим. Вот что такое 3 дня, тоже проходит как бы 24 часа, но мы все будем изучать, но в принципе нам часто все равно непонятно. Это все проходит, ты должен только все время пытаться там прикрепиться. Прикрепиться. Вот в этом состоянии, внутри. А где эта матка? А матка это вот это вот. Это наше общее кли. Это мы все. И когда ты там прикрепляешься, ты начинаешь получать оттуда питание. Вот тогда ты начинаешь уже ощущать взаимодействие с Творцом через всех остальных. Ты уже чувствуешь не только группу, ты даже начинаешь ощущать человечество, как оно колышется, как оно взаимодействует, как оно полностью, абсолютно управляет Творцом. Все во власти Творца. Все вот эта вот система. И ты начинаешь с ней взаимодействовать. Как ты хочешь растить себя в подобии этой силы. То есть ты желаешь знать, как она действует, чтобы стать таким, как она, как ребенок. Смотрит и желает быть таким же. И тут уже происходит внутриутробное развитие. 40 дней арбаим йом яцирата влад. 40 дней появления всех частей тела зародыша. Как в нашем мире. То есть ты начинаешь чувствовать в себе всевозможные виды взаимодействия с Творцом. И из этого в тебе возникают те или иные уже зачатки твоих реакций осмысленных, как относиться к группе, к человечеству, как Творец это делает, и ты соответствующим образом делаешь. Это и называются твои органы, твои твои воздействия на них, ну и так далее. Это все в Талмуде Сферот это объясняется на сотнях страниц. Каждое из этих состояний. Тогда ты будешь смотреть в Талмуде Сферот и будешь видеть, как тебе объясняется каждое из этих состояний, как Баал Сулам тебе говорит, где ты сейчас находишься, что ты должен делать, что над тобой происходит. И только зародыш, как называется, только состояние зародыша, то есть развитие только на нулевом уровне эгоизма, прикрепление с нулевым уровнем эгоизма внутри вот этого вот человечества, внутри этого состояния, оно в Талмуде Сферот где-то, наверное, 300 страниц. Что, ну тогда учеба становится...
1: Ребенку нужен пример.
0: Ребенку нужен пример, да. Вот при... Пример, он нужен ребенку, когда у него появляется голова. Послушай, это не просто. То есть, когда он в состоянии осознать и повторить. А мы начинаем с абсолютного нуля. Чтобы у нас не оставалось потом никакого... мы должны уподобиться Творцу, то есть с абсолютнейшего нуля. Получили от него точку бины, и весь наш эгоизм, начиная с нулевого уровня, ноль нуля, да, мы должны с нее подниматься. У нас при этом не может быть сразу же, с первого нашего действия, никаких... нет рожь в парцуфе, еще парцуфа нет. Поэтому мы не можем просить о подобии, мы не можем просить о... то есть мы просим, но Творец проявляет себя, ты прав. Но я сейчас, на самом деле, не могу сразу подойти с двух сторон. Творец не может тебе показать все... нюансы, все офаним, как сказать, образы, все вариации своего отношения к мирозданию и к тебе. Ты этого все равно не поймешь, тебе не в чем это понимать еще. У тебя еще не образовалась кли, у тебя еще не образовался рядом с кли разум духовный. Он тебе единственное, что показывает, он тебя не учит. Он тебе просто дает понимание того, что, включаясь в это состояние, вот так вот просто от души входя в него, ты этим идешь вперед. Подбавляется эгоизм, и на нем еще дальше. Все равно иди вперед. И еще подбавляется эгоизм, все равно я вхожу в группу, все равно я там хочу найти Творца. То есть эти состояния, в них нет никаких пока отдельных частей и проявлений. Они просто вот такие. Это подобно точно состоянию зародыша, все, как развивается в нашем мире. Можешь брать пример. Мы ничего не можем требовать от зародыша, и только начинаем от ребенка после двухлетнего возраста, как правило, считается. В двухлетнем возрасте он заканчивает этот возраст вскармливания, и после этого мы начинаем его, после этого он становится годным для воспитания. Так считается.
1: Бальзам, в общем, два условия правильного желания. У тебя этого нет. Раз, ты четко представляешь, что тебе надо. Два. Вот у нас нет второго. Четкого представления, что же нам надо.
0: Ты не слышишь, что я тебе говорю, чего тебе не хватает? Я не понимаю. Ты сидишь здесь уже несколько дней. Возьми предыдущие уроки. Каждый раз я выражаю это все по-другому. Я не думаю, что... Вполне возможно, что мы найдем еще какие-то методы выражения. Но я могу станцевать. Я не представляю, каким образом. Ты просто надо немножко больше думать. Ты считаешь, что я сейчас тебе спроецирую прямо где-то на сердце и на разум твой это состояние, и так оно, ты в нем будешь находиться, там, может быть, как-то плавать, чего-то там еще. Нет, ты должен своими внутренними усилиями представить себе, как выйти из своего «я», находиться в других, жить в других. Потому что ты сейчас прикреплен к эгоистическому своему «я». А ты возьми прикрепись к той точке в сердце, которую дал тебе Творец, только к устремлению к Нему. Тогда ты начнешь развиваться как зародыш. Из той точки, не из точки эгоистической «я», а из точки в сердце, из бины, начнется твое развитие. Из малхут развитие не начинается. Ты сначала должен взрастить в себе нулевой и первый уровень, то есть гальгальтовый наим, отдающий килим. Только потом ты будешь работать с эгоистическими. Поэтому сегодня наша единственная задача, самая основная, главная, это выйти из себя, выбросить себя, знаешь, вот так вот, на остальных. Это чисто внутренние усилия, которые мы должны предпринимать ежесекундно. И это и называется работой в группе. Ну, как тут еще можно выразить? Помогите мне, я не поэт. Ну, да.
1: Как человек может не возгордиться от того, что он относится к группе творец?
0: Как человек может не возгордиться тем, что он относится к группе как творец? Потому что творец не гордится. Не знаю. Он начинает видеть, насколько он нуждается в группе. Начинает видеть, как он нуждается. То есть... Это называется цара шхина. То есть на самом деле Творец нуждается в нас так, как мы бы вознуждались бы в нем, если бы полностью раскрыли все свое кли и обнаружили, что его там нет. То есть, но это с нашей точки зрения, это еще не полностью, потому что он-то находится при том еще на уровне бины. Сказано же, больше, чем теленок желает сосать, корова желает дать, да? Ютерми эгель, что цели ног, а парару целоник. То есть, потому что в дающем, находящемся в совершенстве, отсутствие возможности дать – это страшнейшее страдание. В нашем мире даже это большие страдания, когда прекращают кормить. Но это же животные, уже следствие. А вообще, потому что спуститься с совершенного уровня, не реализовать совершенство, это ужасные страдания. Так что уподобляющийся Творцу, он... он единственное, что видит, насколько он нуждается в остальных, чтобы провести, провести Творца к ним. Способствовать этому. Нет. Гордости тут нет. Наоборот. Это... Притом начинает же ощущаться стыд. Стыд это не такой, как у нас стыд. Стыд это ощущается отличие еще своего неисправленного состояния от состояния Творца, да? Дающего от получающего. Ты сам себя относительно Творца-то ощущаешь уже как получающим, если ты начинаешь работать с эгоистическими желаниями. То есть зазнаваться тут нечем совершенно. Но ощущается ответственность, конечно, ощущается богоизбранность. О. В том, что надо действовать. Да. Да-да.
2: Вы сказали, войти в общее кли. Это значит постараться понять кого-то другой точки зрения, смотреть на...
0: Войти в общее кли, это не значит понять другого. Абсолютно. Нет. Если я начну другого понимать, от этого мне лучше не будет. Я окунусь в его эгоизм. Это совершенно не то, что земными нашими благими теориями нам объясняется. Войти в общее кли, это значит, я договариваюсь с остальными в группе, то есть я нашел еще нескольких людей в мире, недалеко от себя, которые, так же, как и я, желаем подняться на уровень совершенства и вечности, в котором на самом деле мы существуем, но не ощущаем этого существования. Мы желаем в себе его проявить. Проявить в себе мы его можем только нашими общими усилиями, потому что в наших общих желаниях, усилиях, устремлениях раскроется вот эта высшая сила. Это наша настоящая форма существования. Мы как бы прозреем, мы выйдем из или спящего, или бессознательного состояния, мы очнемся. Вот мы пытаемся вместе это сделать. Значит, я нахожу таких людей, я с ними вместе пытаюсь совместно создать вот такое кли. Если мы совместно устремляемся, это кли, оно, это какая-то это идея. Это духовное такое, как бы, наше состояние, внутреннее, общее, где мы сливаемся, где мы желаем таким образом ощутить в нашем слиянии вот эту общую силу Творца, которая наполняет нас. Значит, я договариваюсь с этими людьми о том, чтобы мы таким образом действовали между собой. Вся эта работа, она наша внутренняя работа, это устремление желаний. Не механики нашего мира, не живой, растительной или животной нашей природы. Это все оболочки, которые совершенно ничего не означают. Они просто в наших пяти органах чувств существуют. На самом деле их нет. На самом деле их нет. Мы увидим потом совершенно другое существование. Вне этих тел, вне этих ни растений, ничего. Ничего этого нет. Это все кажется нам... Этот мир так и накажется. Весь этот мир до Махсома, он называется Улам Амидуме на иврите. То есть, как? Надуманный, мнимый мир. Он на самом деле такой, мнимый, настолько. Потому что у нас случайно оказались якобы такие органы чувств, так мы его таким представляем. Так он нам ощущается. Изменяются органы чувств, исчезают эти органы чувств, мы его и не ощущаем. Он не существует. Он существует только субъективно относительно нас, ощущающих его так. Так вот, мы создаем с вами, еще не находясь в истинном этом мироздании, от которого мы заслонены вот этими телами, всякими этими объектами, мы его создаем как бы искусственно, это состояние. Что значит искусство? Мы устремляемся к нему, мы его желаем представить, мы его желаем в себе искусственно создать. В этой мере мы притягиваем его к себе, воздействие его на себя, того духовного состояния. И оно-то нас потом когда мы сделаем достаточное количество устремлений, усилий, мы вместе. Что значит вместе? Я один не могу, потому что в духовном мы существуем вместе все. Значит, я должен создать какую-то модель, подобную духовному. Это мы создаем внутри нашей группы. Значит, когда я создал такую модель, мы более-менее в ней создали такие условия искусственные, не настоящие, потому что мы все еще эгоисты, но мы искусственно желаем этого. Мы делаем какие-то такие усилия, нас всасывает. Вдруг всасывает в это духовное состояние. На самом деле мы оказываемся там. Притом этот переход, он действительно резкий. Он, ну, как, не знаю, он но до этого перехода есть всевозможные колебания. Туда-сюда, немножко такие флуиды, какие-то предчувствия, что ли. Более близкие, более дальние. И на них мы должны отработать свои усилия. Вчера нам было легче как-то себе это представить. Сегодня труднее. Сейчас опять может быть легче. Через полчаса снова будет труднее. И мы должны именно радоваться, когда нам немножко понижают настроение, отупляют нас немножко, нам дают возможность добавить к этому еще свои усилия. Значит, мы можем быстрее реализовать это нужное определенное количество усилий, после которого нас туда всосет. И при этом естественным образом я вообще не вхожу в проблемы моих товарищей, земные какие-то у них там есть, никуда. Мы с ними занимаемся только вот этим вот общим нашим усилием к раскрытию, к подобию духовной ступени, к Творцу. Все. В идеале, неважно, здесь могут быть мужчины, женщины, никто не... Просто нам это пока мешает. Но, в принципе, тут устремления, они просто устремления. Поэтому, видите, мы здесь, хотя и разделены, чтобы не мешать чисто животными нашими качествами, неисправленными, чтобы не мешать нашему духовному стремлению. Но с другой стороны, в какой можно, мы стремимся подкрепиться друг другом. Да.
3: Условием нахождения после максима это состояние раскрытия Творца и состояние любви ко всему человечеству. Вопрос у меня такой. Подразумевается ли под человечеством, вот те все 5 миллиардов людей, включая...
0: Под человечеством подразумевается все человекоподобные, прямоходящие Homo sapiens, независимо ни от пола, ни от национальности, ни от расы, ни от чего. Все-все. Начиная, во-первых, с того, что национальностей не было-то вообще. Вы знаете, что за древний мир, какой там были национальности. Авраам в том числе тоже был, я уже не раз говорил об этом, просто древний бедуин там, да, в этом самом, в Междуречье, ничем не отличавшийся от всех остальных. То есть была вручена методика исправления человеку, который просто начал интересоваться ею, высшим миром, выскочила в нем это речимо. Вот и все. Начиная с книги Зоар и далее, потому как происходило огромнейшее рассеяние и уже перемешивание, то Раби Шимон, он говорит о частном исправлении, а его сын Раби Элазар везде в своих источниках говорит об общем исправлении мира. Бааль ха-Сулам в статье «Дарование Торы», здесь оно у меня называется «Кабалы», чтобы просто не путали люди, что это вообще, в принципе, одно и то же. Вот. Или «Поручительство» там постоянно говорится о том, что «Гмар Тикун» имеется в виду абсолютное исправление полностью всех душ. Ну, представьте себе, как на нашей земле все 7 миллиардов или сколько их там людей. Причем в статье «Последнее поколение» он буквально нам так расписывает, что надо создать группу, которая потихоньку будет примыкать люди со всего мира. Сначала как бы сливки, со всего мира, а потом все больше и больше группы отваливаться и примыкать к нам, значит, допустим, там страны и так далее, он не делит это совершенно ни по какому признаку. Поэтому есть два вида вообще исправления человечества. Один в идеале, он должен был бы быть таким, но это до, как сказать, до, как это выразиться, есть как бы два параллельных пути исправления. Одно исправление — это когда исправляется на земном уровне Израиль, а потом остальные народы мира. А параллельно ему идет исправление именно благодаря рассеянию, разбиению килим. В нашем мире это воплотилось как рассеяние между остальными. Значит, то есть распространением кабалы. Вследствие этого есть параллельный путь, когда наоборот все устремляющиеся со всех сторон, то есть от всех народов к Творцу, они собираются вместе сначала, а все остальные уже постепенно по мере их авиюта, насколько свет, проводимый уже этой особой группой, будет светить и выявлять в остальных тоже стремление к Творцу. Но как бы то ни было, мы увидим с вами здесь еще, ну как бы в нашем понимании, самые отсталые, может быть, народы, которые проявят себя, как и среди них появится устремляющийся к Творцу сильнее, тоньше, ближе, чем развитые. Это не имеет значения, потому что душа, она совершенно не относится к уровню какого-то земного развития, цивилизации. Мы когда-то жили с вами в прошлых кругооборотах, в пещерах. Вы можете считать с точки зрения какого-то европейского просветительства и ихнего там гуманизма или там прогресса, что это, конечно, дикари. На самом деле я вам говорю с точки зрения духовной, та же сегодняшняя Европа – это те же самые дикари, ничем совершенно не выросшие. Вы только снимите с них немножко этот лоск, вы увидите там того же дикаря абсолютно. А те народы, которые живут где-то в джунглях, в своей, может быть, ментальности, культуре, неважно, они относительно духовного развития могут быть и ближе. То есть наш взгляд совершенно неверен. И, то есть с духовной точки зрения нет отсталых народов и нет продвинутых народов, кроме Израиля, потому что здесь уже систематически в течение тысячелетий это культивировалось. В наш век, конечно, произошли здесь тоже огромные изменения со времен просветительства, конечно, это все произошло, но заложено просто потому, что сам народ образовался из духовных корней. Не то, что народ, а его устройство. То есть в этом народе не было никогда рабовладельчества. Никто никого не покорял, никто никого не понукал, всегда было равноправие. Вы представляете себе несколько тысяч лет назад, на протяжении тысячелетий, когда все в мире сжирали друг друга, здесь кошерные законы, когда там убивали или порабощали друг друга, считали рабов как скотину, здесь этого не было никогда, было абсолютно равноправие. И сегодня в израильской армии это видно, да, что рядовой разговаривает с генералом как равный. Это просто находится внутри народа. Никогда не было разделения народа на касты или на какие-то аристократии и другой народ. Все, единственное, что выделялось, ты мудрец или нет. Только это приветствовалось, только это всегда. Никогда не было такого, чтобы мальчик с трехлетнего возраста не умел читать и писать. Вы представляете, когда вы говорите о Европе там 500 лет назад или 300 лет назад, да, там, даже эти мануфактурные этот период или что там, поголовная безграмотность, или там 500 лет назад, там, или 1000 лет назад, там чуть ли не на деревьях еще жили. То есть здесь это подготовлено историей таким образом. Но все равно мы видим в наше время относительно духовного это не срабатывает. То есть, в принципе, выполнена эта миссия в том виде, что идея пронесена, да, таким образом, искусственно, через такую группу, которая называется народ, неважно в нашем мире, хотя это не народ совершенно. Возьмите наши гены, и вы увидите, что они ничем не отличаются от персидских. Не от арабов, а от персов, которые там живут, тоже есть еще. То есть, а из духовного мира, то вообще нет такого понятия отсталая душа или продвинутая душа. Человек находится вот здесь, значит продвинутый, находится здесь, значит отсталый. Это может быть и итальянец, и африканец, и еврей, и русский, неважно кто. Но все 7 миллиардов обязаны достичь Гмар Тикуна. И мы, когда относимся, как только вы ходите за Махсом, у вас теряется, честное слово, у вас теряется вообще какое-то бы то ни было различие. Вы начинаете видеть души, а не тела. И для вас все они являются одним и тем же кли. О чем тогда говорить вообще? То есть вы не видите лиц. Так что... Что такое? Сейчас, секундочку. Тов. Тов. А, вопросы хорошие, но они все по теме. Я думал, что я их затронул. Что можно сделать, чтобы не привязываться к старым состояниям? Вы знаете, жена Лота, вы читали, да, этот рассказ в Торе? Жена Лота, за то, что оглянулась назад, она превратилась в соляной столб. Соль это... соль и вода это, ну, практически есть еще, конечно, некоторые виды. Это одни из немногих видов неживой природы, которые мы употребляем в пищу. То есть оглядываться, которая не портится. Нет. Соль. Оглядываться назад нельзя. Человек себя консервирует этим абсолютно. Он не продвигается. Он наносит этим себе больше вред, чем если начинает, я не знаю, уходить в какие-то посторонние от духовного мысли, там, состояния, какие-то иллюзии, не знаю, чего там, планы. Я советую ни в коем случае не думать о прошлом. Ничего в прошлом плохого у вас не было. Вы не виноваты, если вам кажется, что вы чего-то там не доделали или сделали в том, что произошло. Что бы ни произошло, неважно что. По вашей вине, там какое-то там, что-то случилось с другими, то-то, все. Ерунда это все, ничего это не ваше. Это просто абсолютная ересь, если вы говорите о том, что что-то вообще вы в прошлом могли сами сделать, и что-то вы кому-то что-то причинили, или себе, или чего-то не доделали, были лентяем, или наоборот. То есть все прошлое до настоящего момента, это все было задумано и сделано, реализовано Творцом так, как Он желал. И от меня ничего не зависело. И поэтому нечего мне туда возвращаться, это не мое. Это не мое. Все состояния от настоящего назад не мои. Все состояния от меня и далее только полностью в моей власти. Начиная откуда? Начиная именно с этого мгновения. Вот сейчас, это мгновение, все, что будет со мной, только в этом, не в прошлом, а только начиная отсюда и в будущее, я на 100% определяю свое будущее, свои состояния. Вот и все. Как у Адама решен, интересный вопрос, как у Адама выскочило решимо? Вопрос правильный. И подпись «Спасибочки». Так. Но дорогой раб с сердечком. Значит, как у Адама выскочило решимо. Дело в том, что после того, как кли разбилось, и оно упало здесь вот в наш мир, я тут не нарисовал, то есть до самого конца, когда произошло смешение абсолютно всех решимот, друг с другом, абсолютно до самого последнего решимо, в самом последнем решимо, включенные до бесконечности друг в друга, так, что не было, не осталось ни одного свойства, которое бы включало в себя все остальные, тогда только лишь начался процесс выявления их уже обратно под воздействием окружающего света. Ведь до тех пор, пока происходит, как вам сказать, есть парцуф, Адам. На этот парцуф снизошел свет Апсак, там, допустим, свет Гмартикуна. И этот парцуф начинает разрушаться. То есть он разрушается, происходит исторжение экрана, происходит четыре парцуфа, ну, исхождение света, да, истолкут аурот, следующий парцуф, и следующий, и так далее. То есть все пять парцуфим, как бы, все накудот должны уйти из него, все света должны уйти вверх, а все эти килим должны упасть вниз. Как только после того, как упали все килим вниз, и, соответственно, все света ушли вверх, только после этого, что произошло? Самое последнее решимо, которое разбилось, а какое решимо самое последнее разбилось? Самое тоненькое. Да? Оно остается выше всех к свету. Они располагаются, все решимот, по мере своего авиюта, по мере своего эгоизма. Получается, что здесь больше эгоизма, а здесь меньше эгоизм. Вот самое маленькое решимо стало здесь, а здесь света. И свет располагается, соответственно. И вот этот свет начинает действовать на это решимо. Естественным путем. Как только все они разбились, все упали, а эти все ушли, то свет действует на это решимо, на самое последнее. И начинается постепенно их реализация, пока они не соберутся вместе. Ор и кли. Решимо превратится с помощью экрана в парцов. Вот и... Для того, чтобы... Двинуться вперед, нам необходимо все наши возможные виды деятельности соединить вместе. На всех уровнях. Для этого мы уже все вместе обучаемся на одних и тех же виртуальных уроках. Мы, надеюсь, после этого Суккота начнем проводить совместные собрания виртуальные. Групповые, так сказать, одна общая группа, тот, которая здесь сейчас существует, находится, и так далее. Мы должны начать общую работу, то есть мы должны сделать все предпосылки на уровне нашего мира, как пишет Баля Сулам, чтобы у нас было общее кли, чтобы у нас была общая организация, чтобы у нас было общее государство, наше государство. Он пишет, что надо создать такое... Государство, это не на земле, это не должна быть какая-то территория, но это должно быть такое общество, в котором бы существовал бы прообраз вообще всего того, что должно быть в будущем, только на духовных законах. Поэтому буквально главное, что мы можем сделать в нашем мире вместе между собой, это наша организация, связь между нами. Над ним мы сможем быть связаны между собой, напоминать друг другу о себе, где-то какие-то группы будут появляться и так далее. Нам надо эту схему всем хорошо знать. Нам надо в этой схеме жить. Нам надо строить в ней такие связи, которые бы и не путали нас друг с другом, но, с другой стороны, чтобы помогали нам ощущать всех и вся. Мы начинаем эту работу. У нас нет никакой возможности увидеть в прошлом примеры этого. Но мы с вами первые в этом мире, которые начинают строить этот будущий мир. Когда духовный мир и земной мир будут одновременно существовать здесь. К этому должно прийти человечество. Читали уже статьи «Последнее поколение» или нет? У вас была эта статья?
4: Есть.
0: Нет?
4: Была.
0: Итак, ну, есть еще много. Я начну выпускать. Я совершенно забыл, что у меня существует, оказывается, еще целый архив Бали-Сулама, который не выставлен нигде. Ни в интернете, нигде. Надо срочно сейчас будет приехать, переводить его и выставлять. Что я хочу сказать? У нас сейчас будет сегодня для того, чтобы действительно двигаться вперед. Это не важно, что мы должны миру что-то там, книжки распространять, лекции кому-то давать. Это надо для нас. Это надо для нас, это необходимо для нас. Все, что я достиг не потому, что занимался с Равом своим. Я достиг потому, что после того, как я занимался с ним, я распространял. Я свои первые книги написал в 83-м году. А в 81-м году, в 80-м, 81-м начал преподавать каббалу. И в течение 10-11 лет, когда я был рядом с ним, я этим занимался. Там были периоды, когда я полностью должен был быть рядом с ним и все время только с ним, но, в принципе, я этим занимался. Я распространял, все равно эти книги расходились и так далее. Лекции читал везде. И он принимал активное в этом участие. Он звонил в то место, где я делал лекции, тогда еще не было этих телефонов, и спрашивал, ну как, что и так далее. Еще до того, как я приеду к нему, вернусь и расскажу. Это очень важно было для него. То есть, а сегодня, когда у нас есть такая возможность заниматься всеми видами медиа, вообще связями между собой, давайте мы с вами обязательно все вместе посидим и послушаем, каким образом мы организуем эту организацию. Как она устроена, из каких частей. Чтобы вы советовали нам критически, каким образом ее переделать. Сегодня мы просто обязаны это выслушать от вас. Вчера, кто тут был, присутствовал на собрании интернет-проблем, интернет-связи, видели, что люди говорили по делу, и многие выступали, и давали очень хорошие нам замечания. Действительно, это все нам надо будет немедленно после Суккота исправлять. То же самое по поводу организации. Во-первых, вы не знаете, что есть. А во-вторых, вы, может быть, подскажете нам, что надо, чтобы было. Я вас очень прошу, участвовать абсолютно всем. Это просто дает нам всем возможность знать, где мы, что мы, кто мы. Я очень советую. Не обкрадывайте себя, это неразумно, если вы будете убегать от каких бы то ни было совместных таких вот собраний. Хорошо? Ну, а сейчас... Я вас еще прошу, что... У нас сегодня будет еще один урок, да, по расписанию. Я вас прошу, приносите с собой вашу папочку с этими статьями. Мы начнем проходить другую статью. Спасибо.
5: Садна.
6: Семинар. Подведем итоги, что мы слышали, что мы почувствовали, что берем для реализации в десятке. 6 минут, пожалуйста.
7: Что мы учили? Рав говорит, что наше «я» существует в той мере, в которой я нахожусь в других душах. И страдание всегда будет, потому что все зависит от общего исправления душ. Отсюда можно понять закон, который называется закон поручительства, когда одна единица влияет на другую, но в той мере, в которой мы включаемся в других, мы ощущаем Творца как доброго и творящего добро. Прежде всего,
6: впечатление от Рава, от его сил, ощущение, что он говорит с нами из бесконечности, а мы берем то, что способны. Тяжело подводить итог такому уроку, столько многое там. Но то, что наверняка, что у нас есть великий Рав, и если мы будем быть с ним в слиянии, в конце концов, мы придем к цели.
7: Да, вот именно. В десятке мы хотим все воодушевление Рава, чтобы не потеряться на этом пути. Мы действительно находимся в мире бесконечности, просто мы этого не чувствуем. Но мы хотим это почувствовать, мы хотим ощутить это. Давайте поможем друг другу войти в это. И мы просто должны это сделать.
6: Да, потому что только помощь, которую мы даем друг другу, с ее помощью раскроется что-то, мы сможем посмотреть на что-то, увидеть управление. Весь этот урок был одним цельным переходом человека из того места, где он находится ниже всего и погружен в себя, пока не приходит к ощущению, постижению, где там даже нет слов, чтобы говорить такой единый общий чертеж. Нам прежде всего нужно углубиться в эту картину, в этой картине наша жизнь, и постараться понять ее. И если будем стараться, то что-нибудь раскроется. Все раскроется через эту связь, которую мы создаем.
7: Да, урок очень сильный, очень много разных вещей. Я могу сказать, что все объяснение Рава об исправлении, всего процесса исправления и нашего, как десятка, группы, всего человечества, очень сильное объяснение этого процесса. Все зависит от того, что происходит между нами в десятке, в нашей духовной работе. Это исправление, желание получать. И так мы продолжаем дальше вперед к исправлению всего человечества.
6: Да, мы находимся в слиянии со своим эго, а руханиют — это как нечто излишнее. А мы, но Рав говорит, что нужно прилепиться именно к точке в сердце. Она является главной, и она поднимет меня в духовное.
5: Никуда зовут... И лого делит бацма.
7: Эта точка сама по себе не растет. Все наше продвижение только в меру связи между нами. Насколько мы добавляем, включаемся в точки в сердце товарищей, строим мощную связь. И в результате этой работы очень короткое время и очень концентрированно мы можем продвигаться и ускорять наше продвижение именно на конгрессах во время праздника. Вот сейчас можно сделать такое усилие и почувствовать продвижение всей группы.
6: Да, какую великую вещь сделал Творец, что весь мир, каждый без исключения должен прийти к концу исправления и получить замысел Творца, каждый, по отношению ко всему кли. В этом все желание, а мы передаем этот свет. Передаем свет, и это государство, государство Каббалы, которое мы строим. Это отношение между нами, которое мы строим, и то, что мы выходим из наших свойств, свойств Творца.
5: Рав
7: открыл весь путь от двойного скрытия до любви, а затем объяснил, как можно быстрее пройти его. И так мы должны проходить его, и не только мы, но и все. И тут вдруг он говорит: не думайте о себе, только о товарищах. И все время думать, куда мы приближаемся, к какому будущему, следующая ступень. Так мы притягиваем свет с возвращающих источников.

0: başladı.
1: Merhaba sevgili dostlar, merhaba Dünya Kilisesi. Bu sabah dersinde Rav'la birlikte çok güçlü bir ders yaptık.
2: Здравствуйте, дорогие друзья, мировой кли. Мы хотим прийти к объединению и научиться отменять себя друг перед другом. Такое большое воодушевление, благодарение Творцу за то, что мы смогли встретиться все последние уикенды. Мы сидели, мы работали вместе и были наполнены радостью. И дали нам поработать как десятка. И все товарищи приехали в Стамбул, соединились на единой трапезе. И мы почувствовали, что мы уже находимся вместе на региональном конгрессе. И это объединение произошло благодаря любви между нами, поскольку каждый вкладывал свои силы, и мы делились этими силами. И сейчас мы хотим поделиться и дать всем то, что Творец дал нам, эти силы.
0: Heyecanı tüm Türkiye Kilisesi olarak önümüzdeki sene Şubat'taki
3: Мы хотим, чтобы весь мир ощутил это, чтобы мы пришли на этот конгресс в полном объединении, и весь мир, чтобы это почувствовал, и также соединить наши силы, чтобы повести всех к большому конгрессу. Ребята, давайте мы под управлением Мутлу мы готовились к этому конгрессу с 25 года через вот эти рамки наших десяток всего турецкого кли и с теми силами, которые мы получили конгрессу укрепить Турцию, весь мир. Мы вас всех любим всегда. Захар.
1: Макалено 921. Aşağıdan bir eylem için ihtiyaç. Kişinin tek ihtiyacı ihsan etme gücünü istediğini keşfetmek ve Yaradan'dan ona bu gücü vermesini istemektir. Buna adamın tarafında seçim.
2: Человек должен только раскрыть, что он желает силу отдавать. Он просит Творца, чтобы тот дал ему эту силу. И это называется выбором со стороны человека, что только это является пробуждением снизу. Еще раз отрывок из Рабаша. Человек должен лишь раскрыть, что он желает силу отдачи, и пусть просит Творца, чтобы он дал ему эту силу. И это называется выбором со стороны человека. И лишь это является свойством пробуждения снизу. Давайте посмотрим клип с Равом на эту тему. Вопрос. Только после того, как мы одолели наше эго, мы можем войти в отдачу. Нам нужно прийти к выходу из Египта. Это только после того, как мы одолели нашу природу, только тогда может произойти.
3: Конечно. Что же называется выходом из Египта? Египет — это желание получать, это власть, желание получать над человеком. Это называется Египет. Власть и желание отдавать — это называется земля Израиля. Мы пока что находимся в Египте, и таким образом, что мы даже не осознаем, насколько желание получать ради получения властвует над нами. Мы должны это раскрыть. Как мы можем раскрыть в том мире, в котором мы стараемся создать между нами желание отдавать, отношение отдачи, в этой степени мы обнаруживаем, что мы не находимся в этом, что между нами все время раскрываются получающие свойства. И я не знаю, что делать, я борюсь.

0: я не знаю, что делать, и начинаю кричать и просить. Я начинаю видеть, что мне что-то мешает, что есть какая-то сила зла, которая все время давит на меня и вводит в мое сердце и разум получающие свойства. Что делать? Тогда я кричу, это называется «И вы запили, сыны Израиля, от работы». Но исходя из того, что мы кричим, этот крик, он как раз достигает высшей силы Творца, и он начинает нам уже давать силы отдачи.
1: А смысл отдачи, вкус отдачи приходит свыше. Так что зависит от нас?
0: От нас зависит, чтобы это пришло. От нас зависит только молитва, просьба. Есть одна сила высшая. Либо она дает нам эгоистическое злое начало, либо дает нам доброе начало, любовь и отдачу. Но все зависит от нашей просьбы. От нас зависит, как мы требуем у нее, чтобы она дала нам силу добра вместо силы зла.

0: Aktif çalıştay sorusu. Kongrede aramızda nasıl çalışmalıyız ki ihsan etme gücüne olan gerçek ihtiyacımızı
1: Активный семинар. Каким образом нам работать вместе на Конгрессе, чтобы раскрыть истинную необходимость, нашу в силе отдачи, и чтобы мы попросили ее у Творца? Еще раз, как нам вместе работать на Конгрессе, так чтобы мы раскрыли истинную необходимость в силе отдачи и попросили ее у Творца? Активный семинар.
2: Да, на этом конгрессе у нас колоссальная возможность немножко так перемешаться со всеми товарищами, пропитаться ими, получать от них, давать им. Я думаю, что много времени мы не делали такого массивного действия, смешения с товарищами. Я думаю, что из этого выйдет только польза для десяток, и для моей десятки, и для других десяток. Только нужно подготовиться и прийти с полной силой и требованием, чтобы воздействие этого конгресса было полным, общим, как и прошлый конгресс, по крайней мере, чтобы это произошло.
1: Да, и для этого нужно тяжело работать. Мы не просто так приходим и ждем этого воодушевления, а строим его. И с помощью того, что мы вкладываем, что мы хотим слушать других товарищей, поддерживать их внутренне, хотим думать о группе больше, чем я думаю о себе. И во всех наших попытках мы видим, что мы не способны, и тогда мы как можно быстрее сможем прийти к глубокому обращению, к силе отдачи для всех.
2: Да, может быть, слушать товарищей, представлять себе, что они просят, что они хотят, и брать эти хисронот и смотреть, насколько я прошу это, чтобы хотеть это для себя, для них. Главное, чтобы это было. И выйти из этого состояния, когда у тебя нет просьб,

0: Раз-раз, проверка связи.
1: Все отлично. И номера исправляют сейчас в лайнапе.

0: Шалом лекулам.
1: Здравствуйте всем, как ваши дела? Мы очень рады, вы здесь. Мы находимся в празднике Суккот. Это очень радостный праздник. Его всегда ассоциируют с радостью, весельем. Тут говорится о построении экрана, схах, масах, о том, чтобы выйти из постоянного жилища, это же наше желание получать, и перейти во временное жилище. Сука — это как временное жилище, что-то временное. Это уже намерение ради отдачи. И сегодня мы будем вместе читать отрывки и постараемся притягивать свет, возвращающий к источнику. Будем рады вашим вопросам на любую тему и на тему праздника Суккот, но и на другие темы. Сегодня вечером мы также начинаем трапезы. Мы уже начали это делать вчера. Это было уже во время праздника. Сегодня первый, второй, третий, четвертый, пятый день. От воскресенья до четверга будут праздники с 6 вечера до 6:45. Мы приглашаем вас на эти праздники физически, виртуально. Те, кто не могут прийти, подключайтесь виртуально. Много радости и много духа. В пятницу у нас тоже будет особое мероприятие, мы поговорим об этом. Есть у нас много причин для радости, и сегодня, сейчас мы готовимся действительно приблизиться к тем очень продвинутым идеям, о которых говорит праздник Суккот. Мы не хотим относиться к этому как к традициям или к каким-то там обычаям. Есть, конечно, и такой уровень, и мы это уважаем. Но для нас, для изучающих науку Каббала, Суккот — это очень внутренний праздник, очень важный, значительный, который всегда ассоциировался и у Рабаша, и у нашего учителя, всегда ассоциировался с атакой. Атакой, с внутренней духовной атакой, в которую мы хотим войти вместе, как один человек с одним сердцем, чтобы пробудить свет, возвращающий к источнику, чтобы соединиться с нашим конгрессом. Через месяц пробуждаемся снизу. Это то, что мы будем делать. Нам нужна ваша помощь, потому что невозможно это делать самому. Поэтому мы обращаемся к вам, ко всем, кого мы видим сейчас на экране, и тех, кого мы еще не видим, но наверняка связан с нами, может быть, через телефон, может быть, в поездке. Привет, привет, ребята. Может быть, с семьей или в какой-нибудь ситуации старается засунуть наушник и послушать что-нибудь. Итак, мы вместе все хотим создать духовное окружение. Михаэль, ты нас слышишь? Михаэль, сегодня он, к сожалению, еще ему не здоровится, поэтому мы находимся в разных студиях, но мы вместе. Михаил, привет! Как дела?
2: Да, здравствуйте всем.
1: Итак, мы хотим начать.
2: Меня слышно?
1: Да, да, мы тебя прекрасно слышим.
2: Только выключи свой микрофон.
3: Так,
2: я все еще себя слышу.
3: Авиу, тамших.
2: Авиу, продолжай.
1: Да, сейчас мы исправим эту техническую неисправность. Мы хотим почитать вместе особые отрывки, которые мы собрали, о которых писал Рабаш Баля Сулам. И мы будем слушать отрывки нашего объяснения нашего Рава. Может быть, начнем с клипа, где Рав дает нам немножко направлений, наставления по поводу Суккота. И, в общем-то, внутренний процесс Суккота. Посмотрим клип номер 4, который говорит о вере, о том, как Рав объясняет нам направление Суккота. Пожалуйста, давайте посмотрим клип номер 4. Я думаю, что в течение этой учебы мы узнаем, что такое праздник Суккот, что это за традиции, обычаи, почему мы так ведем себя и что нам дает праздник Суккот. То есть какой этап мы сейчас должны пройти. Мы говорили о том, что это построение кли веры, выше знания, где рассказывается нам о покрове, о схахе, выше нашего разума, выше нашей головы. Мы строим вот этот покров из отходов гумна и виноделия, которые на самом деле не важны для нас. Вот эти отходы, нам нечего особенно с этим делать. Это говорит о том, что мы занимаемся такими дешевыми, неважными вещами, но нам заповедь веры и сила веры, которая не кажется нам чем-то важным. Я верю. Что такое верю вообще? В наше время, тем более. Кто относится серьезно к человеку, который говорит, я верю, что это так, или я верю, что это иначе? Нет, мы берем силу веры, у нас это не просто так, как у обычных людей, сила веры. А у нас это сила отдачи. И мы хотим поднять эту силу отдачи выше знания, чтобы сказать, что сила отдачи важнее, чем сила получения. И мы и хотим жить согласно этому, согласно силе веры. И даже в вере выше знания, в вере, которая против знания, противоречит знанию. И здесь вопрос, как мы можем это сделать? Ведь знание — это называется то, что я вижу, то, что слышу. И как можно сделать что-то в противоречии знания? Ведь это нереально. Говорят, верно. Это правильно, конечно. Наука Каббала относится к людям как к серьезным. Сказано, нету судьи большего, чем видит его глаза. Тогда что же значит, когда мы обретаем силу веры? Ну, это мы должны с вами проверить. Но это наказ, это заповедь, то, что мы должны построить себе кли веры, сосуд веры, и чтобы все, что мы делали, было бы ради отдачи, чтобы мы поднимали величие Творца превыше всего остального, чтобы мы начали ценить и оценивать вообще каждого человека, каждого больше себя. А любовь к ближнему, отдача ближнему, чтобы для меня это было важнее, чем то, что я делаю для себя. Отдача важнее получения, короче говоря. И только таким образом мы вдруг начнем чувствовать, что мы можем прийти к иному восприятию реальности, которого раньше у нас совершенно не было, никакой связи даже с этим. Это и называется войти в высший мир, в кли, в отдающее кли.
2: Да, это действительно удивительно чудо видеть, как ветви проявляются в нашем мире, в этом мире, и выражают в такой странной форме свои корни, что именно схах, покрытие в суке, которое мы строим из отходов гумна и винодельни, то есть это как бы мусор, в котором нет никакой важности, и именно это символизирует для нас любовь к ближнему, объединение, поручительство, и кажется мусором для эгоизма, который пренебрегает всем этим, и как раз здесь проходит параллель между построением покрытия в суке, схаха, и между тем, как строится кли, и вообще построение суки — это построение кли, то есть конкретно построение человека, то, что мы в Рош ха-Шана приняли решение, что мы хотим что-то изменить и уподобить себя Высшему Творцу. Это на практике происходит в Суккот посредством сил, которые называются Ушпизин, семь гостей, семь сил, которые помогают нам построить кли, которая состоит из семи сферот, и самый главный компонент в этом кли — это экран, масах, который символизирует для нас веру выше знания. То есть экран, масах — это вера, то есть антиэгоистическая сила, которая помогает нам, каждому из нас, уравновесить наш эгоизм, и тогда мы можем приблизиться друг к другу. И посмотрите во втором отрывке, что пишет нам Рабаш. Схах, покрытие, называется тенью веры, то есть веры выше знания, являющейся противоположностью знанию. Знание приводит его к отходам гумна и винодельни. То есть со стороны разума, то есть со стороны эгоизма, как и в материальных вещах, мы видим, что есть место для отходов гумна и винодельни, и из этого он сам делает тень и сидит под ней, то есть делает для себя место из всех самых низких и негодных вещей и выполняет с помощью отходов заповедь суки. То есть по отношению к эгоизму эти вещи — это просто отходы. Объединение, любовь, вера выше знания. Продолжение. Главное, что у него есть радость от этой заповеди, потому что вера выше знания называется радостью заповеди. Получается, что все сложности и вопросы, существующие в действительности в мире, исправляются в суке. То есть без них невозможно создать свойство схах покрытия. Да, это то, что пишет Рабаш, что всего-навсего все проблемы, то, что он пишет здесь, что все сложности и вопросы, они исправляются в суке. Почему? Потому что кли — это... Сука — это новое кли, как мы говорили, что это кли с экраном. И когда у человека есть экран, и он может видеть все эти сложности и вопросы не через свой эгоизм, а, скажем, через глаза Творца, как действительно эти проблемы и вопросы ощущаемы только в нашем эгоистическом кли. Но так как они, но как они происходят от Творца в качестве света, мы можем видеть их как хорошие вещи в радости, когда у нас есть экран, который нейтрализует эгоизм и дает нам возможность увидеть реальные действия и состояния. Поэтому Суккот — это такое очень важное состояние, очень важный этап на духовном пути человека, когда человек приобретает экран, масах или веру выше знания, другими словами, что, в общем-то, является той же той силой, которая позволяет нам видеть действия Творца, каковы они на самом деле, а не как нам рисует этот эгоизм. Авио.
1: Да, это очень особое явление. Если вы подумаете об этом, то Суккот символизирует весь наш духовный путь. Главное усилие человека на духовном пути — это прийти к подобию свойств, к слиянию с Творцом, чтобы доставить наслаждение Творцу. Это может быть только через изменение и обретение намерения ради отдачи. Эту часть, которая называется точка человека, о котором говорил Михаил, мы отмечаем это в Рош-Ашана, в начало года, начало человека, то, что называется у нас точка в сердце. Но дальше она должна развиться. Эта часть станет той частью, с которой мы отождествляем себя, в которой мы живем, которая становится центральным нашим желанием, которое толкает нас. Это тот материал, в котором мы находимся. Он становится второстепенным. То есть Суккот символизирует переворот в важности и состояние, когда неважные вещи. Что такое отходы гумна и винодельни? В материальной реальности, когда мы строим строение, то, что мы называем сука, мы кладем ветви, которые спилили с деревьев, они были на уровне растительном, а теперь они становятся неживыми. Это лишь символ того, что мы не относимся серьезно к свойству отдачи. Наша эгоистическая природа пренебрегает свойством отдачи, относится к этому презрительно. И Суккот говорит о перевороте, о том, что мы берем что-то неважное для нас в данный момент, то есть свойство отдачи, потому что мы находимся в природе, которая называется эгоистическое желание получать, и мы стараемся поднять это в важности. И вот это действие, поднять это в своей важности, состояние, когда это неважно, к состоянию, когда это важно, это и называется построение экрана, схах, масах, вот этот покров, и материальным образом, и главное, духовным. И об этом состоянии говорится здесь. То есть мы выходим из постоянного жилища. Постоянное жилище — это злое начало человека, которое сопровождает его с молодых лет. Мы созданы в желании получать ради получения, а мы хотим выйти из него. Во временное жилище. Сука символизирует временное жилище, временную квартиру. Мы хотим выйти туда физически и духовно, или духовно и вследствие этого физически, если мы будем более точны. Поэтому мы хотим выйти. Но почему же это временно? Потому что мы не можем перейти сразу в намерение ради отдачи. Но этот процесс, этот выход, он символизирует Суккот. И тогда вот это схах, этот покров, это прекрасная идея. Если вы вдумаетесь, каббалисты вообще — это что-то невообразимое, насколько они облачили в реальности духовные идеи. Эти идеи, они как бы существуют, только мы их не ощущаем. И нас не учат им. И лишь когда пробуждается постепенно точка в сердце, мы начинаем это слышать, изучать, и вдруг эти вещи, они начинают звучать совершенно иначе, более внутренне, более духовно, и тогда мы начинаем понимать истинный смысл этих вещей, которые они хотели нам передать. Итак, это идея. Мы хотели бы поговорить сегодня также и о новом термине. Может быть, кто-то из вас знает, кто-то нет. Латинский или арамейский корень. Ушпизин, то есть такие вечерние трапезы, прием гостей. Это не совсем иврит. Называется это ушпизин во множественном числе. Что такое ушпизин? Ушпизин — это, в общем-то, гости, прием гостей. Гости, которых мы приглашаем в это состояние, которое называется сука. У нас есть семь таких вот ушпизинов. Почему, Михаил, у нас семь, а не десять? Ведь мы изучаем десять сфер. Почему вдруг их становится семь, куда три пропало?
0: Кен. А эсеку муркав.
2: Да. Но это сложное дело. Несмотря на то, что с одной стороны все просто, 10 сферот, Но мы видим, что каждый раз мы относимся, воспринимаем эти цифры по-разному иногда. Это 5, другой раз 7, третий раз 10. Так это так. Когда мы начинаем снизу вверх строить кли, то наше кли состоит из Зерампина и Малхут. Зерампин — это 6 сферот, Хесед, Гвурати, Ферет, Нецехот, Есот и Малхут. И в соответствии с этим приходит, существует 7 сил. Если мы говорим понятиями Торы, то это названия, которые вам известны. Авраам, Ицхак, Яков, Йосеф, Моше, Аарон и Давид. Давид символизирует Малхут. Так вот, у нас 7 сферот, из которых состоит наша душа. А где же 3 другие? 3 относятся к рож парцуфа. Если на языке Каббалы мы рисуем эти 10 сферот, то первые 3 сферот относятся к голове. Кетер, хохма, бина. 7 к телу. Гуф. И когда мы строим, сначала строим гуф, тело, потому как рожь, голова, якобы исправлена. Поэтому приходит 7 сил, исправляют каждую из сферот. И речь идет о самом основной базовой программе, которую мы выстраиваем. И потому как духовное находится выше понятий времени и места движения, то это не то, что когда-то это произошло, а каждый тот, кто входит осознанно своими ощущениями в эту систему и якобы исправляет ее, то есть используется этими силами, то это происходит. То есть духовное — это если ты не находишься там в своем сознании, а сознании, то это не происходит. Это не так, как ты в материальном мире можешь даже находиться в неосознанном состоянии, бессознательном, например, во время сна там. Все равно что-то происходит, какие-то люди там двигаются, все продолжает двигаться, но в духовном не так. Ты должен привести все в действие. Поэтому эти исправления, когда мы приглашаем этих гостей каждый день в соответствии с 7 днями и 7 сферот, и исправляем каждую из сферот, мы готовы получить весь свет. Да, Вил.
1: Давайте прочитаем вместе отрывок номер 18. И посмотрим, тут говорится об Ушпизине. Вы выставляете ваши вопросительные знаки, мы будем отвечать на вопросы. Итак, отрывок 18. Рабаш говорит нам в статье, что такое гости, ушпизин? Рабаш говорит так. Что такое гости, ушпизин? Запомните, ушпизин от слова «гости». Мой господин, отец и учитель, ну то есть Баля Сулам, объяснял, что это то, что переводится в книге Зор, путь, через который надо пройти. То есть это как тропа, через которую может пройти свет хохма. Он не может светить постоянно. И это называется мазаль. Как-то связано. Ибо дети, жизнь и питание, все это зависит от удачи, мазаль. Как приводится в Талмуде 10 сферот, что это происходит от выражения «течет Йозель» — вода из ведер его, то есть Израиля, где течь может только по капле, то есть свет светит только попеременно, тогда как поток — это когда светит без перерыва. Поэтому гости любят, чтобы у них было широкое место. В то же время, если они приходят, а место узкое, то они не могут войти. Давайте объясним. потому что язык здесь непростой. Это язык и арамейский, тут и иврит. Будем надеяться, что переводчики справятся. Но мы постараемся вместе объяснить, то есть, что тут говорит Рабаш. Он говорит, что Бале Сулам, мой отец, учитель, он объяснил, что Ушпизин — это то, о чем говорит книга Зоар. Говорится о гостях, гости, через которых может войти свет. То есть Ушпизин приходит к состоянию, когда уже выстроена кли, сука. Помните, там главный акцент — это покров, схах, масах. И сейчас начинает продвигаться в этом процессе. И каждая из этих сил, которые мы отметили прежде, Авраам, Ицхак, Яков и так далее, семь сил, каждый раз это добавляется к экрану. Каждая такая сила символизирует один день. Поэтому семь дней сидят в суке, семь дней относительно семи сферот. Зайн Тахтонот, семь нижних сферот. Гар, три первые сферы, это Рош, Кетер, Хухма и Гар Бины. К ним мы не относимся, они не связаны с кли, а семь нижних Зайн Тахтонот, они соответствуют семи ушпизинам. И каждый из них приходит к этому экрану. Хесед, Гвура, Тиферет, Нецегот и Сот. И в конце Малхут, которая символизирует всю Малхут. Продолжим. И это называется мазаль, от слова «нозель» — «течет», то есть капли, которые капают сверху. Конечно, не физически имеется в виду, что нет пока что такого экрана, который позволяет получить весь свет полностью или постоянно, а вот так, по капелькам, маленькие капельки, и вот так вот кли получает это. И это мазаль, ибо дети жизни, питание, все это зависит от удачи, мазаль. Это он цитирует здесь Тес, 13-я часть, там говорится об Орихампине. Происходит это от выражения «течет Йозель, вода из ведер его Израиля», где течь может только по капельке, и свет входит лишь попеременно. Входит и вот так вот входит. Это называется капли.
3: И
1: он не может светить постоянно, тогда как поток — это когда свет светит без перерыва. Поэтому гости, наши ушпизины, о которых мы говорили, они любят, чтобы у них было большое место. Вообще, в Нойке Хабала, когда говорят о широком или узком, имеется в виду широкое — это свет хасадим, или узкое — там узкий в хасадим. Широкое — это когда уже построили ту часть, которая называется экран, и там есть свет хасадим, и в него может войти свет хухма. Когда мы говорим об узком месте, нет пока что достаточного экрана, который позволяет войти свет. И так он говорит, Рабаш здесь, поэтому гости, те самые ушпизин, части, дополнительные экраны любят, чтобы у них было широкое место. А если не приходит и место узкое, то свет не может войти в кли. Они не могут войти. И он продолжает. Имеется в виду, что свет хухма светит только лишь в облачении хасадим. Я полагаю, вы уже понимаете разницу. Нет такого свет хухма или свет хасадим. Свет есть только один. Мы говорим, конечно же, о кли, кли, которая строит экраны, отраженный свет. Мы говорим, что строит свет хасадим, и внутри него может облачиться свет, наполнение, которое называется свет хухма. Но свет он один, а мы, конечно же, говорим о том, как кли каждый раз меняется, чтобы смогло уподобиться по свойствам и принять свет. То есть не может светить свет хухма, когда там узко, только лишь в облачении хасадим. Хасадим называется широкий, и так это объясняется в Талмуде десяти сферот, а свет хухма называется гости, ушпизин, о которых мы и говорили. Поэтому если нет у него хасадим, то он не может облачиться. Хохма. Ну, это немножко про ушпизин. Давайте, может быть, мы ответим на вопросы. Флорида. Да, друзья, привет. Мой вопрос. Я стараюсь понять. Ушпизин.
3: Михаил? Ашер, кен.
2: Я не очень-то услышал вопрос.
1: Я повторю вопрос. Вопрос Джоу. Ушпизин — это разновидность орпними, который принимается в кли?
2: Ну, во-первых, не объясняется, если это внутренний свет, но объясняется только, что это света, которые исправляют кли. Возможно, что это и макив, и внутренний свет, пними. Но об этом не написано. Может быть, Авио, ты видел, где это написано, где, что это внутренний свет? Я не видел.
1: Что такое орпними, Джоу? Орпними — это когда кли уже строит экран, уподобляется по форме тому свету, который приходит, окружающий свет, который приходит, облачает его и принимает его в кли. А здесь мы говорим о дополнительных частях экрана, которые позволяют кли развиваться. Это не обязательно орпними, ушпизин и вообще вся сука, важно помнить, говорится не о свете, который принимается в кли, а только об экране, который строит кли. Вся идея сукот — это построение экрана. И весь акцент сукот — это схах, это вот этот покров. Все остальное — это декорация. Мы говорим только о схахе. Это то, что важно. То есть это и есть символ экрана, построение, символ сукота, построение экрана. Поэтому ушпизин — это дополнительные экраны, которые... как бы он приглашает его, у него... Нет, все это, конечно, аллегорично. Да, он как бы приглашает их в дни сукота, и каждый раз он... как будто бы может произвести действие экрана на более высокую ступень, и относительно этого и облачается свет. Но тут вопрос не в наполнении, а именно в построении экрана. Суккот сосредоточен на построении экрана, пока не приходит к великому моменту, который называется Симхат Тора, радость Торы. Там как раз говорится о наполнении. В конце суккота есть день, такой вершина, Симхат Тора, радость Торы, это вхождение Торы, света в кли, это радость. Когда свет Хухма входит в кли, это и называется радость. Поэтому вся эта радость и так далее. Там есть вопрос, связанный с водой и прочее. Но не будем в это вдаваться. Хорошо?
3: Туда. Кабью, если шелят амшех, вакаша, вакаша.
4: Кен, кен.
1: Продолжение вопроса. Когда мы говорим о семи сферот, это сферот в экране. Когда мы говорим о дополнительных частях экрана Хесед, Гура, Тиферет, Нецах, Год, Исот, и в конце Малхут — это Давид. Да, мы говорим о добавках экрана, о возможности экрана уподобиться окружающему свету, который приходит, и в результате этого войдет свет. Еще раз, акцент во время суккота, я снова повторяю, не о наполнении, а о процессе построения экрана. Это центральная идея. Ушпизин — это гости. Экран, это не то, что он уже достиг их сам, поэтому мы и читали по капелькам, он как будто бы получает дополнение, и каждый день символизирует новое дополнение. Обратите внимание, суккот — это ведь временная квартира, что-то временное, это не то, что человек уже все это построил, это относится к нему. Нет, он получает такую некую добавку, через которую может работать.
2: Я, возможно, добавлю, что наполнение, о котором ты говоришь, представь себе, что в Суккот мы исправляем кли. Но что значит исправление кли? Это посредством масаха, экрана. После того, как у нас есть сильный экран, масах, согласно процессу праздников, которые являются цикличным, то эти внутренние света частично мы получаем в Хануку и остальную часть в Пурим. И это действительно получение светов. В Хануку это света Хасадим, а в Пурим это свет Хохма. А в Суккот невозможно еще получить, пока у тебя нет экрана. Ну, так это по-простому.
4: Good morning. Oh, sorry. Good afternoon, friends. Good afternoon, world clay.
2: Добрый день, друзья, мировой клей. Occasionally, when the place is narrow, what does it mean? Если свет хохма светит только временами, то что значит на практике? Создать сукку в десятке. Как ее расширить, чтобы свет заходил постоянно?
1: Что значит практически построить сукку в десятке? Как расширить эту сукку в десятке?
2: Да, смотри, что такое сука? Сука — это построение кли. Что мы делаем в десятке? Мы тоже строим кли. Человек сам по себе не может построить это кли. Свет ощущается в общем кли, который мы строим. Это как раз то, что мы делаем. Мы строим сукку. Это как раз построение кли, которое мы делаем в десятке. Тогда у нас есть общий экран, который позволяет нам быть осторожными, то есть остерегаться прямого света, который приходит от Творца, а получать эту отдачу Творца только через экран, потому как экран, он уравновешивает эгоизм, чтобы он не ухватил то, что Творец дает для себя. И поэтому... Скажем так, в десятке все наши усилия направлены на построение общего масаха. И поэтому сколько человек, каждый из нас вкладывает, настолько он и получит ощущение того света. Если кто-то меньше вкладывает, он меньше чувствует, кто-то вкладывает больше, он больше чувствует. Это действительно нечто, что общее для всех.
1: Мы слышали, сейчас мы видим особые уроки, стоит, если кто-то, у кого-то есть время, зайти в архив и послушать уроки 2002-2003 годов из конгресса, который проходил 23 года назад в месте, которое называется Ситрин. Мы слышим объяснение Рава. Рав говорит, жить в товарище, жить в желании товарища. Постараться выйти из своего личного желания и наполнить духовное желание товарища. И поэтому один из важных этапов построения вот этого общего процесса, это очень важно, именно общего нашего духовного кли. Ведь кли, оно не личное. Это не то, что каждый берет из десятки то, что ему хочется, и строит себе какую-то отдельную сукку. Мы строим общее кли. Мое маленькое желание, его недостаточно. У него недостаточно сил. И это желание, на котором я вообще не могу построить экран. Я, в общем-то, соединяюсь с желаниями подруг. Я присоединяю к нему желания подруг и ставлю в сторону свое личное желание, беру желание подруг или друзей. И это уже начало выхода из себя. Как и Рабаш говорит в молитве многих, когда я молюсь за других, за товарищей, за подруг, просьба, она никогда не моя личная. Поэтому построение экрана, построение процесса, о котором мы говорим, это процесс совместный. В десятке и Творец раскрывается в связи между нами. Если нет вот этого между нами, то где же тогда раскроется Творец? Спасибо. Пожалуйста, Кабью.
5: Good evening. Good to see everyone. My question is, I noticed these holidays, they're very sequential, one after the other. The month of Elul, recognition of evil, then we have the restriction, Yom Kippur, so on and so forth. Very sequential. But I'm a new student. I just have a point in the heart. I know that the first step is the recognition of evil. I'm in the preparation period. I haven't attained any of these holidays yet. For the first step, the recognition of evil, in the preparation period, does this happen sequentially as well? Is it like you recognize the evil and, oh, check that off the box, we did that? Or does it kind of ebb and flow where I reveal a little evil and then it goes away and then I reveal more? And I guess the main question is, do we, in the preparation period, do we even reach the recognition of evil, the very first holiday, the very first stage? Thank you very much. I hope the question's clear.
2: Да, во-первых, осознание зла никогда не приходит само по себе. Оно всегда

0: приходит в соответствии с величием Творца. То есть не просто так ищешь, где там разузнать это зло. Ты идешь, веришь в знания, соединяешься, ищешь величие цели, величие свойства отдачи. И в соответствии с твоим поиском величия цели ты начинаешь пропорционально этому ощущать это зло и оценивать эти вещи. И поэтому и сказано, что вот строится экран из неважных вещей, а из отходов гумна и винодельной. И ты в искусственной форме выстраиваешь, поднимаешь это над своей головой. То есть те вещи, которые были неважны для тебя, которые были отходами, ты поднимаешь их на уровень важности для тебя. И в соответствии с этим твои внутренние силы сопротивляются этому, и тогда ты ощутишь, что это зло. Почему это зло? Потому как они не дают тебе дойти до цели, ведь твоя цель — поднять свойство отдачи выше твоей головы. Скажем, чтобы Творец был Творец как свойство отдачи был велик в твоих глазах. Поэтому одно противостоит другому. Ты не ищешь осознание зла. Ты ищешь величие цели, и осознание зла приходит.
1: Я добавлю, ты объяснил это как линейный процесс. Конечно, есть порядок в духовном процессе, который называется праздники. Ведь мы понимаем, что праздники — это какой-то порядок духовного развития, который выстроили каббалисты и облачили это в какой-то календарь, в нашу жизнь. Они соединили корень и ветвь. В общем, это правильно, чтобы был порядок, но важно понимать, например, понятие осознания зла, который ты описывал, и Михаил объяснил. Тут есть много уровней. Я раскрываю его один раз, допустим, на ступени номер два. И на ступени номер три будет осознание зла уже более значительно. И на четвертой ступени то, что называлось добром, становится злом, потому что я продвигаюсь. Мне всегда помогало понимать, ты говоришь, что ты начинающий, хотя ты с нами уже немало времени. Пример Рабаша мне помог. Допустим, ты вошел в темную комнату. Темная совершенно комната. Ты смотришь на комнату, она кажется тебе чистой. Ты зажигаешь спичку. Ты видишь, в комнате есть какие-то предметы. И тогда ты включаешь фонарь. Теперь в свете фонаря ты видишь, что комната более грязная, чем ты думал. А теперь, когда включаешь прожектор, ты видишь много вещей, которых раньше не видел. Комната та же самая. Ты изменился, и то, что тебе не казалось раньше злом, теперь тебе кажется злом, потому что шкала твоя, она становится более качественной. Поэтому осознание зла, Рабаш пишет, и Баля Сулам, о том, что грешникам кажется это как волос, а праведникам как высокая гора. Потому что если он не оправдывает Творца, не доставляет ему наслаждения, ему кажется это огромным грехом. Вот, на такой ступени он находится. И поэтому, хоть он упорядоченный процесс, но он не линейный, не то, что мы прошли один раз и нет продолжения. Есть углубление и расширение, и высоту, и ширину, и глубину. Короче, все это развивается. У нас есть еще вопросы, которые нам прислали. Нас Агнеш спрашивает из Вены или Венгрии. Когда мы в Суккот проходим процесс исправления кли, какова наша часть работы и что делает Творец, чтобы возникла отдающая кли?
0: Ну, на нас возложено только принести хиссарон. Это наша работа. Мы должны принести Творцу желание, мы должны ему доказать, что мы очень нуждаемся в свойстве отдачи. Иначе бы каждый там хотел, как мы сейчас читали статью, там написано, что Творец — свойство отдачи, я тоже хочу, что для чего? Да, чтобы было. Творец хочет, чтобы ты попросил это из глубины своего

0: наш товарищ, не написано кто, можно ли как-то сравнить то, что мы считаем неважным, с работой десятью первыми? Может быть, это какие-то встречи, собрания, должности, которые мы взяли, помощь другим. Смотри, ты берешь то, что, о чем мы говорим, и говоришь о том, как мы реализуем это в работе в десятке, в нашей жизни. Ты прав. И в нашей жизни есть разные вещи, которые я знаю, в кавычках, что должны быть важны для меня, но они недостаточно важны для меня. Товарищ говорит, я что, действительно вижу его сейчас как избранным, великим в поколении, вижу его достоинства, не вижу его недостатки. Действия, которые мы делаем, я что, действительно придаю им полную важность? Я все время нахожусь в этой важности. Это вопросительный знак. Каждый может спросить сам себя. Поэтому Суккот — очень практичный праздник. Он не говорит о каких-то там, о чем-то далеком от нас. Взять свойство отдачи или величие Творца. Естественным образом, для меня это не важно. И взять и поднять это, придать важность этому. Вся серия этих праздников, о которых мы говорим сейчас, в основном занята тем, чтобы возвеличить важность царя. Кто такой царь? Нет какого-то царя, знаете? Сегодня на уроке рассказал. Я тоже раньше представлял, что есть какой-то творец с белой бородой. Мы понимаем, что нет такого. Мы не находимся в такой реальности. Царь — это свойство отдачи, это воцарить надо мной свойство отдачи. Важно ли оно для меня? Сейчас, может быть, да. В тот момент, когда я нахожусь в уроке, я слышу об этом, тут есть много товарищей, я проникаюсь ими, их желание воздействует на меня, в этом общем намерении оно проходит ко мне. Вдруг это становится важным, но через час-полтора после урока я буду один дома или с семьей, или на работе, или где-то еще в каком-то месте. Я буду сейчас озабочен свойством отдачи. Это будет самым важным для меня. Вы ведь сами понимаете, да? И в этом дело. Вот эта борьба, эти попытки, эти усилия каждый раз поднимать свойства отдачи важности. Прежде всего, мы нуждаемся друг в друге, потому что без окружения у меня нет шансов, мы это уже понимаем. Только благодаря товарищам, благодаря рабу, благодаря текстам это становится важным для меня. И во-вторых, я не могу все время это удерживать. И поэтому нам и нужны все вот эти процессы, о которых ты говоришь. Почему мы берем какую-нибудь роль в распространении, какие-то обязанности? Да, теоретически можно было бы заменить всех этих людей, которые занимаются этим. Но это нужно мне, чтобы продвигаться в духовном. Это меня заставляет, допустим, каждый день в 3 часа делать какое-то пленодействие и думать о Творце, о товарищах, о десятке. Поэтому мы выстраиваем для себя рамки, уроки, встречи десятки. Почему так важно удерживать вот эти вещи? Это охраняет от разных чуждых мыслей, которых охватят меня. Если я нахожусь с десяткой, с равом или с текстами, то наверняка, если я там не нахожусь, то моя голова будет в другом месте, потому что я тогда под влиянием другого окружения, которое на меня наверняка влияет. Хочу я того или нет, это не важно. Это может быть работа, базар, улица, все что угодно. Михаэль спрашивает нас, Бисер, наш любимый товарищ из Болгарии, Петрок, Люлав, Адас, Арава, все эти 4 вида. Как это связано с Суккот и с нашей духовной работой? Может быть, стоит это объяснить?
1: Да, абсолютно. Это связано с Суккотом, разумеется. Речь идет о символах, символизирующих нам 4 уровня желания, 4 этих вида. Это могут быть 4 ступени или 4 состояния продвижения к духовному. Нам нужны все эти состояния для продвижения. И у этих символов

0: У некоторых есть и вкус, и запах, у некоторых есть только запах. У других нет вообще ни вкуса, ни запаха, у некоторых есть только запах, у некоторых только вкус. И, разумеется, все это вкус — это... То есть запах — это по отношению к сердцу, а вкус — это по отношению к моху, к разуму. И эти четыре вида, их принято соединять вместе, и это все означает, что для духовного развития нужны все эти четыре состояния. Иногда человек чувствует, якобы в разуме только понимает, иногда только ощущает, но не понимает, а иногда у него в духовной работе нет ни вкуса, ни запаха, и он должен таким автоматом продолжать работу, и все эти состояния нам необходимы. Опять же, все эти вещи — это духовные вещи, а в нашем мире как отпечаток, как копия этому, мы здесь до Махсума проходим это неосознанно, как и вообще большинство вещей в нашей жизни, когда вообще человек осознает, что он там начинает развиваться, может, там 5-6-7 лет, но до этого совершенно неосознанно. Мы совершенно не отдаем себе отчета об этих вещах. В соответствии с этим корнем и ветвью мы это делаем, но не знаем, как это действует, не понимаем, но то, что мы слышим от наших учителей, и самое главное, то, что объясняет нам наш Рав, что все его постижение, духовное постижение, это благодаря его распространению. Он еще в 83-м году начал распространять свои книги, давал лекции, хотя он всего там год-два занимался у Рабаша. Рабаш звонил ему и интересовался, и спрашивал. И мы вам говорим, что просто запрещено пренебрегать этими вещами. Мы здесь якобы говорим о свойстве отдачи. Кто из нас вообще понимает, что это? Сколько времени потребуется прийти к этому? Что это такое за намерение? Сколько я могу удерживать его? Действительно, это такие абстрактные вещи в начале пути человека. Очень тяжело их воспринять. Поэтому, так как мы находимся в этом мире, и в этом мире тоже есть отдача, если есть какое-то мероприятие или сейчас уже скоро у нас будет региональный конгресс, и я там должен взять какое-то дежурство, какие-то роли. Если у вас есть возможность вложиться и давать ради товарищей, делайте это. Это выражение «ты не можешь прийти к намерению без того, что ты делаешь действие». Это вы должны помнить. Нет входа в духовное без этого мира. Разумеется, что работа. Верно, что работа — это работа в сердце, но если в нашем состоянии нет выражения во внешнем, в нашем состоянии, в нашей отдаче, то есть я не могу сидеть где-то в углу и говорить, я с вами в сердце, я всем отдаю, ну в сердце, там держу свои намерения, а все остальные там что-то готовят тем временем. Нет такого. Если у тебя есть что-то, что ты можешь сделать в этом мире, ты обязан делать. Ну, и поэтому распространение, поэтому так важно, чтобы вы там дежурили. Потому как виртуально можно изучать науку, но отдавать друг другу — это очень, очень ограниченные возможности. Поэтому мы действительно хотим, чтобы вы каждый раз встречались, Илью.
1: Да, каждый должен знать, на какой конгресс он едет. И какова моя роль? Если у меня уже какая-то функция на конгрессе, несколько дней назад со мной говорил один товарищ и сказал, я очень хотел получить какую-то должность, мне не дали. Я ему сказал, ты не уступай, ты должен получить какую-то должность. И, кстати, неважно, что будет делать человек. Каждый имеет какие-то свои способности в разных областях, но это мне нужно, не Конгрессу я нужен, я нуждаюсь в этом, я должен быть включен в процесс. Я не хочу ждать целый месяц, я хочу уже войти в этот процесс подготовки, поэтому я прошу провести какой-то урок. Допустим, не дадут урок. Ну, собрание товарищей не дадут, но может быть что-то другое. Может, какие-то организационные должности, может быть, принимать людей, что-нибудь накрывать, что-то убирать. Неважно что. Главное, чтобы это могло выразить мое желание к цели. Поэтому я же должен знать, на какой конгресс я еду, когда, как, что я буду делать на этом конгрессе. И дальше, как сказал Михаил, когда у нас есть основа, давайте говорить, с каким намерением я это делаю, почему я хочу это сделать. И что я надеюсь, что произойдет, да и вообще. Допустим, завтра утром мы проведем вторую часть урока. Почему я должен вообще включаться в других? Что я хочу получить от них? И пусть человек себя спросит, я прихожу на конгресс. Прекрасно, мы поем, радуемся, здорово. Что я хочу взять отсюда? А что я хочу дать? Я приехал дать или взять, может быть, и дать, и взять. Эти вещи очень важны, чтобы человек спрашивал себя. Это не просто есть конгресс, а поехали. Ну, поехали — это замечательно. Так есть и другие собрания, да, не только в науке Каббала. Мы-то хотим быть очень понятны самим себе, какова моя цель. Я приехал, потому что я знаю, что здесь есть люди с желанием, с большими хиссаронами, а мой хиссарон маленький, поэтому я хочу и добавить его тоже. Будем надеяться, что он не навредит, но, по крайней мере, я хочу, чтобы он был эффективным, чтобы к большому хиссарону добавился еще мой маленький, и уже я так что-то дал. Стараюсь не мешать другим, может быть, добавить к молитве, к просьбе, может быть, дать им какой-то пример и так далее. Я должен думать, что я хочу дать, а не что я хочу взять. Мы, слава Богу, все время заботимся о том, как бы взять. Но вопрос, что я хочу дать. И все эти вещи, они очень важны. Иначе все остается теоретическим. Мы-то говорим о вещах, которые находятся где-то в высших мирах. А я где? Это все должно облачиться в практику, в связь между нами, в работу между нами. Это очень важно. Посмотрим клип. Ты спрашивал о четырех вот этих видах бисер. Мы посмотрим объяснение Рава. Мы можем более-менее понять, почему есть вот эти четыре вида. У нас есть Юд, Кей, Вав, Кей, четыре буквы имени Творца, четыре этапа распространения света свыше к нам, до человека. Поэтому относительно этого есть вот эти четыре вида. То есть вся природа делится на Шорош и четыре нижних ступени. Ниже стоящих под ним. Так это во всем. Все делится на пять. Шорош и четыре следствия, исходящие из него. Поэтому и праздник Суккот. Когда мы говорим о построении мира, об исправлении мира, чтобы он был уже исправлен, и чтобы он находился в одном месте, в одной суке, и покрыт одним экраном, чтобы он весь удерживал внутри внутренний свет в общей душе, которая содержит все души, все разновидности людей, белый, красный, желтый, черный, чтобы все вместе вошли в это кли, в этот сосуд, под один покров, схах, и так мы видим наше исправление в душе Адама Ришона, когда мы возвращаемся к этому единому строению, как было и до сотворения. Но сейчас это уже мы все понимаем и чувствуем, что такое наша природа, и мы все хотим, и все мы согласны с этой нашей природой, что она вся это ради отдачи, и Творец, я создал злое начало, говорит, и мы поднимаем это зло к добру. И так мы приходим к состоянию, которое называется «сукат шалом», «сука мира». Все мы входим под этот схах, под единый экран, все человечество. Это то, что символизирует нам праздник Суккот. Поэтому он и завершает все вот эти праздники, и все заканчивается в последний день после Суккота, который называется Симхат Тора, когда Высший Свет облачается во все исправленные келим. Но пока что нам нужно изучать все вот эти параметры, которые есть в этих состояниях, и поэтому мы хотим сейчас изучать вот эти четыре вида растений. Рав красиво объяснил, что сукат шалом, шалом от слова шлемут, совершенно. Схах, он покрывает, он берет все разнообразные желания и делает их чем-то единым, совершенным, и это дополняет всю реальность. Айша, госпожа Айша из Германии спрашивает нас так. Почему Рабаш выбрал вот слово «отходы», чтобы построить схах? Что он хочет, чему он хочет нас научить в духовном аспекте?
0: Ну, опять же, мы уже говорили об этом, что отходы гумна и винодельни — это неважные для нас вещи. Они символизируют неважные для эгоизма вещи, как взаимное поручительство, объединение, сближение с ближним, мысли и забота о нем. Это то, что не важно для нашего эгоизма. Поэтому, когда мы говорим, что из этих отходов гумна и винодельни, то, что мы строим этот покров, который находится над кли, в этом существует такая коннотация, что мы берем эти неважные вещи и поднимаем их над своей головой, чтобы они стали важными. Поэтому мы хотим, чтобы эти вещи, которые не важны для нашего эгоизма, мы хотим, чтобы они были нам важны. Но как это можно сделать? Ведь я же эгоист. Но мы это делаем только исходя из взаимного сближения, исходя из этого окружения, и в этом окружении и ты, и я, мы начинаем говорить об этом, и мы немного читаем об этом, и слушаем клипы, смотрим клипы, и таким образом постепенно эти вещи, которые были нам неважны, становятся важными. Разумеется, не без участия Творца, а из внутренней молитвы, потому как эгоизм-то все-таки в конце концов сопротивляется этим вещам. И мы должны это делать в искусственной форме, поэтому мы находимся в этом мире, где у нас есть возможность делать действия. Обрати внимание, этот мир особенный. Мы здесь можем делать действия, противоположные нашему желанию. В духовном нет такого. В духовном, там, где твое желание, там это и находишься на этом уровне. У тебя есть желание отдавать? Ты чувствуешь Творца? Нет желания отдавать, ты не чувствуешь. В нашем мире якобы у нас есть некая иллюзия тела, что телом я могу улыбаться, делать действия по отдаче, большое количество действий, несмотря на то, что мое сердце и мои намерения, и мои мысли могут быть совершенно корыстными, злыми. И несмотря на это, я могу посредством действия прийти к изменению своего сердца и намерений по-настоящему.
1: Спасибо, гения. Woman Mag 166, если в моей десятке товарищи отдаляются от работы и не отвечают, когда хочу их поддержать, подбодрить, укрепить связь, что можно сделать практически, чтобы разбудить их, ну, кроме того, чтобы молиться о них? Или я должна принять их состояние и оставить действие, оставить Творцу действовать? Я думаю, это самый распространенный вопрос, который мы получаем практически на каждом уроке. Как можно дать силы ослабевшему товарищу, как можно подкрепить подругу, которая отдаляется? Смотрите, это происходит. Друзья, это бывает. Мы находимся на духовном пути, и люди проходят там разные состояния, и в части из этих состояний они отдаляются, или в части они приближаются, поэтому мы находимся в окружении. И наша роль — построить окружение для всех. Не всегда то, что работает со мной, работает с моими подругами. Это важно понимать. Поэтому я должен быть, мы с Михаилом называем это, нужно быть мастером. Я должен развить такое искусство, изучить, что любит каждый товарищ в десятке, и главным образом, что он не любит. Почему? Допустим, я люблю обниматься. Ну, допустим, да, это не совсем я, да? Но, допустим, я люблю обниматься. Я прихожу и начинаю всех обнимать. Да, но люди не терпят, когда я их обнимаю. Это вызывает у них отвращение. Ну и что? Что я добился? Я люблю всех обнимать, начинаю всех обнимать, но люди этого не любят. А я-то уверен, что я их приближаю, я их ни к чему не приближаю. Когда они меня видят, они перебегают на другую сторону. Поэтому надо подумать, что помогает моим товарищам. Может быть, один любит, когда ему тихонечко что-то там пришлют, а другой любит, когда с ним поговорят, а третий любит попеть, а четвертый, он такой очень активный, такой гиперактивный. А пятый, когда его слишком напрягает, что он это отдаляется. Как дети. Нужно научиться, что любит каждый, и постараться, гения, насколько возможно, воздействовать на каждого по-своему. Отказываться? Нет, не отказываться. Давать личный пример, стараться излучать важность и величие цели. В определенных случаях с десяткой, когда она находится в каком-то выяснении, в каком-то, может быть, трудном состоянии, можно обратиться к собраниям групповым, там, может быть, в Северной Америке, или, неважно, где ты находишься, можно посоветоваться с другими нашими руководителями. Но главное — давать товарищам. Бенедикта спрашивает: хочу ли я Творца? Или я хочу ощущение, что Творец находится со мной? Как вообще можно эти два желания разделить? Хочу ли я Творца, или я хочу ощущение, что Творец находится со мной?
0: Если ты не можешь различить, так ты не можешь тут ничего не поделать. Это действительно берет время. Я вообще думаю, что до Махсома человек не может распознать абсолютно ничего. И так мы слышали от нашего учителя, который говорил, что ощущение до Махсома, то есть ощущение после Махсома не подобно ничему, что человек ощущал до Махсома. У него нет никаких килим, возможности почувствовать, что значит ощущение Творца, потому как это не подобно ничему существующему в нашем мире. Я помню, как я вел передачи с Равом, и на передачах Рав был такой более, вел себя так более свободно, чем на уроках, потому что это уже для более широкой аудитории, и он давал такие очень широкие объяснения. И я ему говорил: смотри художественные фильмы или там фантастические фильмы, там описывают каких-то инопланетян, какие-то там какие-то странные чудовища, животные и так далее, это все равно из нашего воображения. Ну, допустим, у него там несколько лап или рук. Но представить себе Творца, каббалисты говорят, что это возможно только из четкого ощущения в кли. Поэтому, если ты не можешь распознать, значит, ты не можешь распознать, и это не поможет, если даже тебе скажут, что это так или эдак. Решение простое — постичь. Ничего другого нет. То, что мы не постигнем, не сможем назвать никаким именем.
1: Да, очень приятно видеть наших ребят из Флориды, которые собираются к трапезе Ушпизи. Мы рады видеть вас, все товарищи. Скоро мы встретимся в Северной Америке на большом конгрессе. Увидим вас всех. Видите пример? Серьезная группа хочет встретиться, и важно встретиться. Наверняка они могут присоединиться и в системе Арвут, и в Зуме, но они чувствуют необходимость быть вместе. Наверняка они чувствуют даже и совершенно иначе, когда они встретились физически, они будут с нами на трапезе, на уроке. Огромная радость видеть вас всех. Ой, Карл, привет, Карл. Привет вам всем. Очень рад видеть вас, ребята. Здорово. Френч, пожалуйста. Спасибо за этот вопрос. Во время Суккота мы слышим о многих усилиях, важность атаки и то, что это поможет нам перейти махсом. И у нас есть вопрос. Что за усилие? Как я могу узнать, какое усилие будет самым качественным, которое продвинет нас быстрее всего? Например, если сейчас у меня есть выбор, перевести книгу или пойти на кухню. Я, конечно, хочу больше переводить книгу, мне это приятней. И не очень хочу идти на кухню. Стоит мне пойти на кухню специально, потому что мне это тяжело, это будет более качественным? Или это не так важно? Я не могу делать такие расчеты. Ну, Михаил, что ты хочешь ответить нашему философу?
0: Да, здесь очень просто. На кухне вкуснее, но я не хочу туда идти. Я хочу больше переводить, потому что мне это приятнее. Самое правильное — спросить своего начальника. Спросить того, кто над тобой, или спросить десятку. Очень часто Рав говорил, лучше всего спросить кого-то. Все?
1: Подожди, ты еще это, молодой. Я хочу добавить, ты делаешь очень много всего, это очень важно, и нельзя этим пренебрегать. Каждое действие, которое делает человек, перевод, кухня, неважно, каким-то образом вкладывает в группу товарищам, десятки. Это очень важно, это действительно каждое действие благословенно. Ты сейчас находишься у нас, ты видишь, что тут есть ребята, которые точат карандаши. Кажется, вроде простое действие, да? Ну, не очень сложно взять карандашик, точилку наточил, прекрасно. Даже в эпоху искусственного интеллекта это кажется вообще чем-то каким-то устаревшим. Ну, я видел, у нас есть ребята, которые сидят по 4 часа, там точат карандаши. Для меня это что-то очень высокое, что-то очень недоступное. Человек сидит, для него это важно. Он хочет, чтобы у товарищей были отточенные карандаши, чтобы записывать то, что сказал Рав, то, что пишут каббалисты. Представьте, насколько он включается в каждого человека. Как будто вроде бы простое действие. Или моет пол, туалет, на кухне, как ты сказал. Многие ребята здесь не пренебрегают работой на кухне. Вы знаете, скоро будет у нас региональный конгресс, и у всех будет возможность поработать на кухне. Я уверен, что в большой части мест вы не покупаете готовую еду, а работаете над этим вместе. Это имеет большую ценность, большую важность. Дело не в том, что есть кухня или нет. Важно поработать с товарищами, включиться. Мы вчера, например, видели урок, позавчера. Рав говорил о том, что если у нас не будет достаточно работы, то мы испортим какую-нибудь машинку, чтобы у нас было достаточно времени делать это вручную, потому что через эту ручную работу мы соединяемся между собой. То есть вопрос не в результате, вопрос в усилии, общее совместное усилие, которое мы производим. Теперь по поводу, что стоит, это действительно вопрос, потому что человек никогда не будет знать, что стоит. Но вопрос, что он может дать, если у меня есть какие-то качество. Я, допустим, видеоредактор очень способный, или я действительно умею хорошо переводить, вот как ты сейчас делаешь. Это не каждый может, это требует определенных способностей, навыков. И, конечно же, если системе нужны эти навыки, то стоит делать это. И они говорят, нет, я не хочу переводить, я пойду на кухню, потому что там мне кажется, что я это там меньше люблю и так далее. Да, но ты сейчас нужен на переводе, чем ты поможешь, что ты сейчас сбежал на кухню. И поэтому человек постепенно находит для себя то место, где он может наилучшим образом приносить пользу. Я хочу добавить то, что я слышал от Рав много лет назад. Это очень важно. Стоит заниматься разными вещами, даже если я очень способный переводчик. Стоит мне попробовать раз-два убрать помещение, поработать на кухне, помочь товарищам, не сосредотачиваться только на своей специализации. Если специалисты в какой-то узкой области, там технической или еще какой-нибудь другой, они действительно специалисты. Хорошо, чтобы они этим занимались, но не только. Стоит все-таки быть еще где-то поучаствовать в разных других местах. Таким образом, я обретаю еще связи с товарищами. Это очень важно. Пожалуйста, Woman Spain.
2: I'm going to translate it for Marian. Come on, Marian.
0: Я переведу.
3: Шалом, queridos maestros y amigos.
0: Здравствуйте, дорогие преподаватели и учителя. Вопрос, строим ли мы суку? Как общий экран? И как в объединении между нами в десятке мы можем пригласить семь ушпизин?
1: Латисия, ты же профессиональный переводчик, ты можешь присоединяться к нашему отделу переводчиков. Мы видим, что ты владеешь многими языками, это прекрасно. Как мы можем сегодня пригласить ушпизин? А, Михаил, как нам пригласить ушпизин?
0: Хорошо, я постараюсь быть практическим. Может быть, это кажется якобы так абстрактно, какие-то там образы. Не будем там входить в эти образы истории, какие-то там силы, сферот. Я не чувствую ни эти образы, ни этих героев, там Авраама, Якова, Ицхака, я там не знаю. Не знаю, кто это. Что у меня есть связь с ними, созваниваюсь с ними. Я не чувствую семь сферот, которые во мне, сейчас какая-то сила приходит и исправляет меня. Поэтому все намного проще. Мы живем в этом мире, и на данном этапе наше духовное продвижение неосознанное, но у нас есть и разум, и ощущения, и у нас есть десятка, и группа, и у нас есть тысяча вещей, которые можно сделать. У нас есть конгрессы, у нас есть уроки. Уроки, скажем, сейчас этот урок, который мы сейчас сделаем. Вы видите на экране, есть я и Авиу, два человека. Вместе с этим вы знаете, что есть около 100 человек, которые находятся на различных дежурствах, чтобы этот урок осуществился. Переводчики, и титры, и операторы. То же самое конгресс. Вот сейчас у нас будет конгресс, сколько там есть ролей и всяких дежурств. И есть люди, которые приходят, и вдруг у них там есть еда, и там на экране что-то, и там собрание товарищей. Знаете, что такое приготовить собрание товарищей? Это несколько десятков или сотен даже человек, которые готовят собрание товарищей, чтобы оно произошло. Поэтому все эти вещи, те, кто хотят перейти из ученика в партнера и построить экран, это что такое экран? Это же антиэгоистическая сила, не падает на нас свыше. Кроме учебы и объединения в десятки, есть еще вещь обслуживания группы, распространения. Эти вещи очень-очень важны. Я не знаю, что больше, что меньше, но у нас 1 октября есть собрание, и мы всех приглашаем, разумеется, в первую очередь товарищи из Израиля физически. Авил, выключи микрофон, я тебя слышу. Есть у нас товарищи из Израиля, из Петах-Тиквы. Для них это предназначается, чтобы они пришли физически, но мы также переводим это на другие языки. Когда мы будем обсуждать эти вещи? Я не знаю, как это объяснить, но в последние годы, возможно, Рав говорил меньше о распространении, и, возможно, многие думают, что похоже, что или он забыл, или что-то произошло, или что-то сейчас есть важнее. Но потому как мы сейчас смотрим уроки, будем, чем больше мы будем смотреть эти уроки от 2002 по 2004 год, Рав там все время говорил о распространении. Он сегодня говорил о том, что все его постижение — это потому что он занимался распространением, давал лекции, писал книги. Поэтому этот день, который мы организуем, это день единства вокруг распространения, различных ролей. И поэтому есть очень много вызовов в этой области, и мы приглашаем всех, и мы приглашаем не просто слушать отчеты, а в этот раз, на этот раз мы как раз хотим услышать вас. Скажем, из 10 часов этого мероприятия будет 5 часов обсуждений. И, кстати, мы это сделали так, что это будет разделено на большое количество групп, и будет зависеть от того, что человек чувствует, к чему он стремится. Часть пойдет обсуждать развитие каббалы, распространение для молодежи, другие будут обсуждать, что происходит с нашей группой, одни будут обсуждать, что происходит с группой Хайфа, другие будут обсуждать, что происходит с группой Нью-Йорка. Есть такие, которые заботятся о широком распространении, у них есть различные идеи, как привести новых людей, и они пойдут туда, на эти семинары. То есть у нас очень много таких сессий, и мы просим присоединяться и быть участниками, соучастниками, и только так можно почувствовать, когда кто-то говорит: «Я не чувствую ничего, я уже учусь столько-то времени». Так ответ Рав был всегда: «Ты должен вложиться. Если ты можешь вложиться и в сердце, и в намерение, это прекрасно, но если нет, то хотя бы в действии, которое тоже повлияет на твои намерения». Вил?
1: Да, я добавлю, что этот четверг мы действительно физически приглашаем всех, кто находится в Израиле, но все наши товарищи в мире мы приглашаем присоединяться, будет трансляция полная всего мероприятия. Это будет очень интересно. Мы будем говорить о многих разных новых процессах, которые здесь происходят. Это не урок, там не будет уроков, но это вообще такое собрание, где мы говорим о нашем общем будущем. Поэтому те, кто могут... Конечно, это рабочий день, это нам понятно, но тот, кто может в течение дня, может быть, даже на часть подсоединиться, мы приглашаем, будет перевод, вы можете быть виртуально. В ближайший четверг с 9:30 утра и до вечера, до трапезы у Шпизин, кстати. И скоро, кстати, через полчаса у нас будет общая трапеза, радостная, с песнями, товарищи, с программой. Поэтому мы, трапеза — это всегда объединение, мы всех приглашаем. И, может быть, в завершении мы прочитаем отрывок. Давайте попробуем все вместе подсоединиться к Зоар. Очень особый отрывок из Зоар для всех. Говорит о четырех видах Зоар. Давайте послушаем, что говорит нам Зоар. После всяких разговоров, то, что может на нас лучше всего повлиять, это свет, возвращающий к источнику, мы должны сформировать к нему хисарон. Итак, Зоар говорит нам в главе Ваехи: эти четыре вида — это гости, то есть семь сферот. Хесед, Гвура, Тиферет, Нецех, Год, Исод, Малхут, которых святой народ пригласил в этот день. Как принято молиться в дни Суккота перед трапезой, говоря: «Входите, высокие гости». И нужно найти их после того, как человек пригласил их, и о них он возносит свою молитву к царю. И через четыре эти вида, которые указывают на эти сферот, он постигает их. Итак, мы через полчаса вместе войдем в трапезу, мы просим вас: подсоединяйтесь, давайте приглашайте ту особую силу, свет, возвращающий к источнику, то, что называется ушпизин, чтобы построить сукку вокруг всех наших товарищей по всему миру, чтобы была сукат шалом, которая соединяет нас всех в этом шлемуте, в этом общем совершенстве. А закончим песней.

0: семинар в молчании, попросим услышать каждое слово на уроке из желания найти Творца между нами. Строим духовное общество. Здравствуйте, друзья! На первой части урока мы продолжим слушать серию уроков с Равом из Конгресса Ситрин. Сегодня у нас урок номер 5 от 13 октября 2003 года. Пожалуйста.
1: Сейчас чувствуется, что действительно так. Все, кто должны были собраться, собрались. Поэтому я и повторю, и, может быть, буду повторяться. Но повторений никогда нет. Мы знаем, что вообще все действия, они происходят одинаково вроде бы. И бурьяника Мухин, и бурьяника Мухин. Каждый день механически, если посмотришь на него со стороны, он один и тот же. Но никогда он не похож на другой. И также и в духовном. Парцов поднимается на следующую ступень. Механически это выражается одними и теми же стадиями роста. Но на самом деле они все различные. Причем потрясающие отличия. Характер, свойства, стиль, ощущения, проявления Творца, наполнение, стремление к Нему. Все абсолютно разное. И каждый день он абсолютно... Если в нашем мире есть что-то похожее с одного дня на другой день, даже если как бы не меняли эти дни, но все равно что-то в них прошлое, и даже нам это приятно, мы пытаемся добавить к прошлому что-то новое, приятное, но оно нас все-таки тянет, оно дает нам ощущение уверенности, ощущение... своего «я», существования, то в духовном наоборот. Чем больше отрываешься от прошлого и переживаешь совершенно новое состояние, без всякой оглядки на прошлое, в этой мере ощущается жизнь, существование и наоборот. Малейшее повторение прошлого, это просто смерть, это исчезновение ощущения жизни. Поэтому мы с вами будем вроде бы говорить о тех же вещах, но вы пытайтесь переживать их сегодня, слушая те же слова, пытайтесь переживать их уже по-другому, на другом уровне, сегодняшним вашим усилием. Ваши усилия создают новое ощущение на тех же прошлых вроде бы формулировках. Поэтому старого быть не должно. Если вы присутствуете на каком-то уроке у себя, неважно, кто его проводит, и вам кажется, что все, вы уже это слышали, незачем сидеть. Это просто невероятно... Это неправильное, абсолютно неправильное отношение к нашему материалу. На протяжении многих лет я с Равом приезжал в Тверью раз в неделю, иногда раз в две недели. И каждый раз мы изучали 16-ю часть Талмуда Сарасферот, и из этой 16-й части, ну, может быть, страниц 30. На протяжении многих лет. Причем занимались мы в Твери подряд 7-8 часов. Допустим, там, с 2 часов дня и где-то до 9 вечера. С перерывом там на ужин. Не считая утренних занятий. И все время одним и тем же. Это рассказывается там о строении Адама и каким образом он находится в объеме миров нашего мира и в объеме других миров по, так сказать, внутри концентрических окружностей. Это один и тот же текст. Я его знаю на память.

Но каждый раз в этом-то и была тренировка, чтобы каждый раз усилием пытаться пережить его по-новому. И именно вот такие усилия, когда ты глубже и глубже и глубже уходишь вроде бы в одну и ту же информацию, она и эти усилия, они-то и создают вот эти ходы, туннели, как бы, по которым ты входишь внутрь этого мира. Или наоборот, можно сказать, изнутри, из себя, снаружи, через все эти объекты нашего мира, через все эти внешние ощущения, в более внутренние, пока не ощущаешь эту единую силу, которая всем управляет, властвует над всем. Это мысль, которая дает нам всем мысли, а мы просто автоматически ее мгновенно выполняем, без всякой задержки со своей стороны, без всяких своих каких-то решений. Просто являемся абсолютно полными, цельными, совершенными частичками, в том смысле, что действуем в соответствии с движением этой мысли. Так человек обнаруживает себя, когда он оказывается по ту сторону Махсома. А далее ему начинают поставлять всевозможные ощущения, помехи, благодаря которым он продолжает все равно выявлять единство этой силы, что нет иных сил, свойств, намерений, мыслей, кроме ее единственной. И даже то, что кажется она какой-то там двутриликой, это все неверно. Человек начинает понимать, что это все только в нем происходящие изменения, помехи, так называемые помехи, благодаря которым он выясняет все больше и больше единства одной управляющей силы. И в той мере, в которой выясняет это, все больше и больше включается в нее, сливается с ней. И начинает сопоставлять себя с ней, пытается и просит, чтобы она ему открылась для того, чтобы уподобиться ей. А уподобление, как мы уже с вами говорили, оно может быть по внешнему проявлению Творца относительно творений. Потому что сам Творец скрыт, абсолютно полностью скрыт. Это называется ацмуто. Мы не постигаем его в этом виде. Мы постигаем его только внутри нашего кли. Свет создал кли, и кли постигает то, что его наполняет. Когда человек начинает стремиться к тому, чтобы походить на эту высшую силу, слиться с ней, соединиться с ней, то есть, значит, походить ей, другого метода сближения в духовном нет, только методом подобия. Как он может узнать, как ведет себя эта высшая сила? Он начинает просить. Он начинает просить Творца, чтобы тот проявил его себе, ему. А Творец проявляет себя внутри кли, внутри того кли, который он создал. То есть человек обнаруживает себя стоящим снаружи всего человечества, и он видит, где бы он ни находился, что бы он ни слышал, что бы он себе ни представлял, он видит, как Творец относится ко всем творениям, как он полностью властвует в них, определяет все их состояния, движения, мысли, поступки. И все это исходит из абсолютнейшей любви и доброты. И в этой мере человек начинает сам проникаться любовью и добротой ко всему человечеству. Вывод. Мы сами никогда не можем
понять, что такое любовь и доброта к ближнему. Закон «возлюби ближнего, как самого себя» – это закон, по которому Творец относится к творениям. Выполнение этого закона относительно других ставит нас в соответствие с Творцом. То есть в мере нашего подобия в этом Творцу мы сближаемся с Ним, сливаемся с Ним и, или другими словами, поднимаемся по ступеням духовной лестницы. И никакого исправления на наш эгоизм сегодня, на наше желание любыми путями использовать других ради любой своей выгоды, никакое исправление этому не может быть до тех пор, пока не увидим Творца и не обнаружим, что Он таким образом относится к творению, и Он властвует в этом своем желание над всеми, определяет все. То есть раскрытие Творца, оно является спасением для нас, как с точки зрения понимания, что такое замысел творения, как он реализуется Творцом, каким образом мы можем примкнуть к нему, к этому замыслу, войти в него, или то, что то же самое, сблизиться и слиться с Творцом. И человек, который начинает видеть человечество, то есть быть подобным Творцу, он начинает совершенно по-другому воспринимать все существующее, себя и всех остальных. Вот об этом и говорится в этой статье Баля Сулама «Скрытие и раскрытие Творца». Вчера мы говорили об этом, и позавчера говорили об этом, как предисловие к тому, что сегодня мы будем изучать. Мы увидим, насколько человек переживает крайние состояния, совершенно непонятные трансформации. Но оно действительно так происходит. И при том, как мы уже говорили, переход Махсома, он может быть таким, что человек то высовывается в высший мир, то немножко уходит, то немножко высовывается, то немножко уходит. И получается, что вот эти переходы, они изучаются им как бы на грани, такие пограничные явления. Вот попытаемся мы одновременно с тем, что читаем этот текст, переживать в себе эти состояния. А затем, после того, как мы попытаемся найти в себе нечто подобное, попытаемся проанализировать и понять, откуда, почему, чем определяются эти состояния. Для чего нужны такие занятия? Не писать тут, рисовать миры, сфероты, как-то все. Все это все уже знаете. Мы с вами занимаемся уже давно на наших виртуальных уроках. Ничего нового я вам сказать особенно не могу. Все новое, оно должно быть изнутри нас. Когда мы начинаем переживать, пытаемся войти в эти состояния, мы пытаемся их в себе создать, мы в себе как бы создаем будущее свое состояние, предпосылку. Мы пытаемся вообразить себя на более высшем уровне. В этой мере, в мере устремления к этому более высшему уровню, мы вызываем на себя окружающий свет. Тавили с Кабала Лиматхильным Эльешем. Улайкан, Габриэль, ну? А, может, здесь внизу? Здесь под вами есть книга. А, ешь, зел. Маспик. Туда.

Когда мы в процессе учебы изучаем о более высшей ступени, как она себя ведет, какие там законы в каких-то мирах, и также в мере желания, устремления быть, находиться, подняться в эти миры, мы в этой мере вызываем на себя окружающий свет. Он поэтому и пишет, что каббалисты пишут книги для себя, для того, чтобы обмениваться духовной информацией и помогать таким образом проходить быстро духовные состояния друг другу из поколения в поколение. Мы сегодня можем читать книги, которые написаны 2-3 тысячи лет назад. Они для нас не являются какими-то закрытыми книгами. Тот же язык, те же определения, абсолютно то же самое. Методика, конечно, для начинающих меняется кардинально, потому что души все новые и новые. То есть те же самые души, но уже в более обновленном эгоизме, не сходят в наш мир, облачаются в тела. Для человека, который постигает высший мир, для него же времени нет. И он находится с теми же, кто там находится, неважно, из каких гильгулим. Кругооборотов в жизни. То есть, может быть, он пережил когда-то это давно, кто-то другой сегодня и так далее. То есть, неважно. Но каббалисты пишут поэтому свои книги. Они являются актуальными для всех, кто находится в высших мирах. Неважно, из какой эпохи они написаны. А для чего они пишут это нам? Так он здесь говорит, Баля-Сулам, они пишут эти книги нам только для того, чтобы мы во время учебы пожелали быть на этих уровнях, о которых говорится в этих книгах. Таким образом, мы привлекаем на себя высший свет. Так он и пишет. Вафаль пишет, и нам и вини машелом дим, или митохешек вэрацона хазак лавин машелом дим, и урим алеем это урод, а мы кефим это нешматам. То есть, из того, что они, люди, мы, которые находятся в этом мире, очень желают узнать, что же происходит в высшем мире с их душами, в каком состоянии они на самом деле должны быть уже сейчас, как им к этому состоянию подняться. Вот это их желание, оно вызывает свыше, притягивает свыше Ормакив, окружающий свет, который подтягивает нас вверх. Так вот, два вида есть таких действий. Это в группе, когда мы создаем искусственное такое состояние якобы более высшей ступени, относимся друг к другу якобы с любовью, якобы с участием. Естественно, якобы все мы эгоисты, но мы, поднимая себя таким образом, искусственно приподнимая, вызываем на себя окружающий свет. И во время учебы, когда мы стремимся оказаться там, где мы, что мы учим, на том уровне, который учим, также вызываем на себя окружающий свет. Поэтому давайте представлять себе эти состояния, о которых мы с вами будем проходить. Мы с вами говорим о том, что человек проходит в своем движении духовном два состояния. Можно это скрытие двойное, скрытие одинарное, затем махсом, так называемое вознаграждение и наказание, и любовь. А это гмартикул. До этого у него есть состояние, которое называется бессознательными. Бессознательное состояние. И это состояние, оно может продолжаться тысячи лет. Естественно. Тысячи лет мы с вами были в бессознательных состояниях. Мы дошли до состояния, когда мы начинаем с вами ощущать точку в сердце,

И начинаем входить в эти состояния. Скрытие, двойное, одинарное, затем вознаграждение и наказание, и любовь. Так вот, давайте посмотрим, как Баля Сулам описывает эти состояния. Мы увидим, что в принципе, были мы в них, не были мы в них, иногда бываем, иногда не бываем, это в общем не имеет значения. Эти состояния, они не могут быть пройдены очень быстро человеком. Они духовные, в духовном времени нет. В духовном есть только наработка усилий, отработка тех решимот, которые из нас поднимаются. Как только мы это решимо реализуем, сразу же другое. Поэтому пройти этот путь мы можем очень быстро. Как только мы входим в скрытие, одинарное, двойное, здесь уже измеряется все не так, как здесь в бессознательном состоянии тысячелетиями, а измеряется уже нашими усилиями. Здесь только наша реакция определяет время. Мозганы работают? Кондиционеры, да? Нормально? Да? Так вот он пишет, Баля Сулам. Двойное скрытие. В книгах оно называется скрытием в скрытии. Это означает, что человек не видит даже обратную сторону Творца. То есть он когда-то ее видел, а сейчас он понимает, что он ее не видит. Что значит обратную сторону Творца? Прямая сторона Творца называется паним, лицо. Это доброе отношение Творца ко всем и к человеку, к самому. Так он это чувствует. Это уже раскрытие, лицо. Обратная сторона – это когда человек чувствует себя плохо, но понимает, что это исходит из Творца. Тогда он ощущает обратную сторону Творца. А двойное скрытие,

0: No, come on, not to be
1: Что они пьют?
2: Всем здравствуйте, начинается молитва.
1: Саки,
2: я
1: сейчас
2: не могу спать.
3: Типа собирает все нецуцин в коробку и везет своим гаврилом. Это как я понял.
4: No, no. It's a space where...

0: специально мне поставил. У меня тарелка. Спасибо.
1: Я понял, не все успеют.
0: В центр вот сюда поставить.
2: Жень, поставь там.
1: Нас одно.
3: Двинулось где-то на несколько минут. Я думаю, что мы тебя на другую успокоим. Просто он сидел с нами уже на подготовке.
0: С удовольствием.
3: Следующий,
0: так, тогда я смогу спокойно покушать.
3: Спокойно кушать. Только с кабанов.
0: Только от волнения избавиться.
3: Если
0: не дают слова.
1: Сейчас ты чехота будет ждать. Тебя не писал?
0: А когда мне в следующий раз дадут слово, я тоже буду за этим столом находиться?
3: Ну, посмотрим, да. Есть варианты разные. Вы можете сидеть там, а потом за этим. Завтра снимают, завтра нет, завтра делают молодежь. Суду делают молодая группа.
1: Ого.
3: А потом следующий судок уже обычный. Ну, лихаем, говорим, я слухаем. Опа. Что за первый?
1: Как ты?
3: Перевелись еще богатыри.
1: А,
3: сумма, да. Уже неудобно как-то и предлагать выпить молча.
1: Если ты не настаивал, я бы.
3: Не настаивал.
4: Абсолютно.
2: огромная благодарность. Бесконечная благодарность.
4: Нас начинаем в 14. Да, в 14. Но там время сильно лепше. Лучше, лучше.
5: Раз. Раз, раз.
6: Дай Барух. Здравствуй, Женя.
7: Дорогой, привет.
6: Наконец-то мы с тобой встретились в неформальной обстановке, свободной от работы.
7: Отлично.
6: Посмотри, где мы находимся, дорогой. Посмотри, какие люди вокруг нас. Это место наполнено любовью, радостью, дружбой, связью, счастьем.
7: Очень благодарен, что нам сегодня стажерам позволили, мы удостоились провести эту трапезу. Сейчас, я не знаю, как ты, но я вот чувствую, что это уже какой-то новый уровень Нейбаруха, когда мы все сблизились в одну семью. Вот сегодня у нас была экскурсия, и Акока, я всегда думал, он такой где-то высокий, в очках, умный, а И он так просто нам всем присел и вместе говорит: ну мы же одна семья. При том, что он многих первый раз видит. А в семье мы все близки, у нас нет секретов, у нас доверие, любовь. И я не знаю, как у женской стажировкой, но за мужчин я могу сказать, что крайне рекомендую каждому попробовать эту трансформацию, которую нам дает Нейбарух абсолютно в подарок, как пришли.
6: И здесь у нас сейчас за столом сидят стажеры, и мы накрывали трапезу. И мы сегодня пришли к выводу все вместе, что стажировка меняет жизнь. Да, и мы очень благодарны Нейбарух за такую возможность. Это просто невероятно.
7: И здесь конгресс уже идет, вот пока здесь приезжают люди, идет уже конгресс, соединяются. израильское кле, мировое кле. И мне иногда даже бывает как-то неудобно, неловко, насколько нас поднимают. Вот хочется что-то отдать, потому что каждый товарищ израильского кле очень дорог, каждый товарищ мирового кле. И в целом хотелось, чтобы мы увидели друг друга новыми глазами, не стеснялись, не экономили улыбки, не экономили объятия. И все, что мы откладывали на когда-то, сейчас самое время сделать.
6: Мы с вами находимся на особенной трапезе. Трапеза друзей. Трапеза величия товарищей. Трапеза величия группы, величия рава.
7: И, кстати, давай послушаем, что думает по этому поводу рав.
8: Бне барух. Я хочу сказать несколько слов за наших товарищей, которые приехали к нам сюда из Сиромева Кли. Мы на этот раз чувствуем еще больше какое-то большое дополнение, особенное, горячее, теплое, насколько это добавляет нам больше, чем мы даем им, они дают нам. Я говорю это и в плане общего, группового, а также и духовного, как материального, так и духовного. И это очень важно, и желательно, чтобы мы развивали еще вот такие приезды, посещения. Это добавляет нам много на этом празднике. Я надеюсь, что это будет продолжаться. Я надеюсь, что мы поднимем. Давайте поднимем сейчас Лехаим за товарищей, которые приехали, которые очень хотели приехать и не смогли, но еще приедут, у них будет еще возможность. Вы знаете, что здесь вас ждут и принимают вас открытыми объятиями и глазами. Спасибо вам за все, что вы сделали на этот праздник. Лехаим.
6: Семинар. Вопрос на семинар. Давайте поговорим о величии товарищей, которые приехали издалека, и товарищей, которые находятся здесь.

0: Yeah.
1: Now I know that
0: it's my big family. First time when I feel that it's my big family. It's really little humanity. All humanity in miniature here, and it's all part of my of me. It's unbelievable. Wow.
2: Thank
0: you for your book. Спасибо. Такие разные все, морды, лица, о, прекрасно. Это так оно, знаешь, рисует,
1: прям вот так изменяется на глазах.
0: Прекрасно же. Так это ж ты так не видишь.
3: Спасибо.
0: Чудеса.
3: Да.
1: Мысли. Ну, Андрей, скажи тогда за величие товарищ.
4: Да, меня эмоции переполняют. А мне надо быстро что-то сказать, да? Если быстро, то...
0: 40 секунд. Да,
1: все посиди.
4: Благодарю Творца, что нахожусь вот вместе с вами в таком приятном обществе, что меня сюда пригласили за этот стол, и здесь ощущается Творец. Михаил.
1: Алкоголь можно, да, еду нельзя.

0: Сейчас для вас скажет Соня, которая является самой заботливой, любящей мамой всех стажеров и стажерок, или как их подруг... стажерим и стажерот, я не стажерет, как это назвать, посланников Творца со всего мира, вот, которая нас большой любовью все это организовала и поддерживает. Соня. И Хаим Соня передаем.
1: Туда. То,
2: хорошо, так в общем, это не только Соня, у нас есть большая команда, и об этом я хочу в точности сказать. Для того, чтобы сюда приехали товарищи, как хочет муж, и мечтает об этом, чтобы наш центр был наполнен жизнью, и было здесь 360 дней в год товарищей, которые привносят жизнь в центр и переживают все, что мы каждый день делаем здесь. Работает большая команда. Только вот эта вот команда, которая, вы видите, не только это, но нужно говорить с людьми, провести интервью, прислать им приглашение, приспослать, чтобы они могли пересечь границу и встретить их, подготовить для них. Есть команда, которая готовит им все принадлежности, и мыло, и шампунь, и все постельные принадлежности, чтобы была еда, чтобы было все. Есть очень широкая, обширная такая команда. Я скажу вам несколько имен, и поймите, насколько важно, что они делают. Есть товарищи, которые здесь не находятся, они часть команды. Насколько, какая важность есть у каждого товарища, который работает, в общем-то, скрыто, они даже, никто их не знает. Вот Ольга Флейшер, Леа Гольдин, Лена Райн, Настя Шахар и Анна Готова из Финляндии, Барух Меламед и Кирилл, и его жена, и Анна Поставильский, которая подготавливает приглашение. Давайте все вместе поддержим этих товарищей, которые работают в скрытии, преданности полной. Даже никто не знает их имен. И дайте нам, дай Бог, чтобы у всех у нас была такая возможность работать и доставлять наслаждение Творцу. Большое спасибо. И мы переходим сейчас, подождите, мы переходим в клип, который подытоживает первое 2006 года.

0: Да, сейчас мы хотим представить товарища из чехословацкой группы. Он нам раскрылся с удивительной стороны, товарищ. Оказывается, знает русский, мы ему 3 дня переводим с английского на английский язык, а он, оказывается, говорит по-русски. В общем, настолько удивительно скромный товарищ и настолько великий. Мартин, пожалуйста, поделись.
1: Друзья, я по-настоящему волнуюсь и впечатляюсь этим окружением. И это не трудно быть горящим, когда я вижу великие сердца. А что мне делать, когда я буду дома?
2: Если кувса балев,
1: у меня есть коробка.
2: Кувса кмо сука.
1: Такая в сердце, как сука.
2: Зе омерли, ше...
1: Это говорит мне...
2: По-английски. That it is that there is sensitivity.
1: И наполнено чувством.
2: That leads one the sensitivity to hearts or friends. That can
1: чувством сердец товарищей, которые могут осветить сердце.
2: Sparks in Хаварим, in
1: воспламенить эти искры в сердцах товарищей.
2: To the great flame.
1: Так вот, это что было большое, это огромное пламя.
2: And it says about this environment that is here in Tudala Laze.
1: Я хочу поднять большой лихаим. Это свидетельство тому, что есть огромное личное окружение. Спасибо всем, лихаим.
3: Друзья, а теперь у нас потрясающая группа, которая нам передаст свое тепло, своих сердец. Она находится очень далеко. Я ни разу не был на этом континенте. С Божьей помощью когда-нибудь, наверное, буду. Но группа Флориды, 90% она... Мне кажется, фокус-группа, когда я смотрю трансляцию, она моментально готова включиться в любой процесс. И я знаю там несколько товарищей очень хорошо. И если когда я поеду в Америку, то приеду к вам. И мы очень хотим вас услышать. Группа Флориды, пожалуйста.
4: Come. Thank you. We're so happy to be together here in Florida.
1: Спасибо, мы так рады быть здесь вместе с вами во Флориде. Мы собираемся раз в месяц таким образом, и получилось так, что мы вместе с вами на трапезе. И у нас есть товарищ великий из Чехии, Владимир, который приехал вчера ко мне домой.
4: Really rang true in my heart, and that I.
1: И есть одна вещь, которая получила отклик в моем сердце, и я почувствовал, что это просто вошло в мое сердце, когда он это сказал, как сказано, что слова, которые выходят из сердца, входят в сердце, что мы навечно объединены вместе со всеми товарищами в мире. Небарух.
4: Our connection.
1: Есть у нас это намерение на объединение между нами. И одна из вещей, которую мне сказал вчера вечером Владимир, что я вообще ничем не озабочен. Единственное, что меня заботит, это соединиться с товарищами. Это единственное, на чем я сконцентрирован. Я слышал это и раньше. Но нужно было, чтобы приехал этот товарищ и сказал эти великие слова и раскрыл мое сердце, чтобы я смог впитать это по-настоящему, по-новому. Я почувствовал вдруг это по-другому. И это то, что я думаю, что делает этот праздник. Это действительно, нам нужно быть очень сосредоточенными, сконцентрированными на том, чтобы быть все вместе, соединиться с нашими товарищами в десятке, со всеми товарищами. Нет ничего более важного, друзья. Это наша группа, которая поможет нам прийти туда и сделать это. Давайте объединимся, друзья, над всем, над всеми различиями. Давайте объединимся, Лехаим.
3: Так, наш еще один дорогой товарищ за столом, тоже стажер, Шандор. Он очень интеллигентный, скромный, но очень великий. Он всегда приходит на урок с ноутбуком, везде подключен, так с большими наушниками, я ему все время завидую. Кто-то, и он дает большую важность. Я помню, ты приехал первый раз с такой же улыбкой в Нейбарух. И вот она тебя не покидает. Очень рад, что с тобой знаком. И скажи пару слов. Открой нам сердце.
5: Thank you, my dear friend. My friends, everything's based on the preparation. And we, as a couple of friends here, prepared a meal for you today. And when we started, we were told that we have to do it alone because we are responsible for it.
1: Несколько товарищей мы подготовили эту трапезу, и нам сказали, что мы должны это сделать сами, и мы будем ответственны за все трапезы. И выяснилось, что это не так, что очень много товарищей из Израиля приехали и помогли нам. Как мой великий товарищ сказал, мы действительно одна большая семья. Это большая семья, которая основана на этих искрах. Это настоящая большая семья, которую вы видите сейчас, и, как сказала Кока, он сказал несколько слов про регион. Я вижу действительно очень светлое будущее, много детей, которые будут продолжать наш путь. И этот регион будет постоянно развиваться и строиться, и мы каждый такой регион сможем построить и развивать, и то, что мы будем делать и в Венгрии, и будем помогать здесь, я буду приезжать сюда, буду помогать вам. И чтобы мы чувствовали, что несмотря на все изменения, благодаря им, может быть, и мы будем благодарить за каждое изменение. Каждое изменение — это наша следующая ступень. Мы стремимся, мы ждем, мы готовимся к нашей следующей ступени. Мы вместе готовимся к Конгрессу, и мы приглашаем всех товарищей из по всему миру выйти из десяток и войти в свое место географическое, поехать на такой конгресс, выйти из своего себя и войти в сердце, которое относится ко всей нашей семье. Вот со мной рядом Хавзула, мы вместе начали учиться, и я вижу, какие изменения происходят в нашей семье, в моей семье, в его семье. Это просто мы сказали и говорили об этом. Это просто прекрасно. Так давайте строить вместе одну большую семью во всем мире. Дыхаем, друзья.

0: Махар. Следующее действие наше завтра.
1: Наша следующая
0: подготовка к утреннему уроку. Эхаим.

Семинар в молчании. Попросим услышать каждое слово на уроке из желания найти Творца между нами. Строим духовное общество.

все действия, они происходят одинаково вроде бы. И Бурьин, и Камухин, и Бурьин, и Камухин. Каждый день механически, если посмотришь на него со стороны, он один и тот же, но никогда он не похож на другой. И также и в духовном. Парцов поднимается на следующую ступень. Механически это выражается одними и теми же стадиями роста, но на самом деле они все различные. Причем потрясающие отличия, характер, свойства, стиль, ощущения, проявления Творца, наполнение, стремление к нему, все абсолютно разное. И каждый день он абсолютно... Если в нашем мире есть что-то похожее с одного дня на другой день, даже если как бы не меняли эти дни, но все равно что-то в них прошлое, и даже нам это приятно, мы пытаемся добавить к прошлому что-то новое, приятное, но оно нас все-таки тянет, оно дает нам ощущение уверенности, ощущение своего «я», существования, то в духовном наоборот. Чем больше отрываешься от прошлого и переживаешь совершенно новое состояние, без всякой оглядки на прошлое, в этой мире ощущается жизнь, существование, и наоборот. Малейшее повторение прошлого, это просто смерть, это исчезновение ощущения жизни. Поэтому мы с вами будем вроде бы говорить о тех же вещах, но вы пытайтесь переживать их сегодня, слушая те же слова, пытайтесь переживать их уже по-другому, на другом уровне, сегодняшним вашим усилием. Ваши усилия создают новое ощущение на тех же прошлых вроде бы формулировках. Поэтому старого быть не должно. Если вы присутствуете на каком-то уроке у себя, неважно, кто его проводит, и вам кажется, что все, вы уже это слышали, незачем сидеть. Это просто невероятно... Это неправильное, абсолютно неправильное отношение к нашему материалу. На протяжении многих лет я с Равом приезжал в Тверью раз в неделю, иногда раз в две недели. И каждый раз мы изучали 16-ю часть Талмуда Сарасферот, и из этой 16-й части, может быть, страниц 30. На протяжении многих лет. Причем занимались мы в Твери подряд 7-8 часов. Допустим, там с 2 часов дня и где-то до 9 вечера. С перерывом там на ужин. Не считая утренних занятий. И все время одним и тем же. Это рассказывается там о строении Адама и каким образом он находится в объеме миров нашего мира и в объеме других миров по, так сказать, внутриконцентрических окружностей. Это один и тот же текст. Я его знаю на память. Но каждый раз в этом-то и была тренировка, чтобы каждый раз усилием пытаться пережить его по-новому. И именно вот такие усилия, когда ты глубже и глубже и глубже уходишь вроде бы в одну и ту же информацию, она и... Эти усилия, они-то и создают вот эти ходы, туннели, как бы, по которым ты входишь внутрь этого мира, или наоборот, можно сказать, изнутри, из себя, снаружи, через все эти объекты нашего мира, через все эти внешние ощущения, в более внутренние, пока не ощущаешь эту единую силу, которая всем управляет, властвует над всем. Это мысль, которая дает нам всем мысли, а мы просто автоматически ее мгновенно выполняем, без всякой задержки со своей стороны, без всяких своих каких-то решений. Просто являемся абсолютно полными, цельными, совершенными частичками в том смысле, что действуем в соответствии с,

этой мысли. Так человек обнаруживает себя, когда он оказывается по ту сторону махсома. А далее ему начинают поставлять всевозможные ощущения, помехи, благодаря которым он продолжает все равно выявлять единство этой силы, что нет иных сил, свойств, намерений, мыслей, кроме ее единственной. И даже то, что кажется она какой-то там двутриликой, это все неверно. Человек начинает понимать, что это все только в нем происходящие изменения, помехи, так называемые помехи, благодаря которым он выясняет все больше и больше единства одной управляющей силы. И в той мере, в которой выясняет это, все больше и больше включается в нее, сливается с ней. И начинает сопоставлять себя с ней, пытается и просит, чтобы она ему открылась для того, чтобы уподобиться ей. А уподобление, как мы уже с вами говорили, оно может быть по внешнему проявлению Творца относительно творений. Потому что сам Творец скрыт, абсолютно полностью скрыт. Это называется ацмуто. Мы не постигаем его в этом виде. Мы постигаем его только внутри нашего кли. Свет создал кли, и кли постигает то, что его наполняет. Когда человек начинает стремиться к тому, чтобы походить на эту высшую силу, слиться с ней, соединиться с ней, то есть, значит, походить ей, другого метода сближения в духовном нет, только методом подобия. Как он может узнать, как ведет себя эта высшая сила? Он начинает просить. Он начинает просить Творца, чтобы тот проявил его себе, ему. А Творец проявляет себя внутри кли, внутри того кли, который он создал. То есть человек обнаруживает себя стоящим снаружи всего человечества, и он видит, где бы он ни находился, что бы он ни слышал, что бы он себе ни представлял, он видит, как Творец относится ко всем творениям. Как он полностью властвует в них, определяет все их состояния, движения, мысли, поступки. И все это исходит из абсолютнейшей любви и доброты. И в этой мере человек начинает сам проникаться любовью и добротой ко всему человечеству. Вывод. Мы сами никогда не можем понять, что такое любовь и доброта к ближнему. Закон «возлюби ближнего, как самого себя» – это закон, по которому Творец относится к творениям. Выполнение этого закона относительно других ставит нас в соответствие с Творцом. То есть в мере нашего подобия в этом Творцу мы сближаемся с ним, сливаемся с ним и, или другими словами, поднимаемся по ступеням духовной лестницы. И никакого исправления на наш эгоизм сегодняшний, на наше желание любыми путями использовать других ради любой своей выгоды, никакое исправление этому не может быть до тех пор, пока не увидим Творца и не обнаружим, что Он таким образом относится к творению, и Он властвует в этом своем желание над всеми, определяет все. То есть раскрытие Творца, оно является спасением для нас, как с точки зрения понимания, что такое замысел творения, как он реализуется Творцом,
каким образом мы можем примкнуть к нему, к этому замыслу, войти в него, или то, что то же самое, сблизиться и слиться с Творцом. И человек, который начинает видеть человечество, то есть быть подобным Творцу, он начинает совершенно по-другому воспринимать все существующее, себя и всех остальных. Вот об этом и говорится в этой статье Баля Сулама «Скрытие и раскрытие Творца». Вчера мы говорили об этом, и позавчера говорили об этом, как предисловие к тому, что сегодня мы будем изучать. Мы увидим, насколько человек переживает крайние состояния, совершенно непонятные трансформации. Но оно действительно так происходит. И при том, как мы уже говорили, переход Махсома, он может быть таким, что человек то высовывается в высший мир, то немножко уходит, то немножко высовывается, то немножко уходит. И получается, что вот эти переходы, они изучаются им как бы на грани, такие пограничные явления. Вот попытаемся мы одновременно с тем, что читаем этот текст, переживать в себе эти состояния. А затем, после того, как мы попытаемся найти в себе нечто подобное, попытаемся проанализировать и понять, откуда, почему, чем определяются эти состояния. Для чего нужны такие занятия? Не писать тут, рисовать миры, сфероты, как-то все. Все это все уже знаете. Мы с вами занимаемся уже давно на наших виртуальных уроках. Ничего нового я вам сказать особенно не могу. Все новое, оно должно быть изнутри нас. Когда мы начинаем переживать, пытаемся войти в эти состояния, мы пытаемся их в себе создать, мы в себе как бы создаем будущее свое состояние, предпосылку. Мы пытаемся вообразить себя на более высшем уровне. В этой мере, в мере устремления к этому более высшему уровню, мы вызываем на себя окружающий свет. Тавили с Кабала Лиматхилин Мельешем. Улайкан, Габриэль, ну? А, может, здесь внизу. Здесь под вами есть книги. А, ешь, зел. Маспик. Туда. איפה הקדמה לטס אצלנו כאן? 198. תודה. בעל הסולם рассказывает, я повторяю опять, но не важно, а вы еще раз по-новому переживайте эти слова. Бали Сулам в пункте 155 в Талмуде, в предисловии к Талмуд Сверд говорит нам, что все изучение Кабалы, которая является, в принципе, нашим самым главным. Ну, есть практическая Каббала, это наше участие в группе и построение наших отношений в группе по подобию более высшей ступени. Это вызывает окружающий свет на нас, потому что мы желаем этой высшей ступени. Это практическая Каббала. И теоретическая Каббала – это когда мы в процессе учебы изучаем, а о более высшей ступени, как она себя ведет, какие там законы в каких-то мирах. И также в мере желания, устремления быть, находиться, подняться в эти миры, мы в этой мере вызываем на себя окружающий свет. Он поэтому и пишет, что каббалисты пишут книги для себя, для того, чтобы обмениваться духовной информацией и помогать таким образом проходить быстро духовные состояния друг другу, из поколения в поколение,
Мы сегодня можем читать книги, которые написаны 2-3 тысячи лет назад. Они для нас не являются какими-то закрытыми книгами. Тот же язык, те же определения, абсолютно то же самое. Методика, конечно, для начинающих меняется кардинально, потому что души все новые и новые. То есть те же самые души, но уже в более обновленном эгоизме, не сходят в наш мир, облачаются в тела. Для человека, который постигает высший мир, для него же времени нет. И он находится с теми же, кто там находится, неважно, из каких гильгулим, кругооборотов в жизни. То есть, может быть, он пережил когда-то это давно, кто-то другой сегодня и так далее, то есть неважно. Но каббалисты пишут поэтому свои книги, они являются актуальными для всех, кто находится в высших мирах, неважно, из какой эпохи они написаны. А для чего они пишут это нам, так он здесь говорит, Бааль ха-Сулам, они пишут эти книги нам только для того, чтобы мы во время учебы пожелали быть на этих уровнях, о которых говорится в этих книгах. Таким образом, мы привлекаем на себя высший свет. Так он и пишет. «Вафаль пиши, и нам и вини машелом дим, или митохэшек ве рацона хазак лавин машелом дим, и урим алеем это урод, а мы кефим это нешматам». То есть из того, что они, люди, мы, которые находятся в этом мире, очень желают узнать, что же происходит в высшем мире с их душами, в каком состоянии они на самом деле должны быть уже сейчас, как им к этому состоянию подняться. Вот это их желание, оно вызывает свыше, притягивает свыше Ор-Макиф, окружающий свет, который подтягивает нас вверх. Так вот, два вида есть таких действий. Это в группе, когда мы создаем искусственное такое состояние якобы более высшей ступени, относимся друг к другу якобы с любовью, якобы с участием, естественно, якобы все мы эгоисты, но мы, поднимая себя таким образом, искусственно приподнимая, вызываем на себя окружающий свет. И во время учебы, когда мы стремимся оказаться там, где мы, что мы учим, на том уровне, который учим, также вызываем на себя окружающий свет. Поэтому давайте представлять себе эти состояния, о которых мы с вами будем проходить. Мы с вами говорим о том, что человек проходит в своем движении духовном два состояния. Можно это скрытие двойное, скрытие одинарное, затем махсом. Так называемое вознаграждение и наказание, и любовь. А это гмартику. До этого у него есть состояние, которое называется бессознательными. Бессознательное состояние. И это состояние, оно может продолжаться тысячи лет. Естественно. Тысячи лет мы с вами были в бессознательных состояниях. Мы дошли до состояния, когда мы начинаем с вами ощущать точку в сердце. И начинаем входить в эти состояния скрытия. Двойное, одинарное. Затем вознаграждение и наказание и любовь. Так вот, давайте посмотрим, как Бааль ха-Сулам описывает эти состояния. Мы увидим, что в принципе были мы в них, не были мы в них, иногда бываем, иногда не бываем. Это, в общем, не имеет значения. Эти состояния, они не могут быть пройдены очень быстро человеком. Они духовные, в духовном времени нет. В духовном есть только наработка усилий, отработка тех
отработка тех решимот, которые из нас поднимаются. Как только мы это решимо реализуем, сразу же другое. Поэтому пройти этот путь мы можем очень быстро. Как только мы входим в вскрытие, одинарное, двойное, здесь уже измеряется все не так, как здесь в бессознательном состоянии тысячелетиями, а измеряется уже нашими усилиями. Здесь только наша реакция определяет время. Мозганы работают? Кондиционеры, да? Нормально? Да? Так вот он пишет, Баля Сулам. Двойное скрытие. В книгах оно называется скрытием в скрытии. Это означает, что человек не видит даже обратную сторону Творца. То есть он когда-то ее видел, а сейчас он понимает, что он ее не видит. Что значит обратную сторону Творца? Прямая сторона Творца называется паним, лицо. Это доброе отношение Творца ко всем и к человеку, к самому. Так он это чувствует. Это уже раскрытие, лицо. Обратная сторона – это когда человек чувствует себя плохо, но понимает, что это исходит из Творца. Тогда он ощущает обратную сторону Творца. А двойное скрытие, скрытие в скрытии, это скрытие обратной стороны. То есть человек даже не понимает того, что не ощущает того, что все, что в нем есть, это исходит из Творца. То есть человек не видит даже обратную сторону Творца и говорит, что Творец покинул его, не обращает на него внимания. Смотрите, то есть человек говорит о том, что Творец покинул, не обращает на него внимания. То есть человек понимает, что он находится в мире, в котором существует Творец, но Творец от него абсолютно отрезан даже своим отрицательным воздействием. Находимся ли мы всегда в таком состоянии? Мы часто переходим в бессознательное состояние и усилиями должны себя вводить в состояние одиночного или двойного скрытия. Ничего страшного, потому что все эти состояния, они переживаются очень быстро. От них и до Махсома может быть мгновенный переход. А все страдания, которые он получает, он относит за счет судьбы и слепой природы, поскольку пути управления становятся для него настолько сложными, запутанными, он настолько не понимает вообще, что с ним происходит, что это приводит его к неверию. То есть, что значит неверие? Он теряет всякую мысль о том, что существует какая-то единая сила, которая всем управляет. Он считает, что в мире есть зависимость от жены, детей, начальника, окружающих там, правительства, полиции и так далее. Эти состояния все называются состояниями двойного скрытия. Но он понимает, знает, что он находится в этом состоянии. Иначе это состояние не называется двойным скрытием. Скрытие или раскрытие. Человек ощущает в себе, относительно себя. Если есть контакт с Творцом, он начинается отсюда. Двойное скрытие, одиночное, раскрытие первое и раскрытие второе. Давайте мы здесь напишем. Двойное одиночное скрытие, а здесь раскрытие один и раскрытие 2. В таком состоянии молится о своих бедах и совершает добрые поступки, но не получает ответа. То есть он понимает, он пытается что-то делать, но он не чувствует на них никакого ответа от Творца. То есть я что-то делаю в группе, в учебе, прикладываю огромное количество усилий, проходят месяцы, никаких результатов я не вижу. Результаты от меня скрыты. Оно в тот момент, когда перестает молиться о своих несчастьях, получает ответ. То есть он как бы
видит, что мир управляется не в мере его связи с Творцом. Всякий раз, когда собирает силы верить в высшее управление и исправляет свои действия, то есть усиливает свое влияние в группе, участие в занятиях, отворачивается от него удача, и он безжалостно отбрасывается назад. Приходят ко мне люди, говорят, полгода занимаюсь, год занимаюсь, ничего нет, наоборот, все хуже, на работе, здоровье, дома, вообще, все идет, все сыпется. Двойное скрытие Творца. Если вы скажете наоборот, значит, вы полностью вообще отрицаете власть, влияние, управление Творцом. Значит, вы находитесь уже еще до того, как сознательно, как вошли в какую-то связь. А когда отбрасывает веру, то есть мысль о том, что это все-таки исходит из Творца, и ухудшает свои действия, тогда обретает большую удачу и живет, дышит полной грудью. Это пишет Бааль ха-Сулам, и очень четко он при этом ставит ударение на все эти ощущения человеком. Попытайтесь действительно представить себе, что это так. Вы этими своими упражнениями сократите свои пребывания в этих состояниях. Вы уже сейчас можете их отработать. Не получается у него зарабатывать честным путем, а только через обман. Ну, осквернением шаббата имеется в виду не то, что религиозные исправляют субботу, а имеется в виду все те законы, по которым человек должен войти в высший мир. Наоборот, чем он их не исправляет, не обращает внимания на группу ни на что, он ходит гордый, что вот якобы он преуспевает больше остальных. Все его знакомые, выполняющие Тору и заповеди, то есть каким-то образом пытающиеся себя исправить. Тут все говорится, конечно, на уровне не обычных верующих, а на уровне тех, кто занимается своей внутренней работой. Они страдают от бедности, многочисленных болезней, презренны в глазах людей, кажутся некультурными, глупыми, лицемерными, до такой степени, что мерзко ему даже мгновение сидеть с ними. А знакомые, высмеивающие его веру, то есть те, кто считают, что они сами хозяева в этом мире, что они этим управляют, они преуспевающие, здоровые, находятся в полном согласии с собой, не знающие, что такое болезнь, умные, обладающие хорошими качествами, симпатичные во всем. Так ему кажется мир, таким образом он его градуирует. К этому его тянет, а к этому нет. Вследствие определенного скрытия Творца. Естественно, что человек находится, ну вот, как какой-то кусочек железа над магнитом. Магнит приближается, железо приподнимается. Магнит отдаляется, железо опускается. То есть человек тут, конечно, ничего с собой не может делать. Он не может никоим образом определять никакие свои состояния. Все его состояния определяются свыше приближением или удалением Творца от него. Так, естественно, те слова, все то, что человек сейчас ощущает, все то, что он говорит, то, что Бааль ха-Сулам описывает, все это является именно мерой такого скрытия Творца. То есть, если мы здесь начертим какой-то другой график, то мы можем начертить так. Двойное скрытие Творца, одиночное и как бы приближение Творца к человеку, света к человеку. Ну, я не так бы нарисовал. Я тут не могу по-другому нарисовать. В принципе, это заканчивается здесь, а потом уже входит в... Давайте так напишем. Здесь плюс эгоизм, а здесь минус эгоизм. То есть

минус эгоизм. То есть здесь творец удален от человека, начиная с Максома и дальше, он уже внутри человека, и насколько внутри человека, это уже определяется ступенями за Максомом. Когда высшее управление устраивает это человеку таким образом, это называется скрытием вскрытии. Тогда человек стремится сбросить этот груз и не может продолжать укреплять себя, чтобы верить в то, что страдания приходят к нему от Творца. Это означает, что он не видит даже обратную сторону Творца. И в этом состоянии человек получает страдания. То есть, естественно, все ощущения наших страданий в мире, они происходят только в мере удаления Творца от нас. И поэтому тут пишется: недостаточный заработок, избегает товарищей. Когда делает плохие поступки, то наоборот, они вознаграждаются как бы. Поступая честным путем, видит, что он, при этом он проигрывает и так далее. То есть все есть в таком состоянии ощущения его исходят из того, что обратное скрытие, оно дается человеку для того, чтобы он, преодолев все именно эти сомнения и все то, что видится ему положительного вскрытия Творца, обратил это в отрицательное. То есть, вот все то, что мы видим в таких состояниях, направленное против духовного продвижения, мы должны понять, Творец специально создает нам эти условия именно своим двойным скрытием, для того, чтобы мы на эти условия сделали свои исправления. Понятно. Только для этого и вызвано это двойное скрытие и это ощущение в нас. Если человек не отрывается от того, что эти ощущения в нем вызываются Творцом, то, соответственно, этим он и двигается вперед. Следующее состояние. Если человек преодолел определенное количество раз, несмотря на то, что ему кажется, что идти своим путем, не сближаясь с Творцом, выигрываешь, все-таки предпочитает сближение, притяжение Творца к себе, то он переходит в одиночное скрытие. Одиночное скрытие. Творец скрыт. То есть он ведет себя по отношению к человеку не так, как подобает ему в соответствии с именем «добрый, творящий добро», а наоборот. Чем отличается двойное скрытие от одиночного? Мы уже говорили, в одиночном скрытии человек чувствует отношение доброе или недоброе Творца, он понимает, что оно недоброе. Допустим, все проблемы, которые у меня есть в мире, я уже связываю с Творцом. Вот на меня там кто-то накричал, вот на меня кто-то рассердился, кто-то мне что-то плохое сделал, я что-то потерял. Все, чтобы не было со мной плохо, я уже связываю с Творцом. В двойном скрытии я не связываю это с Творцом. Я чувствую, что я получаю это от Творца, я понимаю разумом, что я получаю это от Творца, но чувствами я это не ощущаю. В одиночном скрытии я ощущаю, что это мне подсовывает Творец. Он мне делает все эти подлости. В этом случае человек не видит хорошую сторону лика Творца, но он верит, что все же Творец устроил ему все это в качестве наказания за то, что он совершил. Или для того, чтобы сделать добро впоследствии. Как сказано, кого полюбит Творец, того и взыщет. В этом состоянии, в общем-то, находимся мы. Проблема у нас только в том, что мы не желаем усилиями воли находиться все время в этом состоянии. Оно требует от нас внутренних больших усилий. Но, в принципе, большинство из нас находится в нем. И остерегись сказать, что все это приходит к нему по воле слепого случая и природы без расчета и знания. То есть получается, что и здесь у нас существует сомнение, происходит ли это от Творца или нет. До тех пор, пока Творец не раскрывается, до самого Максома у нас нет
абсолютно никакого четкого ощущения Творца, и всегда у нас есть возможность сказать, есть его управление, нет, мы ощущаем его или нет. Все это абсолютно расплывчато, поэтому и называется окружающим светом. А укрепляющийся в вере, видя, что Творец надзирает за ним таким образом, считается, что видит обратную сторону Творца, так и получает от него страдания. То есть... До тех пор, пока мы не прошли махсом, до тех пор, пока мы находимся в двойном или одиночном скрытии, мы все время чувствуем отрицательные свойства, отрицательное управление на себе. Мы все время должны какими-то усилиями давить себя вперед, прилагать какие-то усилия, заставлять себя включаться в группу, в работу, в какую-то, в распространение, во что-то. Мы не видим в этом ничего положительного, но само нас не тянет. Описание. Или ему не хватает заработка, если у него многочисленные кредиторы, которые отравляют ему существование, и весь день он полон забот и хлопот, или он страдает от болезней, или неуважаем людьми. Это все отрицательные свойства, которые он ощущает на себе от стороны Творца в таком виде. Ни один план, который задумал, не осуществляется, и каждый день у него нет душевного покоя. Наши обычные состояния в наших группах. Что можно здесь предпринять? Мы, в принципе, находимся, часто выпадаем в бессознательное состояние, часто в скрытие двойное, в одиночное скрытие и вплотную даже где-то подходим сюда. Вуаль, дальше. Все зависит только от наших очень больших усилий. Эти большие усилия, они нас будут толкать все равно по всему этому диапазону, от махсома и обратно, туда и обратно, мы будем все время ходить. Мы не сможем никоим образом взять себя, удержать где-то в каком-то месте и систематически приближать себя к махсому. Мы не можем. Для этого нам необходима окружающая среда. Только окружающая среда может на нас постоянным образом давить, в дополнение к раскрывающемуся Творцу, создавать такое поле вокруг нас, которое нас бы постоянно давило бы, двигало вперед. Люди, которые не занимаются этим, не включают себя в окружающую среду, они гуляют здесь по этим состояниям, от бессознательного к двойному и к одиночному скрытию и обратно, десятки лет. Десятки лет. Здесь необходимо обязательно добавить силу группы. Без этого тут вообще невозможно. То есть, почему Бааль Сулам пишет в «Свободе воли» о чем? Он говорит, каждый раз, выбирая для себя все более и более и более и более лучшее общество, человек приближается к реализации духовной своей, к переходу махсома. Здесь нет никакой возможности двигаться вперед. Вы всегда будете болтаться немножко вперед, немножко назад. Если у вас такие неуправляемые внутренние состояния, это значит, вам необходима окружающая среда, добавлять каждый раз ее все время. Если есть какое-то движение назад, если даже на секунду человек упал назад, это значит, и он не был поддержан группой. Потому что в идеальном состоянии, как только появляется положительная сила от группы, так сразу же должна появиться отрицательная добавка к ней, чтобы она скомпенсировалась и пошла вперед. То есть самым правильным методом продвижения является продвижение, когда у тебя есть запас сил, тебе подбавили воодушевление, силы, уверенность от группы. И в это время в тебе происходит, соответственно, этому подъем твоего эгоизма из всей твоей этой самой коробочки, в которой весь он находится в скрытом состоянии. Так, чтобы именно в той мере, это значит, я обгоняю свои события, называется «Аним миурерата шахар», как Давид Амелах об этом, царь Давид об этом писал, что
идти всегда в той мере, в которой группа тебя ведет и поднимает положительно, она должна тебя в такой мере вести положительно, чтобы максимально, оптимально в тебе в это время раскрывался эгоизм. Если это идет правильно, тогда человек все время растет. Все время растет. Естественно, тут все определяется только группой и его слиянием с группой. Значит, наша задача заключается в том, чтобы создать такое общее поле, такую общую мысль, желание, которое бы нас постоянно двигало вперед. И каждый должен внутренними своими усилиями пытаться это сделать так, чтобы в первую очередь ощущая ответственность за то, что если он на секунду вылетает из этой работы, из этого устремления вперед, он этим просто предает своих товарищей. Раскрытие. Требование человека во время скрытия укрепиться в вере, то есть в том же отношении к человечеству, как и у Творца. В вере в то, что Творец управляет миром, приводит его к книгам. В Торе он получает свечение, то есть Ормакиф, и понимает, как укрепиться в вере в управление Творца. Верой называется свойство отдачи, которое потихоньку начинает проявляться в нас. И это свечение и сосредоточенность, которую он получает с помощью Торы, называется исправлением средством Торы. А когда соберутся они до определенной степени, Творец смилуется, то есть, что значит смилуется? Когда до определенной степени наберется устремление вперед на каком-то определенном уровне эгоизма, то есть достигнется какое-то накопление внутреннее этой энергии на эгоистической силе, то человек, Творец, что называется, смилуется над ним. Что значит смилуется над ним? Человек проходит махсом. Смилуется – это значит милость, это свойство бины, да, милосердие. То есть человек получает свойство бины. Это перевод на русский язык очень старый, неисправленный. Записки Баля Сулама, который он написал. Это его не статья, это то, что он написал просто как пометку, пометки свои. Поэтому текст здесь не обработан даже на иврите и тем более на русском языке. Вот. И прольется на него свыше Божественный Дух, то есть он получает свыше уже Ор-Макив, который постепенно входит в него и становится уже Ор-Пними. Здесь это Ор-Макив, здесь это уже Ор-Пними. Свет, который входит внутрь эгоизма. Это эгоизм здесь. Но это происходит только после того, как он раскрыл во всей полноте исправляющее средство, то есть свет Торы. Если он притягивает на себя Ор-Макив в достаточном количестве, тот в конечном итоге его исправляет и придает ему свои свойства. Свет исправляет кли, это мы знаем. То есть свет Торы, который человек вдыхает в тело, в свой эгоизм, вследствие укрепления веры Творца, приобретает свойство бины, он становится пригоден для надзора раскрытием Творца. То есть человек начинает раскрывать в себе свойства, что Творец добрый, творящий добро. Это то, что он начинает видеть. И в таком случае, что он ощущает? Получающий от Творца огромное благо и бескрайний покой. Это первое ощущение при переходе Махсома. Мы его уже описывали здесь с вами в наших занятиях, в всевозможных вариациях. Всегда находится в душевном удовлетворении, так как зарабатывает легко и в достаточном количестве. Но мы знаем, что человек, когда проходит махсо, мы с вами говорили, в первую очередь аннулируется его «я», то есть он перестает думать о себе как о существующем вне общего кли. Он явно видит это общее кли и Творца, наполняющий его, то есть находится уже в полном ощущение высшего мира. Высший мир называется видение общего кли, собрание всех душ и Творца в нем. Это ощущение диктует уже человеку все его
отношение к себе и к окружающим. Значит, огромное благо, бескрайний покой всегда находится в душевном удовлетворении, так как легко зарабатывает и в достаточном количестве. Я уже вчера это описывал по-другому даже, что в той мере, в которой человеку раскрывается Творец, и человек автоматически начинает ощущать Творца, мы с вами рисовали такую картинку. Я, каждый из нас, Творец, и все человечество, или все это кли общее. Человечество. Так вот, если я хочу приблизиться к Творцу, здесь миры. Асия, Яцера, Брия, Ацилут и Адам Кадмон. А здесь я. Это Махсум. Если я хочу приблизиться к Творцу, значит, что мне надо сделать? Я должен относиться к человечеству, к этому общему кли, так же, как Творец. Я – это точка в сердце. В таком случае я прошу раскрытия Творца. Что значит раскрытие Творца? Покажи мне твое отношение к человечеству. Покажи мне, кто ты. Покажи мне, каким образом ты относишься к ним. Если я именно об этом прошу, Творец раскрывается мне. А откуда я это прошу? Я это прошу из того внутреннего гена, который во мне постепенно разворачивается, реализуется. Вот у меня отработанная тут спиралька уже, а это сейчас постепенно раскручивается. Так вот, во мне появляется желание, я на это желание произвожу силовое устремление к Творцу, желаю стать ему подобным. Подобие – это только относительно общего кли, там, где он раскрывается. Мы с вами говорили, что это происходит уже в стадии 1, да? Нулевая стадия – это сплошной свет, а первая стадия – это уже раскрытие отношения Творца к творению. Творец создает кли и наполняет его полностью собой. Уже в первой стадии это происходит. Поэтому и вне этого нет ничего. Так? Затем это кли. Затем это кли разбивается на мельчайшие частички. Что значит разбивается? Ничего не разбивается на самом деле. Это все только относительно нас. Существует только одно вот это единственное состояние. Потом в нем начинает появляться второе состояние. Кли желает уподобиться Творцу, потому что свет так себя проявляет. Третье состояние, где оно проверяет, насколько оно может быть подобно Творцу. Четвертое состояние, где оно раскрывает полностью свою эгоистическую природу. Пятое состояние – цимцум. И так далее. Все эти состояния – это внутреннее ощущение кли. На самом деле, ведь в нем ничего не происходит. Здесь кли начала чувствовать Творца, поэтому она говорит: «Я не хочу получать свет». Я его не ощущаю, я его не получаю. Что значит «я не получаю»? Я не хочу его ощущать, но свет-то в нем существует. Первое состояние существует внутри второго, потому что второе, оно порождено первым состоянием, оно на нем базируется, оно находится внутри него и так далее. Затем, когда происходит цимцум, вот здесь вот цимцум алев, тоже ведь все остается внутри. Только я не хочу таким образом себя ощущать. Как бы закрывая глаза, я, как ребенок, не ощущаю, не вижу, не слышу. На самом деле состояние не меняется. Факт, то, что создано кли, и Творец его наполняет, это остается постоянным. И то же самое происходит с состоянием разбиения сосуда, потом его падения в наш мир. Это все относительно
внутреннего ощущения самого кли. Разбивается, затем через некоторое там количество действий кли разбивается. Что значит разбивается? Каждая его частичка начинает ощущать себя самостоятельно, не связанной с другими частичками. Просто она так себя начинает ощущать. Со стороны света, со стороны Творца, мы находимся в полностью наполненном виде, в полностью исправленном виде, в полном слиянии с Ним, ничего нам не мешает. Относительно нас Он, относительно Него мы находимся в абсолютно неизменном состоянии. Об этом говорит основной закон науки Каббала. Свет находится в полном покое. Ора Ильон немцаба минуха мухлетет. Так это звучит на иврите. А затем происходит именно вот это. Все вот эти состояния, они и нужны для того, чтобы выделить каждого из нас. Я, еще я, и таких много-много я. Всего 600 тысяч я. Мы об этом говорили. Для чего? Для того, чтобы каждый из нас теперь сознательно пришел к тому, что он желает, чтобы это состояние существовало. Он желает, чтобы Творец его наполнил. И он этого состояния сознательно достигает своими собственными усилиями. Таким образом, как бы он строит свое кли. Если я отношусь теперь ко всему остальному кли так, как относится к нему Творец, значит, я это первое кли создаю, я его строю. И если я при этом своими действиями к этому кли, к этим, к остальным душам, это вот то же самое, да? Если я к этим остальным душам проявляю себя как проводник света Творца, то я, значит, их и наполняю. То есть я таким образом произвожу вот это действие. Вот это действие в итоге я произвожу. Я – это точка в сердце. Это точка бины. Точка бины, точка Творца, которая во мне есть. Это не точка Малхут. Это не точка этого клей самого. Точка я, которая в нас, это так называемая хелики луками мал. Часть Творца свыше. Это то, что дано в нас, это то, чего нет вне, в неживой, не в растительной, не в животной природе. Опираясь на эту точку, если она во мне начала говорить, я начинаю строить вот это кли на самом деле. Или другими словами, вот это, которое дано мне в таком разобщенном виде. То есть я полностью здесь уподавляюсь Творцу. По действию я строю кли и затем наполняю его светом. Я при этом управляю Творцом как исправляющим светом. Я призываю его свет и говорю: дай мне возможность соединить все это кли. Я хочу, чтобы оно было соединено. Такие должны быть мои отношения к нему. Это и называется вот тут раскрытие уже вознаграждением, наказанием и затем любовь. Там есть несколько стадий. То есть я этим склеиваю обратно кли, а потом через меня оно наполняется светом. То есть таким образом человек и достигает такого состояния, когда он создает только из своей точки, которую ему дал Творец. Он создает абсолютно то же действие, то есть полностью уподобляется Творцу, то есть потом он выходит на такой уровень, здесь вот, который называется, допустим, Творец, тоже его назовем, я не хочу более высоко с вами сейчас пока залезать, то есть он выходит на такой уровень, когда он понимает все замыслы Творца, потому что сделал то же самое, он понимает все действия Творца, все его мысли, все его... все то, как Творец относится к творению, потому что проделал совершенно те же действия. Совершил абсолютно ту же работу, только из себя. Причем что тут получается? Получается так, что Творец создал вот это вот кли
Из ничего. То есть, что значит из ничего? Из какой-то точки, в которой нет никакого начала. Ешмиайн, так называемое. Из ничего. Желание получить, оно создано ничего, из ничего. А человек, потому как получил желание отдавать маленькое вот это от Творца, смог перекинуть мостик в обратную сторону. И таким образом он уходит в состояние, которое было до сотворения своего собственного. Он поднимается туда, где на такой уровне существует только сам Творец. Вот это все, что мы с вами практически сейчас начинаем реализовывать. И это все реализуется, естественно, как пишет Бааля Сулам, только в отношении нас ко всем остальным душам. Значит, что в таких случаях человек ощущает? Но опять-таки, здесь Бааля Сулам приводит такие красивые слова, что вроде бы для эгоизма они очень приятны. Получает от Творца огромное благо, бескрайний покой, всегда находится в душевном творении. Эти все ощущения, они ведь ощущаются уже в альтруистических желаниях, а не в эгоистических. Это следствие именно того, что человек перешел в другую, как сказать, он не состояние, как бы следствие того, что он вышел из своего «я», вселился в остальных, свое «я» потерял, свое «я» у него существует только в мере его нахождения внутри остальных келим. Именно, то есть не здесь он ощущает эти состояния, а в той мере, в которой он находится здесь, внутри остальных душ. Вот здесь он ощущает эти состояния. Огромное благо, бескрайний покой, душевное удовлетворение, легко зарабатывает, всегда в достаточном количестве, никогда не знает заботы и беспокойства, не знаком с болезнями, очень уважаем людьми. Болезнями это... Я вам уже объяснял, болезни, они не зависят только от конкретного человека, и вообще и неприятности тоже. Он рисует здесь идеальный случай, конечно, потому что до тех пор, пока не будет полного исправления всех душ, пока каждый из нас, я, свое не исправит своим отношением к общему кли, к Адаму, так называемому, да, до тех пор любой самый большой каббалист будет болеть и страдать в какой-то определенной мере, потому что он зависит от всех остальных келим. Но все равно ощущения, они относительно такие, как он пишет. Уважаем людьми, так он все ощущает, в той мере, в которой включается в этом. С легкостью заканчивает все начатое им и преуспевает, за что бы ни взяться. Когда не хватает, молится и все получает. Желание немедленно откликается Творец. Ни одна молитва не остается ненаполненной. И так далее. И наоборот, когда небрежен, в той же мере падает его успех. В принципе, ничего здесь особенно нового нет. Если Творец, Свет, создал нас, он создал под себя кли, и все, что находится в нем, таким образом ощущается в кли как приятное, потому что себя собою он создал кли. То есть он отпечатал в желании насладиться свою форму. От чего наслаждаться, что ощущать как наслаждение, а что ощущать как страдание. Обратное. То, что есть в Творце, поэтому мы ощущаем как наслаждение, а то, что нету в нем, ощущаем как страдание. И в той мере, в которой проявляются в нем какие-то свойства большие, в той мере мы ощущаем их в большем виде как наслаждение. В той мере, в которой они меньше в нем проявляются, мы ощущаем их тоже как более-менее, как меньшее удовольствие. А если в нем совершенно нет этих свойств, то в нас они ощущаются как страдания. Вот отсюда это исходит. Потому что свет создал кли и отпечатал в кли все свои свойства. Откуда в кли появились вообще все эти желания, 620 желаний, 600 тысяч душ, там разбиение на тарах, рапах, шас и так далее.
288, там 320, 365, 248. Откуда все эти свойства, все эти разделения на желания, на всяких сопряжения между собой? Это все в свете заложено. Творец таким образом сделал отпечатку. И

И наоборот. Все его знакомые идут честным путем, хорошо зарабатывают, незнакомы с болезнями и так далее. И так далее. А все те, которые не идут тем же путем, не имеют заработка, их осуждают кредиторы, выглядят глупыми, некультурными, плохими и так далее. То есть, в принципе, поразительно, насколько в человеке меняется, причем это интересно. Ну как можно сказать о человеке якобы в нашем мире, ну зарабатывает миллион, а этот сидит еле-еле на своей зарплате. Это, в принципе, объективные, в принципе, вещи. Проверь их счета в банке. И скажешь, сколько есть у одного, а сколько есть у другого. А здесь говорится, нет, не об этом. Я, если меняю свое состояние, свое отношение к общему кли, я вдруг вижу, что тот, у которого, может быть, миллионы в банке, абсолютно несчастен, ему не хватает на жизнь, у него на самом деле ничего нет. А тот, который живет на скромненькую зарплату, чуть ли не впроголодь, у него все достаточно. Ничего ему нет того, чтобы не доставало в жизни. Откуда такое может быть? Вроде бы, ведь объективные какие-то здесь должны быть мерки, измерения. Это же мы можем все измерить со стороны. Не от того каббалиста, который их видит, а на самом деле нет. Все наше ощущение мира, мы с вами уже говорили не раз, оно абсолютно субъективно. И только внутри нас отпечатывается. Поэтому трудно, может быть, объяснить эту картину. Но на самом деле человек, который видит в свете Творца, он начинает видеть все человечество не в той мере, в которой они оценивают себя из своего эгоизма, а в той мере, в которой каждый из них в большей степени включен в выполнение общего замысла Творца. И в этой мере он оценивает каждого из них как преуспевающего или нет. Не получилось как-то мне сказать это правильно. Что я хотел бы сказать этим? У меня эта статья «Скрытие и раскрытие Творца» находится в рукописи Баля Сулама на таком обрывочке. Это всего то, что он написал. Чем она хороша? Она хороша тем, что она показывает нам, насколько ощущение мира, оно субъективно. Оно только внутри нас. Оно только в той мере, в которой мы уподобляемся Творцу, мы ощущаем более истинную картину мира. Отходим, отдаляемся от Творца, ощущаем более искаженную картину мира. Нет у нас никакого другого выхода правильно себя почувствовать, регулировать себя, свои состояния, где находиться, кроме как притяжением на себя окружающего света, кроме как попыткой видеть свое существование в свете Творца. В таком виде, в таком случае, мы поднимаемся над уровнем наших гильгулим. Мы об этом вчера с вами тоже говорили, что в неуправляемом состоянии мы можем ощущать или высший мир, когда мы вне нашего земного существования, когда мы существуем как точка внутри общего кли, как точка, неощущаемое практически себя, или как в нашем мире существуют все люди, в абсолютно бессознательном, то есть неосознанно от духовного, неосознанном существовании. В том и в другом состоянии мы существовали с вами в течение многих

0: многие Гильгулим в течение тысяч лет. Сегодня у нас другая с вами задача, чтобы в течение этой жизни достичь такого состояния, когда бы мы находились бы в обоих состояниях одновременно. И в земной жизни в этой, и в высшей жизни в той одновременно. Что нам это дает? Нам это дает полное ощущение обоих жизней. В духовной жизни, если человек в этой жизни ничего не достигает, он всего лишь существует в виде зародыша, в виде семени, потому что он действительно из себя ничего не развил. Развитие духовного семени начинается от Махсома и далее. Если человек не начал это развитие, на всех этих стадиях, если он биологически умирает, он остается в своем первом нереализованном решимо, которое называется зера, семя. И неважно, сколько он проходит тут жизни, не проходит жизни, он все время остается в этом. Есть у него тело, значит, он чувствует себя в этом теле, как все люди в нашем мире. Нет у него тела, он чувствует себя как существующим просто в точке. В точке, как вам сказать, но что может ощущать собою капля семени? И только если человек начинает развивать себя уже с помощью экрана, тогда он начинает сопоставлять эти два вида жизни, то есть биологическую и духовную. А Гмар Тикун, как вы знаете, он достигается в этом мире. Как только человек достигает Гмар Тикун, тогда его уже состояние духовное не определяются нахождением в этом мире или в духовном. До полного исправления, до Гмар Тикуна, все равно он продолжает исправляться только в течение жизни в нашем мире. Вопросы? Да.
1: А что значит заработать честным, нечестным?
0: Что значит заработать честным или нечестным путем здесь?
1: Нет. Понятно, что заработок дома, всема как...
0: Духовно или как? Здесь он говорит о взгляде человека. Если человек еще не исправлен, ему кажется, что нечестным путем он может заработать больше. Это то, что здесь пишет Баль Сулам. То есть в мере своего исправления, уподобления Творцу возникает другая картина совершенно мира. То есть, когда начинаешь ощущать себя за Махсумом, то начинаешь видеть, каким образом на самом деле происходит управление, каким образом люди автоматически выполняют все желания и действия Творца, и таким образом к ним вообще уже не относишься. То есть к обычным людям, выполняющим автоматически все желания и действия Творца, нечего относиться, потому что каждый из них не самостоятелен. А выделяется из всей этой огромной массы, которую человек начинает видеть, только те, которые вышли за Махсум. Или они находятся в нашем мире, в телах, или они находятся вне тел, существующие как силы, как каждый из них имеет свой образ. Образ имеется в виду свой характер, свою силу. Это все каббалисты, все постигшие, вышедшие за Махсум в течение всех тысячелетий. И вот эти все вышедшие за Махсум, вне тел существующие уже, и те, которые в телах находятся, то есть в этой жизни реальной вместе с вами, в биологической, конкретно протекающей по часам в нашем мире, все они называются Исраэль, устремленные к Творцу. Независимо ни от пола, ни от возраста в нашем мире, ни от национальности, ни от чего. Они называются Исраэль. Потому что именно они устремляются к нему. Устремляются к подобию Творцу. Да.
2: А упоминали, что состояние после выхода за максом, оно неизменно. То есть мы не можем обращаться к состоянию первого-второго сплития назад. А сейчас мы сказали, что вы сказали, что после максома возможны такие переходы.
0: Наверное. Ян вас зовут, да? Да. Вы правы, у меня уже и вчера был каждый день этот вопрос. Видно, у людей это запало хорошо. Я подчеркивал всегда, что состояние, когда человек проходит максом, оно неизменно, обратно у него уже выхода нет. То есть перешли, все, слава богу, мы уже там. Любое состояние наше, и даже то, которое здесь, допустим, я отработал, оно тоже уже прошло, оно тоже уже во мне реализовалось, я его уже отработал, и во мне оно уже больше не вернется. Оно может во мне якобы повториться, но это уже все равно на другом режиме. Подойдет следующий раз, и следующий раз, и следующий раз, и я буду чувствовать себя еще, еще, еще, как бы находящимся в том же состоянии. Невозможно дважды войти в одну реку, но состояния эти могут повторяться. Переход максома, он одноразовый, он резкий, он не имеет возврата, но... Любое состояние, оно состоит из множества внутренних состояний. Я должен в этом состоянии при переходе максома отработать себя. Я вхожу, выхожу, я сам по своей воле, своими усилиями, меня учат. Это любое состояние, оно состоит из ибурья, ника, мухин. Любое состояние, оно... не протекает мгновенно, но все состояния, в том числе и это, они абсолютно только в одну сторону. Маалим бикодыш вело маридим бикодыш. Есть такой закон, что вообще все человечество и все мы ежесекундно продвигаемся только вперед. Назад нет ничего. А в духовном, когда начинаешь работать, это абсолютно явно ощущается. Если мы перейдем, мы перейдем. Обратно не будет возврата. Обратно не бывает. У нас есть хорошие к этому предпосылки. У нас есть к этому хорошие предпосылки. На самом деле, насколько, вот вы чувствуете сегодня как-то, завтра будет, может, по-другому, через пару часов будет другое настроение. Вы видите, как все меняется. Вот эти вот состояния, именно такие, что сегодня вроде бы как-то тяжелее немножко стало, это наоборот хорошо. Я смотрю с другой стороны, как Баля Сулам пишет, двойное скрытие-раскрытие, оно хорошее. Когда человеку добавляют немножко тяжести в его работе, а не вот это вот простого такого парения. Это хорошо, когда поют тут песни наши ребята. А в духовной работе, когда она идет немного так через силу, это самое продуктивное. И мы сейчас находимся в таком состоянии, когда в той мере, в которой мы можем получить, нам добавляют, еще немножко сможем, еще добавят. Вот сейчас нам надо по возрастающей начинать устремляться к этому. Поэтому я вас очень прошу, вы... пытайтесь оказаться по ту сторону. Нам надо представить себе именно такое состояние. Я думаю о других. Мне стыдно за себя, что я не могу их поддержать и помочь в том, чтобы они оказались на следующей духовной ступени, на первой духовной ступени. Это зависит от меня. И я этого им не могу сделать. Да.
3: После раскрытия точки в сердце человек переходит к одиночному скрытию или к двойному? И к максому он переходит из двойного скрытия или из одиночного?
0: Двойное одиночное скрытие, они чередуются. чередуется. Сначала двойное, как правило, потом одиночное, но и выход и туда, и обратно, он очень такой назиль, как сказать, ну, гладкий. Как?
1: Размытый.
0: Размытый, плавный. До тех пор, пока человек Максома не перешел, и окончательно, и точно, то есть не начал растить в себе ибур, масах на нулевой уровень эгоизма, то есть становиться уже зародышем. То есть что значит зародышем? Он тут начинает, к нему тут начинает перешел. Что значит перешел? Вот эта точка в сердце, с которой ты все время устремлялся, она получила здесь свой первый экран. А теперь к тебе начинает добавляться все твое нулевое эгоистическое желание. То столько, сколько добавится, ты даже не знаешь сколько. Но на все на это ты должен единственное, что сделать, раствориться в этом едином, единственном управлении мысли, замысли, который окружает и наполняет все. Это так? Как и капля семени в матери. Она полностью находится под властью бины, да, под властью развития силы бины. Эгоизм все время добавляется снизу, сила бины, мать, да, это има, добавляется все время сверху, и таким образом происходит развитие нулевого уровня экрана. Нулевой уровень экрана – это все отталкиваю, ничего мне не надо для себя. Я весь только на то, чтобы войти, вмыться, влиться во все мироздание, в котором безраздельно и полностью властвует единственная сила и Творец. Сколько бы во мне ни добавлялись всевозможных помех, вот сегодня они уже начинают добавляться в нас. Несмотря на это, я все равно в эти состояния обязан себя поднимать, входить. Если мы начнем вот сейчас это делать, постоянно, раз за разом, каждую секунду, как нас будут добавляться, мы будем все время стремиться почувствовать себя находящимся в одной единственной силе, в которой все мы едины, которая всем этим управляет, все в сердцах нас наполняет, мы начнем ее постепенно, постепенно ощущать, как она действительно властвует в нас, как она в нас сидит, находится в нас. И все, что я делаю, и каждый из нас, это все потому, что она нами таким образом управляет. А мы, со своей стороны, желаем, чтобы она нами управляла. Мы единственное, чего еще желаем от себя, почувствовать, как она нами управляет. Если мы постоянно сейчас будем стремиться это ощутить, это и будет то, что должен делать зародыш, капля семени, в духовном мире. В нашем мире зародыш ничего не делает, потому что он находится на чисто материальном уровне. Зародыш духовный, что значит духовный, он должен добавлять свои личные участия в своем духовном развитии. Вот это и есть его участие. То есть я хочу пассивно в Творце существовать. Это наша первая стадия. Вот я надеюсь, что мы к ней постепенно в течение этих дней адаптируемся, подойдем. Если мы это сделаем, то мы начнем, по крайней мере, переходить этот махсом.
3: После точки стыда, которую продуцировали, естественный или, наоборот, искусственный созданный, что дальше должно происходить, наши действия? Что Ормаким вызывается в мире того, насколько человеку стыдно, что все, что с ним происходит, происходит ради себя. Если в себе это держать, тогда он будет в мире этого просить исправления, именно из-за стыда. И что он должен делать дальше? Он должен развивать это ощущение, как-то его на себе возобновлять.
0: Не надо зацикливаться только на одной точке стыда, которая... Потому что человек, который... Человек всегда находится в тех мыслях, в которых он сейчас находится. Это и называется его нахождением. Поэтому я бы советовал, по крайней мере, сейчас, эти дни... не уходить в левую линию, в отрицательные свои свойства, не возбуждать их, не начинать в них жить. А включение в махсом, оно должно быть все время в правой линии, в повышенной, возвышенной. Оно должно быть именно выходом из своего «я», отрывом от своего эгоизма. Ничего во мне нет, никакого эгоизма, ничего во мне нет. Я просто не существую. Так же, как Творец пишет в статье, мы вчера тоже об этом говорили, к окончанию книги «Зор». Он пишет, что самое кардинальное, первое, главное отличие от Творца наше в том, что у Творца нет понятия своего «я». Я существую, я действую, я делаю, я. У него этого нет. Так же и мы. Прохождение махсома заключается в том, что мое «я» пропадает. Я выпадаю из него, я переселяюсь в других. И в них я существую. В них мои мысли, в них мои чувства, в них все мое. Я вышел в них, и все. И никакой мысли обратно, а только в них. Если это я могу сделать над собой, я могу произвести такие внутренние свои действия, ну, естественно, это все пока в воображении, а не в действии, но таким образом я вызываю на себя окружающий свет, который меня втащит в такие состояния. Я должен как можно больше пытаться модулировать в себе следующие духовные ступени, следующие духовные состояния. И этим я вызываю на себя окружающий свет. Я его могу вызывать или в процессе учебы, когда я изучаю там какие-то миры и желаю как-то с ними. Он пишет тут, в мере того, как ты желаешь их познать это значит сблизиться, быть в них, да? Вот. Сделать зивук в них, то есть познал Адам в Хава, да? Человек познал, значит, женщину. Что значит познал? Слился, сблизился. То же самое здесь. Познать имеется в виду соединиться. В той мере, в которой ты желаешь соединиться с этими мирами во время учебы, в той мере ты вызываешь на себя из них окружающий свет. Также, но это теоретически, в учебе. А здесь мы практически в группе, все вместе, если желаем выйти из себя и находиться в группе, вне себя, только я, тогда я реализую свою точку в сердце. Что моя точка в сердце на самом деле? Моя точка в сердце – это бина, данная мне Творцом. Это часть Творца свыше, которая во мне. Если я из нее, именно ее в себе нахожу, и именно из нее выскакиваю в остальных, то я уже нахожусь в них. Я уже в этой точке подобен Творцу, значит, я уже превращаюсь в каплю семени. И дальше происходит уже развитие. Какое развитие? Мне добавляется немножко эгоизм. Я снова выпадаю из этого состояния и снова себя должен включить. И снова выпаду, и снова включить. Сколько раз? У каждого свое. У каждого свое количество раз. То есть, что значит у каждого свое? В принципе, оно, конечно, фиксировано, но мы не можем их просчитать. Потому что часть из них проходит подсознательно и часть сознательно. Часть в ощущениях, часть в разуме. То есть мы просто должны это делать. И когда мы это отработаем, тогда в нас раскроется в мере отработки этих наших действий, включение в остальных. В этой мере мы начнем ощущать действительно, что мы внутри них живем. И тогда ты начнешь ощущать здесь, когда ты будешь внутри них, ты начнешь ощущать то, что их наполняет, Творца. То, что здесь только ты и можешь его ощутить. Где он находится? Творец находится в кли. В едином, в этом. Ни в чем другом ты его не ощутишь. В себе никогда. В том, как, насколько ты включишься в остальных, вот там ты это ощутишь. Тогда это кли становится твоим. Теперь, как ты его ощутишь? Дающим добро, наполняющих всех, как Баля Сулам тут пишет, в таком случае ты уже начнешь ощущать его как дающего добро, как успокоение, умиротворение, всевозможные абсолютно положительные и добрые для тебя ощущения, потому что Творец-то создал тебя, как мы уже говорили, своей отпечаткой. И все, что в нем, ощущается тобой как наполнение. Вот и все. И значит, вот эта капля семени, которую ты из себя делаешь, духовную, ты ее отрабатываешь таким образом все время туда и туда. После какого-то состояния, это называется гимель ямайклита тазера, 3 дня прикрепления семени в матке. На 3-й день только полностью семя прикрепляется к детскому месту. Образуется там место, контакт его с высшим. Вот что такое 3 дня, тоже проходит как бы 24 часа, но мы все будем изучать, но в принципе нам сейчас-то все равно непонятно. Это все проходит, ты должен только все время пытаться там прикрепиться. Прикрепиться. Вот в этом состоянии, внутри. А где эта матка? А матка это вот это вот. Это наша общая кли. Это мы все. И когда ты там прикрепляешься, ты начинаешь получать оттуда питание. Вот тогда ты начинаешь уже ощущать взаимодействие с Творцом через всех остальных. Ты уже чувствуешь не только группу, ты даже начинаешь ощущать человечество, как оно колышется, как оно взаимодействует, как оно полностью, абсолютно управляет Творцом. Все во власти Творца. Вся вот эта вот система. И ты начинаешь с ней взаимодействовать, как ты хочешь растить себя в подобии этой силы. То есть ты желаешь знать, как она действует, чтобы стать таким, как она, как ребенок. Смотрит и желает быть таким же. И тут уже происходит внутриутробное развитие. 40 дней арбаим йом яцирата влад. 40 дней появления всех частей тела зародыша, как в нашем мире. То есть ты начинаешь чувствовать в себе всевозможные виды взаимодействия с Творцом. И из этого в тебе возникают те или иные уже зачатки твоих реакций осмысленных, как относиться к группе, к человечеству, как Творец это делает, и ты соответствующим образом делаешь. Это и называются твои органы, твои как сказать, твои воздействия на них, ну и так далее. Это все в Талмуде Сферот это объясняется на сотнях страниц. Каждое из этих состояний. Тогда ты будешь смотреть в Талмуде Сферот и будешь видеть, как тебе объясняется каждое из этих состояний, как Баал Сулам тебе говорит, где ты сейчас находишься, что ты должен делать, что над тобой происходит. И только зародыш, как называется, только состояние зародыша, то есть развитие только на нулевом уровне эгоизма, прикрепление с нулевым уровнем эгоизма внутри вот этого вот человечества, внутри этого состояния, оно в Талмуде Сферот где-то, наверное, 300 страниц. Что, но тогда учеба становится...
3: Ребенку нужен пример.
0: Ребенку нужен пример, да. Вот при... Пример, он нужен ребенку, когда у него появляется голова. Послушай, это не просто. То есть, когда он в состоянии осознать и повторить. А мы начинаем с абсолютного нуля, чтобы у нас не оставалось потом никакого... мы должны уподобиться Творцу. То есть с абсолютнейшего нуля получили от него точку бины, и весь наш эгоизм, начиная с нулевого уровня, ноль-нуля, да, мы должны с нее подниматься. У нас при этом не может быть сразу же с первого нашего действия никаких Ну, нет рожь в парцуфе. Еще парцуфа нет. Поэтому мы не можем просить о подобии. Мы не можем просить о... То есть мы просим, но Творец проявляет себя, ты прав. Но я сейчас, на самом деле, не могу сразу подойти с двух сторон. Творец не может тебе показать все нюансы, все офаним, как сказать, образы, все вариации своего отношения к мирозданию и к тебе. Ты этого все равно не поймешь, тебе не в чем это понимать еще. У тебя еще не образовалась кли, у тебя еще не образовался рядом с кли разум духовный. Он тебе единственное, что показывает, он тебя не учит. Он тебе просто дает понимание того, что включаясь в это состояние, вот так вот просто от души входя в него, ты этим идешь вперед. Подбавляется эгоизм, и на нем еще дальше. Все равно иди вперед. И еще подбавляется эгоизм, все равно я вхожу в группу, все равно я там хочу найти Творца. То есть эти состояния, в них нет никаких пока отдельных частей и проявлений. Они просто вот такие. Это подобно точно состояние зародыша, все, как развивается в нашем мире. Можешь брать пример. Мы ничего не можем требовать от зародыша, и только начинаем от ребенка после двухлетнего возраста, как правило, считается. В двухлетнем возрасте он заканчивает этот возраст вскармливания, и после этого мы начинаем его... После этого он становится годным для воспитания. Так считается.
3: Бальсон, в общем, два условия правильного желания. У тебя этого нет. Раз, ты четко представляешь, что тебе надо. Два. Вот у нас нет второго. Четкого представления, что же нам надо.
0: Ты не слышишь, что я тебе говорю, чего тебе не хватает. Я не понимаю. Ты сидишь здесь уже несколько дней. Возьми предыдущие уроки. Каждый раз я выражаю это все по-другому. Я не думаю, что вполне возможно, что мы найдем еще какие-то методы выражения. Но я могу станцевать. Я не представляю, каким образом. Ты просто надо немножко больше думать. Ты считаешь, что я сейчас тебе спроецирую прямо где-то на сердце и на разум твой это состояние, и так оно, ты в нем будешь находиться, там, может быть, как-то плавать, чего-то там еще. Нет, ты должен своими внутренними усилиями представить себе, как выйти из своего «я», находиться в других, жить в других. Потому что... Ты сейчас прикреплен к эгоистическому своему «я», а ты возьми прикрепись к той точке в сердце, которую дал тебе Творец, только к устремлению к нему. Тогда ты начнешь развиваться как зародыш. Из той точки, не из точки эгоистической «я», а из точки в сердце, из бины начнется твое развитие. Из малхут развитие не начинается. Ты сначала должен взрастить в себе нулевой и первый уровень, то есть гальгальтовый наим, отдающий килим. Только потом ты будешь работать с эгоистическими. Поэтому сегодня наша единственная задача, самая основная, главная, это выйти из себя, выбросить себя, знаешь, вот так вот, на остальных. Это чисто внутренние усилия, которые мы должны предпринимать ежесекундно. И это и называется работой в группе. Ну, как тут еще можно выразить? Помогите мне, я не поэт. Ну, да.
3: Как человек может не возгордиться от того, что он относится к группе, как творец?
0: Как человек может не возгордиться тем, что он относится к группе как творец? Потому что Творец не гордится, не знаю. Он начинает видеть, насколько он нуждается в группе. Начинает видеть, как он нуждается. То есть Это называется цара шхина. То есть на самом деле Творец нуждается в нас. Так как мы бы вознуждались бы в нем, если бы полностью раскрыли все свое кли и обнаружили, что его там нет. То есть, но это с нашей точки зрения, это еще не полностью, потому что он-то находится при том еще на уровне бины. Сказано же, больше чем теленок желает сосать, корова желает дать, да? Ютерми эгель, что целинок, а парару целаник. То есть, потому что в дающем, находящемся в совершенстве, отсутствие возможности дать – это страшнейшие страдания. В нашем мире даже это большие страдания, когда прекращают кормить. Вот. Но это же животные уже следствие. А вообще, потому что спуститься с совершенного уровня, не реализовать совершенство – это ужасные страдания. Так что уподобляющийся Творцу, он единственное, что видит, насколько он нуждается в остальных, чтобы провести, провести Творца к ним. Способствовать этому. Нет. Гордости тут нет. Наоборот, это... Притом начинает же ощущаться стыд. Стыд это не такой, как у нас стыд. Стыд это ощущается отличие еще своего неисправленного состояния от состояния Творца, да? Дающего от получающего. Ты сам себя относительно Творца-то ощущаешь уже как получающим, если ты начинаешь работать с эгоистическими желаниями. То есть зазнаваться тут нечем совершенно. Но ощущается ответственность, конечно, ощущается богоизбранность. О. В том, что надо действовать. Да. Да-да.
4: Вы сказали, войти в общее кли. Это значит постараться понять кого на другой точке зрения, смотреть на...
0: Войти в общее кли, это не значит понять другого. Абсолютно. Нет. Если я начну другого понимать, от этого мне лучше не будет. Я окунусь в его эгоизм. Это совершенно не то, что земными нашими... благими теориями нам объясняется. Войти в общее кли, это значит, я договариваюсь с остальными в группе, то есть я нашел еще нескольких людей в мире, недалеко от себя, которые, так же, как и я, желаем подняться на уровень совершенства и вечности, в котором на самом деле мы существуем, но не ощущаем этого существования. Мы желаем в себе его проявить. Проявить в себе мы его можем только нашими общими усилиями, потому что в наших общих желаниях, усилиях, устремлениях раскроется вот эта высшая сила. Это наша настоящая форма существования. Мы как бы прозреем. Мы выйдем из или спящего, или бессознательного состояния, мы очнемся. Вот мы пытаемся вместе это сделать. Значит, я нахожу таких людей. Я с ними вместе пытаюсь совместно создать вот такое кли. Если мы совместно устремляемся, это кли, оно, это какая-то это идея. Это духовное такое, как бы наше состояние, внутреннее, общее, где мы сливаемся, где мы желаем таким образом ощутить в нашем слиянии вот эту общую силу Творца, которая наполняет нас. Значит, я договариваюсь с этими людьми о том, чтобы мы таким образом действовали между собой. Вся эта работа, она наша внутренняя работа, это устремление желаний. Не механики нашего мира, не живой, растительной или животной нашей природы. Это все оболочки, которые совершенно ничего не означают. Они просто в наших пяти органах чувств существуют. На самом деле их нет. На самом деле их нет. Мы увидим потом совершенно другое существование вне этих тел, вне этих ни растений, ничего, ничего этого нет. Это все кажется нам. Этот мир так и кажется. Весь этот мир до Махсома, он называется Улам Амидуме на иврите. То есть, как? Надуманный, мнимый мир. Он на самом деле такой, мнимый, настолько. Потому что у нас случайно оказались якобы такие органы чувств, так мы его таким представляем. Так он нам ощущается, изменяются органы чувств, исчезают эти органы чувств, мы его и не ощущаем. Он не существует. Он существует только субъективно относительно нас, ощущающих его так. Так вот, мы создаем с вами, еще не находясь в истинном этом мироздании, от которого мы заслонены вот этими телами, всякими этими объектами, мы его создаем как бы искусственно, это состояние. Что значит искусство? Мы устремляемся к нему, мы его желаем представить, мы его желаем в себе искусственно создать. В этой мере мы притягиваем его к себе, воздействие его на себя, того духовного состояния. И оно-то нас потом, когда мы сделаем достаточное количество устремлений, усилий, мы вместе. Что значит вместе? Я один не могу, потому что в духовном мы существуем вместе все. Значит, я должен создать какую-то модель, подобную духовному. Это мы создаем внутри нашей группы. Значит, когда я создал такую модель, мы более-менее в ней создали такие условия искусственные, не настоящие, потому что мы все еще эгоисты, но мы искусственно желаем этого. Мы делаем какие-то такие усилия, нас всасывает. Вдруг всасывает в это духовное состояние, на самом деле мы оказываемся там. Притом этот переход, он действительно резкий. Он, ну как, не знаю, он но до этого перехода есть всевозможные колебания. Туда-сюда, немножко такие флюиды, какие-то предчувствия, что ли. Более близкие, более дальние. И на них мы должны отработать свои усилия. Вчера нам было легче как-то себе это представить. Сегодня труднее. Сейчас опять может быть легче. Через полчаса снова будет труднее. И мы должны именно радоваться, когда нам немножко понижают настроение, отупляют нас немножко, нам дают возможность добавить к этому еще свои усилия. Значит, мы можем быстрее реализовать это нужное определенное количество усилий, после которого нас туда всосет. И при этом естественным образом я вообще не вхожу в проблемы моих товарищей, земные какие-то у них там есть, никуда. Мы с ними занимаемся только вот этим вот общим нашим усилием к раскрытию, к подобию духовной ступени, к Творцу. Все. В идеале, неважно, здесь могут быть мужчины, женщины, никто не... Просто нам это пока мешает. Но, в принципе, тут устремления, а не просто устремления. Поэтому, видите, мы здесь, хотя и разделены, чтобы не мешать чисто животными нашими качествами неисправленными, чтобы не мешать нашему духовному стремлению. Но с другой стороны, в какой можно, мы стремимся подкрепиться друг другом. Да.
2: Условие нахождения после Максома это состояние раскрытия Творца и состояние любви ко всему человечеству. Вопрос у меня такой. Подразумевается ли под человечеством, вот те все 5 миллиардов людей, включая...
0: Под человечеством подразумевается все человекоподобные, прямоходящие Homo sapiens, независимо ни от пола, ни от национальности, ни от расы, ни от чего. Все-все. Начиная, во-первых, с того, что национальностей не было-то вообще. Вы знаете, что за древний мир, какой там были национальности. Авраам в том числе тоже был, я уже не раз говорил об этом, просто древний бедуин там, да, в этом самом, в Междуречье, ничем не отличавшийся от всех остальных. То есть была вручена методика исправления человеку, который просто начал интересоваться ею, высшим миром, выскочила в нем эта речимо. Вот и все. начиная с книги «Зоар» и далее, потому как происходило огромнейшее рассеяние и уже перемешивание, то Раби Шимон, он говорит о частном исправлении, а его сын, Раби Элазар, везде в своих источниках говорит об общем исправлении мира. Баля Сулам в статье «Дарование Торы», здесь оно у меня называется «Кабалы», чтобы просто не путали люди, что это вообще, в принципе, одно и то же. Вот. Или «Поручительство», там постоянно говорится о том, что Гмар Тикун имеется в виду абсолютное исправление полностью всех душ. То есть, представьте себе, как на нашей земле все 7 миллиардов или сколько их там людей. Причем в статье «Последнее поколение» он буквально нам так расписывает, что надо создать группу, которая потихоньку будет примыкать люди со всего мира. Сначала как бы сливки со всего мира, а потом все больше и больше группы отваливаться и примыкать к нам. Значит, допустим, там страны и так далее. Он не делит это совершенно ни по какому признаку. Поэтому есть два вида вообще исправления человечества. Один в идеале, он должен был бы быть таким, но это два параллельных пути исправления. Одно исправление — это когда исправляется на земном уровне Израиль, а потом остальные народы мира. А параллельно ему идет исправление именно благодаря рассеянию, разбиению келим в нашем мире. Это воплотилось как рассеяние между остальными. Значит, то есть распространением кабалы. Вследствие этого есть параллельный путь, когда наоборот все устремляющиеся со всех сторон, то есть от всех народов к Творцу, они собираются вместе сначала, а все остальные уже постепенно по мере их авиюта, насколько свет, проводимый уже этой особой группой, будет светить и выявлять в остальных тоже стремление к Творцу. Но как бы то ни было, мы увидим с вами здесь еще... в нашем понимании самые отсталые, может быть, народы, которые проявят себя, и среди них появится устремляющийся к Творцу сильнее, тоньше, ближе, чем развитые. Это не имеет значения, потому что душа, она совершенно не относится к уровню какого-то земного развития, цивилизации. Мы когда-то жили с вами в прошлых кругооборотах в пещерах. Вы можете считать с точки зрения какого-то европейского просветительства и ихнего там гуманизма или там прогресса, что это, конечно, дикари. На самом деле я вам говорю с точки зрения духовной. Та же сегодняшняя Европа – это те же самые дикари. Ничем совершенно не выросшие. Вы только снимите с них немножко этот лоск, вы увидите там того же дикаря абсолютно. А те народы, которые живут где-то в джунглях, в своей, может быть, ментальности, культуре, неважно, они относительно духовного развития могут быть и ближе. То есть наш взгляд совершенно неверен. И, то есть с духовной точки зрения нет отсталых народов и нет продвинутых народов, кроме Израиля, потому что здесь уже систематически в течение тысячелетий это культивировалось. В наш век, конечно, произошли здесь тоже огромные изменения со времен просветительства. Конечно, это все произошло, но заложено просто потому, что сам народ образовался из духовных корней. не то что народ, а его устройство. То есть в этом народе не было никогда рабовладельчества. Никто никого не покорял, никто никого не понукал, всегда было равноправие. Вы представляете себе несколько тысяч лет назад, на протяжении тысячелетий, когда все в мире жрали друг друга, здесь кошерные законы, когда там убивали или порабощали друг друга, считали рабов как скотину, здесь этого не было никогда, было абсолютно равноправие. И сегодня в израильской армии это видно, да, что рядовой разговаривает с генералом как равный. Это просто находится внутри народа. Никогда не было разделения народа на касты или на какие-то аристократии и другой народ. Все, единственное, что выделялось, ты мудрец или нет. Только это приветствовалось, только это всегда. Никогда не было такого, чтобы мальчик с трехлетнего возраста не умел читать и писать. Вы представляете, когда вы говорите о Европе там 500 лет назад или 300 лет назад? Да, там, даже эти мануфактурные, этот период или что там, поголовная безграмотность, или там 500 лет назад, там, или 1000 лет назад, там чуть ли не на деревьях еще жили. То есть здесь это подготовлено историей таким образом. Но все равно мы видим в наше время относительно духовного это не срабатывает. То есть, в принципе, выполнена эта миссия в том виде, что идея пронесена, да, таким образом, искусственно, через такую группу, которая называется народ, неважно в нашем мире, хотя это не народ совершенно. Возьмите наши гены, и вы увидите, что они ничем не отличаются от персидских. Не от арабов, а от персов, которые там живут, тоже есть еще. То есть, а из духовного мира, то вообще нет такого понятия отсталая душа или продвинутая душа. Человек находится вот здесь, значит продвинутый. Находится здесь, значит отсталый. Это может быть и итальянец, и африканец, и еврей, и русский, неважно кто. Но все 7 миллиардов обязаны достичь Гмар Тикуна. И мы, когда относимся, как только вы ходите за Махсом, у вас теряется, честное слово, у вас теряется вообще какое-то бы то ни было различие. Вы начинаете видеть души, а не тела. И для вас все они являются одним и тем же кли. О чем тогда говорить вообще? То есть вы не видите лиц. Так что... Что такое? Сейчас, секундочку. Тов. А, вопросы хорошие, но они все по теме. Я думал, что я их затронул. Что можно сделать, чтобы не привязываться к старым состояниям? Вы знаете, жена Лота, вы читали, да, этот рассказ в Торе? Жена Лота, за то, что оглянулась назад, она превратилась в соляной столб. Соль – это... соль и вода – это, ну, практически есть еще, конечно, некоторые виды. Это одни из немногих видов неживой природы, которые мы употребляем в пищу. То есть оглядываться, которая не портится, соль. Оглядываться назад нельзя. Человек себя консервирует этим абсолютно. Он не продвигается. Он наносит этим себе больше вред, чем если начинает, я не знаю, уходить в какие-то... Ну, посторонние от духовного мысли, там, состояния, какие-то иллюзии, не знаю, чего там, планы. Я советую ни в коем случае не думать о прошлом. Ничего в прошлом плохого у вас не было. Вы не виноваты, если вам кажется, что вы чего-то там не доделали или сделали в том, что произошло. Что бы ни произошло, неважно что. По вашей вине, там какой-то там, что-то случилось с другими, то-то, все. Ерунда это все, ничего это не ваше. Это просто абсолютная ересь, если вы говорите о том, что что-то вообще вы в прошлом могли сами сделать, и что-то вы кому-то что-то причинили, или себе, или чего-то не доделали, были лентяем, или наоборот. То есть все прошлое до настоящего момента, это все было задумано и сделано, реализовано Творцом так, как Он желал. И от меня ничего не зависело. И поэтому нечего мне туда возвращаться, это не мое. Это не мое. Все состояния от настоящего назад не мои. Все состояния от меня и далее только полностью в моей власти. Начиная откуда? Начиная именно с этого мгновения. Вот сейчас, это мгновение, все, что будет со мной, только в этом, не в прошлом, а только начиная отсюда и в будущее, я на 100% определяю свое будущее, свои состояния. Вот и все. Как у Адама решен, интересный вопрос, как у Адама выскочило решимо? Вопрос правильный? И подпись «Спасибочки». Так. Но дорогой Рав с сердечком. Значит, как у Адама выскочило решимо. Дело в том, что после того, как кли разбилось, и оно упало здесь вот в наш мир, я тут не нарисовал, то есть до самого конца, когда произошло смешение абсолютно всех решимот, друг с другом, абсолютно до самого последнего решимо, в самом последнем решимо, включенные до бесконечности друг в друга, так, что не было, не осталось ни одного свойства, которое бы включало в себя все остальные, тогда только лишь начался процесс выявление их уже обратно под воздействием окружающего света. Ведь до тех пор, пока происходит, как вам сказать, есть парцуф, Адам. На этот парцуф снизошел свет Апсак, там, допустим, свет Гмартикуна, и этот парцуф начинает разрушаться. То есть он разрушается, происходит исторжение экрана, происходит четыре парцуфа, ну, истолкут, исхождение света, да, истолкут аурот, следующий парцуф, и следующий, и так далее. То есть все пять парцуфим, как бы, все накудот должны уйти из него, все света должны уйти вверх, а все эти келим должны упасть вниз. Как только после того, как упали все килим вниз, и, соответственно, все света ушли вверх, только после этого, что произошло? Самое последнее решимо, которое разбилось, а какое решимо самое последнее разбилось? Самое тоненькое. Да? Оно остается выше всех к свету. Они располагаются, все решимот, по мере своего авиюта, по мере своего эгоизма. Получается, что здесь больше эгоизм, а здесь меньше эгоизм. Вот самое маленькое решимо стало здесь, а здесь света. И свет располагается, соответственно. И вот этот свет начинает действовать на это решимо. Естественным путем. Как только все они разбились, все упали, а эти все ушли, то свет действует на это решимо, на самое последнее. И начинается постепенно их реализация, пока они не соберутся вместе. Ор и кли. Решимо превратится с помощью экрана в парцов. Вот и... Для того, чтобы двинуться вперед, нам необходимо все наши возможные виды деятельности соединить вместе. На всех уровнях. Для этого мы уже все вместе обучаемся на одних и тех же виртуальных уроках. мы, надеюсь, после этого Суккота начнем проводить совместные собрания виртуальные, групповые, так сказать, одна общая группа, которая здесь сейчас существует, находится, и так далее.

0: Главное, что мы можем сделать в нашем мире вместе между собой, это наша организация, связь между нами. Над ним мы сможем быть связаны между собой, напоминать друг другу о себе, где-то какие-то группы будут появляться и так далее. Нам надо эту схему всем хорошо знать. Нам надо в этой схеме жить. Нам надо строить в ней такие связи, которые бы и не путали нас друг с другом, но с другой стороны, чтобы помогали нам ощущать всех и вся. Мы начинаем эту работу. У нас нет никакой возможности увидеть в прошлом примеры этого. Но мы с вами первые в этом мире, которые начинают строить этот будущий мир. Когда духовный мир и земной мир будут одновременно существовать здесь. К этому должно прийти человечество. Читали уже статьи «Последнее поколение» или нет? У вас была эта статья? Есть. Нет? Была. Итак, ну, есть еще много. Я начну выпускать. Я совершенно забыл, что у меня существует, оказывается, еще целый архив Бали-Сулама, который не выставлен нигде. Ни в интернете, нигде. Надо срочно сейчас будет приехать, переводить его и выставлять. Что я хочу сказать? У нас сейчас будет сегодня для того, чтобы действительно двигаться вперед. Это не важно, что мы должны миру что-то там, книжки распространять, лекции кому-то давать. Это надо для нас. Это надо для нас, это необходимо для нас. Все, что я достиг не потому, что занимался с равом своим. Я достиг потому, что после того, как я занимался с ним, я распространял. Я свои первые книги написал в 83-м году. А в 81-м году, в 80-м, 81-м начал преподавать каббалу. И в течение 10-11 лет, когда я был рядом с ним, я этим занимался. Там были периоды, когда я полностью должен был быть рядом с ним и все время только с ним, но в принципе я этим занимался. Я распространял, все равно эти книги расходились и так далее. Лекции читал везде. И он принимал активное в этом участие. Он звонил в то место, где я делал лекцию, тогда еще не было этих телефонов. И спрашивал, ну как, что и так далее. Еще до того, как я приеду к нему, вернусь и расскажу. Это очень важно было для него. То есть, а сегодня, когда у нас есть такая возможность заниматься всеми видами медиа, вообще связями между собой, давайте мы с вами обязательно все вместе посидим и послушаем, каким образом мы организуем эту организацию. Как она устроена, из каких частей. Чтобы вы советовали нам критически, каким образом ее переделать. Сегодня мы просто обязаны это выслушать от вас. Вчера, кто тут был, присутствовал на собрании интернет-проблем, интернет-связи, видели, что люди говорили по делу, и многие выступали, и давали очень хорошие нам замечания. Действительно, это все нам надо будет немедленно после Суккота исправлять. То же самое по поводу организации. Во-первых, вы не знаете, что есть. А во-вторых, вы, может быть, подскажете нам, что надо, чтобы было. Я вас очень прошу, участвовать абсолютно всем. Это просто дает нам всем возможность знать, где мы, что мы, кто мы. Я очень советую. Не обкрадывайте себя, это неразумно, если вы будете убегать от каких бы то ни было совместных таких вот собраний. Хорошо? Ну, а сейчас... Я вас еще прошу, что у нас сегодня будет еще один урок, да, по расписанию. Я вас прошу, приносите с собой вашу папочку с этими статьями. Мы начнем проходить другую статью. Спасибо.
1: Семинар. Подведем итоги, что мы слышали, что мы почувствовали, что берем для реализации в десятке. 6 минут, пожалуйста.
2: Что мы учили? Рав говорит, что наше «Я» существует в той мере, в которой я нахожусь в других душах. И страдание всегда будет, потому что все зависит от общего исправления душ.

0: Отсюда можно понять закон, который называется закон поручительства, когда одна единица влияет на другую, но в той мере, в которой мы включаемся в других, мы ощущаем Творца как доброго и творящего добро.
1: Прежде всего, впечатление от Рава, от его сил, ощущение, что он говорит с нами из бесконечности, а мы берем то, что способны. Тяжело подводить итог такому уроку. Столько многое там. Но то, что наверняка, что у нас есть великий Рав, и если мы будем быть с ним в слиянии, в конце концов мы придем к цели. Да, вот именно. В десятке мы хотим все воодушевление Рава, чтобы не потеряться на этом пути. Мы действительно находимся в мире бесконечности, просто мы этого не чувствуем. Но мы хотим это почувствовать, мы хотим ощутить это. Давайте поможем друг другу войти в это. И мы просто должны это сделать.
2: Да, потому что только помощь, которую мы даем друг другу, с ее помощью раскроется что-то, мы сможем посмотреть на что-то, увидеть управление. Весь этот урок был одним цельным переходом человека из того места, где он находится ниже всего и погружен в себя, пока не приходит к ощущению, постижению, где там даже нет слов, чтобы говорить такой единый общий чертеж. Нам прежде всего нужно углубиться в эту картину, в этой картине наша жизнь, и постараться понять ее. И если будем стараться, то что-нибудь раскроется. Все раскроется через эту связь, которую мы создаем.
0: Да, урок очень сильный, очень много разных вещей. Я могу сказать, что все объяснение Рава об исправлении, всего процесса исправления и нашего, как десятка, группы и всего человечества, очень сильное объяснение этого процесса. Все зависит от того, что происходит между нами, в десятке, в нашей духовной работе. Это исправление, желание получать. И так мы продолжаем дальше вперед к исправлению всего человечества.
1: Да, мы находимся в слиянии со своим эго, а руханиют — это как нечто излишнее. А мы, но Рав говорит, что нужно прилепиться именно к точке в сердце. Она является главной, и она поднимет меня в духовное.
3: Никуда зовут... И лого делит бацма.
0: Эта точка сама по себе не растет. Все наше продвижение только в меру связи между нами. Насколько мы добавляем, включаемся в точки в сердце товарищей, строим мощную связь. И в результате этой работы очень короткое время и очень концентрированно мы можем продвигаться и ускорять наше продвижение именно на конгрессах во время праздника. Вот сейчас можно сделать такое усилие и почувствовать продвижение всей группы.
1: Да, какую великую вещь сделал Творец, что весь мир, каждый без исключения, должен прийти к концу исправления и получить замысел Творца, каждый, по отношению ко всему кли. В этом все желание, а мы передаем этот свет. Передаем свет, и это государство, государство Каббалы, которое мы строим. Это отношение между нами, которое мы строим, и то, что мы выходим из наших свойств, свойств Творца.
4: Рав
0: открыл весь путь от двойного скрытия до любви, а затем объяснил, как можно быстрее пройти его, и так мы должны проходить его, и не только мы, но и все. И тут вдруг он говорит: не думайте о себе, только о товарищах, и все время думать, куда мы приближаемся, к какому будущему, следующая ступень, так мы притягиваем свет, возвращающий к источнику, только так.
1: Сейчас, друзья, мы идем дальше. Переходим к следующей части урока, который является подготовкой к конгрессу. И как подготовку к уроку сегодня провели 6 и 7 турецкие десятки, они же проведут и подготовку к конгрессу. Переходим к следующей части.

0: başlayayım.
1: Merhaba sevgili dostlar, merhaba Dünya Kilisesi. Bu sabah dersinde Rav'la birlikte çok güçlü bir ders yaptık.
2: Здравствуйте, дорогие друзья, мировой кли.
1: Ve kendimizi iptal etmeye dönük çok güçlü izlenimler aldık. Ve yarına şükürler olsun ki bizler de onlu olarak...
2: Мы хотим прийти к объединению и научиться отменять себя друг перед другом. Такое большое воодушевление, благодарение Творцу за то, что мы смогли встретиться. Все последние уикенды мы сидели, мы работали вместе и были наполнены радостью.
3: İstanbul'da toplandık ve bir arada yemek yedik dostlar. Ve
2: и дали нам поработать как десятка. И все товарищи приехали в Стамбул, соединились на единой трапезе. И мы почувствовали, что мы уже находимся вместе на региональном конгрессе. И это объединение произошло благодаря любви между нами, поскольку каждый вкладывал свои силы, и мы делились этими силами. И сейчас мы хотим поделиться и дать всем то, что Творец дал нам, эти силы.
4: Мы хотим, чтобы весь мир ощутил это, чтобы мы пришли на этот конгресс в полном объединении, и весь мир, чтобы это почувствовал, и также соединить наши силы, чтобы повести всех к большому конгрессу. Ребята, давайте мы под управлением Мутлу мы готовились к этому конгрессу с 25 года. Через вот эти рамки наших десяток всего турецкого кли и с теми силами, которые мы получили конгрессу укрепить Турцию, весь мир, мы вас всех любим всегда. Захар.
1: Макалено 921. Aşağıdan bir eylem için ihtiyaç. Kişinin tek ihtiyacı ihsan etme gücünü istediğini keşfetmek ve Yaradan'dan ona bu gücü vermesini istemektir. Buna adamın tarafında seçim.
2: Человек должен только раскрыть, что он желает силу отдавать. Он просит Творца, чтобы тот дал ему эту силу. И это называется выбором со стороны человека, что только это является пробуждением снизу. Еще раз. Отрывок из Рабаша. Человек должен лишь раскрыть, что он желает силу отдачи, и пусть просит Творца, чтобы он дал ему эту силу. И это называется выбором со стороны человека. И лишь это является свойством пробуждения снизу. Давайте посмотрим клип с Равом на эту тему. Вопрос. Только после того, как мы одолели наше эго, мы можем войти в отдачу. Нам нужно прийти к выходу из Египта. Это только после того, как мы одолели нашу природу, только тогда может произойти.
4: Конечно. Что же называется выходом из Египта? Египет — это желание получать, это власть, желание получать над человеком. Это называется Египет. Власть, желание отдавать. Это называется земля Израиля. Мы пока что находимся в Египте. И таким образом, что мы даже не осознаем, насколько желание получать ради получения властвует над нами, мы должны это раскрыть. Как мы можем раскрыть в том мире, в котором мы стараемся создать между нами желание отдавать, отношение отдачи, в этой степени мы обнаруживаем, что мы не находимся в этом, что между нами все время раскрываются получающие свойства. И я не знаю, что делать. Я борюсь, я не знаю, что делать, и начинаю кричать и просить. Я начинаю видеть, что мне что-то мешает, что есть какая-то сила зла, которая все время давит на меня и вводит в мое сердце и разум получающие свойства. Что делать? Тогда я кричу, это называется «И вы запили, сыны Израиля, от работы». Но исходя из того, что мы кричим, этот крик, он как раз достигает высшей силы Творца, и он начинает нам уже давать силы отдачи.
2: А смысл отдачи, вкус отдачи приходит свыше. Так что зависит от нас?
4: От нас зависит, чтобы это пришло. От нас зависит только молитва, просьба. Есть одна сила высшая. Либо она дает нам эгоистическое злое начало, либо дает нам доброе начало, любовь и отдачу. Но все зависит от нашей просьбы. От нас зависит, как мы требуем у нее, чтобы она дала нам силу добра вместо силы зла.

0: Aktif çalıştay sorusu. Kongrede aramızda nasıl çalışmalıyız ki ihsan etme gücüne olan gerçek ihtiyacımızı
1: Активный семинар. Каким образом нам работать вместе на Конгрессе, чтобы раскрыть истинную необходимость, нашу в силе отдачи, и чтобы мы попросили ее у Творца? Еще раз, как нам вместе работать на Конгрессе, так чтобы мы раскрыли истинную необходимость в силе отдачи и попросили ее у Творца? Активный семинар.
2: Да, на этом конгрессе у нас колоссальная возможность немножко так перемешаться со всеми товарищами, пропитаться ими, получать от них, давать им. Я думаю, что много времени мы не делали такого массивного действия, смешения с товарищами. Я думаю, что из этого выйдет только польза для десяток, и для моей десятки, и для других десяток. Только нужно подготовиться и прийти с полной силой и требованием, чтобы воздействие этого конгресса было полным, общим, как и прошлый конгресс, по крайней мере, чтобы это произошло.
1: Да, и для этого нужно тяжело работать. Мы не просто так приходим и ждем этого воодушевления, а строим его. И с помощью того, что мы вкладываем, что мы хотим слушать других товарищей, поддерживать их внутренне, хотим думать о группе больше, чем я думаю о себе. И во всех наших попытках мы видим, что мы не способны, и тогда мы как можно быстрее сможем прийти к глубокому обращению, к силе отдачи для всех.
2: Да, может быть, слушать товарищей, представлять себе, что они просят, что они хотят, и брать эти хистронот и смотреть, насколько я прошу это, чтобы хотеть это для себя, для них. Главное, чтобы это было. И выйти из этого состояния, когда у тебя нет просьбы, нет ничего, может быть, это время проснуться на желание товарищей, на требования товарищей, войти через них в просьбу правильную, чтобы она подействовала. Я прошу через этих товарищей.
1: Да, действительно, это как пример Турции 6.7, которые делают действия по сближению между ними, и нам помогают сблизиться. В этом вся работа, все наше продвижение как группы. Наша все зависит от любви между нами, от сближения между нами. Только так мы придем к свойству отдачи.
2: Да, чтобы просить у Творца, не нужен конгресс, можно и сейчас попросить. Каждый урок должен быть молитвой. И подготовка к уроку — это тоже молитва к Творцу.
1: Да, работа сейчас во время подготовки к конгрессу и на самом конгрессе. Раскрыть сердце, выделить это место товарищам, дать товарищам все, что есть хорошее в нас, и просить у Творца, чтобы он дал нам истинную любовь, и чтобы между нами воцарилась эта сила.
2: Конгресс сейчас.
1: Как Рав сказал на уроке, что нужно максимально внести точку в сердце в работу, через точку в сердце смотреть на товарищей и только о ней думать. И тогда мы войдем в состояние Ибура истинное.
3: Селам наш, достар. Нейбарутта, дюнянын хэр кёшесинден достарымыз бар. Hepimizin yüzleri, görüşleri,
2: Дорогие друзья,
3: yaşadığı şehirler farklı. Ama şükürler olsun ki,
2: у нас есть товарищи из Небороха по всему миру, наши товарищи.
3: Tek bir şey istiyoruz.
2: Может быть, наши лица выглядят разными, но наше желание, оно едино. Это желание сближает нас. Мы все хотим одного и того же. Подняться над любовью к себе и прийти к истинной, особенной любовью между нами. Каждый день, каждую секунду мы просим этого. И неважно, мы виртуальные или физически мы встречаемся, мы хотим пробудить снизу высшую силу свыше. Спасибо Творцу, что Он пробудил нас изначально свыше, что дал нам точку вот эту, прийти сюда. Теперь пришла наша очередь, друзья. Неважно, какие условия находятся перед нами, давайте продолжать двигаться вместе по этому пути. И неважно, где бы мы ни были в мире, расстояния исчезнут, нет расстояний между товарищами, и не будет между нами расстояний на ближайшем конгрессе вместе в одном желании. И Творец поможет нам, даст свет принести всему человечеству и доставить наслаждение ему. Спасибо. Лыхаем, друзья.
4: Sana doğru olan niyetimizin önemini arttır ve niyetimizi çabamızla taçlandır. Aramızdaki bağı güçlendir. Sana doğru gerçek bir arzu oluşturabilmemize yardım et.
5: Творец, помоги нам усилить объединение между нами. Мы хотим выстроить истинное желание по отношению к Тебе. Помоги нам думать о товарищах все время. Сделай нас едиными, единым с Тобой всех. Прими нашу молитву.
6: Dostlarımızın son ıslahta olduklarını aklen ve kalben düşünelim.
2: Sessiz çalışalım. Дорогие друзья, dostlarımızın... Семинар в молчании. Давайте удержать в разуме и в сердце образ наших товарищей в полном исправлении, в Мартикуне. Давайте удерживать в разуме и в сердце образ наших товарищей в Гмартикуне.

0: Sevgili dostlar, şükürler olsun ki Yaradan'a aynı skotun altında bir bayramda.
1: Дорогие друзья,
0: tek kalpte, tek adam olmaya
1: çalışıyoruz. Объединимся под единой сукой. Мы вместе праздновали единым сердцем, единый человек с единым сердцем. И мы страстно ожидаем конгресса в октябре, затем в феврале, чтобы быть едиными со всем миром. С нашим желанием в одном направлении. Давайте будем единым человеком с единым сердцем. И огромное лехаим от товарищей из Турции. Спасибо нашим друзьям из Турции, что вы дали нам такой прекрасный урок. И в конце урока, который мы видели сегодня из Ситрина, Рав попросил нас, чтобы мы участвовали во всем, что наша организация делает, чтобы мы узнали. Он сказал, мы не знаем, что делает наша организация. Он пригласил нас участвовать, потому что наше мнение важно, и вместе мы можем сформировать наше развитие отныне и далее. И это именно то, что мы хотим вместе сделать в ближайший четверг, 1 октября. Это как раз реализует то приглашение от Рава прийти и участвовать вместе. Этот день начнется 9:30 утром и продолжится до трапезы Ушпизин в 6 вечера. Мы будем здесь вместе сидеть, заседать, и большинство времени мы будем обсуждать и рассуждать вместе на разные темы, которые повлияют на наше духовное будущее и вообще. В течение дня у нас будут 8 обсуждений на разные темы, и в каждом таком обсуждении голос каждого товарища, каждой подруги очень важен, потому что без него и каждый здесь особенный этого не произойдет. Мы увидим в течение дня много объяснений Рава о распространении, постараемся вместе понять и почувствовать, куда он нас направляет, как мы хотим, как мы должны продвигаться вместе. И мы узнаем, как сказал Рав, много важных вещей, чтобы действительно быть настоящими участниками, не пассивными, а активными, как работает наша организация, куда мы идем, какие блага.
2: Семинар в молчании. Попросим услышать каждое слово на уроке из желания найти Творца между нами. Строим духовное общество. Здравствуйте, друзья. На первой части урока мы продолжим слушать серию уроков с Равом из конгресса Ситрин. Сегодня у нас урок номер 5 от 13 октября 2003 года. Пожалуйста.
3: Сейчас чувствуется, что действительно так. Все, кто должны были собраться, собрались. Поэтому я и повторю, и, может быть, буду повторяться, но повторений никогда нет. Мы знаем, что вообще все действия, они происходят одинаково вроде бы. И бур, и никамухин, и бур, и никамухин. Каждый день механически, если посмотришь на него со стороны, он один и тот же, но никогда он не похож на другой. И также и в духовном. Парцов поднимается на следующую ступень. Механически это выражается одними и теми же стадиями роста. Но на самом деле они все различные. Причем потрясающие отличия. Характер, свойства, стиль, ощущения, проявления Творца, наполнение, стремление к нему. Все абсолютно разное. И каждый день он абсолютно... Если в нашем мире есть что-то похожее с одного дня на другой день, даже если как бы не меняли эти дни, но все равно что-то в них прошлое, и даже нам это приятно, мы пытаемся добавить к прошлому что-то новое, приятное, но оно нас все-таки тянет, оно дает нам ощущение уверенности, ощущение своего «я», существования, то в духовном наоборот. Чем больше отрываешься от прошлого и переживаешь совершенно новое состояние, без всякой оглядки на прошлое, в этой мере ощущается жизнь, существование, и наоборот. Малейшее повторение прошлого, это просто смерть, это исчезновение ощущения жизни. Поэтому мы с вами будем вроде бы говорить о тех же вещах, но вы пытайтесь переживать их сегодня, слушая те же слова, пытайтесь переживать их уже по-другому, на другом уровне, сегодняшним вашим усилием. Ваши усилия создают новое ощущение на тех же прошлых вроде бы формулировках. Поэтому старого быть не должно. Если вы присутствуете на каком-то уроке у себя, неважно, кто его проводит, и вам кажется, что все, вы уже это слышали, незачем сидеть. Это просто невероятно. Это неправильное, абсолютно неправильное отношение к нашему материалу. На протяжении многих лет я с Равом приезжал в Тверью раз в неделю, иногда раз в две недели. И каждый раз мы изучали 16-ю часть Талмуда Сверот, и из этой 16-й части, ну, может быть, страниц 30. На протяжении многих лет. Причем занимались мы в Твери подряд 7-8 часов. Допустим, там, с 2 часов дня и где-то до 9 вечера. С перерывом там на ужин. Не считая утренних занятий. И все время одним и тем же. Это рассказывается там о строении Адама и каким образом он находится в объеме миров нашего мира и в объеме других миров по, так сказать, внутриконцентрических окружностей. Это один и тот же текст. Я его знаю на память. Но каждый раз в этом-то и была тренировка, чтобы каждый раз усилием пытаться пережить его по-новому. И именно вот такие усилия, когда ты глубже и глубже и глубже уходишь вроде бы в одну и ту же информацию, она и эти усилия, они-то и создают вот эти ходы, туннели, как бы, по которым ты входишь внутрь этого мира, или наоборот, можно сказать, изнутри, из себя, снаружи, через все эти объекты нашего мира, через все эти внешние ощущения, в более внутренние, пока не ощущаешь эту единую силу, которая всем управляет, властвует над всем. Это мысль, которая дает нам всем мысли, а мы просто автоматически ее мгновенно выполняем, без всякой задержки со своей стороны, без всяких своих каких-то решений. Просто являемся абсолютно полными, цельными, совершенными частичками в том смысле, что действуем в соответствии с движением этой мысли. Так человек обнаруживает себя, когда он оказывается по ту сторону Махсома. А далее ему начинают поставлять всевозможные ощущения, помехи, благодаря которым он продолжает все равно выявлять единство этой силы, что нет иных сил, свойств, намерений, мыслей, кроме ее единственной. И даже то, что кажется она какой-то там двутриликой. Это все неверно. Человек начинает понимать, что это все только в нем происходящие изменения, помехи, так называемые помехи, благодаря которым он выясняет все больше и больше единства одной управляющей силы. И в той мере, в которой выясняет это, все больше и больше включается в нее, сливается с ней. И начинает сопоставлять себя с ней, пытается и просит, чтобы она ему открылась для того, чтобы уподобиться ей. А уподобление, как мы уже с вами говорили, оно может быть по внешнему проявлению Творца относительно творений. Потому что сам Творец скрыт, абсолютно полностью скрыт. Это называется ацмуто. Мы не постигаем его в этом виде. Мы постигаем его только внутри нашего кли. Свет создал кли, и кли постигает то, что его наполняет. Когда человек начинает стремиться к тому, чтобы походить на эту высшую силу, слиться с ней, соединиться с ней, то есть, значит, походить ей, другого метода сближения в духовном нет, только методом подобия. Как он может узнать, как ведет себя эта высшая сила? Он начинает просить. Он начинает просить Творца, чтобы тот проявил его себе, ему. А Творец проявляет себя внутри кли, внутри того кли, который он создал. То есть человек обнаруживает себя стоящим снаружи всего человечества, и он видит, где бы он ни находился, что бы он ни слышал, что бы он себе ни представлял, он видит, как Творец относится ко всем творениям. Как он полностью властвует в них, определяет все их состояния, движения, мысли, поступки. И все это исходит из абсолютнейшей любви и доброты. И в этой мере человек начинает сам проникаться любовью и добротой ко всему человечеству. Вывод. Мы сами никогда не можем понять, что такое любовь и доброта к ближнему. Закон «возлюби ближнего как самого себя» – это закон, по которому Творец относится к творениям. Выполнение этого закона относительно других ставит нас в соответствие с Творцом. То есть в мере нашего подобия в этом Творцу мы сближаемся с ним, сливаемся с ним и, или другими словами, поднимаемся по ступеням духовной лестницы. И никакого исправления на наш эгоизм сегодняшний, на наше желание любыми путями использовать других ради любой своей выгоды, никакое исправление этому не может быть до тех пор, пока не увидим Творца и не обнаружим, что Он таким образом относится к творению, и Он властвует в этом своем желании над всеми, определяет все. То есть раскрытие Творца, оно является спасением для нас, как с точки зрения понимания, что такое замысел творения, как он реализуется Творцом, каким образом мы можем примкнуть к нему, к этому замыслу, войти в него, или то, что то же самое, сблизиться и слиться с Творцом. И человек, который начинает видеть человечество, то есть быть подобным Творцу, он начинает совершенно по-другому воспринимать все существующее, себя и всех остальных. Вот об этом и говорится в этой статье Баля Сулама «Скрытие и раскрытие Творца». Вчера мы говорили об этом, и позавчера говорили об этом, как предисловие к тому, что сегодня мы будем изучать. мы увидим, насколько человек переживает крайние состояния, совершенно непонятные трансформации. Но оно действительно так происходит. И при том, как мы уже говорили, переход Махсома, он может быть таким, что человек то высовывается в высший мир, то немножко уходит, то немножко высовывается, то немножко уходит. И получается, что вот эти переходы, они изучаются им как бы на грани, такие пограничные явления. Вот попытаемся мы одновременно с тем, что читаем этот текст, переживать в себе эти состояния. А затем, после того, как мы попытаемся найти в себе нечто подобное, попытаемся проанализировать и понять, откуда, почему, чем определяются эти состояния. Для чего нужны такие занятия? Не писать тут, рисовать миры, сфероты, как-то все это все уже знаете. Мы с вами занимаемся уже давно на наших виртуальных уроках. Ничего нового я вам сказать особенно не могу. Все новое, оно должно быть изнутри нас. Когда мы начинаем переживать, пытаемся войти в эти состояния, мы пытаемся их в себе создать, мы в себе как бы создаем будущее свое состояние, предпосылку. Мы пытаемся вообразить себя на более высшем уровне. В этой мере, в мере устремления к этому более высшему уровню, мы вызываем на себя окружающий свет. Тавили с Кабалали Матхилин Мельешем. Улайкан, Габриэль, ну? А, может, здесь внизу. Здесь под вами есть книга. А, ешь, зел. Маспик. Туда.

Ei foc de maleta să slăi nu când? Aha. Tu da. Баля Сулам рассказывает, я повторяю опять, но не важно, а вы еще раз по-новому переживайте эти слова. Баля Сулам в пункте 155 в Талмуде, в предисловии к Талмуду Сверт говорит нам, что все изучение Каббалы, которое является в принципе нашим самым главным, ну, есть практическая Каббала, это наша участие в группе и в построение наших отношений в группе по подобию более высшей ступени. Это вызывает окружающий свет на нас, потому что мы желаем этой высшей ступени. Это практическая каббала. И теоретическая каббала – это когда мы в процессе учебы изучаем о более высшей ступени, как она себя ведет, какие там законы в каких-то мирах. И также в мере желания, устремления быть, находиться, подняться в эти миры.

мы в этой мере вызываем на себя окружающий свет. Он поэтому и пишет, что каббалисты пишут книги для себя, для того, чтобы обмениваться духовной информацией и помогать таким образом проходить быстро духовные состояния друг другу из поколения в поколение. Мы сегодня можем читать книги, которые написаны 2-3 тысячи лет назад. Они для нас не являются какими-то закрытыми книгами. Тот же язык, те же определения, абсолютно то же самое. Методика, конечно, для начинающих меняется кардинально, потому что души все новые и новые. То есть те же самые души, но уже в более обновленном эгоизме нисходят в наш мир, облачаются в тела. А для человека, который постигает высший мир, для него же время нет. И он находится с теми же, кто там находится, неважно из каких гильгулим, кругооборотов жизни. То есть, может быть, он пережил когда-то это давно, кто-то другой сегодня и так далее, то есть неважно. Но каббалисты пишут поэтому свои книги, они являются актуальными для всех, кто находится в высших мирах, неважно, из какой эпохи они написаны. А для чего они пишут это нам? Так он здесь говорит, Баль-Сулам, они пишут эти книги нам только для того, чтобы мы во время учебы пожелали быть на этих уровнях, о которых говорится в этих книгах. Таким образом мы привлекаем на себя высший свет. Так он и пишет. «Вафаль пиши и нам и вини машелом дим, или митохэшек ве рацона хазак лавин машелом дим, и урим алеем это урод, а мы кефим это нашматам». То есть из того, что они, люди, мы, которые находятся в этом мире, очень желают узнать, что же происходит в высшем мире с их душами, в каком состоянии они на самом деле должны быть уже сейчас, как им к этому состоянию подняться. Вот это их желание, оно вызывает свыше, притягивает свыше Ормакив, окружающий свет, который подтягивает нас вверх. Так вот, два вида есть таких действий. Это в группе, когда мы создаем искусственное такое состояние якобы более высшей ступени, относимся друг к другу якобы с любовью, якобы с участием. Естественно, якобы все мы эгоисты, но мы, поднимая себя таким образом искусственно, приподнимая, вызываем на себя окружающий свет. И во время учебы, когда мы стремимся оказаться там, где мы, что мы учим, на том уровне, который учим, также вызываем на себя окружающий свет. Поэтому давайте представлять себе эти состояния, которых мы с вами будем проходить. Мы с вами говорим о том, что человек проходит в своем движении духовном два состояния. Можно это скрытие двойное, скрытие одинарное, затем махсом, так называемое вознаграждение и наказание, и любовь. А это гмартикун. До этого у него есть состояние, которое называется бессознательными. Бессознательное состояние. И это состояние, оно может продолжаться тысячи лет. Естественно. Тысячи лет мы с вами были в бессознательных состояниях. Мы дошли до состояния, когда мы начинаем с вами ощущать точку в сердце. И начинаем входить в эти состояния скрытия. Двойное, одинарное. Затем вознаграждение и наказание. И любовь. Так вот, давайте посмотрим, как Баль-Сулам описывает эти состояния.

мы увидим, что в принципе были мы в них, не были мы в них, иногда бываем, иногда не бываем. Это, в общем, не имеет значения. Эти состояния, они не могут быть пройдены очень быстро человеком. Они духовные, в духовном времени нет. В духовном есть только наработка усилий, отработка тех решимот, которые из нас поднимаются. Как только мы это решимо реализуем, сразу же другое. Поэтому пройти этот путь мы можем очень быстро. Как только мы входим в вскрытие одинарное, двойное, здесь уже измеряется все не так, как здесь в бессознательном состоянии тысячелетиями, а измеряется уже нашими усилиями. Здесь только наша реакция определяет время. Мозганы работают? Кондиционеры, да? Нормально? Да? Так вот он пишет, Баля Сулам. Двойное скрытие. В книгах оно называется «скрытием в скрытии». Это означает, что человек не видит даже обратную сторону Творца. То есть он когда-то ее видел, а сейчас он понимает, что он ее не видит. Что значит обратную сторону Творца? Прямая сторона Творца называется «паним», «лицо». Это доброе отношение Творца ко всем и к человеку, к самому. Так он это чувствует. Это уже раскрытие, лицо. Обратная сторона – это когда человек чувствует себя плохо, но понимает, что это исходит из Творца. Тогда он ощущает обратную сторону Творца. А двойное скрытие, скрытие в скрытии, это скрытие обратной стороны. То есть человек даже не понимает того, что не ощущает того, что все, что в нем есть, это исходит из Творца. То есть человек не видит даже обратную сторону Творца и говорит, что Творец покинул его, не обращает на него внимания. Смотрите, то есть человек говорит о том, что Творец покинул, не обращает на него внимания. То есть человек понимает, что он находится в мире, в котором существует Творец, но Творец от него абсолютно отрезан даже своим отрицательным воздействием. Находимся ли мы всегда в таком состоянии? Мы часто переходим в бессознательное состояние и усилиями должны себя вводить в состояние одиночного или двойного скрытия. Ничего страшного, потому что все эти состояния, они переживаются очень быстро. От них и до Махсома может быть мгновенный переход. А все страдания, которые он получает, он относит за счет судьбы и слепой природы, поскольку пути управления становятся для него настолько сложными, запутанными, он настолько не понимает вообще, что с ним происходит, что это приводит его к неверию. То есть, что значит неверие? Он теряет всякую мысль о том, что существует какая-то единая сила, которая всем управляет. Он считает, что в мире есть зависимость от жены, детей, начальника, окружающих, там, правительства, полиции и так далее. Эти состояния все называются состояниями двойного скрытия. Но он понимает, знает, что он находится в этом состоянии. Иначе это состояние не называется двойным скрытием. Скрытие или раскрытие человек ощущает в себе, относительно себя. Если есть контакт с Творцом, он начинается отсюда. Двойное скрытие, одиночное, раскрытие первое, раскрытие второе. Давайте мы здесь напишем. Двойное, одиночное скрытие, а здесь раскрытие один и раскрытие два. В таком состоянии молится о своих бедах и совершает добрые поступки, но не получает ответа. То есть он понимает, он пытается что-то делать, но он не чувствует на них никакого ответа от Творца. То есть
Я что-то делаю в группе, в учебе, прикладываю огромное количество усилий. Проходят месяцы, никаких результатов я не вижу. Результаты от меня скрыты. Оно в тот момент, когда перестает молиться о своих несчастьях, получает ответ. То есть он как бы видит, что мир управляется не в мере его связи с Творцом. Всякий раз, когда собирает силы верить в высшее управление и исправляет свои действия, то есть усиливает свое влияние в группе, участие в занятиях, отворачивается от него удача, и он безжалостно отбрасывается назад. Приходят ко мне люди, говорят, полгода занимаюсь, год занимаюсь, ничего нет, наоборот, все хуже. На работе, здоровье, дома, вообще. Все идет, все сыпется. Двойное скрытие Творца. Если вы скажете наоборот, значит, вы полностью вообще отрицаете власть, влияние, управление Творцом. Значит, вы находитесь уже еще до того, как сознательно, как вошли в какую-то связь. А когда отбрасывает веру, то есть мысль о том, что это все-таки исходит из Творца, и ухудшает свои действия, тогда обретает большую удачу и живет, дышит полной грудью. Это пишет Бааль ха-Сулам, и очень четко он при этом ставит ударение на все эти ощущения человеком. Попытайтесь действительно представить себе, что это так. Вы этими своими упражнениями сократите свои пребывания в этих состояниях. Вы уже сейчас сможете их отработать. Не получается у него зарабатывать честным путем, а только через обман. Ну, осквернением шаббата имеется в виду не то, что религиозные исправляют субботу, а имеется в виду все те законы, по которым человек должен войти в высший мир. Наоборот, чем он их не исправляет, не обращает внимания на группу ни на что, он ходит гордый, что вот якобы он преуспевает больше остальных. Все его знакомые, выполняющие Тору и заповеди, то есть каким-то образом пытающиеся себя исправить. Тут все говорится, конечно, на уровне не обычных верующих, а на уровне тех, кто занимается своей внутренней работой. Они страдают от бедности, многочисленных болезней, презренны в глазах людей, кажутся некультурными, глупыми, лицемерными, до такой степени, что мерзко ему даже мгновение сидеть с ними. А знакомые, высмеивающие его веру, то есть те, кто считают, что они сами хозяева в этом мире, что они этим управляют, они преуспевающие, здоровые, находятся в полном согласии с собой, не знающие, что такое болезнь, умные, обладающие хорошими качествами, симпатичные во всем. Так ему кажется мир, таким образом он его градуирует. К этому его тянет, а к этому нет. Вследствие определенного скрытия Творца. Естественно, что человек находится, ну вот, как какой-то кусочек железа над магнитом. Магнит приближается, железо приподнимается, магнит отдаляется, железо опускается. То есть человек тут, конечно, ничего с собой не может делать, он не может никоим образом определять никакие свои состояния. Все его состояния определяются свыше приближением или удалением Творца от него. Так, естественно, те слова, все то, что человек сейчас ощущает, все то, что он говорит, то, что Бааль ха-Сулам описывает, все это является именно мерой такого скрытия Творца. То есть, если мы здесь начертим какой-то другой график, то мы можем начертить так. Двойное скрытие Творца, одиночное и как бы приближение Творца к человеку, света к человеку. Но я не так бы нарисовал. Я тут не могу по-другому нарисовать. В принципе, это заканчивается здесь, а потом уже входит в... Давайте так напишем. Здесь плюс эгоизм, а здесь минус эгоизм.
То есть

может продолжать укреплять себя, чтобы верить в то, что страдания приходят к нему от Творца, это означает, что он не видит даже обратную сторону Творца. И в этом состоянии человек получает страдания. То есть, естественно, все ощущения наших страданий в мире, они происходят только в мере удаления Творца от нас. И поэтому тут пишется: недостаточный заработок, избегает товарищей. Когда делает плохие поступки, то наоборот, они вознаграждаются как бы. Поступая честным путем, видит, что он, при этом он проигрывает и так далее. То есть все есть в таком состоянии ощущения его исходят из того, что обратное скрытие, оно дается человеку для того, чтобы он, преодолев все именно эти сомнения и все то, что видится ему положительного в скрытии Творца, обратил это в отрицательное. То есть вот все то, что мы видим в таких состояниях, направленное против духовного продвижения, мы должны понять, Творец специально создает нам эти условия именно своим двойным скрытием, для того, чтобы мы на эти условия сделали свои исправления. Понятно. Только для этого и вызвано это двойное скрытие и это ощущение в нас. Если человек не отрывается от того, что эти ощущения в нем вызываются Творцом, то, соответственно, этим он и двигается вперед. Следующее состояние. Если человек преодолел определенное количество раз, несмотря на то, что ему кажется, что идти своим путем, не сближаясь с Творцом, выигрываешь, все-таки предпочитает сближение, притяжение Творца к себе, то он переходит в одиночное скрытие. Одиночное скрытие. Творец скрыт. То есть он ведет себя по отношению к человеку не так, как подобает ему в соответствии с именем «добрый, творящий добро», а наоборот. Чем отличается двойное скрытие от одиночного? Мы уже говорили, в одиночном скрытии человек чувствует отношение доброе или недоброе Творца. Он понимает, что оно недоброе. Допустим, все проблемы, которые у меня есть в мире, я уже связываю с Творцом. Вот на меня там кто-то накричал, вот на меня кто-то рассердился, кто-то мне что-то плохое сделал, я что-то потерял. Все, чтобы не было со мной плохо, я уже связываю с Творцом. В двойном скрытии я не связываю это с Творцом. Я чувствую, что я получаю это от Творца, я понимаю разумом, что я получаю это от Творца, но чувствами я это не ощущаю. В одиночном скрытии я ощущаю, что это мне подсовывает Творец. Он мне делает все эти подлости. В этом случае человек не видит хорошую сторону лика Творца, но он верит, что все же Творец устроил ему все это в качестве наказания за то, что он совершил. Или для того, чтобы сделать добро впоследствии. Как сказано, кого полюбит Творец, того и взыщет. В этом состоянии, в общем-то, находимся мы. Проблема у нас только в том, что мы не желаем усилиями воли находиться все время в этом состоянии. Оно требует от нас внутренних больших усилий. Но, в принципе, большинство из нас находится в нем. И остерегись сказать, что все это приходит к нему по воле слепого случая и природы без расчета и знания. То есть получается, что и здесь у нас существует сомнение, происходит ли это от Творца или нет. До тех пор, пока Творец не раскрывается, до самого Махсома, у нас нет абсолютно никакого четкого ощущения Творца. И всегда у нас есть возможность сказать, есть его управление, нет, мы ощущаем его или нет. Все это абсолютно расплывчато, поэтому и называется окружающим светом. А укрепляющийся в вере, видя, что Творец надзирает за ним таким образом, считается, что видит обратную сторону Творца, так и получает от него страдания. То есть
До тех пор, пока мы не прошли Махсом, до тех пор, пока мы находимся в двойном или одиночном скрытии, мы все время чувствуем,

0: Отрицательные свойства, отрицательное управление на себе. Мы все время должны какими-то усилиями давить себя вперед, прилагать какие-то усилия, заставлять себя включаться в группу, в работу, в какую-то, в распространение, во что-то. Мы не видим в этом ничего положительного, но само нас не тянет. Описание. Или ему не хватает заработка, если у него многочисленные кредиторы, которые отравляют ему существование, и весь день он полон забот и хлопот, или он страдает от болезней, или неуважаем людьми. Это все отрицательные свойства, которые он ощущает на себе от стороны Творца в таком виде. Ни один план, который задумал, не осуществляется, и каждый день у него нет душевного покоя. Наши обычные состояния в наших группах. Что можно здесь предпринять? Мы, в принципе, находимся, часто выпадаем в бессознательное состояние, часто вскрытие двойное, в одиночное скрытие и вплотную даже где-то подходим сюда. Вуаль, дальше. Все зависит только от наших очень больших усилий. Эти большие усилия, они нас будут толкать все равно по всему этому диапазону, от Махсома и обратно, туда и обратно, мы будем все время ходить. Мы не сможем никоим образом взять себя, удержать где-то в каком-то месте и систематически приближать себя к Махсому. Мы не можем. Для этого нам необходима окружающая среда. Только окружающая среда может на нас постоянным образом давить, в дополнение к раскрывающемуся Творцу, создавать такое поле вокруг нас, которое нас бы постоянно давило бы, двигало вперед. Люди, которые не занимаются этим, не включают себя в окружающую среду, они гуляют здесь по этим состояниям, от бессознательного к двойному и к одиночному скрытию и обратно, десятки лет. Десятки лет. Здесь необходимо обязательно добавить силу группы. Без этого тут вообще невозможно. То есть, почему Бааль Сулам пишет в «Свободе воли» о чем? Он говорит, каждый раз, выбирая для себя все более и более и более и более лучшее общество, человек приближается к реализации духовной своей, к переходу Махсома. Здесь нет никакой возможности двигаться вперед. Вы всегда будете болтаться немножко вперед, немножко назад. Если у вас такие неуправляемые внутренние состояния, это значит, вам необходима окружающая среда, добавлять каждый раз ее все время. Если есть какое-то движение назад, если даже на секунду человек упал назад, это значит, и он не был поддержан группой. Потому что в идеальном состоянии, как только появляется положительная сила от группы, так сразу же должна появиться отрицательная добавка к ней, чтобы она скомпенсировалась и пошла вперед. То есть самым правильным методом продвижения является продвижение, когда у тебя есть запас сил, тебе подбавили воодушевление, силы, уверенность от группы, и в это время в тебе происходит, соответственно, этому подъем твоего эгоизма из всей твоей этой самой коробочки, в которой весь он находится в скрытом состоянии. Так, чтобы именно в той мере, это значит, я обгоняю свои события, называется «Аним миурер та шахар», как Давид Амелах об этом, царь Давид об этом писал, что идти всегда в той мере, в которой группа тебя ведет и поднимает положительно, она должна тебя в такой мере вести положительно, чтобы максимально, оптимально в тебе в это время раскрывался эгоизм. Если это идет правильно, тогда человек все время растет. Все время растет. И, естественно, тут все определяется только группой и его слиянием с группой. Значит, наша задача заключается в том, чтобы создать такое общее поле, такую общую мысль, желание, которое бы нас постоянно двигало вперед. И каждый должен внутренними своими усилиями пытаться это сделать так, чтобы в первую очередь ощущая ответственность за то, что если он на секунду вылетает из этой работы, из этого устремления вперед, он этим просто предает своих товарищей. Раскрытие. Требование человека во время скрытия укрепиться в вере, то есть в том же отношении к человечеству, как и у Творца. В вере в то, что Творец управляет миром, приводит его к книгам. В Торе он получает свечение, то есть Ормакиф, и понимает, как укрепиться в вере в управление Творца. Верой называется свойство отдачи, которое потихоньку начинает проявляться в нас. И это свечение и сосредоточенность, которую он получает с помощью Торы, называется исправлением средством Тор. А когда соберутся они до определенной степени, Творец смилуется, то есть, что значит смилуется? Когда до определенной степени наберется устремление вперед на каком-то определенном уровне эгоизма, то есть достигнется какое-то накопление внутреннее этой энергии на эгоистической силе, то человек, Творец, что называется, смилуется над ним. Что значит смилуется над ним? Человек проходит махсом. Смилуется, это значит милость, это свойство бины, да, милосердие. То есть человек получает свойство бины. Это перевод на русский язык очень старый, неисправленный. Записки Баля Сулама, который он написал. Это его не статья. Это то, что он написал просто как пометку, пометки свои. Поэтому текст здесь не обработан даже на иврите и тем более на русском языке. Вот. И прольется на него свыше Божественный Дух, то есть он получает свыше уже Ор-Макив, который постепенно входит в него и становится уже Ор-Пними. Здесь это Ор-Макив, здесь это уже Ор-Пними. Свет, который входит внутрь эгоизма. Это эгоизм здесь. Но это происходит только после того, как он раскрыл во всей полноте исправляющее средство, то есть свет Торы. Если он притягивает на себя Ор-Макив в достаточном количестве, тот в конечном итоге его исправляет и придает ему свои свойства. Свет исправляет кли, это мы знаем. То есть свет Торы, который человек вдыхает в тело, в свой эгоизм, вследствие укрепления веры Творца, приобретает свойство бины, он становится пригоден для надзора раскрытием Творца. То есть человек начинает раскрывать в себе свойства, что Творец добрый, творящий добро. Это то, что он начинает видеть. И в таком случае, что он ощущает? Получающий от Творца огромное благо и бескрайний покой. Это первое ощущение при переходе Махшома. Мы его уже описывали здесь с вами в наших занятиях, во всевозможных вариациях. Всегда находится в душевном удовлетворении, так как зарабатывает легко и в достаточном количестве. Но мы знаем, что человек, когда проходит махсо, мы с вами говорили, в первую очередь аннулируется его «я», то есть он перестает думать о себе как о существующем вне общего кли. Он явно видит это общее кли и Творца, наполняющий его, то есть находится уже в полном ощущение высшего мира. Высший мир называется видение общего кли, собрание всех душ и Творца в нем. Это ощущение диктует уже человеку все его отношения к себе и к окружающим. Значит, огромное благо, бескрайний покой, всегда находится в душевном удовлетворении, так как легко зарабатывает и в достаточном количестве. Я уже вчера это описывал по-другому даже, что в той мере, в которой человеку раскрывается Творец, и человек автоматически начинает ощущать Творца. Мы с вами рисовали такую картинку. Я, каждый из нас, Творец, и все человечество или все это кли общее? Человечество. Так вот, если я хочу приблизиться к Творцу, здесь миры. Асия, Ецера, Брия, Ацилут и Адам Кадмон. А здесь я. Это Махсом. Если я хочу приблизиться к Творцу, значит, что мне надо сделать? Я должен относиться к человечеству, к этому общему кли, так же, как Творец. Я – это точка в сердце. В таком случае я прошу раскрытия Творца. Что значит раскрытие Творца? Покажи мне твое отношение к человечеству. Покажи мне, кто ты. Покажи мне, каким образом ты относишься к ним. Если я именно об этом прошу, Творец раскрывается мне. А откуда я это прошу? Я это прошу из того внутреннего гена, который во мне постепенно разворачивается, реализуется. Вот у меня отработанная тут спиралька уже, а это сейчас постепенно раскручивается. Так вот, во мне появляется желание, я на это желание произвожу силовое устремление к Творцу, желаю стать ему подобным. Подобие – это только относительно общего кли, там, где он раскрывается. Мы с вами говорили, что это происходит уже в стадии 1, да? Нулевая стадия – это сплошной свет, а первая стадия – это уже раскрытие отношения Творца к творению. Творец создает кли и наполняет его полностью собой. Уже в первой стадии это происходит. Поэтому и вне этого нет ничего. Так? Затем это кли разбивается на мельчайшие частички. Что значит разбивается? Ничего не разбивается на самом деле. Это все только относительно нас. Существует только одно вот это единственное состояние. Потом в нем начинает появляться второе состояние. Кли желает уподобиться Творцу, потому что свет так себя проявляет. Третье состояние, где оно проверяет, насколько оно может быть подобно Творцу. Четвертое состояние, где оно раскрывает полностью свою эгоистическую природу. Пятое состояние – цимцум. И так далее. Все эти состояния – это внутреннее ощущение кли. На самом деле, ведь в нем ничего не происходит. Здесь кли начала чувствовать Творца, поэтому она говорит: «Я не хочу получать свет». Я его не ощущаю, я его не получаю. Что значит «я не получаю»? Я не хочу его ощущать, но свет-то в нем существует. Первое состояние существует внутри второго, потому что второе, оно порождено первым состоянием, оно на нем базируется, оно находится внутри него и так далее. Затем, когда происходит цимцум, вот здесь вот цимцум алев, тоже ведь все остается внутри. Только я не хочу таким образом себя ощущать. Как бы закрывая глаза, я, как ребенок, не ощущаю, не вижу, не слышу. На самом деле состояние не меняется. Факт, то, что создано кли, и Творец его наполняет, это остается постоянным. И то же самое происходит с состоянием разбиения сосуда, потом его падения в наш мир. Это все относительно внутреннего ощущения самого кли. Разбивается, затем через некоторое там количество действий кли разбивается. Что значит разбивается? Каждая его частичка начинает ощущать себя самостоятельно, не связанной с другими частичками. Просто она так себя начинает ощущать. Со стороны света, со стороны Творца, мы находимся в полностью наполненном виде, в полностью исправленном виде, в полном слиянии с ним. Ничего нам не мешает. Относительно нас он... относительно него мы находимся в абсолютно неизменном состоянии. Это об этом говорит основной закон науки Каббала. Свет находится в полном покое. Ора Ильон немцаба минуха мухлетет. Так это звучит на иврите. А затем происходит именно вот это. Все вот эти состояния, они и нужны для того, чтобы выделить каждого из нас. Еще я, и таких много-много я. Всего 600 тысяч я. Мы об этом говорили. Для чего? Для того, чтобы каждый из нас теперь сознательно пришел к тому, что он желает, чтобы это состояние существовало. Он желает, чтобы Творец его наполнил. И он этого состояния сознательно достигает своими собственными усилиями. Таким образом, как бы он строит свое кли. Если я отношусь теперь ко всему остальному кли так, как относится к нему Творец, значит, я это первое кли создаю, я его строю. И если я при этом своими действиями к этому кли, к этим, к остальным душам, это вот то же самое, да? Если я к этим остальным душам проявляю себя как проводник света Творца, то я, значит, их и наполняю. То есть я таким образом произвожу вот это действие. Вот это действие в итоге я произвожу. Я – это точка в сердце. Это точка бины. Точка бины, точка Творца, которая во мне есть. Это не точка Малхут. Это не точка этого клей самого. Точка я, которая в нас, это так называемая хелики луками мал. Часть Творца свыше. Это то, что дано в нас, это то, чего нет вне, в неживой, не в растительной, не в животной природе. Опираясь на эту точку, если она во мне начала говорить, я начинаю строить вот это кли на самом деле. Или другими словами, вот это, которое дано мне в таком разобщенном виде. То есть я полностью здесь уподавляюсь Творцу. По действию я строю кли и затем наполняю его светом. Я при этом управляю Творцом, как исправляющим светом. Я призываю его свет и говорю, дай мне возможность соединить все это кли. Я хочу, чтобы оно было соединено. Такие должны быть мои отношения к нему. Это и называется вот тут раскрытие уже вознаграждением, наказанием и затем любовь. Там есть несколько стадий. То есть я этим склеиваю обратно кли, а потом через меня оно наполняется светом. То есть таким образом человек и достигает такого состояния, когда он создает только из своей точки, которую ему дал Творец, он создает абсолютно то же действие, то есть полностью уподобляется Творцу, то есть потом он выходит на такой уровень, здесь вот, который называется, допустим, Творец, тоже его назовем, я не хочу более высоко с вами сейчас пока залезать, то есть он выходит на такой уровень, когда он понимает все замыслы Творца, потому что сделал то же самое, он понимает все действия Творца, все его мысли, все его... все то, как Творец относится к творению, потому что проделал совершенно те же действия. Совершил абсолютно ту же работу, только из себя. Причем что тут получается? Получается так, что Творец создал вот это вот кли из ничего. То есть, что значит из ничего? Из какой-то точки, в которой нет никакого начала. Ешмиайн, так называемое. Из ничего. Желание получить... Оно создано ничего, из ничего. А человек, потому как получил желание отдавать маленькое вот это от Творца, смог перекинуть мостик в обратную сторону. И таким образом он уходит в состояние, которое было до сотворения своего собственного. Он поднимается туда, где на такой уровне существует только сам Творец. Вот это все, что мы с вами практически сейчас... начинаем реализовывать. И это все реализуется, естественно, как пишет Бааль ха-Сулам, только в отношении нас ко всем остальным душам. Значит, что в таких случаях человек ощущает? Но опять-таки, здесь Бааль ха-Сулам приводит такие красивые слова, что вроде бы для эгоизма они очень приятны. Получает от Творца огромное благо, бескрайний покой, всегда находится в душевном творении. Эти все ощущения, они ведь ощущаются уже в альтруистических желаниях, а не в эгоистических. Это следствие именно того, что человек перешел в другую, как сказать, он... Не состояние, как бы. Следствие того, что он вышел из своего «я», вселился в остальных, свое «я» потерял, свое «я» у него существует только в мере его нахождения внутри остальных келим. Именно, то есть не здесь он ощущает эти состояния, а в той мере, в которой он находится здесь, внутри остальных душ. Вот здесь он ощущает эти состояния. Огромное благо, бескрайний покой, душевное удовлетворение, легко зарабатывает, всегда в достаточном количестве, никогда не знает забот и беспокойства, не знаком с болезнями, очень уважаем людьми. Болезнями это, я вам уже объяснял, болезни, они не зависят только от конкретного человека, и вообще и неприятности тоже. Он рисует здесь идеальный случай, конечно. Потому что до тех пор, пока не будет полного исправления всех душ, пока каждый из нас, я, свое не исправит своим отношением к общему кли, к Адаму, так называемому, да, до тех пор любой самый большой каббалист будет болеть и страдать в какой-то определенной мере, потому что он зависит от всех остальных келим. Но все равно ощущения, они относительно такие, как он пишет. Уважаем людьми, так он все ощущает, в той мере, в которой включается в этом. С легкостью заканчивает все начатое им и преуспевает, за что бы ни взяться. Когда не хватает, молится и все получает. Желание немедленно откликается Творец. Ни одна молитва не остается ненаполненной и так далее. И наоборот, когда небрежен, в той же мере падает его успех. В принципе, ничего здесь особенно нового нет. Если Творец, Свет, создал нас, Он создал под себя кли, и все, что находится в нем, таким образом ощущается в кли как приятное, потому что себя, собою Он создал кли. То есть Он отпечатал в желании насладиться свою форму. От чего наслаждаться, что ощущать как наслаждение, а что ощущать как страдание, обратное. То, что есть в Творце, поэтому мы ощущаем как наслаждение, а то, что нету в нем, ощущаем как страдание. И в той мере, в которой проявляются в нем какие-то свойства большие, в той мере мы ощущаем их в большем виде как наслаждение. В той мере, в которой они меньше в нем проявляются, мы ощущаем их тоже как более-менее, как меньшее удовольствие. А если в нем совершенно нет этих свойств, то в нас они ощущаются как страдание. Вот отсюда это исходит, потому что свет создал кли и отпечатал в кли все свои свойства. Откуда в кли появились вообще все эти желания, 620 желаний, 600 тысяч душ, там разбиение на тарах, рапах, шас и так далее, 288, там 320, 365... 248. Откуда все эти свойства, все эти разделения на желания, на всяких сопряжения между собой? Это все в свете заложено. Творец таким образом сделал отпечатку. И поэтому мы автоматически, что бы мы в мире ни находили, ни делали, ни чувствовали, чтобы в нас не ощущалось, как внешний мир, как внутренний мир, неважно как. Это все ощущается только относительно вот этого вот первого штампа, который он у нас сделал. Если это больше подобно ему ощущается как положительное, меньше подобно, менее подобно ему ощущается как отрицательное страдание. Поэтому, естественно, в той мере, в которой мы увеличим свое правильное отношение к остальным душам, естественно, мы переходим сразу же в ощущение, которое здесь Бааль-Сулам описывает. И наоборот, все его знакомые идут честным путем, хорошо зарабатывают, незнакомы с болезнями и так далее, и так далее. А все те, которые не идут тем же путем, не имеют заработка, их осуждают кредиторы, выглядят глупыми, некультурными, плохими и так далее. То есть, в принципе, поразительно, насколько в человеке меняется, причем это интересно. Ну как можно сказать о человеке якобы в нашем мире, ну зарабатывает миллион, а этот сидит еле-еле на своей зарплате. Это в принципе объективные в принципе вещи. Проверь их счета в банке. И скажешь, сколько есть у одного, а сколько есть у другого. А здесь говорится, нет, не об этом. Я, если меняю свое состояние, свое отношение к общему кли, я вдруг вижу, что тот, у которого, может быть, миллионы в банке, абсолютно несчастен, ему не хватает на жизнь, у него на самом деле ничего нет. А тот, который живет на скромненькую зарплату, чуть ли не впроголодь, у него все достаточно, ничего ему нет того, чтобы не доставало в жизни. Откуда такое может быть? Вроде бы, ведь объективные какие-то здесь должны быть мерки, измерения. Это же мы можем все измерить со стороны. Не от того каббалиста, который их видит. А на самом деле нет. Все наше ощущение мира, мы с вами уже говорили не раз, оно абсолютно субъективно. И только внутри нас отпечатывается. Поэтому трудно, может быть, объяснить эту картину. Но на самом деле человек, который видит в свете Творца, он начинает видеть все человечество не в той мере, в которой они оценивают себя из своего эгоизма, а в той мере, в которой каждый из них в большей степени включен в выполнение общего замысла Творца. И в этой мере он оценивает каждого из них как преуспевающего или нет. Не получилось как-то мне сказать это правильно. Что я хотел бы сказать этим? У меня эта статья «Скрытие и раскрытие Творца» находится в рукописи Бааль-Сулама на таком обрывочке. Это всего то, что он написал. Чем она хороша? Она хороша тем, что она показывает нам, насколько ощущение мира, оно субъективно. Оно только внутри нас. Оно только в той мере, в которой мы уподобляемся Творцу, мы ощущаем более истинную картину мира. Отходим, отдаляемся от Творца, ощущаем более искаженную картину мира. Нет у нас никакого другого выхода правильно себя почувствовать, регулировать себя, свои состояния, где находиться, кроме как притяжением на себя окружающего света, кроме как попыткой видеть свое существование в свете Творца. В таком виде, в таком случае мы поднимаемся над уровнем наших гильгулим. Мы об этом вчера с вами тоже говорили, что в неуправляемом состоянии мы можем ощущать или высший мир, когда мы вне нашего земного существования, когда мы существуем как точка внутри общего кли, как точка, не ощущаемая практически себя, или как в нашем мире существуют все люди, в абсолютно бессознательном, то есть неосознанно от духовного, неосознанном существовании. В том и в другом состоянии мы существовали с вами в течение многих-многих гильгулим, в течение тысяч лет. Сегодня у нас другая с вами задача, чтобы в течение этой жизни достичь такого состояния, когда бы мы находились бы в обоих состояниях одновременно. И в земной жизни в этой, и в высшей жизни в той одновременно. Что нам это дает? Нам это дает полное ощущение обоих жизней. В духовной жизни, если человек в этой жизни ничего не достигает, он всего лишь существует в виде зародыша, в виде семени, потому что он действительно из себя ничего не развил. Развитие духовного семени начинается от Махсома и далее. Если человек не начал это развитие, на всех этих стадиях, если он биологически умирает, он остается в своем первом нереализованном решимо, которое называется зера, семя. И неважно, сколько он проходит тут жизни, не проходит жизни, он все время остается в этом. Есть у него тело, значит, он чувствует себя в этом теле, как все люди в нашем мире. Нет у него тела, он чувствует себя как существующим просто в точке. В точке, как вам сказать, что может ощущать собою капля семени? И только если человек начинает развивать себя уже с помощью экрана, тогда он начинает сопоставлять эти два вида жизни. То есть биологическую и духовную. А Гмар Тикун, как вы знаете, он достигается в этом мире. Как только человек достигает Гмар Тикун, тогда его уже состояния духовные не определяются нахождением в этом мире или в духовном. До полного исправления, до Гмар Тикуна, все равно он продолжает исправляться только в течение жизни в нашем мире. Вопросы? Да.
1: А что значит заработать честным, нечестным?
0: Что значит заработать честным или нечестным путем здесь?
1: Нет. Понятно, что заработок дома, всема, как...
0: Духовно или как? Нет, здесь он говорит о взгляде человека. Если человек еще не исправлен, ему кажется, что нечестным путем он может заработать больше. Это то, что здесь пишет Баль Сулам. То есть в мере своего исправления, уподобления Творцу возникает другая картина совершенно мира. То есть, когда начинаешь ощущать себя за Махсомом, то начинаешь видеть, каким образом на самом деле происходит управление, каким образом люди автоматически выполняют все желания и действия Творца, и таким образом к ним вообще уже не относишься. То есть к обычным людям, выполняющим автоматически все желания и действия Творца, нечего относиться, потому что каждый из них не самостоятелен. А выделяется из всей этой огромной массы, которую человек начинает видеть, только те, которые вышли за Махсом. Или они находятся в нашем мире, в телах, или они находятся вне тел, существующие как силы, как каждый из них имеет свой образ. Образ имеется в виду свой характер, свою силу. Это все каббалисты, все постигшие, вышедшие за Махсом в течение всех тысячелетий. И вот эти все вышедшие за Махсом, вне тел существующие уже, и те, которые в телах находятся, то есть в этой жизни реальной вместе с вами, биологической, конкретно протекающей по часам в нашем мире, все они называются Исраэль, устремленные к Творцу. Независимо ни от пола, ни от возраста в нашем мире, ни от национальности, ни от чего. Они называются Исраэль. Потому что именно они устремляются к Нему. Устремляются к подобию Творцу. Да.
2: Упоминали, что состояние после выхода за Максом, оно неизменно. То есть мы не можем возвращаться к состоянию первого, второго сплития назад. А сейчас мы показали, что вы сказали, что после Максома возможны такие переходы.
0: Да. Ян вас зовут, да? Вы правы, у меня уже и вчера был каждый день этот вопрос. Видно, у людей это запало хорошо. Я подчеркивал всегда, что состояние, когда человек проходит Максом, оно неизменно, обратно у него уже выхода нет. То есть перешли, все, слава Богу, мы уже там. Любое состояние наше, и даже то, которое здесь, допустим, я отработал, оно тоже уже прошло, оно тоже уже во мне реализовалось, я его уже отработал, и во мне оно уже больше не вернется. Оно может во мне якобы повториться, но это уже все равно на другом рещимо. Подойдет следующий раз, и следующий раз, и следующий раз, и я буду чувствовать себя еще, еще, еще, как бы находящимся в том же состоянии. Невозможно дважды войти в одну реку, но состояния эти могут повторяться. Переход Максома, он одноразовый, он резкий, он не имеет возврата, но... Любое состояние, оно состоит из множества внутренних состояний. Я должен в этом состоянии при переходе Максома отработать себя. Я вхожу, выхожу, я сам по своей воле, своими усилиями, меня учат. Это любое состояние, оно состоит из ибурьяника, мухин. Любое состояние, оно... не протекает мгновенно, но все состояния, в том числе и это, они абсолютно только в одну сторону. Маалим бикодыш вело маридим бикодыш. Есть такой закон, что вообще все человечество и все мы ежесекундно продвигаемся только вперед. Назад нет ничего. А в духовном, когда начинаешь работать, это абсолютно явно ощущается. Если мы перейдем, мы перейдем. Обратно не будет возврата. Обратно не бывает. У нас есть хорошие к этому предпосылки. У нас есть к этому хорошие предпосылки. На самом деле, насколько вот вы чувствуете сегодня как-то, завтра будет, может, по-другому, через пару часов будет другое настроение. Вы видите, как все меняется. Вот эти вот состояния, именно такие, что сегодня вроде бы как-то тяжелее немножко стало, это наоборот хорошо. Я смотрю с другой стороны, как Баля Сулам пишет, двойное скрытие-раскрытие, оно хорошее. Когда человеку добавляют немножко тяжести в его работе, а не вот этого вот простого такого парения. Это хорошо, когда поют тут песни наши ребята. А в духовной работе, когда она идет немного так через силу, это самое продуктивное. И мы сейчас находимся в таком состоянии, когда в той мере, в которой мы можем получить, нам добавляют, еще немножко сможем, еще добавят. Вот сейчас нам надо по возрастающей начинать устремляться к этому. Поэтому я вас очень прошу, вы... пытайтесь оказаться по ту сторону. Нам надо представить себе именно такое состояние. Я думаю о других. Мне стыдно за себя, что я не могу их поддержать и помочь в том, чтобы они оказались на следующей духовной ступени, на первой духовной ступени. Это зависит от меня. И я этого им не могу сделать. Да.
3: После раскрытия точки в сердце человек переходит к одиночному скрытию или к двойному? И к максовому переходит из двойного скрытия или из одиночного?
0: Двойное одиночное скрытие, они чередуются. Чередуется сначала двойное, как правило, потом одиночное, но и выход и туда, и обратно, он очень такой назиль, как сказать, ну, гладкий. Как?
1: Размытый.
0: Размытый, плавный. Да. До тех пор, пока человек максома не перешел, и окончательно, и точно, то есть не начал растить в себе и бур, масах на нулевой уровень эгоизма, то есть становится уже зародышем. То есть что значит зародышем? Он тут начинает, к нему тут начинает перешел. Что значит перешел? Вот эта точка в сердце, с которой ты все время устремлялся, она получила здесь свой первый экран. А теперь к тебе начинает добавляться все твое нулевое эгоистическое желание. То столько, сколько добавится, ты даже не знаешь сколько. Но на все на это ты должен единственное, что сделать, раствориться в этом едином, единственном управлении мысли, замысли, который окружает и наполняет все. Это так, как и капля семени в матери. Она полностью находится под властью бины, да, под властью развития силы бины. Эгоизм все время добавляется снизу. Сила бины, мать, да, это има, добавляется все время сверху. И таким образом происходит развитие нулевого уровня экрана. Нулевой уровень экрана – это все отталкиваю, ничего мне не надо для себя. Я весь только на то, чтобы войти, вмыться, влиться во все мироздание, в котором безраздельно и полностью властвует единственная сила – Творец. Сколько бы во мне ни добавлялись всевозможных помех, вот сегодня они уже начинают добавляться в нас, несмотря на это, я все равно в эти состояния обязан себя поднимать, входить. Если мы начнем вот сейчас это делать, постоянно, раз за разом, каждую секунду, как нас будут добавляться, мы будем все время стремиться почувствовать себя находящимся в одной единственной силе, в которой все мы едины, которая всем этим управляет, все в сердцах нас наполняет. Мы начнем ее постепенно, постепенно ощущать, как она действительно властвует в нас, как она в нас сидит, находится в нас. И все, что я делаю, и каждый из нас, это все потому, что она нами таким образом управляет. А мы, со своей стороны, желаем, чтобы она нами управляла. Мы единственное, чего еще желаем от себя, почувствовать, как она нами управляет. Если мы постоянно сейчас будем стремиться это ощутить, это и будет то, что должен делать зародыш, капля семени в духовном мире. В нашем мире зародыш ничего не делает, потому что он находится на чисто материальном уровне. Зародыш духовный, что значит духовный, он должен добавлять свои личные участия в своем духовном развитии. Вот это и есть его участие. То есть я хочу пассивно в Творце существовать. Это наша первая стадия. Вот я надеюсь, что мы к ней постепенно в течение этих дней адаптируемся, подойдем. Если мы это сделаем, то мы начнем, по крайней мере, переходить этот махсом.
3: После точки стыда, которую продуцировали, естественный или наоборот искусственный созданный, что дальше должно происходить, наши действия? Что Ормакин вызывается в мире того, насколько человеку стыдно, что все, что с ним происходит, происходит ради себя. Если в себе это держать, тогда он будет в мире этого просить исправления, именно из-за стыда. И что он должен делать дальше? Он должен развивать это ощущение, как-то его на себе возобновлять.
0: Не надо зацикливаться только на одной точке стыда, которая Потому что человек, который... человек всегда находится в тех мыслях, в которых он сейчас находится. Это и называется его нахождением. Поэтому я бы советовал, по крайней мере, сейчас, эти дни, не уходить в левую линию, в отрицательные свои свойства, не возбуждать их, не начинать в них жить. А включение в махсом, оно должно быть все время в правой линии, в повышенной, возвышенной. Оно должно быть именно выходом из своего «я», отрывом от своего эгоизма. Ничего во мне нет, никакого эгоизма, ничего во мне нет. Я просто не существую. Так же, как Творец пишет в статье, мы вчера тоже об этом говорили, к окончанию книги «Зоар». Он пишет, что самое кардинальное, первое, главное отличие от Творца наше в том, что у Творца нет понятия своего «я». Я существую, я действую, я делаю, я. У него этого нет. Так же и мы. Прохождение махсома заключается в том, что мое «я» пропадает. Я выпадаю из него, я переселяюсь в других. И в них я существую. В них мои мысли, в них мои чувства, в них все мое. Я вышел в них, и все. И никакой мысли обратно, а только в них. Если это я могу сделать над собой, я могу произвести такие внутренние свои действия, ну, естественно, это все пока в воображении, а не в действии, но таким образом я вызываю на себя окружающий свет, который меня втащит в такие состояния. Я должен как можно больше пытаться модулировать в себе следующие духовные ступени, следующие духовные состояния. И этим я вызываю на себя окружающий свет. Я его могу вызывать или в процессе учебы, когда я изучаю там какие-то миры и желаю как-то с ними. Он пишет тут, в мере того, как ты желаешь их познать это значит сблизиться, быть в них, да? Вот. Сделать зивук в них, то есть познал Адам Вехава, да? Человек познал, значит, женщину. Что значит познал? Слился, сблизился. То же самое здесь. Познать имеется в виду соединиться. В той мере, в которой ты желаешь соединиться с этими мирами во время учебы, в той мере ты вызываешь на себя из них окружающий свет. Также, но это теоретически, в учебе. А здесь мы практически в группе, все вместе, если желаем выйти из себя и находиться в группе, вне себя, только я, тогда я реализую свою точку в сердце. Что моя точка в сердце на самом деле? Моя точка в сердце – это бина, данная мне Творцом. Это часть Творца свыше, которая во мне. Если я из нее, именно ее в себе нахожу, и именно из нее выскакиваю в остальных, то я уже нахожусь в них. Я уже в этой точке подобен Творцу, значит, я уже превращаюсь в каплю семени. И дальше происходит уже развитие. Какое развитие? Мне добавляется немножко эгоизм. Я снова выпадаю из этого состояния, и снова себя должен включить, и снова выпаду, и снова включить. Сколько раз? У каждого свое. У каждого свое количество раз. То есть, что значит у каждого свое? В принципе, оно, конечно, фиксировано, но мы не можем их просчитать. Потому что часть из них проходит подсознательно и часть сознательно. Часть в ощущениях, часть в разуме. То есть мы просто должны это делать. И когда мы это отработаем, тогда в нас раскроется в мере отработки этих наших действий, включение в остальных. В этой мере мы начнем ощущать действительно, что мы внутри них живем. И тогда ты начнешь ощущать здесь, когда ты будешь внутри них, ты начнешь ощущать то, что их наполняет, Творца. То, что здесь только ты и можешь его ощутить. Где он находится? Творец находится в кли, в едином, в этом. Ни в чем другом ты его не ощутишь. В себе никогда. В том, как, насколько ты включишься в остальных, вот там ты это ощутишь. Тогда это кли становится твоим. Теперь, как ты его ощутишь, дающим добро, наполняющих всех, как Баля Сулам тут пишет, в таком случае ты уже начнешь ощущать их, ощущать его как дающего добро, как успокоение, умиротворение, всевозможные абсолютно положительные и добрые для тебя ощущения, потому что Творец-то создал тебя, как мы уже говорили, своей отпечаткой. И все, что в нем, ощущается тобой как наполнение. Вот и все. И значит, вот эта капля семени, которую ты из себя делаешь, духовную, ты ее отрабатываешь таким образом все время туда и туда. После какого-то состояния, это называется гимель ямайклита тазера, три дня прикрепления семени в матке. На третий день только полностью семя прикрепляется к детскому месту. Образуется там место, контакт его с высшим. Вот что такое три дня, тоже проходит как бы 24 часа, ну, мы все будем изучать, но, в принципе, нам сейчас-то все равно непонятно. Это все проходит, ты должен только все время пытаться там прикрепиться. Прикрепиться. Вот в этом состоянии, внутри, а где эта матка? А матка это вот, это наше общее кли. Это мы все. И когда ты там прикрепляешься, ты начинаешь получать оттуда питание. Вот тогда ты начинаешь уже ощущать взаимодействие с Творцом через всех остальных. Ты уже чувствуешь не только группу, ты даже начинаешь ощущать человечество, как оно колышется, как оно взаимодействует, как оно полностью, абсолютно управляет Творцом. Все во власти Творца. Вся вот эта вот система. И ты начинаешь с ней взаимодействовать. Как? Ты хочешь растить себя в подобии этой силы. То есть ты желаешь знать, как она действует, чтобы стать таким, как она, как ребенок. Смотрит и желает быть таким же. И тут уже происходит внутриутробное развитие. 40 дней арбаим йом яцират авлад. 40 дней появления всех частей тела зародыша. Как в нашем мире. То есть ты начинаешь чувствовать в себе всевозможные виды взаимодействия с Творцом. И из этого в тебе возникают те или иные уже зачатки твоих реакций осмысленных, как относиться к группе, к человечеству, как Творец это делает, и ты соответствующим образом делаешь. Это и называются твои органы, твои как сказать, твои воздействия на них, ну и так далее. Это все в Талмуде Сарсферот это объясняется на сотнях страниц. Каждое из этих состояний. Тогда ты будешь смотреть в Талмуде Сарсферот и будешь видеть, как тебе объясняется каждое из этих состояний, как Баля Сулам тебе говорит, где ты сейчас находишься, что ты должен делать, что над тобой происходит. И только зародыш, как называется, ну, только состояние зародыша, то есть развитие только на нулевом уровне эгоизма, прикрепление с нулевым уровнем эгоизма внутри вот этого вот человечества, внутри этого состояния, оно в Талмуде Сверот где-то, наверное, 300 страниц. Что, ну, тогда учеба становится...
3: Ребенку нужен пример.
0: Ребенку нужен пример, да. Вот при... Пример, он нужен ребенку, когда у него появляется голова. Послушай, это не просто. То есть, когда он в состоянии осознать и повторить. А мы начинаем с абсолютного нуля. чтобы у нас не оставалось потом никакого, мы должны уподобиться Творцу, то есть с абсолютной

0: не могу сразу подойти с двух сторон. Творец не может тебе показать все нюансы, все офаним, как сказать, образы, все вариации своего отношения к мирозданию и к тебе. Ты этого все равно не поймешь, тебе не в чем это понимать еще. У тебя еще не образовалась кли, у тебя еще не образовался рядом с кли разум духовный. Он тебе единственное, что показывает, он тебя не учит. Он тебе просто дает понимание того, что включаясь в это состояние, вот так вот просто от души входя в него, ты этим идешь вперед. Подбавляется эгоизм, и на нем еще дальше. Все равно иди вперед. И еще подбавляется эгоизм, все равно я вхожу в группу, все равно я там хочу найти Творца. То есть эти состояния, в них нет никаких пока отдельных частей и проявлений. Они просто вот такие. Это подобно точно состоянию зародыша, все, как развивается в нашем мире. Можешь брать пример. Мы ничего не можем требовать от зародыша, и только начинаем от ребенка после двухлетнего возраста, как правило, считается. В двухлетнем возрасте он заканчивает этот возраст вскармливания, и после этого мы начинаем его... После этого он становится годным для воспитания. Так считается.
1: Бальцов, в общем, два условия правильного желания. У тебя этого нет. Раз, ты четко представляешь, что тебе надо. Два. Вот у нас нет второго. Четкого представления, что же нам надо.
0: Ты не слышишь, что я тебе говорю, чего тебе не хватает? Я не понимаю. Ты сидишь здесь уже несколько дней. Возьми предыдущие уроки. Каждый раз я выражаю это все по-другому. Я не думаю, что вполне возможно, что мы найдем еще какие-то методы выражения. Но я могу станцевать. Я не представляю, каким образом. Ты просто надо немножко больше думать. Ты считаешь, что я сейчас тебе спроецирую прямо где-то на сердце и на разум твой это состояние, и так оно, ты в нем будешь находиться, там, может быть, как-то плавать, чего-то там еще. Нет, ты должен своими внутренними усилиями представить себе, как выйти из своего «я», находиться в других, жить в других. Потому что... Ты сейчас прикреплен к эгоистическому своему «я», а ты возьми прикрепись к той точке в сердце, которую дал тебе Творец, только к устремлению к нему. Тогда ты начнешь развиваться как зародыш. Из той точки, не из точки эгоистической «я», а из точки в сердце, из бины, начнется твое развитие. Из малхут развитие не начинается. Ты сначала должен взрастить в себе нулевой и первый уровень, то есть гальгальтовый наим, отдающий килим. Только потом ты будешь работать с эгоистическими. Поэтому сегодня наша единственная задача, самая основная, главная, это выйти из себя, выбросить себя, знаешь, вот так вот, на остальных. Это чисто внутренние усилия, которые мы должны предпринимать ежесекундно. И это и называется работой в группе. Ну, как тут еще можно выразить? Помогите мне, я не поэт. Ну, да.
1: Как человек может не возгордиться от того, что он относится к группе творец?
0: Как человек может не возгордиться тем, что он относится к группе как творец? Потому что Творец не гордится, не знаю. Он начинает видеть, насколько он нуждается в группе. Начинает видеть, как он нуждается. То есть это называется Цара Шхина. То есть на самом деле Творец нуждается в нас. Так как мы бы вознуждались бы в нем, если бы полностью раскрыли все свое кли и обнаружили, что его там нет.

0: То есть, но это с нашей точки зрения, это еще не полностью, потому что он-то находится при том еще на уровне бины. Сказано же, больше, чем теленок желает сосать, корова желает дать, да? Ютерми эгель, что цели ног, а парару целоник. То есть, потому что в дающем, находящемся в совершенстве, отсутствие возможности дать – это страшнейшие страдания. В нашем мире даже это большие страдания, когда прекращают кормить. Но это же животные, уже следствие. А вообще, потому что спуститься с совершенного уровня, не реализовать совершенство – это ужасные страдания. Так что уподобляющийся Творцу, он единственное, что видит, насколько он нуждается в остальных, чтобы провести, провести Творца к ним. Способствовать этому. Нет. Гордости тут нет. Наоборот. Это... Притом начинает же ощущаться стыд. Стыд это не такой, как у нас стыд. Стыд это ощущается отличие еще своего неисправленного состояния от состояния Творца. Да? Дающего от получающего. Ты сам себя относительно Творца-то ощущаешь уже как получающим, если ты начинаешь работать с эгоистическими желаниями. То есть зазнаваться тут нечем совершенно. Но ощущается ответственность, конечно, ощущается богоизбранность. В том, что надо действовать. Да. Да-да.
1: Вы сказали, войти в общее кли. Это значит постараться понять кого-то другой точки зрения, смотреть на...
0: Войти в общее кли, это не значит понять другого. Абсолютно. Нет. Если я начну другого понимать, от этого мне лучше не будет. Я окунусь в его эгоизм. Это совершенно не то, что земными нашими благими теориями нам объясняется. Войти в общее кли, это значит, я договариваюсь с остальными в группе, то есть я нашел еще нескольких людей в мире, недалеко от себя, которые, так же, как и я, желаем подняться на уровень совершенства и вечности, в котором на самом деле мы существуем, но не ощущаем этого существования. Мы желаем в себе его проявить. Проявить себе мы его можем только нашими общими усилиями, потому что в наших общих желаниях, усилиях, устремлениях раскроется вот эта высшая сила. Это наша настоящая форма существования. Мы как бы прозреем, мы выйдем из или спящего, или бессознательного состояния, мы очнемся. Вот мы пытаемся вместе это сделать. Значит, я нахожу таких людей, я с ними вместе пытаюсь совместно создать вот такое кли. Если мы совместно устремляемся, это кли, оно, это какая-то это идея. Это духовное такое, как бы наше состояние, внутреннее, общее, где мы сливаемся, где мы желаем таким образом ощутить в нашем слиянии вот эту общую силу Творца, которая наполняет нас. Значит, я договариваюсь с этими людьми о том, чтобы мы таким образом действовали между собой. Вся эта работа, она наша внутренняя работа, это устремление желаний. Не механики нашего мира, не живой, растительной или животной нашей природы. Это все оболочки, которые совершенно ничего не означают. Они просто в наших пяти органах чувств существуют. На самом деле их нет. На самом деле их нет. Мы увидим потом совершенно другое существование. Вне этих тел, вне этих ни растений, ничего, ничего этого нет. Это все кажется нам... Этот мир так и накажется. Весь этот мир до Махсома, он называется Улам Амидуме на иврите. То есть, как? Надуманный, мнимый мир. Он на самом деле такой, мнимый, настолько. Потому что у нас случайно оказались якобы такие органы чувств, так мы его таким представляем. Так он нам ощущается, изменяются органы чувств, исчезают эти органы чувств, мы его и не ощущаем. Он не существует. Он существует только субъективно относительно нас, ощущающих его так. Так вот, мы создаем с вами, еще не находясь в истинном этом мироздании, от которого мы заслонены вот этими телами, всякими этими объектами, мы его создаем как бы искусственно, это состояние. Что значит искусство? Мы устремляемся к нему, мы его желаем представить, мы его желаем в себе искусственно создать. В этой мере мы притягиваем его к себе, воздействие его на себя, того духовного состояния. И оно-то нас потом, когда мы сделаем достаточное количество устремлений, усилий, мы вместе. Что значит вместе? Я один не могу, потому что в духовном мы существуем вместе все. Значит, я должен создать какую-то модель, подобную духовному. Это мы создаем внутри нашей группы. Значит, когда я создал такую модель, мы более-менее в ней создали такие условия искусственные, не настоящие, потому что мы все еще эгоисты, но мы искусственно желаем этого. Мы делаем какие-то такие усилия, нас всасывает. Вдруг всасывает в это духовное состояние. На самом деле мы оказываемся там. Притом этот переход, он действительно резкий. Он, ну как, не знаю, он но до этого перехода есть всевозможные колебания. Туда-сюда, немножко такие флуиды, какие-то предчувствия, что ли. Более близкие, более дальние. И на них мы должны отработать свои усилия. Вчера нам было легче как-то себе это представить. Сегодня труднее. Сейчас опять может быть легче. Через полчаса снова будет труднее. И мы должны именно радоваться, когда нам немножко понижают настроение, отупляют нас немножко, нам дают возможность добавить к этому еще свои усилия. Значит, мы можем быстрее реализовать это нужное определенное количество усилий, после которого нас туда всосет. И при этом естественным образом я вообще не вхожу в проблемы моих товарищей, земные какие-то у них там есть, никуда. Мы с ними занимаемся только вот этим вот общим нашим усилием к раскрытию, к подобию духовной ступени, к Творцу. В идеале, неважно, здесь могут быть мужчины, женщины, никто не... Просто нам это пока мешает. Но, в принципе, тут устремления, а не просто устремления. Поэтому, видите, мы здесь, хотя и разделены, чтобы не мешать чисто животными нашими качествами, неисправленными, чтобы не мешать нашему духовному стремлению. Но с другой стороны, в какой можно, мы стремимся подкрепиться друг другом. Да.
2: Условием нахождения после Максома это состояние раскрытия Творца и состояние любви ко всему человечеству. Вопрос у меня такой. Подразумевается ли под человечеством, вот те все 5 миллиардов людей, включая...
0: Под человечеством подразумевается все человекоподобные, прямоходящие Homo sapiens, независимо ни от пола, ни от национальности, ни от расы, ни от чего. Все-все. Начиная, во-первых, с того, что национальностей не было-то вообще. Вы знаете, что за древний мир, какой там были национальности. Авраам в том числе тоже был, я уже не раз говорил об этом, просто древний бедуин там, да, в этом самом, в Междуречье, ничем не отличавшийся от всех остальных. То есть была вручена методика исправления человеку, который просто начал интересоваться ею, высшим миром, выскочила в нем это речимо. Вот и все. Начиная с книги Зоар и далее, потому как происходило огромнейшее рассеяние и уже перемешивание, то Раби Шимон, он говорит о частном исправлении, а его сын Раби Элазар везде в своих источниках говорит об общем исправлении мира. Бааль ха-Сулам в статье дарования Торы, здесь оно у меня называется Кабалы, чтобы просто не путали люди, что это вообще в принципе одно и то же. Вот. Или поручительство там постоянно говорится о том, что Гмар-Тикун имеется в виду абсолютное исправление полностью всех душ. То есть, представьте себе, как на нашей земле все 7 миллиардов или сколько их там людей. Причем в статье «Последнее поколение» буквально нам так расписывает, что надо создать группу, которая потихоньку будет примыкать люди со всего мира. Сначала как бы сливки со всего мира, а потом все больше и больше группы отваливаться и примыкать к нам. Значит, допустим, там страны и так далее. Он не делит это совершенно ни по какому признаку. Поэтому есть два вида вообще исправления человечества. Один в идеале, он должен был бы быть таким, но это два параллельных пути исправления. Одно исправление — это когда исправляется на земном уровне Израиль, а потом остальные народы мира. А параллельно ему идет исправление именно благодаря рассеянию, разбиению килим. В нашем мире это воплотилось как рассеяние между остальными. Значит, то есть распространением кабалы. Вследствие этого есть параллельный путь, когда наоборот все устремляющиеся со всех сторон, то есть от всех народов к Творцу, они собираются вместе сначала, а все остальные уже постепенно по мере их авиюта, насколько свет, проводимый уже этой особой группой, будет светить и выявлять в остальных тоже стремление к Творцу. Но как бы то ни было, мы увидим с вами здесь еще, в нашем понимании, самые отсталые, может быть, народы, которые проявят себя, как и среди них появится устремляющийся к Творцу сильнее, тоньше, ближе, чем развитые. Это не имеет значения, потому что душа, она совершенно не относится к уровню какого-то земного развития, цивилизации. Мы когда-то жили с вами в прошлых кругооборотах в пещерах. Вы можете считать с точки зрения какого-то европейского просветительства и ихнего там гуманизма или там прогресса, что это, конечно, дикари. На самом деле, я вам говорю с точки зрения духовной, та же сегодняшняя Европа – это те же самые дикари, ничем совершенно не выросшие. Вы только снимите с них немножко этот лоск, вы увидите там того же дикаря абсолютно. А те народы, которые живут где-то в джунглях, в своей, может быть, ментальности, культуре, неважно, они относительно духовного развития могут быть и ближе. То есть наш взгляд совершенно неверен. То есть с духовной точки зрения нет отсталых народов и нет продвинутых народов, кроме Израиля, потому что здесь уже систематически в течение тысячелетий это культивировалось. В наш век, конечно, произошли здесь тоже огромные изменения. Со времен просветительства, конечно, это все произошло. Но заложено просто потому, что сам народ образовался из духовных корней. Не то что народ, а его устройство. То есть в этом народе не было никогда рабовладельчества. Никто никого не покорял, никто никого не понукал, всегда было равноправие. Вы представляете себе несколько тысяч лет назад, на протяжении тысячелетий, когда все в мире сжирали друг друга, здесь кошерные законы, когда там убивали или порабощали друг друга, считали рабов как скотину. Здесь этого не было никогда, было абсолютно равноправие. И сегодня в израильской армии это видно, да, что рядовой разговаривает с генералом как равный. Это просто находится внутри народа. Никогда не было разделения народа на касты или на какие-то аристократии и другой народ. Все, единственное, что выделялось, ты мудрец или нет. Только это приветствовалось, только это всегда. Никогда не было такого, чтобы мальчик с трехлетнего возраста не умел читать и писать. Вы представляете, когда вы говорите о Европе там 500 лет назад или 300 лет назад, да, там, даже эти мануфактурные этот период или что там, поголовная безграмотность или там 500 лет назад, там, или 1000 лет назад там чуть ли не на деревьях еще жили. То есть здесь это подготовлено историей таким образом. Но все равно мы видим в наше время относительно духовного это не срабатывает. То есть, в принципе, выполнена это миссия в том виде, что идея пронесена, да, таким образом, искусственно, через такую группу, которая называется народ, неважно в нашем мире, хотя это не народ совершенно. Возьмите наши гены, и вы увидите, что они ничем не отличаются от персидских. Не от арабов, а от персов, которые там живут, тоже есть еще. То есть... А из духовного мира, то вообще нет такого понятия отсталая душа или продвинутая душа. Человек находится вот здесь, значит продвинутый. Находится здесь, значит отсталый. Это может быть и итальянец, и африканец, и еврей, и русский, неважно кто. Но все 7 миллиардов обязаны достичь Гмар Тикуна. И мы, когда относимся, как только вы ходите за Махсом, у вас теряется, честное слово, у вас теряется вообще какое-то бы то ни было различие. Вы начинаете видеть души, а не тела. И для вас все они являются одним и тем же кли. О чем тогда говорить вообще? То есть вы не видите лиц. Так что... Что такое? Сейчас, секундочку. Тов. А, вопросы хорошие, но они все по теме. Я думал, что я их затронул. Что можно сделать, чтобы не привязываться к старым состояниям? Вы знаете, жена Лота, вы читали, да, этот рассказ в Торе? Жена Лота, за то, что оглянулась назад, она превратилась в соляной столб. Соль – это... соль и вода – это, ну, практически есть еще, конечно, некоторые виды. Это одни из немногих видов неживой природы, которые мы употребляем в пищу. То есть оглядываться, которая не портится. Нет. Соль. Оглядываться назад нельзя. Человек себя консервирует этим абсолютно. Он не продвигается. Он наносит этим себе больше вред, чем если начинает, я не знаю, уходить в какие-то... Ну, посторонние от духовного мысли, там, состояния, какие-то иллюзии, не знаю, чего там, планы. Я советую ни в коем случае не думать о прошлом. Ничего в прошлом плохого у вас не было. Вы не виноваты, если вам кажется, что вы чего-то там не доделали или сделали в том, что произошло. Что бы ни произошло, неважно что. По вашей вине, там, какой-то там, что-то случилось с другими, то-то, все. Ерунда это все, ничего это не ваше. Это просто абсолютная ересь, если вы говорите о том, что что-то вообще вы в прошлом могли сами сделать, и что-то вы кому-то что-то причинили, или себе, или чего-то не доделали, были лентяем, или наоборот, То есть все прошлое до настоящего момента, это все было задумано и сделано, реализовано Творцом так, как Он желал. И от меня ничего не зависело. И поэтому нечего мне туда возвращаться. Это не мое. Это не мое. Все состояния от настоящего назад не мои. Все состояния от меня и далее только полностью в моей власти. Начиная откуда? Начиная именно с этого мгновения. Вот сейчас, это мгновение, все, что будет со мной, только в этом, не в прошлом, а только начиная отсюда и в будущее, я на 100% определяю свое будущее, свои состояния. Вот и все. Как у Адама решен, интересный вопрос. Как у Адама выскочило решимо? Вопрос правильный? И подпись «Спасибочки». Так. Но дорогой рав с сердечком. Значит, как у Адама выскочило решимо. Дело в том, что после того, как кли разбилось, и оно упало здесь вот в наш мир, я тут не нарисовал, то есть до самого конца, когда произошло смешение абсолютно всех решимот, друг с другом, абсолютно до самого последнего решимо, в самом последнем решимо, включенные до бесконечности друг в друга, так, что не было, не осталось ни одного свойства, которое бы включало в себя все остальные, тогда только лишь начался процесс выявления их уже обратно под воздействием окружающего света. Ведь до тех пор, пока происходит, как вам сказать, есть парцуф, Адам. На этот парцуф снизошел свет Апсак, там, допустим, свет Гмартикуна, и этот парцуф начинает разрушаться. То есть он разрушается, происходит исторжение экрана, происходит четыре парцуфа, исхождение света, да, истолкута аурот, следующий парцуф, и следующий, и так далее. То есть все пять парцуфим, как бы, все накудот должны уйти из него, все света должны уйти вверх, а все эти килим должны упасть вниз. Как только после того, как упали все килим вниз, и, соответственно, все света ушли вверх, только после этого, что произошло? Самое последнее решимо, которое разбилось, а какое решимо самое последнее разбилось? Самое тоненькое. Да? Оно остается выше всех, к свету. Они располагаются, все решимот, по мере своего авиюта, по мере своего эгоизма. Получается, что здесь больше эгоизма, а здесь меньше эгоизм. Вот самое маленькое решимо стало здесь, а здесь света. И свет располагается, соответственно. И вот этот свет начинает действовать на это решимо. Естественным путем. Как только все они разбились, все упали, а эти все ушли, то свет действует на это решимо, на самое последнее. И начинается постепенно их реализация, пока они не соберутся вместе. Ор и кли. Решимо превратится с помощью экрана в парцов. Вот. И для того, чтобы двинуться вперед, нам необходимо все наши возможные виды деятельности соединить вместе. На всех уровнях. Для этого мы уже все вместе обучаемся на одних и тех же виртуальных уроках. Мы, надеюсь, после этого Суккота начнем проводить совместные собрания виртуальные. Групповые, так сказать, одна общая группа. Тот, который здесь сейчас существует, находится. И так далее. Мы должны начать общую работу. То есть мы должны сделать все предпосылки на уровне нашего мира, как пишет Баля Сулам. чтобы у нас было общее кли, чтобы у нас была общая организация, чтобы у нас было общее государство, наше государство. Он пишет, что надо создать такое государство. Это не на земле, это не должна быть какая-то территория. Но это должно быть такое общество, в котором бы существовал бы прообраз вообще всего того, что должно быть в будущем, только на духовных законах. Поэтому буквально главное, что мы можем сделать в нашем мире вместе между собой, это наша организация, связь между нами. Над ним мы сможем быть связаны между собой, напоминать друг другу о себе, где-то какие-то группы будут появляться и так далее. Нам надо эту схему всем хорошо знать. Нам надо в этой схеме жить. Нам надо строить в ней такие связи, которые бы и не путали нас друг с другом, но, с другой стороны, чтобы помогали нам ощущать всех и вся. Мы начинаем эту работу. У нас нет никакой возможности увидеть в прошлом примеры этого. Но мы с вами первые в этом мире, которые начинают строить этот будущий мир. Когда духовный мир и земной мир будут одновременно существовать здесь. К этому должно прийти человечество. Читали уже статьи «Последнее поколение» или нет? У вас была эта статья? Есть. Нет? Была. Итак, ну, есть еще много. Я начну выпускать. Я совершенно забыл, что у меня существует, оказывается, еще целый архив Бали Сулама, который не выставлен нигде. Ни в интернете, нигде. Надо срочно сейчас будет приехать, переводить его и выставлять. Что я хочу сказать? У нас сейчас будет сегодня для того, чтобы действительно двигаться вперед. Это не важно, что мы должны миру что-то там, книжки распространять, лекции кому-то давать. Это надо для нас. Это надо для нас, это необходимо для нас. Все, что я достиг не потому, что занимался с равом своим. Я достиг потому, что после того, как я занимался с ним, я распространял. Я свои первые книги написал в 83-м году. А в 81-м году, в 80-м, 81-м начал преподавать каббалу. И в течение 10-11 лет, когда я был рядом с ним, я этим занимался. Там были периоды, когда я полностью должен был быть рядом с ним и все время только с ним, но, в принципе, я этим занимался. Я распространял, все равно эти книги расходились и так далее. Лекции читал везде. И он принимал активное в этом участие. Он звонил в то место, где я делал лекции, тогда еще не было этих телефонов, и спрашивал, ну как, что и так далее. Еще до того, как я приеду к нему, вернусь и расскажу. Это очень важно было для него. То есть, а сегодня, когда у нас есть такая возможность заниматься всеми видами медиа, вообще связями между собой, давайте мы с вами обязательно все вместе посидим и послушаем, каким образом мы организуем эту организацию. Как она устроена, из каких частей. Чтобы вы советовали нам критически, каким образом ее переделать. Сегодня мы просто обязаны это выслушать от вас. Вчера, кто тут был, присутствовал на собрании интернет-проблем, интернет-связи, видели, что люди говорили по делу, и многие выступали, и давали очень хорошие нам замечания. Действительно, это все нам надо будет немедленно после Суккота исправлять. То же самое по поводу организации. Во-первых, вы не знаете, что есть. А во-вторых, вы, может быть, подскажете нам, что надо, чтобы было. Я вас очень прошу, участвовать абсолютно всем. Это просто дает нам всем возможность знать, где мы, что мы, кто мы. Я очень советую. Не обкрадывайте себя, это неразумно, если вы будете убегать от каких бы то ни было совместных таких вот собраний. Хорошо? Ну, а сейчас... Я вас еще прошу, что у нас сегодня будет еще один урок, да, по расписанию. Я вас прошу, приносите с собой вашу папочку с этими статьями. Мы начнем проходить другую статью. Спасибо.
3: Садна.
4: Семинар. Подведем итоги, что мы слышали, что мы почувствовали, что берем для реализации в десятке. 6 минут, пожалуйста.
5: Что мы учили? Рав говорит, что наше «я» существует в той мере, в которой я нахожусь в других душах. И страдание всегда будет, потому что все зависит от общего исправления душ. Отсюда можно понять закон, который называется закон поручительства, когда одна единица влияет на другую, но в той мере, в которой мы включаемся в других, мы ощущаем Творца как доброго и творящего добро.
4: Прежде всего, впечатление от Рава, от его сил, ощущение, что он говорит с нами из бесконечности, а мы берем то, что способны. Тяжело подводить итог такому уроку. Столько многое там. Но то, что наверняка, что у нас есть великий Рав, и если мы будем быть с ним в слиянии, в конце концов мы придем к цели.
5: Да, вот именно. В десятке мы хотим все воодушевление Рава, чтобы не потеряться на этом пути. Мы действительно находимся в мире бесконечности, просто мы этого не чувствуем. Но мы хотим это почувствовать, мы хотим ощутить это. Давайте поможем друг другу войти в это. И мы просто должны это сделать.
4: Да, потому что только помощь, которую мы даем друг другу, с ее помощью раскроется что-то. Мы сможем посмотреть на что-то, увидеть управление. Весь этот урок был одним цельным переходом человека из того места, где он находится ниже всего и погружен в себя, пока не приходит к ощущению, постижению, где там даже нет слов, чтобы говорить такой единый общий чертеж. Нам прежде всего нужно углубиться в эту картину, в этой картине наша жизнь, и постараться понять ее. И если будем стараться, то что-нибудь раскроется. Все раскроется через эту связь, которую мы создаем.
5: Да, урок очень сильный, очень много разных вещей. Я могу сказать, что все объяснение Рава об исправлении, всего процесса исправления и нашего, как десятка, группы и всего человечества, очень сильное объяснение этого процесса. Все зависит от того, что происходит между нами в десятке, в нашей духовной работе. Это исправление, желание получать. И так мы продолжаем дальше вперед к исправлению всего человечества.
4: Да, мы находимся в слиянии со своим эго, а руханиют — это как нечто излишнее. А мы, Рав говорит, что нужно прилепиться именно к точке в сердце. Она является главной, и она поднимет меня в духовное.
6: Никуда зовут...
5: Эта точка сама по себе не растет. Все наше продвижение только в меру связи между нами, насколько мы добавляем, включаемся в точки в сердце товарищей, строим мощную связь. И в результате этой работы очень короткое время и очень концентрированно мы можем продвигаться и ускорять наше продвижение именно на конгрессах во время праздника. Вот сейчас можно сделать такое усилие и почувствовать продвижение всей группы.
4: Да, какую великую вещь сделал Творец, что весь мир, каждый без исключения, должен прийти к концу исправления и получить замысел Творца, каждый, по отношению ко всему кли. В этом все желание, а мы передаем этот свет, передаем свет, и это государство, государство Каббалы, которое мы строим. Это отношение между нами, которое мы строим, и то, что мы выходим из наших свойств, свойств Творца.
5: Рав открыл весь путь от двойного скрытия до любви, а затем объяснил, как можно быстрее пройти его, и так мы должны проходить его, и не только мы, но и все. И тут вдруг он говорит: не думайте о себе, только о товарищах, и все время думать, куда мы приближаемся, к какому будущему, следующая ступень. Так мы притягиваем свет, возвращающий к источнику, только так.
4: Сейчас, друзья, мы идем дальше. Переходим к следующей части урока, который является подготовкой к конгрессу. И как подготовку к уроку сегодня провели 6 и 7 турецкие десятки, они же проведут и подготовку к конгрессу. Переходим к следующей части.

0: başlayalım.
1: Merhaba sevgili dostlar. Merhaba Dünya Kilisesi. Bu sabah dersinde Rav'la birlikte çok güçlü bir ders yaptık.
2: Здравствуйте, дорогие друзья, мировой кли.
1: Denk gelmemizi iptal etmeye dönük çok güçlü izlenimler aldık. Ve yarına şükürler olsun ki bizler de onlu olarak
2: мы хотим прийти к объединению и научиться отменять себя друг перед другом. Такое большое воодушевление, благодарение Творцу за то, что мы смогли встретиться. Все последние уикенды мы сидели, мы работали вместе и были наполнены радостью.
0: Dost İstanbul'da toplandık ve bir arada yemek yedik dostlar. Ve
2: и дали нам поработать как десятка. И все товарищи приехали в Стамбул, соединились на единой трапезе. И мы почувствовали, что мы уже находимся вместе на региональном конгрессе. И это объединение произошло благодаря любви между нами, поскольку каждый вкладывал свои силы, и мы делились этими силами. И сейчас мы хотим поделиться и дать всем то, что Творец дал нам, эти силы.
3: Мы хотим, чтобы весь мир ощутил это, чтобы мы пришли на этот конгресс в полном объединении, и весь мир, чтобы это почувствовал, и также соединить наши силы, чтобы повести всех к большому конгрессу. Ребята, давайте мы под управлением Мутлу мы готовились к этому конгрессу с 25 года. Через вот эти рамки наших десяток всего турецкого кли и с теми силами, которые мы получили, конгрессу укрепить Турцию, весь мир, мы вас всех любим всегда. Захар.
1: Макалено 921. Aşağıdan bir eylem için ihtiyaç. Kişinin tek ihtiyacı ihsan etme gücünü istediğini keşfetmek ve Yaradan'dan ona bu gücü vermesini istemektir. Buna adamın tarafında seçilmiş.
2: Человек должен только раскрыть, что он желает силу отдавать. Он просит Творца, чтобы тот дал ему эту силу. И это называется выбором со стороны человека, что только это является пробуждением снизу. Еще раз. Отрывок из Рабаша. Человек должен лишь раскрыть, что он желает силу отдачи, и пусть просит Творца, чтобы он дал ему эту силу. И это называется выбором со стороны человека. И лишь это является свойством пробуждения снизу. Давайте посмотрим клип с Равом на эту тему. Вопрос. Только после того, как мы одолели наше эго, мы можем войти в отдачу. Нам нужно прийти к выходу из Египта. Это только после того, как мы одолели нашу природу, только тогда может произойти.
3: Конечно. Что же называется выходом из Египта? Египет — это желание получать, это власть, желание получать над человеком. Это называется Египет. Власть и желание отдавать. Это называется земля Израиля. Мы пока что находимся в Египте. И таким образом, что мы даже не осознаем, насколько желание получать ради получения властвует над нами. Мы должны это раскрыть. Как мы можем раскрыть в той мере, в которой мы стараемся создать между нами желание отдавать, отношение отдачи? В этой степени мы обнаруживаем, что мы не находимся в этом, что между нами все время раскрываются получающие свойства. И я не знаю, что делать. Я борюсь, я не знаю, что делать. Я начинаю кричать и просить. Я начинаю видеть, что мне что-то мешает, что есть какая-то сила зла, которая все время давит на меня и вводит в мое сердце и разум получающие свойства. Что делать? Тогда я кричу, это называется, и вы запили сыны Израиля от работы. Но исходя из того, что мы кричим, этот крик, он как раз достигает высшей силы Творца, и он начинает нам уже давать силы отдачи.
2: А смысл отдачи, вкус отдачи приходит свыше. Так что зависит от нас?
3: От нас зависит, чтобы это пришло. От нас зависит только молитва, просьба. Есть одна сила высшая. Либо она дает нам эгоистическое злое начало, либо дает нам доброе начало, любовь и отдачу. Но все зависит от нашей просьбы. От нас зависит, как мы требуем у нее, чтобы она дала нам силу добра вместо силы зла.

0: aktif çalıştay sorusu. Kongrede aramızda nasıl çalışmalıyız ki ihsan etme gücüne olan gerçek ihtiyacımızı
1: aktivni seminar. Каким образом нам работать вместе на конгрессе, чтобы раскрыть истинную необходимость, нашу всей отдачи и чтобы мы попросили ее у Творца? Еще раз, как нам вместе работать на конгрессе, так чтобы мы раскрыли истинную необходимость всей отдачи и попросили ее у Творца? Активный семинар.
2: Да, на этом конгрессе у нас колоссальная возможность немножко так перемешаться со всеми товарищами, пропитаться ими, получать от них, давать им. Я думаю, что много времени мы не делали такого массивного действия, смешения с товарищами. Я думаю, что из этого выйдет только польза для десяток, и для моей десятки, и для других десяток. Только нужно подготовиться и прийти с полной силой и требованием, чтобы воздействие этого конгресса было полным, общим, как и прошлый конгресс, по крайней мере, чтобы это произошло.
1: Да, и для этого нужно тяжело работать. Мы не просто так приходим и ждем этого воодушевления, а строим его. И с помощью того, что мы вкладываем, что мы хотим слушать других товарищей, поддерживать их внутренне, хотим думать о группе больше, чем я думаю о себе. И во всех наших попытках мы видим, что мы не способны, и тогда мы как можно быстрее сможем прийти к глубокому обращению, к силе отдачи для всех.
3: Да, может быть, слушать товарищей, представлять себе, что они просят, что они хотят, и брать эти хисронот и смотреть, насколько я прошу это, чтобы хотеть это для себя, для них. Главное, чтобы это было. И выйти из этого состояния, когда у тебя нет просьбы, нет ничего, может быть, это время проснуться на желание товарищей, на требования товарищей, войти через них в просьбу правильную, чтобы она подействовала. Я прошу через этих товарищей.
1: Да, действительно, это как пример Турции 6.7, которые делают действия по сближению между ними, и нам помогают сблизиться. В этом вся работа, все наше продвижение как группы. Все зависит от любви между нами, от сближения между нами. Только так мы придем к свойству отдачи.
3: Да, чтобы просить у Творца, не нужен конгресс, можно и сейчас попросить. Каждый урок должен быть молитвой. И подготовка к уроку — это тоже молитва к Творцу.
1: Да, работа сейчас во время подготовки к конгрессу и на самом конгрессе. Раскрыть сердце, дать, выделить это место товарищам, дать товарищам все, что есть хорошее в нас, и просить у Творца, чтобы он дал нам истинную любовь, и чтобы между нами воцарилась эта сила.
3: Конгресс сейчас.
1: Как Рав сказал на уроке, что нужно максимально внести точку в сердце в работу, через точку в сердце смотреть на товарищей и только о ней думать. И тогда мы войдем в состояние Ибура истины.
4: Селам наш, достар. Нейбарутта, дюняның хэр кёшесінден достарымыз бар. Hepimizin yüzleri, görüşleri,
3: дорогие друзья,
4: yaşadığı şehirler farklı. Ama şükürler olsun ki,
3: у нас есть товарищи из Небороха по всему миру, наши товарищи.
4: Tek bir şey istiyoruz.
3: Может быть, наши лица выглядят разными, но наше желание, оно едино. Это желание сближает нас. Мы все хотим одного и того же. Подняться над любовью к себе и прийти к истинной, особенной любовью между нами. Каждый день, каждую секунду мы просим этого.
2: И неважно, мы виртуальные или физически мы встречаемся, мы хотим пробудить снизу высшую силу свыше. Спасибо Творцу, что Он пробудил нас изначально свыше, что дал нам точку вот эту, прийти сюда. Теперь пришла наша очередь, друзья. Неважно, какие условия находятся перед нами, давайте продолжать двигаться вместе по этому пути. И неважно, где бы мы ни были в мире, расстояния исчезнут, нет расстояний между товарищами, и не будет между нами расстояний на ближайшем конгрессе вместе в одном желании. И Творец поможет нам, даст свет принести всему человечеству и доставить наслаждение ему. Спасибо. Лыхаем, друзья.
5: Sana doğru olan niyetimizin önemini arttır ve niyetimizi çabamızla taçlandır. Aramızdaki bağı güçlendir. Sana doğru gerçek bir arzu oluşturabilmemize yardım et.
6: Творец, помоги нам усилить объединение между нами. Мы хотим выстроить истинное желание по отношению к Тебе. Помоги нам думать о товарищах все время. Сделай нас едиными, единым с Тобой всех. Прими нашу молитву.
5: Dostlarımızın son ıslahta olduklarını aklen ve kalben düşünelim.
2: Sessiz çalışalım. Дорогие друзья, dostlarımızın... Семинар в молчании. Давайте удерживать в разуме и в сердце образ наших товарищей в полном исправлении, в Гмар-тикуне. Давайте удерживать в разуме и в сердце образ наших товарищей в Гмар-тикуне.

0: Sevgili dostlar, şükürler olsun ki Yaradan'a aynı sukotun altında bir bayramı da
1: Дорогие друзья,
0: tek kalpte, tek adam olmaya
1: çalışıyoruz. Объединимся под единой сукой. Мы вместе праздновали единым сердцем, единый человек с единым сердцем. И мы страстно ожидаем конгресса в октябре, затем в феврале, чтобы быть едиными со всем миром. С нашим желанием в одном направлении. Давайте будем единым человеком с единым сердцем. И огромное лехаим от товарищей из Турции. Спасибо нашим друзьям из Турции, что вы дали нам такой прекрасный урок. И в конце урока, который мы видели сегодня из Ситрина, Рав попросил нас, чтобы мы участвовали во всем, что наша организация делает, чтобы мы узнали. Он сказал, мы не знаем, что делает наша организация. Он пригласил нас участвовать, потому что наше мнение важно, и вместе мы можем сформировать наше развитие отныне и далее. И это именно то, что мы хотим вместе сделать в ближайший четверг, 1 октября. Это как раз реализует то приглашение от Рава прийти и участвовать вместе. Этот день начнется 9:30 утром и продолжится до трапезы Ушпизин в 6 вечера. Мы будем здесь вместе сидеть, заседать, и большинство времени мы будем обсуждать и рассуждать вместе на разные темы, которые повлияют на наше духовное будущее и вообще. В течение дня у нас будут 8 обсуждений на разные темы, и в каждом таком обсуждении голос каждого товарища, каждой подруги очень важен, потому что без него, и каждый здесь особенный, этого не произойдет. Мы увидим в течение дня много объяснений Рава о распространении, постараемся вместе понять и почувствовать, куда он нас направляет, как мы хотим, как мы должны продвигаться вместе. И мы узнаем, как сказал Рав, много важных вещей, чтобы действительно быть настоящими участниками, не пассивными, а активными, как работает наша организация, куда мы идем, какие блага.
2: Семинар в молчании. Попросим услышать каждое слово на уроке из желания найти Творца между нами. Строим духовное общество.

может быть, буду повторяться, но повторений никогда нет. Мы знаем, что вообще все действия, они происходят одинаково вроде бы. И Бурьяника, Мухин, и Бурьяника, Мухин. Каждый день механически, если посмотришь на него со стороны, он один и тот же, но никогда он не похож на другой. И также и в духовном. Парцов поднимается на следующую ступень. Механически это выражается одними и теми же стадиями роста, но на самом деле они все различные. Причем потрясающие отличия, характер, свойства, стиль, ощущения, проявления Творца, наполнение, стремление к Нему – все абсолютно разное. И каждый день он абсолютно… Если в нашем мире есть что-то похожее с одного дня на другой день, даже если как бы не меняли эти дни, но все равно что-то в них прошлое, и даже нам это приятно, мы пытаемся добавить к прошлому что-то новое, приятное, но оно нас все-таки тянет, оно дает нам ощущение уверенности, ощущение своего «я», существования, то в духовном наоборот. Чем больше отрываешься от прошлого и переживаешь совершенно новое состояние, без всякой оглядки на прошлое, в этой мере ощущается жизнь, существование, и наоборот. Малейшее повторение прошлого, это просто смерть, это исчезновение ощущения жизни. Поэтому мы с вами будем вроде бы говорить о тех же вещах, но вы пытайтесь переживать их сегодня, слушая те же слова, пытайтесь переживать их уже по-другому, на другом уровне, сегодняшним вашим усилием. Ваши усилия создают новое ощущение на тех же прошлых вроде бы формулировках. Поэтому старого быть не должно. Если вы присутствуете на каком-то уроке у себя, неважно, кто его проводит, и вам кажется, что все, вы уже это слышали, незачем сидеть. Это просто невероятно. Это неправильно, абсолютно неправильное отношение к нашему материалу. На протяжении многих лет я с Равом приезжал в Тверью раз в неделю, иногда раз в две недели. И каждый раз мы изучали 16-ю часть Талмуда Сарасфирот, и из этой 16-й части, ну, может быть, страниц 30. На протяжении многих лет. Причем занимались мы в Твери подряд 7-8 часов. Допустим, там, с 2 часов дня и где-то до 9 вечера. С перерывом там на ужин. Не считая утренних занятий. И все время одним и тем же. Это рассказывается там о строении Адама и каким образом он находится в объеме миров нашего мира и в объеме других миров по, так сказать, внутри концентрических окружностей. Это один и тот же текст. Я его знаю на память. Но каждый раз в этом-то и была тренировка, чтобы каждый раз усилием пытаться пережить его по-новому. И именно вот такие усилия, когда ты глубже и глубже и глубже уходишь вроде бы в одну и ту же информацию, она и эти усилия, они-то и создают вот эти ходы, туннели, как бы, по которым ты входишь внутрь этого мира, или наоборот, можно сказать, изнутри, из себя, снаружи, через все эти объекты нашего мира, через все эти внешние ощущения, в более внутренние, пока не ощущаешь эту единую силу, которая всем управляет, властвует над всем. Это мысль, которая дает нам всем мысли, а мы просто автоматически ее мгновенно выполняем, без всякой задержки со своей стороны, без всяких своих каких-то решений. Просто являемся абсолютно полными, цельными, совершенными.

своими частичками в том смысле, что действуем в соответствии с движением этой мысли. Так человек обнаруживает себя, когда он оказывается по ту сторону махсома. А далее ему начинают поставлять всевозможные ощущения, помехи, благодаря которым он продолжает все равно выявлять единство этой силы, что нет иных сил, свойств, намерений, мыслей, кроме ее единственной, и даже то, что кажется она какой-то там двутриликой, это все неверно. Человек начинает понимать, что это все только в нем происходящие изменения, помехи, так называемые помехи, благодаря которым он выясняет все больше и больше единства одной управляющей силы. И в той мере, в которой выясняет это, все больше и больше включается в нее, сливается с ней. И начинает сопоставлять себя с ней, пытается и просит, чтобы она ему открылась для того, чтобы уподобиться ей. А уподобление, как мы уже с вами говорили, оно может быть по внешнему проявлению Творца относительно творений. Потому что сам Творец скрыт, абсолютно полностью скрыт. Это называется ацмуто. Мы не постигаем его в этом виде. Мы постигаем его только внутри нашего кли. Свет создал кли, и кли постигает то, что его наполняет. Когда человек начинает стремиться к тому, чтобы походить на эту высшую силу, слиться с ней, соединиться с ней, то есть, значит, походить ей, другого метода сближения в духовном нет, только методом подобия. Как он может узнать, как ведет себя эта высшая сила? Он начинает просить. Он начинает просить Творца, чтобы тот проявил его себе, ему. А Творец проявляет себя внутри кли, внутри того кли, который он создал. То есть человек обнаруживает себя стоящим снаружи всего человечества, и он видит, где бы он ни находился, что бы он ни слышал, что бы он себе ни представлял, он видит, как Творец относится ко всем творениям. Как он полностью властвует в них, определяет все их состояния, движения, мысли, поступки. И все это исходит из абсолютнейшей любви и доброты. И в этой мере человек начинает сам проникаться любовью и добротой ко всему человечеству. Вывод. Мы сами никогда не можем понять, что такое любовь и доброта к ближнему. Закон «возлюби ближнего, как самого себя» – это закон, по которому Творец относится к творениям. Выполнение этого закона относительно других ставит нас в соответствие с Творцом. То есть в мере нашего подобия в этом Творцу мы сближаемся с Ним, сливаемся с Ним и, или другими словами, поднимаемся по ступеням духовной лестницы. И никакого исправления на наш эгоизм сегодня, на наше желание любыми путями использовать других ради любой своей выгоды, никакое исправление этому не может быть до тех пор, пока не увидим Творца и не обнаружим, что Он таким образом относится к творению, и Он властвует в этом своем желании над всеми, определяет все. То есть раскрытие Творца, оно является спасением для нас, как с точки зрения понимания
что такое замысел творения, как он реализуется Творцом, каким образом мы можем примкнуть к нему, к этому замыслу, войти в него, или то, что то же самое, сблизиться и слиться с Творцом. И человек, который начинает видеть человечество, то есть быть подобным Творцу, он начинает совершенно по-другому воспринимать все существующее, себя и всех остальных. Вот об этом и говорится в этой статье Баля Сулама «Скрытие и раскрытие Творца». Вчера мы говорили об этом, и позавчера говорили об этом, как предисловие к тому, что сегодня мы будем изучать. Мы увидим, насколько человек переживает крайние состояния, совершенно непонятные трансформации. Но оно действительно так происходит. И при том, как мы уже говорили, переход Махсома, он может быть таким, что человек то высовывается в высший мир, то немножко уходит, то немножко высовывается, то немножко уходит. И получается, что вот эти переходы, они изучаются им как бы на грани, такие пограничные явления. Вот попытаемся мы одновременно с тем, что читаем этот текст, переживать в себе эти состояния. А затем, после того, как мы попытаемся найти в себе нечто подобное, попытаемся проанализировать и понять, откуда, почему, чем определяются эти состояния. Для чего нужны такие занятия? Не писать тут, рисовать миры, сфероты, как-то все это все уже знаете. Мы с вами занимаемся уже давно на наших виртуальных уроках. Ничего нового я вам сказать особенно не могу. Все новое, оно должно быть изнутри нас. Когда мы начинаем переживать, пытаемся войти в эти состояния, мы пытаемся их в себе создать, мы в себе как бы создаем будущее свое состояние, предпосылку. Мы пытаемся вообразить себя на более высшем уровне. В этой мере, в мере устремления к этому более высшему уровню, мы вызываем на себя окружающий свет. Тавили с Кабалали Матхилин Мельешем. Улайкан, Габриэль, ну? А, может, здесь внизу. Здесь под вами есть книга. А, ешь, зел. Маспик. Туда. Эйфок де Малита, Сетлинукен. Ага. Туда. Баля Сулам рассказывает, я повторяю опять, но не важно, а вы еще раз по-новому переживайте эти слова. Баля Сулам в пункте 155 в Талмуде, в предисловии к Талмуд Сферот говорит нам, что все изучение Кабалы, которое является, в принципе, нашим самым главным. Ну, есть практическая Кабала, это наше участие в группе и построение наших отношений в группе по подобию более высшей ступени. Это вызывает окружающий свет на нас, потому что мы желаем этой высшей ступени. Это практическая Кабала. И теоретическая Кабала – это когда мы в процессе учебы изучаем, а о более высшей ступени, как она себя ведет, какие там законы в каких-то мирах. И также в мере желания, устремления быть, находиться, подняться в эти миры, мы в этой мере вызываем на себя окружающий свет. Он поэтому и пишет, что каббалисты пишут книги для себя, для того, чтобы обмениваться духовной информацией и помогать таким образом
проходить быстро духовные состояния друг другу, из поколения в поколение. Мы сегодня можем читать книги, которые написаны 2-3 тысячи лет назад. Они для нас не являются какими-то закрытыми книгами. Тот же язык, те же определения, абсолютно то же самое. Методика, конечно, для начинающих меняется кардинально, потому что души все новые и новые. То есть те же самые души, но уже в более обновленном эгоизме, нисходят в наш мир, облачаются в тела. А для человека, который постигает высший мир, для него же время нет. И он находится с теми же, кто там находится, неважно, из каких гильгулим, кругооборотов жизни. То есть, может быть, он пережил когда-то это давно, кто-то другой сегодня и так далее, то есть неважно. Но каббалисты пишут поэтому свои книги, они являются актуальными для всех, кто находится в высших мирах, неважно, из какой эпохи они написаны. А для чего они пишут это нам? Так он здесь говорит, Бааль ха-Сулам, они пишут эти книги нам только для того, чтобы мы во время учебы пожелали быть на этих уровнях, о которых говорится в этих книгах. Таким образом мы привлекаем на себя высший свет. Так он и пишет. Вафаль пишет, и нам и вини машелом дим, или митохэшек вэрацона хазак лавин машелом дим, и урим алеем это урод, а мы кефим это нешматам. То есть из того, что они, люди, мы, которые находятся в этом мире, очень желают узнать, что же происходит в высшем мире с их душами, в каком состоянии они на самом деле должны быть уже сейчас, как им к этому состоянию подняться. Вот это их желание, оно вызывает свыше, притягивает свыше Ор-Макиф, окружающий свет, который подтягивает нас вверх. Так вот, два вида есть таких действий. Это в группе, когда мы создаем искусственное такое состояние якобы более высшей ступени, относимся друг к другу якобы с любовью, якобы с участием. Естественно, якобы все мы эгоисты, но мы, поднимая себя таким образом, искусственно приподнимая, вызываем на себя окружающий свет. И во время учебы, когда мы стремимся оказаться там, где мы, что мы учим, на том уровне, который учим, также вызываем на себя окружающий свет. Поэтому давайте представлять себе эти состояния, о которых мы с вами будем проходить. Мы с вами говорим о том, что человек проходит в своем движении духовном два состояния. Можно это скрытие двойное, скрытие одинарное, затем махсом, так называемое вознаграждение и наказание, и любовь. А это гмартику. До этого у него есть состояние, которое называется бессознательными. Бессознательное состояние. И это состояние, оно может продолжаться тысячи лет. Естественно. Тысячи лет мы с вами были в бессознательных состояниях. Мы дошли до состояния, когда мы начинаем с вами ощущать точку в сердце. И начинаем входить в эти состояния скрытия. Двойное, одинарное. Затем вознаграждение и наказание, и любовь. Так вот, давайте посмотрим, как Бааль ха-Сулам описывает эти состояния. Мы увидим, что, в принципе, были мы в них, не были мы в них, иногда бываем, иногда не бываем. Это, в общем, не имеет значения.
эти состояния, они могут быть пройдены очень быстро человеком. Они духовные, в духовном времени нет. В духовном есть только наработка усилий, отработка тех решимот, которые из нас поднимаются. Как только мы это решимо реализуем, сразу же другое. Поэтому пройти этот путь мы можем очень быстро. Как только мы входим в вскрытие, одинарное, двойное, здесь уже измеряется все не так, как здесь в бессознательном состоянии тысячелетиями, а измеряется уже нашими усилиями. Здесь только наша реакция определяет время. Мозганы работают? Кондиционеры, да? Нормально? Да? Так вот он пишет, Баля Сулам. Двойное скрытие. В книгах оно называется «скрытием вскрытии». Это означает, что человек не видит даже обратную сторону Творца. То есть он когда-то ее видел, а сейчас он понимает, что он ее не видит. Что значит обратную сторону Творца? Прямая сторона Творца называется «паним», «лицо». Это доброе отношение Творца ко всем и к человеку, к самому. Так он это чувствует. Это уже раскрытие, лицо. Обратная сторона – это когда человек чувствует себя плохо, но понимает, что это исходит из Творца. Тогда он ощущает обратную сторону Творца. А двойное скрытие, скрытие вскрытии, это скрытие обратной стороны. То есть человек даже не понимает того, что не ощущает того, что все, что в нем есть, это исходит из Творца. То есть человек не видит даже обратную сторону Творца и говорит, что Творец покинул его, не обращает на него внимания. Смотрите, то есть человек говорит о том, что Творец покинул, не обращает на него внимания. То есть человек понимает, что он находится в мире, в котором существует Творец, но Творец от него абсолютно отрезан даже своим отрицательным воздействием. Находимся ли мы всегда в таком состоянии? Мы часто переходим в бессознательное состояние и усилиями должны себя вводить в состояние одиночного или двойного скрытия. Ничего страшного, потому что все эти состояния, они переживаются очень быстро. От них и до Махсома может быть мгновенный переход. А все страдания, которые он получает, он относит за счет судьбы и слепой природы, поскольку пути управления становятся для него настолько сложными, запутанными, он настолько не понимает вообще, что с ним происходит, что это приводит его к неверию. То есть, что значит неверие? Он теряет всякую мысль о том, что существует какая-то единая сила, которая всем управляет. Он считает, что в мире есть зависимость от жены, детей, начальника, окружающих, там, правительства, полиции и так далее. Эти состояния все называются состояниями двойного скрытия. Но он понимает, знает, что он находится в этом состоянии. Иначе это состояние не называется двойным скрытием. Скрытие или раскрытие человек ощущает в себе, относительно себя. Если есть контакт с Творцом, он начинается отсюда. Двойное скрытие, одиночное, раскрытие первое и раскрытие второе. Давайте мы здесь напишем. Двойное одиночное скрытие, а здесь раскрытие один и раскрытие 2. В таком состоянии молится о своих бедах и совершает добрые поступки, но не получает ответа. То есть он понимает, он пытается что-то делать, но он не чувствует на них никакого ответа от Творца. То есть я что-то делаю в группе, в учебе, прикладываю огромное количество усилий, проходят месяцы, никаких результатов я не вижу.
результаты от меня скрыты. Оно в тот момент, когда перестает молиться о своих несчастьях, получает ответ. То есть он как бы видит, что мир управляется не в мере его связи с Творцом. Всякий раз, когда собирает силы верить в высшее управление и исправляет свои действия, то есть усиливает свое влияние в группе, участие в занятиях, отворачивается от него удача, и он безжалостно отбрасывается назад. Приходят ко мне люди, говорят, полгода занимаюсь, год занимаюсь, ничего нет, наоборот, все хуже. На работе, здоровье, дома, вообще. Все идет, все сыпется. Двойное скрытие Творца. Если вы скажете наоборот, значит, вы полностью вообще отрицаете власть, влияние, управление Творцом. Значит, вы находитесь уже еще до того, как сознательно, как вошли в какую-то связь. А когда отбрасывает веру, то есть мысль о том, что это все-таки исходит из Творца, и ухудшает свои действия, тогда обретает большую удачу и живет, дышит полной грудью. Это пишет Бааля Сулам, и очень четко он при этом ставит ударение на все эти ощущения человеком. Попытайтесь действительно представить себе, что это так. Вы этими своими упражнениями сократите свои пребывания в этих состояниях. Вы уже сейчас сможете их отработать. Не получается у него зарабатывать честным путем, а только через обман. Ну, осквернением шаббата имеется в виду не то, что религиозные исправляют субботу, а имеется в виду все те законы, по которым человек должен войти в высший мир. Наоборот, чем он их не исправляет, не обращает внимания на группу ни на что, он ходит гордый, что вот якобы он преуспевает больше остальных. Все его знакомые, выполняющие Тору и заповеди, то есть каким-то образом пытающиеся себя исправить. Тут все говорится, конечно, на уровне не обычных верующих, а на уровне тех, кто занимается своей внутренней работой. Они страдают от бедности, многочисленных болезней, презренны в глазах людей, кажутся некультурными, глупыми, лицемерными, до такой степени, что мерзко ему даже мгновение сидеть с ними. А знакомые, высмеивающие его веру, то есть те, кто считают, что они сами хозяева в этом мире, что они этим управляют, они преуспевающие, здоровые, находятся в полном согласии с собой, не знающие, что такое болезнь, умные, обладающие хорошими качествами, симпатичные во всем. Так ему кажется мир, таким образом он его градуирует. К этому его тянет, а к этому нет. Вследствие определенного скрытия Творца. Естественно, что человек находится, ну вот, как какой-то кусочек железа над магнитом. Магнит приближается, железо приподнимается. Магнит отдаляется, железо опускается. То есть человек тут, конечно, ничего с собой не может делать. Он не может никоим образом определять никакие свои состояния. Все его состояния определяются свыше приближением или удалением Творца от него. Так, естественно, те слова, все то, что человек сейчас ощущает, все то, что он говорит, то, что Бааля Сулам описывает, все это является именно мерой такого скрытия Творца. То есть, если мы здесь начертим какой-то другой график, то мы можем начертить так. Двойное скрытие Творца, одиночное и как бы приближение Творца к человеку, света к человеку. Но я не так бы нарисовал. Я тут не могу по-другому нарисовать. В принципе, это заканчивается здесь, а потом уже входит в... Давайте так напишем. Здесь плюс эгоизм, а здесь минус эгоизм. То есть

минус эгоизм. То есть здесь Творец удален от человека, начиная с Максома и дальше, он уже внутри человека, и насколько внутри человека, это уже определяется ступенями за Максомом. Когда высшее управление устраивает это человеку таким образом, это называется скрытием вскрытии. Тогда человек стремится сбросить этот груз и не может продолжать укреплять себя, чтобы верить в то, что страдания приходят к нему от Творца. Это означает, что он не видит даже обратную сторону Творца. И в этом состоянии человек получает страдания. То есть, естественно, все ощущения наших страданий в мире, они происходят только в мере удаления Творца от нас. И поэтому тут пишется: недостаточный заработок, избегает товарищей. Когда делает плохие поступки, то наоборот, они вознаграждаются как бы. Поступая честным путем, видит, что он, при этом он проигрывает и так далее. То есть все в таком состоянии ощущения его исходят из того, что обратное скрытие, оно дается человеку для того, чтобы он, преодолев все именно эти сомнения и все то, что видится ему положительного вскрытия Творца, обратил это в отрицательное. То есть вот все то, что мы видим в таких состояниях, направленное против духовного продвижения, мы должны понять, Творец специально создает нам эти условия именно своим двойным скрытием, для того, чтобы мы на эти условия сделали свои исправления. Понятно. Только для этого и вызвано это двойное скрытие и это ощущение в нас. Если человек не отрывается от того, что эти ощущения в нем вызываются Творцом, то, соответственно, этим он и двигается вперед. Следующее состояние. Если человек преодолел определенное количество раз, несмотря на то, что ему кажется, что идти своим путем, не сближаясь с Творцом, выигрываешь, все-таки предпочитает сближение, притяжение Творца к себе, то он переходит в одиночное скрытие. Одиночное скрытие. Творец скрыт. То есть он ведет себя по отношению к человеку не так, как подобает ему в соответствии с именем «добрый, творящий добро», а наоборот. Чем отличается двойное скрытие от одиночного? Мы уже говорили, в одиночном скрытии человек чувствует отношение доброе или недоброе Творца. Он понимает, что оно недоброе. Допустим, все проблемы, которые у меня есть в мире, я уже связываю с Творцом. Вот на меня там кто-то накричал, вот на меня кто-то рассердился, кто-то мне что-то плохое сделал, я что-то потерял. Я все, чтобы не было со мной плохо, я уже связываю с Творцом. В двойном скрытии я не связываю это с Творцом. Я чувствую, что я получаю это от Творца, я понимаю разумом, что я получаю это от Творца, но чувствами я это не ощущаю. В одиночном скрытии я ощущаю, что это мне подсовывает Творец. Он мне делает все эти подлости. В этом случае человек не видит хорошую сторону лика Творца, но он верит, что все же Творец устроил ему все это в качестве наказания за то, что он совершил. Или для того, чтобы сделать добро впоследствии. Как сказано, кого полюбит Творец, того и взыщет. В этом состоянии, в общем-то, находимся мы. Проблема у нас только в том, что мы не желаем усилиями воли находиться все время в этом состоянии. Оно требует от нас внутренних больших усилий. Но, в принципе, большинство из нас находится в нем. И остерегись сказать, что все это приходит к нему по воле слепого случая и природы без расчета и знания. То есть получается, что и здесь у нас существует сомнение, происходит ли это от Творца или нет. До тех пор, пока Творец не раскрывается, до самого Максома у нас нет
абсолютно никакого четкого ощущения Творца, и всегда у нас есть возможность сказать, есть его управление, нет, мы ощущаем его или нет. Все это абсолютно расплывчато, поэтому и называется окружающим светом. А укрепляющийся в вере, видя, что Творец надзирает за ним таким образом, считается, что видит обратную сторону Творца, так и получает от него страдания. То есть... До тех пор, пока мы не прошли махсом, до тех пор, пока мы находимся в двойном или одиночном скрытии, мы все время чувствуем отрицательные свойства, отрицательное управление на себе. Мы все время должны какими-то усилиями давить себя вперед, прилагать какие-то усилия, заставлять себя включаться в группу, в работу, в какую-то, в распространение, во что-то. Мы не видим в этом ничего положительного, но само нас не тянет. Описание. Или ему не хватает заработка, если у него многочисленные кредиторы, которые отравляют ему существование, и весь день он полон забот и хлопот, или он страдает от болезней, или неуважаем людьми. Это все отрицательные свойства, которые он ощущает на себе от стороны Творца в таком виде. Ни один план, который задумал, не осуществляется, и каждый день у него нет душевного покоя. Наши обычные состояния в наших группах. Что можно здесь предпринять? Мы, в принципе, находимся, часто выпадаем в бессознательное состояние, часто в скрытие двойное, в одиночное скрытие и вплотную даже где-то подходим сюда. Вот, дальше. Все зависит только от наших очень больших усилий. Эти большие усилия, они нас будут толкать все равно по всему этому диапазону, от махсома и обратно, туда и обратно мы будем все время ходить. Мы не сможем никоим образом взять себя, удержать где-то в каком-то месте и систематически приближать себя к махсому. Мы не можем. Для этого нам необходима окружающая среда. Только окружающая среда может на нас постоянным образом давить, в дополнение к раскрывающемуся Творцу, создавать такое поле вокруг нас, которое нас бы постоянно давило бы, двигало вперед. Люди, которые не занимаются этим, не включают себя в окружающую среду, они гуляют здесь по этим состояниям, от бессознательного к двойному и к одиночному скрытию и обратно, десятки лет. Десятки лет. Здесь необходимо обязательно добавить силу группы. Без этого тут вообще невозможно. То есть, почему Бааль Сулам пишет в «Свободе воли» о чем? Он говорит, каждый раз, выбирая для себя все более и более и более и более лучшее общество, человек приближается к реализации духовной своей, к переходу махсома. Здесь нет никакой возможности двигаться вперед. Вы всегда будете болтаться немножко вперед, немножко назад. Если у вас такие неуправляемые внутренние состояния, это значит, вам необходима окружающая среда, добавлять каждый раз ее все время. Если есть какое-то движение назад, если даже на секунду человек упал назад, это значит, он не был поддержан группой. Потому что в идеальном состоянии, как только появляется положительная сила от группы, так сразу же должна появиться отрицательная добавка к ней, чтобы она скомпенсировалась и пошла вперед. То есть самым правильным методом продвижения является продвижение, когда у тебя есть запас сил, тебе подбавили воодушевление, силы, уверенность от группы. И в это время в тебе происходит, соответственно, этому подъем твоего эгоизма из всей твоей этой самой коробочки, в которой весь он находится в скрытом состоянии. Так, чтобы именно в той мере, это значит, я обгоняю свои события, называется «Аним Меурерата Шахар», как Давид Амелах об этом, царь Давид об этом писал, что
идти всегда в той мере, в которой группа тебя ведет и поднимает положительно, она должна тебя в такой мере вести положительно, чтобы максимально, оптимально в тебе в это время раскрывался эгоизм. Если это идет правильно, тогда человек все время растет. Все время растет. Естественно, тут все определяется только группой и его слиянием с группой. Значит, наша задача заключается в том, чтобы создать такое общее поле, такую общую мысль, желание, которое бы нас постоянно двигало вперед. И каждый должен внутренними своими усилиями пытаться это сделать так, чтобы, в первую очередь, ощущая ответственность за то, что если он на секунду вылетает из этой работы, из этого устремления вперед, он этим просто предает своих товарищей. Раскрытие. Требование человека во время скрытия укрепиться в вере, то есть в том же отношении к человечеству, как и у Творца. В вере в то, что Творец управляет миром, приводит его к книгам. В Торе он получает свечение, то есть Ормакиф, и понимает, как укрепиться в вере в управление Творца. Верой называется свойство отдачи, которое потихоньку начинает проявляться в нас. И это свечение и сосредоточенность, которую он получает с помощью Торы, называется исправлением средством Тора. А когда соберутся они до определенной степени, Творец смилуется, то есть, что значит смилуется? Когда до определенной степени наберется устремление вперед на каком-то определенном уровне эгоизма, то есть достигнется какое-то накопление внутреннее этой энергии на эгоистической силе, то человек, Творец, что называется, смилуется над ним. Что значит смилуется над ним? Человек проходит махсом. Смилуется, это значит милость, это свойство бины, да, милосердие. То есть человек получает свойство бины. Это перевод на русский язык очень старый, неисправленный. Записки Баля Сулама, который он написал. Это его не статья, это то, что он написал просто как пометку, пометки свои. Поэтому текст здесь не обработан даже на иврите и тем более на русском языке. Вот. И прольется на него свыше Божественный Дух, то есть он получает свыше уже Ор-Макив, который постепенно входит в него и становится уже Ор-Пними. Здесь это Ор-Макив, здесь это уже Ор-Пними. Свет, который входит внутрь эгоизма. Это эгоизм здесь. Но это происходит только после того, как он раскрыл во всей полноте исправляющие средства, то есть свет Торы. Если он притягивает на себя Ор-Макив в достаточном количестве, тот в конечном итоге его исправляет и придает ему свои свойства. Свет исправляет кли, это мы знаем. То есть свет Торы, который человек вдыхает в тело, в свой эгоизм, вследствие укрепления веры Творца, приобретает свойство бины, он становится пригоден для надзора раскрытием Творца. То есть человек начинает раскрывать в себе свойства, что Творец добрый, творящий добро. Это то, что он начинает видеть. И в таком случае, что он ощущает? Получающее Творца огромное благо и бескрайний покой. Это первое ощущение при переходе Махсома. Мы его уже описывали здесь с вами в наших занятиях, в всевозможных вариациях. Всегда находится в душевном удовлетворении, так как зарабатывает легко и в достаточном количестве. Но мы знаем, что человек, когда проходит махсо, мы с вами говорили, в первую очередь аннулируется его «я», то есть он перестает думать о себе как о существующем вне общего кли. Он явно видит это общее кли и Творца, наполняющий его, то есть находится уже в полном ощущение высшего мира. Высший мир называется видение общего кли, собрание всех душ и Творца в нем. Это ощущение диктует уже человеку все его
отношение к себе и к окружающим. Значит, огромное благо, бескрайний покой всегда находится в душевном удовлетворении, так как легко зарабатывает и в достаточном количестве. Я уже вчера это описывал по-другому даже, что в той мере, в которой человеку раскрывается Творец, и человек автоматически начинает ощущать Творца, мы с вами рисовали такую картинку. Я, каждый из нас, Творец, и все человечество, или все это кли общее. Человечество. Так вот, если я хочу приблизиться к Творцу, здесь миры. Асия, Яцера, Брия, Ацилут и Адам Кадмон. А здесь я. Это Махсом. Если я хочу приблизиться к Творцу, значит, что мне надо сделать? Я должен относиться к человечеству, к этому общему кли, так же, как Творец. Я – это точка в сердце. В таком случае я прошу раскрытия Творца. Что значит раскрытие Творца? Покажи мне твое отношение к человечеству. Покажи мне, кто ты. Покажи мне, каким образом ты относишься к ним. Если я именно об этом прошу, Творец раскрывается мне. А откуда я это прошу? Я это прошу из того внутреннего гена, который во мне постепенно разворачивается, реализуется. Вот у меня отработанная тут спиралька уже, а это сейчас постепенно раскручивается. Так вот, во мне появляется желание, я на это желание произвожу силовое устремление к Творцу, желаю стать ему подобным. Подобие – это только относительно общего кли, там, где он раскрывается. Мы с вами говорили, что это происходит уже в стадии 1, да? Нулевая стадия – это сплошной свет, а первая стадия – это уже раскрытие отношения Творца к творению. Творец создает кли и наполняет его полностью собой. Уже в первой стадии это происходит. Поэтому и вне этого нет ничего. Так? Затем это кли разбивается на мельчайшие частички. Что значит разбивается? Ничего не разбивается на самом деле. Это все только относительно нас. Существует только одно вот это единственное состояние. Потом в нем начинает появляться второе состояние. Кли желает уподобиться Творцу, потому что свет так себя проявляет. Третье состояние, где оно проверяет, насколько оно может быть подобным Творцу. Четвертое состояние, где оно раскрывает полностью свою эгоистическую природу. Пятое состояние – цимцум. И так далее. Все эти состояния – это внутреннее ощущение кли. На самом деле, ведь в нем ничего не происходит. Здесь кли начала чувствовать Творца, поэтому она говорит: «Я не хочу получать свет». Я его не ощущаю, я его не получаю. Что значит «я не получаю»? Я не хочу его ощущать, но свет-то в нем существует. Первое состояние существует внутри второго, потому что второе, оно порождено первым состоянием, оно на нем базируется, оно находится внутри него и так далее. Затем, когда происходит цимцум, вот здесь вот цимцум алев, тоже ведь все остается внутри. Только я не хочу таким образом себя ощущать. Как бы закрывая глаза, я, как ребенок, не ощущаю, не вижу, не слышу. На самом деле состояние не меняется. Факт, то, что создано кли, и Творец его наполняет, это остается постоянным. И то же самое происходит с состоянием разбиения сосуда, потом его падения в наш мир. Это все относительно
внутреннего ощущения самого кли. Разбивается затем через некоторое там количество действий, кли разбивается. Что значит разбивается? Каждая его частичка начинает ощущать себя самостоятельно, не связанной с другими частичками. Просто она так себя начинает ощущать. Со стороны света, со стороны Творца, мы находимся в полностью наполненном виде, в полностью исправленном виде, в полном слиянии с Ним, ничего нам не мешает. Относительно нас Он, относительно Него мы находимся в абсолютно неизменном состоянии. Об этом говорит основной закон науки Каббала. Свет находится в полном покое. Ора Ильон немцаба минуха мухлетет. Так это звучит на иврите. А затем происходит именно вот это. Все вот эти состояния, они и нужны для того, чтобы выделить каждого из нас. Я, еще я, и таких много-много я. Всего 600 тысяч я. Мы об этом говорили. Для чего? Для того, чтобы каждый из нас теперь сознательно пришел к тому, что он желает, чтобы это состояние существовало. Он желает, чтобы Творец его наполнил. И он этого состояния сознательно достигает своими собственными усилиями. Таким образом, как бы он строит свое кли. Если я отношусь теперь ко всему остальному кли, так как относится к нему Творец, значит, я это первое кли создаю, я его строю. И если я при этом своими действиями к этому кли, к этим, к остальным душам, это вот то же самое, да? Если я к этим остальным душам проявляю себя как проводник света Творца, то я, значит, их и наполняю. То есть я таким образом произвожу вот это действие. Вот это действие в итоге я произвожу. Я – это точка в сердце. Это точка бины. Точка бины, точка Творца, которая во мне есть. Это не точка Малхут. Это не точка этого клей самого. Точка я, которая в нас, это так называемая хелики луками мал. Часть Творца свыше. Это то, что дано в нас, это то, чего нет вне, в ни живой, ни в растительной, ни в животной природе. Опираясь на эту точку, если она во мне начала говорить, я начинаю строить вот это кли на самом деле. Или другими словами, вот это, которое дано мне в таком разобщенном виде. То есть я полностью здесь уподавляюсь Творцу. По действию я строю кли и затем наполняю его светом. Я при этом управляю Творцом как исправляющим светом. Я призываю его свет и говорю: дай мне возможность соединить все это кли. Я хочу, чтобы оно было соединено. Такие должны быть мои отношения к нему. Это и называется вот тут раскрытие уже вознаграждением, наказанием и затем любовь. Там есть несколько стадий. То есть я этим склеиваю обратно кли, а потом через меня оно наполняется светом. То есть таким образом человек и достигает такого состояния, когда он создает только из своей точки, которую ему дал Творец, он создает абсолютно то же действие, то есть полностью уподобляется Творцу, то есть потом он выходит на такой уровень, здесь вот, который называется, допустим, Творец, тоже его назовем, я не хочу более высоко с вами сейчас пока залезать, то есть он выходит на такой уровень, когда он понимает все замыслы Творца, потому что сделал то же самое, он понимает все действия Творца, все его мысли, все его... все то, как Творец относится к творению, потому что проделал совершенно те же действия. Совершил абсолютно ту же работу, только из себя. Причем что тут получается? Получается так, что Творец создал вот это вот кли
Из ничего. То есть, что значит из ничего? Из какой-то точки, в которой нет никакого начала. Ешмиайн, так называемое. Из ничего. Желание получить, оно создано ничего, из ничего. А человек, потому как получил желание отдавать маленькое вот это от Творца, смог перекинуть мостик в обратную сторону. И таким образом он уходит в состояние, которое было до сотворения своего собственного. Он поднимается туда, где на такой уровне существует только сам Творец. Вот это все, что мы с вами практически сейчас начинаем реализовывать. И это все реализуется, естественно, как пишет Бааля Сулам, только в отношении нас ко всем остальным душам. Значит, что в таких случаях человек ощущает? Но опять-таки, здесь Бааля Сулам приводит такие красивые слова, что вроде бы для эгоизма они очень приятны. Получает от Творца огромное благо, бескрайний покой, всегда находится в душевном творении. Эти все ощущения, они ведь ощущаются уже в альтруистических желаниях, а не в эгоистических. Это следствие именно того, что человек перешел в другую, как сказать, он... Нет, не состояние, как бы. Следствие того, что он вышел из своего «я», вселился в остальных, свое «я» потерял, свое «я» у него существует только в мере его нахождения внутри остальных келим. Именно, то есть не здесь он ощущает эти состояния, а в той мере, в которой он находится здесь, внутри остальных душ. Вот здесь он ощущает эти состояния. Огромное благо, бескрайний покой, душевное удовлетворение, легко зарабатывает, всегда в достаточном количестве, никогда не знает забот и беспокойства, не знаком с болезнями, очень уважаем людьми. Болезнями это, я вам уже объяснял, болезни, они не зависят только от конкретного человека, и вообще и неприятности тоже. Он рисует здесь идеальный случай, конечно. Потому что до тех пор, пока не будет полного исправления всех душ, пока каждый из нас, я, свое не исправит своим отношением к общему кли, к Адаму, так называемому, да, до тех пор любой самый большой каббалист будет болеть и страдать в какой-то определенной мере, потому что он зависит от всех остальных келим. Но все равно ощущения, они относительно такие, как он пишет. Уважаем людьми, так он все ощущает, в той мере, в которой включается в этом. С легкостью заканчивает все начатое им и преуспевает, за что бы ни взяться. Когда не хватает, молится и все получает. Желание немедленно откликается Творец. Ни одна молитва не остается ненаполненной и так далее. И наоборот, когда небрежен, в той же мере падает его успех. В принципе, ничего здесь особенно нового нет. Если Творец, Свет, создал нас, Он создал под себя кли, и все, что находится в нем, таким образом ощущается в кли как приятное, потому что себя, собою Он создал кли. То есть Он отпечатал в желании насладиться свою форму. От чего наслаждаться, что ощущать как наслаждение, а что ощущать как страдание, обратное. То, что есть в Творце, поэтому мы ощущаем как наслаждение, а то, что нету в нем, ощущаем как страдание. И в той мере, в которой проявляются в нем какие-то свойства большие, в той мере мы ощущаем их в большем виде как наслаждение. В той мере, в которой они меньше в нем проявляются, мы ощущаем их тоже как более-менее, как меньшее удовольствие. А если в нем совершенно нет этих свойств, то в нас они ощущаются как страдание. Вот отсюда это исходит, потому что свет создал кли и отпечатал в кли все свои свойства. Откуда в кли появились вообще все эти желания, 620 желаний, 600 тысяч душ, там разбиение на тарах, рапах, шас и так далее.
288, там 320, 365, 248. Откуда все эти свойства, все эти разделения на желания, на всяких сопряжения между собой? Это все в свете заложено.

в ощущение, которое здесь Баля Сулам описывает. И наоборот, все его знакомые идут честным путем, хорошо зарабатывают, незнакомы с болезнями и так далее, А все те, которые не идут тем же путем, не имеют заработка, их осуждают кредиторы, выглядят глупыми, некультурными, плохими и так далее. То есть, в принципе, поразительно, насколько в человеке меняется, причем это интересно. Ну, как можно сказать о человеке якобы в нашем мире, ну, зарабатывает миллион, а этот сидит еле-еле на своей зарплате. Это, в принципе, объективные, в принципе, вещи. Проверь их счета в банке. И скажешь, сколько есть у одного, а сколько есть у другого. А здесь говорится, нет, не об этом. Я, если меняю свое состояние, свое отношение к общему кли, я вдруг вижу, что тот, у которого, может быть, миллионы в банке, абсолютно несчастен, ему не хватает на жизнь, у него на самом деле ничего нет. А тот, который живет на скромненькую зарплату, чуть ли не впроголодь, у него все достаточно. Ничего ему нет того, чтобы не доставало в жизни. Откуда такое может быть? Вроде бы, ведь объективные какие-то здесь должны быть мерки, измерения. Это же мы можем все измерить со стороны. Не от того каббалиста, который их видит. А на самом деле нет. Все наше ощущение мира, мы с вами уже говорили не раз, оно абсолютно субъективно. И только внутри нас отпечатывается. Поэтому трудно, может быть, объяснить эту картину. Но на самом деле человек, который видит в свете Творца, он начинает видеть все человечество не в той мере, в которой они оценивают себя из своего эгоизма, а в той мере, в которой каждый из них в большей степени включен в выполнение общего замысла Творца. И в этой мере он оценивает, каждого из них как преуспевающего или нет. Не получилось как-то мне сказать это правильно. Что я хотел бы сказать этим? У меня эта статья «Скрытие и раскрытие Творца» находится в рукописи Баля Сулама на таком обрывочке. Это всего то, что он написал. Чем она хороша? Она хороша тем, что она показывает нам, насколько ощущение мира, оно субъективно. Оно только внутри нас. Оно только в той мере, в которой мы уподобляемся Творцу, мы ощущаем более истинную картину мира. Отходим, отдаляемся от Творца, ощущаем более искаженную картину мира. Нет у нас никакого другого выхода правильно себя почувствовать, регулировать себя, свои состояния, где находиться, кроме как притяжением на себя окружающего света, кроме как попыткой видеть свое существование в свете Творца. В таком виде, в таком случае, мы поднимаемся над уровнем наших гильгулим. Мы об этом вчера с вами тоже говорили, что в неуправляемом состоянии мы можем ощущать или высший мир, когда мы вне нашего земного существования, когда мы существуем как точка внутри общего кли, как точка, неощущаемое практически себя, или как в нашем мире существуют все люди в абсолютно бессознательном, то есть неосознанно от духовного

0: неосознанном существовании. В том и в другом состоянии мы существовали с вами в течение многих-многих гульгулим, в течение тысяч лет. Сегодня у нас другая с вами задача, чтобы в течение этой жизни достичь такого состояния, когда бы мы находились бы в обоих состояниях одновременно. И в земной жизни в этой, и в высшей жизни в той одновременно. Что нам это дает? Нам это дает полное ощущение обоих жизней. В духовной жизни, если человек в этой жизни ничего не достигает, он всего лишь существует в виде зародыша, в виде семени, потому что он и действительно из себя ничего не развил. Развитие духовного семени начинается от Махсома и далее. Если человек не начал это развитие, на всех этих стадиях, если он биологически умирает, он остается в своем первом нереализованном решимо, которое называется зера, семя. И не важно, сколько он проходит тут жизни, не проходит жизни, он все время остается в этом. Есть у него тело, значит, он чувствует себя в этом теле, как все люди в нашем мире. Нет у него тела, он чувствует себя как существующим просто в точке. В точке, как вам сказать, но что может ощущать собою капля семени? И только если человек начинает развивать себя уже с помощью экрана, тогда он начинает сопоставлять эти два вида жизни. То есть биологическую и духовную. А Гмар Тикун, как вы знаете, он достигается в этом мире. Как только человек достигает Гмар Тикун, тогда его уже состояние духовное не определяются нахождением в этом мире или в духовном. До полного исправления, до Гмар Тикуна, все равно он продолжает исправляться только в течение жизни в нашем мире. Вопросы? Да.
1: А что значит заработать честным, нечестным?
0: Что значит заработать честным или нечестным путем здесь?
1: Нет. Понятно, что заработок дома, все, как...
0: Духовно или как? Нет, здесь он говорит о взгляде человека. Если человек еще не исправлен, ему кажется, что нечестным путем он может заработать больше. Это то, что здесь пишет Баля Сулам. То есть в мере своего исправления, уподобления Творцу возникает другая картина совершенно мира. То есть, когда начинаешь ощущать себя за Махсумом, то начинаешь видеть, каким образом на самом деле происходит управление, каким образом люди автоматически выполняют все желания и действия Творца, и таким образом к ним вообще уже не относишься. То есть к обычным людям, выполняющим автоматически все желания и действия Творца, нечего относиться, потому что каждый из них не самостоятелен. А выделяется из всей этой огромной массы, которую человек начинает видеть, только те, которые вышли за Махсом. Или они находятся в нашем мире, в телах, или они находятся вне тел, существующие как силы, как каждый из них имеет свой образ. Образ имеется в виду свой характер, свою силу. Это все каббалисты, все постигшие, вышедшие за Махсом в течение всех тысячелетий. И вот эти все вышедшие за Махсом, вне тел существующие уже, и те, которые в телах находятся, то есть в этой жизни реальной вместе с вами, в биологической, конкретно протекающей по часам в нашем мире, все они называются Исраэль, устремленные к Творцу. Независимо ни от пола, ни от возраста в нашем мире, ни от национальности, ни от чего. Они называются Исраэль. Потому что именно они устремляются к нему. Устремляются к подобию Творцу. Да.
2: А упоминали, что состояние после выхода за максом, оно неизменно. То есть мы не можем возвращаться к состоянию первого, второго сплития назад. А сейчас мы сказали, что вы сказали, что после максома возможны такие переходы.
0: Наверное. Ян вас зовут, да? Вы правы, у меня уже и вчера был каждый день этот вопрос. Видно, у людей это запало хорошо. Я подчеркивал всегда, что состояние, когда человек проходит максом, оно неизменно, обратно у него уже выхода нет. То есть перешли, все, слава Богу, мы уже там. Любое состояние наше, и даже то, которое здесь, допустим, я отработал, оно тоже уже прошло, оно тоже уже во мне реализовалось, я его уже отработал, и во мне оно уже больше не вернется. Оно может во мне якобы повториться, но это уже все равно на другом решимо. Подойдет следующий раз, и я буду чувствовать себя еще, как бы находящимся в том же состоянии. Невозможно дважды войти в одну реку, но состояния эти могут повторяться. Переход максома, он одноразовый, он резкий, он не имеет возврата, но... Любое состояние, оно состоит из множества внутренних состояний. Я должен в этом состоянии при переходе максома отработать себя. Я вхожу, выхожу, я сам по своей воле, своими усилиями, меня учат. Это любое состояние, оно состоит из ибурья, ника, мухин. Любое состояние, оно... не протекает мгновенно, но все состояния, в том числе и это, они абсолютно только в одну сторону. Маалим бикодыш вело маридим бикодыш. Есть такой закон, что вообще все человечество и все мы ежесекундно продвигаемся только вперед. Назад нет ничего. А в духовном, когда начинаешь работать, это абсолютно явно ощущается. Если мы перейдем, мы перейдем. Обратно не будет возврата. Обратно не бывает. У нас есть хорошие к этому предпосылки. У нас есть к этому хорошие предпосылки. На самом деле, насколько... Вот вы чувствуете сегодня как-то... Завтра будет, может, по-другому, через пару часов будет другое настроение. Вы видите, как все меняется. Вот эти вот состояния, именно такие, что сегодня вроде бы как-то тяжелее немножко стало. Это, наоборот, хорошо. Я смотрю с другой стороны, как Баля Сулам пишет, двойное скрытие-раскрытие. Оно хорошее. Когда человеку добавляют немножко тяжести в его работе, а не вот это вот простого такого парения. Это хорошо, когда поют тут песни наши ребята. А в духовной работе, когда она идет немного так через силу, это самое продуктивное. И мы сейчас находимся в таком состоянии, когда в той мере, в которой мы можем получить, нам добавляют, еще немножко сможем, еще добавят. Вот сейчас нам надо по возрастающей начинать устремляться к этому. Поэтому я вас очень прошу, вы... пытайтесь оказаться по ту сторону. Нам надо представить себе именно такое состояние. Я думаю о других. Мне стыдно за себя, что я не могу их поддержать и помочь в том, чтобы они оказались на следующей духовной ступени, на первой духовной ступени. Это зависит от меня. И я этого им не могу сделать. Да.
2: После раскрытия точки в сердце человек переходит к одиночному скрытию или к двойному? И к максовому переходит из двойного скрытия или из одиночного?
0: Двойное одиночное скрытие, они чередуются. чередуется. Сначала двойное, как правило, потом одиночное, но и выход и туда, и обратно, он очень такой назиль, как сказать, ну, гладкий. Как?
1: Размытый.
0: Размытый, плавный. До тех пор, пока человек Максома не перешел, и окончательно, и точно, то есть не начал растить в себе и бур, масах на нулевой уровень эгоизма, то есть становиться уже зародышем. То есть что значит зародышем? Он тут начинает, к нему тут начинает перешел. Что значит перешел? Вот эта точка в сердце, с которой ты все время устремлялся, она получила здесь свой первый экран. А теперь к тебе начинает добавляться все твое нулевое эгоистическое желание. То столько, сколько добавится, ты даже не знаешь сколько. Но на все на это ты должен единственное, что сделать, раствориться в этом едином, единственном управлении мысли, замысли, который окружает и наполняет все. Это так, как и капля семени в матери. Она полностью находится под властью бины, да, под властью развития силы бины. Эгоизм все время добавляется снизу, сила бины, мать, да, это има, добавляется все время сверху, и таким образом происходит развитие нулевого уровня экрана. Нулевой уровень экрана – это все отталкиваю, ничего мне не надо для себя. Я весь только на то, чтобы войти, вмыться, влиться во все мироздание, в котором безраздельно и полностью властвует единственная сила – Творец. Сколько бы во мне ни добавлялись всевозможных помех, вот сегодня они уже начинают добавляться в нас, несмотря на это, я все равно в эти состояния обязан себя поднимать, входить. Если мы начнем вот сейчас это делать, постоянно, раз за разом, каждую секунду, как нас будут добавляться, мы будем все время стремиться почувствовать себя находящимся в одной единственной силе, в которой все мы едины, которая всем этим управляет, все в сердцах нас наполняет, мы начнем ее постепенно ощущать, как она действительно властвует в нас, как она в нас сидит, находится в нас. И все, что я делаю, и каждый из нас, это все потому, что она нами таким образом управляет. А мы, со своей стороны, желаем, чтобы она нами управляла. Мы единственное, чего еще желаем от себя, почувствовать, как она нами управляет. Если мы постоянно сейчас будем стремиться это ощутить, это и будет то, что должен делать зародыш, капля семени в духовном мире. В нашем мире зародыш ничего не делает, потому что он находится на чисто материальном уровне. Зародыш духовный, что значит духовный, он должен добавлять свои личные участия в своем духовном развитии. Вот это и есть его участие. То есть я хочу пассивно в Творце существовать. Это наша первая стадия. Вот я надеюсь, что мы к ней постепенно в течение этих дней адаптируемся, подойдем. Если мы это сделаем, то мы начнем, по крайней мере, переходить этот махсом.
3: После точки стыда, которую продуцировали, естественный или наоборот искусственный созданный, что дальше должно происходить, наши действия? Смотри, что ормакив вызывается в мере того, насколько человеку стыдно, что все, что с ним происходит, происходит ради себя. Если он в себе это держать, тогда он будет в меру этого просить исправления, именно из-за стыда. И что он должен делать дальше? Он должен развивать это ощущение, как-то его на себе возобновлять.
0: Не надо зацикливаться только на одной точке стыда, которая... Потому что человек, который... Человек всегда находится в тех мыслях, в которых он сейчас находится. Это и называется его нахождением. Поэтому я бы советовал, по крайней мере, сейчас, эти дни... не уходить в левую линию, в отрицательные свои свойства, не возбуждать их, не начинать в них жить. А включение в махсом, оно должно быть все время в правой линии, в повышенной, возвышенной. Оно должно быть именно выходом из своего «я», отрывом от своего эгоизма. Ничего во мне нет, никакого эгоизма, ничего во мне нет. Я просто не существую. Так же, как Творец пишет в статье, мы вчера тоже об этом говорили, к окончанию книги «Зор». Он пишет, что самое кардинальное, первое, главное отличие от Творца наше в том, что у Творца нет понятия своего «я». Я существую, я действую, я делаю, я. У него этого нет. Так же и мы. Прохождение Махсома заключается в том, что мое «я» пропадает. Я выпадаю из него, я переселяюсь в других. И в них я существую. В них мои мысли, в них мои чувства, в них все мое. Я вышел в них, и все. И никакой мысли обратно, а только в них. Если это я могу сделать над собой, я могу произвести такие внутренние свои действия, ну, естественно, это все пока в воображении, а не в действии. Но таким образом я вызываю на себя окружающий свет, который меня втащит в такие состояния. Я должен как можно больше пытаться модулировать в себе следующие духовные ступени, следующие духовные состояния. И этим я вызываю на себя окружающий свет. Я его могу вызывать или в процессе учебы, когда я изучаю там какие-то миры и желаю как-то с ними. Он пишет тут, в мере того, как ты желаешь их познать это значит сблизиться, быть в них, да? Вот. Сделать зивук в них, то есть познал Адам Вехава, да? Человек познал, значит, женщину. Что значит познал? Слился, сблизился. То же самое здесь. Познать имеется в виду соединиться. В той мере, в которой ты желаешь соединиться с этими мирами во время учебы, в той мере ты вызываешь на себя из них окружающий свет. Также, но это теоретически, в учебе. А здесь мы практически в группе, все вместе, если желаем выйти из себя и находиться в группе, вне себя, только я, тогда я реализую свою точку в сердце. Что моя точка в сердце на самом деле? Моя точка в сердце – это бина, данная мне Творцом. Это часть Творца свыше, которая во мне. Если я из нее, именно ее в себе нахожу, и именно из нее выскакиваю в остальных, то я уже нахожусь в них. Я уже в этой точке подобен Творцу. Значит, я уже превращаюсь в каплю семени. И дальше происходит уже развитие. Какое развитие? Мне добавляется немножко эгоизм. Я снова выпадаю из этого состояния. И снова себя должен включить. И снова выпаду, и снова включить. Сколько раз? У каждого свое. У каждого свое количество раз. То есть, что значит у каждого свое? В принципе, оно, конечно, фиксировано. Но мы не можем их просчитать. Потому что часть из них проходит подсознательно и часть сознательно. Часть в ощущениях, часть в разуме. То есть мы просто должны это делать. И когда мы это отработаем, тогда в нас раскроется в мере отработки этих наших действий, включение в остальных. В этой мере мы начнем ощущать действительно, что мы внутри них живем. И тогда ты начнешь ощущать здесь, когда ты будешь внутри них, ты начнешь ощущать то, что их наполняет, Творца. То, что здесь только ты и можешь его ощутить. Где он находится? Творец находится в кли. В едином, в этом. Ни в чем другом ты его не ощутишь. В себе никогда. В том, как, насколько ты включишься в остальных, вот там ты это ощутишь. Тогда это кли становится твоим. Теперь, как ты его ощутишь? Дающим добро, наполняющих всех, как Баля Сулам тут пишет, в таком случае ты уже начнешь ощущать их ощущать его как дающего добро, как успокоение, умиротворение, всевозможные абсолютно положительные и добрые для тебя ощущения, потому что Творец-то создал тебя, как мы уже говорили, своей отпечаткой. И все, что в нем, ощущается тобой как наполнение. Вот и все. И значит, вот эта капля семени, которую ты из себя делаешь, духовную, ты ее отрабатываешь таким образом все время туда и туда. После какого-то состояния, это называется гимель ямайклита тазера, три дня прикрепления семени в матке. На третий день только полностью семя прикрепляется к детскому месту. Образуется там место, контакт его с высшим. Вот что такое три дня, тоже проходит как бы 24 часа, но это мы все будем изучать, но в принципе нам сейчас-то все равно непонятно. Это все проходит, ты должен только все время пытаться там прикрепиться. Прикрепиться. Вот в этом состоянии, внутри. А где эта матка? А матка это вот это вот. Это наше общее кли. Это мы все. И когда ты там прикрепляешься, ты начинаешь получать оттуда питание. Вот тогда ты начинаешь уже ощущать взаимодействие с Творцом через всех остальных. Ты уже чувствуешь не только группу, ты даже начинаешь ощущать человечество, как оно колышется, как оно взаимодействует, как оно полностью, абсолютно управляет Творцом. Все во власти Творца. Все вот эта вот система. И ты начинаешь с ней взаимодействовать, как ты хочешь растить себя в подобии этой силы. То есть ты желаешь знать, как она действует, чтобы стать таким, как она, как ребенок. Смотрит и желает быть таким же. И тут уже происходит внутриутробное развитие. 40 дней арбаим йом яцирата влад. 40 дней появления всех частей тела зародыша, как в нашем мире. То есть ты начинаешь чувствовать в себе всевозможные виды взаимодействия с Творцом. И из этого в тебе возникают те или иные уже зачатки твоих реакций осмысленных, как относиться к группе, к человечеству, как Творец это делает, и ты соответствующим образом делаешь. Это и называются твои органы. Твои как сказать, твои воздействия на них. Ну и так далее. Это все в Талмуд Эсер Сферот это объясняется на сотнях страниц. Каждое из этих состояний. Тогда ты будешь смотреть в Талмуд Эстер Сферот и будешь видеть, как тебе объясняется каждое из этих состояний, как Баал Сулам тебе говорит, где ты сейчас находишься, что ты должен делать, что над тобой происходит. И только зародыш, как называется, только состояние зародыша, то есть развитие только на нулевом уровне эгоизма, прикрепление с нулевым уровнем эгоизма внутри вот этого вот человечества, внутри этого состояния, оно в Талмуд Сферот где-то, наверное, 300 страниц. Что, ну тогда учеба становится...
3: Ребенку нужен пример.
0: Ребенку нужен пример, да. Вот при... А пример, он нужен ребенку, когда у него появляется голова. Послушай, это не просто. То есть, когда он в состоянии осознать и повторить. А мы начинаем с абсолютного нуля, чтобы у нас не оставалось потом никакого... мы должны уподобиться Творцу. То есть с абсолютнейшего нуля получили от него точку бины, и весь наш эгоизм, начиная с нулевого уровня, ноль нуля, да, мы должны с нее подниматься. У нас при этом не может быть сразу же с первого нашего действия никаких, нет рож в парцуфе. Еще парцуфа нет. Поэтому мы не можем просить о подобии, мы не можем просить о... То есть мы просим, но Творец проявляет себя, ты прав. Но я сейчас, я на самом деле не могу сразу подойти с двух сторон. Творец не может тебе показать все нюансы, все офаним, как сказать, образы, все вариации своего отношения к мирозданию и к тебе. Ты этого все равно не поймешь. Тебе не в чем это понимать еще. У тебя еще не образовалась кли. У тебя еще не образовался рядом с кли разум духовный. Он тебе единственное, что показывает, он тебя не учит. Он тебе просто дает понимание того, что, включаясь в это состояние, вот так вот просто от души входя в него, ты этим идешь вперед. Подбавляется эгоизм, и на нем еще дальше. Все равно иди вперед. И еще подбавляется эгоизм, все равно я вхожу в группу, все равно я там хочу найти Творца. То есть эти состояния, в них нет никаких пока отдельных частей и проявлений. Они просто вот такие. Это подобно точно состоянию зародыша, все, как развивается в нашем мире. Можешь брать пример. Мы ничего не можем требовать от зародыша, и только начинаем от ребенка после двухлетнего возраста, как правило, считается. В двухлетнем возрасте он заканчивает этот возраст вскармливания, и после этого мы начинаем его... После этого он становится годным для воспитания. Так считается.
3: Бальсон, в общем, два условия правильного желания. У тебя этого нет. Раз, ты четко представляешь, что тебе надо. Два. Вот у нас нет второго. Четкого представления, что же нам надо.
0: Ты не слышишь, что я тебе говорю, чего тебе не хватает? Я не понимаю. Ты сидишь здесь уже несколько дней. Возьми предыдущие уроки. Каждый раз я выражаю это все по-другому. Я не думаю, что вполне возможно, что мы найдем еще какие-то методы выражения. Но я могу станцевать. Я не представляю, каким образом. Просто надо немножко больше думать. Ты считаешь, что я сейчас тебе спроецирую прямо где-то на сердце и на разум твой это состояние, и так оно, ты в нем будешь находиться... Там, может быть, как-то плавать, чего-то там еще. Нет. Ты должен своими внутренними усилиями представить себе, как выйти из своего «я», находиться в других, жить в других. Потому что ты сейчас прикреплен к эгоистическому своему «я». А ты возьми, прикрепись к той точке в сердце, которую дал тебе Творец, только к устремлению к Нему. Тогда ты начнешь развиваться как зародыш. Из той точки, не из точки эгоистической «я», а из точки в сердце, из бины, начнется твое развитие. Из малхут развитие не начинается. Ты сначала должен взрастить в себе нулевой и первый уровень, то есть гальгальтовый наим, отдающий килим. Только потом ты будешь работать с эгоистическими. Поэтому сегодня наша единственная задача, самая основная, главная, это выйти из себя, выбросить себя, знаешь, вот так вот, на остальных. Это чисто внутренние усилия, которые мы должны предпринимать ежесекундно. И это и называется работой в группе. Ну, как тут еще можно выразить? Помогите мне, я не поэт. Ну, да.
1: Как человек может не возгордиться от того, что он относится к группе?
0: Как человек может не возгордиться тем, что он относится к группе как Творец? Потому что Творец не гордится. Не знаю. А он начинает видеть, насколько он нуждается в группе. Начинает видеть, как он нуждается. То есть это называется цара шхина. То есть на самом деле Творец нуждается в нас. Так как мы бы вознуждались бы в нем, если бы полностью раскрыли все свое кли и обнаружили, что его там нет. То есть, но это с нашей точки зрения, это еще не полностью, потому что он-то находится при том еще на уровне бины. Сказано же, больше чем теленок желает сосать, корова желает дать, да? Ютерми эгель, что цели ног, а парару цели аник. То есть, потому что в дающем, находящемся в совершенстве, отсутствие возможности дать – это страшнейшие страдания. В нашем мире даже это большие страдания, когда прекращают кормить. Вот. Но это же животные, уже следствие. А вообще, потому что спуститься с совершенного уровня, не реализовать совершенство – это ужасные страдания. Так что уподобляющийся Творцу, он единственное, что видит, насколько он нуждается в остальных, чтобы провести, провести Творца к ним. Способствовать этому. Нет. Гордости тут нет. Наоборот, это... Притом начинает же ощущаться стыд. Стыд это не такой, как у нас стыд. Стыд это ощущается отличие еще своего неисправленного состояния от состояния Творца, да? Дающего от получающего. Ты сам себя относительно Творца-то ощущаешь уже как получающим, если ты начинаешь работать с эгоистическими желаниями. То есть зазнаваться тут нечем совершенно. Но ощущается ответственность, конечно, ощущается богоизбранность. В том, что надо действовать. Да. Да-да.
4: Вы сказали, войти в общее кли. Это значит постараться понять кого-то другой точки зрения, смотреть на...
0: Войти в общее кли, это не значит понять другого. Абсолютно. Нет. Если я начну другого понимать, от этого мне лучше не будет. Я окунусь в его эгоизм. Это совершенно не то, что земными нашими благими теориями нам объясняется. Войти в общее кли, это значит, я договариваюсь с остальными в группе, то есть я нашел еще нескольких людей в мире, недалеко от себя, которые, так же, как и я, желаем подняться на уровень совершенства и вечности, в котором на самом деле мы существуем, но не ощущаем этого существования. Мы желаем в себе его проявить. Проявить в себе мы его можем только нашими общими усилиями, потому что в наших общих желаниях, усилиях, устремлениях раскроется вот эта высшая сила. Это наша настоящая форма существования. Мы как бы прозреем, мы выйдем из или спящего, или бессознательного состояния, мы очнемся. Вот мы пытаемся вместе это сделать. Значит, я нахожу таких людей, я с ними вместе пытаюсь совместно создать вот такое кли. Если мы совместно устремляемся, это кли, оно, это какая-то это идея. Это духовное такое, как бы, наше состояние, внутреннее, общее, где мы сливаемся, где мы желаем таким образом ощутить в нашем слиянии вот эту общую силу Творца, которая наполняет нас. Значит, я договариваюсь с этими людьми о том, чтобы мы таким образом действовали между собой. Вся эта работа, она наша внутренняя работа, это устремление желаний. Не механики нашего мира, не живой, растительной или животной нашей природы. Это все оболочки, которые совершенно ничего не означают. Они просто в наших пяти органах чувств существуют. На самом деле их нет. На самом деле их нет. Мы увидим потом совершенно другое существование. Вне этих тел, вне этих ни растений, ничего, ничего этого нет. Это все кажется нам. Этот мир так и кажется. Весь этот мир до Махсома, он называется Улам Амидуме на иврите. То есть, как? Надуманный, мнимый мир. Он на самом деле такой, мнимый, настолько. Потому что у нас случайно оказались якобы такие органы чувств, так мы его таким представляем. Так он нам ощущается. Изменяются органы чувств, исчезают эти органы чувств, мы его и не ощущаем. Он не существует. Он существует только субъективно относительно нас, ощущающих его так. Так вот, мы создаем с вами, еще не находясь в истинном этом мироздании, от которого мы заслонены вот этими телами, всякими этими объектами, мы его создаем как бы искусственно, это состояние. Что значит искусство? Мы устремляемся к нему, мы его желаем представить, мы его желаем в себе искусственно создать. В этой мере мы притягиваем его к себе, воздействие его на себя, того духовного состояния. И оно-то нас потом, когда мы сделаем достаточное количество устремлений, усилий, мы вместе. Что значит вместе? Я один не могу, потому что в духовном мы существуем вместе все. Значит, я должен создать какую-то модель, подобную духовному. Это мы создаем внутри нашей группы. Значит, когда я создал такую модель, мы более-менее в ней создали такие условия искусственные, не настоящие, потому что мы все еще эгоисты, но мы искусственно желаем этого. Мы делаем какие-то такие усилия, нас всасывает. Вдруг всасывает в это духовное состояние, на самом деле мы оказываемся там. Притом этот переход, он действительно резкий. Он, ну как, не знаю, он но до этого перехода есть всевозможные колебания. Туда-сюда, немножко такие флюиды, какие-то предчувствия, что ли. Более близкие, более дальние. И на них мы должны отработать свои усилия. Вчера нам было легче как-то себе это представить. Сегодня труднее. Сейчас опять может быть легче. Через полчаса снова будет труднее. И мы должны именно радоваться, когда нам немножко понижают настроение, отупляют нас немножко, нам дают возможность добавить к этому еще свои усилия. Значит, мы можем быстрее реализовать это нужное определенное количество усилий, после которого нас туда всосет. И при этом естественным образом я вообще не вхожу в проблемы моих товарищей, земные какие-то у них там есть, никуда. Мы с ними занимаемся только вот этим вот общим нашим усилием к раскрытию, к подобию духовной ступени, к Творцу. Все. В идеале, неважно, здесь могут быть мужчины, женщины, никто не... Просто нам это пока мешает. Но, в принципе, тут устремления, они просто устремления. Поэтому, видите, мы здесь, хотя и разделены, чтобы не мешать чисто животными нашими качествами, неисправленными, чтобы не мешать нашему духовному стремлению. Но с другой стороны, в какой можно, мы стремимся подкрепиться друг другом. Да.
2: Условием нахождения после Махсома это состояние раскрытия Творца и состояние любви ко всему человечеству. Вопрос у меня такой. Подразумевается ли под человечеством, вот те все 5 миллиардов людей, включая...
0: Под человечеством подразумевается все человекоподобные, прямоходящие Homo sapiens, независимо ни от пола, ни от национальности, ни от расы, ни от чего. Все-все. Начиная, во-первых, с того, что национальностей не было-то вообще. Вы знаете, что за древний мир, какой там были национальности. Авраам в том числе тоже был, я уже не раз говорил об этом, просто древний бедуин там, да, в этом самом, в Междуречье, ничем не отличавшийся от всех остальных. То есть была вручена методика исправления человеку, который просто начал интересоваться ею, высшим миром. Выскочила в нем эта речимо. Вот и все. Начиная с книги Зоар и далее, потому как происходило огромнейшее рассеяние и уже перемешивание, то Раби Шимон, он говорит о частном исправлении, а его сын, Раби Элазар, везде в своих источниках говорит об общем исправлении мира. Баля Сулам в статье «Дарование Торы», здесь оно у меня называется «Кабалы», чтобы просто не путали люди, что это вообще, в принципе, одно и то же. Вот. Или «Поручительство», там постоянно говорится о том, что Гмар Тикун имеется в виду абсолютное исправление полностью всех душ. То есть, представьте себе, как на нашей земле все 7 миллиардов или сколько их там людей. Причем в статье «Последнее поколение» он буквально нам так расписывает, что надо создать группу, которой потихоньку будут примыкать люди со всего мира. Сначала как бы сливки со всего мира, а потом все больше и больше группы отваливаться и примыкать к нам. Значит, допустим, там страны и так далее. Он не делит это совершенно ни по какому признаку. Поэтому есть два вида вообще исправления человечества. Один в идеале, он должен был бы быть таким, но это два параллельных пути исправления. Одно исправление — это когда исправляется на земном уровне Израиль, а потом остальные народы мира. А параллельно ему идет исправление именно благодаря рассеянию, разбиению келим в нашем мире. Это воплотилось как рассеяние между остальными. Значит, то есть распространением кабалы. Вследствие этого есть параллельный путь, когда наоборот все устремляющиеся со всех сторон, то есть от всех народов к Творцу, они собираются вместе сначала, а все остальные уже постепенно по мере их авиюта, насколько свет, проводимый уже этой особой группой, будет светить и выявлять в остальных тоже стремление к Творцу. Но как бы то ни было, мы увидим с вами здесь еще... в нашем понимании самые отсталые, может быть, народы, которые проявят себя, как и среди них появится устремляющийся к Творцу сильнее, тоньше, ближе, чем развитые. Это не имеет значения, потому что душа, она совершенно не относится к уровню какого-то земного развития, цивилизации. Мы когда-то жили с вами в прошлых кругооборотах, в пещерах. Вы можете считать с точки зрения какого-то европейского просветительства и ихнего там гуманизма или там прогресса, что это, конечно, дикари. На самом деле, я вам говорю с точки зрения духовной, та же сегодняшняя Европа – это те же самые дикари, ничем совершенно не выросшие. Вы только снимите с них немножко этот лоск, вы увидите там того же дикаря абсолютно. А те народы, которые живут где-то в джунглях, в своей, может быть, ментальности, культуре, неважно, они относительно духовного развития могут быть и ближе. То есть наш взгляд совершенно неверен. И, то есть с духовной точки зрения нет отсталых народов и нет продвинутых народов, кроме Израиля, потому что здесь уже систематически в течение тысячелетий это культивировалось. В наш век, конечно, произошли здесь тоже огромные изменения. Со времен просветительства, конечно, это все произошло. Но заложено просто потому, что сам народ образовался из духовных корней. Не то, что народ, а его устройство. То есть в этом

народе не было никогда рабовладельчества. Никто никого не покорял, никто никого не понукал. Всегда было равноправие. Вы представляете себе несколько тысяч лет назад, на протяжении тысячелетий, когда все в мире сжирали друг друга, здесь кошерные законы, когда там убивали или порабощали друг друга, считали рабов как скотину, здесь этого не было никогда, было абсолютно равноправие. И сегодня в израильской армии это видно, да, что рядовой разговаривает с генералом как равный. Это просто находится внутри народа. Никогда не было разделения народа на касты или на какие-то аристократии и другой народ. Все, единственное, что выделялось, ты мудрец или нет. Только это приветствовалось, только это всегда. Никогда не было такого, чтобы мальчик с трехлетнего возраста не умел читать и писать. Вы представляете, когда вы говорите о Европе там 500 лет назад или 300 лет назад, да, там, даже эти мануфактурные этот период или что там, поголовная безграмотность или там 500 лет назад, там, или 1000 лет назад там чуть ли не на деревьях еще жили. То есть здесь это подготовлено историей таким образом. Но все равно мы видим в наше время относительно духовного это не срабатывает. То есть в принципе выполнена это миссия в том виде, что идея пронесена, да, таким образом, искусственно, через такую группу, которая называется народ, неважно в нашем мире, хотя это не народ совершенно. Возьмите наши гены, и вы увидите, что они ничем не отличаются от персидских. Не от арабов, а от персов, которые там живут, тоже есть еще. А из духовного мира, то вообще нет такого понятия отсталая душа или продвинутая душа. Человек находится вот здесь, значит продвинутый, находится здесь, значит отсталый. Это может быть и итальянец, и африканец, и еврей, и русский, неважно кто. Но все 7 миллиардов обязаны достичь Гмар Тикуна. И мы, когда относимся, как только выходите за Махсом, у вас теряется, честное слово, у вас теряется вообще какое-то бы то ни было различие. Вы начинаете видеть души, а не тела. И для вас все они являются одним и тем же кли. О чем тогда говорить вообще? То есть вы не видите лиц. Так что... Что такое? Сейчас, секундочку. Тов. А, вопросы хорошие, но они все по теме. Я думал, что я их затронул. Что можно сделать, чтобы не привязываться к старым состояниям? Вы знаете, жена Лота, вы читали, да, этот рассказ в Торе? Жена Лота, за то, что оглянулась назад, она превратилась в соляной столб. Соль – это... соль и вода – это, ну, практически есть еще, конечно, некоторые виды. Это одни из немногих видов неживой природы, которые мы употребляем в пищу. То есть оглядываться, которая не портится. Нет. Соль. Оглядываться назад нельзя. Человек себя консервирует этим абсолютно. Он не продвигается. Он наносит этим себе больше вред, чем если начинает, я не знаю, уходить в какие-то... Ну, посторонние от духовного мысли, там, состояния, какие-то иллюзии, не знаю, чего там, планы. Я советую ни в коем случае не думать о прошлом. Ничего в прошлом плохого у вас не было. Вы не виноваты, если вам кажется, что вы чего-то там не доделали или сделали в том, что произошло. Что бы ни произошло, неважно что. По вашей вине, там, какой-то там, что-то случилось с другими, то-то, все. Ерунда это все.

его это не ваше. Это просто абсолютная ересь, если вы говорите о том, что что-то вообще вы в прошлом могли сами сделать, и что-то вы кому-то что-то причинили, или себе, или чего-то не доделали, были лентяем, или наоборот. То есть все прошлое до настоящего момента, это все было задумано и сделано, реализовано Творцом так, как Он желал. И от меня ничего не зависело. И поэтому нечего мне туда возвращаться. Это не мое. Это не мое. Все состояния от настоящего назад не мои. Все состояния от меня и далее только полностью в моей власти. Начиная откуда? Начиная именно с этого мгновения. Вот сейчас, это мгновение, все, что будет со мной, только в этом, не в прошлом, а только начиная отсюда и в будущее, я на 100% определяю свое будущее, свои состояния. Вот и все. Как у Адама решен, интересный вопрос. Как у Адама выскочило решимо? Вопрос правильный? И подпись «Спасибочки». Так. Но дорогой рав с сердечком. Значит, как у Адама выскочило решимо. Дело в том, что после того, как кли разбилось, и оно упало здесь вот в наш мир, я тут не нарисовал, то есть до самого конца, когда произошло смешение абсолютно всех решимот, друг с другом, абсолютно до самого последнего решимо, в самом последнем решимо, включенные до бесконечности друг в друга, так, что не было, не осталось ни одного свойства, которое бы включало в себя все остальные, тогда только лишь начался процесс выявление их уже обратно под воздействием окружающего света. Ведь до тех пор, пока происходит, как вам сказать, есть парцуф, Адам. На этот парцуф снизошел свет Апсак, там, допустим, свет Гмартикуна. И этот парцуф начинает разрушаться. То есть он разрушается, происходит исторжение экрана, происходит... Четыре парцуфа, ну, исхождение света, да, истолкута аурот, следующий парцуф, и следующий, и так далее. То есть все пять парцуфим, как бы, все накудот должны уйти из него, все света должны уйти вверх, а все эти келим должны упасть вниз. Как... Только после того, как упали все килим вниз, и, соответственно, все света ушли вверх, только после этого, что произошло? Самое последнее решимо, которое разбилось, а какое решимо самое последнее разбилось? Самое тоненькое. Да? Оно остается выше всех к свету. Они располагаются, все решимот, по мере своего авиюта, по мере своего эгоизма. Получается, что здесь больше эгоизма, а здесь меньше эгоизм. Вот самое маленькое решимо стало здесь, а здесь света. И свет располагается, соответственно. И вот этот свет начинает действовать на это решимо. Естественным путем. Как только все они разбились, все упали, а эти все ушли, то... Свет действует на это решимо, на самое последнее. И начинается постепенно их реализация, пока они не соберутся вместе. Ор и кли. Решимо превратится с помощью экрана в парцов. Вот и... Для того, чтобы двинуться вперед, нам необходимо все наши возможные виды деятельности соединить вместе. На всех уровнях. Для этого мы уже все вместе обучаемся на одних и тех же виртуальных уроках. Мы, надеюсь, после этого Суккота начнем проводить совместные собрания виртуальные, групповые, так сказать.

0: Поэтому буквально главное, что мы можем сделать в нашем мире вместе между собой, это наша организация, связь между нами. Над ним мы сможем быть связаны между собой, напоминать друг другу о себе, где-то какие-то группы будут появляться и так далее. Нам надо эту схему всем хорошо знать. Нам надо в этой схеме жить. Нам надо строить в ней такие связи, которые бы и не путали нас друг с другом, но, с другой стороны, чтобы помогали нам ощущать всех и вся. Мы начинаем эту работу. У нас нет никакой возможности увидеть в прошлом примеры этого. Но мы с вами первые в этом мире, которые начинают строить этот будущий мир. Когда духовный мир и земной мир будут одновременно существовать здесь. К этому должно прийти человечество. Читали уже статьи «Последнее поколение» или нет? У вас была эта статья?
1: Есть.
0: Нет? Была. Итак, ну, есть еще много. Я начну выпускать. Я совершенно забыл, что у меня существует, оказывается, еще целый архив Бали-Сулама, который не выставлен нигде. Ни в интернете, нигде. Надо срочно сейчас будет приехать, переводить его и выставлять. Что я хочу сказать? У нас сейчас будет сегодня для того, чтобы действительно двигаться вперед. Это не важно, что мы должны миру что-то там, книжки распространять, лекции кому-то давать. Это надо для нас. Это надо для нас, это необходимо для нас. Все, что я достиг не потому, что занимался с Равом своим. Я достиг потому, что после того, как я занимался с ним, я распространял. Я свои первые книги написал в 83-м году. А в 81-м году, в 80-м, 81-м начал преподавать каббалу. И в течение 10-11 лет, когда я был рядом с ним, я этим занимался. Там были периоды, когда я полностью должен был быть рядом с ним и все время только с ним, но, в принципе, я этим занимался. Я распространял все равно, эти книги расходились и так далее. Лекции читал везде. И он принимал активное в этом участие. Он звонил в то место, где я делал лекцию, тогда еще не было этих телефонов, и спрашивал, ну как, что и так далее. Еще до того, как я приеду к нему, вернусь и расскажу. Это очень важно было для него. То есть, а сегодня, когда у нас есть такая возможность заниматься всеми видами медиа, вообще связями между собой, давайте мы с вами обязательно все вместе посидим и послушаем, каким образом мы организуем эту организацию. Как она устроена, из каких частей. Чтобы вы советовали нам критически, каким образом ее переделать. Сегодня мы просто обязаны это выслушать от вас. Вчера, кто тут был, присутствовал на собрании интернет-проблем, интернет-связи, видели, что люди говорили по делу, и многие выступали, и давали очень хорошие нам замечания. Действительно, это все нам надо будет немедленно после Суккота исправлять. То же самое по поводу организации. Во-первых, вы не знаете, что есть. А во-вторых, вы, может быть, подскажете нам, что надо, чтобы было. Я вас очень прошу, участвовать абсолютно все. Это просто дает нам всем возможность знать, где мы, что мы, кто мы. Я очень советую. Не обкрадывайте себя, это неразумно, если вы будете убегать от каких бы то ни было совместных таких вот собраний. Хорошо? Ну, а сейчас... Я вас еще прошу, что... У нас сегодня будет еще один урок, да, по расписанию. Я вас прошу, приносите с собой вашу папочку с этими статьями. Мы начнем проходить другую статью. Спасибо.
2: Садна.
3: Семинар. Подведем итоги, что мы слышали, что мы почувствовали, что берем для реализации в десятке. 6 минут, пожалуйста.
4: Что мы учили? Рав говорит, что наше «я» существует в той мере, в которой

0: которой я нахожусь в других душах. И страдание всегда будет, потому что все зависит от общего исправления душ. Отсюда можно понять закон, который называется закон поручительства, когда одна единица влияет на другую, но в той мере, в которой мы включаемся в других, мы ощущаем Творца как доброго и творящего добро.
1: Прежде всего, впечатление от Рава, от его сил, ощущение, что он говорит с нами из бесконечности, а мы берем то, что способны. Тяжело подводить итог такому уроку. Столько многое там. Но то, что наверняка, что у нас есть великий Рав, и если мы будем быть с ним в слиянии, в конце концов мы придем к цели.
0: Да, вот именно. В десятке мы хотим все воодушевление Рава, чтобы не потеряться на этом пути. Мы действительно находимся в мире бесконечности, просто мы этого не чувствуем. Но мы хотим это почувствовать, мы хотим ощутить это. Давайте поможем друг другу войти в это. И мы просто должны это сделать.
1: Да, потому что только помощь, которую мы даем друг другу, с ее помощью раскроется что-то, мы сможем посмотреть на что-то, увидеть управление. Весь этот урок был одним цельным переходом человека из того места, где он находится ниже всего и погружен в себя, пока не приходит к ощущению, постижению, где там даже нет слов, чтобы говорить такой единый общий чертеж. Нам прежде всего нужно углубиться в эту картину, в этой картине наша жизнь, и постараться понять ее. И если будем стараться, то что-нибудь раскроется. Все раскроется через эту связь, которую мы создаем.
0: Да, урок очень сильный, очень много разных вещей. Я могу сказать, что все объяснение Рава об исправлении, все его процессы исправления и нашего, как десятка, группы и всего человечества, очень сильное объяснение этого процесса. Все зависит от того, что происходит между нами, в десятке, в нашей духовной работе. Это исправление, желание получать. И так мы продолжаем дальше вперед к исправлению всего человечества.
1: Да, мы находимся в слиянии со своим эго, а руханиют — это как нечто излишнее. А мы, но Рав говорит, что нужно прилепиться именно к точке в сердце. Она является главной, и она поднимет меня в духовное.
2: Никуда зовут...
0: Эта точка сама по себе не растет. Все наше продвижение только в меру связи между нами, насколько мы добавляем, включаемся в точки в сердце товарищей, строим мощную связь. И в результате этой работы очень короткое время и очень концентрированно мы можем продвигаться и ускорять наше продвижение именно на конгрессах во время праздника. Вот сейчас можно сделать такое усилие и почувствовать продвижение всей группы.
1: Да, какую великую вещь сделал Творец, что весь мир, каждый без исключения, должен прийти к концу исправления и получить замысел Творца, каждый, по отношению ко всему кли. В этом все желание, а мы передаем этот свет передаем свет, и это государство, государство Каббалы, которое мы строим. Это отношение между нами, которое мы строим, и то, что мы выходим из наших свойств, свойств Творца.
0: Рав открыл весь путь от двойного скрытия до любви, а затем объяснил, как можно быстрее пройти его, и так мы должны проходить его, и не только мы, но и все. И тут вдруг он говорит: не думайте о себе, только о товарищах, и все время думать, куда мы приближаемся, к какому будущему, следующая ступень. Так мы притягиваем свет, возвращающий к источнику. Только так.
1: Сейчас, друзья, мы идем дальше. Переходим к следующей части урока, который является подготовкой к конгрессу. И как подготовку к уроку сегодня провели 6 и 7 турецкие десятки, они же проведут и подготовку к конгрессу. Переходим к следующей части.

0: Merhaba sevgili dostlar, merhaba Dünya Kilisesi. Bu sabah dersinde Rav'la birlikte çok güçlü bir ders yaptık.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, мировой кли.
0: Kendimizi iptal etmeye dönük çok güçlü izlenimler aldık. Ve yarına şükürler olsun ki bizler de onlu olarak
1: мы хотим прийти к объединению и научиться отменять себя друг перед другом. Такое большое воодушевление, благодарение Творцу за то, что мы смогли встретиться. Все последние уикенды мы сидели, мы работали вместе и были наполнены радостью.
2: İstanbul'da toplandık ve bir arada yemek yedik dostlar. Ve
1: и дали нам поработать как десятка. И все товарищи приехали в Стамбул, соединились на единой трапезе. И мы почувствовали, что мы уже находимся вместе на региональном конгрессе. И это объединение произошло благодаря любви между нами, поскольку каждый вкладывал свои силы, и мы делились этими силами. И сейчас мы хотим поделиться и дать всем то, что Творец дал нам, эти силы.
3: Мы хотим, чтобы весь мир ощутил это, чтобы мы пришли на этот конгресс в полном объединении, и весь мир, чтобы это почувствовал, и также соединить наши силы, чтобы повести всех к большому конгрессу. Ребята, давайте мы под управлением Мутлу мы готовились к этому конгрессу с 25 года. Через вот эти рамки наших десяток всего турецкого кли и с теми силами, которые мы получили конгрессу укрепить Турцию, весь мир, мы вас всех любим всегда. Захар.
0: Makale no 921. Aşağıdan bir eylem için ihtiyaç. Kişinin tek ihtiyacı ihsan etme gücünü istediğini keşfetmek ve Yaradan'dan ona bu gücü vermesini istemektir. Buna adamın tarafında seçim.
1: Baş. Человек должен только раскрыть, что он желает силу отдавать. Он просит Творца, чтобы тот дал ему эту силу. И это называется выбором со стороны человека, что только это является пробуждением снизу. Еще раз. Отрывок из Рабаша. Человек должен лишь раскрыть, что он желает силу отдачи, и пусть просит Творца, чтобы он дал ему эту силу. И это называется выбором со стороны человека. И лишь это является свойством пробуждения снизу. Давайте посмотрим клип с Равом на эту тему. Вопрос. Только после того, как мы одолели наше эго, мы можем войти в отдачу. Нам нужно прийти к выходу из Египта. Это только после того, как мы одолели нашу природу, только тогда может произойти.
3: Конечно. Что же называется выходом из Египта? Египет — это желание получать, это власть, желание получать над человеком. Это называется Египет. Власть и желание отдавать — это называется земля Израиля. Мы пока что находимся в Египте, и таким образом, что мы даже не осознаем, насколько желание получать ради получения властвует над нами. Мы должны это раскрыть. Как мы можем раскрыть в том мире, в котором мы стараемся создать между нами желание отдавать, отношение отдачи, в этой степени мы обнаруживаем, что мы не находимся в этом, что между нами все время раскрываются получающие свойства. И я не знаю, что делать. Я борюсь, я не знаю, что делать, и начинаю кричать и просить. Я начинаю видеть, что мне что-то мешает, что есть какая-то сила зла, которая все время давит на меня и вводит в мое сердце и разум получающие свойства. Что делать? Тогда я кричу, это называется, и вы запили сыны Израиля от работы. Но исходя из того, что мы кричим, этот крик, он как раз достигает высшей силы Творца, и он начинает нам уже давать силы отдачи.
1: А смысл отдачи, вкус отдачи приходит свыше. Так что зависит от нас?
3: От нас зависит, чтобы это пришло. От нас зависит только молитва, просьба. Есть одна сила высшая. Либо она дает нам эгоистическое злое начало, либо дает нам доброе начало, любовь и отдачу. Но все зависит от нашей просьбы. От нас зависит, как мы требуем у нее, чтобы она дала нам силу добра вместо силы зла.

0: aktif çalıştay sorusu. Kongrede aramızda nasıl çalışmalıyız ki ihsan etme gücüne olan gerçek ihtiyacımızı
1: aktivni seminar. Каким образом нам работать вместе на конгрессе, чтобы раскрыть истинную необходимость, нашу всей отдачи и чтобы мы попросили ее у Творца? Еще раз, как нам вместе работать на конгрессе, так чтобы мы раскрыли истинную необходимость всей отдачи и попросили ее у Творца? Активный семинар.
2: כן, הכנס הזה יש לנו הזדמנות אדירה.
3: Да, на этом конгрессе у нас колоссальная возможность немножко так перемешаться со всеми товарищами, пропитаться ими, получать от них, давать им. Я думаю, что много времени мы не делали такого массивного действия, смешения с товарищами. Я думаю, что из этого выйдет только польза для десяток, и для моей десятки, и для других десяток. Только нужно подготовиться и прийти с полной силой и требованием, чтобы воздействие этого конгресса было полным, общим, как и прошлый конгресс, по крайней мере, чтобы это произошло.
1: Да, и для этого нужно тяжело работать. Мы не просто так приходим и ждем этого воодушевления, а строим его. И с помощью того, что мы вкладываем, что мы хотим слушать других товарищей, поддерживать их внутренне, хотим думать о группе больше, чем я думаю о себе. И во всех наших попытках мы видим, что мы не способны, и тогда мы как можно быстрее сможем прийти к глубокому обращению, к силе отдачи для всех.
3: Да, может быть, слушать товарищей, представлять себе, что они просят, что они хотят, и брать эти хисронот и смотреть, насколько я прошу это, чтобы хотеть это для себя, для них. Главное, чтобы это было. И выйти из этого состояния, когда у тебя нет просьбы, нет ничего, может быть, это время проснуться на желание товарищей, на требования товарищей, войти через них в просьбу правильную, чтобы она подействовала. Я прошу через этих товарищей.
1: Да, действительно, это как пример Турции 6.7, которые делают действия по сближению между ними и нам помогают сблизиться. В этом вся работа, все наше продвижение как группы. Наша проблема зависит от любви между нами, от сближения между нами. Только так мы придем к свойству отдачи.
3: Да, чтобы просить у Творца, не нужен конгресс, можно и сейчас попросить. Каждый урок должен быть молитвой. И подготовка к уроку — это тоже молитва к Творцу.
1: Да, работая сейчас во время подготовки к конгрессу и на самом конгрессе, раскрыть сердце, выделить это место товарищам, дать товарищам все, что есть хорошее в нас, и просить у Творца, чтобы он дал нам истинную любовь, и чтобы между нами воцарилась эта сила.
3: Конгресс сейчас.
1: Как Рав сказал на уроке, что нужно максимально внести точку в сердце в работу, через точку в сердце смотреть на товарищей и только о ней думать. И тогда мы войдем в состояние Ибура истины.
4: Selamlar dostlar. Ney Barut'ta dünyanın her köşesinden dostlarımız var. Hepimizin yüzleri, görüşleri,
3: дорогие друзья,
4: yaşadığı şehirler farklı. Ama şükürler olsun ki,
3: у нас есть товарищи из Небороха по всему миру, наши товарищи.
4: Tek bir şey istiyoruz.
3: Может быть, наши лица выглядят разными, но наше желание, оно едино. Это желание сближает нас. Мы все хотим одного и того же. Подняться над любовью к себе и прийти к истинной, особенной любовью между нами. Каждый день, каждую секунду мы просим этого. И неважно, мы виртуальные или физически мы встречаемся, мы хотим пробудить снизу высшую силу свыше. Спасибо Творцу, что Он пробудил нас изначально свыше, что дал нам точку вот эту, прийти сюда. Теперь пришла наша очередь, друзья. Неважно, какие условия находятся перед нами, давайте продолжать двигаться вместе по этому пути. И неважно, где бы мы ни были в мире, расстояния исчезнут, нет расстояний между товарищами, и не будет между нами расстояний на ближайшем конгрессе вместе в одном желании. И Творец поможет нам, даст свет принести всему человечеству и доставить наслаждение ему. Спасибо. Лахаим, друзья.
5: Sana doğru olan niyetimizin önemini arttır ve niyetimizi çabamızla taçlandır. Aramızdaki bağı güçlendir. Sana doğru gerçek bir arzu oluşturabilmemize yardım et.
6: Творец, помоги нам усилить объединение между нами. Мы хотим выстроить истинное желание по отношению к Тебе. Помоги нам думать о товарищах все время. Сделай нас едиными, единым с Тобой всех. Прими нашу молитву.
5: Dostlarımızın son ıslahta olduklarını aklen ve kalben düşünelim.
3: Sessiz çalışalım. Дорогие друзья, семинар в молчании. Давайте удерживать в разуме и в сердце образ наших товарищей в полном исправлении, в Гмар-Тикуне. Давайте удерживать в разуме и в сердце образ наших товарищей в Гмар-Тикуне.

0: Sevgili dostlar, şükürler olsun ki Yaradan'a aynı skotun altında bir bayramda.
1: Дорогие друзья,
0: tek kalpte, tek adam olmaya
1: çalışıyoruz. Объединимся под единой сукой. Мы вместе праздновали единым сердцем, единый человек с единым сердцем. И мы страстно ожидаем конгресса в октябре, затем в феврале, чтобы быть едиными со всем миром. С нашим желанием в одном направлении. Давайте будем единым человеком с единым сердцем. И огромное лехаим от товарищей из Турции.
2: Спасибо нашим друзьям из Турции, что вы дали нам такой прекрасный урок. И в конце урока, который мы видели сегодня из Ситрина, Рав попросил нас, чтобы мы участвовали во всем, что наша организация делает, чтобы мы узнали. Он сказал, мы не знаем, что делает наша организация. Он пригласил нас участвовать, потому что наше мнение важно, и вместе мы можем сформировать наше развитие отныне и далее. И это именно то, что мы хотим вместе сделать в ближайший четверг, 1 октября. Это как раз реализует то приглашение от Рава прийти и участвовать вместе. Этот день начнется 9:30 утром и продолжится до трапезы Ушпизин в 6 вечера. Мы будем здесь вместе сидеть, заседать, и большинство времени мы будем обсуждать и рассуждать вместе на разные темы, которые повлияют на наше духовное будущее и вообще. В течение дня у нас будут 8 обсуждений на разные темы, и в каждом таком обсуждении голос каждого товарища, каждой подруги очень важен, потому что без него и каждый здесь особенный, этого не произойдет. Мы увидим в течение дня много объяснений Рава о распространении, постараемся вместе понять и почувствовать, куда он нас направляет, как мы хотим, как мы должны продвигаться вместе. И мы узнаем, как сказал Рав, много важных вещей, чтобы действительно быть настоящими участниками, не пассивными, а активными, как работает наша организация, куда мы идем, какие наши блага.
1: Семинар в молчании. Попросим услышать каждое слово на уроке из желания найти Творца между нами. Строим духовное общество. Здравствуйте, друзья. На первой части урока мы продолжим слушать серию уроков с Равом из Конгресса Ситрин. Сегодня у нас урок номер 5 от 13 октября 2003 года. Пожалуйста.
3: Сейчас чувствуется, что действительно так. Все, кто должны были собраться, собрались. Поэтому я и повторю.

0: Проверка звука.
1: Проверка звука.
0: Не слышал я тебя. Сейчас я попробую перезайти сначала.

0: Вітаємо вас, любі друзі, по всьому світові. Ми піднялися і прийшли на цей урок.
1: І чого ми приветствуем вас, друзі, по всьому світу. Ми піднялися і прийшли на цей урок. І чого ми желаємо?
0: В найкращому оточенні.
1: Мы все соединились в одном желании, которое только можно себе представить, чтобы объединиться с Творцом. И чего мы хотим в этот момент? Мы хотим поблагодарить Творца, хотим поблагодарить нашего Рава, хотим благодарить наших товарищей.
0: И
1: мы хотим...
0: Який матиме сили для подолання себелюбства?
1: Нет. На этом мой украинский кончился. Перевода пока нет.
0: Ми бажаємо виправлення нашої душі, бажаємо з'єднання в одне клі і єдиної спільної молитви, яка принесе насолоди Творцю. Увійдемо в цей урок як єдиний блок, друзі.
1: Просим прощення, перевода нет.
2: Неможливо підняти себе над своїм колом. Тому людина змушена живитися від свого оточення.
3: Невозможно поднять себя выше своего круга. Поэтому человек должен питаться от своего окружения, и нет для него никакого совета, кроме как продвигаться посредством Торы и больших усилий. Поэтому, если человек выбирает для себя хорошее окружение, то он выигрывает во времени и в усилиях, ведь он тянется за своим окружением.
2: Шамати 225.
3: Байсулам из Шамати.
2: Еще раз читаем. Неможливо поднять себя над своим колом.
3: Невозможно поднять себя выше своего круга. Поэтому человек должен питаться от своего окружения, и нет для него никакого совета, кроме как продвигаться посредством Торы и больших усилий. Поэтому, если человек выбирает для себя хорошее окружение, то он выигрывает во времени и в усилиях, ведь он тянется за своим окружением.
2: 225. Підняти себе.
4: Активний семінар. Що означає живитися від свого оточення?
1: Активний семінар. Що значить питатися із свого окруження? Ще раз, активний семінар. Що значить питаться из своего окружения.
3: Наш выбор — поместить себя в самое лучшее окружение, которое только может быть. И мы, совершая этот выбор и преодоление, помещаем себя в товарищи, которые уже находятся в отдаче, у которых есть важность. То есть мы создаем место, мощность, и идем по пути, где может, куда может прийти Творец и вести нас к тому, чтобы привести нас к отдаче.
1: Да, можно питаться только от Высшего, поэтому первое действие — это поднять свою десятку над собой.
3: Питаться — это значит получать от окружения величие Творца, величие товарищей, величие цели, важность нашего пути.
1: Каждый раз, когда ты строишь для себя новое окружение, ты впитываешь от него важность цели, и тогда ты снова строишь продвижение, окружение мысли, окружение товарищей, откуда ты снова получаешь скармливание и так далее.
3: Питаться, по сути, значит отменить себя перед десяткой и видеть, что сила, которая действует, — это сила Творца.
1: Он пишет здесь, что невозможно поднять себя выше своего круга. Поэтому человек должен питаться от своего окружения. И насколько есть важность товарищей в моих глазах, настолько в глазах человека. В соответствии с этим есть у него важность для себя, и он не может получить больше большую важность, чем то, что он получает от своего окружения.
3: Вместе с окружением можно выбрать. Свива — это единственное, что человек может выбрать. И ему должно быть понятно, что у его товарища есть множество килим и наполнений. И он должен просто слиться с ними, со всеми их целями.
1: Да, питаться от окружения — это все силы, весь мой мир от моего окружения.
3: Речь идет о законе природы. Есть возможность понять и правильно выбрать.
5: Написано в Зоре: «И духом моим я буду шукати тебе всередині себе».
1: Написано в книге Зор: «И дух мой я буду искать тебя внутри себя». То есть я сольюсь с тобой ночью великой любви. Ведь человек должен вставать каждую ночь из любви к Творцу, чтобы заниматься служением ему, пока не пробудится утро и не протянет он над ним нить милости. И мы учились, что счастлива доля человека, который любит Творца, этой любовью. И ради этих истинных праведников, которые так любят Творца, существует мир, и они управляют всеми суровыми приговорами наверху и внизу. И семинар в тишине. Попросим прилепиться к Творцу с великой любовью во время урока. Еще раз. Семинар «Молчание». Попросим прилепиться к Творцу с великой любовью во время урока.

0: Строим духовное общество.
1: Серия
0: уроков с Равом, конгресс Ситрина. Мы продолжаем слушать седьмой урок 14 октября 2003 года. Пожалуйста.
2: Значит, мы с вами изучаем методику восхождения на уровень Творца. У Творца не было другого выхода, как скрыться от нас, потому что, создав нас, Он представляется нам абсолютным наслаждением. И если будет раскрыт нам, то мы просто будем рабы этого наслаждения и ничего не сможем с собой поделать. Мы автоматически будем только впитывать его ощущения. Поэтому для того, чтобы сделать нас свободными, равными себе, Творец, наоборот, скрывает себя. Ну а скрывая себя, как же мы можем уподобиться ему, сделать из себя его образ? Значит, для этого Творец создал в нас такую начальную точку, точку в сердце, точку бины, так называемую, из которой с помощью нашего эгоизма мы можем уже строить образ Творца. То есть весь наш эгоизм, он по объему, по своей мощи, силе, глубине равен Творцу. И используя его с помощью этой точки в сердце, чтобы он служил этой точке, чтобы он ее развивал, чтобы она властвовала над ним и указывала, каким образом использовать ее, мы из всего этого эгоизма и создаем в себе образ Творца. Каким образом? Потому что используем его так, как Творец использует себя относительно нас. Он относительно нас полностью отдающий, так и мы используем этот эгоизм с точкой вины только ради отдачи. Но если Творец скрыт, если эта точка в сердце тянет нас куда-то, но мы не знаем куда, это скрыто. Иначе мы бы устремились бы к этому состоянию с нашим эгоистическим желанием. Как нам сделать так, чтобы из абсолютного неведения, из абсолютной темноты, из абсолютного скрытия, чтобы мы не были под властью эгоизма, чтобы мы сами свободно могли искать вот этот путь все большего подобия Творцу, то есть вырисовывать в себе внутри его образ и по нашему разумению делать его в себе, то есть делать себя, лепить себя подобными ему. Как это сделать?

называемая Исраэль, устремляющийся к Творцу, есть в нас. Эгоизм тоже, слава Богу, у всех на своем месте. Еще не весь, еще маленькая его, только животная, так называемая, часть. Он потом будет проявляться у нас, все миры, нечистые миры, весь наш этот огромный эгоизм, называемый фараон, он у всех у нас в итоге должен проявиться во всей своей мощи и красе, по величине, по глубине, по силе, равный Творцу. По модулю, так сказать, с обратным знаком. А мы должны будем его подставить под точку бины и таким образом малху, так называемую, с помощью бины поднять до кетер. В этом и заключается наша методика. Как мы уже говорили, для этого, значит, нам необходимо представить себе, где же находятся все эти души. Для этого мы должны создать маленькую группу, которая является как бы для нас маленькой моделью всей этой общей души Адам. Относиться к ней так, как относится Творец ко всем творениям. Почему к маленькой группе? Потому что там находятся люди, которые понимают мои устремления, и я вместе с ними, с их поддержкой, взаимно работаю. Они возвеличивают во мне цель нашу общую, подкрепляют меня, поддерживают, понимают мои устремления. Я учусь от них, они учатся от меня. Мы взаимно работаем в одном направлении. Нам от этого легче, удобней, надежней, веселее. То есть мне это во всем помогает. Вплоть до того, что если мы отберем вообще все возможности, которые только есть перед человеком, окажется, мы с вами это еще раз будем читать в статье «Свобода воли», что кроме группы, которая меня поддерживает, направляет, которая выдает мне следующую ступеньку ценности, которая становится во мне важной, которую я буду желать достичь, в принципе, нет ничего. Группа определяет цель. Группа определяет тот образ Творца, в котором я должен уподобиться в каждый момент своего нахождения в группе. Потому что поневоле мы созданы такими, что каждая частичка из этой общей души, она находится под властью всех остальных частиц. Или под нечистой, или под чистой. Неважно под какой. А закон он один и тот же. То есть человек желает или не желает, он все равно находится под влиянием общества. Поэтому выбор группы, выбор общества окружающего, он является в итоге единственным моим свободным волеизъявлением. И он определяет весь мой путь. Проблема. Извиняюсь. Проблема в том, что человек обычно забывает об этом. Он забывает о том, что он должен только исследовать себя. И исследовать себя он может тоже только с помощью света Творца. Он забывает о том, что исправить себя он может только с помощью этого света Творца. Он забывает о том, что все его желания в каждое следующее мгновение, они определяются не им самим, а Творцом. Или его собственным эгоизмом, что одно и то же, пока он не исправлен. Единственная возможность изменить это не собственной силой воли каким-то образом где-то что-то искать, а через окружающую атмосферу общества. То есть получается так. У меня нет своих сил, эти силы я должен просить свыше. У меня нет никакой возможности

способности что-то увидеть самому, я должен просить свыше что-то увидеть. То есть, что я попрошу свыше увидеть, то мне и дадут в результате моих усилий. У меня нет никакой возможности самому начать правильно думать. Я должен создавать общество, которое вокруг меня будет и будет поставлять мне ценности, переоценку ценностей, возвышение цели, величие Творца, если я к этому желаю двигаться. То есть в человеке вообще нет ничего, кроме этой начальной точки бины, а все остальное он должен искать, откуда снаружи получить. Или от окружающего общества, или от Творца. Вот это антиэгоистическое, неестественное нам вообще состояние, оно является самым главным препятствием на нашем пути. Мы всегда себя начинаем укорять, мы всегда все в себе начинаем искать, мы из себя надеемся найти какие-то ресурсы, силы, а на самом деле это все находится вне нас. Вот это обращение к чему-то внешнему, оно крайне против эгоизма, и поэтому нам очень трудно это помнить, нам очень трудно контролировать себя. Не забываем ли мы этого? И начинаем ли мы представлять себя якобы источником сил, источником возможностей, источником мыслей? Мы начинаем укорять себя, почему я не такой, а я другим быть не могу. Я должен укорять себя не за это, я должен укорять себя за то, что я забываю о том, что есть внешние источники моих хороших мыслей. Есть внешние источники моих сил, с помощью которых я могу двигаться, реализовывать эти мысли. Вот об этом я забываю. Ну, а что я могу сделать, если я забываю? Опять-таки, я возвращаюсь к тому же. Окружающая среда, она мне должна все напоминать. Окружающая среда представляется нам как склад нашей методики, как склад моих хороших мыслей, направлений, как резерв, как моя память, как то, что будет меня всегда поддерживать. Я проснусь, и они должны мне напомнить о том, где я, что я, в каком направлении должен двигаться. Они должны меня возбудить, они должны мне дать силы. Все должны со мной сделать. Почему? Потому что я заранее в них это все вложил. Мы договорились с моими товарищами, что у нас будет такое взаимное обеспечение. И поэтому мы каждый сейчас думаем о том, как другим, а в итоге через них и себе, снова вернуть эту самую главную информацию. Иначе мы выпадаем полностью из нашего духовного пути. То есть начать принимать окружающее нас общество, нами созданное, искусственное, специальное, такое специфическое, как свои мозги, свой разум, свою память, своего направляющего, инструктора, своего родителя, воспитателя, врача, кого как угодно. Вот это чувство должно в нас появиться, что мы полностью зависим от окружающего нас маленького вот этого общества, моей группы. Или большого, находящегося сейчас на уже практически на таких площадях. То есть человек должен понимать, что вот кроме вот этого вот устремления, которое есть у него, и это устремление ведь оно пропадает, оно не находится во мне все время. Сколько раз в течение дня я получаю толчок изнутри себя и начинаю вспоминать о том, где я, что я, для чего я. А если вспоминаю, то вы потом убедитесь, это потому, что вы все-таки относитесь.